0: скажем так, противозаконным действием группировки. Ну, как бы на откуп, дескать, своего рода взятка людьми. Например, там такой-то, такой-то уже он что-то там не дорабатывает, надо его сдать, чтобы у милиции была отчетность. Это не мой вывод, это просто так думают многие из окружающих меня людей.
1: Ну что ж, если люди так думают, значит, у них, может быть, есть некоторые основания так думать.
0: А у вас? Я же сейчас хочу узнать ваше мнение, а не оценку мнения этих людей.
1: Мое мнение такое, что и среди преступников, к сожалению, много выходцев из так называемых интеллигентных семей, хотя их у нас не так много, потому что что такое интеллигент, у нас в последнее время стало понятие расплывчатое достаточно. Интеллигентом часто называют просто человека из семьи, где представители старшего поколения получили высшее образование. К сожалению, высшее образование – это еще не синоним интеллигентности.
0: Я просто даже слышал такую вещь в троллейбусе. Я вчера ехал, вот, и, ну, стоит, значит, женщина, дескать, вот, хочет там выходить. Сзади подходит, значит, какой-то юноша, и у нее спрашивает: простите, пожалуйста, женщина, вы выходите на следующей остановке? Она так: да, выхожу. А я рядом стою, и две бабушки, стоящие на задней площадке, одна рыбу везла, кстати, такая с хвостом, со здоровым. Может, она сейчас нас слышит. Привет, бабушка с рыбой, которая ехала в троллейбусе. Да, так вот, она так: ой, какой интеллигентный молодой человек. То есть определение интеллигентности уже вот созрело. Если бы он спросил: слышь, ты, коза, там, вылазишь на следующий там, вот, то это прошло бы нормально, да?
1: К сожалению, это символизирует деградацию нашего общества. Когда интеллигентным называется человек, который просто способен вежливо обратиться к прохожим в троллейбусе, это, конечно, очень печально. А что касается сотрудников милиции, то во всяком случае, среди сотрудников уголовного розыска в последнее время я встречаю очень много неглупых и явно неплохо образованных молодых людей.
0: А вот, да.
1: Может быть, это, так сказать, элита наших органов внутренних дел, но, тем не менее, это так.
2: Ну, я как эксперт еще хотел бы добавить, что действительно молодые интеллигентные люди начинают появляться в органах внутренних дел. И прежде всего это связано с тем, что, несмотря на заверения самих работников о плохом финансовом состоянии и плохой материально-технической базе, на самом деле реальные доходы сотрудника внутренних дел, они достаточно высоки.
0: Это безусловно. Это безусловно, это уже не секрет. То есть это совершенный факт. Вот хотелось бы уяснить, Светлана Владимировна, один момент, который проскочил недавно в одном из сюжетов вашей программы. Вот у нас до чего радиослушатели внимательны. Без подписи, к сожалению, сообщение. В общем, было, я понял, о чем идет речь, потому что тоже его смотрел дедушка. Значит, во время попойки приревновал, значит, свою какую-то племянницу к своему какому-то родственнику. Понимаете, о чем я говорю, да, такой дедушка?
1: Гостю, да.
0: Да, гостю. И, в общем, гостю там то ли череп...
1: Внучку тоже. Он приревновал.
0: Внучку, да. И, в общем, повредил гостю тушку.
1: Ну, я думаю, что это удивило не только наших телезрителей, но и самих сотрудников дорожного патруля. Я видела корреспондентский лист нашего корреспондента, где после этого сообщения стоял большой знак вопроса. То есть, видимо, его тоже удивило, почему дедушку приревновал...
0: Дескать, ничего не понимаю.
1: Да, ну, внучку, именно внучку приревновал гостю, а не, скажем, бабушку. Ну, вот такой вот дедушка, видимо. Ну,
0: бабушке объяснил, что они там заперлись в этой самой в комнате и смотрели кино и смеялись. Вроде... Нет, бабушка была, пыталась сокрыть преступление.
1: С внучкой выпили вина утром.
0: А сколько внучке лет было?
1: Ну, вы знаете, я так поняла, что не 13.
0: И венца уже. Ну, нормально, красное вино для печени ребенка 13
1: лет.
0: Я
1: думала, что не 13. Я думала, что совершеннолетняя была.
0: Постарше, да? Да. Так вот, там милиционер, который проводил дознание, сказал такую фразу. Я с ним поговорил культурно, учитывая его возраст подозреваемого, как бы. Вот. Исходя из всего, возникает сомнение, что если не делать скидку на возраст и убрать слово «культурно», то общение представителей власти с подозреваемыми, то есть понятие «презумпция», простите, невиновности, она только на листе осталась. То есть он бы, видимо, начал бы его трясти за шкибон, бить своей большой резиновой палкой, не поймите вульгарно, там, по надпочечным пушным и так далее. Вот вы-то, при вас они, наверное, тоже такие вежливые, все-таки как камеру видят. А ведь не секрет, каким образом обходится с подозреваемыми в отделениях милиции.
1: Если человек не оказывает сопротивления, ну, на самом деле бывают, наверное, такие случаи. Что же скрывать, бывает. И в органах внутренних дел работают разные люди.
2: Да, вот яркая иллюстрация этого, собственно, факта является такой, тот незабвенный случай, когда мне на экспертизу привезли, как было в ведомости написано, тело. Вот. При попытке вскрытия мы обнаружили, что человек жив. Вот. И тут как бы встал вопрос у моих подчиненных.
0: Аппаратура уже была, извините.
2: Вот в том-то и дело, что в момент и тут же связались со мной, и встал вопрос о том, как же подходить, оказывать первую помощь, либо же начинать вскрытие. Ну, я хочу сказать, что гуманность, конечно, взяла верх.
0: Вскрыли.
2: Трактуйте это.
0: Ну, понятно.
2: Как вам?
0: А скажите, пожалуйста, Светлана Владимировна, а много ли вот за вот именно в вашем опыте, за время вашей работы в программе «Дорожный патруль» преступлений, совершенных милицией именно? Вот я почему-то не видел сюжетов. У меня, например, складывается ощущение такое, то есть они, безусловно, существуют, но у меня есть ощущение, что все это каким-то образом все-таки как-то, дабы не выносить ссор из избы, заминается, дескать, все-таки хочется сделать милицию безгрешной, или, по крайней мере, провести очень резкую черту между, значит, хорошим милиционером и плохим. То есть, если он уж совсем плохой, мы о нем скажем, плюс добавим еще, плюс подвесим, все, конченая у него фамилия отныне, да? То есть, тоже на откуп. На самом деле же, вот, идет такая картинка, если посмотреть милицию. Очень узенькая слева светлая полосочка, посередине здоровая серая полосища, что вот на штанах Стасика. А справа такая же вот, может быть, чуть-чуть пошире, конечно, белый, так разика в 4. Черная полоса, то есть вот это реально, на мой взгляд, картинка правоохранительных органов сейчас. Насколько, на ваш взгляд, объективно вот вы сами отражаете происходящее?
1: В той мере, в какой нам доступна информация, мы стараемся отражать ее объективно. Но мы имеем доступ тоже не ко всей информации. Существуют такие понятия, как следственная тайна и так далее. И поэтому, если сотрудники милиции не захотят допустить программу к съемкам, то, конечно, они не допустят.
0: А вот приходилось ли вам лично каким-то образом выцеплять какого-то человека из рук, скажем, разгневанных милиционеров, участвовать в каком-то конфликте гражданина и милиции, где заведомо, в общем-то, милиция превышала свои полномочия, вам так показалось, вы там сказали, дескать, пап, ну ты пап, там, пап, ты поосторожней, пап, там.
1: Нет, в качестве корреспондента не приходилось.
0: Ага, значит, было другое качество. Я внимательно слушаю.
1: Я живу в районе Таганки. Я не знаю, какое распоряжение существует на этот счет. Я не поинтересовалась. Но у нас тут на Таганской улице очень часто стоит машина, с которой приезжие из Орла, из Ярославля, торгуют картошкой. Торгуют они по 2000 килограмм. Естественно, это устраивает всех окрестных жителей. Ну, у меня создалось впечатление, что на какое-то время это стало основной проблемой органов внутренних дел в Таганском районе.
2: Безусловно.
1: Потому что рядом с машиной постоянно дежурили два человека, которого бедного дедушку третировали, пытались отвезти в отделение, несмотря на возмущенные вопли прохожих. Ну, и я вмешалась тоже в эту ситуацию с чисто такой непрофессиональной точки зрения. Мне кажется, что милиция могла бы себе найти в данном случае заботу и поважней.
0: Вам не пришлось размахивать служебным удостоверением в общении с ними? Вообще, как часто помогает ваше удостоверение вам вот в жизни, в обычной?
1: Я ни разу не пыталась использовать удостоверение в личной жизни.
0: Надеюсь, что вам никогда и не пригодится.
2: А я пытался неоднократно использовать свое служебное удостоверение. В частности, когда...
0: Вот, я знаю, для входа в бассейн.
2: Да, вышеупомянутый концерт Жерара Депардье был в Москве.
0: Да.
2: Вот, я воспользовался тем и прошел, собственно, в правительственную ложу. Ложу,
0: да. Я видел вас потом в репортаже. Вы сидели,
2: да, я сидел по левую руку от мэра.
0: Говорю, да, я был очень удивлен. Ну что же, прервемся буквально на пару минут, затем продолжим. Напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы», и в гостях у программы «Монморанси» Светлана Козина, корреспондент телевизионной программы «Дорожный патруль», единственная женщина-корреспондент в этой программе на сегодняшний день, и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы в прямом эфире. Также можете присылать их на пейджер 956-32-32, затем ваше сообщение для абонента 109-279. И я предлагаю узнать, что же хотят спросить у вас, уважаемые гости, жители этого дивного города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
3: Алло, меня слышно?
0: Очень плохо.
3: Сергей Павлович.
0: Да, да.
3: У меня есть два вопроса.
0: Угу.
3: Вопрос первый. Алло.
0: Да. Еще громче, еще громче.
3: Программа. А насколько заранее готовится сам материал и тема программы?
0: Угу.
3: Насколько я себе представляю...
0: Вы знаете, плохо слышно. Давайте вот лучше сразу второй вопрос, потому что то, что вы себе представляете, мы вообще не поймем сейчас.
3: Хорошо.
0: Да.
3: Все. Невозможно заранее подготовить материал.
0: Угу.
3: Да.
0: Какой материал? Какой?
3: Попроще, давайте.
0: Угу, понятно, спасибо. Очень плохо слышно. Я постараюсь перевести что-то. Насколько я понял, я думаю, мы втроем домыслим. Первый вопрос, насколько заранее планируется это все. Вот, и второй, нельзя ли планировать материал попроще? Ну, мне так показалось, там прозвучало.
1: Какую программу, я не поняла?
0: Я тоже не понял.
1: Дорожный патруль или ваша программа?
0: Нет, ну, естественно, ваша, наверное. У нас-то планируется все за месяца два.
2: И вывешивается.
0: Генриеттой Варфоломеевной Шер с куратором нашей программы. График, вы видите, у вас вот за спиной висит. Вот, кстати, там моя макраме, я вышивал.
1: Что касается программы «Дорожный патруль», то, конечно, мы планируем только эфирное время. Потому что, как вы понимаете, мы не планируем заранее преступления или дорожно-транспортные происшествия, которые могут произойти за эти сутки.
0: Да, совершенно. Это раньше было, это я вот нашим радиослушателям поясню. То есть, действительно, изначально, где-то первые, по-моему, полгода, «Дорожный патруль» существовал реально как театральная постановка. Арендовалось помещение, играли актеры постоянно. Вот затем, то есть, «Дорожный патруль» пошел от обратного. Если обычно сперва совершается преступление, потом на эту тему снимается телевизионная постановка, то тут все было по-другому. Сперва это был как сериал, затем мы стали... Почему бы кому-то пришла в голову мысль... снять нам вне павильона. Поехали. Оп, тут два автомобиля шлепнули.
1: Я боюсь, что сейчас время уже 9:04. Многим вашим радиослушателям, наверное, уже изменяет чувство юмора. Ваши слова могут быть восприняты всерьез.
0: А, это совершенно серьезно, что такое было.
1: Да, серьезно.
0: Но вы же не так давно работаете в «Дорожном патруле».
1: Я представляю себе ситуацию.
0: Очень многие, кстати, работники правоохранительных органов гордятся дружбой с «Дорожным патрулем», особенно муниципальная милиция. Вот прям так, мы вот как бы с «Дорожным патрулем» дружим. С другой стороны, вы вот как-то сказали, что иногда вам не дают разрешения на съемки. Это что, попадается какой-то сердитый милиционер не в духе? Вот бывает такое, что вроде вот сам милиционер сердитый говорит, ой, да ну вас, да идите, ну не мешайте.
1: Бывает.
0: То есть ему все равно, там хоть Ельцин приедет, хоть «Дорожный патруль», то есть он просто там...
1: Я не знаю, как насчет Ельцина, но насчет «Дорожного патруля» бывает.
0: Угу. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Вот это я понимаю.
4: Чистый... Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Еще раз. Это Николай снова.
0: А, здравствуйте.
4: Мы уже здоровались, я по тому же вопросу. Светлана сегодня рассказывала о том, как они делают интервью, то есть сначала с героями их репортажей. То есть сначала существует какая-то договоренность, как правило, с нарушителями. Ну, там, я понимаю, если пьяный водитель, то через стекло его снимают, его действительно не жалко, тут я согласен. Но мертвые.
0: Спасибо.
4: Они что, уже выпадают из человеческой этики?
0: Спасибо за звонок.
1: А в чем нарушение этики в программе, вы видите, когда показывают мертвых?
0: Я уже вывел звонок. Нет, ну одно дело, когда там ситуация с принцессой вот была, когда она еще была жива, они фотографировали, не вытаскивали. Логично. Вот. Тут как-то один момент. Здесь, в общем-то, криминальная хроника, вернее, ну, мне так кажется, ее методы, ее изготовления, методы работы над ней включают в себя именно вот
2: показания результата.
0: Да,
1: я думаю, что тут можно говорить о том, существует вообще этот жанр права на существование или нет. А если он существует, он включает в себя все эти моменты.
2: В конце концов, мне как эксперту хочется сказать радиослушателю, что уж если ему так не хочется смотреть на мертвые тела, пусть посещает не кладбище, а крематорий тут, собственно.
0: Да, да, почему бы нет?
1: Вопрос, человек убит, да. И как бы, может быть, в этом есть и назидательный смысл какой-то, понимаете?
0: Мало кому хочется оказаться на этом месте. Мало. Особенно вот сейчас по зиме, когда показывают некоторые кадры, вот когда они лежат вот в грязи, то есть тут ты ноги боишься промочить. Осторожнее надо, уважаемые, передвижаться, тушки свои как-то самоэкономить. И, во-первых, свои тушки экономить, а во-вторых, и тушки тех, кто едет тоже на автомобиле. Потому что порой бывало, вот едешь на троллейбусе, я же работал водителем троллейбуса лет 5, а он бежит прям вот здесь, хоть усы отрывай, просто вот прям бежит и все. То есть, ладно, он дурак, его тушка ему не нужна, а я-то почему должен это самое протирать?
1: Что касается этики, то этика существует определенно. Во-первых, если это неопознанное тело, то его необходимо просто показать, потому что родственники, еще раз я уже говорила об этом, могут его разыскивать. И вполне возможно, что это единственный шанс для них обнаружить пропавшего члена своей семьи. А что же касается других ситуаций, то, допустим, вот, наверное, ни для кого не секрет уже, что в Москве маньяк орудует уже вторую неделю, который убивает молодых женщин. Несколько случаев было в районе Лосиного острова и так далее. Но наши бригады выезжали туда, и если тело опознано и рядом находятся родственники, разумеется, съемка не производится.
0: Насчет маньяка я, например, ничего не знал. Да.
2: Но я еще хотел бы заметить, что к вопросу об этике. Подчас за то, что показывают труп в программе «Дорожный патруль» или в аналогичных, как там «Утренняя звезда», некоторые люди получают большие деньги, то есть имеется в виду киллеры, поскольку подтверждением работы киллера является показание трупа по телевидению.
0: Я, кстати, сейчас,
2: мы прорабатываем вот в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сейчас вариант, каким-то образом поставить это дело на коммерческую основу.
0: Правильно, правильно. Я вот сейчас подумал, что
1: Лосиный остров... Я оставлю это сообщение без комментариев, если можно.
0: Ладно? Да, конечно. А я сейчас подумал о Лосином острове, что это вот недалече от мест, где мне приходится летом собирать грибы и вообще отдыхать. Я думаю, до лета будет отлов произведен вот этого персонажа. А скажите, пожалуйста, Светлана, вот очень много вообще, ну, в различных программах таких вот, которые говорят о криминальной хронике и так далее, происходят вот такие вот вещи, типа пропал, ушел из дома, там не вернулся. Вот, как правило, дальнейшая судьба этих людей, как часто их находят, куда они деваются, потому что все время ищут. А вот о том, что их нашли, ничего не говорится. Вот у вас, кстати, наверное, первая программа, в которой каким-то образом можно проследить нить какого-то преступления. То есть, например, вот он в одной программе там что-то сделал, в другой программе вот там на прошлой неделе было сделано то-то, оперативники вышли по следам, поймали и показывают уже парня, уже он там на капоте, скажем, лежит и так далее. Вот. Но ничего не известно, что происходит вот именно с пропавшими.
1: Бывают случаи, что находят, бывает, что это довольно в плачевном состоянии их находят, но показываем, потому что надеемся на благоприятный исход.
2: Ну, это вообще необходимо делать, поскольку информировать телезрителей о количестве пропавших на душу населения — это одна из основных задач телевидения, поскольку то огромное количество пропадающих без вести людей, на мой взгляд, ну, можно назвать критическим. То есть еще пара другая тысячи, можно считать каждого вторым пропавшим.
0: Нет, в общем, действительно, тут я даже вопрос это задал не к тому, что вот как часто находят или что-то, а результат, почему они исчезают, становятся ли они жертвами какого-то преступления или несчастного случая, или как-то сами, бывает, заблуждаются. Вот он ушел, заблудился, и все, и там пропал. Потому что я помню, были слухи, например, что на бывшей выставке «Достижения народного хозяйства» почти все шашлыки вот сделаны из пропавших. Какие-то вообще варварские происходили слухи. Там люди перестали шашлыки на улице есть, питаться в общепите. Наверняка вы тоже помните об этом, об этих слухах. Вот каким-то образом нужно эту ситуацию, видимо, разъяснить.
1: Ну, результативность объявлений о пропаже... Может быть, она не очень высока, но тут даже если было бы 2%, это было бы уже хорошо. Вот так. А что касается того, куда они уходят и что с ними происходит, ну да, очень часто эти люди становятся жертвами преступлений. Или несчастных случаев.
0: Он просто ушел из дома. Вот уходят не какие-то, как правило, там крутые, серьезные коммерсанты. А...
1: Ну, бывают печальные случаи. Ну, человек, никому не сказав, уехал на дачу, документы с собой не взял, попал под электричку. Труп опознать невозможно.
2: Не, ну, еще большой процент.
1: Это, не, так сказать, достаточно да, ужасный,
2: ну,
1: несчастный,
2: ну,
1: случай.
2: Я бы хотел отметить большой процент так называемых людей-птиц, то есть которым свойственны сезонные миграции. Это часто связывают в прессе с какими-то отклонениями в протечении шизофрении, то есть сезонные ее катаклизмы. Но мы, как современные аналитики, склоняемся все-таки больше к мысли того, что образ жизни этих людей соответствует зачастую образу жизни птиц перелетных. То есть этому человеку при наступлении каких-то климатических изменений свойственно перемещение на местности.
1: Весьма и... мучительное свойство, да?
2: Да.
1: Немногих,
2: да,
1: добровольных,
2: да,
1: мест.
2: Да. И дело в том, что по весне, как правило, они возвращаются. Ну, по осени, естественно.
0: А, то есть вы имеете в виду, что он ушел,
2: да,
0: где-то там,
2: да,
0: потом вернулся.
2: Да.
0: Бывает действительно такое, что человек пропадает на год где-то, потом возвращается, как бы ни в чем не бывало.
2: 1,5% это.
1: Бывает.
0: Реально, да? А
1: конечно.
0: Какие он дает объяснения своим родственникам, милиции? Ведь какие-то... Ну, я понимаю, что это все чистой воды фикции, что кто-то кого-то ищет. Естественно, никаких поисков нет, но, тем не менее, считается, что его ищут, значит, из бюджета идут деньги на эти поиски.
1: Я бы не сказала, понимаешь, что это фикция. Ищут,
0: а
1: конечно,
0: каким образом?
1: Ищут.
0: Ну, опросили соседи, видели, не видели, повесили, дали объявление. Вот, и
1: разного
0: дальше?
1: Рода бывают заявления о пропавших без вести. Одно дело, когда заявляют люди, что у них девочка 13 лет ушла из дома вчера и не вернулась. Другое дело, женщина заявляет, что от нее 4 года тому назад ушел муж и не вернулся.
0: Это уже подозрительно.
1: Это не подозрительно, это просто делается с целью уже как бы освободить жилплощадь, выписать человека. Согласитесь, что это разные вещи. Это чистая формальность, когда она делает подобное заявление, но без этого просто нельзя начать процесс расторжения брака в вопросе прописки,
2: но
1: и так далее.
2: Женщины бывают подчас коварны.
0: Коварны, да, ну так а вот все-таки вот он вернулся, да, после года странствий. Вот наверняка, вот вы сказали, что такие случаи бывают, его объяснения, ну какие-то как-то, что он говорит?
1: Я не сталкивалась с такими случаями, думаю, что это случаи бытовые достаточно.
0: Вопрос.
1: На уровне семейного конфликта.
0: Вопрос на наш пейджер пришел следующий. Сохранилась ли процедура прохождения по канату на перекрестке в дневное время при приеме на работу в ГАИ? И правда ли, что в ГАИ духов называют, духов и молодых, называют канатоходцами? Подпись Филипп Киркоров. Как подписано, так и читаю.
1: Ничего не могу об этом сказать. Это надо обратиться, наверное, к сотрудникам ГАИ.
0: То есть это, я думаю, что это какие-то, видимо... канаты натянутые вот над дорогой, вот на перекрестках, там непонятно какие коммуникации, их много вот на Тверской улице, я наблюдал какие-то странные штуки, силовые кабеля, видимо, они по ним должны как-то пройти. Ну что ж, нет, это действительно развивает ступни очень хорошо, поскольку ступни у милиционеров должны быть сильными. Есть хороший вопрос, но почему все время занят телефон, спрашивает нас Александр. Александр, дело в том, что, как вы уже, наверное, успели заметить, несколько человек, они вот звонят постоянно с одной и той же проблемой. Естественно, поскольку у нас две линии, все это забито, так что мы тут ничего не можем поделать. Задайте ваш вопрос посредством пейджера. Светлана Владимировна, откуда получаете оперативную информацию? Вопрос, имеется ли официальное разрешение правоохранительных органов на использование средств спецсвязи Владимиром Николаевичем МВД России. Ну, так написано, можете почитать.
1: Я в качестве корреспондента выездной бригады получаю информацию от редактора по информации. А к редактору по информации она поступает, видимо, от сотрудников милиции, пожарной охраны, МЧС и от свидетелей происшествия.
0: А вот что касаемо разрешения на спецсвязь, тут еще вот был вопрос.
1: Я ничего не могу об этом сказать.
0: Скажите.
1: Выездная бригада пользуется мобильным телефоном, связывается с базой.
0: Хотелось бы сказать, то есть, ну, не в целях рекламы, а это действительно оперативная достаточно работа. Вы пользуетесь московской сотовой связью, насколько я знаю.
1: Да.
0: Которая, в общем-то, только недавно открыла вот эти второй номер прямой, да, до того с ними нужно было связываться через восьмерку или чтобы позвонить с их мобильного через шестерку. Это не самое удобный, в общем-то, вариант для оперативной какой-то службы. Почему вам не связаться? Там же есть еще там GSM, еще какая-то вот эта... надо третью назвать, чтобы никто не был в обиде уже. Билайн. Вот их три. Московская сотовая, Билайн и GSM.
1: Ну,
0: с чем связан такой выбор?
1: Нас устраивает работа московской сотовой связи.
0: Ну, это как реклама проходит. А на самом деле же вот есть...
1: Ну, на самом деле устраивает на свежем воздухе, во всяком случае, не в закрытом помещении. Наверное, у нее есть некоторые преимущества.
0: А-а-а, я догадался, в чем дело. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Светлана, скажите, пожалуйста, вот... Знаете ли вы про некую такую вот общественную организацию, которая называется «Союз родителей за авторитарно-теологическое образование»? Вот, значит, дело в том, что эта организация создана с двумя целями. Во-первых, запретить преподавание в школе, учение Дарвина, значит, о происхождении видов. И, значит, во-вторых, ввести в частных учебных заведениях, школьных, наподобие того, как это было в дореволюционных гимназиях, должность театрального надзирателя. То есть человек, который ходил бы по театрам и смотрел, чтобы, значит, вот учащиеся определенных гимназий и лицеев туда не ходили. Вот. Значит, все это так, к слову, но говорят, что эта организация применяет какие-то, в общем-то, не совсем законные методы в давлении на администрацию частных учебных заведений, ну, там, негосударственных гимназий, лицеев и так далее. Вот вы не могли бы прояснить этот вопрос?
0: Спасибо.
1: Я, к сожалению, ничего не знаю об этом.
0: А что скажет...
1: Ну, цель несколько странная мне представляется, особенно что касается театрального надзирателя. Я думаю, что при том, что показывают, например, по телевизору в ночное время по каналу НТВ,
0: да,
1: не идет сравнение ни с каким театром.
0: А мне нравится.
1: А проконтролировать, ну, понятно, но вам же не 10 лет.
0: Нет, на самом деле,
1: Я хочу сказать, что проконтролировать, мне кажется, это невозможно, поэтому о какой цензуре в этой области говорить, по меньшей мере, странно в наше время.
2: Ну, я бы еще хотел к этому добавить, что действительно, дарвинизм в последнее время оспаривается многими. Вот. А что касается надзирателей, ну что же, возможно, если дети с молоду поймут, что такое надзиратель, в будущем это во многом поможет им избежать общения с реальным уже.
0: Дело в том, что еще и в гимназиях ранее были надзиратели классные, которые, в общем-то, соблюдали дисциплину. А как я наблюдал, когда детишки сидят в первом ряду театра, понимаете, и кидают в оркестровую яму фантики и жвачки, думая, что это большая урна. Куда это годится? Никуда это не годится. Пожалуйста, комментарии и предостережения по поводу данного маньяка, жительница Восточного округа. Ну, как бы нам не стоит, наверное, сеять самую панику, но тем не менее, если у вас как-то есть что сказать, Светлана Владимировна, то, пожалуйста, скажите.
1: Ну, какие могут быть рекомендации? Общего характера рекомендации. Не надо ходить поздно вечером в одиночку по улице. Желательно этого избегать. Лучше, конечно... В любом случае, в вечерней Москве, когда мы находимся, лучше, чтобы кто-то проводил вас домой.
2: Или сесть в автомобиль и попросить довезти вас за энную сумму до ближайшего дома.
1: Тоже с осторожностью.
2: Безусловно.
0: А, кстати, может быть, что-нибудь о специфике работы вот этого господина-маньяка? Какие-нибудь приметы там или еще что-то, мало ли, вдруг что-нибудь пригодится?
1: Нет примет.
0: А какой-то почерк, как говорится.
1: Ну, почерк достаточно своеобразный. Насколько я знаю, информация пока что не подтвержденная, но я так поняла, что он спарывает животы своим жертвам.
0: Что-то я такое слышал, по-моему, где-то.
1: Да, Джек-потрошитель, наверное.
0: Точно, точно, точно.
1: Ну, видимо, он тоже слышал.
2: Вот, кстати, тут можно подойти к такой интересному, к такому интересному аспекту, как формирование действий преступника после увиденного им либо же кинофильма, либо же прочитанного произведения, mm-hmm. и формирование алгоритма его действий. Я бы хотел это осветить со своей стороны. Действительно, иногда происходят случаи, когда после просмотра какого-то фильма, снятого, как правило, за рубежом, поскольку все-таки отечественные фильмы, они более выдержаны в описании и в характере наносимых повреждений жертве, происходят такие случаи, когда увиденное на экране переносится в жизнь. Как с этим бороться?
0: Вот тут я, извините, Стас, немножко с вами не согласен. Дело в том, что какой-нибудь, скажем, фильм там «Зловещие мертвецы» или что-нибудь похожее, да, он, на мой взгляд, несет гораздо меньше агрессивного начала, чем тот же фильм «Чапаев».
2: Безусловно,
0: где, так сказать, очень легко и галимо рубит людям голову саблями в массовом масштабе, и, в общем-то, творится полный дебильный беспредел какой-то.
2: Но,
1: я думаю, что этот вопрос дискутируется давно в мировой литературе, в том числе среди любителей детективного жанра. Я думаю, немало найдется людей, которые так или иначе читали рассказы, которые обращаются к этой теме. Ну, что делать?
2: Ну, природа человеческая. Мне кажется, надо отметить два аспекта в освещении этих фильмов. Вот как правильно Александр заметил, Чапаев, рубящий голову белогвардейцам безо всякого на то основания и с легкостью, с которой мы обычно тушим сигареты.
0: Или отрываем головку клевера, собственно.
2: Да. Производит не менее пагубное впечатление, но он действует на подсознание человека. То есть напрямую не указывая ему на то, как рубить и чем, и в какой последовательности. Он затрагивает лишь центр так называемого периферийного подсознания, в котором формируется образ врага в виде белогвардейца. А фильм, да, с участием небезызвестного актера Сталлоне, он характерен тем, что в действиях героя описывается весь алгоритм совершаемого им действий, то есть показывается размах ножа, значит, захват его кистевой, вытаскивание из ножен и последующее вонзание. Тем самым здесь действует именно на не на психогенный центр, а именно на соматический. То есть тем самым в организме вырабатывается рефлекс, который в последующем может при желании, конечно, человека быть отработан и применен с успехом.
0: Мне, кстати, кажется, что для достижения такого более полного успеха в формировании вот человека-убийцы и так далее, тут нужно каким-то образом совместить просмотр, да, Чапаева и фильма Сталлоне. Плюс туда обязательно добавить парочку сериалов, там можно «Санта-Барбару» или что-то из этой серии.
2: Да.
0: Поскольку настоящий, в общем-то, злодей, он должен быть сентиментально.
1: Я думаю, что все-таки Чапаев тут ни при чем. Оставить надо военную тематику в этом случае в покое, потому что вопрос нашего слушателя был не по этому поводу несколько. Ну, и я бы хотела вернуться к теме, которую затронула слушательница по поводу мер превентивного характера, да, которые можно принять, чтобы себя обезопасить.
2: Можно посмотреть пару другой фильмов.
1: Я думаю, что следует принять во внимание то, что преступник, который совершает насилие, он, как правило, не рассматривает вас как личность. То есть, чем больше он вас почувствует личность, тем сложнее ему будет совершить преступление. Поэтому существуют рекомендации психологов на этот случай, что если уже вы оказались в такой экстремальной ситуации, постарайтесь с ним заговорить, назвать себя по имени, узнать его имя. То есть чем больше он будет с вами общаться, тем сложнее ему психологически будет перейти к насилию.
0: А вот вдруг в данный момент вот он, например, нас слушает и тоже эти инструкции воспринимает и думает, если она со мной заговорит, я ей сразу и дам. Тоже ведь он же, наверное, парень тоже не глупый, хотя там неизвестно, но все-таки он способен воспринимать информацию.
1: Ну и что теперь вы предлагаете делать?
0: Нужно его пойти отловить.
2: Ну, я еще могу привести в подтверждение слов Светланы такой яркий случай, когда один из грабителей, вооружившись холодным оружием в виде финки, попытался совершить нападение на лектора Всероссийского общества знания. И женщина не растерялась и начала читать одну из своих популярных лекций. Тем самым она спасла не только жизнь, но и честь.
0: Правильно.
1: А что касается лектора, то я думаю, что все хорошо помнят фильм «Молчание ягнят». Там вот этот вопрос как раз достаточно подробно освещен.
0: Вопрос. Светлана, оснащены ли машины вашей службы автоматическим катапультированием в экстренных случаях нападения? Подпись Владислав.
1: Нет, не оснащены.
0: Это плохо.
1: Аэрбэк там есть, разумеется.
0: Угу. Еще вопрос. В 70-х, 80-х годах я был дружинником. Очень многих людей нам удалось спасти. Это были алкоголики, замерзающие зимой. Почему сейчас в Москве нет дружинников? Подпись Слава. Это на пейджер. Я все считываю с пейджера.
1: Во-первых, я не сказала бы, что в Москве нет дружинников. В Москве есть добровольные дружины, которые занимаются охраной порядка на определенных территориях. Это вопрос только гражданского самосознания жителей микрорайона. Потому что движение дружин, оно, если вы займетесь этим вопросом, наверняка вы найдете поддержку в своем территориальном управлении.
2: Ну, тут надо отметить,
1: а что касается алкоголиков, замерзающих в снегу, то на это есть патрульная служба, метод трезвителя.
0: А скажите, вот, например, вы едете на выезд, да, ну, на какую-то съемку какого-то происшествия, и вдруг видите, что где-то справа на остановочке прикорнул кто-то. Явно вы останавливаетесь, оказываете им помощь, будете или проезжаете мимо со своим желтым проблесковым маячком.
1: Мы вообще...
0: Не дающего права приоритетного проезда.
1: А мы не ездим с маячком по улице.
0: А да, ага.
1: Да, только в крайних экстремальных ситуациях.
0: А я дальтоник.
1: Нет, вы не дальтоник. Еще мы снимаем подъезд и отъезд с маячком.
0: Вот,
2: подчас до 7 дублей доходит.
0: Так нет, ну что касается вот такого случая, например, случалось ли это и ваши действия?
1: Вы знаете, я не видела таких людей за время своей работы, то есть которым требовалась бы срочная помощь. Если бы требовалась, разумеется, мы бы ее оказали.
0: Нет, ну а так
1: то
0: вот.
1: То есть, если мы проезжаем мимо и видим, что кто-то нуждается в помощи, разумеется, мы стараемся принять какие-то меры.
0: Ну вот если он просто лежит вот на остановке, прям на лавочке и спит, а на улице мороз.
1: Ну такого пока не было, но, конечно же, разбудит.
2: Угу. На следующей неделе обещают сильное похолодание. Я думаю, вся дежурная бригада столкнется еще с этим грустным, конечно,
0: событием.
2: Безусловно, событием. А что касается добровольных народных дружин, я хотел бы немного вернуться к этому и добавить, что... Во времена 70-х, которые упомянул уважаемый Вячеслав, за дежурство, проведенное в ДНД, как это тогда называлось,
0: да, именно
2: вот,
0: так.
2: Давали отгул на работе.
0: Давали.
2: И это являлось немалой степени стимулом для успешной работы этих добровольных народных дружин. И более того, при задержании какого-либо преступника к этому одному отгулу добавляли еще и один, а подчас и два.
0: И даже наливали стакан Кагора.
2: Безусловно.
0: А нет, это донором. Прошу прощения, я все перепутал. А, кстати, вот тоже ведь была своя иерархия в то время в дружиннических всех этих отношениях. То есть были обычные дружинники, да, а был комсомольский оперативный отряд. Помните?
1: Помню.
0: Вот, то есть тоже, то есть нужно было туда специально попасть. Это было почетнее, считалось. Вот
2: я
0: так,
2: с
0: вот
2: этого
0: так.
2: Начинался.
0: Безусловно. Все мы с этого начинали. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Сначала я вам хочу ответить. Меня зовут Леонид. На тот вопрос, который вы спросили у Светланы, что отвечают люди, которых долго нет?
0: Угу.
6: У меня был случай такой, что год человека мы искали, потом обнаружилось, что он проживает себе в другом районе Москвы. Мама просила его найти.
0: Uh-huh.
6: Его полтора года искали, потом к нам его привезли. Он вполне спокойно сказал, я с матерью не могу жить. У нее тяжелый характер, она меня считает маленьким ребенком. А я взрослый человек, ему действительно было 35 лет. И я строю свою жизнь, как считаю нужным.
0: Uh-huh. А позвонить он не мог, да?
6: Он не желал этого, потому что он боялся, что мать узнает, где он находится.
0: Понятно.
6: Единственное, что
0: понятно.
6: Полтора года мы его искали, полтора года было возбуждено уголовное дело по исчезновению без. И не больше, не меньше, как по по признакам убийства.
2: А, ну вы-то как-то с ним провели какую-то беседу или каким-то образом...
6: Почему? Его даже официально допросили, после чего дело было прекращено. А по поводу, кстати, этики, вот я тут могу высказать, потому что я достаточно долго ждал. По поводу этики, вот, Светлана, вас я ни разу не видел. Вот я дважды сталкивался с вашими коллегами, у вас была такая, или есть, Оксана Семиулина. Она с бригадой еще операции приезжала дважды в Южное Бутово один раз.
1: Нет, она уже не работает.
6: А вот тогда это было один раз в Южное Бутово, один раз в Ясенево. Мы с ней сталкивались. Вот что мне понравилось. Приезжает группа, первым делом подходит руководитель, то есть корреспондент, представляется, и первый же вопрос. Скажите, что можно снимать для показа по телевизору? И те, кто из нас работает на местах, мы сами решаем, что можем показать, а что показывать нельзя. Бывает, что мы просто не разрешаем. Вы, не знаю, сталкивались с такими проблемами или...
1: Да, разумеется, сталкивались. И... На этом, собственно говоря, основана наша работа, наше отличие от других криминальных проблем.
6: Да, совершенно верно. Вот чем, кстати, Дурпатруль мне всегда и нравился, что он придет, что можно показать. Если говорит, что показывать ничего нельзя, машина разворачивается, едет дальше.
1: Да.
6: За что, кстати, вас надо поблагодарить. Поэтому вопрос об этике, это скорее к моим коллегам.
1: Спасибо.
6: В частности, к Дурпатрулю. А вот вы мне не скажете, вот операция все-таки будет хоть как-то в какой-то вариант. Потому что у меня, например, дом, вот Ленинский, 57, он не подключен к ТВ-6. Я Дурпатруль вижу крайне редко. И то, когда нахожусь на дежурстве, у нас там есть 6-й канал. Дома я его посмотреть не могу.
1: Очень жаль.
2: Спасибо.
1: К сожалению, во многих районах Москвы такая ситуация, но мы никак не можем повлиять на нее.
2: Чтобы разбавить эту грустную нотку, предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям ваши вопросы. Также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. И вот сообщения, которые пришли. Светлана, существует ли при вашей службе комната психологической разгрузки и адаптации перед выездом в сектор? В какой сектор, это сложно понять. Подпись Владислав.
1: Нет, у нас существует просто комната отдыха. И сама атмосфера коллектива дорожного патруля настолько доброжелательна, на редкость, что, в общем-то, психологическая разгрузка – это отдых на базе. Он заменяет пребывание, я думаю, в кабинете психиатрической помощи, психологической помощи. Угу. У нас достаточно здоровый коллектив, и, в общем-то, можно отдохнуть в гостиной.
2: А вот у нас в экспертном отделе существует комната психологической разгрузки. Но она в основном для тех аналитиков, которые безвылазно сидят в нашем здании, поскольку известно, что любой внешний фактор – это враг аналитического процесса, поэтому эти люди, они просто-напросто не выходят на улицу и получают информацию в самом ограниченном, необходимом для служебных надобностей объеме. А психологическая комната у нас заключается, она расположена на первом этаже нашего здания, представляет из себя бассейн с достаточно подогретой водой, приблизительно до 39 градусов.
0: Ну, там, вот. Я знаю, извините, что перебиваю, есть еще один вот бассейн без воды, потому что многие сотрудники ваши не умеют плавать.
2: Ну, там не то, чтобы нет совсем воды. Там есть вода, так, но чуть-чуть. Она на уровне порядка там 20-30 сантиметров.
0: Лодыжки.
2: Да.
0: Прикрывает. А у нас, кстати, на радиостанции тоже есть комната отдыха. Мы вам покажем ее обязательно. Там установлены чучелки директоров и диджеев с других радиостанций, в которые мы кидаем дротики, плюем, а также бьем их специальной палкой. У нас японская такая комната, просто проводится эксперимент. А как вы относитесь к распоряжению Лужкова расставить на дверях подъездов кодовые замки от бомжей? Многие проводят там канатные дороги бесплатно. Подпись Владислав Третьяк. Что вы скажете на это? Насколько это гуманно по отношению к малоимущим слоям населения и даже к людям, лишенным жилища?
1: Я не совсем поняла замечание насчет канатной дороги.
0: Ну, это так скажем, и не важно.
1: Это не важно, да. А что касается закрытия подъездов, то я считаю, что это просто необходимо.
2: А я вот позволю себе не согласиться. Почему? Потому что пока мы не создадим какие-то условия для того, чтобы вот эти вот упомянутые радиослушателям бомжи посещали подъезды домов, подчас даже толком-то и не утепленные. Пока мы не создадим для них какие-то места ночлега, довольно дешевого, а порой даже бесплатного, и не обеспечим их похлебкой, желательно с чесноком, для профилактики инфлюенции. Вот. Вот. И тем самым, если мы это, наша уважаемая дума вот, городская, если это не обеспечит в своем новом созыве, то мы будем сталкиваться. А в свою очередь, если ночлежки будут построены, то и необходимость в замках отпадет.
1: Я думаю, что одно другому не мешает. Ночлежки, конечно, должны быть построены, это большая проблема.
2: И похлебка обязательно. Обязательно
1: похлебка. И вообще помощь этим слоям населения, конечно, это для Москвы это один из наиболее важных вопросов.
2: Причем я бы тут подходил
1: дифференцированно. Но это ни в коей мере не противоречит тому, что двери подъездов должны быть закрыты, и чердаки тоже. Потому что на улице зима, а бомжи, как известно, не обременяют себя ответственностью за окружающих, жгут костры и так далее.
0: Готовят пищу, кстати,
1: да.
0: Постоянно. Никогда не стану работать в криминальных структурах, поскольку у вашей гости слишком строгий голос. Это специфика работы или характера? Подпись Зинаида В. Вот. Ну, кстати, надо сразу сказать, что вроде вы-то, Светлана, не в криминальной структуре. Так близко, рядышком где-то, но не совсем в криминальной. Это криминальная хроника называется все.
1: А потом, что значит строгий голос?
0: Строгий нормальный голос. Ну, Зинаида пишет, не я же. Вот можете почитать. Спрашивает специфика.
1: Я бы хотела услышать голос Зинаиды.
0: Зинаида, позвоните нам, 203-19-22. А мы сейчас посмотрим еще сообщение. Вот, пожалуйста, дорожный патруль, я считаю, нарушает статью ОПК РСФСР, предъявляя широкому кругу лиц для опознания задержанных, на которых часто не возбуждено дело. Вот, кстати, логично. Его задержали в презумпции невиновности. Он, да, в общем-то, нельзя его вытаскивать за шкирку и показывать всему миру на опознание. Вполне возможно, что...
1: Я думаю, что этот вопрос, он в компетенции работников органов внутренних дел. И ответственность за это лежит на них, а не на программе «Дорожный патруль».
0: А вы лично как к этому относитесь? Насколько Григорий прав в своем соображении, с вашей точки зрения? С точки
1: мне
0: зрения
1: сложно
0: Светланы
1: судить
0: Владимировны.
1: Об этом. Но в тех случаях, когда показывают подозреваемого в программе «Дорожный патруль», как правило, у сотрудников милиции уже есть достаточно веские основания, и им не хватает, может быть, просто заявления от потерпевших. То есть, если человек появляется в программе «Дорожный патруль», то, скорее всего, вина его уже доказана.
2: Ну, я бы хотел
0: пояснить, доказанность вины
2: как эксперт,
0: это как раз, да,
2: что любой показ подозреваемого должен сопровождаться подписью, что это именно подозреваемый.
1: Ну, так оно и происходит.
2: Да, поэтому Григорий, видимо,
0: стороны,
2: немного невнимательно.
0: С другой стороны, тоже как-то ведь спрашивают ли разрешение у подозреваемых на съемку?
1: Да.
0: А вот некоторые моменты были, когда они так лица прикрывают, очевидно, что они как-то... Или, может, они едят что-то. Ну, были случаи, они так типа... Да, то есть, значит, как-то вот он не хотел особо сниматься, его все равно показывают.
1: Но он же говорит что-то при этом.
0: Ну, а что ему, молчать и сидеть, лицо прикрывать? Он говорит, я не буду говорить, уйдите от меня. Но это же реально наблюдалось.
1: Но это не значит, что человек...
0: А может, вина его не доказана. Может быть, он потеряет постоянное место работы из-за этого. Вина может доказана только судом.
1: Я думаю, что
0: по законодательству.
1: О постоянном месте работы в этом случае речь уже не идет.
0: Нет, все-таки, ну, по-моему, это как-то жестоко.
2: Я как эксперт все-таки позволю себе не совсем согласиться со словами Светланы. Это проблема многогранна. Дело в том, что нельзя обвинять дорожный патруль в какой-то некомпетентности или тем более в нарушении ОПК. Дорожный патруль показывает факты такими, как представляет его себе оператор, и так в том виде, в котором разрешают ему сотрудники внутренних дел. Поэтому я не думаю, что дорожный патруль в чем-то может быть обвинен. Скорее тут надо доглядывать за работниками МВД, которые санкционируют ту или иную съемку.
0: Логично, логично, с этим сложно не согласиться. Правда ли, что Москва разбита на криминальные районы с крышами? Проснулась радиослушательница Татьяна в 1997 году на его исходе и прислала нам сообщение на пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Вообще бытует мнение, что сейчас уже это даже прошло, что сейчас на отрасли все разбито. Прокомментируйте, пожалуйста, Светлана Владимировна, как специалист по крышам.
1: Я не специалист по крышам и, к сожалению, ничего не могу об этом сказать. Если бы я была членом какой-то криминальной группировки, наверное, я бы об этом была лучше информирована.
0: А вот скажите, женщина, ну я уже начал уже, дайте, в конце концов, сходить.
2: Нет, сказать, я просто хотел сказать, что всю молодость я провел, собственно, на отделке крыш, и могу сказать, что в Москве 4 вида крыш, то есть битумная, вот, потом непосредственно гофр. Вот, но это в основном на современных каких-то предприятиях. Просто вы понимаете, молодость, она есть молодость, и мне приятно, что одна из радиослушательниц, тем более Татьяна, она все-таки знает о моем пути становления в этой жизни. Так вот, и последующие два крыши, это значит металлическая и, собственно говоря, шиферная.
0: Вот я прошу прощения, но опять от Григория пришло следующее сообщение. Уголовный кодекс РСФСР и Конституция, которая нарушается, тоже обязательно для исполнения всеми. При предъявлении на опознание существует процедура не менее 3 человек общего возраста, роста и так далее. Григорий.
1: Григорий, я не юрист, и поэтому юридические органы и решают этот вопрос. А я выполняю свою работу. А программа «Дорожный патруль» отражает работу органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарных и других правоохранительных органов и тех, кто следит за безопасностью, собственно говоря. Ну, поэтому давайте, да. Вопросы юридические, я думаю, вам лучше будет задать.
0: В дирекцию дорожного патруля.
1: Да, даже не в дирекцию дорожного патруля, а просто тем сотрудникам, которые за это отвечают.
0: Понятно. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Адвокаты там и так далее.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Это может быть Зинаида, кстати, сейчас позвонит. Алло. Алло, Зиночка. Зиночка.
0: Нет, Зиночка что-то застеснялась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, уважение. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот такой технический вопрос к вашей гости, который меня, значит, волнует, наверное, со дня создания дорожного патруля. Вот, допустим, вот произошло какое-то происшествие, и, значит, голос за кадром сообщает сведения об этом, а на картинке телевизора подъезжает машина дорожного патруля. И в связи с этим вопрос, как получается, что вот дяденька с камерой на месте происшествия раньше, чем вот эта машина? И то же самое, когда машина вот уезжает, тот же человек, значит, остается. Возникает такое странное чувство, что все подставка, или же по городу поселены люди с камерами, которые в нужный момент тут как тут.
1: А у вас предположений нет никаких на этот счет, как это можно сделать?
3: Не знаю.
1: Но это же телевизионная программа все-таки, понимаете? Не существует некоторые сложности. Разумеется, оператор едет в машине, а не бежит за ней с камерой.
2: А, кстати, вот оператор
3: и
2: у вас...
3: Вопрос, да. Можно сразу?
2: Конечно.
3: Вот как часто сотрудники вашей программы заболевают различными простудными заболеваниями?
2: Вот это интересный вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, как ни странно, не очень часто, видимо, потому что люди, когда находятся в экстремальных обстоятельствах, они, как подсказывает опыт мировой медицинский, болеют гораздо реже. А корреспонденты, операторы и водители дорожного патруля, они как бы все время в экстремальных ситуациях находятся, и, видимо, поэтому они закаленные.
0: А вот вы не за рулем находитесь автомобиль, вот с другой стороны, вроде при исполнении оператор тоже не водит автомобиль. Позволяете себе во время вот этой 12-часовой работы пропустить рюмочку другую, так, пивка, бутылочку, ну, там, джина с тоником, ну, на крайний случай, кампари там, нет? Никак?
1: Нет.
0: Вот вообще никак? Ну, вот не поверю. Вот прям не за 12 часов, не рюмашки.

0: дело показывает.
1: Согласна все-таки с вами. Я спасибо. Считаю тоже, что, конечно, и все сотрудники дорожного патруля, разумеется, хотят, чтобы у нас было больше эфирного времени, но возможности ограничены.
2: Кстати, я помню, что раньше, очень давно, в дорожном патруле тоже бытовала реклама определенная.
3: Ну, да и сейчас почаще.
2: А сейчас, по-моему, нет. Или есть. Я что-то не следил.
1: Реклама канала ТВ-6 идет в начале программы.
2: То есть, на порошке стиральные, там никаких вот таких нет. Извините, пожалуйста, вот, Светлана Владимировна, просто был вопрос, я сейчас вспомнил от Наташи, от нашей радиослушательницы, каким стиральным порошком пользуется Светлана Владимировна Козина? Не в качестве рекламы, это, естественно, просто вот такой вопрос, простой бытовой вопрос.
1: Ну, какой увижу, тут и куплю.
2: И мы продолжаем общаться с нашими гостями. Вот пришло сообщение следующего свойства. Видимо, вопрос к Светлане Владимировне. Какими духами предпочитаете пользоваться жители дома 302 БИС, квартира 50?
1: Я так понимаю, это Азазелла лично решила задать вопрос. Я предпочитаю ЖЛЗ, но денег мне на них не всегда хватает. Ага, поэтому есть... голубой кураж я еще использую.
2: Это такое название, да, духов?
1: Это туалетная вода.
2: А, прошу прощения, я просто в парфюмерных делах не сильно разбираюсь. А вот скажите, вы же, будучи на месте происшествия какого-то, наверняка тоже чуете ароматы, исходящие от определенных людей, ездящих в автомобиле, да, вот там в дорогом, в таком, вот наиболее... часто встречающийся, на ваш взгляд, запах парфюмерный во время вот вашей работы?
1: Резко, к сожалению, на работе среди участников происшествия мне приходится сталкиваться с людьми, от которых исходит парфюмерный запах.
3: А мне часто очень приходится. Я же объясняю это тем, что мои подчиненные говорят так, что предварительная обработка лизолом, собственно, трупов, она естественна. Но дело в том, что запах отнюдь не лизольный. Видимо, после смерти человек излучает какие-то специфические запахи. Причем окраска этих запахов одинакова как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: Особенно через неделю.
2: Да, вот вопрос пришел. Я заранее прошу прощения, Светлана, может, он покажется вам не тактичным, но человек спросил. Я думаю, что, в общем-то, вы, сейчас прошу прощения, вы так здорово научились показывать разного рода смертоубийства. Не сказывается ли это на ваших интимных отношениях? Аркадий, подпись.
1: Нет, не сказывается.
2: Хороший ответ, достойный. Вот еще только что пришло сообщение. Не есть ли ваша программа логическим продолжением передачи 600 секунд? И почему отсутствует ведущий, как конкретное физическое лицо на экране? Кстати, мы в самом начале затрагивали эту тему. Отсутствие лица. И только там ведет рука с микрофоном.
1: Стиль программы просто это объективная констатация фактов. А присутствие ведущего уже подразумевает какую-то интерпретацию. Хотя голос за кадром тоже, конечно, не лишен эмоциональной краски, но тем не менее целью своей программы ставят все-таки бесстрастное изложение фактов.
2: Вы знаете, кстати, был одно время там человек, который за кадром читал. По-моему, у него лучше всех получалось. Я не хочу обидеть тех, кто сейчас это делает. Он потом вроде бы открывал какую-то свою программу, посвященную вот тоже криминальным всяким событиям. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, такой черный волос у него.
1: Не знаю, я тогда еще не работала, наверное.
2: А, ну, так и непонятно, что стало с его программой.
1: Ну, это можно узнать и потом рассказать об этом.
2: Да, вот еще пришла в голову нашей радиослушательнице Елене такая мысль. Ну, в общем, тоже я поясню, тут спутанно достаточно вопрос, но, видимо, смысл в следующем. Не появится ли в Москве у кого-нибудь или вообще в стране, да, маниакального желания стать хотя бы один раз действительно героем программы «Дорожный патруль» и ради этого совершить какое-то преступление, быть застигнутым прямо на месте врасплох? То есть не было ли у вас опасения за счет популярности вашей программы как бы спровоцировать какого-то человека на преступление?
1: Ну, видимо, для того, чтобы разрядить психологическое напряжение, которое может возникнуть у телезрителей, существуют там альтернативные

0: программы, типа там «Знак качества», НТВ-6. То есть, если есть желание покрасоваться на экране, то может сделать любой желающий.
1: То есть, могу я прийти?
0: Конечно.
1: Спасибо, я воспользуюсь приглашением. Спасибо гостю за тонкое чувство юмора. Подпись Евгений Федорович Светланов. Ну, я думаю, вы знаете этого замечательного дирижера.
0: Спасибо.
1: А сейчас мы послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Что-то очень
0: да.
1: со связью плохо в Москве. Кстати, не приходилось ли вам каким-то образом пропускать на мимо некоторые сигналы важные за счет такого плохого качества связи? Вот, я, опять же, не наезжаю на ту сотовую связь, которую вы пользуетесь. А вообще, вот ведь связь-то у нас в Москве плохая, факсы не работают, ничего не печатает.
0: Ну, можно перезвонить, перепроверить. Если важная информация, так я думаю, что рано или поздно она поступит.
1: А пейджерную информацию вы проверяете? Или вы не пользуетесь пейджерной?
0: Пользуемся, конечно. Весалинг.
1: Они к вам приходят разные сообщения, хулиганские тоже, наверное?
0: Нет, сообщения на пейджер не приходят хулиганские, потому что они приходят от редактора по информации.
1: А, понятно. Это такой междуусобничек пейджер.
0: Да-да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Пожалуйста, да. Говорите громче, пожалуйста, что
2: вы
1: тут.
2: Вы знаете, что
1: нет, пока.
2: Вы исчезли из эфира на средних волнах.
1: Да, это...
2: И трубки у вас очень плохо слышно.
1: Ага.
2: Но мне давно хотелось задать несколько вопросов. Алло.
1: Да-да-да, говорите, я делаю
2: вы
1: вас
2: знаете,
1: громче.
2: Что, я хотел задать вопрос Свете. Она часто говорит, что... То есть говорила в передаче, что это деятельность патруля дорожного. Это отражение работы милиции. На мой взгляд, скорее, это отражение деятельности преступного мира. Потому что все эти преступления, это, конечно, не за счет работы милиции. Хотелось бы видеть больше профилактической работы по предупреждению этих преступлений. Это как раз более важная работа милиции, правоохранительных органов и пожарных. Алло?
1: Да-да-да, мы вас слушаем.
2: Вот. И особенно в деятельности дорожного патруля, потому что то, что творится на дорогах, это можно определить одним словом кошмар. Особенно для тех, кто едет по этим дорогам.
1: Понятно. Ну, вы знаете, извините.
2: Милиция, она слаба только потому, что она как бы видна наружно. А вот такие методы, как скрытые патрулирования, такие как, скажем, камеры для предотвращения нарушений на дорогах, очень слабо используются в нашей милиции. Вы слышите меня?
0: Да,
1: да, безусловно.
2: Вот, например, вот просто недавно хотелось предложить такое для деятельности дорожной милиции. Скажем, патрулирование дорог не машинами, которые обозначены и которые, собственно, пугают преступников, и не деятельностью милиционеров, которые стоят на углах и занимаются только ловлей, скажем, преступников, которые якобы украли машину. А вот, скажем, патрулирование, когда есть машина, без всяких обозначений.
1: Mm-hmm.
2: И вот я думаю, что вот в таких машинах было бы виднее, и виднее эти нарушения.
1: Извините, вы уверены, что такого патрулирования вот не существует? Вот вы уверены, я говорю, что такого патрулирования, о котором вы говорите, не существует?
2: Что-что?
1: Простите, действительно плохо слышно. Просто нам-то с вами беседовать интересно. Вот то, что делается в эфире, может быть, не особо там треск какой-то. Ну, тут все понятно, да, я думаю, с этим звонком. Спасибо. Спасибо вам за интересный вопрос, за интересное предложение. Вот спрашивает Ульяна посредством пейджера. Не хочет ли Александр, это имеется в виду я, стать героем дорожного патруля? Конечно, в ближайшее время стану. Кстати, смысл не в том смысле, что я стану там каким-то... Я встану каким-нибудь участником парада. У вас же очень много репортажей о каком-то сборе милиционеров по поводу, например, праздника там 19 июня, да, или там 8 марта. Вот они собираются, кучкуются образцово показать выступление. Недавно показали, кстати, по обезвреживанию террористов, взявших заложника. Если вы помните сюжет, они сидели в автобусе, им подогнали синий «Жигуленок», открыли там, как положено, этот самый багажник, что, дескать, там бомбы нет никакой, да, значит, он вышел в заложник, какой-то недалеко взрыв, один падает, вот, заложник, естественно, не падает.
0: Вы хотите поучаствовать, да?
1: Да, я хотел поучаствовать в качестве террориста, взявшего заложника, и чтобы это только сняли и показали.
0: Я думаю, что это надо с МВД вам договориться и организовать это каким-то образом.
1: Нет, с ними я не буду договариваться. С ними очень трудно договориться. Были ли в вашей практике случаи, связанные с втыканием ржавой косы в область ягодиц? Татьяна Буланова, подпись. Я что приходит, то я читаю, простите.
0: Нет, в моей практике не было таких случаев.
1: Вообще-то что-то это страшное.
0: Что, это угроза, что ли? Я не подумала.
1: Нет, это... Татьяна, она вроде милая, если это так.
3: Это сон, видимо, сон. Или первый сон Татьяны.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Меня зовут Владимир.
1: Здравствуйте.
4: Я автомобилист с 40-летним стажем.
1: Угу. Какой был, ваш, улице... какой был ваш первый автомобиль самый в жизни?
4: У меня?
1: Да.
4: Самый первый?
1: Угу.
4: Это давно уже было. Был Виллис.
1: Хороший автомобиль.
4: А потом Opel Капитан немецкий был.
1: Вот так вы, батенька, зажиточный были.
4: Нет, это все трофейные автомобили, которые...
1: А значит, воинственные были.
4: Здесь они бросовые были автомобили.
1: Ага.
4: В России.
1: А извините, Светлана, извините, пожалуйста, Станислав, я немножко хочу отвлечься. Вот, скажите, качество в то время вот этих бросовых автомобилей, как вы говорите, насколько оно было приближено к качеству наших российских автомобилей?
4: Вы знаете, вот автомобиль Opel Capitan, свои 20 лет... Я разобрал буквально до каждого болтика, изучал конструкцию автомобиля и агрегатов. И мне очень интересны были два момента. Крестовина кардана в то время на Opel Capitane, а там была одна только крестовина, она не смазывалась.
1: Угу.
4: А машина ходила 20 лет, и я, когда снял крестовину, хотел ее смазать, пришел к одному специалисту, он мне сказал, опусти и прокипяти в масле.
1: Ой.
4: Ко второму пришел специалисту, он говорит, не трогать, не надо ничего делать, она 20 лет ходила, эта крестовина, еще будет ходить.
1: Вот он прав был, вы знаете, я вижу неподдельный интерес к вашему рассказу в глазах Светланы Владимировны, я боюсь, что просто...
4: Задерживаю вас не по
1: да,
4: теме. Что...
1: Да, вы, извините, это я так немножко сбил с темы, давайте вопрос, а то сейчас Светлана тоже начнет про автомобили что-то, я как-то не понял.
4: Да. Да, но у меня такой вопрос, чисто практический. Не могли бы вы помочь нашим вот здесь автомобилистам, живущим на улице Алабяна?
1: То есть нужно ракушки снести?
4: Нет, у нас другой вопрос. На улице Алабяна, это короткая улица от моста до Ленинградского проспекта.
0: Да, я знаю хорошо, где эта улица.
4: Установлены два светофора. И если вы спускаетесь с моста под горку и стоите перед первым светофором, то три машины после включения красного светофора проходят на следующий светофор на зеленый. А уже четвертая машина попадает на короткий желтый и дальше на красный. Перед вами выбор. Или стоят доблестные работники ГАИ, и вы попадаете в их объятия, нарушая движение, проезжая на красный. Или если вы резко тормозите, сзади вас ударяет следующий автомобиль.
1: И говорит, слушай,
3: причем
1: когда светофора нет, ты как на красный свет останавливаешься, когда меня нет?
4: Значит, просьба такая. Нельзя ли перерегулировать светофор таким образом, что если вы вторым или третьим трогаетесь на зеленый свет с одного светофора и подъезжая к другому, вы также продолжаете движение на зеленый свет?
1: Понятно, понятно, спасибо.
0: Единственное, что я могу сказать, что я надеюсь, что нас сейчас слушают сотрудники ГАИ, которые контролируют движение на этом участке дороги. И они примут какие-то меры, потому что телевизионная программа «Дорожный патруль», она может только обратить внимание, точно так же, как и радиопередача, на то, что такая проблема существует.
3: Ну, а я как эксперт хотел бы добавить, что мне этот перекресток знаком, поскольку я живу там слева, в неплохом кирпичном домике, если радиослушатель знает, третий дом по второму проезду. Можете, кстати, зайти. Там проблема не в светофоре, а в отсутствии подземного перехода. Вот, как только его пророют, светофор сам по себе отпадет, и никто поверьте, никто вас не ударит взад.
1: Ну, хотелось бы верить. Дорогая Светлана Владимировна, пожелайте мне, пожалуйста, спокойной ночи, кот Бегемот. Это, видимо, тот, который про духи спрашивал.
0: Спокойной ночи, кот Бегемот.
1: Представляю, что с ним сейчас случилось там, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вашей особе. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, Александр, доброй ночи, гости. Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать такой вопрос Светлане. Вот как она думает, не является ли вот эта программа «Дорожный патруль» причиной постоянного психоза определенной части населения и также страхом перед собственной жизнью? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Я думаю, что нет. Программа «Дорожный патруль» не является причиной психоза. Я думаю, что причиной психоза у некоторых слоев населения является действительно криминогенная обстановка в нашем городе. А программа «Дорожный патруль» — это ее отражение, которое, наоборот, призвано, как и журнал «Дорожный патруль», как я уже говорила, помочь человеку ориентироваться в сложных ситуациях, предостеречь его от каких-то неправильных действий.
1: А вот вы занимались изучением рейтинга вашей программы? Ну, вообще, высокий ли рейтинг у «Дорожного патруля»?
0: Да, высокий.
1: Вот, а еще высокий рейтинг ведь действительно у сериалов разных. То есть практически, значит, смотрибельность одинаковая. Это ведь неспроста, а? Неспроста. То есть там хотят увидеть какие-то эмоции такие вот бытовые, дескать, она все время даже по дому ходит с красным венком, с розой и в каком-то халате, похожем на пиццу с баллонкой. Иногда говорит с ним по телефону, со своим Хулио там, да? Вот. А тут, значит, другие дела. Тут вот как-то...
0: Я думаю, что это вопрос, касающийся вообще телевизионной политики. И, насколько я знаю, в последнее время жанр городской хроники, он приобретает все большую популярность не только в России, но и во всем мире. И вызывает наибольший интерес, потому что людям всегда интересно знать, что происходит рядом с ним.
3: Причем в передовых странах дошли уже до того, что существуют программы подъездной хроники, дворовой и подчас даже квартирной. То есть создается подъездное телевидение, и новости передаются из каждой квартиры, поскольку фактически человеку интересно получать информацию не о том, где кто кого пихнул или кто кого там ударил, а значительно интереснее посмотреть за жизнью своих соседей. Именно этим современная аналитическая наука, она и объясняет страсть к сериалам, поскольку участники сериала воспринимаются как члены соседней семьи, проживающие в соседней квартире, и становятся постепенно настолько родными и близкими, что прекращение этого сериала, оно влечет подчас
1: депрессию,
3: тем случаям, да, которые освещаются, да, вот в уважаемой программе «Дорожный патруль».
1: Кстати, мы же вот тут проводили всей радиостанции такой конкурс на лучшую домашнюю стенгазету. Вот, то есть в каждой семье в Москве должна быть домашняя стенгазета.
3: Я думаю, что в этом, да, кроется
1: очень много
3: ключ к оздоровлению.
0: Я думаю, что очень удобно такие, знаете, магнитные всякие букашечки, цветочки, клубнички к холодильнику, который крепится.
1: Да.
0: Вот это идеальный вариант, по-моему, для домашней стенгазеты.
1: Ну, это такая даже мозаика. Да. Можно мозаику складывать. Вот, кстати, вы знаете, тут был один случай неприятный, я сейчас о нем расскажу. По-моему, он в вашу хронику не попал, но тем не менее, вы знаете, что вот на детских шкафчиках, в детских садах вешается клубничка там, да, такая, ну, чтобы детишки ориентировались, дескать, у меня шкафчик с клубничкой, там мои ботинки лежат, да, к примеру?
0: Да, у меня тоже шкафчик с солнышком.
1: Вот, пожалуйста. А здесь отец семейства, он, в общем-то, перемкнул его как-то с будуна, что ли, в общем, он впал резко в детство, и, увидев клубничку на холодильнике, залез туда и замерз.
3: Ну,
1: выкинул
3: еще...
1: оттуда кур,
3: да,
1: индюка,
3: да,
1: выкинул. Все, так же. Она, значит, приходит, открывает, а там сидит папа.
0: Ну да, это из-за клубнички, точно.
1: Из-за клубнички, ну, попутал.
3: Клубничка еще опасна и тем, что человек, привыкший видеть клубничку на родном ему шкафчике для носочков, может столкнуться с неприятной ситуацией, увидев клубничку на проезжающем мимо автомобиле. Может сработать просто-напросто условный рефлекс, и получится тривиальный наезд на пешехода.
1: Дескать, из песни известной певицы Татьяны Булановой «Куда уходит детство». Вот он решил вернуться в детство.
0: Я даже думаю, что у него и в детстве уже были некоторые отклонения, потому что в ящике там, где дети обычно хранят носочки и колготочки, он туда, видимо, забирался. А это уже свидетельствует о каком-то отклонении, да, в развитии ребенка?
3: Скорее, он хранил там что-то тайное.
1: Может быть, хранил что-то тайное. А может, просто ему шепнуло.
0: Это агорафобия, видимо, называется. Болезнь открытого пространства. Боязнь открытого пространства, да?
1: А может быть, наблюдал оттуда за кем-то. Там же дырочки всегда. А в холодильнике он мог сказать, умереть не от холода, а от тоски, потому что дырочек там нет.
0: Ну да, в общем, так. Такая сложная история.
1: Так вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вопрос к Светлане. Не мучают ли кошмары или не мучили, ну, попали они на работу? Так вот. И можно ли подписаться на журнал по печати?
1: Спасибо.
6: И будет ли еще в гостях Ирбан Ибишевич Гнездов?
7: Безусловно. Безусловно, будет. Просто он сейчас временно отъехал. Соберет информацию и появится.
6: Спасибо.
7: Спасибо, до свидания.
0: Ну, что касается журнала, то, во-первых, он появится вот-вот в свободной продаже. Пока что вышел только первый номер. Это журнал еженедельный. Он начинает выходить стабильно со следующей недели. Я думаю, что вопрос с подпиской тоже нужно будет решить. Вот. А что касается кошмаров, то я стараюсь абстрагироваться. На работе думать о работе, а дома думать о своей семье.
1: Ну вот, в принципе, когда становится работой, постоянное наблюдение за такими вот вещами, да, то, мне кажется, сознание само должно как-то ставить какой-то блок, поскольку это уже воспринимается как, видимо, какой-то объект, вот, ну, скорее, ну, не то, что для съемки, это было, может быть, слишком вульгарно, так сказать, а именно вот, ну, какая-то, может быть, даже как архитектурная, с позволения сказать, конструкция, и не более того, мне так кажется.
0: Ну, я считаю, что должна существовать гигиена, в том числе сознание, и какие-то вещи надо просто на логическом уровне осмыслять, а до эмоций не допускать.
1: Безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите. Да-да-да, здравствуйте.
8: Хотел поправить Светлану, что ЖОЗ – это духи, а переводится «я рискую». Хотел вопрос ей задать.
0: А в чем вы хотели меня поправить? Я
8: это
0: говорила...
8: не туалетная вода.
0: Я про кураж говорил, что это туалетная вода.
8: А, тогда прошу прощения. Ничего. Я хотел вас спросить, какое количество дорожно-транспортных происшествий в районе улицы Алабяна из-за людей, которые пришли после Бадуна?
1: Угу.
0: А количество дорожно-транспортных происшествий, оно не только в районе улицы Алабяна после Бадуна происходит. Это вообще такая общая тенденция, что очень часто виновниками дорожно-транспортных происшествий именно люди, которые с Бадуна, у которых засуха там в Бадуне.
1: То есть не, даже не пьяные, а вот именно бадунистическое состояние.
0: Ну да.
1: Ну, кстати, трудно вообще с Бадуна вот крутить баранку. Я помню, я одно время работал водителем ЗАСа, здорового автомобиля. Вот. И скажу вам, что вот это очень укачивает постоянно эти прокруты. Вот снова сообщение Светланы. Не могли бы вы и мне пожелать спокойной ночи? С уважением, Владислав. Владислав и все остальные уважаемые. Я думаю, что где-то последние минут 10 часа Светлана будет желать просто спокойной ночи всем.
0: Да, вот, я да. Желаю вам спокойной ночи и доброго утра, и счастливого дня. И так далее.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, уважаемый.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Подскажите, Светлана, не происходило ли в вашей работе таких случаев? Ну, вот, допустим, едете вы себе снимать чего-нибудь, вот, а кто-нибудь, значит, хитрый такой, ложится на дорогу, там, поливает себя томатной пастой. Ну, помните, как это Жерар Депардье делал?
1: Угу.
9: Вот, вы, значит, думаете, что что-то случилось, вы берете, а он, на самом деле, таким хитрым образом хотел с вами познакомиться. Ну, я не знаю, было или нет, но, в принципе, вот как бы вы к этому отнеслись. И второй вопрос. Значит, делаете ли вы утреннюю гимнастику? Если да, то, в общем-то, из каких упражнений она состоит?
1: Спасибо.
0: Вы знаете, я не делаю, честно говоря, утреннюю гимнастику. Вот. Ну, так в течение дня иногда делаю какие-то упражнения такие общефизические.
1: То есть поднятие тяжести или там приседания?
0: Ну, поднятие тяжести – это кофр, вот, в котором лежат аккумулятор и микрофон.
1: Угу.
3: Ну и сам микрофон достаточно тяжелый, насколько я слышал. То есть он весит порядка 7 килограмм. Это специально освинцованный
1: модификация. Ну, чтобы в случае чего можно было и отбиться.
0: Какой. А потом еще бывают случаи, когда вот приходится буквально секунду подержать в руках камеру Betacam. Она, как известно, весит 15,5 килограмм. В общем-то, это такое тоже физическое упражнение.
3: Это широко известный факт.
1: И от нее потом очень болит плечо. Да. Мне один раз положили. Просто дело в том, что я одно время работал швейцаром. Вот, и подумали, что это вот как бы стойка какая-то, и положили на меня. Мне
0: вы знаете,
1: было.
0: Я вам хочу сказать, что это одна из основных причин, по которой я стала именно корреспондентом, а не оператором.
1: Да, да, вот, кстати, это я понимаю, оператором, у них очень тяжелая работа. И, кстати, очень уважаемый мною, то есть он же должен и за звуком следить, и за кадром, да. А, кстати, где раньше работали вот операторы дорожного патруля, откуда они пришли туда, вы не знаете?
0: Со мной сейчас в моей бригаде работает Стас Скрипник, совершенно замечательный оператор. Он студент последнего курса в ГИКа.
1: Молодой еще.
0: Молодой, 21 год, но, тем не менее, очень талантливый парень.
1: И готовится вот, он...
0: И вообще операторы, которые работают в дорожном патруле, это, как правило, выпускники в ГИКа.
1: Вот я же говорил, что неспроста, а здесь что-то...
0: Дима
1: что-то...
0: Волгин, наш старший оператор, тоже очень талантливый человек.
1: Насчет постановочных каких-то сюжетов. Я не зря говорил вначале. Вот он все тут дает себя знать. Гитис и этот второй с ним. Ну, неважно. Да, да, да, да, вот он. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
10: Я вам посылал очень большое сообщение на пейджер. Оно, возможно, не влезло.
1: Ну, в общем, тут что-то вылезла какая-то бумажка из него и под стол ушла винтом.
10: А, я так и думал.
1: Да.
10: Его точно не передали, а передали бумажку.
1: Да, ну, иногда просто они передают, если очень длинное сообщение, то просто первую букву каждого слова, и там получается такое, типа там КПРР, БДД и так далее.
10: А, ну так вам тогда должно быть все понятно, да, по этому сообщению?
1: Да, конечно.
10: Вы же это все должны понимать.
1: Да.
10: Ну, в общем, у меня вопрос такой комплексный и к вам, и к вашим гостям.
1: Да-да.
10: Вот. Давайте. Как известно, человек, вот когда умирает, да,
1: угу.
10: Его душа отлетает от тела за срок где-то около 3 суток.
1: Да.
10: Вот. И в последнее время, вот лично мне, почему-то постоянно звонят какие-то люди и жалуются, что бодитологические животные вот за эти 3 суток успевают кое-что оттяпать. Вот у этих умерших
1: угу.
10: душ. Понимаете?
1: То есть вы имеете в виду домашних животных, которые вот принадлежат этим умершим?
10: Нет, которые вот умерли, которых вы воспитываете там.
1: Ага.
0: Вот, а какие наши действия?
1: То есть и животные умерли, и хозяева умерли, к примеру.
10: Да, да, да.
1: Понятно, и животные оттяпывают часть.
10: Ну да, а вот вы знаете, там в Библии написано, допустим, что у кого ятра раздавлен там, или детород, член.
1: Понятно.
10: Тот в рай не попадает, как бы.
1: Понятно, понятно.
10: Вот, а вопрос да. такой будет к Светлане Владимировне. Вот когда камера как-то испорчена, да, или какой-то сбой может там в ней произойти, вот этот процесс его можно заснять как бы. Вот, бывали ли такие случаи вообще, что вот снимаете вы мертвого человека, а вокруг творятся какие-то дела?
1: А, понятно, я понял, понял.
10: То есть там и животные...
0: То есть дела Спасибо. Творятся вокруг, разумеется, когда мы снимаем человека. То есть работает, как правило, группа криминалистов, экспертов и так далее. А больше ничего такого я не видела.
1: Нет, имеется в виду, да, вот какие-то подсторонние вещи при просмотре программы, например, потом там отлет, скажем, души или какие-нибудь там аномальные свечения. Вот что-нибудь такое происходило?
0: Нет.
1: Может быть, нужно повнимательнее посмотреть
0: может быть,
1: просто.
0: Может быть, да. Наверное, я как-то следил.
3: Мне кажется, что звонивший он сотрудник правоохранительных органов и имел в виду дела, которые так называемые уголовные дела. Ведь известно, что находка какого-либо трупа влечет за собой подчас раскрытие 2-3, иногда и 5 попутно обнаруживаемых преступлений. И действительно, в этом контексте, я думаю, можно смело сказать, что дела,
1: безусловно, творятся.
3: Да.
1: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Меня зовут Вячеслав Николаевич.
1: Здравствуйте.
11: Вы очень интересные вещи обсуждаете. Хотелось бы внести как бы боковую тему, но она все равно имеет отношение к этим проблемам, которые вы поднимаете. Mm-hmm. Знаете, часто и психологию. Правда? Психологию
1: да, да.
11: восприятия и так далее. Вот мы живем в очень интересном мире. Мы просто, так сказать, не заметили, как мы в него вступили.
1: Угу.
11: Мы живем в особом информационном поле. Вот если вы возьмете, например, я не знаю, первую страницу «Войны и мира», прочтете первое слово и последнее.
3: Одну минуточку сейчас я возьму, вот сейчас, подожди.
11: Да-да.
3: Да-да, так.
11: Возьмите, да?
1: Толстый. Первый лев написано у него.
11: Да-да-да.
3: А на последний тираж.
11: Да, ну вот, видите. Значит, вы ничего не узнаете о том, что написано на первой странице.
3: Нет.
11: А если вы возьмете, например, ну, скажем, картину какую-нибудь Куин же. Ну, Репин там, Иван Грозный убивает сына. Боярню Морозу. Вы сразу все увидите, сразу.
3: Да, видно.
11: Понимаете? Значит, мы живем очень часто в мире информации линейной. Даже когда мы говорим линейно, последовательно, от слова к слову и так далее, и так далее. И мы давно уже перешли, с появлением кино, мы давно перешли, так сказать, вот в мир образов. И вот самое страшное в этом деле есть, что криминалистам это трудно изучить и понять, почему человек поступил вот так. Дело в том, что все вот эти клипы, все вот эти американские, так сказать, штучки, которые идут в сериалах и в том, и в всем, они входят в подсознание. И никогда ничего из подсознания не исчезает. Объем нашего подсознания невероятен просто. Понимаете? И когда вот говорят, да нет, ну ничего, там посмотрел, ну это не страшно, вот ужастики вот эти хотя бы, да? Ну, говорит, это хорошо, расслабился. Один расслабился, а другой наоборот.
3: Добавил, да.
11: Да, наоборот, поддобавил себе. Поэтому, мне кажется, вот большие трудности стоят перед криминалистами и следователями подобного рода, что они этого фактора, они чувствуют его. Вы даже об этом сегодня говорили, вот Сталлоне делает так, а вот Чапаев делает так. Но у Чапаева есть идея справедливости в том понимании, в каком она тогда была. Но а ведь когда показывают Сталлоне и подобных людей, это просто человек показывает сильного человека, который может раздолбать любого слабого. То есть это культ насилия, это культ силы.
3: Хотя... Знаете, спасибо, спасибо. Мы поняли. Вот сейчас Стасик ответил. Ну, я позволю тут немного с вами не согласиться. В ваших словах звучит откровенная пропаганда насилия во имя какой-то цели. То есть Чапаев, как бы отрубая голову, ну, по существу псковскому крестьянину, делает то же самое преступление, которое совершает Сталлоне, ломая рога вьетнамскому торговцу наркотиков. То есть, в принципе, с общечеловеческих, гуманных, если так можно выразиться, позиций, и то преступление они одинаковы, поэтому тут уже задача зрителя каким-то образом разделять и отфильтровывать для себя увиденную информацию. Поэтому я и говорил о том, что тут любое, так сказать, насилие, показанное по телевидению, оно пагубно влияет. Другое дело факт, совершенный этим насилием, о чем и повествует программа «Дорожный патруль». Тут ситуация совершенно другая, поскольку мы не видим происходящее преступление, оно не показывается на экране, а показывается реально совершенное, так сказать, пагубные последствия этого деяния. И тут эта передача имеет больше познавательное какое-то значение, нежели пропаганду насилия.
0: А что касается того, почему это сделано, то это один из основных вопросов, которые обычно задают корреспонденты «Дорожного патруля». Что произошло и почему? Почему вы так сделали? Зачем вы так поступили?
3: Вот если бы «Дорожный патруль» инсценировал со слов очевидцев или подъехавших картину развития происшедшего, то, конечно, тогда ваш вопрос был бы правомерен. Но все мы знаем, что этого не происходит, поэтому трактовка факта, как она просто в принципе не допускается, а показывается то, что случилось. Извините, если завтра вам на голову упадет сосулька, у вас образуется шишка, вы же будете бегать по соседям и показывать шишку. И соседям гораздо интереснее увидеть шишку, нежели процесс падания сосульки вам на голову. Поэтому вот представьте, что...
1: Это совершенно верно, но я бы со своей стороны бы не советовал слишком доверять вот подъехавшим селянам и посадским.
3: Безусловно.
1: Ну что же, я думаю, что на этой замечательной ноте, на этом предупреждении мы, наверное, и попрощаемся.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я приветствую вас в нашей уютной студии. Пусть вас не смущает, вот это некоторые предметы, растения развешаны тут по стенкам. Дело в том, что сегодня пришлось, чтобы как-то выжить, сдать это помещение в аренду одной киносъемочной группе, и временно тут было она оформлена под интерьер пыточной камеры. Вот, то есть это кровь не настоящая, ступня вот эта, что болтается, тоже искусственная. Потрогайте, не пугайтесь, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
0: Ну что же, уважаемый Рустам Каримович, вы первым делом вроде бы сказали, что к нам в гости придет исполнитель классических произведений. Я подобрал специально музыкантов, которые за окном пиликают первую симфонию Малера. Вот, сейчас очень много безработных музыкантов, мы их подкармливаем тут, и они вот... Ну, выполняют кое-какие просьбы.
2: Вопрос, но да, нас отключаем, вы их подкармливаете здесь вот тут, прямо под окном.
0: Да, вы знаете, дело в том, что у нас хорошая традиция. Вот еще спрашивали меня, куда я отлучаюсь в момент когда происходит музыкальный. Я хожу готовить для утренней смены. Утренняя смена готовит для дневной, дневная для вечерней и так далее. Вот, поэтому съедаем не все, поскольку, сами знаете, нервы.
2: Плюс все, мы... что вы не доедаете, соответственно, да, отправляете.
0: Кстати, вы же знаете, что, в принципе, вообще высота, вот, на которой находится тушка данного конкретного субъекта, очень влияет на аппетит последний. Вот мы проводили исследование, пришли к выводу, что чем выше тушка, тем меньше аппетит. Чем ниже тушка, тем аппетит больше. Это заметно, например, по разнице. Мы брали летчиков и шахтеров. Вот, а вот шахтеры съедают больше, а летчики вообще ни-ни. Также тем же объясняется, кстати, порционность. Вот в поездах дальнего следования здоровая миска похлеб, как правило, дается клиенту, а в самолете вообще похлебки не дают. Это тоже неспроста.
2: Вообще логика такая.
1: А у космонавтов разные тюбики вообще.
0: Вообще, видите. Так что я думаю, что те, кто летает выше в космос, вообще туда, уже совсем высоко, просто вводят внутривенно или внутриклизменно. Ну так, Рустам,
2: вот последнее, пожалуй, интереснее.
0: С другой стороны, тогда мы должны избежать такого явления, как невесомость, поскольку рискуем произвести какие-то, в общем, выплески обратные, и пища будет просто, ну, потеряна, негуманная.
2: Ну, действительно, зачем же?
0: Поскольку вы,
2: в космосе, это дефицит.
0: Вы же знаете, что вообще сейчас на планете грядет мощнейший, скажем так, питьевой, едовой, воздушный кризис. То есть уже вот не пройдет 2 лет, мне и сон сегодня снился вещий, что вот и есть будет нечего. Люди будут ходить, смотреть друг на друга голодными глазами. Вот. Но хорошее воспитание все-таки, гуманное, все же воспитывались в духе гуманизма, в основном.
2: Самое интересное, что, в общем-то, воспитываться-то они воспитывались, но не все воспитались, поэтому голодными глазами, если они будут смотреть друг на друга, то последствия могут быть различными.
0: Вот последствия как раз, они будут не различными, а самыми,
2: непредсказуемыми.
0: Да? Это случится в один момент, то есть они бросятся друг на друга, разорвут на куски, причем будет цепная реакция.
2: Ну, из серии... В общем, все умерли.
0: Да, где-то из этой серии. Так почему же мы, уважаемый Рустам Каримович, начали слушать с диска танцевальной композиции? Вот какое она имеет отношение, сия прозвучавшая пьеса, к нашей сегодняшней гости? Вы как искусствовед. Я вижу, кстати, вам челюсть ставили новую.
1: Спасибо, Александр.
0: Я вам говорю, будьте вечером аккуратнее. Вы ходите по таким переулкам. Я понимаю, что это тяга к романтике, но хулиганы повсюду. Хорошо, что в этот раз только челюсть. Да, ну ничего.
1: Ну, во-первых, Александр, спасибо вам большое за то, что вы вновь со мной встретились, потому что последний раз, когда я писал вот предисловие к вашему альбому «Неброские носки», это было уже 2 года назад, в общем-то. Мы что-то редко видимся. Сегодня такой случай. Я давно занимаюсь изучением творчества Маргариты, которая сегодня у вас находится в гостях. Вот. Дело в том, что Маргарита не только является солисткой Большого театра, вот, но и записывала фонограммы группы «Мираж». Многие думают, что там пели разные певицы. Вот, может быть, сейчас еще не самое время о них говорить. Вот, ну, если возникнут вопросы, я очень хорошо знаком с творчеством этой группы. Я надеюсь, что основной напор мы все-таки сделаем на то.
0: Нет, вот на это вот не давите, поскольку этот предмет, он относится, в общем, это главного редактора, и он сейчас активно этим занимается, вы можете испортить.
1: Хорошо, не буду, я имел в виду классичное творчество Маргариты Мароны, вот, и вы знаете, что меня еще беспокоит? Вот, хорошо играют Малер, ну, хорошо, но... Надо иногда проверять, не ставят ли они фанеру вместо себя, иначе деньги получатся дармовые.
0: Мы потом смотрим на их руки. А сколько играть им предстоит долгое время, если мозоль скочит, значит, мы подкармливаем. Если мозоли нет, то вообще, как правило, у скрипачей мозоль скакивает на вот, месте, где базедовая. Значит, односторонняя базедовая возникает у других, там, значит, у кого на губных, у кого там где-то. Но да что мы все об этом? Давайте все-таки...
1: Какой красивый вокал у Маргариты. Вот даже вот эта песня, которая только что звучала, музыка нас связала, ведь певица поет особо не напрягаясь, она, можно сказать, просто шепчет, а какой сильный горлос. Таким певицам, как...
2: Я бы попросила про шепот.
1: Ну, не шепот, конечно, то есть это голос, я же, как искусствовед, я знаю, что такое голос, Маргарита, у вас голос есть, и многие вам завидуют.
2: Благодарю.
1: Многие вам завидуют. Я надеюсь, что все-таки мы еще обратимся к вашему классичному творчеству, и Александр нам продемонстрирует на вот этом аппаратике.
0: Да, безусловно. Кстати, что мне хотелось сказать. Я сам являюсь лауреатом международного конкурса авторов и исполнителей классической музыки в Гааге, что в Нидерландах, имени Малера конкурс. Вы знаете наверняка, Маргарита, что там проводился также альтернативный конкурс именно пение шепотом. Вот.
2: И, честно говоря, для меня это новость.
0: А, вы не знаете, но первое место взял... румынский певец, мальчик совсем. Вот. И, кстати,
2: он же певец, он же Шептун.
0: Он Шептун, да. Романеско Гитлер. Причем вот какая-то такая странная фамилия, но тем не менее. Исполнение песен шепотом, но в последнее время все больше и больше занимает место вообще как жанра. Но вы знаете, что в свое время американские были всякие стили, например, там «Ковбойские дела» и серия таких, да, там они одновременно издавали ритм и специально делали какие-то дефекты произношения. Вы не подумайте, пожалуйста, что на вас, Рустам Каримович, намекает, челюсть у вас замечательная. Просто именно вот это было частью искусства. Также шептуны. Вы понимаете, Маргарита, что шептать тоже можно по-разному. Ну, согласитесь, если, например, вам прошепчет такой усатый милиционер, толстый что-то, это будет один шепот. А если прошепчет что-то, например, певица Шаде, это другой шепот. Поэтому шепот...
2: Смотря о чем мне милиционер прошепчет, если, вот, например, о том, что я куда-нибудь заехал, не туда, предположим.
1: Гадит-то за рулем все время.
2: Все время. Совершенно верно, Рустам. Как, простите?
1: Каримович.
2: Каримович.
0: Что касаемо звукоизвлечения. Вот вы являетесь солисткой Большого театра. Соответственно, вы стоите на сцене и, в общем-то, достаточно...
2: Как правило, стою.
0: Да, и мощно поете. Ну, так себе это представляют наши радиослушатели. Вполне справедливо представляют.
2: Абсолютно.
0: То есть вы издаете определенный звук, определенной частоты и Д и ТП. Как-то этот звук варьируете, делаете из него то, что у человечества называется мелодией, да? Вот. Ну, а вообще давайте подумаем о том, все ли то музыка, что издает человеческий организм? Вот именно от этого утверждения и начали отталкиваться те, кто устроил альтернативный конкурс в Гааге, вот, исполнение арий шепотом. То есть они сказали, что шепот — это тоже человеческий, в общем-то, звук, и почему бы нам это не сделать. Я думаю, мое мнение такое субъективное, конечно, что это может привести к безобразным последствиям, поскольку, например, в дальнейшем могут устраиваться конкурсы там пощелков, производимых в момент острига ногтей, и вообще мы можем докатиться черти знает до чего. Как вы, классические музыканты, исполнители, боретесь с такой конкуренцией, потому что любой может, в общем-то, и ногтями щелкать начать, и шуршать, там, и что угодно.
2: Ну, шуршать и щелкать — это же не петь, это совершенно разные вещи, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь абсолютно. Я считаю, что все имеет право на существование. Другое дело, как долго все это будет существовать. Да.
0: А, да. Вот еще следующий момент, что касается группы «Мираж».
2: Да.
0: В которой вам довелось, как говорится, напеть основной голос. По крайней мере, вот в первом альбоме «Снова вместе».
1: Это второй альбом Александра. Да.
0: Но я по названию понял, что «Снова вместе»,
2: если
0: значит,
2: вас, было это уже первый, мы уже как-то были вместе. Да.
1: Интересует, я могу вам пояснить кое-что из дискографии группы «Мираж». Существует изданных 3 альбома группы «Мираж». Это альбом «Звезды нас ждут» 87-го года, альбом «Снова вместе» 89-го года и «Мираж Dance Remix», выпущенный в 97-м году. Так вот, альбом «Мираж Dance Remix» и альбом 89-го года «Снова вместе», песню, с которого мы только что послушали, целиком напеты Ритой. А на первом альбоме группы «Мираж», который называется «Звезды нас ждут» 87-го года, там Рита спела 3 песни, которые называются «Звезды нас ждут сегодня», да, потом там «Люди проснутся завтра», а нас уже нет.
2: Да,
1: психоделическая такая композиция. Потом «Видео-видео» вы спели, и «Это ночь». «Это ночь». «Это ночь», да.
2: Да, да,
1: да. Да, а все остальные пьесы на альбоме «Звезды нас ждут» спеты Натальей Гулькиной, потому что Рита... ну, если вас интересует, Рита может рассказать. Или вы какой-то другой вопрос
0: Я
1: хотели?
0: Хотел прежде...
1: Да, Наталья, почему именно 3 только песни спеты?
0: Нет, это совершенно не поэтому я...
1: Да, пожалуйста.
0: Собственно, хотел о другом немножко спросить. Как вам кажется, Маргарита, в чем феномен вот следующего явления? В свою бытность, ну, практически одновременно с группой «Мираж» существовала группа «Ласковый май», как вы знаете.
2: Да, знаю.
0: Все практически солисты группы «Ласковый май», они, ну, как-то остались в тени, их практически никто не помнит. Там, ну, остался кто из них? Игорь Газманин, вот Андрей Шатунин, он что-то пытался петь и так и исчез. А вот что касается группы «Мираж», то практически все ее солистки, скажем так, они сейчас достаточно известны. Это и Маруся Разина, это и же с ними, и, по-моему, Сибирка Белокурая, вот Анна Распутина.
1: Распушина? Да. Нет,
0: Вероника Хлебникова, все вот они, то есть они прям по всему...
2: Все не оттуда.
0: Ну, все равно. Они все прям вот как ломанутся, и мир опоясан практически вот этими дамами. Как вы считаете, вот сие обстоятельства вызваны либо каким-то феноменом продюсерским тех времен, или этих времен, или, может быть, все-таки вот такому длительному существованию экс-солисток «Миража» способствовала какая-то профессиональная нота, присутствующая в записях вот раннего «Миража», благодаря в основном вам. Ну, поскольку все мы помним, как, в общем, пели и Игорь Газманин, и Федор Лагутин в группе «Ласковый май», это же нельзя было назвать пением, по идее, там все это выравнивалось, да.
2: Да, ну что, «Ласковый май» сейчас исчез, да?
0: Да.
2: А теперь вот то, что назвали экс-солисток группы «Мираж». Это Разина, Гулькина. Тоже так, намекните, где они сейчас? Что-то как-то я не слышу их ни в эфире, ни на экране, на голубом.
0: Совершенно недавно мы наблюдали Гулькину. Вот она по Арбату тут шла.
2: Ходить-то они все ходят где-то. Я в этом не сомневаюсь.
0: Дай
2: бог им здоровья. Но дело в том, что я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, тут как бы происходит своего рода естественный отбор. То есть выживают те, кто на самом деле несет какой-то, видимо, какой-то интерес для публики. Публика, аудитория растет, потому что ее, если раньше, так сказать, пичкали, кормили в основном те люди, у которых были деньги и которые имели возможность раскручивать людей, да, певцов так называемых, то сейчас уже как-то, может быть, шире стала дорога, то есть уже как-то и талантливые люди, и люди, у которых есть какие-то вокальные данные, уже как-то, так сказать, начали пробивать себе дорогу именно талантом.
0: Ну, мне кажется, достаточно оптимистическая, но ничем не оправданная политика вот у вас сейчас.
2: У меня сейчас, ну, не знаю, может быть, это потому, что я идеалист, может быть, я как-то вот вижу все-таки я за таланты и за людей, которые действительно интересные и которые, я не знаю, которые в комплексе представляют из себя действительно звезд. А вот то, что у нас называется звездами, но, на мой взгляд...
0: Все-таки, если взять вот, значит, Гулину и вот Разину, то, в принципе, действительно, реально мы видим, клипирование периодически происходит, то есть какие-то нет-нет, вот Рустам Каримович мне подгонит кассетку свою там между порнушкой, глядишь, записано какое-нибудь клипированное, в общем-то, существо, то есть... А что касается солистов «Ласкового мая», то они-то пропали совсем. То есть, если, скажем, тогда мы сейчас примем вашу теорию вот жизненной такой долготы жизни...
2: Это индивидуальная теория.
0: Да, да, но тем не менее. В зависимости от таланта, то получается, что все-таки здесь в данном случае вот экс-солистки «Миража», они талантливее, нежели вот солисты «Ласкового мая».
2: Ну, пожалуй, да, да.
0: А вот мне бы хотелось в таком случае немножко для себя уяснить. Это объясняется, на ваш взгляд, опять же, полом последних? Ну, именно половые различия. Ну, вопрос, который постоянно меня мучит ночами, я вскакиваю, сразу тянусь к стакану. У меня сейчас стоит 3 стакана, потому что судорожно реща рукой, 2 из них обычно падают, один стоит на высоко, пока 2 падают, я просыпаюсь, 3-й беру, нормально половину выпиваю, 3-й окатываю голову, и вроде мне хорошо, но вопрос жутко мучает. Вот обратите внимание, например, женщина-врач, женщина-психолог, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот почему происходит такое склонение именно певица? Вот никто на этот вопрос ответить не смог. Даже у нас был известный философ Дугин Александр. Вот он очень задумывался, прочесал себе голову. Вот до, правда, у него пятно было лысое. То есть настолько он задумчиво об этом думал. Я тоже, видите, весь в шишках.
2: Да.
0: Вот, может быть, вы каким-то образом проанализируете.
2: Может быть, к Далю обратиться. Жаль, что это, у нас тут только словарь.
0: Не нужно копать филологические какие-то источники, а чисто ваша интуитивная.
2: Да. Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим вопросом.
0: Вот у вас такая возможность есть.
2: Я боюсь, что сейчас в эфире где-то получасовая будет пауза, это точно.
0: То есть опять придется нам, значит...
2: То есть опять придется вам с Рустамом, простите, Каримовичем... как-то, может быть, найти какие-то общие, потому что, ей-богу, вот так вот сразу мне на ум ничего не приходит, никаких ассоциаций, я не могу себе представить, вот почему именно так, а не иначе.
3: Да. Почему, думаю? Может быть, потому что женщина-секретарь, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-секретарь. Женщина-врач, она стремится выполнять свою работу так же, как мужчина-врач.
0: Угу.
3: Но быть на уровне. А женщина-певица, ей же надо петь по-своему, по-женски.
2: Да, как мужчина?
3: Нет.
2: Может, ну, в этом и есть логика.
3: Некоторые певцы, скажем так, женской психической организации, ну, например, как Эрик Курбангалиев, они стремятся петь как женщины. Или некоторые... женщина.
2: Тем не менее, его называют певец, а не певица.
0: А, ну, однако, будучи в момент прихода нас их сюда, вот, он постоянно называл себя женским лицом. То есть,
2: поверьте,
0: я пошла, я вышла.
2: Это просто...
0: желание и потеря.
3: Он,
2: да.
3: он говорил, так, я вчера была в Большом театре.
2: Да. Вот это нормальное явление.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот на мой вопрос безобидный, касающийся вообще вида на Большой театр со стороны сцены, Эрик Курмангалиев дала исчерпывающий, мощный ответ. Вот.
2: Я слышала этот ответ.
0: Наверняка слышали. Кстати, многие наши радиослушатели не верят своим ушам, глазам, там, другим органам, но реально это действительно был Эрик Курмангалиев.
2: Как... Это, опять-таки, тоже нормальное для него состояние.
0: Да, вот, а вот если вы как бы так же собираетесь сейчас ответить, то лучше не надо.
2: Нет,
0: тогда не могли бы вы описать вот это чувство?
2: У меня свой взгляд.
0: Мы интересно услышали.
2: Дело в том, что вот я, честно говоря, не помню, чтобы Эрик Курмангалиев был на сцене Большого.
0: Я тоже.
2: Может быть, он там, так сказать, как-то прогуливался. Это вполне возможно за кулисами. Там
3: что-то пустилось с друзей.
2: Может быть, да, что сказать, он был в гостях.
0: То есть он не исполнял ничего?
2: Нет. он ничего не пел. На сцене Большого он не пел ничего.
0: А утверждение тогда такое смелое, основано, может быть?
2: Может быть, он был там в антракте или просто, так сказать, его предположения такие смелые. Вот. Но дело в том, что... Так, а вопрос о том, да, как вот, выглядит...
0: Да, ну вот представьте себя, вот, например, маленькой девочкой. Вам все время говорили, пойдем под коня. Ну, под коня, это в смысле под коня, который стоит, значит, несколько... Значит, мама конь, сын
2: как
0: конь и значит,
2: нет,
0: это папа.
2: Нет, те, что на крыше большого.
0: Да, вот кони. Ну, так это обычно, типа, пойдем. Угу. Потому что детей вообще за губу не затащишь в это вот в большой театр.
2: Нет.
0: Я говорю, без обид, я наблюдал сцену, слышу скреб, стоит жуткий такой, знаете, кого-то вот прям вот так, я думаю, да что такое, значит, выглядываю, а у меня все так затонировано, что ничего не видно, надо открыть и выглянуть. Смотрю, а со всех сторон, значит, матери и няни тащат своих детей на какой-то детский спектакль в Большом театре за губы, а дети упираются сандалиями, а от этого стоит мощный вот такой треск. При этом дети, значит, даже хныкать не могут, поскольку очень мощный схват за губу. Вот. Но тем не менее, вот вы свежим взглядом, вот вы стоите на сцене Большого театра, в зале сидит, как говорится, ненажерные до культуры лица слушателей, да? Вот.
2: Да.
0: Как вы чувствуете себя, ваше состояние, и тут даже я не имею в виду там творческое состояние и так далее, а оценка архитектурных достоинств всего помещения, с позволения сказать, со стороны сцены, потому что я сколько ни пытался пробраться, меня выдворяли, один раз ударили огнетушителем. Вы видите эту вмятину? Вот,
2: вижу,
0: вот
2: это, да, вот, но вот это, этого быть не может. Чтобы в театре, у нас очень интеллигентные, даже рабочие сцены.
0: Там был пожарник.
2: Очень интеллигентные люди. И пожарники тоже. Пожарники, причем, как правило, женщины у нас.
0: Вот я...
2: Как ни
0: вот,
2: странно.
0: Вот.
2: Нет, нет, нет, нет, не поверю ни за что.
0: Ну, я же бился как удав, там в это время шел Борис Годунов.
2: Вам показалось.
0: Совершенно четко, я
2: вам
0: говорю...
2: Вам показалось, что вас тут оглаушил.
0: Я говорю, дай сюда шапку.
2: Видимо, музыка была настолько хороша, что вам показалось, что это огнетушитель сзади.
0: Но тем не менее, все-таки. Как
2: что
0: вот архитектурный,
2: взгляд, да?
0: Изыск.

0: перед нами. Поэтому взглядов никаких, кроме вот ложи директорские по бокам, там еще что-то такое просвечивается. Естественно, там все это начальство, руководство, их лица и выражение, мимику мы видим, вплоть до мимики лица. Вот, все остальное нет. А зал, архитектура, акустика роскошная, потому что... Причем самое интересное то, что вот театр называется большим, он на самом деле большой со стороны зала, когда смотришь на сцену. Но когда выходишь на саму сцену и смотришь со сцены на зал, то к своему, я не знаю, ужасу, удивлению, не знаю, тут охватывает куча эмоций по той простой причине, что зал кажется удивительно маленьким. То есть это вообще уникальное состояние. То есть он весь как-то приближается. Я не знаю, этот архитектор Бове был, по-моему, гениальным человеком, потому что нет вот этого ужаса перед большой сценой. Нет ощущения...
1: атмосфера камерности.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: А зрителям вроде бы как наоборот. Они, в общем, чувствуют себя...
0: Да.
1: Ну, знаете, вот Эдуард Корень тут недавно посещал Большой театр, причем тоже на какой-то дневной детский спектакль. Кстати, сейчас же вводится тестирование. Вы знаете, что билеты будут продавать в Большой театр и вообще на какие-то великие мероприятия только тем людям, которые дадут специальный тест. У них будет такая грин-карта культурная. Вот. Если он по тесту еще не прошел, вот только на дневные или детские. Если прошел, там, то с грин-картой проходит вечером. Ну, вот мы так решили в Думе сейчас, во втором чтении, да, уже. Вот, так Эдуарда Корень, Эдуарда Корня, значит, на детское пустили. Он очень жаловался, говорит, был и в этом, и в Париже я там, и в Венской опере, говорит, захаживал. Правда, я у него говорю, а в какой это был Венской опере, вот в каком театре? Он говорит, а он так называется, Венская опера. Ну, Корень, что с него взять? Корень, он и в Африке Корень. Так вот он жаловался, что тесновато, говорит, как раз в Большом театре, в смысле там, где буфет, вот эти узенькие проходики и так далее. То есть, в принципе, вы, как исполнитель классических произведений, наверняка должны знать определенную историю. В те времена, когда Николай II, Петр I и же с ними, со своими барышнями подъезжали на конях, значит, дабы послушать представление какое-то, существовал ли буфет в то время там, или это уже порождение постсоветских времен, поскольку архитектор должен был предусмотреть мощнейший банкетный зал с выпивкой, с пивом бочковым, с креветками, наконец. Они же любили пиры, Николай, ну, и Петр Братов.
0: Я упустил вот этот вот момент. Но вот в данный момент я знаю, что если сейчас просто в основном ходят очень многие, в Москве, во всяком случае, люди, которым, так сказать, престижно просто быть, побывать в Большом театре, очень мало людей таких, действительно, которые любят по-настоящему оперное искусство и классическую музыку. А идут именно, так сказать, люди с телефонами, мы постоянно слышим там какие-то мобильные, там все эти звонки, постоянно по залу идут какие-то перезвоны.
1: Они звонят друг другу.
0: Да, им просто перезваниваются. Он говорит, ну сейчас, подожди, тут первый акт закончится, то есть там просто как бы говор такой идет по залу.
1: И выйдем перед трём.
0: Да, и там, дескать, да, вот в таком ключе. Вот, то, естественно, эти люди, может быть, не дождавшись конца акта, антракта, они выходят в буфет и заполняют там, так сказать, пространство. И, как правило, вообще в театрах, в буфете почему-то, вот, видимо, это опять-таки с советских времен осталось, когда, так сказать, дома кушать, мягко выражать, было нечего, и все ходили поесть красной рыбки, там, пирожных каких-то особо вкусных и так далее, бутербродиков с колбаской. Вот, ходили как-то вот в театр, потому что знаешь, что там четко совершенно, в общем, их покормят, и что-то там с собой домой прихватывали.
1: Шампанское
0: нальют. Шампанское нальют, да. То, в общем, сейчас как бы эта привычка осталась у людей, и они, в общем, валом валят, что называется, в буфет, и там наворачивают, в общем, так сказать, что называется. Поэтому может быть, там действительно столпотворение. И вот ваш Корень, или как его?
1: Эдуард. Эдик Корень.
0: Эдуард, да.
1: Вот
0: он как-то пожаловался,
1: Эдик,
0: на то, что там якобы узкие... На самом деле, там достаточно просторно, но, видимо, из-за избыточного количества народу...
1: Давка просто.
0: Просто давка. Да.
1: А все-таки вот если в историю сделать исторический, так сказать, такой экскурс, вот до революции это был там буфет или
0: вы знаете,
1: нет?
0: Вот что? Каюсь. Вот я не могу сказать, да. Мне почему-то кажется, что нет. Почему-то у меня такое вот подозрение.
1: Вот у меня тоже ощущение такое, что нет, то есть они либо все с собой привозили, либо терпели просто. Кстати, вот как вы считаете, с точки зрения психологии, я просто вижу, вот, что вы еще и психолог хороший, вот наверняка вы по роду своей работы, по роду службы, да, по роду профессиональной, опять же, деятельности, каким-то образом перемещались в разные концы мира, света и нашей необъятной, да? На электричках в том числе приходилось наверняка, на поездах.
0: Разумеется, по-всякому. Да.
1: Причем наверняка условия гужевым не всегда были хорошие. Ну, то есть гужевым вы имеете в виду
0: Нет,
1: то есть верхом на дядьке.
0: Да, совершенно Совершенно верно.
1: Но это дорого, действительно. Сейчас многие мечтают на Гужевом съездить.
0: Нынче, да, не

0: Но Сергей Владимирович сейчас дорого берет. Вы знаете, сейчас он возит только политических деятелей.
1: Вот так вот,
0: но
1: да?
0: Зато удовольствие за какое, считай, рикша живой да под седлом. Вот. Но так что касается вот, поездов дальнего следования, обратили ли вы внимание, что каждый раз присутствует там персонаж, причем это я говорю персонаж, чтобы пожалеть слово процента, потому что, как правило, в процентном сочетании этих персонажей там процентов 40, которые сразу, как только загружаются в вагон, достают это самое
1: вареные яйца.
0: Да, и начинают их поедать. Причем домашние котлеты с чесноком, сразу запах это мощно распространяется. Вот скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, можно ли сих людей причислить к той группе, которая в театре тоже вот ломится в буфет в первую очередь? И в антракте бежит в буфет. Или все-таки тут немножко...
1: А тут опять-таки, это, видимо, опять-таки связано с какой-то привычкой. Я не знаю, почему ты считаешь, что раз ты сел в поезд, значит, обязательно надо что-то навернуть. Вот достать там какие-то котлеты там и так далее. Почему-то у всех сразу какое-то необузданное чувство голода проявляется. И потом, опять-таки, смотря какой это поезд. Если он, скажем, совсем ночной, глубоко ночной, то люди уже тут же закладываются по полкам там, только входят в вагон.
0: Ну, в общем, да.
1: А если это там поезд 6-часовой, 7-часовой, там у людей, так сказать, законный ужин имеют право. Почему нет?
0: А скажите, третья группа людей, которых бы хотелось психологически разобрать, это те, кто любит смотреть телевидение, причем, как правило, им все равно, что смотреть, лишь бы это было цветное или черно-белое. Вот. И поедать пищу при этом. Причем поедание пищи, значит, следующим образом. То есть эта группа лиц разделяется на две категории. Первая — те, кто поедает рассыпчатые, хрустящие мелкие предметы, ну, как-то кукурузные хлопья, семечки всякие, да, вот всякие там, да, ковыряют там в зубах всякими предметами. А вторая часть — это те, кто по-крупному работает. Ставится банка с кетчупом, мощный батон вареной колбасы, который туда кунается, от него происходит откус. Вот, в принципе, мы же тут как рассматриваем поезд, это своего рода тоже. Человек смотрит за окно, как-то общается, есть возможность пообщаться там с какими-то людьми, да, которые тебе ничем уже не обязаны вроде
1: мне
0: бы.
1: Вот
0: да?
1: Тут любопытно насчет кетчупа там с откусом. Мне сразу представляется такие голые стены, стол, накрытый газетой, и такой вот колбаса позереть стала, значит, тут же кетчуп, и такой одинокий холостяк в плаще на голое тело.
0: Да. Это, по-моему, не холостяк. И... это есть такое. Это мы, по-моему, когда с вами, Рустам Каримович, работали, да, в 24-м отделении, мы таких ловили в Измайловском парке. Они пугали женщин. Я помню, как вы на них тренировались. Много вы там поломали им косточек.
1: Рустам Каримович, а вы говорили, что вы искусствовед.
0: Ну, только в молодости все в органах служили.
1: Так, да, другое дело. Будем знать.
0: Ну, вот, кстати, начинают приходить и вопросы на наш пейджер. Сколько внуков у вашей гости и какой размер обуви она носит? Интеллигент, подпись.
1: Неужели я так старо выгляжу? Во всяком случае, по голосу. Может быть, вы меня с Рустам Каримовичем путаете?
0: Вполне возможно.
1: Но челюсти у меня пока свои.
2: Внуков пока нет, у меня старший пошел 10 класс.
0: А судя по обуви, вот я так и вижу, что вот человек, да, большие деньги имеет. Я про Рустама Каримовича перстни.
1: Сколько у вас, вы весь в золоте сидите, у вас цепи золотые.
0: А ходят в кирзачах все в тех же, которых 5 лет назад носил.
1: 47-й размер. Кстати, где вы покупаете свои?
0: По-моему, уже их нигде не продают даже.
1: По-моему, тоже.
2: Не присылает. Ну, золото, как приходишь в издательство со своей статьей, там же сидят женщины, которые сами все в золоте, они сразу...
1: Просто,
2: ой, тут, ой, проба какая, где покупали тут. Они же все любят золото. Вы думаете, я что? Я терплю это все. Золото же, оно не полезно для человеческого организма.
1: Нет, да?
2: Серебро полезно, Маргарита. А золото нет. И вот они все эти золото там, они сидят. Ой, где купили? Ну, я это как бы рассказываю. А статья уже в процессе привез.
0: Вот так.
2: Потом приходится, конечно, быстро снимать это все.
0: Вы знаете, вот еще вопрос, ко мне, он Александр. Если у вас такая хорошая фигура, почему вы завтра не идете на нудистский пляж, спрашивает Михаил. Дело в том, что на нудистские пляжи я хожу регулярно. Вот. Но появляясь когда там, то я сразу, в общем-то, затмеваю всех. То есть, ну, смысл в том, что все там такие щупленькие, худенькие, что стоит мне развлечься мощно, как очень большая часть отдыхающих становится попросту придавленной. Вот. А те, кто выплыть пытается, то есть утыкаются в мои пятки и в другие конечности, которые немерено разбросаны по берегу. А вообще вот интересно вот мне ваше отношение, Маргарита, к нудистским пляжам. Приходилось ли вам вообще в таком обществе загорать?
1: Ну, пока не рисковала. Просто боюсь, что тоже вот аналогично с вами тоже. Может быть, как-то я не совсем аккуратно могу разметнуться.
0: Вот я тоже
1: просто
0: берегу
1: здоровье. Просто попорчу кому-то,
0: да,
1: и просто и нервы, и здоровье. Поэтому и как бы свое попорчу. Поэтому я как бы пока приберегаю это на такой, на самый такой случай особенный.
2: Мне, например. Uh-huh. Я смотрю, вы оба такие мощноштанговые. Мне когда вот писал я рецензию на ваш альбом, прислал один юноша письмо, говорит, какой интересный лексический, как же он написал, наворот. Мощноштанговый. Я говорю, да у него диагноз такой, вот он его и знает, почему. Это же про себя песню-то написал.
0: Да, ну что же, мы все обо мне-то там.
1: Ну, действительно.
0: Скажите, пожалуйста, Маргарита, сейчас в последнее время идет вообще в искусстве целое огромное количество, в общем-то, самых разнообразных тенденций. Вот, то есть театр собак, там, да, театр мимики и жеста. Вот, театр пресмыкающихся и насекомых. Вот Рустам Каримович знает, открылся в подвале, где главные роли исполняют пресмыкающиеся и насекомые. Вот. Также и в обычном искусстве, то есть, скажем, в большой театр могут каким-то образом произойти проникновение вот этих новых веяний. Вот каким образом вообще вы, артисты Большого театра, даете согласие или вы готовы к любому, в общем-то, действию? Если, например, вдруг к вам придет какой-то режиссер модный, руководство театра даст за согласие, все поднимут вверх руки, и, например, будет поставлена опера по мотивам Венечки Ерофеева, вот «Москва петушки», где нужно будет, в общем-то, ну, скажем, вот вам...
1: Эдика Лимонова, да?
0: Да, или да, о, где, в общем-то, в голом виде нужно будет выступать, петь, все так же грамотно будут сделаны аранжировки, расписаны партии все, вот по ушам дало... Пришел новенький у них. Киньте ему, пожалуйста, кусочек шашлычка, Рустам Каримович, чтобы он... Ага, вот так.
1: Или шоколадки.
0: Так вот, что вы... Каким образом вы вообще отреагируете? Насколько это возможно?
1: Вы знаете, ну, на Западе существуют такие тенденции. В общем, так сказать, там и голышом, и как угодно прыгают.
0: А поют при этом как?
1: И вскачь, и при этом как-то еще и поют. Как-то. Но я очень надеюсь, что до Большого театра эти тенденции не дойдут, и в Большом все-таки будет как бы царить такая сугубо классическая атмосфера, которая соответствует всем старинным традициям, и мы будем нести высоко наше знамя, потому что, опять-таки, Большой – это Большой. Хотя, мы артисты, мы птицы подневольные, мы ведь, так сказать, да, от, как там, тюрьмы и сумы, да, поэтому кто знает, да, как там что повернется, потому что руководство у нас периодически меняется, и всякое может быть, но я надеюсь...
0: А скажите, а
1: что
0: вот
1: мы будем жить?
0: Внутренние взаимоотношения среди артистов вашего жанра. Я вот, например, знаю, что ученые очень друг друга не любят. У нас в программе большое количество ученых, мужей бывало, различных, скажем так, каких-то специалистов в разных областях, да, вот, литераторов очень много было, политики даже приходили. И все они о своих коллегах отзывались очень, так скажем, ну не то, что нехорошо, а с каким-то таким едким юмором, что ли, как-то даже с каким-то пренебрежением, да. Вот, особенно философы очень любят своих же вот, скажем так, коллег каким-то образом зацепить. Я всегда, в пример, привожу артистов. Ну, артистов жанра, там, молодежной музыки, скажем, да, вот, где, например, постоянно делают какие-то совместные проекты, кто-то кого-то просит, сыграй мне там на гитаре или подсвести там в дуду какую-нибудь, и все с радостью соглашаются. Каковы отношения у вас, например, с артистами, там, театра оперетты или с малым театром, потому что что я слышал о каких-то столкновениях, что артисты малого театра поджидали артистов большого и устраивали чуть ли не побоище, а потом наоборот, стенка на стенку. Вот насколько это слух или это правда? Как вообще? То есть, ведь любой из опереты хочет в малое, а из малого в большое. Ну, а там вы.
1: На то, что все да. эти... А там я, да.
0: да.
1: А там вы. На входе стою с палкой с большой. И говорю, куда пошел?
0: А, ты, так вот откуда вмятина у меня.
1: Да, совершенно верно, это была я.
2: Тоже с нами, мы сознались там.
1: В форме пожарника. Каюсь, Саша, это была я, да, в форме пожарника с противогазом на лице. Поэтому, естественно, меня не узнал.
0: Ну, так все-таки, вот что касается отношений.
1: Отношений, нет, ну, говорят, что маленький театр, маленькие интриги, большой театр, большие интриги. Естественно, любой театр, это, так сказать, это театр. Что там говорить? Вот. Но отношения между театрами малый, оперетта и так далее. Дело в том, что ну, малый — это театр вообще драматический, он как бы от музыки, в общем, далек, несмотря на то, что мы все, в общем, на одной площади практически находимся. Вот. И тем не менее.
0: Рустам Каримович, осторожно, челюсть.
1: Действительно, не извините.
0: Не раскололась, нет. Нет, нормально.
1: Да. Микрофон заехал. Так вот, на чем я остановилась. А да, артисты из театра оперетты. Вот, ну, например, есть такой артист в театре оперетты, как Юрий Петрович Веденеев. Вы, наверное, слышали про такого?
0: Конечно.
1: Он с некоторых пор он поет у нас в Большом театре и поет с колоссальным совершенно успехом. Вот, и, так сказать, просто практически сейчас у нас один из ведущих баритонов в театре. Мы его очень любим, очень уважаем. Потому что это артист, который... Ну, вообще, оперетта — это жанр очень такой... Более, скажем, разносторонний, нежели такая чисто классическая музыка, да? Чисто оперный жанр. Потому что там и говорят, и танцуют, и поют. И, так сказать, при этом, при всем надо как-то и хорошо танцевать, и хорошо говорить поставленным голосом, и при этом хорошо петь. Вот. И до определенного возраста сохраняются не все. Вот. Но что касается Юрия Петровича Веденеева, то этот человек вообще уникальная личность, потому что при всей сложности этого жанра он сохранил совершенно уникальные вокальные данные и поет просто как бог, я не побоюсь сказать. Именно вот. Так.
0: Тем не менее, театр оперетты лишился в данном случае.
1: Он не лишился, нет.
0: То есть он и там, и сям.
1: Он и там, и сям.
0: И вашим,
1: да.
0: и нашим.
1: Да, да.
0: А хорошо
1: да.
0: ли это?
1: Я думаю, что он сам решает эту проблему.
0: А руководство, и... руководство.
1: Руководство
0: не
1: прекрасно
0: принято,
1: к этому относится.
0: Но не принято.
1: Нет, неправда. Почему? Почему? Сейчас
0: нет,
1: очень
0: ну, как
1: многие...
0: чтобы человек работал сразу на два босса.
1: А дело в том, что сейчас просто контрактная система, поэтому нет такой, так сказать, такой четкое совершенно прикрепление к определенному...
0: То есть раньше было
1: рабочему
0: да?
1: месту, да. Если раньше, так сказать, это все это ревностные отношения, там все это как-то было, существовало, то есть сейчас этого нет.
0: Угу.
1: И очень многие у нас образовались такие театры, как театр Колобова, да, вы знаете, наверное.
0: Безусловно.
1: Геликон опера.
0: Слышал, да.
1: Вот. И у нас очень много таких так называемых перебежчиков, не знаю как. То есть люди, которые работают и там, скажем, у Колобова, и у нас, и в Геликоне, и он, опять-таки, да, подрабатывают.
0: А скажите, Маргарита, вот вы сказали о, скажем так, хореографической определенной подготовке.
1: Да.
0: Вот ваше отношение вообще к системе хореографии по Станиславскому? Ну, вот весь этот глазной путь. Ну ладно, давайте, пока вы подумаете вот, над моим вопросом.
1: Я конкретно просто не помню, чтобы Станислав Сергеевич конкретно о хореографии писал. Он так
0: о,
1: работа актера,
0: у него масса.
1: Но с собой.
0: Нет, он, у него масса учеников и сподвижников, то есть определенные
1: именно
0: сценические
1: движения. Именно по хореографии,
0: движения. Да? Да, сценические движения.
1: Это, но танец, это же хореография, это же танец.
0: Конечно, хореография.
1: Да?
0: Да, то есть вот я, например, обратил внимание, балет, где женщины исполняли елки. И именно по Станиславскому глаза пучили. Я это заметил. То есть хореография по Станиславскому.
1: Какой вы внимательный. По Станиславскому именно пучили они, да?
0: Пучили по Станиславскому.
2: А я вот, посмотрите на меня, вот это считается хореографией, вот то, что я сейчас делаю. Вот скажем так.
0: Это, знаете, это, по-моему, ушу. Вот, да, называется. Ну что же, я предлагаю сейчас послушать в исполнении Маргариты Маруны уже
2: романс.
0: Классическую композицию.
2: Драгомышки, романс, как называется, кстати, давайте послушаем.
1: Мне грустно, по-моему.
2: Мне грустно.
0: Слушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» солистка Большого театра Маргарита Марун, чей голос вы только что слышали в разных ипостасях, с позволения сказать, и также искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот романс в вашем исполнении явно исполнен под инструмент, называемый фортепиано.
1: Совершенно верно.
0: Насколько я мыслю в инструментах. Вот скажите, какова сейчас вообще ситуация в нашей стране с аккомпаниаторами? И насколько аккомпаниатор является, скажем так, деловым компаньоном или же, скажем так, ну, как это говорить, напарник? Вот непосредственно вокалиста. Да. Вот насколько этот тандем важен?
1: Этот тандем важен просто, я даже не знаю, как назвать, бесконечно важен. То есть от концертмейстера, как принято говорить, зависит половина успеха у певца. То есть настолько, насколько он ему хорошо сыграет, не то чтобы, ну, то есть это, попросту говоря, хорошо сыграет, то есть насколько он его поддержит во время концерта своим аккомпанементом. То есть, потому что голос – это такой инструмент, который может вот до концерта за 5 минут звучать, а потом ты выходишь на концерт, у тебя вдруг мокрота пошла, или что-то, какое-то состояние, или кто-то тебе там нервы потрепал, кто-то на тебя там вдруг что-то такое, там какие-то собаки. Вдруг у тебя где-то в гримерке или там, так сказать, в костюмерной, вдруг у тебя там подул где-то сквозняк, и что-то у тебя запершило в глотке. Вот ты выходишь совершенно вот в состояние какое-то кислое, но артист должен быть артистом, он должен себе подать, как говорится, да? Вот. И здесь от того, как концертмейстер сыграет элементарно вступление, и вообще, насколько он будет, так сказать, внимать звуком и поддерживать певца, будет зависеть просто весь концерт дальнейший. Поэтому этот тандем, он предельно важен. И певец, прежде чем выйти на сцену, очень серьезно всегда задумывается, профессиональный певец, классический, всегда очень серьезно задумывается о том, с кем он будет играть. Это очень вопрос серьезный.
0: Скажите, в данном случае можем ли мы вот провести такую аналогию? Вот, скажем, вы исполняете классическое произведение, аккомпаниатор, значит, на рояле играет, да? То есть он, соответственно, несет какую-то воодушевляющую роль вот своей энергии, стуком по клавишам, да?
1: Да.
0: Можем ли мы сравнить, скажем, вас представить как оркестр, а его как дирижер? Ведь дирижер, он же тоже своими махами, то есть там мощными выдохами, а у дирижеров мощные легкие, как, в общем-то, показывают медицинские исследования, самые мощные. Вот он тоже задает оркестру весь тон практически.
1: Вот тут должна вас поправить. Вот да. Здесь вот вы не правы. Дело в том, что на концерте певца дирижером является певец. Или вокалист, как его называют. Хотя я очень не люблю это слово. Потому что именно певец, да, концертмейстер идет на поводу у певца. То есть где-то он может его поддержать, может быть, где-то певец может, так сказать. Потому что у нас включается у певца, у поющего человека, у него включается очень много, так сказать, организационных моментов в организме, там как-то дыхание, ну, естественно, тоже эмоции. Там какой... То есть, когда певец поет, у него работает все, он работает всем телом. Это не только связочки, которые смыкаются там туда-сюда, да? А начиная от легких, там ноги, если у него чешется пятка правая, то уже он чувствует дискомфорт, потому что он весь совершенно завязан в пении.
0: Я знаю, кстати, эту штуку. Я помню, что до революции вот солисты, которые, в общем-то, в жесткой конкурентной борьбе существовали, подкладывали друг другу камешки в туфельки.
1: Ну,
0: дабы как-то вызвать волнение. То есть, это в этом.
1: Ну, не исключено, да, таких, так сказать, нюансов очень много.
0: Нет, ну, а все-таки вот дирижер, я бы хотел немножко вернуться к дирижерскому искусству.
1: Да.
0: Скажем, вот рассмотрим пример такой, да, гениальный наш дирижер, как Евгений Федорович Светланов, вот, поклонником которого горячим я являюсь. У меня вся комната, вообще все в нем.
1: О,
0: повсюду, здесь в значках, у меня даже татуировка слева есть на плече Светланова.
1: А Федосеева нет?
0: Федосеева нет.
1: На Рождественском. Китаенко.
0: Ну, тогда я буду промуголовник какой-то. Такой, такой.
2: А это еще женщина, как ее...
1: Дударова Вероника. Вот.
0: Да. Так вот, он же, как говорится, махает и машет вообще, то есть с немеренной
1: силой. И пашет.
0: И пашет с немеренной силой. Оркестр, насколько я знаю, просто, ну, не то, что весь у него там, ну, на поводу, да, практически стоит маэстро как-то чихнуть, что-то такое не то сделать, все рассыпется, все, вся музыкальная структура и пирамидка рушится.
1: В общем, да.
0: Скажите, вот если бы, например, вам бы сказали, вот вы, Маргарита Маруна, будете сейчас петь без пианино, а Евгений Федорович будет вам дирижировать. Вот возможно ли такое? Ну, насколько вот в данном случае энергетический обмен будет...
1: Дело в том, что Евгений Федорович, он как бы будет дирижировать. Если он будет дирижировать, он будет дирижировать оркестром, наверное.
0: Нет, и вами только.
1: Мною, да?
0: Вами,
1: то есть я буду петь акапелла. Профессионально называю в этот момент.
0: Да, это акапелла.
1: И без пианино, да? Вы знаете, это была бы, в принципе, такая комическая сценка, на мой взгляд.
0: Нет, ну почему? Нет, что... это был бы эксперимент. Зачем? Мы бы сделали. Ну, представьте себе, вот это же две яркие индивидуальности. Вы,
1: да,
0: и он.
1: И он.
0: Вот вы стоите друг напротив друга, вы поете, так, он дирижирует. Вот, будет ли это похоже как-то на бой быков? Или вы
1: знаете,
0: найдете
1: здесь
0: общую
1: не надо
0: струну?
1: Дирижировать. Здесь достаточно, вот какой бы здесь индивидуальности яркой ни был бы дирижер. Ему будет достаточно только ножкой постукивать, просто давая мне ритм.
0: Нет, он этим не обойдется.
1: Потому что
0: Евгений
1: один
0: Федорович,
1: на один...
0: Евгений Федорович не
1: знаете,
0: обойдется.
1: Вряд ли ему понадобятся обе руки для того, чтобы... Ну, представьте себе, да, махать перед лицом своих товарищей.
0: Не, ну, не совсем прям вот так вот близко, то есть где-то там метров
1: 10-15
0: можно.
1: Нет, но если я буду плохо увидеть, то, конечно, ему понадобятся две руки, чтобы как-то меня различить просто издалека.
0: Вот. Например, в зал его посадить в другой конец.
1: Да, это не исключено, да, что понадобится.
0: Мне интересен вот в данном случае творческий тандем вот вас. Ну, вот, например, известно, что если двух автомобильных асов посадить за один руль, то будет авария. А в случае вот таком, ведь он...
1: Она будет в любом случае, даже если не два аса будут сидеть за одним рулем.
0: Да. А с точки зрения искусства, вот, представьте себе, вот как вот, ну вот просто, кто кого переборет, это же будет поединок, понимаете? То есть кто, в конце концов, чьему ритму подчинится? Вы ритму Евгения Федоровича, вот вы, Маргарита Маруна, или вы сможете каким-то образом... Вот,
1: вообще это любопытно.
0: Чтобы он под вас махал. Ну,
1: Саша, я
0: подумаем,
1: думаю, что это надо попробовать. Прежде чем думать, кто кому подчинится, мне кажется, все-таки надо провести такой эксперимент просто наяву, потому что вот так вот фантазировать, я боюсь, что...
0: Я понял. Ну,
1: это проблематично.
2: Что вам стоит побороть Евгения Федоровича?
1: Ну, да ничего, собственно. Мы же говорили тут про нудистский пляж, там, да, про то, что, в общем, я такой немеренной комплекции, что, в общем... Ну, да, просто мне будет совершенно проблемы не составит.
0: На пейджер нам пришло сообщение. Что касается Евгения Федоровича, мы этот эксперимент обязательно проведем, как мы здесь в студии. Все отснимем на пленку и пошлем в спецслужбы в разные. Ну, просто, потому что положено все, что на пленке, отснято в спецслужбы, в структуры.
1: Да, а там пусть они разбираются, правда?
0: Александр, вопрос вашей гостье. Помогает ли певицам наркотик при вхождении в образ? Подпись Михаил.
1: Наркотик в виде чего, вот меня интересует. То есть непосредственно вот наркотик, то, что мы под ним подразумеваем, да?
0: Да, безусловно.
1: Уважаемый Михаил, дело в том, что вот я знаю, что в шоу-бизнесе, скажем так, на эстрадных подмостках, некоторые певцы и исполнители пользуются так называемыми допингами. Вот. И, видимо, я не знаю, это как бы, может быть, снимает какое-то напряжение. Но если оперный певец примет даже не то чтобы наркотик, а, там, я не знаю, выпьет перед тем, как выйти на сцену, даже стакан пива алкогольного, то петь ему будет уже значительно сложнее, нежели если бы он этого не сделал. Потому что на оперной сцене в классической музыке чрезвычайно важна концентрация. Концентрация эмоций, физических сил. А наркотик, как известно, он расслабляет.
0: А насчет курева, как обстоят дела? Вот Джо Кокер, он курит, в общем-то, постоянно, при этом обладает мощным таким блюзовым голосом. Вот есть ли солисты Большого театра, реально, у которых стаж курильщика, там, скажем, 10-15 лет?
1: Дело в том, что я не считала. Да, у нас есть певцы, которые курят. И их немало.
0: А как это влияет на...
1: Я, например, знаю о себе, что я, например, вообще аллергик, и я просто дым переношу с трудом, как какие-то там другие, так сказать, природные явления. Вот весну там тоже тополь, там, цветение, там, шерсть собак и кошек.
0: Тополиная самка, особенно в момент вот нереста тополиной самки, меня тоже начинает жутко пучить.
1: Пучить, да? Вот, а мне не только тут различные наблюдаются явления. Вот, дело в том, что на меня лично это действует очень плохо. То есть даже вот дым. Поэтому я даже никогда не пыталась курить. Никогда. А некоторым это, что называется, просто к деревне абсолютно. То есть они могут и... В том числе мужчины. Но мужчины, как правило, практически все курят.
0: Сразу два сообщения пришло на наш пейджер. Первое сообщение. Дает ли Маргарита частные уроки по хореографии? Кстати, неправильно сформулировано. Уроки хореографии. И сколько это стоит? Подпись Филипп Киркоров. И еще одна. Александр, большая просьба. Пусть певица исполнит роман «Зачем ты взял меня под мышки?» Подпись Савелий.
1: Уважаемый Савелий, вот этот роман я пока слова не выучила, не разучила. Как только разучу про подмышки-то, я тут же вам и исполню. Прям вот сию минуту это сделала, но вот увы. А вот что касается, что там еще было-то в первом, предыдущем?
0: Насчет уроков по хореографии, даете ли вы уроки частные?
1: Вот,
0: сколько это стоит?
1: Стоит это, естественно, немало. О конкретной стоимости мы договоримся при встрече, я думаю. А что касается хореографии, то, вы знаете, хореографии даю, а хореографии не даю.
0: Но мы сейчас послушаем романс в вашем исполнении, не про подмышки, а совершенно другое произведение.
1: Да? Да. Давайте посмотрим, что из этого получится.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. По телефону 203-19-22 мы вскоре начнем прием ваших звонков в прямом эфире, так что готовьте ваши вопросы к нашим гостям. А я вот хотел поинтересоваться на тему, чего у вас. Вот мы сейчас слушали текст песни, очень такой грустный, безысходный. Да, в романсе. Это ДТП, он прям вообще несколько депрессивного такого даже характера, вот с элементом, значит, любовной лирики. Ну, это я просто читаю по бумажке, которую мне Рустам написал, ну, чтобы как-то мне...
1: Он успел-таки, да?
0: Успел накалякать, да. Так вот, скажите, пожалуйста, Маргарита, вот не кажется ли вам, что современное оперное искусство, я не имею в виду исполнительское, а именно композиторское, зашло в какой-то тупик? Что, например, пьесы вот такого характера, которую мы сейчас слушали, вот музыка здесь Чайковского, правильно, да? Вот, уже в наше время не способны попросту родиться на свет в силу того, что уже они все ездят на мерседесах, джипсах и с барсеткой, и у них совсем другой, в общем-то, уже и менталитет, и уже,
1: а
0: как говорится, вишневый
1: все...
0: сад увял.
1: Да, а кто они все ездят?
0: Ну, вот этот вот, например, сейчас
1: композиторы вы имеете? А, вот этот... А,
0: да, вообще все население. Вообще население в целом. А, то есть, как говорится, две сестры померли уже, это вишневый сад этот у них увял.
1: Да.
0: Правильно я говорю? Вот, никакой... Охоты, кстати, псовой уже не существует попросту. Вот, и все, отцвели хризантемы давно.
1: В саду.
0: Да, так вот. Совершенно что осталось? Значит, осталась эта ель, понимаете, которая под пальмой. Пострижена. Вот,
1: которая уже,
0: да,
1: действительно круглый год зеленая.
0: Да. Пионер, 4 колонки, CD-ченджер на 10 компактов, и т.д. и т.п. Черепица также. Вот. Или все-таки мое такое вот предположение, на ваш взгляд, ошибочно. Вот что из современных, скажем так, оперных произведений, написанных недавно, на ваш взгляд, по глубине, понимаете, по настроению, может сравниться хотя бы вот с этим романсом, который только что вы исполняли?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что современное оперное искусство остановилось, наверное, на Прокофьеве и Шостаковиче. Как раз недавно у нас прошла премьера в Большом театре оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которую ставил Питер Устинов, небезызвестный вам режиссер и актер по роли Эркюля Пуаро, наверное, вы помните все его прекрасные. Вот, и эта опера поставлена, значит, художник этой оперы был такой небезызвестный, опять-таки, художник театра Ленком.
0: Угу.
1: Такой Шейнцес, вы, наверное, тоже
0: прибалтийский.
1: Ну да, практически. Вот, и костюмы все были изготовлены им. Костюмы сделаны в суперсовременном, так сказать, стиле. Вот. И, в общем, таким образом он эту оперу, при том, что Прокофьев и так, в общем, так сказать, композитор советский, в общем, так сказать, уже ближайшего нашего периода. И благодаря художнику эта опера еще больше приблизилась как бы к настоящему времени. То есть вот у меня лично там костюм такой, он как бы... С чем бы сравнить? Эдакой металлистки. То есть у меня шпилька 12 сантиметров, такие ботфорты черные, черный чулок, короткая мини-мини-юбочка. И сверху такая на шнуровке, как это назвать, не маечка, на таких тонких бретельках. В общем, все это из кожи, из черной. А на голове челма. Вот я, это не шутка, это на самом деле так. Вот Айрат...
2: Конечко.
1: Один мой знакомый...
0: Угу.
1: Был на эту опере, вернее, он собирался пойти.
0: А потом побоялся, видимо, как-то неадекватных каких-то своих действий в результате каких-то возбуждений и сбежал.
1: И, в общем, да, вот, к сожалению, я не услышала его мнения, хотя мне было это очень любопытно. А вот, господина, правда... сидящего рядом со мной нашего критика, я опять-таки не успела пригласить еще на эту оперу. Хотя мне очень интересно, тоже любопытно узнать его мнение, что бы он сказал по этому поводу.
2: И, говорите.
1: Да, можно, да?
2: Да.
1: Вот, и поэтому, что касается современной музыки, то современных опер, то я...
0: Например, «Петя и Волк».
1: Ну, это не опера.
0: Ну, тоже современная.
1: Ну, это тоже Прокофьев, да.
0: Да,
1: ну, ну это, в общем,
0: просто
1: да,
0: раз мы уж о Прокофьеве...
2: Я ее слышал в исполнении это... Дэвида Боуи на компакт-диске. Представляете?
1: Да, да. Представляю.
0: А вот вопрос пришел на пейджер. Следующий, их даже два. Даже три. О, даже четыре.
1: Даже пять.
0: Тут что-то прям очень много, да. Я часто наблюдал у певцов Большого театра, особенно у дисканцев, плохую дикцию и невнятное произношение.
1: Особенно у кого?
0: У дисканцев. Тут так написано, дисканцы. Ну, видимо, какой-то типа смесь тенора с баритоном. Да. Плохую
1: дисконт дик... есть такой голос, но это детский голос у мальчиков.
0: Дисканс. Тут написано дисканцев.
1: Дисканцев. Это да. Интересно.
0: Плохую дикцию и невнятное, невнятное произношение. Как вы относитесь к этому? И второе. Один итальянский певец говорил, что ему все равно при ком петь. При фашистах, при коммунистах, при демократах. Как вы относитесь к этой проблеме, Максим?
1: Ну, с дикцией, на самом деле, Максим, это серьезная проблема, которой, в общем-то, занимаются у нас практически во всех театрах. Это действительно проблема, которая стоит на первом месте у оперных певцов. И очень многие зрители и критики, люди, которые действительно хотят услышать смысл исполняемых опер, всегда придираются именно к дикции. Это действительно... У нас руководство, скажем так, театра очень акцентирует на этом и правильно делает внимание, потому что это очень важно, действительно, дикция очень важна. И с ней действительно проблемы у многих певцов. И не потому, что там у кого-то там вставная челюсть или что-то еще, а просто потому, что действительно певец настолько увлекается собственным голосом и звукоизвлечением, и красивой вокализацией звука, и забывает порой про то, что... А текст, скажем так, он мешает петь.
0: Ну, а особенно с опытом это должно текст. Приходить с опытом?
1: С опытом должно. Уже... Ну, у кого как, по идее, должно-то оно должно, но у кого не как это случается. Да, многих, кому-то да. приходит, кому-то нет. А что касается пенья при разных режимах, действительно, да, был такой певец, я не вспомню, кто это сказал, но это было действительно сказано.
2: Чиентан,
1: и, увы...
2: Чиентан.
1: Навряд ли. Дело в том, что... Дело в том, что наша профессия такова, что мы обязаны, увы, мы, так сказать, артисты, народ, скажем так, демократичный, наверное, и, наверное, наш удел действительно петь при...
0: При всяких режимах,
1: да.
0: А, кстати, вот скажите, то есть, Маргарита,
1: это
0: вот
1: наша профессия.
0: Как вы считаете, то есть ведь бытует такое мнение, что классическое искусство, искусство классической музыки, да, назовем это так, оно все-таки наиболее уважаемо и усваиваемо, как ни странно, вот в, так сказать, в присутствии каких-то тоталитарных режимов, то есть при Гитлере, там, при Сталине и вот он и компании, то есть тоталитарный режим и классическая музыка как-то вот считаются неразрывным явлением. То есть все-таки классика — это нечто такое имперское, мощное. Вот, или заблуждается наш абонент, вот оппонент, который подписался Николай Мышкин.
1: Что я не поняла сам вопрос, что пение может существовать только при каких-то...
0: Ну, усваивается легче, что при демократических режимах все-таки классическая музыка не в фаворе.
1: Ну, я считаю, что классическая музыка, она всегда классическая музыка, она при любом режиме. Все зависит от людей, которые ее слушают. Уж какой там режим, это уже другой вопрос. Угу. Про усвояемости...
0: Вот опять Савелий. Савелий опять присылает. Послание так, певица. О, как... Просьба спеть, если нет записи, русскую народную песню. Слова такие: ночь темна, темнешенька, всюду тишина, я сижу молодешенька, с вечера одна. Пусть напоет без аккомпанемента, если знает Савелий.
1: Не знаю, Савелий.
0: Не знает Савелий. Савелий, увы, не знает.
1: Савелий, предложите что-нибудь другое.
0: Ну, давайте мы сейчас послушаем в вашем исполнении следующий романс. Поет Маргарита Маруна.

0: А тем временем на наш пейджер не перестают приходить вопросы к нашей гости Маргарите Маруни и искусствоведу Рустаму Каримовичу Гмыре. Ну, к вам-то, Рустам, меньше вопросов, вполне понятно, поскольку искусствоведом сейчас себя только ленивый не называет. А вот следующий вопрос. Как? Ну, начинается все-таки с вас, Рустам. Вы знаете, как Рустам Каримович и Маргарита Маруна относятся к современным версиям оперных... Сейчас, прошу прощения, тут еще кто-то же что-то прислал, и в результате, да, к современным версиям оперных арий, таких, например, как «Князь Игорь» в исполнении американских рэперов и творчество Ванессы Мэй, подпись искусствовед Шарипов.
1: Ну вот, «Князя Игоря» я не слышала в исполнении рэперов. Почему-то мне так вот интуитивно кажется, что это, наверное, будет не очень хорошо, потому что, видимо, все это в таком... Рэп — это же такой полуразговорный жанр такой, да, ритмический такой говор под... Вот. Мне кажется, что это будет менее симпатично, нежели натурализм, в смысле оперы, самой по себе. А вот что касается Ванессы Мэй, то ее наглядно тут представляли неоднократно по телевидению, когда делали рекламу ее концертов. Вот. И я с удовольствием должна сказать, что я, не знаю, как Рустам Каримович, но я с удовольствием наблюдала то, как она исполняла в своей версии Вивальди «Времена года», одной из частей этого цикла, который называется «Шторм». Вот. И, честно говоря, пришла в полный восторг, потому что эта музыка была исполнена, во-первых, высокопрофессионально, она была великолепно исполнена, потому что это была техника, это была колоссальная концентрация энергетики. Это было прекрасно снято. То есть это было сделано с колоссальным вкусом, очень тонко. А то, что там подложен был современный ритм, это действительно делало это произведение более современным, только и все. Потому что музыка-то, она оставалась, она не менялась никак. Она оставалась такой, какая она есть. И ну, в этом была ее красота. То есть это было... Да-да-да-да.
0: Извиняюсь, что перевожу, но с точки зрения чисто исполнительского мастерства, вот, скажем, Артур Гирский, наверняка вам небезызвестный концертмейстер, у Башмета он
1: был.
0: Вы думаете, он сыграл бы хуже это произведение? То есть,
1: нет, отнюдь. Думаю, что нет.
0: Сыграл бы и лучше. Просто здесь явно, что продюсеры сделали большую ставку, во-первых, на этническое происхождение Ванессы.
1: Это раз. Парадис. Во-вторых, она молода, хороша собой, это
0: да,
1: все естественно.
0: Да, то есть старые мужчины приходят и смотрят с радостью. Вот. И в-третьих, конечно. Я хочу еще сказать, что это современная подложка ритмическая. То есть я думаю, что, может быть, мы бы все изменили свое мнение, если бы мы ее убрали и послушали дорожку, на которой прописана только скрипка
1: Майя. Может
2: быть, не исключено. И та электрическая.
1: Да, причем это... Прикинь себе, если мы уберем подложку современную, я так отключусь, и включим наших, и возьмем просто отдельные голоса наших так называемых эстрадных звезд советских.
0: Ну, это вообще, вообще будет срам. Что, так, тебе так делать нельзя. Мы же, поэтому, мы же гуманные люди.
1: Вот об этом и речь, да, Александр. Нет, дело в том, что... Да, понимаете, если мы начнем убирать подложки и оставлять чистоганом то, что мы... так сказать, хотим оставить, то, в общем, наверное, и, в общем, весь наш разговор будет... Как
0: не
1: бы...
0: знаю, я все-таки наблюдал сольное выступление Артура Гирского в составе ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», вот в овальном как раз зале этом, я все забываю, как он называется, вот, и...
1: Овальный.
0: Да, овальный. То, совершенно точно. Да-да-да, с лепниной он весь, с лепниной. И вот, и могу вам сказать, что я был, ну, поражен в большей
1: верю,
0: степени.
1: Конечно,
0: а уж если
1: ну,
0: говорить о том, как вообще и Башмет бы сделал это.
1: Ой, ну, то, начнем со, что Башмет все-таки альтист, а не скрипач.
0: Ну, это просто большая скрипка.
1: А, так ну, считаете? Так, ну, в принципе, да.
0: Вот приходит...
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот что-то тут Рустам Каримович хочет.
2: Да, я хочу сказать по поводу Ванессы. Очень приятно, что, простите, тут маленькая иришка, мне доктор рекомендовал, чтобы челюсть врастала как следует, а жевать, он говорит, и под давлением он врастает. Вот очень приятно, что девушка подписалась одним из моих псевдонимов. Я написал такую красную книгу классичных произведений. Она красная, и она там как раз под этим псевдонимом я написал. Ну, с иронией такой у нее подпись. Вот. Что касается Ванессы, то девушке 19 лет. Она наполовину китаянка, наполовину англичанка. В младенческом возрасте родители у них развелись, и она живет в Англии. Она фактически, наверное, она, говорят, Моцарт нашей эпохи. Моцарт. Но я склонен считать, что она Евгений Кисин английской современности. Почему? Почему? Я вам сейчас скажу. Она же, у нее очень много исключительно классичных дисков. Без вот то, что вы называете подложкой. Я уж как искусствовед не буду говорить вот эту ритмическую основу называть правильно, как она называется. Вот. И ее талант высоко ценят. Она везде разъезжает с мамой.
1: А вы говорите подложка, Александр. Видите, какое дело-то?
2: Ну, она как вы ее назвали? Не-не-не, подождите. Она везде разъезжает с мамой. Кстати, недавно была в Москве 2 дня назад, как возложила абсолютно точно цветы к памятнику Чайковского. Вот.
1: Так.
2: Даже программу «Акула пера» с ней сняли. Представляете, пригласили туда. Да. Ну, по отзывам видевших ее журналистов, моих коллег, в общем-то, ничем не примечательная, совершенно бестолковая девушка. Но ее, она же при дворе, ее приглашают на королевские приемы играть. Вот что это?
1: Подвезло.
2: Вот посмотрите, Маргарита, какая связь. Ведь никого из рок-музыкантов, например, ну, посмотрите хотя бы вот на Сашу, вот на... Ну, на него посмотрите.
1: Разве Бориса, смотрю.
2: Его пригласят.
3: Рядом со мной Борис внимательно, кстати, познакомьтесь.
2: Да,
3: питерская
2: личность. А разве их пригласят в Кремль выступать? Ведь вы же выступали, согласитесь. Вы же выступали.
1: Я выступала, да. Меня пригласили.
2: Вот почему именно классичным, да, вот, Александр, вопрос.
3: Да, везет. Знака,
2: да, предлагают выступать
1: кем-то. Из серии везет... Это из серии везет... Дуракам, вы хотите сказать?
3: Нет, не нет.
2: Что? Ну почему? Везет не только дуракам. Везет... Я имею в виду...
1: не могу с вами не согласиться.
2: Везет классичным артистам. Именно их приглашают на самые торжественные мероприятия.
1: Где-то нас любят, да?
2: Где-то. Я знаю, что вы, Маргарита, пели на 850-летие у храма Христа Спасителя.
1: Совершенно верно.
3: А на следующее 850-летие пели... будете?
2: А Маргарита пела гимн Москве новый.
1: Еще через 850?
3: Да, безусловно.
1: Обязательно, я надеюсь, что меня пригласят.
3: Ну, кстати,
1: мой
3: вот,
1: дух обязательно будет там витать.
3: А вопрос, если позволите, вот над пейджером, опять же, пришел на вопрос. Не кажется...

0: кажется, премьера вот этого Билла Клинтона. Нет, нет, совершенно четко дюймовочка.
1: Малруни.
0: Я уж не буду вам рассказывать о «Бабочке и ласточке»,
2: которых исполнял тоже некий...
0: Вот он
1: маленький медвежонок в тюзе. Да. Маленький медвежонок.
0: Так вот, действительно, как с этим быть? Это же проблема.
2: Проблема, да, но дело в том, что, знаете, вот бывает, что, увы, и певцы, и певицы классические...
0: Вы сказали, я не певец классический.
2: Увы, я сказала, простите. Увы. К сожалению, увы и ах. К сожалению, бывает так часто, что классический певец или певица наделенные весьма незаурядными вокальными данными, нередко, так сказать, бывают лишены каких-то внешних, скажем так, эстетических форм, скажем так. И, ну, что тут поделаешь? Тут как бы надо как бы... Есть же певица на Западе, небезызвестная звезда, такая, как Монсеррат Кабалье, которая к нам уже неоднократно приезжала. Вот. И, тем не менее, это оперная певица. То есть здесь дело в том, что, как бы отталкиваясь от комплекции певцов, наверное, нужно делать соответствующую постановку конкретно на этих певцов. То есть делать так, чтобы, чтобы эти певцы не находились, скажем так, в какой-то комической для себя позе или ситуации. То есть, учитывая комплекцию, им надо соответствующе себя вести. Но, разумеется, и петь соответствующие себе по возрасту произведения и арии. Тогда все будет гармонично и лаконично. Насколько это возможно быть этому? Вот. А на Западе, и сейчас, кстати, тоже, вот, например, в Большом театре идет тенденция на то, чтобы пели, в основном пела только молодежь. И на внешние данные стараются, конечно, обращать внимание очень серьезно, потому что на Западе уже давно, уже, так сказать, на все на это смотрят очень и очень критично и серьезно. На то, чтобы певица была стройна, хороша собой. Вот, и, так сказать, максимально, то есть существуют различные диеты и какие-то, так сказать, гимнастики. И, то есть мы в данном случае, чтобы, так сказать, соответствовать определенному уровню, вынуждены заниматься, как говорится, собой.
1: Вот, кстати, Маргарита, Александр, может быть, не в курсе, вы же в «Фигаро», вы играете роль маленького пажа. Это же,
2: совершенно
1: по сути,
2: верно.
1: Мальчик 8-12 лет.
2: Постарше.
1: 14.
2: Дело в том, что вот этот мальчик 8-12 лет, он не смог бы весь двор, женскую часть двора, оприходовать в свое время, потому что, как известно,
1: ну, значит,
2: этот мальчик успел везде.
1: Да, да.
0: Фигаро, тут вот, там,
1: да.
0: Фигаро.
1: А вот Фигаро, интересно, да. Интересно, да? Вот как, интересно, вам рекомендовали войти в образ этого мальчика? Ведь публика-то, она же понимает, что не мальчик по сцене прыгает.
2: Мы так называем партию, которая называется «Травести». То есть это когда женщина поет мужскую роль. И поскольку это мальчик, то, естественно, так сказать, голос еще, так сказать, считается такой мальчиковый, высокий, поэтому эта партия Моцартом отдана женщине. Вот, хотя на мне мужской там камзольчик, костюмчик, вот, и я, так сказать, такой керубино-паж, вот, и всячески, так сказать, движениями и жестами, вот, и, так сказать, надевая мужскую одежду, я, естественно, стремлюсь выглядеть мужчиной. Но для этого, опять-таки, если бы у меня была бы, скажем так, большая попа и все остальное, то, в общем, я вряд ли вписалась бы в этот персонаж. Должна сказать, что гордо, может быть, заявить даже о том, что, в общем, в нашем театре, пожалуй, я единственная керубина. Вот сейчас недавно взяли еще одну певицу на эту роль из другого театра. Вот. Но, в принципе, в нашем театре так получилось, что помимо меня эту партию не пел никто, потому что, в общем, скажем, мягко не соответствовал просто. Не сумели соответствовать этой роли.
1: А у нас, вот, кстати, я заметил, пока сидел там в ложе, как у нас выходит из положения. Вы говорите, на Западе даже уже все, чтобы соответствовало. А у нас вот ваши сотрудники в Большом театре выходят из положения, когда вы выходили на сцену в роли пажа, вот там же бабушки в каждой ложе, которые всех рассаживают, да, следят за порядком, они прям так вслух говорят, вы спели, они прям так, чтобы все поверили, что мальчик настоящий, что все как, знаете, молодец, Гриша, какой сегодня хороший спектакль.
0: Ну, действительно, я сам слышал, действительно, Рустам Каримович в данном случае.
2: Рустам Каримович.
1: А я ей сказал, вы мне

0: деньги не будете, бабуля. Я знаю, что это Маргарита Маруна, она Маргарита. Да. Ну, так отвела сторонку. Я вам по секрету скажу, Маргарита Маруна очень хороший человек. Очень хороший.
1: Человек, да? Ну что же, и на том спасибо.
2: Послушаем музыку.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Прежде чем мы все-таки перейдем к прослушиванию непосредственно ваших телефонных звонков, хотелось бы обратиться к сообщениям, пришедшим на пейджер. Александр, как ваши гости относятся к совместным выступлениям эстрадных и оперных певцов? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже мне показался интересным. Тут какие-то опять присылают непонятные вопросы, да. Так вот, если для певца так важна концентрация, то проводятся ли какие-нибудь психологические уроки? Подпись «Максим». И третий сразу вопрос.
1: Плодовитый Максим.
0: Нет, это вот разных людей «Максим один» задал. Да. Вопрос певицы. В Большом театре ставился когда-либо опера Герчвена «Порги да бес». Видимо, тут опечат.
1: Да.
0: А это, наверное, не «Порги», а «Пороги» тогда имеется.
1: Да? Нет, «Порги». Нет, именно у Гершвина.
0: А мне, кстати, больше нравится
1: опера «Порги и бес».
0: Опера Герчвена «Пороги и бес».
1: «Пороги и бесы».
0: Да.
1: У «Порогов». Ну,
0: по
1: с последнего вопроса, да, нет, могу прямо с последнего начать, что начать, или как, что не ставилось, к сожалению, наверное, на мой взгляд, к сожалению, потому что мне кажется, что это могло быть очень интересным. Значит, первый вопрос был, по-моему, о совмещении, да, классики.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Но, судя, наверное, несложно догадаться, что, судя по тому, что вы слушаете, не знаю, догадываетесь ли вы или нет, что вот музыка звучащая, вот сейчас в данный момент звучит Шуберт, симфоническая музыка, а вот то, что вокальное было до этого, «Мираж» и выдержки, скажем, из «Миража», и романсы русских композиторов, это, в общем, пел один голос, то есть мой. Вот. И поскольку я исполняла и эстрадную, и классическую музыку, то, разумеется, из этого, на мой взгляд, следует, что к совмещению классики и эстрады я отношусь... То есть я голосую руками и ногами, как говорится, потому что, на мой взгляд, это очень интересно. Это очень современно, это свежо. Это любопытно, и это, мне кажется, и слушается тоже очень с большим интересом публика, и публика воспринимает это великолепно, потому что публика уже воспитана в соответствующем, с соответствующим вкусом и стилем, и то, что нам показали, тот класс, который нам продемонстрировали Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури в своей «Барселоне», в общем, так сказать, наложило такой отпечаток. Народу понравилось, скажем так, люди ликовали. Публика ликовала. А вот поэтому я за, я только за. И если бы мне поступило соответствующее предложение в таком вот совмещении, о совмещении жанров, то я бы с удовольствием приняла бы участие в таком проекте.
0: А с позицией классического музыканта или эстрадного? Все-таки мы тут видим и «Мираж».
1: А вот имея, так сказать, и те, и другие, так сказать, наклонности, скажем так, то есть, умеючи петь и ту, и другую музыку, я бы в любом качестве приняла бы участие.
0: Так получается, вы уже совместили?
1: Да, ну вот, во-первых, я уже совместила. То есть, нет, звучит это отдельно, но, в принципе, может быть, это было бы интересно в таком, так сказать, исполнить в синтезе, скажем, на, как говорится, на стыке двух жанров что-то такое.
2: Вы же, Маргарита, я смотрю, феномен. Я, как искусствовед, так просто подведу черту. Феномен нашей музыкальной культуры. Причем это настолько шокирует наших радиослушателей в настоящий момент, что они даже вот пороги путают. Это я совершенно...
1: Пороги с бесами, да?
2: Да?
1: Mm-hmm.
2: Да, вот.
0: И что касается вот вопроса о психологических, в общем-то, разгрузках, видимо, действительно какой-то психотренинг.
1: Без наркотиков, да?
0: Да, существует ли что-нибудь? Например, у нас тут существует комната специальная психологических разгрузок, там... Контрастный душ установлен, это массажист спец. Да,
1: вы
0: вот
1: знаете, в театре у нас тоже все это оборудовано, есть массажисты, и есть души, и контрастные, можно, так сказать, каждый может себе позволить. Там, то есть есть кран с горячей водой, с холодной, то есть можно, так сказать, контрастировать.
0: Главное, чтобы
1: это
0: кисти вертелись.
1: Главное, чтобы, да, экраны работали, были не ржавыми. Вот. Что касается психологической подготовки, то, в общем, это в той или иной степени к этому должен быть готов каждый певец, который собирается серьезно заниматься классическим вокалом. Потому что, выходя на профессиональную сцену, в общем, каждый певец должен быть своего рода психологом сам себе. И уметь настраивать себя тоже прежде всего сам. Потому что, конечно, если у него есть много денег, если есть возможность возить с собой по гастролям и, так сказать, по концертам таскать за собой психолога, который будет тебя настраивать перед каждым концертом, это вообще будет просто, так сказать, очень хорошо. Но поскольку не всякий певец может позволить себе эдакую роскошь, то, естественно, мы вынуждены прибегать, так сказать, к условиям самих себя.
0: Скажем, если вдруг услугам, вы поедете в Австралию, я готов служить вам, быть такой роскошью в вашей поездке.
1: Кенгуру.
0: Да, прям сразу поеду. Маргарита, предлагаю вам сотрудничество. Филипп Киркоров. Сообщение пришло на пейджер.
1: Понятно.
0: То есть, ну что же, вот, пожалуйста, уже первое.
1: Ну, когда я стану Аллой Пугачевой, тогда я, может быть...
0: Далее, вот вопрос еще, на который я бы хотел услышать от вас ответ. Все-таки секунду, нужно его найти. Да, вот он, Маргарита. Влияет ли объем груди певицы на мощь ее оперного голоса? Скажите, пожалуйста. Подпись Михаил.
1: Дело в том, что не объем груди, а, скажем так, объем грудной клетки. Да, дело в том, что у певиц, которые занимаются с юных лет... Вот я, например, с 4 лет пою. Это не шутка, это на самом деле это очень серьезно, потому что я пела, будучи ребенком, пела еще в хоре. Была солисткой сначала хора имени Локтева, потом хора детского, большого детского хора Всевозможного радио Центрального телевидения под управлением Виктора Попова. Вот. И таким образом пела я с детства, с раннего. И поэтому, да, объем грудной клетки у меня достаточно большой. Именно грудной клетки по той простой причине, что у меня просто развиты легкие очень хорошо, что, собственно, должно быть у каждого певца или певицы.
0: И дирижера.
1: Ну, дирижеры, вот не знаю, почему-то как-то вот к дирижерам вы как-то особенно неравнодушны, мне кажется, Александр.
0: Я просто все время...
1: Как-то вы все время как-то упоминаете свою просто болезненную какую-то любовь.
0: Идеи, у меня все время идеи
1: летают просто,
0: вот представьте себе, например, устроить, скажем так, массовый заплыв. По одной дорожке плывут оперные певцы и певицы, а по другой дирижеры. Кто кого обгонит, а?
1: Ну, мне кажется, что касается размаха рук... то здесь, в общем, дирижеры будут впереди, потому как грести будут они, видимо, активнее, я так думаю. А вот если дыхание и плавание под водой, то, может быть, певцы победят, потому как с дыханием у певцов, наверное, покрепче будет.
2: А вот интересно, вот помните вот эту девушку белокурую, которая вот песни, музыка нас связала, как ее Таня Геркулесенко?
1: Овсянка.
2: Она открывала голос-то под ваши фонограммы. Даже на официальном советском телевидении, я помню, это была песня 89 или
1: да,
2: песня 90. Песня «Музыка нас связала» была лауреатом этого конкурса. Вот. Вот что вы скажете об объеме ее грудной клетки?
1: Ну, я думаю, что он невелик, потому как, в общем, петь... Вот именно эта певица петь, мне кажется, начала значительно позже, нежели, может быть, многие другие певицы. Поэтому...
2: Может быть, за нее до сих пор кто-то поет? Другой?
1: Нет, не думаю. Нет. Я думаю, что поет в данном сама, случае она сама. Ну, да, но просто на нее работают очень хорошие музыканты в данный момент.
2: А как, интересно, вот в каких отношениях, да, Маргарита состояла со всеми этими грезетками?
0: Подружками,
2: Жанну,
0: она была подружками.
2: Подружка.
1: Не подружка, я ни с кем не была. Вот здесь, как бы, в общем, этот термин немножечко неуместен. Я, скажем так, мягко, я была с ними знакома практически со всеми. То есть мы общались со Светой Разиной. С той же Таней Овсенко мы общались.
0: С Анной Апиной.
1: С Аленой.
2: А ее там не
0: да.
2: было.
1: Ее там не было.
2: Как
1: в этой группе.
2: Я просто могу сказать, что Апина произошла из группы «Комбинашка».
1: Совершенно верно.
0: Просто у нас Прохор очень хочет постоянно познакомиться. Я думаю, вы пользуясь служебным положением, лоббировать, скажем так, знакомство нашей девушки Прохор с Анной Апиной. И ничего не выйдет.
1: Увы,
0: ну,
1: да.
0: Ну, ничего, увы. Ничего. Ну, Прохор подождет.
2: Ну, она же добрая, да, молчаливая, да, Танюша такая?
1: Таня очень симпатичная.
2: Она умела молчать, и этим была цена.
1: Может быть,
2: для нашей поп-культуры.
1: Может быть, да. Но зато сейчас она научилась петь.
2: О, развернулась копыта.
1: И стала этим сильна.
2: И смущает планету этим. Европа ведь.
0: Вот вопрос уже мне пришел. Хотелось бы, чтобы я ответил на вопрос по поводу музыкальных вставок в нашей программе, которую нам выслали на пейджер. Владимир, ну не могу ответить, ничего издаваться не будет. И, в общем-то, как-то вообще суть вопроса непонятная. Вот эти оригинальные вставки музыкальные. Ну дайте, пришлите денег, я запишу вам такой музыки ведро. Ну, надо же сейчас как-то вы, в конце концов, заявите о себе. Да,
1: да.
0: Жить-то надо. Жить-то. Ну что же, я предлагаю перейти к ответственному моменту, начать общение с нашими уважаемыми в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы к Маргарите Маруни и, конечно же, к искусствоведу нашему Рустаму Каримовичу Гмыря. Я с радостью поднимаю телефонную дуду и слушаю. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот вы тут такие умные беседы ведете по поводу искусства, театра, хореографии, всего прочего. Но, походу, совершенно забыли.
0: Только простите, извините, что я вас перебиваю, только не говорите, скажем, о том, что у вас нет зубного протеза, и чтобы вам скинулись и помогли в вашем несчастье.
3: А к чему вы это сказали?
0: Ну, потому что нам очень часто звонят, и во время, когда мы ведем какую-то беседу, начинают говорить лично о своей проблеме. Там у кого-то ноготь там поранен, чтобы мы дали денег на ноготь, кому-то колесо подкачать. Обычно так все начинают. Типа, вот вы ведете тут умные беседы, а у меня пятка порвалась, к примеру.
1: Колесо спустило.
0: Да. Так что вот если вы за этим, то, пожалуйста, не надо.
3: Нет, я не за этим.
0: Денег нет.
1: И колес нет.
0: Да. Ну, в общем-то, мы поняли, что вы хотели. Спасибо за звонок, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня назрело парочку вопросов. Вот первый вопрос к Маргарите. Что вы предпринимаете в случае, если, проснувшись утром, вы обнаруживаете, что у вас пропал голос из-за простуды? Вот. И еще такой вопрос, наверное, ко всем вам. Почему в опере, на мой взгляд, такой застой в смысле инструментов? Ведь взять, допустим, рок-музыку, там и фленджеры, и лимитеры, и так далее. И вообще куча инструментов прибавилось лет за 15, вот последние. Так почему же не прогрессирует оперное искусство и вообще как бы классичное искусство?
0: Угу. Спасибо. Ну, интересно, вот вторая часть вопроса.
1: Вот вторая часть вопроса, да, она интересная, любопытная. Дело в том,
0: но
1: что...
0: Но первая чисто медицинская, поскольку наша программа, она медицинская в какой-то степени.
1: Ну да, витаминоз и так далее, да, у детей и собак. Второй вопрос, вот вы сказали про то, что в эстрадной музыке, значит, новые инструменты появляются, а в классике нет. Классика, она на то и есть классика, что в ней как бы устоявшиеся классические инструменты, как то духовые, там группа духовых инструментов, я не буду их перечислять, струнные и так далее. То есть классическая музыка, она не может, в ней не может ничего появляться нового, потому что классическая музыка — это классический состав музыкантов, который, ну,
0: может быть, имеется в виду, извините, что я перебиваю, тут нет, даже не состав, а, скажем, почему не появляются новые инструменты, скажем, в группе духовых. Ну вот, к примеру, взять дудук. Мы тут использовали дудук недавно. Вот очень мощно дунули, потом на нас иск подали, там человек оглох на одно ухо, ему прям то отдунули, вот, мощно. Вот, но дудук — это старый инструмент национальный, да? Угу. Вы знаете наверняка. А вот почему не идет развитие именно каких-то акустических инструментов, которые возможно использовать в классической музыке, вот, но новых?
1: Вы знаете, ну, может быть, потому что вот не идет, может быть, современных произведений, в которых могли бы быть использованы эти инструменты, данные инструменты, о которых вы рассказываете, к примеру. А та музыка, которая исполняется, такая сугубо классическая, то есть те оперы, которые испокон века звучали в таком классическом исполнении, они продолжают звучать, потому что здесь как бы не прибавить, не убавить. То есть можно как-то сделать опять какой-то так называемый ремейк из оперной музыки и там переложить там ту же оперу «Князь Игоря», да, в рэп там куда-то там перекладывали, да, тут какой-то из наших слушателей, и так далее. Вот. То есть можно что-то такое переделать, именно так вот конкретно переделать в какую-то, так сказать, просто чисто добавив, как вот приехала приезжая Ванесса Мэй, да, исполнить что-то такое, подложить какую-то подкладку и сделать что-то супер такое современное. Но это будет уже иначе называться. А классическая музыка, она на то и есть классическая музыка, потому что в ней использован именно классический состав музыкантов, классический оркестр.
0: То есть консерватизм,
1: оркестр.
0: Так называемый.
1: Да, именно консерватизм.
0: Ну, а что касается,
1: относительно
0: вот,
1: таблеток...
0: Почему таблеток?
1: Может быть, если вы... я просыпаюсь и обнаруживаю, что у меня пропал голос, то я здесь, в данном случае, я действую по-разному, в зависимости от того, насколько скоро мне нужно выскочить на сцену или куда-то, то есть насколько скоро, быстро мне нужно запеть. То есть если у меня есть время, если я могу, имею возможность лечиться, то я, естественно, не буду форсировать события. А если мне нужно к вечеру, скажем, быть уже в форме, то я, естественно, побегу к нашему фониатору. Это человек, который занимается голосовыми связками в поликлинику в нашу, где мне сделают соответствующую инъекцию, то есть в вену вольют соответствующее лекарство, так называемый стимулятор, но не наркотик. Вот. Это, как правило, глюконат кальция, который дает смыкание связкам на какой-то определенный период. То есть это делается прямо перед концертом или перед каким-то выступлением ответственным, если таковое должно быть. Вот. И отпою, а потом опять, так сказать, замолчу на какой-то, так сказать, период и буду уже методично лечиться, уже там тоже, так сказать, делать всяческие вливания и в нос, и в глотку, и всякие масла эфирные и так далее, для того, чтобы как-то, значит, привести как можно быстрее свой голос в рабочее состояние.
0: Главное не дышать над картофельным паром.
1: Нет, это как раз очень важно тоже иногда. Да. Если есть время полечиться, то очень хорошо подышать, кстати,
0: над холодным паром. Над горячим нельзя
1: паром. А холодного пара не будет. Остывший картофель он пара уже не даст.
0: Ну, это смотря какой картофель.
1: Ну, в общем, действительно, может быть, это чипсы какие-то современные.
0: Алена спрашивает, вернее, Лена. Ну, Лена, Алена, по-моему, одно и то же. Я там, принципе, практически, да. Александр, почему вы так не любите общаться со слушателями в прямом эфире по телефону? Уважаемая Алена, я думаю, что к концу нашей программы вы найдете ответ на этот вопрос, да? Вот, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок как раз. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот как вот влияет, в общем-то, игра на дудуке, вот половые признаки партнеров?
1: Вопрос интересный.
0: Вопрос интересный, но дело
1: может
0: в том,
1: быть,
0: что...
1: Рустам Каримович ответит.
0: Да, вы все-таки как-то так к дудуку я ближе...
1: ближе расположен. Ну, вот он рядом с вами лежит здесь.
2: Я признаться честно, можно я пока изучу его? Это вот этот справа, да? А это не то, что осталось от съемок фильма?
0: Ну, вообще, честно говоря, дудук и все музыкальные инструменты, скажем так, восточного происхождения, да будет вам известно, уважаемый звонящий только что, это, в общем, считается мужским приоритетом. То есть, ну, нам трудно встретить женщину, играющую на домбре, как правильно это аксакал, да? Вот, женщина у них только носит кувшин на голове и поет. Ну, чтобы понятно было, ну, что мы сейчас будем...
1: В общем, да,
0: то есть, в общем, мужской, скажем все, да. Так, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я хотел бы спросить, вот, судя по репертуару Большого театра, дается впечатление, что подбираются произведения, где нет особенно сложных вокальных партий. Второй вопрос я хотел спросить. Вот я часто очень сталкивался с ситуацией, когда студенты консерватории и Гнесинского училища... Алло.
0: Да-да, мы вас слушаем, не волнуйтесь, говорите.
6: Именно студенты вокальных факультетов вынуждены искать каких-то бабушек, дедушек, чтобы учили вокалу, тратить огромные деньги. А они говорят, что вот необходимой подготовки они никогда не получат ни в консерватории, ни в Гнесинском. Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, то есть, насчет облегченности репертуара, а значит...
1: Вот я не поняла, что вы имели в виду под облегченностью репертуара. Может быть, вы как-то... Вы имели в виду оперы, которые идут на сцене? Или вы имели в виду концерты, которые звучат? Потому что, так сказать, в операх там присутствует все, и какие-то трудности вокальные, и от арий там до речитативов,
0: ну,
1: говоря профессиональным языком.
0: Имеется в виду вообще все. Там и танцы, там и балет, видимо, даже
1: потому
0: может
1: Потому что насчет облегченности я не могу с вами согласиться. Может быть, я не поняла вопрос, я не поняла, что вы имели в виду. Вот. А второй вопрос относительно того, что, так сказать, студенты бегают по бабушкам и так далее, как вы сказали. Да, действительно, проблема педагога – это очень большая проблема. Вот. И почему-то, особенно сейчас, в консерватории, к сожалению, все не вечные. Вот та плеяда педагогов, которая была раньше, в консерватории, может быть, она была сильнее. Может быть, в силу каких-то традиций, которые сейчас, к сожалению, мы утрачиваем со временем. От нас уходит эта старая профессура. И, ну, то есть люди умирают, это, в общем, так сказать, естественно, наверное, естественный процесс. Вот. А на смену им, к сожалению, приходит все меньше и меньше людей, которые умеют, которые сохраняют эти вот старинные, старые традиции, которые умеют учить именно так, как учили когда-то раньше.
0: Называется педагог.
1: Являются носителями, да, ну, вот тех старых традиций, классических, того, той старой эпохи, когда еще люди, так сказать, ездили учиться за рубеж, то есть даже те же педагоги обучались за рубежом и привозили именно из-за рубежа вот это вот самое оперное искусство, то есть оно собиралось, как говорится, по всему свету. И сейчас этого, к сожалению, нет. И вот в консерватории, увы, чего раньше не было, сейчас очень стало почему-то стали практиковаться перебежки, так называемые, от одного педагога к другому. И вот это ужасно, потому что раньше это было нонсенсом, а сейчас это стало нормальным. То есть, когда студент приходит, и, так сказать, год он учится одного педагога, второй год у другого, то есть он имеет право,
0: потом,
1: конечно, выбирать.
0: Там идет.
1: Да, он имеет право выбирать, конечно, педагога, но вот эта вот беготня, она, конечно, к сожалению...
0: Неблаготворно сказывается на тушке последнего. Скажите, пожалуйста, Маргарита, вот как вы относитесь к такой, к теории Ивана Матвеевича Нереста? Это, я скажу, человек, который виднейший педагог, классический по классу вокала как раз, но сам он, тем не менее, не является певцом оперным в этом смысле. Он пытался 2 года назад открыть в Москве школу кастратов пения, но мы на втором чтении Госдумы запретили выставить Нереста. Сказали, Нерест.
1: Не вестись где-нибудь на стороне.
0: Да, вот, ну, поскольку, с другой стороны, в Италии ведь это же было распространенное явление. Насколько мы знаем, ради искусства, это да и т.п. Вот, как вы считаете, может быть, вернуть все-таки Нереста? Потому что желающих, я думаю, будет много сейчас.
1: Желающих, да. Но дело в том, что вот это вот пение кастратов, оно когда-то оно было в моде, в части, и, так сказать, и эти люди при дворах, при церквах, они, так сказать, имели применение, и достаточно большое в силу того, что музыка писалась конкретно на них, то сейчас, да, была мысль о том, чтобы открыть даже при консерватории, при московской, открыть так называемое отделение для... сейас уже нет кастратов, а вот, скажем, вот таких, как там Эрик Курмангалиев, там Ярослав Здоров, есть такой певец, который, так сказать, и он и пародист был, он работал в театре Камбаровой Елены. Сейчас он, в общем, так сказать, обучается классическому вокалу у Зарды Лухановой, кстати, в Гнесинском институте. И таких достаточно певцов, мужчин, которые поют вот женскими голосами. И была идея создать в консерватории отделение конкретно для них и принимать туда этих мужчин. Но дело в том, что потом выяснилось, что это не актуально, потому что, как правило, то есть вот они заканчивали, то есть просто прикинули о том, то, где они могут работать в дальнейшем, и выяснилось, что, в общем, потребностей в них уже практически нет. То есть эти певцы могут давать отдельные концерты, это все достаточно интересно, но у нас просто не развита вот эта система до такой степени, чтобы, так сказать, обеспечить работой певцов вот с такими вот уникальными голосами. Поэтому, в общем, эту идею прикрыли.
0: Вот скажите, Эльвира Вениаминовна Губа вот являлась, насколько я знаю, инициатором так называемых посольских вечеров. То есть, когда вот мне говорят: Александр, мы приглашаем тебя на посольские вечера, понимаете, то мне сразу представляется нечто шикарное, такое меблированное. Нет, ну наоборот, что я туда прихожу, комната меблированная, обязательно там пара-двойка-тройка левреток, там седые, в общем-то, восседают эти почтенные импозантные мужи, т.д. Да, вот и, значит, как раз вот поют эти самые вот представители разных видов классических искусств. Но на деле мы что видим?
1: Что?
0: Ну, вы же там были, я-то и не ходил. Но они же звонят.
1: Но вы там что-то про Губу мне говорите.
0: Да, Эльвира Вениаминовна. Ее зовут. Вам она разве не звонила?
1: Нет, вы знаете, мне, если вы конкретно интересуетесь по поводу того, что мне кто-то звонил, да, по поводу пасхальских вечеров, вы знаете, я не могу сказать, что у меня это входит в систему общения с посольцами каких-либо... Я не могу сказать, что у меня тут богатейший опыт.
0: Не, ну я просто вот, вижу, у вас этот значок, английский флаг висит.
1: На каком месте?
0: Ну вот на плече в форме погона. Я подумал, что...
1: А, что-то я не обратил внимания. То есть
2: это югославский флаг мне... там. А-а-а. Не путайте, да, цвета же те же самые. Я просто, как, поскольку я историк группы «Мираж», можно я приоткрою небольшую тайну? Вы можете обнаружить Маргариту на каких-то компакт-дисках в качестве, ну, там так скромно вынесена благодарность некой Маргарите Суханкиной. Вот, Маргарита Суханкина — это девичье имя, фамилия, присутствующая ныне здесь в студии, Маргариты Маруны. Вот, а фамилия это, насколько я знаю, имеет югославское происхождение. Ведь вас же хотели увезти туда фактически насильно, и вы вовремя
1: обдумали. Насилия не было?
2: Ну, не насильно, но он как-то настаивал, да?
1: Ну, настаивал по той причине, что он был моим супругом, поэтому, естественно.
2: Ну, вы вовремя одумались, вы поняли, что вы феномен нашей музыкальной культуры, и решили остаться здесь. Совершенно верно решили. Решение могу добавить. Я,
1: спасибо.
2: И, в общем-то, на этом закончил данный отрезок своего выступления.
0: Ну что же, я предлагаю обратиться вновь к телефонным звонкам 203-19-22. Кстати, номер пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Для тех, кто не может дозвониться в прямой эфир, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло?
0: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
7: Значит, я не собираюсь просить денег или еще чего-то. В общем, короче, я попал в такую ситуацию. Я сам инвалид по зрению. Ну, в общем, у меня определенно такое сложившееся мнение. Меня зовут Михаил. Я считаю, что человек, овладевший классическим вокалом, он, в общем-то, эстрадное, там, народное пение, оно, в общем-то, уже... как бы само собой приложится. Но вот я хотел задать вопрос Маргарите и всем присутствующим в студии. Вот как мне быть? Вот, короче, у нас есть государственный специализированный институт искусств для инвалидов. Его организовали в конце 91-го года. Ну, короче, педагог Ковалева Лидия Федоровна, она солист Большого театра, ну, она не возражает, чтобы я там учился, и зав музыкальной кафедры не возражает, все. Вот, и в какой вуз не суньте, мне говорят, что у вас есть свой институт, но есть такая проректорша у нас, она, конечно, к вокалу имеет такое же отношение, но, по всей видимости, как и вы, к космосу. Вот она ставит палки в колеса, и вот я хотел посоветоваться. Вот как мне быть? Куда не пойдешь, говорят, у вас есть свой институт, а с другой стороны, в этом же институте не дает учиться, то есть как бы разъединяет администрацию. Вот какой совет вы бы дали?
1: А разъединяет почему? Потому что со зрением проблемы?
7: Разъединяет, потому что проблемы не то чтобы со зрением, а проблемы с Гомером. То есть они ставят, инкриминируют мне недостаточные знания по литературе, скажем так.
1: Угу. По какой литературе?
7: По зарубежной.
1: Ну, для певца общее знание зарубежной литературы — это как бы это вообще второй вопрос. На самом деле должны быть элементарно какие-то вокальные данные.
0: Если у вас есть вокальные данные, Михаил, придите к ректору туда и скажите: мам, ты что, с коня свалилась? Ну-ка, давай, все.
7: Я извиняюсь, вот я прослушивался, кроме этого, у Александра Градского, у Льва Лещенко, у Уэсио Кобзонов, в этой же консерватории, в которой работает педагог Ковалева Лидия Федоровна, в Московской консерватории. Значит, у Образцовой они все меня признают. Причем считают, что есть перспектива. И вот даже некоторые из них, вот больше половины, считают, что если развить вот эти данные вокальные...
1: А ну, у вас какой голос вообще считается? Какой голос?
0: Михаил, извините, а не могли бы вы вот сейчас, если, так сказать, никого не разбудите рядом, вот изобразить нам что-нибудь прямо в прямом эфире?
7: А у меня есть способность пародировать.
0: Попробуйте спародировать, это тоже хорошо.
7: Ну, можно бывшего спикера Руслана Хасбулатова?
0: Нет, это не нужно. Нас интересуют только вокальные, скажем так, партии.
7: Вокальные партии?
0: Да. Чтобы вы нам что-то спели. Нас не интересует. Пародировать могут все политических деятелей. Сейчас это, в общем-то...
7: Ну, из какого репертуара, направления какое?
0: Ну, вот, например, то, что вы пели Градскому.
7: Например, то, что я пел Градскому, да?
0: Да.
7: Непосредственно?
0: Да.

0: голосом Шаляпина, один к одному, я пел романс «На воздушном океане», чем поставил на уши музыкальную кафедру университета культуры.
1: Давайте попробуем голосом Шаляпина, если вам не сложно.
0: Нет, не сложно.
1: Давайте мы слушаем.

0: Тихо плавают в тумане хоры стройные ветрил.
1: Ну, я немного волнуюсь.
2: Михаил, ну вообще, на самом деле, вы знаете, вам действительно надо все-таки продолжить вот направление вот в ту сторону, в сторону Лещенко, Кобзон, вот именно эстрадного, вот эстрадного плана, пения, да, потому что, вот, может быть, вы найдете себя именно в жанре пародии.
3: Спасибо вам за звонок, Михаил.
2: Спасибо, да, мы кстати, с удовольствием вот, прослушали все то, что вы...
3: Да, все, что вы нам исполнили. Вот, кстати, Леночка, которая прислала нам сообщение на пейджер, пришла еще. Да, ну, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хочу задать такой вопрос. Значит, сохранились ли какие-нибудь традиции закулисные из старого русского театра? Как, вот, например, у спортсменов штангист не перешагнет через штангу, да? Кинематографист, который уронил сценарий, обязательно должен на него сесть. А существует ли что-нибудь вот закулисное такое у вокалистов? Вот, спасибо.
3: Это, кстати, действительно интересный вопрос.
2: Ну, если... вы знаете, у музыкантов то же самое. Если они уронили ноты перед выходом на сцену, там, скажем, перед концертом, то они обязательно должны... Концертное ли на тебе платье, там, пачка ли там надета широкая, что-то... Обязательно плюхаются все на пол. Это, как бы, традиция, видимо, у всех.
3: Мы наблюдали
2: одинаково,
3: это, кстати.
2: Иначе, да, иначе пец не будет. И, в общем, обязательно будет какой-нибудь казус на сцене, поэтому считается, что вот надо на ноты упасть. Вот, а такие очень многие крестятся перед тем, как выйти на сцену, но это, видимо, так сказать, тоже святое, как говорится.
3: Ну, это из парашюта, когда мы прыгаем,
2: вот.
3: Тоже
2: святое. Потом есть традиция в Большом театре тоже, вот, на мой взгляд, мне кажется, что, в общем, это хорошо. То есть, если певец исполняет первый раз какую-то партию оперную, в общем, неважно, заглавная она, или так сказать, большая она, или маленькая, или это просто кушать подно, он обязательно устраивает маленький банкет после спектакля, обязательно приглашает всех к себе, дирижера и всех певцов приглашает к себе в гримерку и там
3: и проставляет.
2: И что называется, проставляет, да. Это может быть или шампанское, или что-то еще. Чисто символически может быть. Вот. Но факт тот, что он собирает обязательно, вот, так сказать, всех участников спектакля, обязательно все это отмечается.
3: Ну и прежде чем мы послушаем следующую композицию, вопрос от Настеньки. Она спрашивает, скажите, Маргарита, много ли представителей сексуальных меньшинств среди оперных певцов?
2: Знаете, я не проверяла, Настенька, лично, вот, поэтому мне сложно сказать. А, ну, среди оперных, по-моему, немного, потому что наши мужчины, они, в общем...
3: Балерон
5: все. Балет в основном.
2: Нет, вот балет, да, в балете что-то, вот, насколько я знаю, существуют какие-то градации. Ну, вот. А в опере это, в общем-то, это нонсенс, скажем так.
3: Ну что же, послушаем пьесу.
2: С удовольствием.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: Тем временем на пейджер к нам также приходит сообщение. Маргарита, объясните, пожалуйста, почему вы разрешали, чтобы ваш голос использовали какие-то миражи Гулькина, Овсиенки, Разины? Вам какой был от этого интерес? Пожалуйста, объясните. Непонятно. Спасибо, Лена.
1: Вы знаете, если честно, мне, в общем, интереса от этого не было никакого, ровным счетом. Это я вам честно скажу. Дело в том, что мне просто было на это, мягко говоря, плевать абсолютно, потому что я занималась именно в тот момент, когда начался расцвет самой музыки, так называемого, «Миража», вот этой группы. Вот я занималась активно совершенно другой, другим видом, скажем, музыки. То есть это был классический вокал. И настолько была поглощена вот этим всем, что все, что касалось, так сказать, группы «Мираж», меня интересовало постольку, поскольку я, более того, скажу, что я просто записывая вот эту музыку, работы в студии, я просто развлекалась. То есть я пробовала себя в разных жанрах, и, честно говоря, Лена, уважаемая, я просто не знала, что это зайдет настолько далеко, вся вот эта вот музыка, что ее сумеют раскрутить, говоря современным языком, настолько, что она будет, в общем, звучать из каждого окна практически.
0: Называется «Публика это схавала».
1: Да.
0: Кстати, вы знаете, Маргарита, вот сразу вдогонку пришло возмущенное послание тоже. Маргарита, почему ваш голос использовала всякая шелупонь? Вам что за это? Хорошо платили? Спасибо, Катя, уже на этот раз Катя. Вот Лена и Катя, собственно, дуэтом так возмущаются.
1: Нет, вы знаете, мне за это практически ничего не платили, я вас должна расстроить.
0: По молодости.
1: Просто это было по молодости, по глупости, вот, и...
0: По беззащитности, я уже из-за доверчивости.
1: Вот, мне подсказывает ведущий, да, просто вот все совершенно эпитеты, все это совпадает, да, все эти названия. Все это было именно так. Я уже практически, по-моему, ответила на этот вопрос.
2: Я поэтому... как миражевед и искусствовед, я лишь добавлю, что голоса открывали такие девушки, как Светлана Разина.
1: Рты, наверное, не голоса.
2: Рты по время. Рты открывали и делали голоса. Разина, Ветлицкая, Овсиенко, Салтыкова.
0: Ветлицкая, кстати, у нее
2: она
0: есть
2: сама
0: манера,
2: хорошо поет. Но начинала хорошо. Она там, вот их же всех красили специально в белый цвет, чтобы как-то издалека со сцены не было видно, что они меняются на самом деле. Да. А Наталья Гулькина, она действительно записала на первом альбоме 5 песен и, в общем-то, заработала себе этим неплохой капитал. У нее была ужасная дикция.
0: Рустам, давайте послушаем вот для сравнения.
2: Для сравнения, кстати.
0: Какая там пьеса?
2: С Гулькиной. Вот вы послушайте, как она...
0: С Гулько. Это, кстати, Гулько, это, наверное, брат. Сейчас, да вы так и не волнуйтесь, все нормально. 5, не волнуйтесь.
2: Вот включите 8-й трек популярной песни «Электричество», и вы поймете, что когда поет Наташа Гулькина... Ну, сейчас у нее получше. Она, конечно, позанималась вот в Гнесиных, да, с педагогами. Но там вы не поймете ни слова, ни одного. Вот послушайте, как пела Наталья Гулькина.
0: Слушаем.

0: сразу же в ходе вот всего шедевра вопрос к искусствоведу. Скажите, песню, которую поет Гулькина, слова, что она сама написала, больше абракадабры слышать не приходилось. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Татьяна Сергеевна, открою вам маленький секрет, что Гмыря, в общем-то, она восхищалась только что вот этой вот всей байдой, говорила, что если бы это была гитарная музыка, то Ютубы просто бы отдохнули. Ну, это я
1: конечно,
0: так.
1: Конечно, конечно. А вот сейчас эти все группы, появился термин «экстремальная поп-музыка». А вы послушайте, это же все было. Вот оно. И гитарка, и все.
0: Нет,
1: а
0: сейчас это за стеной играет, в общем-то, наш главный на рояле тренируется.
1: Не, ну что вы обо мне так плохо думаете, я понимаю. Ну вот уже хороший шлягер. Вы говорите что-то про гармонию. Единственная загвоздка здесь была — это голос. Голос. Здесь вот, может быть, по тем временам, когда наша публика устала от академического вокала в лице таких грандов, как господин Леонтьев или Алла Борисовна, может быть, тогда вот эта дворовая девочка из соседней подворотни, под гитару, ну, как бы свой такой родной голос для всего населения это катило. А сейчас, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что именно ритм, вокал профессиональный, он катит больше.

0: Напоминаю, для тех, кто вот ненароком только что подключился к нашей программе, что в гостях у нас сегодня солистка Большого театра Маргарита Маруна и искусствовед Рустам Каримович Гмырин. На наш пейджер приходит много достаточно сообщений. Вот, например, такое: «Маргарита, а вам не хочется, шутя, записать какой-нибудь диск, чтобы все эти эстрадные певички от зависти повымерли, как тараканы? Спасибо, Таня». И сразу же, если позволите, еще один вопрос. Да, «Маргарита, ваше мнение о певице Анастасии и о Пугачевой? Не считаете ли вы, что у них похожи голоса? Как вы относитесь к их творчеству?» Это вопрос от Ксении.
1: Ну, вот со второго вопроса можно начать сразу.
0: Безусловно.
1: Да. Действительно похоже, да, эти две певицы, особенно когда Анастасия начинала свой творческий путь, то действительно ее можно было спутать. Я не знаю, подражала ли она специально, или, на мой взгляд, просто действительно похожи тембры по тембрам голоса.
0: Ну, сейчас, кстати, согласитесь, что даже вот последний видеоролик «Сибирки», вот, по-моему, Маргариты Распутиной, ваши одноименки. Да, да. Вот тоже есть определенный, то есть уже из такой, из Сибирки, которая коня схватит за узду и в горячий дом вбежит с ним, она уже превратилась тоже в личную достаточно такую даму. Вы видели и некоторые манеры ее, значит, косение глаз, также, значит, уклон носа и крив губной немножко смахивает на Аллу Борисовну в лучшие годы ее карьеры.
1: Вы знаете, Александр, не могу с вами поспорить здесь, потому что я не могу сказать, что я очень внимательно наблюдаю за творчеством Маши Распутиной.
0: Не, мне Рустам Каримович подкинул, опять же, какую-то порнушку, а в конце у него почему-то все дописано клипнёй разный.
1: Какую он находится, Рустам Каримович?
2: А я что могу сказать, как искусствовед? Вот Анастасия и Борисовна, да, если их сравнить. У Анастасии высокий каблук, а у Борисовны шпилька. А потом, с исторической, идеологической точки зрения, они ни в каблук, ни в шпильку Борисовне не идут, потому что Борисовна – это живая еще ходячая легенда, а эти еще бегающие, такие грязетки молоденькие и потеют.
0: С этим сложно не согласиться. Ну что же, что касается вот первого вопроса насчет диска.
1: Да. А насчет шутя, да? Дело в том, что я бы, в принципе, бы шутя бы записала, но дело в том, что в эту шутку, увы, придется, видимо, очень много, прежде чем пошутить, придется очень много вложить элементарно денежных средств. А вот, и поэтому, в общем, не знаю, будет ли это шуткой. Если попытаться записать вот такой вот компакт-диск.
0: Понятно. Я предлагаю опять же вернуться к телефонным звонкам наших радиослушателей.

0: выпускал литературную газету за 28 марта 1979 года. Там интервью с Еленой Образцовой. И вот она пишет, как она работала с Гербертом Караяном. Вот я позволю себе буквально три коротких фразы прочитать из этого интервью. «Во время записи Караян стоял ко мне лицом, и я видела его руки, уже старческие, морщинистые, натруженные. И мой голос пошел за этими руками в жизнь Лучены, в ее страдания, боль, гнев». И дальше такая фраза, которая меня тоже буквально потрясла. «Караян вынимал из меня такие глубины, такие силы потайные, которых я в себе не подозревала. С Караяном я пела так, как ни до, ни после него. Уже никогда я не могла повторить то, что сделала на пластинке». Вот как вы прокомментируете, так сказать, этот опыт Елены Образцовой? И был ли у вас такой опыт общения, так сказать, с дирижерами?
1: Спасибо. Спасибо.
2: Вы знаете, неспроста. Неспроста, да. Я благодарю вас за этот вопрос, вообще за эту выдержку. Я прослушала с удовольствием. Гениальные слова относительно гениального дирижера. Вообще великолепный, хороший дирижер, как хороший пианист и вообще хороший музыкант, это очень большая редкость, когда человек может действительно не то чтобы, так сказать, повести за собой инструмент и саккомпанировать, я имею в виду пианиста, а вести за собой целый оркестр, огромный коллектив, это сложнейшая задача. И поэтому относительно встречи с хорошим дирижером это бывает, к сожалению, очень редко. Но если это бывает, то это колоссальный праздник. Вот я могу просто привести пример того, как я работала. Я просто с удовольствием вспоминаю о работе с Рудольфом Борисовичем Баршаем. Правда, к сожалению, это было уже за рубежом. Вы, наверное, знаете, что он очень-очень давно уже живет, к сожалению, не в России, а за рубежом. И дарят там свое искусство именно, так сказать, той зарубежной публике, скажем так, и зарубежной аудитории. Вот. Но я просто с колоссальным удовольствием вспоминаю дни, когда мы работали с ним над хамольной мессой Баха, над мессой Солемнис Бетховена. Это было просто незабываемое впечатление. И просто вот благодаря... Потом опять-таки... Хотя Владимир Ашкенази, вы, наверное, тоже прекрасно знаете, что он не только прекрасный пианист, но и прекрасный дирижер, который, кстати, после Герберта фон Караяна возглавил филармонический оркестр Берлинской филармонии и с колоссальным успехом, так сказать, им руководил. И вот я имела, опять-таки, честь исполнять с ним под его руководством свадебку Стравинского. И это были тоже совершенно незабываемые впечатления от общения с этим человеком, с этим гениальным музыкантом. Поэтому еще раз повторяю, что хороший дирижер – это великолепно, это потрясающе, это праздник, это восторг, и это всегда просто, я не знаю, вдохновение для души и сердца.
1: Вот вопрос, даже не вопрос, а просто, скажем так, сентенция, назовем все послания на пейджер. Маргарита, Галина Вишневская говорила, что от хрипоты очень помогает подогретый пиво. Вы пробовали когда-нибудь это средство? Я попробовала, очень противно, подпись Мила. А я один раз в жару портвейн попробовал. Ну, хотя речь не обо мне.
2: Дело в том, что да.
1: Что-то я не скромен сегодня.
2: Дело в том, что пиво я просто саму по себе не поклонница этого напитка.
1: Даже бочковое пиво.
2: Любое.
1: Даже под креветочки.
2: Иногда темное, да.
1: С креветочками.
2: Но я не могу сказать, что я такой ярая поклонница, а уж тем более теплого пива, это вообще, по-моему, отрава редкая. Тем более, что
1: помогает действительно для связок. Там же это...
2: Сейчас настолько много, так сказать, различных автомобилей.
1: Да, то есть вот для горловых...
2: Дело в том, что сейчас настолько много существует различных средств.
1: Химия,
2: сосулек,
1: Маргарита,
2: там,
1: химия.
2: И так далее. Нет, почему есть и травы, так сказать, какие-то настойки, всякие бронхикумы и так далее, различные, так сказать, и в таблетках, и в чаях, и так далее. На травах, это все сделано на травах. Поэтому обращаться к пиву, к теплому тем более, действительно, если это омерзительно, это то же самое, что вот для меня некоторые пьют молоко с содой подогретое.
1: О, вот это гадость.
2: Это считается, что это тоже или полезно. Вот, но да,
1: или,
2: то
1: с
2: есть, или с молоком, или с боржоми.
1: Да,
2: в общем, все это отвратно.
1: Нет,
2: да, это ужасно. Хотя, я не знаю, может быть, это и делает, так сказать, какой-то лечебный эффект для глотки, но для желудка и для вообще
1: опасность.
2: Для вкусовых ощущений. Это достаточно неприятно, поэтому...
1: Потрошка не вынесут.
2: Да.
1: А вот, кстати, как вы относитесь к выпиванию сырых птичьих детей?
2: Ой, нет, этот я тоже не сторонница.
1: Я тоже не. Мало ли что попадется или что-то вкачают взамен желтка.
2: Нет, дело не в этом.

0: Нет, даже не то, что скачает, а вообще само по себе, опять-таки, на
1: не
0: вкус.
1: Главное,
0: это...
1: согласен.
2: Птичку жалко.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите погромче, вас очень...
3: Владимир,
1: здравствуйте.
3: У меня к Маргарите такой вопрос. Восхищен вашим голосом. Задавалось много вопросов, но я так и не понял, вы, по-моему... Так, ушли немножечко от ответа. Почему вы решили разменяться вот на этом рок-пении? Я вот когда сравниваю, и откровенно говоря, мне как-то не по себе даже становится. Это что, причина? Значит, оперные пения сейчас не в моде, совершенно не ценится, да? Сейчас же ведь ценится что? Вот эти роки. Мода на них пошла.
1: Извините, прошу прощения, что я вас перебиваю. Дело в том, что уже неоднократно Маргарита рассказывала о том, что вот молодежные роки, это, извините, было увлечение молодости. Поэтому, простите, вы несколько невнимательно слушали все, что вот делалось в контексте эстрадного пения. Это как раз было давно, а не сейчас. Сейчас осталось то, что вот мы слушаем это классическое исполнение романсов в исполнении Маргариты Маруны, посему вопрос ваш.
2: Не скажите, Александр. В том году был записан Маргаритой. Я, как искусствовед, все-таки биограф музыкальный, отмечу, что в том году был записан танцевальный диск, компьютерный такой, Mirage Dance Remix. Его целиком записала Рита, хотя на этой пластинке они вообще не указали, кто там поет. Там изображена фотография Светланы, как ее, Разиной, вот, с микрофоном в руке. Причем я разговаривал с продюсером проекта «Мираж» Андреем Летягиным. Я говорю, а почему Разина держит в руках микрофон? Он говорит, а у нас в компьютерной базе данных была только эта фотография. И, в общем-то, мы там написали, что Разина-тексты двух песен. Вот. Ну, в принципе, Рита там спела все вот 20 сколько-то песен.
1: Ну,
2: и
1: быть,
2: даже
1: ну,
2: Гулькинские ну, перепела. То есть, в принципе, я понимаю, деньги неплохие.
1: Может быть, Марина Разина, имеется в виду, под коробоки пела.
2: Под коробоки. Да, микрофон там был коробок.
1: Маргарита, деньги на диск можно найти следующим образом. Пускай певички, которые использовали ваш голос, платят за этот диск, а то этой моли бесцветной очень хорошо живется, считает Екатерина Васильевна. А бандитов вы будете искать, чтобы они деньги отбирали, Екатерина Васильевна?
0: Екатерина Васильевна, я рекомендую вам быть моим продюсером просто
1: да.
0: В издании компакт-диска.
1: 50%
0: я
1: вам
0: за.
1: Суммы.
0: 50% сразу вам, да. Я человек не жадный.
1: И обратимся снова к телефонным звонкам. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Александр, это опять вас Михаил по зрению беспокоит. Вы разъединились, и это самое... Это я не успел задать вопрос.
1: Угу.
4: Значит, насколько отрицательно влияет курение на пение вообще? Но я имею в виду не только академическое, в общем-то. Имеется в виду любой стиль и направление.
1: А, Михаил, извините, мы же это тоже обсуждали на примере Джо Кокера, который, в общем-то, все равно не потерял свой блюзовый вокал, и Маргарита говорила, что многие солисты
0: знаете, большого кому
1: театра...
0: Как, да,
1: это зависит от тушки, понимаете ли.
0: Да. От далее. Физических данных.
4: Да, и еще, Александр, я прошу не разъединять, вот то самое, вы так и не ответили мне, вернее, не посоветовали, вот как мне быть, если мне не дают учиться в специализированном институте по незнанию,
1: вопрос,
4: по причине незнанию Гомера, а в обычный, значит, не берут и говорят, что у вас есть свой инвалидник. Вот что вы посоветуете делать мне в этой ситуации?
1: Ну, мне сложно сказать. Вот у Маргариты, я знаю, есть ответ, по-моему, на этот вопрос. Или, по крайней мере, как-то она может более... Потому что я-то вообще нигде не учился. Из школы меня выгнали в 4-м классе. На радио это шефская помощь.
4: Но я же все-таки немалую пользу мог принести. Причем не только на академическом, и на эстрадном, и на народном. Вот я просто не хочу сейчас занимать время эфирное. Вот все-таки людей много желающих.
1: Да, понятно. Ну, сейчас
4: кстати,
1: вот, я вижу, что искусствовед тоже вот тут рвет.
2: Михаил, приходите к нам в искусствоведческий центр. Все лучшее грудничкам. Мы с удовольствием вас примем. Ну, пока, конечно, в начальную подготовительную группу, а там у нас есть опытные логопеды, и дерматологи, и философы, и все комплексные. Сейчас ведь все время какое нужна комплексная программа обучения, приходить.
1: Ну что, я предлагаю еще послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Владимир еще раз. Вот вы говорите, полны внимания, и обрываете.
1: Угу.
5: Звонил с полчаса, может быть, побольше назад мужчина, вы ему даже не дали высказаться. Я вот сейчас задавал Маргарите вопрос и кричу, что у меня второй вопрос. А вы берете и обрываете, и рекламируете себя, что полны внимания, беспредельно.
1: Ладно, вы вышлите нам ваши паспортные данные, я вам пришлю денег.
5: Вот так, и не грубите, пожалуйста.
1: То есть это, я предлагаю помощь, понимаете, и как-то в форме извинений материальных.
5: А зачем такой цинизм? Вы мне денег пришлете, дайте ваши паспортные данные.
1: Хорошо, привезу деньги, давайте паспортные данные привезу.
5: Хам.
1: Вот и поговорили. Этими же губами он целовал свою маму. Ну что же, я предлагаю послушать вашу композицию в исполнении Маргариты Маруны.

0: Остается совсем немного времени у нас до окончания нашей сегодняшней встречи с солисткой Большого театра Маргаритой Марун. И мы принимаем еще один, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
1: Доброй ночи. Я хотел вот спросить у Маргариты. Вот в обычной жизни у певца в каком состоянии должен быть голос? Надо стараться там отключить резонаторы. Вот, например, вот все-таки Лава, он тенор, почему-то говорит таким хриплым, низким голосом. И вообще вот можно просто по обычной речи догадаться, поет человек или нет?
0: Спасибо за интересный вопрос.
2: Да, вообще-то можно. В принципе, профессионал всегда догадается по обычной речи, поет человек или нет. Есть такие певцы, вот категория певцов. Кстати, вот насчет Зураба Лаврентьевича, все-таки Лавы, я бы не сказала, что он хриплым голосом говорит по жизни. У него как раз слышно, что он тенор, он и говорит таким высоким, так сказать, тенором и достаточно и поставленным. Вот это слышно, что он тенор. Поэтому насчет хриплости не могу с вами согласиться, потому что мы общаемся в театре достаточно часто. А относительно... Есть категория певцов, которые всем пытаются доказать и показать, что они певцы, и поэтому разговаривают приблизительно вот так, вот такими,
0: да,
2: вот
0: есть
2: голосами.
0: Такое.
2: Есть такие
0: есть.
2: Женщины, да. Вот. Да. А есть певцы, которые говорят просто обычными, так сказать, таким вот жизненным голосом. В принципе, это совершенно не играет никакой роли. Единственное, что, так сказать, певцам, если человек профессионально поет и бережет свои вокальные данные, нежелательно разговаривать громко, скажем так, орать где-то, кричать на улице, тем более в мороз, выходить.
0: Да, из окна,
2: раздет,
0: тем более
2: из окна.
0: Да ты уйдет, машина!
2: Вот, где-то приблизительно, да, вот так, как сейчас продемонстрировал ведущий. Вот, поэтому
0: нет,
2: тут есть
0: я правда
2: какие-то
0: прокричал, там какой-то
2: моменты.
0: Человек лезет к автомобилям, хочет барсетку мою надеть. Барсетка потом. И так, я ее увел сегодня из джипса.
2: Вот
0: а он уже уведен и уводит дважды. Никуда не годится.
2: Бедная. Вот, кстати, поэтому, да, что, кстати...
0: Вопрос пришел, Маргарита, очень хороший вопрос, прям как заключительный. Принимали ли вы участие в каких-либо певческих конкурсах? Спасибо, Оля.
2: Почему это так смешно?
0: Нет, просто.
2: Вы знаете, как-то у меня не сложилось с конкурсами с певческими, поэтому не могу здесь похвастаться ничем.
0: Ну, давайте что-нибудь споем в заключение, а то Савелий достал, честно говоря, в хорошем смысле. Что,
2: достал,
0: какую песню будем? Давайте говорим. Про Катюшу, например.
3: Катюша.
0: Катюша, да?
2: Про цветовые яблони и груши.
0: Про груши,
3: нет,
0: прав.
3: Честно говоря, я, наверное, откажусь. Вы все-таки двое певцов, а не надо, да?
0: А я сейчас возьму вас за голову и ударю об стол.
3: Я знаю, Александр, вы можете, но...
0: Запивайте.
2: А как же челюсть?
3: Раз.

0: Ну и на этом мы прощаемся с Маргаритой Маруной. Заканчиваем нашу сегодняшнюю рейсу. Спасибо и вам, уважаемый Рустам Каримович Гмырев, всем, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. И пожелайте что-нибудь, так скажем, напоследок нашим уважаемым геройским орлам, Маргарита.
1: Орлам, вы кого имеете в виду? Слушателей? Вы знаете, я просто могу пригласить вас всех сегодня утром, уже сегодня, на спектакль в Большой театр. Спектакль «Иоланта», в котором я буду исполнять партию Лауры, одной из подружек слепой девушки.
2: Вам, кстати, в хоре остальные подружки такие озабоченные домашними делами стоять на сцене. Носы красные, а вы самая прекрасная, Маргарита, на сцене в этом хоре. А еще Фигаро вы поете, я знаю.
1: Да, еще Фигаро.
2: А я хочу пожелать всем, пожалуйста, любите хорошую музыку, читайте мои книги.

0: И в этот первый вечер, воскресный вечер, вернее, субботний вечер, ну, вернее, даже не важно какой, просто первый вечер этого года у нас в гостях человек, который однажды уже был здесь, очень вам понравился. И, в принципе, его появление здесь, оно, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, это является сам по себе геройским поступком, потому что буквально за неделю до праздников наш гость отметил свое 75-летие. И он нашел в себе силы приехать сюда, тем самым подавая пример многим молодым, которые, в общем-то, маются с похмелья, периодически звонят своим друзьям, требуя психологической поддержки. Наш же гость держится бодрячком и стоячком. Я рад приветствовать в нашей студии заслуженного учителя России Назара Ефимовича Клычка. Доброй ночи, Назар Ефимович. Я рад видеть вас бодрого такого. Во-первых, позвольте вам преподнести вот этого замечательного футболиста, скульптура футболиста.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: С вашим юбилеем.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот. Да, вот.
1: Я еще хотел бы сказать, что ничего, не волнуйтесь, я сейчас беру, да. Я бы еще хотел сказать, что помимо всего остального, я еще и стою особнячком.
0: Да, это заметно.
1: Потому что в Смоленске тот особнячок наконец-то мне удалось выкупить. Вот, помните, вам очень понравился, когда мы с вами были, ну, вы помните тот случай, да. Так вот, все-таки мне к юбилею, к своему, к своей дате и, опять же, к Новому году удалось убедить мэрию города Смоленска. И теперь я переехал, то есть, в Новый год, в Новый век, в новый, так сказать, дом уехал, да.
0: Ну,
1: и хотел бы я поздравить всех смолян и смолянок, которые сейчас меня слышат, вот, с наступившим Новым годом. Да.
0: Спасибо, спасибо. Мы вот все смоляне и смолянки, в свою очередь, тоже вас вот тем же, по тому же месту. Ну вот скажите, пожалуйста, недавно мы все созерцали вот новый метод процесса отлива. И не все поняли. То есть, во-первых, это связано с тем, что, конечно, такая сложная техническая программа была поставлена в предпраздничные дни, однако сама техника это очень интересно. Не могли бы вы пояснить, вот, что нас ждет в этом наступившем? Потому что если мы меняем целиком не только траекторию отлива, но и, скажем...
1: Нет, ну вообще традиция юбилейную плавку под Новый год, она уже... лет так 30 как существует. Потому что, как наверняка вы слышали, под Новый год существует традиция сходить в баню и так далее. Но металлурги презирают все это и предпочитают традиционным методом проведения досуга почетную плавку. Вы знаете, что домну невозможно остановить. Это вам не какой-нибудь кран пивного автомата.
0: Нет,
1: перекрыли,
0: ну как,
1: и все.
0: Назар Ефимович, я помню тот замечательный случай, когда бригадир Осип, вот он бежал, махал пластиковой шапкой, в валенках в таких, в левой руке у него был крюк, в правой руке вот варежка, каска сзади где-то уже висела, и он громко кричал, бежал по цеху, такую фразу: «Останавливай дамбу! Останавливай дамбу!» И если помните, вот хорошо, что Елена Сергеевна, она первая поняла, что вот-вот грядет, в общем-то. И,
1: безусловно.
0: И была нажата монументальная кнопка, рубильник. В результате, конечно, домбру вспучило потом, потому что пока не все вытекло, останавливать нельзя, насколько мы
1: не
0: понимаем. Вот как вытекло, то можно. Но, в этот раз не все же вытекло.
1: Не все.
0: Часть-то как его достать, поднять? Теперь снова все, то есть домбру на выкид.
1: Догревать, конечно, конечно.
0: Или долить можно. И... То есть он расплавит, если снова долить, я вот все хочу понять. Вот
1: ну, расплавлю, конечно. Ну,
0: а потом
1: уголька.
0: А и назад вылить.
1: Да.
0: Так можно спасти дымбу?
1: Конечно, конечно. Что,
0: хорошо.
1: Что, на этом, собственно, и построено.
0: Ну, прям такой бодрячок. Я вот смотрю, даже 75-летний юбилей ваш.
1: Но вы же поймите, что все это, почему такое почет и уважение? И как я могу себя не чувствовать гордым и бодрым? Я же предложил новый метод. Я предложил, начиная с этого года... Вот, в почетную плавку добавлять, как вы думаете, что? Рыбу. Брать обыкновенную мороженую рыбу и добавлять ее в шихту.
0: Можно, кстати, вот...
1: Мы экономим тем самым на фосфоре. Поскольку зачем тратить огромные деньги для добычи фосфора из руды? Это же стоит колоссальных денег. Бюджетное финансирование. Зачем вам это нужно? Когда вылавливаются миллионы тонн рыбы, мы ее никуда не можем продать. Потому что наши цены после кризиса, они просто никого не устраивают. Ни внутренних потребителей, ни внешних. Поэтому я предложил всю рыбу, которую мы вылавливаем в Атлантическом, Тихом, а также Северном Ледовитом океанах, в домну. И получаем первоклассную фосфатированную сталь, которую мы сможем залить просто все регионы. То есть мы у себя в Смоленске объявили 1999 год годом залития металлом всего.
0: Ну, это совершенно верно, потому что, во-первых, тем самым мы не будем давать возможности неконтролируемым пророслям, которые разрушают структуру вот земной коры и мешают, в общем-то, отсюда. Вот у нас провал люковый происходит периодически, бывало,
1: гадюжина. А тут смотрите, какая выгода. Никаких люков. Все чистый металл. Ну, представьте себе, что дорога сделана из железа.
0: А ржа?
1: Вы касаетесь очень... Правильный вопрос задали. Вы касаетесь очень такой интересной темы. Понимаете, когда будет все в металле, то просто ржавчина не будет иметь места.
0: А, ведь из-за чего происходит ржавчина? Потому что можно же специальных женщин, которые будут делать маслополив периодически, не как сейчас вот соляные вот эти ванны, то есть которые
1: делают...
0: А, да, совершенно.
1: Между прочим, как вы замечаете, на поверхности металла никогда вы не найдете... То есть снег, падая на металл, он тает. Это давно известно.
0: Скажите, а у вас вот тут заходил человек и спросил, у вас яйцо во рту?
1: Нет. Да, у меня вот. Во рту стройные ряды золотых зубов.
0: Совершенно верно. Вот тут учащиеся школы 13/4 шлют новогодние поздравления товарищу Клычку и поздравляют его с наступлением Нового года.
1: Спасибо. Я бы даже еще сказал спасибо, поблагодарив. Еще бы сказал, что наступлением новой эры.
0: Да, дело в том, что я не случайно пригласил сегодня Клычка сюда. Скажите, пожалуйста, вот на ваш клычевский взгляд, как вообще будет развиваться в стране вот это движение с евровалютой? Насколько быстро оно вытеснит доллар? Потому что я помню, вот это были 68-е, по-моему, года, да, когда тут в ходу были иены, попросту говоря, японские, вряд ли кто помнит. Затем какую-то значительную часть экономического сектора занимала немецкая валюта, так называемые марки, пфеннинги. Вот, а сейчас господствует всецело вот доллар, безусловно. Мы хотим узнать, что куда делось, потому что как быть.
1: Да.
0: Иначе получается, ведь, например, сейчас раз он выкинули, он даже пришли, посмотрели, типа скупили. Наверное, они скупили, приходят, говорят, дескать, дайте нам вот плюшевого, вот, пожалуйста, дайте плюшевого.
1: Ничего у них не выйдет.
0: Вот в том дело скажешь, а мы не принимаем.
1: Да, никак.
0: А женщина получается вне себя. Понимаете, тут глядишь уже, если они вне себя, то уже и не до сбора налогов, не до...
1: Безусловно.
0: Ничего. Да еще вообще... отмена азбуки Морзе, это же тоже неспроста, мне кажется, это все вот где-то рядом.
1: Безусловно. Вообще,
0: и близко.
1: Понимаете, еще в середине июня правительство Мозамбика во главе с Менгисту Хайле Мариамом, оно стало перед тупиковой задачей вообще. То ли использовать им свою валюту, то ли перейти на нашу. И вообще, я вам могу сказать так, что введение евро на финансовое положение Мозамбика, ну, никак не отразится.
0: Ну, дело в том, что, безусловно, так же, как на...
1: Гораздо важнее, засеют ли они удачно кукурузу в этом году. Это гораздо важнее.
0: А вот мы тут на Конгрессе общин малых народов, вот, посовещавшись, решили, что, в общем-то, ну, поскольку все должно быть в мире как-то сбалансировано, ну, согласитесь, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Конечно,
0: да,
1: а
0: вот,
1: так и есть.
0: А он же перекачивается, то есть, глядишь, и перельется.
1: Так поэтому и есть,
0: да. Мы предложили ввести Азию. Ну, то есть, евро, то есть должны ввести Азию.
1: Что надо ввести Астраву?
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Безусловно. Как многие, наверное, подозревают, в таком, так называемом, шестом континенте, который мы, европейцы, именуем Австралия, Сейчас жаркое лето.
0: Да.
1: И действительно, в этом году в Австралии лето очень жаркое.
0: Просто оно выдалось очень. Даже таким жарким, кенгуру, они просто дохнут. Были несколько случаев, когда они практически спекались в этой шкуре, и не успевали протухнуть,
1: сейчас,
0: а получилось жаленое.
1: Зато, понимаете, нет, как говорится, дыма без огня. То есть зато местные аборигены в этом году неожиданно увеличили свой вес без каких-либо ни было дополнительных вливаний из австралийского бюджета.
0: Водянка называется болезнь, это
1: совсем,
0: безусловно.
1: Совсем нет. А дело в том, что в Австралии вообще традиционно была проблема дефицита топлива. Вот, может быть, в этом есть какой-то степени решение проблем России, которая сейчас стоят перед нашей страной, чтобы отправить
0: Я хочу сказать,
1: что обычно при забое кенгуру, собственно, требуется ее приготовление. Но поскольку в этом году лето очень засушливо, ничего страшного, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да. То потребность в кулинарной обработке тушек кенгуру отпала. Достаточно, забив кенгуру, выложить ее на час-другой на солнце, как вы получаете полностью опаленную, слегка подкопченную рульку.
0: Рульку, безусловно. Да. Но тут хотел сказать, что особый эффект этот помпадурас, известный шеф-повар...
1: Сиднейский
0: шеф-повар, который обслуживает высшие слои сиднейского общества, он делает рульку из целого кенгуру.
1: Безусловно. Вообще строение кенгуру обязывает... Вообще, откуда появилась рулька исторически? Многие думают, что вот был порось, как бы его забивали, значит, отрезали конечности, их коптили. Совсем нет. Исторически действительно рулька пришла к нам в Россию из Австралии. Ведь проблемы кенгуру европейцы озадачились со времен Джеймса Кука. Да. Он первым увидел кенгуру. И естественно, что его поразило это гигантские прыжки, которыми передвигалось это животное. Сумчатое. Хочу подчеркнуть, сумчатое. Да.
0: Хотел сказать, что это единственное животное, у которого и у самцов есть сумки.
1: Безусловно. Вообще, даже более того, когда новорожденный кенгуренок рожается, он практически представляет из себя вывернутую наизнанку сумку.
0: Да, это страшное зрелище. Да. Именно поэтому отказались от разведения здесь.
1: Безусловно.
0: Вот,
1: в общем, процесс как бы...
0: Травмируются дети сотрудников, они приходят, видят...
1: Кенгуренка, он, в общем-то, заключается в выворачивании этой сумки наизнанку. И, собственно говоря, самая вкусная рулька, безусловно, это представляет из себя вот целую кенгуру.
0: Он даже выглядит не то, что прям как рулька, а такой пласт.
1: Нет, главное вывернуть.
0: Вывернуть, да. Вы знаете, вот тут спрашивают, видели ли вы Ленина?
1: Может, где-то есть воспоминания? На ходу не видел. То есть, каждый сталкивался так или иначе с Лениным. Я с ним столкнулся лето так 56 назад. Да, мы попали первый раз, когда я пошел служить, нас привезли на экскурсию. Тогда было время тотальной коммунистической пропаганды. И многие шли в армию из-за того, что стимулом к службе служило посещение мавзолея Ленина.
0: Да.
1: И наша рота не миновала этой участи. Мы долго готовились. Гладили воротнички, чистили сапоги черной ваксой. Я сейчас с трепетом вспоминаю то прекрасное время. Да. Но, понимаете, подвох-то был в чем? После посещения мавзолея вечером в коптерке со служивцами мы обсуждали увиденное. И только голос замполита, который на следующее утро нас всех поверг в шок, он нам сказал следующую фразу. «Ребята, как вам понравился Ленинград?» И тут мы поняли. И тут мы поняли, что вместо обещанного и желанного нас повели в Петропавловскую крепость и показали мумию царя. Представляете, каково каково было, какой душевный надлом мы испытали.
0: Безусловно. Но вы знаете, я вот хотел узнать, почему все-таки в нашей стране не имеет хождения тысячедолларовые купюры?
1: Да нет, ну хождение это они имеют.
0: Кстати, извините, пожалуйста, я хочу напомнить...
1: Даже тут известный фильм «Хождение по мукам», помните?
0: Да, латвийской киностудии, там, где они в дюнах, то есть долгие дороги, хождение в дюнах с бабами они там. Вот скажите, Назар Ефимович, вернее, я хочу сказать, что у нас Назар Ефимович Клычок, заслуженный учитель России, человек, который отметил 2 недели назад свое 75-летие.
1: Горжусь этим я.
0: Да, вот который видел вживую многих. Так вот Ленина не на ходу он, значит, видел. Но я знаю, что вы еще имели опыт общения с ВС, то есть со всесоюзной старостой нашей.
1: Михаил Иванович,
0: Михаил Иванович. Вот даже были близким другом, я знаю, семьи, неоднократно ходили
1: дело
0: почивали.
1: Дело в том, что некоторый период своей жизни я посвятил овладению профессии парикмахера, если быть точным, бродобрея.
0: Да.
1: Поскольку Михаил Иванович в то время находился уже не у дел и был снят с обеспечения его парикмахером, а наши поместья, его поместья с моей дачей, они находились, в общем, достаточно близко.
0: Ну, это квартал 4, я видел фотографии вот эти аэродинамические. Уже показывали. В вашей же книге. Ну, да, ничего. Ну, понятно.
1: Простите.
0: Все-таки, да.
1: Да.
0: Ничего, так ради вот, бога. У нас окно открыто, вы можете и дальше то есть дело в том, что немцы вообще у немцев это в норме. Они и за столом это делают, и мы за то, чтобы так что ни в чем себе не отказывайте.
1: Так вот, в плане получения практического навыка и учитывая цвет. Ведь чем, собственно говоря, привлекательна рыжая бородка? Понимаете, черную бороду брить намного сложнее. Белая же борода просто-напросто некрасива. Другое дело, рыжая борода с проседью. Да об этом может мечтать любой парикмахер-профессионал.
0: Особенно, если это женщина.
1: Конечно. Что уж там говорить обо мне. Для меня это было находкой. Понимаете, находкой. И сейчас, даже несмотря на свой большой возраст, я могу побрить вас так, что вы не то, что не заметите, не то, что я вас даже не поранил, а для вас процедура бритья будет просто связана с одними приятными, наиприятнейшими воспоминаниями.
0: Эдакий челюстной массаж легкий, да?
1: Да, безусловно.
0: Вот тут заходил Тимур Мамедов, следующий шепнул, говорит, на самом деле в Австралии повышенная радиация, в результате чего там красная земля и зайца мутировали в кенгуру.
1: Дело, понимаете ли, в том, что вообще в Австралии исторически не было никогда зайцев.
0: В общем, да. Потому что дело в том, что я немножечко хочу отвлечься. Вот, уважаемый Тимур и другие люди, интересующиеся вообще вот, биологией, зоологией, сексологией, вот также выращиванием в домашних условиях гераний, кактусов и кошек. Вот на территории одной страны, скажем так, являющейся, ну, в общем, страна, это что, территориально с точки зрения людей, экономические границы, политические, с точки зрения животных, это есть определенный регион, где...
1: Безусловно,
0: два прыгающих вида, они не могут просто уживаться вместе, потому что зайцы, будучи более мелкими существами, естественно, в общем-то, при столкновениях, да и бывает, как он прыгнет к кенгуру, и там, если заяц какой-то, то, в общем, всех они их потопчут, и поэтому это то же самое, что два самолета в небе, две хозяйки в доме.
1: Тут мы еще с вами подходим к более, с точки зрения биологии, более сложной проблеме, проблемы экологических ниш.
0: Да.
1: Дело в том, что заяц... вот почему ведь у нас в средней полосе такая высокая трава? Да потому что заяц со временем переселился в мелкоресье и редколесье. Практически невозможно сегодня встретить зайца на поле. Просто в свое время зайцы обитали исключительно на открытой местности.
0: Чтобы им было видно, как орлов разных и других животных, которые их атакуют.
1: Это происходило, это приводило к утаптыванию травы. Ведь общеизвестный факт, что заяц развивает скорость порядка 40-50 километров.
0: Самый быстрый вот был зафиксирован 84 километра в час, но он был сбит как раз автомобилем.
1: Это в момент уже после удара была замерена скорость.
0: Ускорение.
1: Да. дополнительное ускорение, справедливо вами отмечен факт, было придано телу, да. И мы как раз замеряли, но некоторая неточность произошла, да. Замерах, но тем не менее, но свои деньги мы тогда получили.
0: Деньги,
1: да.
0: И поделили их даже по-честному.
1: Так вот, все-таки я хотел сказать о зайцах.
0: Но они изначально, ведь извините, что я вас перебиваю все время, просто они же изначально занимались попросту вот вместо свиней. Свиньи в то время на территории России дикие не водились, кабаны, и всю землю рыли зайцы, и мордами, и ногами.
1: Кстати, вот это слово «буксовать», это же произошло от зайцев. Дело в том, что вообще в древнерусском языке полевой дерн, так называемый, он назывался буксом.
0: Да.
1: То есть, и когда заяц по весне в период гона взрывал мощными задними конечностями вот эти вот прилегающие поймы, изливные луга, то и происходил выброс гравия, так называемый. Что и впоследствии русским эпосом народным, там, где упоминается Евпатка Лаврат, Святогор Калита и так далее.
0: Также город Евпатория особенно славится.
1: Да. Вот тогда оттуда все это и пошло. Так вот, зайцы со временем стали понимать, что вытаптывание ими травы приводит, в конце концов, просто к погибанию и вымиранию видов в целом. Естественно.
0: Понимать, у них, естественно, это произошло на уровне.
1: Это мы как бы с вами биологи говорим, да, о лице животных.
0: Да, безусловно. Что-то шепнуло им попросту об этом.
1: Да.
0: Вот.
1: Как бы генетический код перестроился. И уже будущее поколение зайцев начали перемещаться с полей в редколесье. И сегодня мы наблюдаем метаморфозу. Я даю свою верхнюю челюсть на отсечение, что лет через 150, пусть радиослушатели меня проверят, мы с вами столкнемся с тем, что зайцы переселятся в высоко...
0: горные районы.
1: Да.
0: Что голуби, действительно, совершенно так. Но тут хотелось вот еще сказать, что многие наши радиослушатели путают зайцев, кроликов и морских свинок. Это все совершенно разные.
1: Это одно и то же.
0: Да. Вот тут интересуется, единая ли все-таки азбука Морзе на всем мире или во всем мире или нет. Дело в том, что этот год,
1: конечно,
0: 1999, и он ознаменуется как год отмены азбуки Морзе официально.
1: Безусловно.
0: Кстати, уже все внуки, правнуки, вот нынешние, в общем-то, деверя вот самого Морзе и всех, у кого фамилия Морзе, уже
1: получают
0: пишут.
1: Получают нереальные деньги до
0: сих пор. И пишут, чтобы снова 100-100.
1: Вы знаете, они лоббируют парламенты многих государств.
0: Чтобы 100 все вставили, а не основу, потому что им надо опять.
1: Да.
0: Вот,
1: знаете,
0: но, с другой стороны, ведь
1: получается.
0: Нельзя доверять автоматике. Я, например, вот побывал в КП, вот, посмотрел, то есть, ну, там нету ничего подобного, там не стоит компьютер, и красной кнопки нет никакой.
1: Нет.
0: 3 рубильника есть.
1: Безусловно.
0: Около каждого стоит по человеку с мрачным лицом в штатском.
1: Да.
0: Вот, так же и здесь, то есть, совершенно бред какой-то.
1: Причем система кодов, которую как бы на официально пропагандируют,
0: да,
1: она заключается в том, что просто по цепочке передается ключевое слово.
0: Конечно.
1: То есть от президента в его чемоданчике просто вот на
0: бумажка.
1: Вот все спрашивают, что там. Там плакат, на котором слово из 4-5 букв. В зависимости от дня недели и времени года. Оно меняется. Вот. Он открывает чемоданчик, читает это слово. Оно специально написано крупно, чтобы в любом состоянии человек мог его прочесть.
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо. Вот. И, значит, после этого он его передает по цепи своим этим... первым, вторым, третьим, четвертым.
0: Затем совместителю уже непосредственно.
1: Безусловно.
0: То есть про домашние все должны ознакомиться, безусловно.
1: Основная задача кодировки заключается в следующем. Чтобы информация от главного к тому, кто дернет за рубильник, дошла в течение 15-20 минут. Вот в этом, вот на этом времени и основан так называемый ядерный щит нашей страны.
0: И не только нашей, а прочих стран. Вот Алекс тут заходил и сказал, что господин Морзе был признан душевно больным. Но...
1: вообще это была женщина. Давайте
0: это
1: откроем тайну.
0: А во-вторых, хотел сказать, что естественно, то есть когда все мышление сводится к точке и к запятой, то человек воле-поневоле становится вне себя. Вот. Я вот что предлагаю,
1: вообще...
0: Назар Ефимович, дело в том, что у нас есть хорошая традиция вот, общаться еще с нашими радиослушателями. Прежде чем мы сейчас уже вплотную начнем разговор о азбуке Морзе, о самой Морзе, о истории семьи, а я знаю, что вы хорошо были с ней дружны, и даже очень практически, как,
1: молодости,
0: как та, которая на шарфе на колесо наболталась, ее звали Дюсон Айседорой.
1: Безусловно.
0: И вы также. Ну, в смысле, там, вы понимаете, к чему я, все вместе, они там. 203-19-22 и ваши вопросы заслуженному столивару России Ефиму Назаровичу Клычку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну, вы не хотите, что ли, говорить? Что-то звоните тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Это Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Да. Вот. Так вот, у меня вот вопрос вот к Ефиму вот Назаровичу. Вот
0: Назар Ефимович его зовут.
2: Ну, это не важно, да. Так вот, вот как вы относитесь...
1: В моем возрасте это уже важно.
2: Ну да, извините. Так вот, вот сейчас... Этот
0: год, вы забыли, видимо, вы нервничаете, да, Вась? Не, может, давайте спокойно. Попозже перезвоните, нет?
2: Не, сейчас.
0: А, все, да, давайте.
2: Я занят буду попозже.
0: А, ну, кстати, мы тоже, у нас тут две важные встречи.
2: Ну да, да. Вот, вот 1999 год, да?
0: Да.
2: Да, вот, вот переверните, 3 девятки, будет 3 шестерки, 666.
0: Ну, впереди-то единица. Дьявола. Впереди-то единица.
2: Ну, 1666, но все равно 3 шестерки.
0: Угу.
2: Вот. Вот не обязательно какая комбинация, там 2, 3, самое главное, 3 шестерки.
1: Да.
0: Да.
2: Там, например, 602.
0: Ну, понятно, тема понятна. Ну, вот вы знаете, тут уже вот, кстати, вот прям вот вы говорите, да, Василий, а тут вот Евгений только что заходил и говорит: Александр и Василий, хватит говорить всякую ерунду, лучше говорить об обрядах.
2: Ну да. Вот, и Нострадамус, вот, Мишель, предсказал, что в этом году...
1: Ну, вы, батенька, вспомнили еще.
0: Да, вы бы еще вспомнили, я не знаю, там, этого...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса или этого рыжего человека, которого звали Заратустрик, к примеру.
2: Да.
0: А что вы хотите узнать, собственно, его?
2: Как... Вот, вот прогноз хотелось бы услышать на вот этот год.
0: А, ну так бы и сказали, спасибо, вот как издалека. Просто позвонил бы и сказал, так сказать, дружище Назар, спрогнозируй нам что-нибудь на этот год. Ладно, сейчас мы отвлечемся ненадолго, станцуем. Тут это самое, вот нужно выскочить нам на пару минут, у нас встреча. Вы еще терпите?
1: Да, у меня мост.
3: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: И вот Назар Ефимович, очень волнуются многие наши радиослушатели на тему вот этих знаков, затронутых предыдущим звонящим. Сейчас я зачту, тут мне передали массу писем для вас. Так, вот звонящий на тему числа 666, как перевернутого значения нынешнего года, был в корне неправ. Ибо истинным зверем, будет процессор фирмы Intel с частотой 666 МГц, когда те его выпустят. И номер его, кстати, точно на ухе будет написан. Так что, видите, все сходится, пишет наша радиослушательница Белания. Вот. Ну что, в принципе, про процессор я знаю, вы, как говорится, от Макара далеко, а к Прохору близко. Поэтому, уважаемый Белани, нашего гостя бесполезно как-то пытать насчет процессоров, да? Или вы все-таки как-то...
1: Да, как вам сказать-то, чтобы не обидеть?
0: Да тогда не будем обсуждать эту тему. Вот, гораздо более близкое сообщение к вам от нашего радиослушателя Дениса. Денис интересуется. Уважаемый господин Клычок, просил он передать, вы очень долго работали в школе. Вот непонятно, откуда Денис вы это взяли. За время вашей работы не было ли у вас конфликтов с учащимися?
1: Я хочу... ведь в чем, собственно говоря, суть конфликта между учителем, с одной стороны, и обучаемым, с другой? Как правило, суть конфликта во внешнем виде учителя.
0: Да.
1: Понимаете, учащемуся, по большому счету, все равно, как мы, педагоги, подаем ему материал. Учащегося интересуют его личные проблемы. Пубертатный период – это одни проблемы, связанные с появлением неконтролируемых волос на теле. Это особенно у девочек. Да, вызывает это сложности перестройки. У юноши же первый бокал портвейна вызывает значительно больше богатства эмоций, чем усваивание новой теоремы или же разучивание нового поэта, представленного в учебнике 9 класса по русской литературе. Так вот, конфликт учителя и учащегося, как правило, вызван неприятием внешнего вида учителя учащемуся. И скажу вам честно, что с этого 1999 года мы, Министерство просвещения России, мы предложили проект закона, сейчас он введен в действие, и начинаем с учебного года 99.00, то есть со следующего, да. Стандарт учителя по одежде, вот как раньше была форма учеников, мы вводим форму для учителей. То есть все учителя, мужчины, будут иметь одну стрижку, очки по регламенту. Это будет каждый учитель, как на примере водительских комиссий, будет обследован всеми врачами, и в его учительской карточке будет стоять штамп. Очки обязательно, если он плохо видит. Значит, форма для учителей мужчин будет темно-синего цвета. Ну, в принципе, та классическая школьная форма, которую наверняка многие радиослушатели помнят. Учителя же женщин, в зависимости от того, праздничный день или рабочий, будут носить фартуки, соответственно, белого или черного цветов.
0: И независимо от возраста, правильно?
1: Безусловно.
0: А вот я слышал, что это была ваша личная инициатива, Ефим Назарович, что вместо вот уже известной такой ученической книжки на рукаве в школьной форме у учителя, у мужчины должна быть привязана
1: доска.
0: Настоящая доска.
1: Доска, будет изображена, мелок.
0: Понятно. Ну что, я предлагаю послушать, может, снова телефонные звонки. 203-19-22. Кстати, вот тут ко мне только что подошли и шепнули наши референты, говорят, у вас непонятная дикция. Только я специально работаю и стараюсь над этим, не понимаю просто... Вот я говорю, например, 1, 2, 3, 4. По-моему, замечательные дикции.
1: Ну, вообще издеваться над пожилыми людьми, это, знаете, я вам скажу.
0: Да, спасибо. А вы же... То есть это, знаешь, камень в мой огород, дескать. Нет. Я уже пожилой как будто.
1: Нет, нет, нет. Это я сейчас обращаюсь к нашему радиослушателю. Вы все-таки сделайте скидку на возраст. Вы же поймите меня правильно. Дорога из Смоленска до Москвы у меня отняла 7,5 часов. Я на своем ЗАЗ-968 не могу передвигаться быстрее. И печка в автомобиле «Запорожец» всегда отличалась низким качеством.
0: А вот тут спрашивают... Можно ли посылать стихи? Все можно посылать. Да. Только вот в письменном виде, пожалуйста. И да. Вот такой вот вопрос к вам. Уважаемый Клычок, как вы, учитель с 45-летним стажем, относитесь к вновь созданной организации «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование» СРАТО, в кавычках, и их целям?
1: Вы понимаете, авторитарное образование подразумевает наличие одного учителя. Начиная с детского сада и кончая выпускным балом. Понимаете?
0: Да.
1: Но это не может быть. Потому что, ну как, вот, ну все время пить с одним человеком. Всю жизнь, представьте себе. 15 лет пить с одним и тем же человеком. Это же невозможно себе представить. Это все равно, что жить 15 лет с одной и той же женщиной.
0: Вот, кстати, тут приятное только что письмо мне для вас передали от Андрея. Андрей пишет: большое спасибо. Будильник Ефим, выпущенный на одноименном заводе, ходит прекрасно. Да, действительно, вот ведь вы, наверное, первый живущий, извините, что такой каламбур получается, человек, которому при жизни не памятник поставили,
1: будильник,
0: а завод,
1: будильник. Да. Дело в том, что Смоленский завод фарфоровых изделий в связи с, так сказать, подстраивалась под конъюнктуру рынка, перешел к выпуску часов.
0: Да.
1: Поскольку смоляне, они всегда отличались высокохудожественным искусством, поскольку сейчас фарфор как бы никому не нужен, и без этого есть во что разливать, да, то мэрия Смоленска постановила перейти на выпуск часов с художественным исполнением. В качестве пробной партии было предложено вот мой портрет 15-летней давности.
0: Угу. Вот, может быть, еще вы как психолог тут выступите в роли психолога. Посоветуйте, пожалуйста, для жены нашего радиослушателя выход из трансалкогольного состояния, в которое она впала посредством нашей программы. И объясните, как лучи радиопередатчика воздействуют на подсознание слушающих данную программу. Тут Михаил тут заходил.
1: Ну, понимаете, я вам могу что сказать? Что вообще, вот за всю свою жизнь я... вывел единственное 100% средство от похмелья. Сходите поутру в мартеновский цех.
0: Это хороший ответ, действительно хороший.
1: И понимаете, почему в Великую Отечественную не было как бы похмелья? И помните слова песни. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Это была целенаправленная установка. Вы не думайте, что, так сказать, вся страна пялилась на Домну только из-за того, что ей было это интересно. Нет, это было директивное указание.
0: Из ставки.
1: Поскольку наркомовские были совсем не 100 грамм.
0: А сколько?
1: Ну, от 300 до 800. Иначе бы в бой никто не пошел.
0: Я
1: а как вам
0: думал.
1: Известно, в бой идут одни старики. Это, так сказать, даже в фильме есть такое. Фильм основан на реальных событиях, да. Так вот, для того, чтобы мирное население, которое было в тылах, оно, чтобы себя чувствовало комфортно, были построены домны. Огромное количество домен.
0: Несметное количество домен. Даже я вспоминаю, что они
1: то есть
0: не умещались.
1: Это все, дескать, стране нужен металл. Не тут-то было. Плавили в них все, что не попадя. И, кстати говоря, к 1947 году наша страна заняла первое место в мире по выпуску шоколада.
0: Да, Бабаевская фабрика открылась. Потому-то еще фабрика имени Бабаева шоколадная открылась. Несколько позже Ротфронт открылась, Красный Октябрь.
1: А также фабрика имени Бабаева.
0: Да, тоже была открыта. Кстати, первый пористый шоколад был также вот выпущен на свой.
1: А вы знаете, в чем, так сказать, преимущество пористого шоколада?
0: В том, что его там меньше
1: доменные
0: при объеме
1: газы.
0: Том же, да, безусловно.
1: Доменные газы в нем сохраняются. Так вот, созерцание плавящегося шоколада
0: внушает спокойствие, как взгляд удава. Это
1: на
0: даже
1: самом
0: стихи
1: деле,
0: были.
1: На самом-то деле, да. Всем давно известно, что состояние похмелья — это наведенное состояние. То есть фактически человек его не испытывает. Дело все в том, что поутру, как правило, открывая один или другой глаз, или же оба вместе, мы видим перед собой привычную картину. Вернее, даже, может быть, что-то и меняется. Были случаи, что картина поутру менялась. Но человек, который не пил до этого, он адекватно воспринимает
0: происходящее. Да.
1: То есть, если пролетает вот момент птиц перед окном, или же...
0: Что-то другое, то есть там...
1: Да, неважно, самолет может пролететь.
0: Может, женщина. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Может даже и не пролететь, а бывает, что...
1: Человек быстро на это реагирует. А когда человек как бы вчера перебрал, то увиденное им за окном наводит на него страх и ужас. Особенно, если смотреть на происходящее за окном левым глазом. Так вот, я вам что могу порекомендовать? Если у вас нет под рукой домны или чашечки горячего шоколада, то вы просто

0: в дальнейшем они же были достаточно печальными. То есть появились такие люди, как Евдоким Пояс, известный, сошедший с ума моряк. Вот, потом, ну, и бабы его тоже, Пояс. Вот,
1: да.
0: А они вот все вот эти, всю технологию...
1: Кстати, оттуда пошло выражение, что ты поясничаешь. Мы педагоги часто употребляем это выражение.
0: А на самом деле вот,
1: да, Евдоким Пояс. Почему произошло? Увлекся, понимаете, доменным процессом. Решил, так сказать, изучить его с корня. Чем мы, металлурги, за что мы вообще любим домну? Это надо понять. Понимаете, дело в том, что в домну, что ни кинь, все равно плавится. То есть, это уникальный, это, понимаете, вот как вам сказать, ну что твоя свинья? Ее чем не корми, все равно сало будет.
0: Да.
1: Так и домна, понимаете. Туда, ну, хошь металлолом.
0: Хочешь дерево.
1: Хочешь, что хочешь.
0: Хочешь даже вот бабу Пояс. Ну, ее, кстати, так там и... Так вот, а потом целиком этот же процесс доминизации передрали уже значительно позже китайские товарищи.
1: Конечно.
0: Под руководством великого Мао.
1: Явление доминанта, оно у них называлось явление доминанта.
0: Безусловно.
1: Под этим красивым выражением скрывался милитаристский порыв Мао Цзэдуна.
0: Да. Одновременно завязанный, но на социальной поддержке тогдашнего российского правительства.
1: Безусловно. И тогдашнее российское правительство имело своей целью, помимо содружества с гегемонистами, имело целью мировое господство. И только глобальное потепление климата привело к подтоплению северных материков и заливанию некоторых домен в Сибири. А как вам известно, залитые домна – это уже не домна.
0: Да, это уже, скажем так, просто сооружение без пользы.
1: Ну, его
0: без...
1: бросают обычно.
0: И называется так оно... То есть, где мы с тобой встретимся? Давай уброшенный дом. Это, как правило, вот встреча людей, которые раньше любили друг друга, а потом разлюбились. Вот тут просьба к вам пришла такая. Вот, Назар Ефимович, исполните, пожалуйста, вашу любимую детскую песенку. Может быть, я попрошу сейчас Алексея, чтобы он перестал временно играть, и вы все-таки споете нам вашу песню. Вы же так замечательно это делаете. Прошу... Лёш, можно пока на секундочку? Спасибо.
1: Небо яростного стяг, в жизни важен первый шаг. Гордо реет над планетой наш могучий стройотряд. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный. Вот когда пою эту песню, я себя сам чувствую юным, как тот октябрь. Мне всегда 17.
0: Спасибо. Спасибо, Лёш. Дальше. Да, ну что же, вот исполнил вашу просьбу, Назар Ефимович. Да, ну вот, в общем-то, мы поговорили о пустых домнах. Далее вот Павел заходил и интересовался, за что вы получили звание ветерана труда и орден дружбы народов. Я, кстати, вижу,
1: ветеран,
0: что у вас...
1: Ветеран труда я получил по разнарядке.
0: Ну, это понятно.
1: Я скажу вам, как звали радиослушателя?
0: Паш.
1: Павел, когда вы достигнете приблизительно моих лет, ну, от 65 и выше, если ваш стаж к тому времени будет составлять 25 лет, то я вас уверяю, вы только напишите заявление, и вам тут же будет присвоено почетное звание ветерана труда. Что же касается орденов и других правительственных наград, тут дело обстоит несколько иначе. Не так-то просто получить орден, а тем более дружбу народов. Я его получил за то, что обучил внука Самора Мойзеса Машела. Вот он такой эфиопский политический деятель. Я его факультативно обучал русскому языку. Это было крайне сложное мероприятие. Дело в том, что внук Самора Мойзеса Машела, Гаврила Машел, ну, его так назвали, потому что в то время у Эфиопии было как бы... Эфиопия равнялась на СССР. Да. И они использовали русский эпос, в частности, известный образ богатыря Гаврила Никитича. В честь него назвали внука. С чем я столкнулся? С какой проблемой? Гаврил не говорил ни на каком языке. Он попросту был... Ну, нельзя сказать, чтобы он был немым. Нет. Он... Какие-то звуки он издавал.

0: Представляете, с какой нелегкой задачей я столкнулся? Ведь помимо того, чтобы обучить его речи, мне надо было сначала систематизировать его звуки, передать им какую-то оболочку, и после этого втолковать в его черную кудрявую голову, что путем издавания звуков он может, помимо того, что заявлять о своих желаниях, также излагать свои мысли. Вот это-то и было самым сложным. Дело в том, что не всегда и не во всякой черной голове мы наблюдаем вот эти самые мысли. Понимаете, и ординаты ведь дают не зря. После 2 лет напряженных трудов Гаврила заговорил по-русски. И теперь все вы можете его, собственно говоря, созерцать. На сегодняшний день он работает на Пермском областном телевидении.
1: Да, вот. Да, это известно.
0: Идет телевизионную программу там.
1: Которая называется ток-шоу «Про то, про сё».
0: Да.
1: Он, правда, переодет женщиной, а вы знаете, что...
0: Нет, просто дело в том, что он понял. Годами он понял, что негр-блондин это очень, так понимаете, ну, нашел он имидж, что называется. Ну, второго такого нет. Вообще, на самом деле, откуда взялись негры-блондины?
1: А вот были ли вы знакомы с Юрием Гагариным, Смолянином?
0: Да.
1: Да, ну это, кстати, и не секрет.
0: Да. Вот. Я же его рекомендовал в Камп-Ткачинскую летную школу. Он же хотел вообще быть экскаваторщиком.
1: Да, это была у него мечта, и даже повсюду у него клеил спичных коробков, рыл повсюду, что не попадет. Да. Кстати, вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были активистом движения «Свобода аудитории» Потаповне Серет, известной белорусской правозащитницы, которая, в общем-то, выступает против всех. Вот она решила так, что, дескать, я пойду в альтернативное политическое движение против всех.
0: Безусловно. А я вообще...
1: Она сейчас где и что с ней, я знаю, что...
0: Понимаете, вы очень ловко заметили, что она действительно является правозащитницей. Весь ее дом построен по правилу правой руки. Вообще, как бы она трактует слово «право» исключительно в контексте «лево».
1: Да.
0: Как бы на этом все и основано.
1: Да, контекст «лево» в контексте «право».
0: Безусловно.
1: Вот, а если, например, как-то вот... центризм, то тут она смотрит, где больше. И идет в меньшую сторону.
0: И прагматизм ее, в общем, вызывает справедливую зависть.
1: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервем нашу беседу с заслуженным учителем России Смоленской Ефимом Назаровичем Клычком и продолжим ее спустя совсем небольшое количество времени.

0: И вот за время, пока мы тут недолго отсутствовали, накопилось огромное количество всяческих тут ваших писем, которые от вас приходят. Вот, на наш взгляд, самое такое, одно из интересных, сейчас я вам его зачитаю. Узнал такую теорию, что птичий язык усовершенствован, превосходит человеческий. То есть птицы передают информацию в виде матриц. В каждом звуке содержится определенное количество бит. Придем ли мы к 2000 году с универсальным языком, в котором будут экспроприированы методы извлечения звука? И ведутся ли исследования в данной области? Интересуется Валентин. Ну, то есть, дело в том, я просто хочу сказать, что, как говорится, от Никиты далеко, а к подолу близко, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Это возвращаясь к вопросу о вьетнамцах и вьетнамском народном населении. Их язык, который основан весь на странных полутонах и звукоизвлечениях, не свойственных европейцам.
1: Да, фактически нет. Реально.
0: Они близки к природе.
1: Безусловно.
0: Так же, как и вы.
1: На самом деле, в чем искусство переводчика с вьетнамского, допустим, русский? Дело в том, что вообще переводчик в данном случае несет полную отсебятину.
0: Да.
1: И совершенно не факт, что тот вьетнамец, которого он в данный момент переводит, говорил это именно то, что сейчас в данный момент вам сказал переводчик. Были случаи проблем во время визита официальных делегаций Советский Союз, что, в общем, привело к вьетнамской войне, как вы знаете. Что же касается птиц, совершенно справедливый вопрос, но я бы хотел отметить следующее. С чего это вы, уважаемый радиослушатель, взяли, что матрица является, скажем так, образцом для передачи информации? Это не так. За что мы любим язык? За его богатство, колорит. Ведь то, что я сейчас вам говорю, в принципе, можно было бы уместить
0: в одном чирике просто.
1: Да,
0: взял в
1: кодированном виде. Да.
0: А вот, кстати, вы же знаете птичий язык. Вот вы же, я видел, как вы общались вот со слюнопускающим орлом в питерском зоопарке. Вы что-то ему ворковали. Не могли бы вы сейчас вот сказать что-то? Ведь, например, кто-то слушает нас на природе, в автомобилях. Сейчас ведь лето, жарко, люди слушают, открытые окна.
1: А я могу сейчас сказать только одно.
0: Попросите пока, чтобы Алексей не играл.
1: Не надо, пусть играет. Я могу только какнуть.
0: Пожалуйста.
1: Во все свое горло. Вот сейчас я как бы изложил матрицу с 28 ряда по 49. Да. Еще вопросы есть?
0: Спасибо, спасибо. Далее. Вот кто сочиняет замечательные фразы в перерывах между нашими с вашей беседой, выпускающий новости, ответственность за выпуск новостей, безусловно, их сочиняет. Вот такие еще, значит, про птичий язык вы ответили. И были вопросы следующего плана. Вот, создание Домского собора в Риге и дружественной нам Доминиканской республики. Каким образом завязано с тем, что интернетовские сайты тоже с некоторых пор стали называть доминами? Почему все это на «Д» называется? Вторая буква «О», дальше «Мэ». После нее разные производные.
1: Совершенно,
0: дома.
1: Совершенно справедливый вопрос. Он своевременный.
0: Да.
1: Настала пора
0: домино,
1: открыть глаза человечеству, понимаете? Существует на сегодняшний день в мире как бы две осевых структуры. Первая – это, конечно, всем известные Соединенные Штаты Америки, где домов фактически уже нет.
0: Что, простите, нет?
1: Домов фактически нет.
0: Где, извините?
1: В Соединенных Штатах
0: Америки. Ну, вот вы не правы. В одном месте есть домов в Диснейленде. Куда
1: ну, это
0: приходят дети.
1: Это домба, конечно.
0: Ну, как, она вполне рабочая. И, в общем, вы помните тот несчастный случай с делегацией китайских бойскаутов? Да, по-другому бойскаут.
1: Сейчас же вообще в Америке вы не найдете ничего американского. Все
0: вообще,
1: китайское
0: производство. Все китайское, да. Безусловно. Китайские блошиные рынки заполонились. В общем, торгуют там, как правило, выходцы из наших вот достаточно интеллигентных семей.
1: Из Бутова.
0: Из Бутова торгуют. Из Яснева, я знаю, двух там.
1: Так нет, ну это все понятно. А вторая, как бы, осевая грань, это то общество, которое построила Россия.
0: Ша, погодите секунду, вот интересно. Тут заходил Шелудивый, ну, в смысле, он так себя называет. Будьте здоровы. Слушал, нам очень нравится интеллект Ефима, ну, прям как у рыб. Чудный интеллект. Вот, Шелудивый, скажите, пожалуйста, вот вы таким образом, как я так понял, издеваетесь над нашим Клычком, да? А я еще хочу сказать, вот вы, например, вот бросьте вот вас, Шелудивого, в океан в открытый, да, и чтобы не было видно берега ни справа, ни слева, ни сзади, ни снизу, нигде. Вы же потонете через 5 минут, не знаю, куда попросту плыть. А вот та же вот рыба дурная, которая будет на вашем месте, окажись, она же четко проплывет сперва к месту корма, потом к месту самки, а потом вместе с самкой вылезет на берег, что да, говорит о ее явном превосходстве над человечеством.
1: И вообще, да, я хочу сказать, что над пожилыми людьми легче всего издеваться.
0: Вот, кстати, тут мы пришли к следующей теме. К следующей теме сейчас я просто обязан. Вот это же хамство. Сколько можно измываться над людьми? Старые люди хотят услышать о здоровье, а вы нам ужас что? Такое письмо. И я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы – здоровью.
1: Конечно.
0: Особенно вашему, потому сейчас, что...
1: Я сейчас поправился. Вы знаете, в чем же секрет моего исцеления? Вы же помните, каким я от вас уезжал в прошлый раз?
0: Да.
1: Да.
0: Но тут было
1: элемент нашей вины. А вот сейчас хромота пропала, понимаете?
0: Вы же сами захотели поиграть в футбол.
1: Ну так...
0: И потребовали, чтобы вас не жалели, вот и...
1: Когда я вспоминаю эту песню, ну, всегда, 17, я уже говорил вам об этом. А знаете, каким чудесным образом я исцелился? Подошел к первой попавшейся смоленской домне, надел темные очки и провел 3 сеанса. Это так называемые доменные ванны принял.
0: Ага, ну да, то есть... своего рода, это как некоторые любят смотреть на свечу,
1: да,
0: вот некоторые да, любят да. там смотреть на воду. Да. Кстати, вы знаете, что вот это не одно и то же далеко, что...
1: Нет, конечно, что вы.
0: Да, то есть, вот, например, те, кто смотрит на воду, они как-то не всегда в контакте с теми, кто смотрит на огонь. Безусловно. Хотя доказано, что, как правило, большинство огненных знаков, да, вот да. как-то огненные, они вот как-то как раз любят смотреть на воду и наоборот.
1: Нет, это все совершенно верно.
0: Да.
1: Но огонь и вода вообще вещи несовместимые. Единственное, кому удалось совместить огонь и воду, это был брат Черепанов.
0: Да, медицинский работник, который, в общем-то...
1: Да, он построил первый паровоз.
0: Но он построил его по чертежам, в общем-то,
1: он так называется, паровоз братьев Черепанова.
0: Ну, там братьев, а он был один.
1: Нет, братья Черепанова.
0: Да, но он был один.
1: Паровоз был действительно один.
0: И брат был один. Просто да. так его звали так, чтобы кто-то из наших радиослушателей что-то не... Это был медик. Его имя было брат.
1: Да.
0: Брат Васильевич Черепанов.
1: И, кстати говоря, его идея с паровозом пришла ему после взрыва 17-го самогонного аппарата, который он пытался. Вообще, он его всю жизнь утянул к технике.
0: И он был вечно травмированный. Это самое, я, насколько знаю, постоянно весь какой-то был в заусенцах и в осколках постоянно. Он не мог из себя их сам вынимать, потому что взрывалось все постоянно вокруг него. То есть и медицинская помощь, как бы она оперативно к ним не приходила, она все равно опаздывала. Поэтому он спал на сеновале, только потому что вот, стоит ему просто упасть, а у него сны были ужасные, естественно, взрыв. В силу... Нет, просто он всеми своими вот этими осколками, торчащими из кожаного покрыва, изрывал просто на мелкие части любую простынь. Сны ему снились ужасно, он вертелся, что твой пропеллер. Вот. И в результате он только на сеновале, вот, и совершенно дикий человек, и ночами... Мы все могли слышать над хутором такой дикий-дикий вой. В общем, у кого-то тысячи вот прям животных сошли с ума прям. И со всех соседних хуторов-то выбегали и звонили в колокол, и в рельсы, и в другие звенящие предметы, потому что знали, что, значит, брату Черепанову плохо, и нужно показать, что он на земле не один. Вот такая в то время была взаимовыручка. А сейчас поди, например, мы начнем тут выть, ведь никто и в рельсы не ударит.
1: Конечно,
0: мы же
1: конечно.
0: Будем думать, что мы одни совершенно тут.
1: Безусловно. Но я ему все говорю, бывало, брат Черепанов, что ж ты свой 17-й-то опять самогонный аппарат взрываешь? А он мне говорит, Назарушка, меня посетила идея. Я буду делать самодвижущуюся телегу на основе самогонного аппарата. Я его благословил, И вот теперь мы все можем передвигаться от Москвы до Ленинграда за каких-то всего 9 часов.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным учителем России Назаром Ефимовичем Клычком. Приходит большое количество к вам сообщений, просьб. Вот, как вы у себя в Смоленске относитесь к новомодному? А известно, что все новое, хорошо забытое, старое. Обрядом как-то топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой через стол. Вот, и щипки друг друга за задницу возле проруби 11 января.
1: Смоленск вообще богат обрядами. Уже я бы даже сказал, что все обряды Руси так или иначе связаны со Смоленском.
0: Да.
1: Вообще даже крещение Руси началось со Смоленска. Вот Добрыня приехал в Смоленск, завоевал его и сказал, это 1000 лет назад было, и сказал, что я вас сейчас буду всех крестить. Выбрали самую крупную реку, Днепр. Вообще в Смоленске самая крупная река — это Днепр. Крупнее Днепра
0: реки не сыщешь.
1: Да. И, кстати, первая смоленская домна построена на берегу реки Днепр.
0: Кстати, последняя тоже. Тут дело в том, что ведь первая домна, она не была первой, единственной. То есть первая, вторая, третья были построены на берегу Днепра. Затем началась мощный экспорт доменного строения по стране. Затем, как мы уже говорили, в Китае, куда ни попадя. Вот. А затем, когда все вернулось, то ту самую первую экспортную домну, оказавшуюся бракованной, попросту привезли и поставили последнюю. То есть там на Днепре их 4. 3 первых и 1 последняя.
1: Да. И, кстати говоря, во многом ширина Днепра в нижнем течении сформирована... То есть вообще мы, смоляне, формируем Днепр. Я бы даже так не побоялся бы этого сказать. Хотя сейчас это крупнейшая река среднерусской возвышенности, протекает по территории закордонной страны под названием Украина.
0: Да.
1: Мы, смоляне, можем влиять на микроклимат Киевщины.
0: И не только.
1: Как известно, Днепр впадает в Черное море. Не сразу. Он делает приблизительно 3 круга. Кстати говоря, в свете этого можно... Вообще, вот на сегодняшний день Днепр – это единственная река, которые свойственны спиральному течению воды. Рыбы в Днепре, когда ее вылавливают, зачастую оказываются кверху брюхом. Экологи связывают это с тем, что вода в Днепре, дескать, смоленскими домнами подтравлена. Ничего подобного.
0: Ну, как она может быть подтравлена, если все продукты, выделяемые домны, они
1: экологически чистые.
0: Тут был другой момент, вы знаете, Ефим Назарович, я немножко вас перебью. Вы помните вот те сложные времена, когда гуманитарная помощь из стран Америки и прочих достигла их берегов Днепра, и как раз первый, второй, третий, четвертый неработающий домны, и я так вот имею, скажем так, некоторые основания предполагать, что этот засор, попросту говоря, днепровых вод был связан исключительно с калометанием, производимым работниками, обслуживающими, охраняющими эти домны. Вот, и так это происходило после поедания данной вот помощи. Экологическое вмешательство, просто резкое экологическое вмешательство.
1: Дело в том, что вообще по условиям поставки всякого рода гуманитарных помощей...
0: Потому что комки, они тут вообще ни при чем.
1: Да.
0: Доменные комки,
1: да,
0: наоборот, удобряют.
1: Нет, подождите, я сейчас вам хочу сказать,
0: извините, о другом. Я думал, что...
1: Условия поставки гуманитарной помощи на территорию Союза независимых государств заключают в себе пункт 17.4, в котором указано, что форсирование водных преград транспортом, который перевозит гуманитарную помощь, должно проводиться в естественном порядке. Чем это вызвано? Дело в том, что зарубежные гуманитарные организации, которые уделяют нам эту помощь, они со временем стали понимать, что, спасибо, что передача гуманитарной помощи как бы за красивые глаза...
0: Это неправильно.
1: Развращает людей. Да, люди должны постоять в очередях, помучиться, чтобы получить. Чтобы, в конце концов, знаменитую русскую поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда» каким-то образом материально подтвердить, и был выбран пункт 17.4 в договоре о поставке гуманитарной помощи, в котором сказано, что гуманитарная помощь должна форсировать все преграды естественным образом. То есть, смысле, путем вот наведения понтонов. И так далее. То есть самолетом везти запрещено через водные преграды. А как известно, наиболее большой водной преградой, отделяющей Смоленщину от Западной Европы, является Днепр, о котором мы упоминали выше.
0: Да, известная Смоленская река.
1: Да.
0: Да. Которые вертят, кстати, и колесо вот атомной станции Смоленской, насколько
1: я знаю. Безусловно.
0: Ну, мало кто знает, что это за колесо. Все думают, что это не прогресс некий такой смоленский. Да. Нет, это просто колесо, такое развлечение, где приходят, крутятся работники, чтобы как-то вот охлаждаться.
1: Скрасить конек. Суровые будни атомщика. Ну, что из себя представляет, собственно говоря, атомная электростанция? Та же самая Домна.
0: Только опасная.
1: Только ее топят не углем, а ураном.
0: И чем не попадя.
1: Да. Это высокотехнологичная Домна. Спасибо. За этими домнами будущее. Вообще, конечно, вернемся с вами, давайте, все-таки к Доминиканской республике.
0: Нет, сейчас вот подождите. Тут прежде вот от вашего...
1: Стола нашему?
0: Да. Извините.
1: Спасибо, очень вкусно. Сейчас я папа подожду.
0: Ну как?
1: Замечательный напиток.
0: Вот, во-первых, тут сейчас два сразу вопроса. Первый. Уважаемые знатоки, это, видимо, к вам так, доходит ли для вас или не доходит? Но неоднократно уже вам говорили, никаких обрядов с топтанием борщевых тряпок нет на Смоленщине. Мы, кстати, я поправлю, не с топтанием, а топтание борщевых тряпок. Да. То есть мы, кстати, присылаем постоянно эти тряпки борщевые, чтобы вы топтали. В общем, говорит, нет у нас на Смоленщине никаких таких обрядов. У нас 6 культурных центров, 2 кинотеатра и дом культуры. Сейчас тут какая-то опять что-то приходит, мы это...
1: Это где у них-то?
0: Ну, вот сейчас я тут просто перебили мне это самое.
1: Нет, понимаете, судя по тому, что у них 2 кинотеатра, да, вот, это уже крупный город.
0: Ну да, и дом культуры рыбака. Это, кстати, Велисов Петр Николаевич. Ну, видимо, большой город достаточно.
1: Ну, давайте мы сейчас...
0: Кстати, почему бы вот из этих 6 культурных центров там в парочке и не построить некоторые какие-то...
1: Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь.
0: Да.
1: Вообще, жители малых городов, они сейчас все как бы хотят в мэры. И берут пример с вашего московского.
0: Да.
1: И почему-то они считают уместным заявлять в прямом эфире уважаемой радиостанции о наличии 2 культурных центров в своем регионе.
0: Вы имеете в виду, это же делается не с целью как-то придать весомости, а с целью, скажем так, показать, что все нормально. И мало того, что там половину мы закрыли под мебельные салоны. Вот, но это я прямо скажу, потому что надо как-то выживать, нам пришлось отдать под мебельные салоны. Но, с другой стороны, со второго входа у нас там либо ночной клуб какой-то существует, чтобы молодежь отдыхала, приезжала, понимаешь, а не шлялась по городу на своих джипсах там всяческих, чтобы по-людски все было.
1: Я все-таки хочу отметить,
0: что надо кино.
1: Гордиться надо количеством домен.
0: Да.
1: Вот, если вы сейчас нам сообщите, сколько домен в вашем райцентре, в вашей деревне, в уезде, в селе.
0: В квартире.
1: Да.
0: Вот. И вообще, да.
1: Да.
0: Ну что, вот я сейчас предлагаю дальше заняться изучением
1: общественного мнения.
0: Да, приятного аппетита вам.
1: Спасибо.
0: Вот Николай говорит, что он был на заводе «Серп и Молот». Техника безопасности там просто отсутствует. Это первое.
1: Ну, понимаете, такое, это первое предприятие вообще крупное, которое было целиком направлено на производство продукции для сельского хозяйства.
0: Но.
1: И всем известны косы
0: самурая.
1: Самостройки, производящиеся этим крупным предприятием.
0: Я уже думал, вы говорите о косах самурая, которые он по, так сказать, исчезновению половозрелости обязан был срубать, вот эта известная самурайская коса.
1: Понимаете, желание удивить весь мир и вызвало к жизни идею постройки гигантского предприятия, выпускающего молотки в автоматическом режиме. Спрашивается, кому нужно столько молотков? Ведь мы этими молотками сейчас можем всех завалить.
0: Нет, не надо.
1: Понимаете? А он до сих пор работает. Куда было бы разумнее поставить дом, ну?
0: Да, и пусть бы все она, по крайней мере, стояла в резервном режиме. То есть не обязательно ей работать, но людей, вот окружающих людей...
1: Все бы были здоровы.
0: Во-первых. Во-вторых, ходили бы и знали бы, что у них в районе есть дом. И, например, когда приезжали бы к ним откуда-нибудь, из, там, например, из Смоленского кто-нибудь приехал, то ты возьми и скажи, а вы знаете, пойдемте посмотрим нашу районную дом. Это же замечательно и прекрасно. Далее, сейчас вот мы... Ходил тут недавно Денис в палеонтологический музей. Такое ощущение, говорит, что побывал на кладбище.
1: Ну, действительно, в Москве выставлены первые домны, которые неандерталец еще изобрел. Это было порядка несколько десятков тысяч лет назад, так называемое начало медного века. Вообще первые домны, они на меди были.
0: Не обязательно. Они вообще могли быть на чем попало.
1: Нет, потом только человек дошел до того, что есть бронза. Был же сначала медный век.
0: Медный век.
1: Вот.
0: Потом бронзовый. Потом каменный век.
1: Да.
0: Вот, сейчас титановый.
1: Век научно-технического прогресса.
0: А вот скажите, чем Смоленск 50-х отличается от Смоленска 90-х? Это Федор Болонко вот тут беспокоится.
1: В первую очередь, конечно, возрастом.
0: Ну, это исчерпывающий ответ.
1: Смоленск стал все-таки старше.
0: А вот еще такой вопрос. Самую, да, что вообще сейчас происходит на месте падения Тунгусского? И знаете ли вы, вот нас спрашивают, что самую первую чайную построили на Волоке, между речью перед Днепром. Для людей, которые сплавляли бревна и лес контрабандный. То есть это была контрабандная чайная.
1: Нет, ну это понятно. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт.
0: Да.
1: А чайная была построена в качестве то избыточное тепло, которое шло от первой домны. Его надо было как-то реализовать. Потому что, в принципе, если бы не построили эту чайную, энергию, которую выделял домна, не использовали для кипячения, то попросту Днепр бы закипел.
0: Ну, я думаю, что это привело бы
1: конечно.
0: В том месте, но это привело бы к тому, что началась бы мощная война между обитателями его за место под солнцем.
1: В помирении, да, решили построить чайную, где и решались все сплавы.
0: Вообще, в принципе, еще известно, что самые гигантские самы также воются вот в Днепре и обросшие. Ну, давайте послушаем, наверное, все-таки телефонные звонки. Я думаю, что очень много вопросов к вам накопилось. Вообще, конечно, ваша эрудиция, ваш исторический опыт, он не переставляет меня удивлять и не перестает, извините. Да.
1: Ничего страшного, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
2: С Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Здоровья вам, счастья и творческих узбеков. У меня пару вопросов к Назару Ефимовичу. Вопрос первый. Уважаемый Назар Ефимович, скажите, пожалуйста, мне, как металлург, что будет, если осуществится проект присвоения Монгольской Республики статуса субъекта Российской Федерации. Вот.
0: Понятен. Вопрос. А, еще есть вопрос, да.
2: Вопрос второй. Значит, собираетесь ли вы достичь 200-летнего рубежа в вашем возрасте? И если да, то, пожалуйста, поделитесь секретом долголетия вашего.
0: Спасибо, спасибо. Это, кстати, вот к вопросу о здоровье, который так беспокоит очень многих.
1: Я еще молод. Я молод душой. Мне всего 75. 76-й пошел. Давайте о моем 200-летии мы поговорим лет этак через 100.
0: Да. Ну, тем не менее, вот насчет печени сперва хотелось бы.
1: А-а-а.
0: Вот, вот, как-то бьет. Затронули сперва вот о печени. А-а-а. Тут многие интересуются. Ну, ромашковые отвары или что? Вот мы, например, рекомендуем заниматься стрельбой с двух палок просто людям. То есть ситуация в том, что почему болит печень? Во-первых, от старости, от применения каких-то химических, может, средств. Ну и вообще, знаете, что есть печень?
1: Я вам сейчас расскажу секрет.
0: Давайте.
1: Секрет своей, так сказать, сохранности своей печени.
0: А только не говорите, что это увлечение лыжней.
1: Нет, конечно. Хотя ход ваших мыслей довольно правильный. Я беру...
0: БУ, безусловно, все мы БУ уже. То
1: нет,
0: есть...
1: я беру.
0: А, извините. Я беру. Извините, ваш.
1: Беру. Это самое толстое дерево, которое находится как бы у меня под рукой. Ну, то есть, до которого я могу доехать на своем запорожце или дотянуться рукой. Я его спиливаю под корень. И что бы вы думаете, я с ним делаю? Я его, естественно, сдаю на лесопилку, получаю деньги. Но вот эта вот стружка, пилю я его вручную. То есть, во-первых, зарядка мышц мощная. И вот те вот опилки, которые в момент попила упадают на землю, я их собираю, завариваю и пью по стакану 3 раза в день. Вот этот отвар.
0: Независимо от того, какой породы дерева.
1: Самое толстое, чтобы было. Ага, в обхвате, естественно.
0: Понятно. В обхвате. Это помогает, я так понял, прежде всего, при почечной недостаточности.
1: При любой. Ага. При печёночной, при почечной.
0: Но это все-таки...
1: При желудочной, при желчной.
0: Это все-таки ведь мы можем назвать такой метод применения вовнутрь.
1: Коронарное шунтирование вот... по-своему, своего рода. То есть... В смысле, корневое шунтирование.
0: Да, но тем не менее, вот хотелось бы таких рекомендаций, видимо, нашим радиослушателям получить. Ведь не каждый же может дотянуться до плюс там штраф, и вы же сами лесники.
1: Нет, ну,
0: против.
1: Естественно, меня, да? Естественно, тут да. Надо с хитринкой подойти, а здоровье дешево не купишь.
0: Не купишь. Вот, кстати, Глухов интересуется, как влияет механическая дойка коров на удельный вес мясного индивидуума. Тут, кстати, заметьте, как хорошо вот он поинтересовался, что эти.
1: Ведь
0: может, можно ведь доить и свинок.
1: Так нет, доить-то можно кого угодно.
0: Да.
1: Вопрос в том, что вы будете делать с выданным вам продуктом.
0: А тут в этом дело не в этом. Дело в том, что это стимулирует животину к жизни.
1: Конечно.
0: Потому что, ну как-то вроде там, например, его доют, а его не доют. Получается, он вроде ему обидно. Как звонят, а этому обидно, плюс никакой обидно. Тебе конкуренции.
1: Обидно.
0: Ну вот что касается все-таки стрельбы с двух палок салом.
1: Вы понимаете, это вообще традиционный вид смоленский такой, знаете, как это? У нас вообще по весне парубки и девушки уходят на танцы.
0: А и возвращаются, кстати,
1: да.
0: Только поздним летом.
1: И дело все в том, что как бы, если, например, у татар существует там курултай, и на нем происходит борьба мужиков татарских между собой за право обладания самой красивой девушкой. У нас на Смоленщине более гуманные обычаи. Мы, как вы верно заметили, занимаемся перекидыванием сала. Поскольку сала на Смоленщине много. Всегда было много. Чему способствовало широкое течение Днепра. С момента появления домен сала стало еще больше. То есть теперь, в принципе, на Смоленщине проблема сала решена. Вот на сегодняшний день. Что же касается этого обычая? Понимаете, для того, чтобы поразить врага в Соединенных Штатах, совершенно не обязательно иметь ракету. Достаточно показать ворогу, что у нас очень много сала. Для капиталиста непонятно, как это так. Свежим отборным продуктом здоровые умные мужчины перекидываются. У них это вызывает просто страх. Они нас боятся заочно. И те репортажи CNN, которые вы имели честь видеть в декабре прошлого года, не далее, как 2 недели назад, они, конечно, были спровоцированы мной. Ну, потому что если Министерство обороны Российской Федерации не думает о безопасности нашей с вами родины, и уж тем более Смоленщина как отдельную составляющую, то кто же, как не я, Назар Ефимович Клычок, будет думать об этом. Я действую гуманно. Я действительно описал, спонсировал в какой-то степени вот этот вот прямые эти репортажи с берега Днепра, национальный нашей смоленской, на нашем обычае перекидывание сала двумя палками по пока еще до конца проверенным сведениям, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
0: Ну, безусловно.
1: Сейчас вообще чикагская пресса только об этом и пишет.
0: Причем ведь фотографии, они же пытались выдать все фотодокументы, которые были прикладывались к данным публикациям, за просто-таки подделку, за фотомонтаж.
1: Да, да, ну это лоббирование, да.
0: Ну там просто и не было видно, то есть там сала его не было видно, потому что на фоне неба...
1: вообще знает, что такое сало.
0: Просто было видно два мужчины, знаешь, что у каждого по две палки, и вот они смотрят в небо, а сало, оно в силу плохого качества снимков слилось просто с небом. Поэтому вот еще более загадочно и страшно все это воспринималось вот капитализмом, безусловно.
1: А вы знаете, в одной бульварной газетенке чикагской, видимо, из-за низкого качества полиграфии, вот этот вот подкинутый кусок сала был принимаем читателями за луну, поскольку как более оптимально была при народном обычае нашу форму куска сала на круглая,
0: как сыр.
1: Да, потому что в принципе у наших свиней вообще сало с два пальца. Вот.
0: Сало с два пальца?
1: Да. Ну, по толщине, то есть.
0: Худенькие у вас свиньи.
1: Нет, два пальца, в смысле, вдоль.
0: А, вот так вот. Тогда нормальный кабанчик.
1: Если перевести в сантиметры, то до 25.
0: Доходит, да. Но это с нижней части животика, там, где сисечки.
1: Нет, еще есть внутреннее сало.
0: Ну, это не считается. Да. Это так называемое...
1: Оно при почечной недостаточности.
0: То есть, да, его можно это самое вместо клизмы употребляют, да. Там протягивают.
1: Смалец.
0: Туда-сюда. Да, туда-сюда. Вот вы знаете, насчет кормы тут вопрос. Вот некто Белани спрашивает, долголетие, как известно, невозможно без чистой кормы. Расскажите, уважаемый Клычок, какие вы методы используете для диагностики и прочистки вашей кормы? Я вижу, что у вас корма, кстати, холеная.
1: Так нет, ну это то все естественно.
0: Но это я в хорошем смысле, а не то, чтобы вас обидеть.
1: Нет, да безусловно. Это меня обидеть невозможно.
0: Потому что это придет вот к нам такой.
1: Нет, ну конечно, когда
0: вместо кормы морщина одна, что-то а выводишь его, ведь обидно, приходится вот это кресло толкать, чтобы... А привозят таких иногда. Ой, ведь вот наши радиослушатели, они же так многого не знают, всего этого закулисье, вот что тут происходит. Бывает по 8, по 9 кандидатов вот на участие в программе в нашей, и из них вот там как минимум 7 просто вместо кормы морщина какая-то или там...
1: Да. А ведь это вот. В основном критерии отбора.
0: Да.
1: Насчет чистоты, тут, понимаете, это просто вызвано чем? Когда ракушка нарастает на рулевую поверхность моей яхты, а это происходит приблизительно 2 раза в год.
0: Это я думаю, можно я буду по очереди пояснять так по ходу дела? Дело в том, что таким образом Насар Ефимович, то есть яхты, он, конечно же, как вы поняли, называет тело свое, безусловно. Ракушка — это, ну, скажем так, простатит и все свойственные... пожилого человека болезни. Просто человек же с диким юмором совершенно. У нас свой язык общение. То есть, ну, там, или почечные камни. Вот. Что вы знаете, вот в прошлый свой эфир, ведь он расколол нам оборудование санитарное. То есть, у него неожиданно пошли камни. Вот. Пришлось менять и там...
1: Ну, что вы издеваетесь?
0: Нет, ну, почему? Я же рассказываю, какой вы... Да вы же Везувий наш.
1: Нет, меня зовут на родине камнепадом.
0: Да, да, да. Дело в том, что процесс дробила вот камней в почках у Назара Ефимовича — это целый культ вот на родине, вот в деревне Братеевка Смоленской области. Будьте здоровы, как собираются все бабы, мужики, парубки и дивки. Ну вот, и, в общем, лупят, причем друг друга до тех пор, пока вот у Назара не пойдут они. Вот. Но, безусловно, вот под это дело и происходит подстил там, или как-то, если нужно, например, кого-то там утилизировать хорошо, то, значит, его кладут вот под Назара в данный момент. Но вот здесь мы этого никак не ожидали.
1: Нет, дело в том, что...
0: Ну и дальше вот нарастает у вас, значит, на...
1: На корме ракушки, да.
0: Да, вот. А вот всего... Какие вот ракушки?
1: На руле.
0: А, то есть у вас на руле... Слушайте, ну ведь женщина же до сих пор вот вас за этот руль, насколько я знаю, так... Что ж это за ракушки? Я вот вам, кстати, говорил, что Москва в этом смысле не столь безопасна, как Смоленск. Тут нужно очень тщательно подбирать. Знаете, три укола и ракушек на руле как не бывало.
1: Нет, ну вы же поймите меня.
0: Да я-то понимаю, ну что ж теперь, ну бывает со всякого. Давайте послушаем телефон, не может быть звонок все-таки. Ну вы не берите в голову, ну да что же, что лучше умереть от ракушек на руле, нежели от насморка. Это так говорил еще Лев Толстой, по-моему, да? Великий поэт и писатель.
1: Знавал я его.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Назар Ефимович. Уважаемый, у меня вот к вам вопрос. Вот вообще очень удивительно, как это так человек, которому 75 лет, так бодро себя ведет, очень. Ну, вы выглядите на лет 25, я вообще честно скажу, по разговору, по всему.
0: Да.
3: Вот, а мне вот вопрос такой, а может быть, вот, к примеру, я знаю, это тут прослушивание всякой музыки, ну, дает положительные заряды. А может быть, это классическая музыка какая-нибудь так могла подействовать?
0: А, понятно, вопрос
3: вот.
0: Ваш,
3: ну,
0: понятно.
3: Потому что вот я знаю, вот, кстати, Александр, вот мне к вам
0: да.
3: тоже такой вопрос.
0: Да.
3: А вот вы, вот я знаю, у вас очень хороший вкус вообще в плане музыки. Вот вы классическую музыку вообще любите?
0: Безусловно. И вот если вы слышите в соседней комнате, спасибо вам за вопрос, за ваш фоном играет вот Алексей. Нравится вам, как он это делает? Приоткройте дверь. Вот видите, я не могу прожить ни дня без классической музыки, скажу вам честно.
3: А каких композиторов предпочитаете?
0: Вы имеете в виду классических композиторов?
3: Да.
0: Ой, ну безусловно, это и Вольга Тамадей Моцарт, который вот скончался, к сожалению, ушел от нас в 91-м году. Вот. Но это и масса других. Шумана я люблю меньше, он помоложе был, он в 56-м ушел от нас.
1: Да, молодец, совсем ушел.
0: Да, вот так вот.
3: А из наших?
0: Из наших. Ну, безусловно, это все-таки Федор Тютчев. Замечательные стихи. И вот Тургенева я не очень воспринимаю, потому что проблема отцов и детей, как вы знаете, она...
1: Да нет, ну это, конечно, это вообще проблема вечная.
0: Да, спасибо вам за звонок.
1: Вечная эта проблема. Проблем-то как таковой на самом деле нет.
0: Нет, совершенно. Ну так что дальше-то, вот, значит, и как вы собираетесь...
1: Ну, войти в 21 век я собираюсь... С основанием традиции образования кургана. То есть, если 20 век был веком домн, которые зародились на Смоленщине, то 21 век я объявляю, ну, в смысле как, я инициирую объявление организации объединенных наций.
0: Ярлыкуйте его попросту, как говорит сейчас молодежь, ярлыкни, говорит нам.
1: Да.
0: Но.
1: Годом, веком кургана.
0: Вот еще такая была песня. На утесе том Стенька Разин стоит. Вот у тесенизации, курганизации и доминизации. Это же разные временные у нас.
1: Безусловно, безусловно. Утесы это 15 век.
0: А, понятно.
1: Мальчин, Кушак, утес, когда был, значит, вот все это оттуда пошло.
0: Кушаки, кокошники, и все
1: да,
0: на К.
1: Да, да.
0: Ну, также
1: да.
0: Карусель. Помните, у них были карусельные столбы. Наверх мы вешали сапоги,
1: расписные
0: они лазят.
1: Расписные карусели.
0: Да, вот еще, кстати, вот потом, значит, после утеса еще был такой век долины. Вы помните, да? Великая долина открылась там из суши.
1: ВД. И, кстати, вот эта жидкость, она действительно в морозы помогает.
0: Причем многим. Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.
1: Безусловно.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы заслуженный учитель России, наш гость из города Рязани, Назар Ефимович Клычок. Здравствуйте еще раз, Назар Ефимович, с облегчением вас, с удачным
1: спасибо.
0: Возвращением.
1: Спасибо.
0: И вот все-таки хотелось бы уже, так у нас времени остается немного достаточно для общения, хотелось бы подвести все-таки основные итоги ушедших вот этих трех годов, которые, я знаю, у вас были объединены одним, то есть поиском альтернативы кефирного гриба, сокращенно...
1: Конечно.
0: Да. Но я знаю, что результаты равны нулю. Тем не менее...
1: Да, значит... Конечно, пойди сейчас найди замену грибу. Да, понимаете, в это время гриб заменить нечем. Вот сейчас, 3:05.
0: Нечем.
1: Поэтому, вместо того, чтобы искать идиотский выход из тупиковой ситуации, надо с ней смириться. И жить, как жили раньше. Ведь проблема-то вся в чем заключается? Пиво-то ведь не подорожало. И водка в той же цене. Что же нам еще надо? Раньше мы с вами могли купить на наши $5000. Сколько водки? Приблизительно 1000 бутылок.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да.
1: О, сейчас мы на $5000 с вами можем купить приблизительно в 4-5 раз больше.
0: Да, это значит, что мы стали богаче.
1: Конечно, конечно. И водка стала лучше. Почему вы спросите меня, она стала лучше? Да потому что все спиртопроизводители смирились с наличием кефирного гриба и построили технологию добычи спирта, которая основывалась раньше на трудоемком и мощном процессе выращивания ржи, ее покоса, ее обмолота.
0: А потом валяние в нее, да, вот это да, интересное событие, когда всем селом приходили селяне, и был такой обряд по осени великого обваляния во ржи. То есть все с домашним скотом, с детьми, и с котами, и с псами, вся живность с курами вываливались до нельзя в этой помолотой ржи. Тем самым, то есть это обряд равен обряду оплодотворения мужской частью крестьянского населения земли перед посевом.
1: Известному смоленскому обряду перекидывание сала через Днепр двумя палками.
0: Или вот тверскому обряду топтания борщевых тряпок.
1: Конечно, Рязань истори славилась своими ржаными полями.
0: И грибами. То есть не грибами, а плюшками. Замечательные эти рязанские плюшки. Кстати, пропали ведь они. Вы помните ли, вы-то, конечно, помните, вот те давние 70-е годы, когда были в продаже такие, так называются, РЭСы, рязанские сметанники. Сейчас молодежь, которая нас слушает, естественно, не в курсе, потому что, в общем-то, лишена многих благ, лишена мороженого эскимо за 10 копеек, маленького или большого за 20. Вот. А вместо этого получают суррогаты химические. Также лишена вот рязанских сметанников, резных таких плюшек, которые...
1: Да. Из ценных пород делали.
0: Из ценных пород ржи, и, в общем-то, валялись в ней кто ни попадя, вот все население. Кстати, тем самым ведь дух давался.
1: Конечно,
0: что есть хлеб? Что главное... есть хлеб?
1: Хлеб — это запах пота хлебопека.
0: И хлебопечки.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно. Ведь отличие белого хлеба от черного заключается вовсе не из того, из чего он сделан. Конечно. Пигментация батона хлеба дается руками хлебопека. Черный хлеб пекут мужчины, белые женщины.
0: Безусловно, безусловно.
1: Да, в этом состоит, в общем-то, основная, как бы, основная диалектика нашего времени. Так все-таки я хотел бы перейти... пояснению своей мысли.
0: Предыдущей от мысли, да.
1: Да, о том, что почему же выгоднее делать водку не из ржи, а непосредственно из кефирного гриба. Понимаете, человечество, в частности,
0: вы,
1: россияне.
0: Вы тоже вот.
1: Да. В прошлом десятилетии столкнулись с колоссальной проблемой размножения в невиданных количествах жука кучки хлебного. Этот мелкий жучишка размножается в едва начавших созревать семенах ржи.
0: Кстати, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Клычок. А еще был такой, то есть вот вы сказали, Кузька Хлебный,
1: да.
0: Жучок, а еще клоп...
1: Черепашка.
0: Клоп-черепашка. То есть пусть не путают наши радиослушатели одно так с вот, другой. Потому что тот, он как таракан, но если взять с точки зрения, давайте представим все, что хлеб — это дом. Он, знаешь, в доме что у нас живет? У кого-то тараканы, у кого-то муравьи, у кого-то мыши. Да, вот клоп-черепашка вредный, которого тут недавно мы показывали, транслировали по телевизору, его никто, правда, не понял, что это мы прям целыми сутками показывали, как был вот... возникла угроза урожаю. Это одна разновидность. Он, кстати, входит в полную гармонию с Кузькой, и они друг другу не вредят.
1: Не вредят, вот. Потому что один по верхам работает, а другой
0: по низам уже, да. А вот то, что в середине нас интересует, это вот и не знает вот, никто. Да, это скрывает, между прочим, безусловно, от нас, покупателей.
1: Понимаете, мы, рязанские хлеборобы, не можем раскрыть все свои секреты. Иначе просто от рязанского крупнейшего урожая ничего не останется. Такая, в чем, так сказать, пикантность вкуса анисовой водки? Дело все в том, что она приготовляется на семенах, пораженной Кузькой Хлебным. В то же время водка перцовая основана как раз на тех семенах, которые поражены черепашкой.
0: А из середины?
1: Померанцевая.
0: Правильно. Так поэтому вот, ее так и редко, потому что середину портят специально выведенный в лабораториях.
1: Да, хрущак.
0: Да, но хрущак. Это червяк, червяк-хрущак.
1: Да, да. Так вот, понимаете, все это очень дорого. Процесс очень
0: немедленно. Ну, кстати, пытались же вот сторонники хрущака выбить Кузю и вредного. Ну, каким-то образом, чтобы удешевить...
1: Поди Кузю выбей.
0: Поди выбей, он же не произвольный, это же тебе не хрущак.
1: Да, да.
0: Вот. Сейчас в результате хрущака-то нет нигде, поэтому вся вот эта вот, о чем мы сказали, она же поддельная.
1: Конечно.
0: Вообще все это безумно дорого. Например, один комбайн, который вот снимает только верхушку, потом серединку, потом в третий проход.
1: Это три вида комбайна, а вы знаете, как тяжело? При том количестве домен, которые у нас есть на Рязанщине, невозможно обеспечить металлом потребности сельского хозяйства.
0: Послушай, ну это вроде Подольск как-то помогал раньше вам. И вот я знаю, что новгородский губернатор вот у вас, он как-то так заботился об этом всем.
1: Нет, ну подольские мартеновцы оказывали дружескую помощь нам, рязанским доменщикам. Но вы понимаете, в связи с известными событиями конца лета прошлого года, все наши хозяйственные связи порушились.
0: Порушились.
1: Да.
0: Вот, кстати, тут Валентин, он задает, правда, несколько такой неграмотный вопрос, но с тем не менее интересный. Он просит, чтобы мы рассказали что-нибудь о говорящей жучке луковой пищалки. То есть, ну, говорящей ее прозвали уже у нас на родине, в Болгарии. Вот. На самом деле, конечно же, она не говорит. Вот, то есть, что есть луковая пищалка? Это такое насекомое, которое портит внешний вид лука, тем самым, ну, имеется в виду вот это.
1: Но
0: этой...
1: в то же время она придает ему ту прелестную золотистость.
0: Безусловно. Но когда ты достаешь из земли золотистое нечто, которое ни по вкусу, ни по внешнему виду никак не сравнивается с луком, вряд ли это как-то порадует. А все от того, что обогрев.
1: Конечно, Вы же еще не учитываете эти одну пикантную особенность лука. Сам по себе лук, выращенный, ну, скажем так, в некотором роде в тепличных условиях,
0: он же не обладает. То есть вы имеете в виду под простыней, под прозрачный целлофанный, да?
1: Парники, да. Он не обладает тем...
0: Или когда специальные дыхунные приходят, то есть дышат постоянно.
1: Он не обладает тем богатством фитонцидов.
0: А есть, кстати, просто такие луковые бабы, специальные в деревнях, которые садятся в случае заморозков на грядки.
1: И подогревают. Так вот... Тот лук, который, вот, на который они сели, он обладает тем так называемый краснодарский лук.
0: Краснодарский лук, он слабый.
1: Вот он красный.
0: Он
1: такой,
0: приходишь, бывал еще на рынок, даже краснодарский есть, прям берешь, он прям луковой бабой пахнет. Вот. А все остальные такие маленькие, вот маленькие такие луковки. Там нам еще их выдают. Да это семенной хороший, берите
1: посыл. Сувок, дескать.
0: Да. Вот, ничего подобного. Это он целиком поражен пищалкой луковой.
1: Это лук потоптыш.
0: Потоптыш.
1: То есть... А как он, вы думаете, появляется? Луковые поля вообще у нас на Рязанщине, они как бы на отшибе находятся. Ну, то есть мы луком засеваем поймы рек. Как есть, наиболее бросовые земли.
0: То есть, да, он потому что неприхотлив, что твоя рыба гуляет.
1: Да, да. Так понимаете, в чем вся как бы дилемма-то заключается? Стада-то надо выпасывать тоже на лугах. Там же самые лучшие травы. Травы не успели. Отрасы серебряной согнутся. Так вот, понимаете, когда стадо идет по луковому полю, то крупные луковицы дробятся. И если бы мы непосредственно в этот момент их выкапывали, мы получали бы клейстерообразную массу. Это никому не нужно.
0: А мелкие застревают между пальцами, да, парнокопытных.
1: И за то время, что проходят они до сбора, они обрастают скорлупой.
0: Ну, такого, ну, не совсем скорлупой.
1: Ну, это я так образно выразился.
0: Шелушкой.
1: Шелушкой.
0: А те, которые застревают между пальцами от свинок и прочих пасущихся, он тем самым происходит само его распространение по пойме. То есть, бывало уже, например, приходит молодежь, парубки и девчину, это спасат, бывал, подъедут, ну, на пляже, чтобы, значит, раз, а он уже весь, вот уже луковое поле.
1: Ну, потоптыш, да.
0: Потоптыш, он все затем. Кстати, особая особенность. Приособленная обособленность лука потоптыша в том, что он не дает так называемого пучка.
1: Да.
0: Вернее, дает, но этот пучок лишен сочности.
1: Конечно.
0: Сочности, так сказать, лука ядренки. Или попросту в простонародье так.
1: Орель.
0: Да. Или лук репка.
1: Да.
0: Вот. Поэтому мы, как правило, потоптыш всегда потом сравниваем.
1: Нет, ну его в суп вообще. Лучше всего лук потоптыш в суп класть. То есть это так называемый суповой лук. Вы знаете, есть
0: как суп-набор. Суповый. Да, туда же мы.
1: Да, он туда же как бы, это специально. Ведь где, собственно говоря, родился суп? У нас на Рязанщине. Да. Самые лучшие супы в мире готовим мы. Рязанские и

0: Да-да-да.
1: Меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
1: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
0: Да, он слушает.
1: Вот. Существует ли метод воздействия на подсознание? Вот, с помощью радио. Ну, по примеру 25-го кадра, используемого на телевидении.
0: Понятно, спасибо. Понятно. Спасибо, спасибо, Максим. Кстати, вот бывает, вот назовут же, вот в честь вас Назар, только деревню назвали, Назаровка. Да, а вот в честь вот звонящего только что Максима пулемет.
2: Да.
0: Вот.
2: И не только. И не только пулемет. Как, например, первая швейная машинка.
0: Тоже бывает, Максим назвал.
2: Не Зингер.
0: Не Зингер, нет. Ну,
2: а Максимка.
0: Максимка,
2: да. А сколько художественных фильмов было снято на заре становления звукового кино?
0: Вот, кстати, вот тут прям вопрос, непосредственно тоже связанный с вопросом, который нам только что задавал звонящий. Вот, Ефимыч, я тупой, когда чешется спина, то кроме как об угол шкафа ничего не знаю. Научи.
2: А радиоприемник можно.
0: Совершенно верно. А что касается 25-го кадра?
2: Ну, вы понимаете, проблема раскадровки, она, в общем, стоит довольно остро сейчас.
0: Да. Вот
2: почему? Потому что луковая гряда вообще классическая, она состоит из 24 луковиц.
0: Ну, вообще четное количество. Может, может и из двух состоять уже гряда, потому что, например, помните ведь такой конкурс в детских садах? Да. Вот я же тоже был учителем, и вырасти свою луковицу назывался.
2: Конечно.
0: Каждый к Новому году должен был вырастить луковицу.
2: Да. Чтобы подарить воспитательнице. А она тем самым избавлялась от нелегкой задачи заведения чернозема в домашнем хозяйстве.
0: Да.
2: И, как бы сказать, загребало жар чужими руками.
0: Так же, как у выращивания петрушечки и укропчика на подоконнике.
2: Конечно. Да. Это все достаточно субъективно. И Министерство просвещения официально не рекомендует.
0: Оно против, безусловно.
2: Да.
0: Но с другой стороны,
2: нет единой установки, что же выращивать детям в детских садах.
0: Ну, я думаю, все Максим зависит... уже Максим все понял. Давайте следующий звонок.
2: Конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот дело в том, что я вчера катался на санках в лесу, бежал уставший, приготовил гречневую кашу и сбивал им виски, вот, и еще ел болгарские маслины.
0: О, понятно, понятно, вопрос ясен.
2: Вы знаете, болгарские маслины вообще лучше не есть. Я вам объясню.
0: Дело они не растут в Болгарии. Начнем с этого.
2: Подождите. Пожилому человеку надо высказаться.
0: Давайте, да.
2: Понимаете, с некоторых пор овечий помет стали называть болгарскими маслинами. С чем это связано? Да, в общем, дело в том, что вообще экономика Болгарии, моей родины, она, в общем-то, так или иначе вся завязана на овцах. И овец развелось величайшее просто множество благодаря современной технологии откорма, что перед Болгарией, как единым государством, стала проблема утилизации овечьего помета.
0: Да.
2: Традиционные способы переработки уже не работали. И было предложено мною в Болгарскую думу проект, я бы внес, от консервации овечьего помета и продажи его на экспорт под видом болгарских маслин.
0: Это хорошая идея.
2: Ну, видите, учитывая вот этот вот телефонный звонок, я могу сказать, что моя идея прошла и получила реальное подтверждение.
0: Кстати, что касаемо вот гречихи, дело в том, что изначально, например, гречиху люди ели в чистом виде. Во-первых, никогда без молока, без масла всякого, без туши. Да, вот. Причем ели ее, зачерпывая прямо вот всей вот этой пятерней. Это было такое блюдо братания, всеобщего любви и радости.
2: Но тут надо вернуться к корням, понимаете? Как вы думаете?
0: Осторожнее, осторожнее, что же вы
2: так?
0: Как
2: же это гречиха, по-вашему?
0: Не больно?
2: Нет, ничего.
0: Ну, это она у нас такая сегодня агрессивная после Нового года.
2: Вы поймите одну вещь, что гречиха вообще культурно возделывалась, началась только вот в 50-е годы.
0: Ну, в общем, да, до того она где ни попадя росла.
2: Да, и очень тяжело.
0: Было ведь замечено, что на гречишных полях особо вот жирные появляются скоты. Ну,
2: конечно,
0: то есть,
2: конечно. Где... А вы как думали? А вообще, так сказать, вот в североуральских народах была

0: Такая традиция. Подтверждением половой зрелости юноши и вступлением его в касту воинов, то есть ему ставилась задача пронести ведро гречихи. И он, бедный, колесил по Уралу на своем велосипеде, в общем-то, годами. И некоторые так доживали до старости.
1: Да.
0: Ну, то есть, вот, вы понимаете, что я хочу.
1: Причем даже иногда некоторые не хотели этого, но...
0: Конечно, но обряд таков, что хочешь не хочешь, а ведро гречихи привези. И поэтому теперь гречиха возделывается просто по всему Среднеуралью.
1: Причем мы пытались как-то заставить вот гостей из других, так что, значит, пшенные регионы ведь существуют, манные, конечно, регионы. Конечно. Везде же своя крупа. Там,
0: конечно.
1: Кое-где вот, например, выращивают вермишель, там все думают, что это мучное изделие, на самом деле. Нет. Совершенно другое.
0: Кстати, интересная ситуация с макаронами.
1: Да.
0: Вы понимаете, ведь до сих пор никто так толком и не задался вопросом, какое сложное станкоинструментальное оборудование для макаронной промышленности изготовляется ведущими предприятиями мира.
1: Сложно.
0: Дело в том, что и дырка в макароне, она же просверливается.
1: Безусловно. Вот мало кто интересовался тем, куда утилизируется стружка потом.
0: Да, да. Она идет на переработку.
1: Вот, а куда дальше девается? Из нее делается что?
0: Помет.
1: Совершенно верно. Тот так называемый макароний помет.
0: Да, который под видом удобрений продается на всех колхозных рынках.
1: Ну что, следующий телефонный звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Это отрывки из наших первых программ, это когда мы еще работали в Лондоне на одной из известных радиостанций. Вы, наверное, узнали мой голос. Я был тогда молод. И еще популярен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло, не молчите.
2: Алло,
1: да.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Господа.
1: Да.
2: Ваша высокоинтеллектуальная беседа подвигла меня на некоторые воспоминания из личного производственного опыта.
0: А кем же вы работали?
2: А?
0: Кем же вы работали?
2: А, понимаете ли, я заслуженная арбузолетейщица.
0: Из чего же вы их, уважаемые, лили?
2: Как это из чего? Из соответствующего сырья. Понимаете, но вопрос арбузолитейного производства на самом деле столь широк и всеобъемлющ, но основным там является мое личное изобретение по поводу повышенной полосатости данного продукта. Вы меня понимаете?
0: Нет.
2: Нет. Вот я хотела бы вам задать вопрос, если у вас какие-нибудь новаторские идеи по поводу расширения арбузолитейного производства за границей, так называемым ближним зарубежье?
0: Да.
2: Это первый вопрос, который бы я хотела вам задать.
0: Так задавайте.
2: Вопрос... А?
0: Так задавайте.
2: Ну, сейчас. Второй вопрос меня очень интересует. Известно ли вам, что человеком, который изобрел вот это вот самое сало и игру по поводу перебрасывания сала через Дон и Днепр, является, собственно говоря, товарищ по фамилии Сальери? Мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее остановились на этом вопросе.
1: Спасибо, спасибо.
0: Фамилия основателя этого коренного обряда смоленщины – Клычок.
1: Это во-первых. Во-вторых, изначально все-таки вот мы упоминали в нашей программе такого сошедшего с ума моряка, как-то Ефим Пояс. Ой, извиняюсь, Евдоким. Ефим тут передо мной сидит. Ефим Назарович, простите.
0: Ничего
1: Евдоким так-то. Пояс, вот, который первым кинул сало и сказал: «Жри, сволочь!» Вот, и попал сразу под пулю снайпера с той стороны.
0: Конечно,
1: вот,
0: конечно.
1: Вот, а так, по идее, вот что касается, кстати, арбузолитейного производства...
0: Там как раз на том берегу арбузное поле было. Бахча, кстати говоря, называется.
1: Бахча, по-нашему.
0: Да. Это совершенно нормальное слово «бахча», и это бояться не надо.
1: Нет, Просто тут многие же действительно до сих пор думают, что арбуз это
0: да, на станке точат, дескать.
1: На станке, дескать, точат. Не надо путать его, в общем, с купатами.
0: Никогда, конечно. Потому что купаты растут на деревьях, где а арбузы исключительно в поле.
1: Да, и это разные совершенно вещи. Вот. Что касается полос, то наоборот сейчас в моде то, что не без полос. Вот, насколько полос, мы знаем, конечно, без полос и арбузы.
0: Конечно, однотонные.
1: Однотонные. Они попросту называются дыня.
0: Да.
1: Да. Ну что, следующий звоночек.
0: Конечно.
1: Ну, вообще был очень хороший звонок. И...
0: полнокровный.
1: Полнокровный. А Сальери, вот этот другой, это, по-моему...
0: Это финский правозащитник.
1: Да, да, да,
0: да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, ваша.
3: У меня назрело два вопроса. Вот вы некоторое время назад говорили о том, что черный хлеб производит либо мужского пола, а белый хлеб женского.
1: Да.
3: Вследствие этого вопрос. Но ведь существуют также и другие сорта. Есть серый хлеб, есть бородинский хлеб. То есть вот вопрос в следующем, кто его изготавливает.
1: Угу.
3: А второй вопрос такой. Существует ли сорт лука, который не доставляет покупателю неприятных этих выделений из глаз, когда покупатель его режет?
1: Понятно. Вы знаете, вот я сперва на второй, наверное, вопрос отвечу, если позволите. Потом мы спросим Клычкова, мнение нашего Клычка. Вот, то есть вообще опытная хозяйка, вот у нас, например, на курсах молодых домохозяек и матерей, мы учим лук чистить под водой всегда, так, чтобы как-то избежать. Конечно, вот, таким же образом мы, например, советуем обрабатывать и кастеты, которые вы сами делаете из свинца, мечи, и также свинцовые дубины, которые вы выплавляете посредством заливания металла в земляное клише.
0: Дом.
1: Чтобы, да, не было, так сказать, дыхания вот этой стружкой. Вот, поэтому необходимости в таком специальном вот сорте лука нет, но мы, бывало, подсовывали некоторым, кто вот не понимает, всякие ягоды, как-то, например, землянику и прочие вот такие клубни. Вот.
0: Картошку.
1: Да.
0: Рязань-то вообще всегда картошка славилась.
1: Да, ну а вы на первый-то вопрос.
0: Понимаете, это все равно, что в Тулу со своей самоварой,
1: туда же
0: все равно, что в Рязань со своей картошкой ехать. Вот. А что касается, значит, хлебов. Семью хлебами накормить мир невозможно.
1: Нет.
0: Поэтому современные хлеборобы работают с основными пятью сортами хлеба.
1: Это белый.
0: Основной, да.
1: Черный.
0: Да.
1: Серый. Буханка.
0: Сизый.
1: Сизый хлеб.
0: Сизый.
1: Ну, сизый хлеб, это уже, по-моему,
0: и пережит. И хлеб диетический.
1: Диетический, с отрубями еще. Да. Там еще идет целый ряд подразделений.
0: У некоторой народности в большом
1: с поморе.
0: С изюмом. Так называемый хлебец.
1: Ну, или булочка французская.
0: Да. Так вот. В принципе, пекутся все это одними и теми же руками.
1: В одной и той же
0: кто-то
1: печи.
0: Моет руки.
1: А кто-то перед, нет.
0: Кто-то нет. Вот если баба, которая печет белый хлеб, не помыла руки, он получается серый.
1: Да.
0: Ведь, вы понимаете, на этом деле можно этнически, в общем-то, изучить, где баба чистоплотнее. Так, например, в Краснодарском крае в основном серый хлеб, белого нет. Это говорит о чем? Что крестьянка, казачка руки не моет. Как бы это ни было прискорбно.
1: А вот в городе Боброве белей не бывает.
0: Да.
1: Вот, кстати, еще хотел сказать, что это связано не столько даже с чистоплотностью бабы, сколько с традициями. То есть, поскольку известно, что на руках налепляется, скажем так, та энергия, которая выходит вон из стужки. И ее нельзя смывать. То есть хлебопек в некоторых местах, в некоторых регионах нашей необъятной, просто обязан не мыть руки, чтобы своей энергии, вот как плов, например. Один половик сделает плов совершенно вкусный, другой половик сделает и даже жрать его, с позволения сказать, не знаю. А почему? Потому что тот половик, как родился, не мыл руки. И вся энергия его предков, коней, понимаешь, женщин, вся на этих руках, все это смешалось в его плове. Так же вот и в его хлебе.
0: А бородинский сорт, он произошел каким образом? Трактористы после работы не всегда обеспечивались готовым хлебом, и были вынуждены печь его в поле. И для того, чтобы отбить запах соляра, они обмакали кисти в тмине. И так получился сорт хлеба бородинский.
1: Причем кисти они обмакали гигантского размера, поскольку тмин он рос повсюду там.
0: Да, это
1: и
0: же,
1: им приходилось это же... по двое, по трое бегать. Да. Вот, то есть тут даже не пойми, как они обмакали. Они, в общем-то, бегали вот с этой спотной кистью, собирали, вот как на наркобароны собирают с помощью коней шишечки.
0: Свою коноплю.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Это вот Василий и Солнце.
1: Да.
4: Я вот хочу небольшое объявление сделать.
1: Нет.
4: Ну, а тогда вопрос. Можно?
1: Да.
4: Вот посоветуйте вот моему отцу, вот какие профилактику сделать.
1: Понятно. Какую профилактику сделать отцу?
0: Ну, через 10 тысяч масла надо поменять. А через 15 еще и в коробке.
1: А колодки?
0: По мере износа.
1: Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Доброе утро уже.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. С Новым годом вас.
1: Спасибо.
5: Я хотел бы поздравить.
1: Вас так.
5: Уважаемый Александр Алексеевич, не менее уважаемый.
1: Забыл от вас. Ефим Назарович.
5: Ефим Назарович.
1: Да.
5: Вот, у меня к вам такой вопрос, к обоим. Значит, в начале программы, в начале передачи была упомянута азбука Морзе. Вот, и хотелось бы, вот, коли, дескать, ее вот так уже собирается вырубать мощнейшим образом, хотелось бы вот историю создания ее напомнить. Значит, как известно, Морзе сидел или сидела, вот неизвестно было, это мавзель или мужик, в мужской бане. И мимо него ходили разные мужчины. И длина их пенисов, соответственно, была разная. Вот у кого-то подлиннее, у кого-то покороче. Вот. И в результате вот, наблюдения вышеупомянутых органов Морзе пришел к выводу. Вот, дескать, там два длинных, один короткий. А два коротких, один длинный. Вот так вот родилась азбука Морзе. Вот у меня вопрос первый к вам. Ваше отношение вот, в общем к азбуке Морзе.
1: Да.
5: А второй вопрос, у меня такой вот с небольшим музыкальным уклоном. Вот Александр, тоже в самом начале вы упомянули некого Якова Лукича.
1: Да.
5: Да. И вот такую я песенку вспомнил. Можно спою?
1: Конечно.
5: Спасибо. Как Егору Кузьмичу в жопу вставили свечу. Ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича. Вот. И вот
1: спасибо,
5: такой вот у меня вопрос.
1: Спасибо.
5: Ваше отношение к народным четверостишам, грубо говоря, частушкам. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, я думаю, что на второй вопрос, наверное, мы ответим в следующей нашей программе, ежели таковая состоится. А на первый вот исчерпывающий ответ я вижу у Клычка.
0: Да. Ну, понимаете, азбука-то, она у всех разная. Мы можем сейчас с вами сделать свою азбуку. Вот. То есть Морзе свою сделал. И вообще, был ли этот Морзе?

0: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейной. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать. В силу, как бы, травм там не было, ставим знаки.
1: Как охранить. Вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс...
1: Специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету,
1: поэтому... От сбора кости... Сбор кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Да, вот на вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они, считаю, живут в близтраншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть, если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то, как для малообеспеченных, пакеты, значит, с мукой и гречкой. Но мы как раз испытываем другую цель — отпугнуть этим. Вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит. То, что ранее должно было радовать, их и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже, не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически так называемая
1: инерция. Питаются из батареи в основном. Из там батареи, питательные, да, продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: И инерционное дешифрирование, так, да, называемое, ИД сокращенно. ИД. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают вот нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушные, вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных. БЭШ сокращенно.
1: Да. Нет, и уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом, в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: наконец
1: заткнуть и не давать ему пробиться наружу. Иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так, получается, двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать. Или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да?
1: Да.
0: Или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что... да, и плюс тут еще бизонья дыра, то есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть от тампонирования, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да,
1: который,
0: да,
1: в свою,
0: да,
1: очередь,
0: да,
1: является некой формой фрустрации. То есть человеку хочется,
0: да,
1: выразить себя. Выйти чаще это бывает с некоторой долей эксгибиционизма, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты, то есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город,
1: да, большой или же в Кировский.
0: Но...
1: Там они на расхват, поскольку это естественный продукт, это не какие-то
0: подделка,
1: эрзацы, которыми сокольников торгуют. Вот,
0: безусловно.
1: Сладков. Поэтому поступают такие вещи, конечно, многие... Одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается. Но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это... утяжелял процесс самовыражения в танце и даже было опасно для, в первую очередь, предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась, при определенных па, конечно, доставалась. Встречая часто так вот бабочкой и пластырь, это, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе, будем получать.
0: Да.
1: И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
0: многие,
1: вот эти грибы.
0: Многие пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаружим, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великий художник, потому,
1: да,
0: что разрисовать камень под гриб не каждый сможет. Вот женщина особенно, им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть еще проблема одна, связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: Чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да, но рыба – это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
1: Сдают в реквизит. Специально, пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под... под особенности земли в этом месте. И опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Опять же до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями, разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8%, это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему-то.
1: Да, но теряли при этом аудиторию, музыкантов.
0: Да, но на что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься, собственно, танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам, они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим, пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращения вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березовыми этими грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова, там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот, поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот, так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То да. есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом... совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное, не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности, кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормили свиньи этими отварами и травами, они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролесок, где, в общем-то, по идее, находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-41 годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сбор и даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 1938-1939 году в результате репрессий.
0: Да, ну, да, причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого да. сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев. Да, поскольку он...
1: У белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условные погоны.
0: Ну да, вот. Такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, христиане увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали. Причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая.
1: Немногим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным. Те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый вот, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то что вину, а то, что их как бы отлупили достаточно вот легко. Ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии. Да,
1: еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связан. Это, конечно... Белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности таежной.
0: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было линькой запрограммированной, а это было так называемое кучковое, местечковое, в общем-то, плюшевение.
1: Вот во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженная и вычурная, что говорят, это с тополей как бы падает. Но это пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
0: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
1: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большей частью на тополиных самок. На самом деле это тот пух, который в результате линьки опадал.
0: Он и дует.
1: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
0: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Тайга стала, тайга порыжела.
1: Вот это Сергей Иванов так обычно. В первую очередь от рыжих этих, от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
0: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало, вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
1: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
0: То есть, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да-да-да, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
1: выращивают декоративные варианты, которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
0: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой. Если или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров взращивания?
1: Надо создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях это потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, мы так посчитали, тонн 5. Вот, ну, это нормально. Заводится навоз, создается такое компостное, в общем-то, покрытие.
0: А нужно ли траншеи? Потому что, говорят, сейчас без траншеи, в общем-то,
1: никак. Необходимо, особенно на первом этапе, для укрепления их создаются опалубки бетонные. Вот.
0: А стены укрепляются каким-то образом? Или...
1: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий помет,
0: так называемый,
1: соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание.
0: Чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного внутрь.
1: Чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, стены обрабатываются, человеческим фактором, и потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
0: Там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщины ногти пилкой чистят, это же тоже микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
1: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими,
0: безусловно,
1: чтобы собирать
0: безусловно.
1: Волосы и отходы пищевые.
0: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, специальный мешок, все это сдается.
1: Да.
0: Вот, и на вот эту яму сверху стелется.
1: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, чтобы вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
0: Горячихи. Ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах. То есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен. Или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
1: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось. Вот. Все они уже заняты. Вот. Но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка. Привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидели свое, и как бы они слоняются пока что там, без дела и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели, они там всему научились, хотят уже вовсю.
0: Да.
1: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателем за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
0: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
1: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
0: Да, вот это тоже важно, конечно.
1: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявление о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид. Потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем.
0: Безусловно.
1: Тополь должен быть в порядке. И, конечно, его нужно постричь, побрить как следует. Вот. И... тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
0: А скажите, дело в том, что сейчас во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там центр, там плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Uh-huh. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот, стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополь, вот они ждали вязки, уже май наступил, уже тоже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
1: Мы выдаем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть, как во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящие профессионалы у нас работают на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какую-то органическую связь с этими подопечными со своими. Они не способны как-то к корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
0: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе да. Киров.
1: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
0: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы да. два и
1: он
0: два.
1: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то,
0: вот эти грибы сохранили свои, устроили.
1: Да, и да. которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками. И они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться перед, друг перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и
0: с вот, ними вот ездят. Да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит, а я прокурор вашего района, мне срочно нужно две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас уж несу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает. Там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
1: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
0: А скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прямо между нами, скажем, не совсем удачно.
1: Ему так и не удалось вывезти. Как да. тому самому парню саблей не удалось
0: то же самое. Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
1: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало. И поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут именно налево-направо. То есть сейчас для какого-то, конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границы к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства, они просто говорят как, по-другому.
0: Как декоративные, в общем-то,
1: да. практически. И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
0: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Поскольку, ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... Ну, сейчас, ну, я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза. Да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя... значит, дупловый и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести, в общем-то, корневища. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания.
1: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами. Они там пропавшие все навозом.
0: Да,
1: они,
0: да, да.
1: Вот, жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для, для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как-то самодеятельности. Подход, когда они квалифицированный. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнуть.
0: А вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально два дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический, чтобы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
1: Скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
0: Сейчас в руке держали, я
1: да,
0: видел.
1: Который внедряется, в общем-то,
0: можно
1: в количестве
0: посмотрю,
1: одного-двух. Вот, они, вот,
0: а,
1: вот они
0: да,
1: такие.
0: Вот, на ощупь, розоватого цвета.
1: Да, розоватого цвета. Они...
0: А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что,
1: да,
0: ручной? Он похож на говяжий язык.
1: Да,
0: вот,
1: он имеет такой, в общем-то... Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид, ну, да, вот, для того, чтобы распугивать червя, вот этого, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве одного-двух штук.
0: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
1: А для этого используются специальные приспособления, которые,
0: вот
1: оно, в общем,
0: вот,
1: которые, да, помещаются.
0: Вот,
1: да, значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и для иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
0: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
1: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать.
0: А тополиная самка сама может ли, в общем-то?
1: Но с тополиной самки тогда все равно, она велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
0: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не токсичен.
1: Нет, он не представляет пока что опасности. Особенно...
0: А вот вы сказали пока что. Вот, да. Пока что,
1: ну,
0: пока что.
1: Когда заволоченность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
0: И петельки, я вот вижу.
1: Да,
0: вот
1: и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
0: А скажите, пожалуйста, где вы его носите, где вы его храните?
1: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
0: существуют.
1: Вот шведские,
0: я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот.
1: Да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот ну, в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
0: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
1: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу просто так экспериментировать. Но,
0: а вот сопротивление это сильное у него, когда он назад пытается стянуться,
1: знаете,
0: или
1: на ощупь, он вот как что твой этот вот дождевой червяк.
0: То есть
1: он
0: совсем
1: такой.
0: Нет, ну и с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
1: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
0: Ну, так мускатным чем-то немножечко. Он дает неким мускатом.
1: Да, да. Птица его не ест. Птица не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птица... То есть до периода, опять же, заволошенности.
0: Ага, вот это
1: значит,
0: очень
1: мы его оповещаем в специальное устройство, которое в дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образует...
0: Смотрите, не хочет сопротивляться. Да,
1: не хочет сопротивляться, но...
0: Но это потому, что вы его пытались...

0: паразитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: Привет, Саня, это вот с третьего этажа, тезка твой.
0: Здравствуй, здравствуй.
1: Ну вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
0: Ну, я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ну, ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня.
1: Да.
0: Ну, хороший агрегат, хороший.
1: В общем, вино, там, печенье, как договорились, я по почте даже...
0: Выпечку все, да, присылай.
1: Да. Вот, значит, вопрос такой. Вот канат и шпагат. Вот какая разница с точки зрения паразитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Вот, только, пожалуйста, побыстрее, потому что на улице встают, из автомата звонят. Тут
0: ну, я вижу, ночь. Я вижу из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо. Спасибо.
2: Значит, ну, канат и шпагат. Да, это вот зависит это... от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, вот, или же просто отвлечь его от время, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
0: безусловно. Это даже...
2: правила вывешены в каждом канат-бросателе. Да, то есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом. Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, узкий, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
0: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Андрей Алов, бузитолог. И вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и никогда...
0: Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоньей дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И

0: Появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, впитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот, а подобойный ликвор, он притягивает это вот это состояние и создает, в общем-то, домашнюю атмосферу в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшей, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это, значит, явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения, это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического, то есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет, ну, как бы, мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, ну, в общем-то, существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит. Вот. Названия у него еще не существует, но существует он сам по себе. Поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять.
1: Скажите,
0: поднявший вопрос, да.
1: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать, ну, каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место быть?
0: Гнедой человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал. А свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность. Вот. И в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот, подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь, мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях, плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные, они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
1: Да никто, конечно, не будет
0: смотреть. Все смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса вообще-то информационное поле безгранично. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше... Дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понятия не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачей, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. За это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемый, проводивший свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат уже он уже ближе тоже всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
1: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героини Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически, и многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладала никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала. С Гнедым не была знакома. Именно она придумала первую в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
0: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
1: Вот в том-то
0: дело. Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнию, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какое-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот по культивированию этого плоского паразита подобойного.
1: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз вот как мы начали начало развития, ну, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. Получается, что микроорганизмы, окружающие нас, в конечном итоге даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
0: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы, пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
1: Он использовал по-иному. То есть он, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, что это был один достаточно большой пельмень.
0: Да, то есть на границе с Китаем в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче. Потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали. И в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
1: То есть практически это...
0: То есть она прошла все...
1: Как бы далекий предок нашего фарша, вот, который с собой мы носим, что...
0: Все культовые, да, инстанции, то есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия, то есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир, вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную, совершенно, в общем-то, такую...
1: Чаша была,
0: блин,
1: да,
0: как
1: да,
0: бы
1: блин,
0: такой.
1: Как, ну, поляна.
0: Да, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда, вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом, то есть был специальный человек, который...
1: Будьте здоровы.
0: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на четыре кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны,
1: да,
0: давали ему по месту. Каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. Валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
1: Ну, вожди качались ими,
0: да,
1: постоянно, и рыцари,
0: и
1: прочее.
0: Ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
1: Охаживали, скажем так.
0: Обрабатывали.
1: Да.
0: Вот.
1: Он был очень почетный.
0: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось, и он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему, наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку, он там подбирал, но иногда там мужчине мужчину мог подобрать на...
1: Ну, все это списывали на фатализмы такие.
0: Да. Да, это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
1: а вот хотелось бы вернуться к племенной девице. Все,
0: да,
1: это.
0: Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, и без этого крика она всегда готова была чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пелемень. И в дальнейшем съедены, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать, как бы, серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
1: Тополиную самку клали,
0: да,
1: кстати, хоть одну, но...
0: Да, тополиную самку заранее, как бы, тоже заготавливали. И туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальной живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, вижу, в общем, вот эти вот пельмени, которые были изображены в виде таких, как бы, конических...
1: Напоминает даже, вы знаете, луковицу.
0: Луковицу, да, напоминает. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее... Ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому.
1: Но тут дело в том, что
0: символически.
1: В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирал,
0: да,
1: всех.
0: Да.
1: Он,
0: в основном никому не полагалось рисовать,
1: больше, да.
0: Остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны в пельмень.
1: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
0: ну,
1: это раз в год
0: существовали были... малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
1: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие,
0: да,
1: между собойчики, когда,
0: да,
1: вот, кто-то из членов семьи мог кого-то закатать.
0: Совершенно правильно, то есть вот, и это почетно было.
1: Конечно.
0: Вот. Зато никаких физических репрессий не было, никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
1: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается это спицы.
0: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим. Поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, сделать, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков, как бы, на возврат к этому культу пельменей у нас много. В данном случае, вот, любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету с тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельменя. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатанную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Стоит он в реке при этом.
1: Да, что немаловажно. Да. То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
0: Совершенно правильно.
1: То есть, вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, да. Поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
0: Да, конечно. И если сказать вообще вот существуют даже какие-то дарователь, фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середину реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там на какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
1: А вот размер этого пельменя хоть немножко?
0: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра в поперечнике, он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который, помимо звездных всяких
1: энергий,
0: еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин. Это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт «Будь здоров».
1: Кстати, многие утверждают, что...
0: Вот запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению. То есть, они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например... создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки-блин как будто раскатанные, вот. И многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такой вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
1: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
0: Ну, всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно, от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
1: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальное действие.
0: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, базитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
1: Говорите, пожалуйста.
2: Да. Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
1: Угу. Это вот которые в дупле, да?
2: Да, да, да.
1: Угу.
2: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
1: Угу.
2: И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Узнать хочу, значит, поподробнее об организации коричневых тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот, в принципе, хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на... Первый вопрос, мало того, что сейчас, так скажем...
0: Коричневым тулупом это ты, видимо, будешь отвечать.
1: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз, хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее, но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
0: Да.
1: Бывает прямо в дуплах.
0: Ну, большинство, значит, как бы страдают повышенной чешуйчатостью.
1: Да.
0: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
1: извините,
0: так сказать, повышенной чешуйчатости. Да. То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация как бы внешнего, всей гистологической структуры человека.
1: Подождите, чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
0: Это связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров,
1: и усы какие-нибудь, брови вытягиваются, вот это тоже важно.
0: Все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого, поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Все, что сопровождает эту чешуйчатость, это, значит...
1: Мозаичное зрение, может быть?
0: Мозаичное зрение,
1: да. А тогда как же, простите, тут же нужно...
0: Экзофтальм, опять же, выволок такой глазной.
1: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки, если у него другой...
0: Да, на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают, они, наоборот, благоприятны. Поэтому...
1: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
0: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение последнем случае.
1: А, например, денег на внедрение агента
0: нет. Да, и чтобы зарегистрировать точно место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, визуальной, можно легко определить координаты. То есть весьма выгодно.
1: Кстати, это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело. То есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
0: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичали, и за счет статичности они, конечно, потеряли всячески, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
1: Естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половой принадлежности наблюдателей. Может ли за самкой тополин наблюдать из дупла, скажем, женщин? Или все-таки это прерогатива отдано мужскому?
0: Женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал там укладчик. Понятно. Конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чешуйчатость у нее более такая.
1: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
0: Да. Угу. Другой вариант, например, мутации, когда происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего. То есть, когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательны и вообще не засеивают.
1: Скажите, червь, я вижу, у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, он подвержен ли он ушибу?
0: Это специальный упражнение, упражнений, которые необходимы червю в определенное время суток. Вот, два часа и столько-то минут ему необходима разминка. То есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно вот так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
1: Какие-то
0: вот,
1: трения, я вижу. Да. Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
1: Простите, какого паразита, извините?
3: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться, так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях, или как, вот, короче говоря, вот такое непонятно, не очень понятно.
1: Понятно, спасибо.
3: Как он будет питаться.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
0: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
1: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
0: Например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то, а как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он, концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, вот, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме, то есть... Ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле вот является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
1: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, та же, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
0: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовали человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
1: То есть, жидкость вот самого испытуемого?
0: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действия.
1: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел.
0: Нет, это он был отловлен в тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях, совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал там во всяческие такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Угу. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подвержен паразит.
1: И был взят.
0: Да, был взят, пойман.
1: Да, ну и дальше-то что?
0: Не обнаружили мы. И исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. И нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
1: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какой-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скобе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
0: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляет человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, в общем-то, производились токи с больших регионов. Таким образом,
1: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
0: Да.
1: Есть, знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально. Я открою маленький секрет. Мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать. Но ничего этого не произошло. Вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали, тебе там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебе просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки? А тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот, и здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции – это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закуси, вот, который считал, что великий пельмень, о котором вы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок и за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть, из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем соприкосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот. Ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто вот, обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
1: на
0: участка.
1: На самом деле, реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть падение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских, там, они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей,
0: легочное уже не текут.
1: Да, легочного дыхания у них почти нет. Вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то не такой достаточно простой тренинг может, ну, также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности ему.

0: трата, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
1: Пресмыкающиеся. Вот.
0: А человек, значит, помимо всего прочего, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
1: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеру жгли эти костры, да, потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил, выше вот свойственное австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы, с другой стороны, и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть который...
0: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же?
1: То есть ты имеешь в виду употребление в быту?
0: Да.
1: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу. То есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
0: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали?
1: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
0: Ну, видимо, да.
1: Вот это, которое засыхает, да?
0: Да.
1: А, ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухи. Поэтому, скажем так...
0: Странно. На самом деле, эмоциональность, конечно, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек эмоционален, а раньше он как бы не был эмоциональным. Так, куда же спрашивается? Они воду, наверное, по делу употребляли, что
1: ли? Так вот, они были, в общем-то, весьма спокойны, поэтому, так скажем, оттуда и происходят всякие там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, эта клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
0: Почему?
1: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которое вот околело там неделю уже, когда вот это целиком практически поглощалось, и в том числе случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёр он. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
0: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
1: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
0: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
1: Нет, безусловно, нет.
0: Нет, то есть каждый, кто нашел, сам же и тестировал.
1: Тот тестировал, вот, и, в принципе, ну, уже тогда была же определенная тайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот, и в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники там по кусочку...
0: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
1: Бейсбольная бита называлась.
0: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно, причем. Вот, после приема гостей, вот, он подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот, возвращаясь к клейковине.
1: Да, клейковине.
0: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
1: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то

0: закономерный отрезок времени. Ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало. Угу. Вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то... То есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Угу. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какое-то трансформативным путем, вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, ага. То есть поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, угу. Они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасны, потому что, опять же, там же и насекомые там пытались по земле кататься. Вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Угу. Попросту говоря, вот это трение, то есть спрона, она же выступает клейковина, ну ты знаешь, на ладонях. Вот почему да. Потные руки, говорят, потные угу. У него руки, да, к примеру. Вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рук это встретить. Потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда, они же ходили...
1: Покусы были,
0: и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там угу. Проще. А первобытный бы он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и ага. Бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали, мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень
1: а сложно. Вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые, в общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые.
0: И наросты, то есть это
1: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их...
0: Не обязательно. Не так. Обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. Угу. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, угу. Вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Угу. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу вот своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, угу. Например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по глыбе там, дубины. Если это маленький, там, всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. Но он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть практически так некоторое время они уж таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще... Как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти примеры, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. Mm-hmm. И, в общем-то, да. Продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скрипки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Угу. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. Угу. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А это... что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто это легкие, мощные были. А-а-а. Вот.
1: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет, нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. А-а-а. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, вот представьте, естественно, это существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаем был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там. То есть...
1: А может, это имело еще какой-то защитный свойств? Пока он с головой в воде заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
0: Отбивался просто.
1: Отбивался.
0: Нет, ну бывало по-другому, что просто...
1: Выпускал, да, например, специальный газ там какой-то.
0: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотелось рыло мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот. Но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее оволочены. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисечки с двух сторон, пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
1: Ему легче сучьями было воспользоваться.
0: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
1: А может быть, да, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасная рука.
0: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. Ага. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. Угу. То есть помимо вот этих там пяти, будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
1: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
0: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
1: Все чаще такие.
0: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5,
1: здесь,
0: скажут,
1: я думаю, как бы капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
0: Чтобы перст не одевать.
1: Да, перст не одевать. Так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да, наверное.
0: Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть в спокойном состоянии они у него висели так плавно, огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
1: А зубы отсутствовали или как?
0: По нашим раскопкам присутствовали два зуба, верхний и нижний. Это такие две сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
1: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
0: То есть это за щекой носили.
1: Ага.
0: Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбу продукты, потому что, скажем, вот оволошенные, которые валяются, где попало, очень сложно было за щекой носить.
1: То есть крили они носили за левую щеку?
0: Да? Да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот и изымал. Поэтому это, в принципе, такой резервуар был не длительный. До следующей речки, так скажем. До следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
1: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
0: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот посуди сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, да, в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
1: Либо передает дальше по эстафете.
0: Да. Поэтому они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
1: когда... А иной раз, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
0: Туда, внутрь.
1: Да, когда просто, он начинал, то есть, нет,
0: перевариваться. Они не откусывали его как-то.
1: Да, не откусывали.
0: То есть именно
1: заваливали его
0: заглот
1: внутрь.
0: Языка внутрь.
1: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
0: Бывало, свисали.
1: Да.
0: Вот. И тогда
1: и
0: пытались как-то вот кто-то...
1: Многие желающие угодить как бы дергали, думали там освободить от каната,
0: канат,
1: а
0: да,
1: дергали,
0: да,
1: считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык, вот, не тяните,
0: вот,
1: за язык.
0: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели, многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Uh-huh. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от какого-то... Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень даст. Он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами. Причем ребра были, ну, как это сказать, по кругу расположены. И очень хорошо пружинили. То есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами. Причем он не сужался к концу.
1: Вот как.
0: Может быть, послушаем звонок? Угу. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое... Относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если...
0: Да вы не волнуйтесь, вы говорите,
2: да,
0: как
2: да,
0: есть.
2: Я да, немножко волнуюсь. Да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот. Потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
0: В каких латах?
2: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывался в железо.
0: А, ну, хорошо, давай, да, давайте перейдем,
2: да,
0: к Средневековью.
2: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому. Угу. То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную в вашем рассуждении. И, кстати, совершенно согласен. И вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
0: Вы упали, там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
2: Спасибо, нет, все в порядке.
0: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
2: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
0: Извините.
2: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
0: То есть вы разрешаете?
2: Нет, я не возражаю. Просто мне приятно это самое слушать вас. И иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно, так среднему уму. Вы согласны же?
0: Целиком. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок. Но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал. Вот, то далее следует миф именно о латах. ходил ли он в латах, и почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата, то есть были ли латы родом из Латвии. Вот, то есть тут встает целый ряд. Откуда они научились металл так ковать, болты с винтами делать? То есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
1: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то. Тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы. Мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано. Потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция и все, и бред полный. А вот насчет средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет потасовок, поскольку много шедевров было создано, которыми вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там
0: полотна.
1: Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое. Там,
0: ну вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, в общем-то, железа...
1: Ну, вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные барокамеры, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот.
0: А
1: и
0: кто
1: все прочие,
0: их туда клал?
1: Ну, юзеры, пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамии, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
0: И арки.
1: Арки, да. Ну и все прочее остальное. Угу. Вот.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да. Здравствуйте.
3: А вот в этом, в пещерах вот старых, там же, ну, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это, ну зубил, каменными зубилами, что ли, лечили.
1: Угу, то есть, это понятно. Тебе вопрос.
0: Спасибо за вопрос.
1: Зубы, ты говорил, два было?
0: Всего два было. Зубы верхний и нижний.
1: Да,
0: вот,
1: но вдруг отломится или еще что?
0: Ну, отломиться он целиком не мог уже, поскольку, то есть он мог, скажем, треснуть, пойти трещинами, это в случае, если какой-то было...
1: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали, и поэтому никакими. Страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
0: То есть тут вот, ну, давайте как пример просто приведем, наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Вот. Да. И вот жабы, они достаточно равнодушно ловились. То есть, когда их снимали, они как-то так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот. Поэтому даже бывало, что, например, вот он там, ну, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивало половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время так же идти со всеми, и, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу, вот, например, ну, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились так в сторонке, дожидались, пока вот он, ну, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. Это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
1: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Потому что, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнения мы создадим истинную картину того, что было на самом деле.
0: Но мы пытаемся всячески.
1: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это, что-то они там скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
0: А вот эта грань, да?
1: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
0: Да. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, не открытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомни.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее. А вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, когда, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Вот мне такая мысль пришла. Может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней лечение с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да, да, вы знаете, здесь есть огромное значение... язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
1: Да,
0: безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, ага, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот базет.ахару, там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот...
0: А также вообще все, что угодно присылайте.
1: Да.
0: Да. Вот, вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, вот ты сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают это и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили. Это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот. И случались ли ошибки, то есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание – это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще... На самом деле, природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем... с прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим.
1: Да.
0: Глубиной.
1: Да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда да, там да. кого-то тоже...
0: Драки, там всякие удары прибирают. Табуретами.
1: Да.
0: Это... А, нет, вполне не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову вот просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть... От 6 до 1, то есть и...
0: Ну, в принципе, ведь не секрет, вот мы как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики произойти.
0: Поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Удоражили они его.
0: Кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Здравствуйте. Доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы... критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то
0: мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Ну, я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну что ж.
3: У меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте.
3: Я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане. Угу. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу, значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Именно астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
3: И меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты. Угу. Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать.
1: Угу,
3: еще
1: да,
3: даже
1: да,
3: в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
0: Знаете, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в «Мать» ничего нет, а видно.
1: Насчет
0: да,
1: вот необращения внимания современных экстрасенсов, это просто, мне кажется, да, по-моему, никуда здесь не совсем точно, потому
0: точно,
1: что совершенно. Они, некоторые из них обращают
0: только
1: чрезмерные...
0: Только на это обращают.
1: Да.
0: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Это, знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвоста, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там...
0: Нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносит татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки татуировки кожи, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
0: Так называемая подкладка.
1: Да.
0: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая.
0: Синтепоновая, да. Ну, слушай, хороший был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема нами поднятая. Ну, что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
5: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
4: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну, так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
0: Понятно, спасибо вам. Ну что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
1: рабочей косточке.
0: Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам это, я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: Рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
0: И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте об этом тоже.
1: Это было нормальное явление.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Привет, Саня, это опять я, третий этаж. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более люстры не вытертые, в общем, не протертые. И под телевизором пыль кое-где. Вот, так что вот такие небольшие претензии.
5: Хорошо.
6: К тому же, да. Вот, детишки как-то пострижены непонятным образом.
5: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
6: Ну, собачка, да, нормально.
5: Ну, вот, а как святой рог для бабушки? Удался?
6: А, нет, я не заметил, Алген.
5: Ну, как на бабушке?
6: Нет, у бабушки сейчас нет просто дома.
5: А, вот бабушка когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
6: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
5: А,
6: понял. Андрею Пафнутьевичу.
5: Да-да-да.
6: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутьевич имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный, чисто. Вот, есть такое заболевание у гнаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки. Вот, существуют ли эффективные методы вот борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом. В общем, во всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
1: На чем?
0: На упорном.
1: А что это такое?
0: А, это, впрочем, пустое. Давай послушаем.
1: Давай что-нибудь из истории.
0: Да, из
1: расскажешь,
0: истории.
1: Расскажешь, как с гнойничками боролись наши вот про эти проекции.
0: Они не боролись. Скажем. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
1: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует... Опять же, отрыв от естественного.
0: Вот,
1: наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находясь в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один – это метод симпатии, другой – антипатии. То есть... Это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов, это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Хотя известны такие ходы, когда, например, простуду лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
0: Может, перейти в фурункулез.
1: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот, потом его уже удалить.
0: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу. Ведь, опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в лишаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струбья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щелей и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Вот бывали болезни пуховых клеток? галлюцинации, вот у наших предков. Вот.
0: Вы знаете, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. А насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
1: Ну, род галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
0: Психоза.
1: Да, нет.
0: Нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
1: Да нет, не было галлюцинаций.
0: Нет, ну, были, это, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
1: Да и снов не было.
0: И снов не было.
1: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал, и он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
0: Да, да, да, да.
1: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
0: То есть галлюцинации не были свойственны. А хорошо,
1: нет, ну, а у него галлюцинации же нет, ты позвони, он спроси, и тебе скажут, что у него не было никогда.
0: Что галлюцинация, это, дескать, антиобщественно.
1: Антиобщественно, это притворство вообще, заговор какой-то кроется крупный.
0: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какое-то, что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
1: Потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или... Ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как за что нас поклинали сегодня, за то, что мы пустое говорим.
0: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
1: Нет, язык конкретных действий, то есть...
0: Конкретных действий, да. Да, но ни в коем случае...
1: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там не заменял, в общем, даже он слегка только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
0: Вот, кстати, доказано, мы же тестировали очень много путем ввода, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да? Вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
1: Кстати, это агрессивное проявление.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например... Крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
0: Да, да, да,
1: и чем
0: да.
1: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков. То есть один там ветку сломал, там, да.
0: Там, или рыбу повесил на ветку.
1: Там, да.
0: Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения. И тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вот мне кажется, в то время, значит, вот эти из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот... И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их по барабанам, били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли, ну, то же самое, только с другим путем-то. к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
0: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило. У нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси». Зоя Горбатка, фамилия Горбатка, такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот. Что касается вообще почесывания, то дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если он производил сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
1: Но они использовали объекты окружающие.
0: Окружающие, не терлись друг от друга, суки разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
1: что... А что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот, перебор там в этих вот, в том, что они поедали, это пробивало иньская энергия наружу, просилась, и почес осуществлялся, вот как твоя, да, собственно, сейчас.
0: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозоли рылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамонты и прочие, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
1: Да у меня есть, но то...
0: Так добавь тогда.
1: Интересно, конечно, вот еще помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться. На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которых, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот,
0: ну, понятно,
1: он тогда вот... существовал с каким-то набором потребностей, которые удовлетворяют.

0: не придумали себе подобных устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разная, соответственно, очистка происходит от
1: каждого. Безусловно. Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
0: Да.
1: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот, сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу. Бегу, лежа, там, причем лежа на чем угодно. Ну, в смысле, на плаву. То есть практически.
0: Если это как не связано было с ритуальностью.
1: А, да, безусловно.
0: То есть
1: когда...
0: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
1: Ну, например, перед тем, как самкой у них что-то тоже привлечь самку.
0: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
1: Да, да.
0: Вот, один дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например...
1: Как какой-то ритм простой, да, достаточно ритм, такой, маятниковый, да, такой.
0: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
1: Безусловно.
0: И вот это такие священные места считали.
1: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим
0: не росло.
1: Да, так ничего и не росло.
0: Да, живность вся, она обходила стороной. Обходило.
1: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря.
0: Да.
1: Да. Ну что же, звоночек, да, вас слушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Нет. Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно о такой передаче вести?
1: Нет, конечно.
2: Неужели?
1: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
2: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
1: Спасибо, спасибо.
2: Да-да.
1: Спасибо.
2: Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете? «Эхо Москвы», а днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью, это же ужасно просто.
1: Да, ночь, она ужасна. Спасибо, спасибо вам.
0: Ночь вот, ужасна, в принципе.
1: Ужасна. Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал. А,
0: вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так далее,
1: да, я специально
0: они уже,
1: прошу.
0: Как бы, наверное, уже
1: расшифровывались. Устарели, думаешь,
0: то,
1: да?
0: Да, уже.
1: То есть думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
0: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Вот. Ну, да.
1: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
1: Нет, вы называете нас мальчики, лучше, вы лучше нас называете дорогие мои, например, москвичи, потому что...
3: Психиатру, не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники, словоблудием занимаетесь.
1: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так, видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
0: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он... придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных

0: сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
1: Да, да.
0: Значит, он, существует три категории людей, которые как бы имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и врач, педагоги.
1: Педагоги.
0: Вот. Он, значит, одного из трех найдет, поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем было, да,
1: не,
0: там
1: не
0: от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое, то есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем-то, только этим занимаются за день. А доктора это вот самое лучшее, пока они бесплатные, самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
1: А, ну, зато
0: вот.
1: В нашем...
0: Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщ. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, тебе, значит, ты ходишь куда-то много или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борется, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
1: усугубляют.
0: Да.
1: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще три новеньких. Две женщины и один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот, причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидели на Сочи, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем не сбрасывали канаты.
1: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедный и богатый появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною выше сказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. А может быть, именно этим был...
0: Рефлексия возникает. Дело
1: да,
0: в том,
1: ну,
0: что...
1: видимо, да. Потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогаете наш...
0: Они агрессивность обладают.
1: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова. С одной стороны, с другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
0: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой агрессивностью, неаргументированной. То есть они выдвигали аргументы, почему, ну, почему не так, и все. И этого достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
1: То есть, или почему не я, к примеру?
0: Да.
1: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите. Здравствуйте, уважаемый.
3: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцин и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа навзничь. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
1: живность,
3: мелкие точно. Животные, да, свить там гнездо.
1: Угу.
3: То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
1: Понятно, он, понятно.
3: Вот. И если это случалось, то каким образом он выгонял их оттуда? То есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, там поедал какие-нибудь там растения.
1: Вот понятно, понятно. Спасибо, спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
0: Там вот, существовал да. определенный человек, который, в обязанности которого входил как раз...
1: Отслеживать эти
0: моменты.
1: Если
0: все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности входила там тампонада как раз этих ротовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и
1: просто пучками
0: губку,
1: делился.
0: Да, губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и как бы, который одновременно являлся тампонадой вот ротовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
1: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
0: Классно, да вот пора бы уже.
4: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
5: Размещай свою рекламу на радио «Эхо Москвы».
6: В Москве 1:06. Кстати, также вот и в этой самой, как ее, «Че фонит». Неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек с пассатишами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться. Это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
7: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда. Раннее семяизвержение и позднее замужество. Мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?». Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных, нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им некого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача «Друг», передача «Помощник». Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношений полов, отношение человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание. Отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательная функция ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только и не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц.
2: Эхо Москвы.
3: И в гостях у программы Монмаранси главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Без ядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сухов. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
4: Но мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
3: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну вопрос достаточно конкретно поставлен, вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься анонизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский анонизм.
4: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без анонизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, застойные годы, провозглашалось, что анонизм вреден, анонизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши. Мы читали во всяческих брошюрах Ходакова молодым супругам.
3: Кстати, извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут, как бы, насколько я знаю, нет определенного даже.
4: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в анонизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом тихо лежа и думая об Англии, анонизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше позволять расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном анонизм просто необходим.
3: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
4: Я бы хотел...
3: Да-да-да.
4: Кстати, вот очень смежная тема с анонизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство. Ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия, это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз и из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты одела эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда, женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
3: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
4: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
3: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
5: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? И вообще, есть ли различия? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
4: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
5: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
3: Да, нет. Кстати.
4: Ну, это доминанты являются в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
5: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
4: боюсь,
5: он бы просто душил.
4: Я боюсь, у вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход. И я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
5: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт. Это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
4: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
5: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
4: Горячий художник и холодный исследователь — это два разных полюса, если называть вашими буквами П и Х.
3: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот в ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем. Я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
4: Вы знаете, маскулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь, некоторую неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего отношения перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже самой достойной, я не считаю себя вправе.
3: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели. Уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, да, значит, идти рука там в руке, да, вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, так скажем, о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
4: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать. Это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
3: Угу.
4: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И может быть, он сегодняшний большой и могучий, шикарной машине, скинет с себя это наносное и предстанет перед вами могучий, но слабый, умный, но беспомощный, но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: Кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно, тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать. Вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти Рубикон, не перейти недопустимую границу. Потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью. И это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку. Всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма. Потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущие то, что надо, напечатал великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Ну, я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же, уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Су, главный консультант института МИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
5: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
5: Саш.
0: Да.
5: У меня тогда тебе такой вопрос.
0: Да.
5: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже.
0: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, женщина с трубой и эти, остальные.
0: Думаю, в течение 2 недель.
5: А.
0: Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
5: Значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Рядом.
0: Рядом? Хорошо.
5: Нет, я в другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых, там вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС.
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант. Возьмем,
2: до 15 лет.
0: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
0: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, вот эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру, то есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом, получается, дети там, с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это, понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд, на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасок Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не об обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому, если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, но а что вам напоминает колбаса?
1: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием, просто как у любого нормального человека. Ну и легкое отвращение, если это наша колбаса.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
0: Ну, это, так... скорее всего, национальный миф. Поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там... То есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
1: Немецкое общество полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
0: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский бытидизм. То есть мне хотелось бы... Вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
0: Давайте, конечно.
6: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
0: Ну, конечно.
6: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
0: Ага, да. Ага, да.
6: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
0: Конечно,
6: это вот,
0: да, интересно.
6: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу. Можно?
1: Да, слушаю.
6: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, ну, из верхней части туловища мужчины, когда он, находится в состоянии возбуждения, как, да?
1: Когда он находится в состоянии созерцания.
6: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки. Вот энергия, которая излучается в этот сторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию? Так сказать, тратить на неживой предмет?
1: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
6: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью, то есть как-то приласкать, что ли.
1: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
0: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным, рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность. И даже одного... А он там просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резиновая ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
6: Подожди,

0: то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежду всякие. Вот что вы на это скажете?
1: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
2: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
1: Ну, совершенство — это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете — это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересует проблема большинства, потому что здоровье психологическое.
2: Большинство, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
0: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта, ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
2: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
1: Скажите, да, Екатерина, сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
2: Сейчас я скажу, около 25.
1: Я думаю, вы лукавите, потому что...
2: 26.
1: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно жаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как верно.
2: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему, а сейчас уже товарищ Плющев тут.
3: Семьдесят три и 82 мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, к ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мыслью о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь, отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное для чьего-то взгляда, даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Гема, я хотел Юрию Романовичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно сформулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщины, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще, сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю вас.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Но дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить, любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, действительно, в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете, целое музыкальное, я бы сказал, вещь.

0: Ну вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок Славки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... В первую очередь интересует личный вопрос, а во вторую очередь, ну, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста, то есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? У меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, в возрасте, в смысле, как бы, вот я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде. В выборе, по крайней мере, одежды.
0: Во-первых, я по улицам хожу весьма мало. Я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я, как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной, как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, чтобы не отодвигаться от темы далеко, а как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансировано.
1: Ну, а если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: ведь это
0: давно...
1: же вот как раз ноги, вот те самые, на которых вы останавливались в начале передач. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого
2: цвета. То есть так, чтобы ляжки видны?
1: Да, а колготки при этом красные.
2: Как это красные? Понял. Это я что-то растерялся.
0: Знаете, женщина — это... глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому... Пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки там оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно этот предмет туалета.
1: Ну, тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется. Он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Нет, сейчас я хочу, извините, теперь задать вопрос. А скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов там, ну, как
0: посетители
2: бы в день.
0: Посетители ни в коем случае не пациентов.
2: А, посетители, извините, да. А, и вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, ну, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так, бац, и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
0: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел. Будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктора даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: Вы знаете, а вот нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну а западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами. Простите меня за оговорку. Потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
0: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный шаг.
1: Это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека, это же совсем другое.
0: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии необострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни, ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла, пошла, и и выздоровела.
2: И уже раз и замужем, скажем. Или уже не с мужем все хорошо, это, или родила.
0: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
2: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
2: Да-да-да.
4: Александр?
2: Да.
4: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли вот... Будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
2: Mm-hmm, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он
0: да,
2: в беспамяти,
0: вот,
2: то можно ведь как-то, как, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему там 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
0: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновение оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
2: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
5: Добрый день.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день, Катя, добрый день. Саша,
1: добрый день.
5: Это говорит Владислав.
2: Привет.
5: Да. Просто как давно его...
2: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
5: Хорошо, да. Я хотел сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думал об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил вот, уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот... У меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое, то есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, чтобы было более понятно.
2: Давай, только погромче.
5: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях. Долго сказочки плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска печаль ветреного мира. Видишь, плачет сей полей детская могила. Если снова захочу, вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
0: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово мазохизм, если только со стороны маленькой Оли.
2: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
0: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее это можно было бы назвать садизмом. Но я...
1: Может быть, некрофилии?
0: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
2: Ну что, еще телефонный звонок.
6: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да, слушаю.
7: Вот только что человек процитировал стихотворение свое, наверное, я так и не понял, чье.
1: Свое,
7: это?
1: Да.
7: Но мне показалось, что из классиков. А вот, как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение тел. Ну и сами понимаете.
1: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
7: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
1: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
7: в
1: себе?
7: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярных занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
0: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
7: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
0: Значит... над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
7: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурные, ну и, естественно, половое возбуждение.
0: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
7: Ага. Спасибо.
2: Ну, до свидания.
0: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневековом известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
1: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
0: Ну, понимаете, и... я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
2: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.
8: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
6: И в гостях у нас, как я и говорил, Сергей Гурьев и Вика Морозова, который Сергей Гурьев в данный момент будет брать, собственно, интервью в прямом эфире нашей программы. Вика пришла не одна, она, собственно, принесла с собой гитару, несколько странную гитару, в общем-то, выполненную отнюдь не в классической форме гитары, а в форме, я бы сказал, некого такого колбасного изделия. Вот скажи-ка мне, о, Вика, вот такова склонность к колбасным изделиям. Чем она вызвана? Специальная акустика или, в общем-то, это оригинальность, или удобнее носить ее, или, может быть, ты катаешь?
9: Я вообще-то колбасу люблю почему-то. И вот я решила увековечить ее даже вот... То есть, сделав такую гитару.
6: А понятно, почему, значит, происходит, откуда вот эти белые шлепки. Это же рок, видимо, это же рок.
9: Да.
6: Ну, теперь я передаю слово господину Гурьеву, который является профессиональным журналистом, в отличие от меня, начинает допрос госпожи Морозовой. Вперед, о, создание наше славное!
10: Да. Профессионализм — такая штука, она как бы палка о двух концах. С одной стороны, она учит хорошим вещам, а с другой стороны, она учит плохим вещам. И поэтому я боюсь, что у меня минусов может быть оказаться в сравнительном плане не меньше, чем плюсов. Ну да, собственно, этой демагогией можно заниматься очень долго. Вика, скажи, пожалуйста, вот русский рок, там говорят о нем очень часто. И всегда вот спрашивают, вот вы поете рок-музыку здесь, живя в России. И что же у вас получается на выходе? Вот вы поете все-таки русские песни? Или же все-таки это какая-нибудь Вая Кандиас или Шаде? Вот где бы ты себя увидела вот в таком пространстве, в таком диапазоне географическом и культурном?
9: Ой, это самый сложный вопрос. Я никогда не задумываюсь, я просто пишу песни. А как они кому там видятся? Я никогда не задумывалась над этим.
6: Ну, Сергей имел в виду, видимо, не как бы твое видение твоих же собственных песен, а то огромное культурное наследие, которое, несомненно, стоит за тобой. Ну, к примеру, слушая композиции с Шаде, сразу начинаешь понимать, что это, в общем-то, ну, даже не Мадонна, что это люди совершенно разного круга, хотя обе эти женщины, безусловно, гениальны и так далее. Но...
9: То есть, кто мне ближе по духу?
6: Безусловно, то есть среда твоего воспитания там. Понимаешь, там, потому что бывают люди, которые слушают всю жизнь, например, Металлику, это неплохо. Но бывают люди, которые всю жизнь слушают Брайана Ферри. Это тоже неплохо. Если они будут сидеть за одним столом, то я думаю, как ни странно, подерутся, хорошего разговора. Да. Ну, не подерутся, но хорошего базара у них не выйдет.
9: Не, ну я вообще-то всеядная. Мне нравится и Шаде, и Вая Кандиас. То есть мне нравится все хорошее. И, наверное, какой-то сплав у меня потом получается. Вот я наслушаю всего хорошего, а потом у меня вот получается песенка.
10: То есть тебе все-таки западная музыка нравится в первую очередь? Вот российских имен ты никаких не
9: назвала? Нет,
10: а тут ни Инна Желанная не прозвучала?
9: Нет, Инна Желанная, да. Я ее начала слушать в глубокой юности, когда мне было лет 18. Она на меня произвела очень большое впечатление. Вот. А дальше были кто? Кто?
10: Кто же дальше был? Кто?
9: Ну, дальше были, пожалуй, все рок-группы советские в то время.
10: С женским
9: которые
10: вокалом.
9: Подпольные. Ну и с женским тоже. Как бы
10: как
9: я
10: кто?
9: Переслушала все, что можно. Ну, Настя мне нравилась, Полева.
10: Ну, кстати, Настя мне говорила, ты тоже нравилась.
9: Ну вот видишь, как мы...
10: Параллели. Наверное, Шур, как ты думаешь, надо бы Вике что-нибудь спеть, чтобы хотя бы было понятно, о чем вообще мы тут говорим, кто пришел.
6: Нет, просто я хочу
10: задать.
6: Если позволите, рассказать одну историю, которая произошла с одним моим знакомым, Кадыком Махмудовым. Он известный достаточно летчик, много воевал, это в горах там. Вот. Я у него спросил, говорю, слышишь, Кадык, говорю, как вообще вот ты относишься? Как раз тоже что-то разговор зашел о бабах. Позвонить, сказать, я говорю, типа к Шаде и вот к этой, к Вайта. Он говорит, ты знаешь, говорит, у Шаде, говорит, ноги кривые, а у Вая Кандиас такие ляжки. Вот такой подход.
9: А вот что-то среднее бы, да? Где же найти?
6: Да, ну что же, может быть, тогда ты, Вика, возьмешь вот сию колбасное изделие, и мы прослушаем пьесу.
10: Музыкальную.
9: Так, ну, песня называется «До свидания, старый берег».

0: Ну, собственно, по жанровости, хотя меня никто и не спрашивает обычно, я бы отнес это вот куда-то ближе к Мелани. Вот такая была певица Мелани.
1: What have you done to my soul? Или кто там был?
0: Come on, yes, everybody. Я ни черта не смыслю в иностранных словах, кроме как жвачка.
1: Я тоже как-то...
0: Ну, нет, просто, скажем, существует вот Трейси Чепман, да?
1: Само собой.
0: И, а что, как к чему я это сказал?
1: Ты, наверное, про Фиону Эппл хотел что-то сказать и просто перепутал.
0: Да, давай лучше ты.
1: Нет, а я вообще ничего про нее сказать не хотел. Да ладно.
0: Да, бой.
1: Тут дело-то здесь не в этом. Надо вообще сказать, что мы тут присутствуем при очень таком уникальном событии, потому что Вика вообще никогда не выступает в акустике. По-моему, чуть ли не первый в истории человечества случай, когда это начинает происходить. Она вот такая электрическая певица, там фузящие гитаристы у нее в группе играют. Вот, и на фонограммах она часто звучит, а вот то, что мы вдруг столкнулись с ней в акустике, это просто вообще мне даже...
0: Повезло, я бы сказал. Ну, в том смысле, что повезло.
1: Ну, кому как.
0: Нет,
1: ну,
0: я понравилось, не знаю, что тем, повезло. Кто... Дело в том, что вообще пение под гитару, оно расслабляет, особенно в это время. Ну, а когда фузит, знаешь, это не очень хорошо.
1: Грузит, когда
0: ночью конечно. Фузит, это ощущение, что пробило глушитель. Когда пробивает глушитель, неприятно. Нет. Особенно ночью. Днем пробило нормально. Ты едешь вроде днем с пробитым глушителем, все от тебя шарахаются. А ночью пробило глушитель.
2: Ну, шума
0: много. Да, не слышно, да. А вечером едешь, все менты твои. Вот. Но с другой стороны, есть и своя польза. Если
2: был
0: нас...
2: у меня такой случай, был, да? Да, с пробитым глушителем.
0: А вот когда это пробило, вот ты обращал внимание, выезжаешь из двора, и не нужно сигналить ничего, сразу всякие бабушки там...
2: Все шарахаются.
0: Вот, вот в этом и польза. В этом только польза фузия.
1: Да, и с милиционерами, вот если так интеллигентно выражаться, тоже у Вики связано много вообще историй разных.
2: С милиционерами я
0: дружу. Отняли ли у тебя за пьянку права?
2: Нет, я, если по секрету скажу, если я даже еду слегка подвыпившая, меня никто даже из гаишников и не думает понюхать там, как-то заподозрить что-то неладное.
0: Просто дело в том, что у меня в гостях...
2: Ну, я это не практикую ни в коем случае.
0: У меня в гостях была одна замечательно известная певица, наша российская соотечественница. Я не буду называть ее имени, что и как. Вот, так она говорит, я, говорит, однажды, типа, еду, понимаешь, в своем джипсе Cherokee, понимаешь, тут по Тверскому еду. Ну, трезва, говорит, была. Вот, останавливает, говорит, дыхни, дескать, исполняет мне песню. Я, говорит, ну, так ему... А он как вцепится, как шлангом. Иногда меня засасывать прям всю целиком. Я ему по морде хам, а он вызвал чебурашек, собственно, вот это, в масках. В общем, ее повернули, сломали ей руку, ногу, еще чего-то. Да, Сергей, что?
2: Ну, что-нибудь, ага. Хоть от нее осталось.
0: 5-6. Осталось, безусловно, мощнейший корсет, который сейчас лежит в музее истории русского рока. Сергей, ну...
2: Как жаль, певица.
0: Нет, певица нормально, она лежит себе там, поет. Но смысл в том, что не верь, как говорится, сотрудникам ГАИ. А мы сейчас послушаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек под окном собралось. Вы их не пугайтесь, это все наши радиослушатели. Песня называется «Ментофилия», да?
1: Да, «Истоки Вики Морозовой».
2: Как есть? Да ты поясни.

0: положить стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вика Морозова вживую с гитаркой и журналист Сергей Гурев, который в прямом эфире берет у нее интервью. Также вы можете присоединиться к нему посредством телефона 203-19-22, поскольку ни один из вас ленивый не поехал и не кинул бабок, чтобы оплатить работу нашего пейджера. А я так рассчитывал. Ну ладно, я клянчить не буду, я просто приеду и руку оторву. Ну что, Сергей, продолжай допрос.
2: Сергей ужасно взволнован, и поэтому несет периодически околесицу, но надо быть снисходительным вот к взволнованному человеку. Всегда человек волнуется, когда происходит что-то важное в его жизни. Вот. А Вика Морозова в нашем эфире — это для меня лично очень важно. Даже не буду говорить, почему. Фигня. Вот. Важно здесь совершенно другое, что вот все помнят, что в Московской области имеется такой замечательный город Видное, такой вот как бы рассадник музыкальных, андеграундных, а также попсовых талантов. И вообще рассадник русского поп-андеграунда, я бы так назвал это место. Что там вот почему-то косяками так рождаются люди, да, которые вот... Так я не о тебе, а я вообще о городе Видное, как о музыкантах. Ну, о тебе немножко в частности, но, может быть, ты какое-то развитие этого принципа, какой-то выход из него на новый виток мировой какой-то эстетической эволюции. Вот, а я говорил о Видном вообще, в принципе.
1: Вы не обращайте внимания на цвет моего лица, у меня просто это весенняя сыпь. Ну, это я так отдельно. Я отвлек вас, наверное.
2: Я-то, собственно, хотел сказать к тому, что вот бывает, что девушки начинают с чудовищного цинизма в искусстве, будучи невероятно романтичными в своей человеческой основе. И потом вот как бы эти две субдоминанты начинают двигаться навстречу друг другу, проходят мимо друг друга и двигаются в разные стороны. И потом повзрослевшая девушка становится уже вот какой-то... ну, менее романтичный в жизни и более романтичный в искусстве. И вот с Викой, по-моему...
3: Как ты красиво говоришь, Серёж.
2: Я могу ошибаться. Шур, как ты думаешь, я вообще вот заговариваюсь или говорю какие-то такие вещи, за которыми что-то стоит?
1: Нет, по-моему, вполне логически. То есть я прослеживаю вот от хвостика до зубика. Ну, всю мысль твою вполне согласен совсем целиком, да.
2: Как там мышиные ассоциации сразу стали рождаться?
1: Кстати, вот сейчас по телевизору поет Зимушка Зима, еще женщина. Ее фамилия тоже
2: Мыш.
1: Может.
2: Мыв?
1: Мыш? Мыв.
2: Мыш.
1: Не мышь, а мыв.
2: Мыв.
1: Да.
2: А имя?
1: По-моему, тоже Вика.
2: Вика Мыв?
1: Нет.
2: А как?
1: Морозова.
2: А мыв?
1: Мыв. Мыв нет. Мыв что-то не отвечает, кстати. Я названию, говорит, у него все отключено.
3: Про зимушку зиму?
1: Да.
3: Так нет, у меня, по-моему, ни одной песни такой. Мне все про осень.
1: Насколько конкуренция тебя, в общем-то, беспокоит? Потому что я вижу, ты увешан боевыми дубинами и прочими предметами, которыми, в общем-то, я думаю, ты готова отгонять нападающих, потому что...
3: Почему да, сразу так... конкуренты? Но. Может быть, от поклонников отбиваться?
1: Следующий момент. Это поколение бройлеров, не дающих потомства. Оно меня очень беспокоит, особенно в искусстве. В частности, это целая плеяда. Там, ну, значит, это Наталья Распутина, там этот как его?
2: Этот, да, Николай Маша Маркова.
1: Вот все вот это, все, да, вот все вот это такое поколение бойлеров. У женщин на сцене есть гораздо более, так сказать, маза вступить в эту бойлерную, бройлерную, с позволения сказать, организацию. Вот чувствуешь ли ты вот этот канат, который может и порваться вот-вот? Он порвался, и ты уже бройлер. А насколько все-таки ты хочешь сохранить эту свою, скажем, как она называется, Сергей, как она называется?
2: Субстанцию.
1: О!
2: Духовную.
1: О!
3: Ее, конечно, хочу сохранить. Очень. Ну как это? Вот очень сложно. Это очень нелегко. Я отдаю себе отчет полностью в этом.
2: А какие главные проблемы?
3: Вот с этим надо бороться. Вот с этим я согласна бороться.
2: Вот какие главные проблемы встают на пути сохранения духовной субстанции?
3: Ну, как бы не думать о том, какие песни писать, чтобы вот они нравились, чтобы они покатили, чтобы они сразу вот купились там, распродались там, и как бы больше о душе надо думать.
2: А как же у тебя так получается? Вот думать, с одной стороны, о душе и вместе с тем создавать какой-то такой конкурентоспособный на рынке шоу-бизнеса материал?
3: Ну, значит, кому-то это тоже надо до сих пор.
2: Мысли о душе.
3: Ну, наверное, еще кому-то не наскучили.
2: Как ты думаешь, Шур, можно этот ответ принять как какой-то такой...
1: Отмазка. Нет, отмазка. Ответа не было.
2: Ты что-то вот уходишь.
1: Я предлагаю послушать телефонный звонок.
3: А я не люблю конкретности вообще.
1: Телефонный звонок. 203-19-22. Вполне возможно, что кто-то хочет задать вопрос. Наши гости, еще раз вспоминаю, 203-19-22. Я все время путаю. Нет, тоже никакого вопроса нет. Да, ну все-таки Сергей конкретно сформулировал вопрос. Вот, почему бы тебе, Виктория, конкретно не сформулировать ответ?
3: А еще раз напомните вопрос, пожалуйста.
2: Вот мы все хотим понять, как это так получается, что вот ты не думаешь о конъюнктуре рынка, а вместе с тем создаешь такой вот вполне коммерчески дееспособный материал.
3: Как так
2: За
3: получается?
2: Счет чего, да.
3: Я должна ответить, как так получается?
2: Ну так вот нам со стороны непонятно. Мы вот думаем, вот,
3: ну,
2: вот какие внутри
3: непонятно,
2: тебя происходят.
3: На самом деле.
1: Да вы тут не напрягайтесь, вы так не напрягайтесь. А то вы сейчас еще подеретесь тут.
3: Ну а
1: тут
3: как
1: часто...
3: же без этого?
1: Да.
2: Вообще на
1: не,
2: самом
1: ну,
2: деле...
1: Ну не хочешь, не отвечай. Давайте послушаем телефонный звонок.
3: Да.
1: Давайте.
3: Да.
1: Здравствуйте. Да что он делает со мной? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Меня
3: здравствуйте.
4: Слышно?
1: Вас?
3: Очень хорошо слышно.
1: Да, только будьте...
4: Загадку можно вам задать?
1: Загадку? Вы знаете, давайте через полчаса придет великий отгадывальщик. У него фамилия на букву Ш начинается. Он отгадает. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это вам звонит студент МХТИ. Я хотел спросить у Виктории, как у нее вот первый позыв, когда она занималась творчеством, вернее, самое начало занятия творчеством, сигнальный такой был позыв. Значит, как, у нее были так вот ожидания этих голосовых, как бы сказать, реализации связок, или просто вот такой вот чисто прагматическое вот играние на своей вот колбасной такой гитаре. Вот как вот она это, она осмыслила это?
1: Понятно.
4: Или это у нее находится чисто эмоциональный такой вот?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто попробую перевести. Пьешь ли ты сырые яйца, хотел спросить нас.
3: Нет, яйца сырые я не пью.
1: Потому что речь шла о связках, я так понял. Все слышали это. Я ничего от себя не добавил. О связках там говорилось. Сергей, ну говорилось, ну в натуре.
2: Ну говорилось, но вот да. Давайте послушаем, как Вика поняла этот вопрос. Это тоже интересно.
1: Если... Позыв.
3: Нет, если я правильно поняла, но не хочется обидеть человека, я буду отвечать серьезно. Да. Про яйца я не буду сырые. Вот, но... Сейчас как бы это поконкретнее.
1: Отодвинься от нее кошелочку.
3: А, да. Вот так, так, сейчас была мысль, куда она девалась.
1: Ну давай, пока ты вспоминаешь, послушаем следующий звонок.
3: Ну, подожди, ну как же.
2: Ты ничего, можно человек ждет сразу потом ответить.
1: А потом сразу на два.
2: Давай, давай.
1: Здравствуйте, скажет. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорить, пожалуйста.
5: О, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это вами. Великий медитатор.
1: Приветствуем вас.
5: Давно мы не слышались. У меня вот вопрос вот такой есть к Вике. Ну, во-первых, первое то, что она говорила, конкуренты, ну, профессионалов нет, конкурентов. А вопрос такой, будет ли у нее отдельно альбом когда-либо выпущен?
1: Спасибо.
3: Вот как раз вопрос по теме. Компакт-диск будет выпущен
2: в апреле.
3: В апреле. Там будет...
2: 15 композиций.
3: 15 композиций. И, в общем, ожидайте.
2: Да, называться он будет «То, что есть сейчас». компакт-диск.
1: А, просто на меня так посмотрел в этот момент, что я подумал, что, может, мне лучше выйти или как-то спрятаться. Ну что, может быть, сейчас послушаем еще одну пьесу?
2: Музыкальную?
1: Да.
2: А чего ж, да, потом Вика уже ответим человеку, Морозова. Который вот, да, спросил.

0: Это была Вика Морозова.
1: В прямом эфире?
0: Да, программа «Монморанси». Вот я обратил внимание, что, собственно, ты играешь так на гитаре достаточно мощно, при этом у тебя такие же мощные и эти вот ногти. Нет, вот каким-то образом зацепы вот эти. Долго ли ты училась, чтобы не было поскреба? Дело в том, что, поскреб по клюсине вот своеобразный, он должен присутствовать при наличии мощнейших ногтевых отростков. И я вообще обращал внимание сейчас на технику твоей игры. Мало того, что ты левша, что очень странно смотрится, и струны у тебя странно натянуты.
2: Левша — это как раз не странно. Маккарт не был левша. Как раз все, да. У всех левшей.
1: Была тяга к бас-гитарам.
2: Была тяга к музыке.
1: Ну, многих, пока не было.
0: Сколько долго приходилось обучаться вот это...
2: виртуозной игре, да, левой рукой.
0: Да, потому что...
2: С длиннющими ногтями. Да, всю свою жизнь. Вот я сколько помню, я все отращиваю ногти, ращу, вот пока они у меня
0: вот
2: сейчас
0: видишь,
2: не выросли.
0: Вот завитые и красивые.
2: Да,
0: такие.
2: Это вот в течение всех этих лет не стриглись. Вот.
1: Да. Вика китайскими мандаринами увлекалась очень сильно в отрочестве.
0: А. То есть, ну, не самими их телесными тушками, а жизнью и бытом.
1: Ну, их какой-то вот такой человеческой практикой бытовой.
0: А. Ну что ж, 203-19-22 и ваши вопросы Вики Морозовой. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вопрос, значит, такой.
0: Вы мне, пожалуйста,
3: Алло.
0: Вы говорите громче и не пугайтесь. Все хорошо. Не обращайте внимания, эти люди, которые около вашей квартиры, наши, вам плохого ничего не сделают. Говорите, да.
3: Спасибо. Вот я хотел спросить, вот вы как, значит, вместе раньше были, значит, и вы, и Найк Борзов, и Бегемот, как вот один проект. А сейчас, значит, у вас сольный проект, что у вас, что у Найка Борзова. А как это вообще с чем это связано?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну что же, вот...
2: Алло.
0: Уже
2: да?
0: Все, уже...
2: Ну все, я отвечаю, да?
0: Да, конечно.
2: Ну просто как бы нас перезнакомила всех и собрала вот группа ХЗ, небезызвестная. Там мы все перезнакомились и как бы приняли участие в этом проекте. Но каждый сам по себе как бы имел свои собственные идеи. И поэтому это все было очень даже естественно.
1: Может быть, надо сказать несколько слов об Андрее Репе?
2: А, Андрей Репа — это мой брат родной. Он играл на барабанах в ХЗ.
1: Золотого состава.
2: Что-то там еще звукорежиссировал одно время.
1: Очень красивый юноша, надо сказать.
0: Я знаю, что он также занимается выращиванием герани, что, собственно, не так не свойственно нашему брату. Ну да что же, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
4: Я хотел бы вот небольшую тираду, разразиться небольшой тирадой. Вот мне кажется, песня, она сродни большой любви. Она врывается в душу, и невозможно от нее избавиться. Вот бывает у Вики такое состояние.
2: Ой,
4: помните,
2: мне...
4: как у тургеневских певцов? Вы поете, а все плачут. Или вы сами плачете?
2: Да-да-да.
0: Вы знаете...
2: Ага. Хороший вопрос. У меня каждый раз такое состояние. Я каждая песня — это вот какое-то маленькое переживание. Ходишь, вот носишься с этой песней, как с родным ребенком. Через 3 дня, правда, так уже не кажется. Ну вот... Вначале как раз такое чувство.
0: Ну, я вижу, Сергей, я заготовил какой-то вопрос. Смелее, смелее.
1: Я хотел бы вообще в внезапную совершенно плоскость перевести нашу беседу. Вот существуют такие темы в наших современных газетах, которые оказываются вечными в газетах, журналах, вот в прессе. Музыка, спорт и мода. Вот с музыкой как бы в твоей жизни все понятно. А вот спорт и мода, они как-нибудь себя затрагивают? Или это совершенно какие-то параллельные для тебя миры?
2: Спортом Я только мечтаю заниматься. Каждый день думаю, куда бы мне пешком сходить, хоть прогуляться по свежему воздуху. И никак все не получается. А с модой, ну, с модой, само собой. Мы на короткой ноге.
1: А какие течения в современной моде тебя как-то вот особенно волнуют? Авангардные, скажем, или классические?

0: с фаллическими символами там всякими? Или это ну, я уже
1: это реже.
2: Это гитара вот.
1: Гитара, кстати, да, лучший фаллический символ, по большому счету.
2: Может быть, странно, она от Готье как раз.
1: Я каждый раз, как вижу гитару в руках у женщин, мне становится неловко.
2: А скажи, почему? Вика, она... вот одела ли бы ты бы, например, мощнейшие кожаные штаны, обтягивающую кожаную куртку и фашистскую фуражку, и в таком виде прошлась бы по Новому Арбату летом за $5000 США?
0: Ой, конечно, прошлась бы с удовольствием, вот, но мне кожа не идет.
2: А, да я в чем угодно прошелся бы за 5, чтобы мне не шло. Думаю, Сергей согласен со мной.
0: Но я немножко поторговалась бы и прошлась бы за 10.
1: Мне интересно было бы узнать, какие Вики материалы, кстати, идут, вот если брать ткань.
2: Кожица натуральная. Ну, кожица.
0: Ткань, ну, летящие такие все, воздушные.
1: У нас звание-то у них есть.
0: Ну, шелка, там шифоны, там всякие вот такие вот.
2: А любишь ли ты халаты банные?
0: Желтенькие, махровые люблю.
2: Да. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Не хотите, как хотите. Вы, уважаемый, быстрее с мыслью собирайте. Потому что если у вас так же будет плохо слышно, поймите, мы не можем долго вас держать. Потому что громче, четче. Как в армии, что в твоем полку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Дима Гоблин, а вы лохи все, а я ответчик. Адьюс, лохи. Ха-ха.
2: Эх, как они по вам проехались.
0: Да, да и по вам тоже, и... сударь.
1: Ну что же. Сквозная шутка такая.
2: Ну что же, лохи, поднимаем следующую трубочку. Здравствуйте. Ох, господи. Здравствуйте. Лучше, вы да, в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
2: Да-да-да, здравствуйте.
3: Вот знаете, есть вот песни такие разные, да? Вот вопрос такой. И вот одна такая, вот как лица. Вот есть лицо, вроде лицо, а есть лицо, вроде то ли лицо, то ли штаны соскакивают.
1: Личина.
2: А, про песни. То есть в данном случае человек, видимо, имел какие-то этнические, может быть, стороны, потому что, скажем, бывают особые такие категории, что ли, людей, которые в любой песне, даже если это, например, песня Марии Цыгановой, да, вот известная вот эта песня «Я по суточкой своей поплыву по берегу», вот, песня вроде бы написана на национальную и такой колорит, да, но в ней, естественно, национального и народного ничего нет, но многие пытаются найти, вот, и именно в этом случае, когда они находят, то получается, что это вот уже не лицо песни, а ее попочка, то есть в хорошем смысле этого слова, то есть у каждой песни, хотел сказать наш автор, должна быть попочка.
1: У меня, кстати, есть что сказать на эту тему. Я как-то раз брал интервью у Кати Семеновой для журнала «Урлает ныне покойного». Вот. И она все вот... И спросил я ее: вот, Катя, ты вот все поешь там песни там эстрадных композиторов на слова эстрадных поэтов, а сама ты случайно не пишешь песни? Она говорит: в общем, да, я пишу такие песни, немножечко в стиле Высоцкого. Вот. И что ж ты тогда вот их-то вот не записываешь, не поешь? Спросила ее я удивленно. Она говорит: ну, вообще-то, мне кажется, что вот все личное, сокровенное, оно существует не для того, чтобы это выносить на публику, а так вот, как бы для себя. А если вот с чем-то идти к массам, то это вот должна быть халтура, за которую не стыдно.
2: То есть лицо, а попочка должна быть всегда спрятана. Совершенно верно, Сергей. Здравствуйте.
1: Вот.
2: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Будьте любезны, да. Скажите, пожалуйста.
2: С радостью.
4: Во первый вопрос. В какое время дня вам лучше всего пишется и в какое время дня, в смысле суток, лучше всего поется? Не угнетает ли вас вот сейчас нынешнее ночное время? Нет ли какой-нибудь такой неприятного ощущения, мешающего петь самое лучшее? И второе, как тест, в общем-то, не спели бы чего-нибудь из Булата Куджавы.
2: Спасибо.
0: Ну, время для меня, конечно, не очень удачное, потому что я жаворонок, я лучше всего себя чувствую по утрам. Сейчас борюсь с приступами сна. А вот. А Булата Акуджава я, к сожалению, сейчас не вспомню, наверное.
2: Ничего. Это певец такой был.
0: Нет, я не вспомню, имею в виду песни никакой.
1: Русский Жак Брель.
0: Нет, да. Я очень хорошо знаю Булата Акуджава. Мне нравится его песня.

0: Но я, к сожалению, не помню ни одной наизусть.
1: Ну что, Сергей, у тебя есть какой-то вопрос? Я вижу, да, целые кипы листов осенних. Этот гербарий, мой гербарий.
2: Да, хотел спросить, что вот, Вик, я как-то пришел на твой концерт с одним своим другом. Он послушал и сказал, что вообще все это такой бесконечный цикл песен об ужасах любви. Вот ты могла бы ему что-нибудь возразить, или ты готова согласиться?
0: Я готова согласиться, но почему не обязательно об ужасах? О приятных сторонах тоже есть песни, мало, правда.
2: Вот он их не заметил почему-то. Он вот как-то увидел, что вот ты без конца трагическую сторону любви вскрываешь в своих произведениях.
1: Потому что он гоблин.
2: Только что если. Вот тебе действительно кажется, что любовь — это такая разрушающая сила?
0: Нет, наоборот. Иначе бы я о ней не пела.
2: А почему же ты тогда ее вот рисуешь в своих песнях в таком нелицеприятном как бы виде?
0: Ну, потому что если петь про то, как все хорошо, мне кажется, это не очень интересно.
1: Нет, ну так, давайте задумаемся. Вот мы тут собрались втроем. Значит, два существа мужского пола и одно, собственно, женского, да? Среди существ мужского пола существует масса, скажем так, всяческих поговорок, там, касающихся взаимоотношений с женщинами. Типа, не бывает некрасивых женщин и так далее, да? Там, наше дело не рожать, сунул, вынул, бежать и так далее, понимаешь? С точки зрения этого происходит глобальное насилие над женскими, в общем-то, тушками. А вот, Вика, вот что, какие шутки ходят про нас у вас, к примеру. Давай, ты не стесняйся, ты говори как есть.
0: Так это вспомнить надо. Я не увлекаюсь, честно говоря, и не коллекционирую эти шутки. Может быть, я и слышала, но они как-то вот в одно ухо влетают, в другое вылетают.
1: Вот видишь, существо беззлобное, постоянно подверженное обидам с точки зрения злобных, мохнатых, вонючих мужиков.
0: Нет, мужики меня не обижают. Тут вы не правы.
2: То есть тебе не кажется, что они вот замешаны в том, что вот низводят любовь до уровня объекта критики?
0: Нет, тут мужики вообще ни при чем.
2: Может быть, кто виноват?
0: Кто виноват? А разве у меня песни про то, что кто-то виноват?
2: Может быть, это как бы обращение... возникает чувство вины у людей, когда они их слушают иногда.
0: Да, значит, что-то тут не так. Я подумаю над этим.
1: Ну что, телефонный звонок, я так понял, да? 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой в прямом эфире в программе «Монморанси». Доброй ночи, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Сашок, ты прав, я гоблин, а ты лох педальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, пока не скинете. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
1: Я-то лох-то, но я-то приехал на джипсе, понимаешь, с барсеткой в натуре, весь в болтах и в голде. А ты-то, я посмотрю, звонишь по телефону, по проводному. Провод у тебя трещит, штаны драные. И говорит, фу, и ванна у тебя вся грязная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Ребята, вы... Добрый. Бутылку бы еще одну, было бы лучше.
1: Угу. Дело в том, что мы, я понял, о чем речь, мы... Уже вот почти полтора года как не выполняем заявки в этом смысле, то есть доставку на дом спиртного, пиццы, яиц и так далее. Вы можете приехать сюда, у нас внизу ночной магазинчик в Монморансе, где можете купить все, от бутылки там даже до яиц. Вот яйца можете внутривенно употреблять посредством клизмоидным, вот, и также закапывать в глаза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Еще раз, я уже второй раз
1: узнал. Да, говорите.
4: Хотел спросить Александра, а можно задать мне вопрос Сергею?
1: Безусловно.
4: Сергей?
2: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а, значит, печатаетесь вы сейчас в каких-нибудь журналах? Просто я помню ваши публикации в «Урлайте», в «Контркультуре», а сейчас...
2: Ну, вот весь прошлый год в «Новой газете» у меня что-то выходило. Там было музыкальное приложение к ней под названием «Московский бит». Вышло вот 8 номеров этого музыкального приложения. Сейчас оно должно восстановиться в рамках журнала «Вечерняя Москва».
1: Извините.
2: Вот, ну, уже такой вот как бы несколько не андеграундный этап идет творчество, а по андеграундной части своей жизнедеятельности я стараюсь поддерживать могилевский журнал «Он», не путать с московским журналом «Ом».
1: Спасибо, спасибо. Ну что, я думаю, что, может быть, пришло время послушать еще одну пьесу.
2: Музыкальную.
1: Да, музыкальную пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Вика Морозова. Да, и Сергей Гурьев, конечно.

0: Ну, я надеюсь, что, в общем-то, мы услышим все эти и плюс еще 12, да, произведений.
1: А это материал второго альбома звучал, кстати. То, что скоро выйдет, это будет более ранняя песня Вики.
0: Ну что же, я считаю, что это весьма будет знаменательным событием в жизни нашей страны, поскольку сейчас издают кто попало и что попало, и порой это вот что попало, оно совсем не радует. Здесь все-таки меня порадовало. То есть я, конечно, не пуп земли, хотя некоторые считают иначе. Вот. Но тем не менее мне было очень искренне приятно послушать сии произведения. Вот, пронаблюдать также ваши симпатичные молодые лица здесь. И напоследок я предлагаю послушать последний уже телефонный звонок, который, надеюсь, будет адресован вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло? Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Александр, да. Тут рядом со мной сидит мой, так сказать, добрый друг. Вот, он совершенно не верит в то, что это все идет в прямом эфире. Пожалуйста, сделайте одолжение, назовите его фамилию, его зовут Макс Фурман. Угу. Вот, и дело в том, что... И, да, и назовите время, час 57. Скажите, пожалуйста, Макс Фурман, час 57.
0: Сделайте. А, извините, а потом это куда пойдет? Я так просто не говорю.
2: Нет, никуда не пойдет. Просто ради него, чтобы он это убедился в том, что это прямой эфир, и у вас нет фильтрации разговоров.
0: Ну хорошо,
1: Азаров.
0: Как вы сказали?
2: Макс Фурман.
0: Может, Сергей лучше скажет. Сергей.
2: Нет, лучше бы Макс.
0: Ладно,
2: Макс,
0: ладно, Сергей скажет.
1: Я скажу Макс, а ты скажешь Фурман.
0: Давай.
2: Ну окей, давайте. Давай.
1: Или наоборот лучше.
0: Ну давай я скажу Макс, да.
1: Фурман.
0: Час 57.
2: Час 57.
1: Да,
2: час
1: 57.
2: Час 57. Ну здорово, это реклама.
0: Присылайте бабки. До свидания. Ну что же, а я благодарю наших гостей сегодняшних за то, что они нашли время, сюда пришли. Желаю успеха в выпуске. Ну, и обычно так-то надо. То, что обычно говорят. Сергей, заходи еще. Вика, надеюсь, увидимся не последний раз. Будьте осторожней. Внизу у нас там злая собака бегает. Я ее тут выпустил месяц назад, понимаешь, думаю, пошутить хотел. Вот. Дурная шутка получилась. Удачи.
1: Спасибо.
3: До свидания.
4: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: И в этот час полуночный, когда, собственно, ошалевшие от модных фар, не менее модных бандитских автомобилей, мчащихся из казино туда-сюда под нашими окнами, вот эти ошалевшие птицы бьются к нам в окно, мы кричим им: пошли вон, птицы, как говорится, уйдите, мухи, от меня, уйдите, мухи, прочь, терпеть ваш гадкий хоровод сегодня мне не в мочь. Вчера еще куда ни шло, но только не сейчас. Сегодня мне она дала, сегодня не даваст. Такую фразу говорим мы, собственно, птицам и всем, кто ломится к нам в двери, дабы подарить все то, что они не доели на празднике. Сегодня у нас в гостях группа «Ария» в лице двух ее представителей. Это гитарист Владимир Холстинин и тоже гитарист. Это не опечатка?
5: Иногда и пианист.
0: А, ну вот я чувствовал, что не может быть, что два гитариста как-то вместе собираются. Это недобрый знак. Да. Сергей Терентьев. Вот у меня есть одна тетка старая, знакомая. Она владеет модным салоном. Вот, куда приходит, значит, НР со своими женами и девками, с пуделями и детьми, и слушают салонную музыку. Любимое ее, в общем-то, занятие, музыкальный жанр, это игра в четыре руки, когда садятся два персонажа и играют на рояле вдвоем. Я как-то ей предложил, говорю, давай сделаем такое выступление от гитаристов, двух гитаристов, чтобы они играли. Вы знаете, резко отрицательная реакция. Мне кажется, что все-таки роль гитары в современном искусстве, к сожалению, недооценена. Особенно с точки зрения людей, любящих или делающих вид, что они любят классику. Вот как на ваш взгляд, можем ли мы втроем исправить это положение, там, поджечь этот салон или там рояль сломать?
5: Наверное, мы ничего радикального делать не будем, а то нас примут за террористов. Надо, наверное, доказывать делом, то, что гитара — это очень важный и сильный инструмент. Я думаю, ничем не хуже белого рояля или какого-нибудь другого.
6: А главное, что он очень громкий. Хотя вот насчет классики, я знаю, сейчас в последнее время я часто вижу по телевизору эксперименты. У нас есть исполнитель, который вот довольно успешно пытается на электрической гитаре играть классические произведения. Многим очень нравится.
0: Ясно. Вот теперь уже непосредственно к теме нашей беседы. Я обещал нашим радиослушателям, поскольку программа у нас не музыкальная, носит скорее публицистический, научный характер, исследовательский, не побоюсь этого слова. Ее изучают в школах, ее цитируют на улицах, женщины говорят о ней в троллейбусе и в очередях. Вы только что буквально с поезда. Я вижу эти запыленные рюкзаки, уставшие лица, мужские мозолистые руки. Кстати, очень часто упрекают, вы знаете, меня в том, что я не приглашаю к себе в программу людей, простых рабочих тружеников. А люди не догоняют, что, скажем, играть на гитаре — это такой же труд. И также, кстати, калечат пальцы. Видите, мои... У меня уж бивни вместо пальца.
5: Страшно смотреть.
0: Страшно, да. Все в шрамах, да. Что складки у бегемота. Что, дескать, труд — это заворачивать гайки. Вот мы заворачивали гайки, в результате автомобили какие появились. Москвич 2141, да. А вот, например, Фрэнк Заппа играл на гитаре. Один только его альбом «Заткнись и играй на гитаре» стоит, ну, всех этих автомобилей «Москвич», которые были выпущены и будут выпускаться. Согласны? То есть труд тяжелый. И вы тоже вот вернулись, скажем так, ковбои периферии. Каковы впечатления от этой поездки? Как вообще так получилось, что в наше сложное время, когда я устроил все эти финансовые махинации, чтобы отобрать денег у людей, мне это удалось, вы все-таки, ну, еще то, что я недоодобрал, как-то умудрились это... Как говорится, где проехал ларик, никому больше делать нечего. Какова ситуация там сейчас?
6: Ситуация очень, очень хорошая. У нас было столько зрителей на концертах, сколько мы давно не видели. Несмотря вот на эту финансовую атмосферу, такую вообще плохую. Мы пытались провести какие-то аналогии между ценой на билет и посещаемостью зала, но у нас ничего не получилось.
0: То есть систему вот нельзя как-то...
6: Да, нельзя. А вообще города все очень разные. Вот в один приезжаешь, он такой прям как маленькая такая Америка или Москва. А вот другой совсем темный, страшный, грязный.
0: Хорошо, ты имеешь в виду, как, ну, как Москва, то есть по освещению, по иллюминации или по снабжению? Ну, как вот для меня, например, очень странно представить какой-то периферийный город, который там был бы хотя бы так же как-то... Как это называется? Ремонт, когда делают. Вот у меня в квартире ремонт этот.
5: И евро, что ли?
0: Да, точно, вспомнил, да.
6: Да нет, даже гораздо проще. Вот представь себе, Саш, в одном городе мы вышли из гостиницы, и не поздно было-то, часов 12. Так нам пришлось ехать на такси, чтобы купить бутылку.
0: Оба-на. Это давно такого не было. Наверняка, да, к вокзалу, да. Куда-то, нет?
6: Мы ходили к вокзалу, мы все там обошли, так, у таксистов спрашивали, и потом нам помогли местные ребята поймать машину и сказали, что надо куда-то ехать за 25 рублей.
5: И сначала нас одолели фэны с автографами. Это было все где-то около вокзала, по-моему, и рядом гостиница. Они вытащили, значит, спящего шофера, частника, который бомбил, видимо, ночью, и заставили его фотографировать нас с ними вместе. Потом ему пришлось нас везти в магазин уже за бутылкой.
6: Мы были согласны с кем угодно сфотографироваться. Главное, что нам объяснили, как все-таки ее купить вот в этом городе.
5: В номерах холодновато было, поэтому мы решили...
0: Ну, необходимо для компрессов. Я же понимаю, что ничего плохого я и не думал. Кто сейчас...
6: Нет, только чтобы никто... растереть.
0: Да, безусловно, безусловно. А вот я тут совершенно недавно побывал в таком поселке городского типа, называется Селятина. Это, ну, совершенно недалеко за Москвой, в сторону Внуково, там, за Апрелевкой. То есть, в принципе, пешком дойти. Я, ну, помните, да, в армии, то есть я такое расстояние одним прыжком проделывал. Вот. Совершенно другая аура, другая атмосфера. Есть такая вот эдакая местечковость. Такая приятная местечковость. Вот меня, ну, это близко от Москвы. Меня интересует вот эта прелесть маленьких губернских уездных городов в связи с материальным положением ее жителей. как-то может разрушиться от то, что мы больше всего любим в этих городах. Ну, когда люди будут злые, когда... Вот как вы же сказали, что бывают и темные города. То есть раньше же этого не было.
6: Раньше были все темные, поэтому было трудно очень определить, который из них темнее. А сейчас очень заметна разница.
0: А стремятся ли, вот приходилось ли вам общаться с тамошними аборигенами на тему того, что ну, не было ли таких жалоб? Я просто на своем примере, мы тут ездили тоже со своим танцевальным коллективом плясать военно-милицейские танцы, вот как раз в прошлом году на День пожарника тоже. И люди попросту вот запрыгивали, местные люди запрыгивали к нам в вагон с бутылками водки, с криками: «Уважаемые танцоры, мы поедем с вами, потому что нам скучно, мы хотим эмигрировать в Москву». Вот какие-то были ли у вас задушевные контакты с местными жителями? Особо меня интересует женская часть, потому что ситуация-то у них вообще безмозовая. Если мужчина может, скажем, вырастить быка у себя там в темной комнате, завалить или денег отнять, то что делают женщины? И каков процент женщин на ваших концертах вот был? Вы так эту статистику не пытались проводить?
6: Ну, они еще очень юные. Их можно с большой натяжкой назвать женщинами.
5: Что-то сломалось, пауза какая-то возникла, да, по-моему?
0: Нет, это просто...
5: Вроде микрофон сломался.
0: В окно влетели очередные... очередные очки, сбитые из какого-то интеллигента в пьяной драке внизу.
5: Тяжелое положение в стране, как бы, на красоте российских женщин, девушек не отразилось, мне так кажется. То есть на камнях растут цветы.
0: Ну как они вот вообще, как они выглядят? Ведь ну, на самом деле вот в нашей стране вот динамика ее, ну, развитие, я не могу сказать, но развитие, в принципе, потому что там ухудшение какой-то ситуации или там ее улучшение, все-таки развитие, да, там, в какую сторону, она происходит очень быстро, не так, как в застойной там Америке, в Англосаксонии и прочих отсталых действительно странах. Вот практически я уверен, что эти люди, они выглядят не так, как выглядели их сверстники на ваших концертах вот в те давние времена. Вот это отличие, это чувствуется. Есть ли какая-то грусть? Есть там, скажем так, другой взгляд?
6: Да нет, я вот не заметил никакой разницы.
0: А поют песни хором?
6: Поют, и причем знают все слова.
5: Молодость и грусть, она же не свойственна, несмотря ни на что, в принципе.
6: Я сам порой вот пытаюсь кому-то что-то рассказать и забываю некоторые строчки. Они все знают. На редкость хорошая память.
0: Правоохранительные органы. Как ведут себя?
6: Отвратительно. Причем чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем хуже. Порой хотелось просто снять гитару, и вот поскольку я сзади, у меня позиция выгодная, он там размахивает, значит, дубинкой резиновой, а стратокастером сзади по каске можно хорошо въехать.
0: А зачем, в смысле, размахивать? Приветствует или грозного дает?
6: Ну, им с бандитами это не с руки драться, они с детьми наладились. Вот с 13-15-летними на концерте. Вот их прижимают к решетке толпа. А с этой стороны ОМОН, значит, или там спецназ, я в этом не разбираюсь. Вот
0: чебурашки, в общем.
6: Они их дубинками, резинками охаживают там, по рукам, по ногам, как попадет. И чувствуют себя такими маленькими Каинами и Манфредами, а мы у них как плевки под ногами. Поэтому один раз мы даже концерт закончили на две песни раньше, чем положено было, потому что это просто превратилось в какое-то избиение. Причем в Москве все... Проблемы эти снимаются, потому что здесь охрана ведет себя весьма корректно. Может быть, не так, как в Берлине, вот, где я видел, но очень хорошо. А вот там подальше они пока используют это как показательное выступление, чтобы показать свои приемы карате там. А не дай бог они кого-нибудь вытащат из толпы.
0: То есть и останутся с ним наедине.
6: Да, и они публично, пользуясь тем, что толпа не может перелезть через забор оперативно, они публично начинают его там распинать прямо на полу, прямо перед сценой, вот перед всеми.
0: Знаешь, вот, кстати, в такие моменты наверняка музыкант чувствует себя очень глупо, да, вот, Володь? То есть, ну, представляешь, вроде с одной стороны другие люди не виноваты, а тебе хочется сказать, пока вот эта байда не прекратится, я больше там аккорд ни один не возьму.
6: Да хочется просто...
0: А как быть-то, вот как быть?
6: Ну, есть методы борьбы, на самом деле.
5: Надо вносить в райдер статью определенную, один пункт. То есть требовать корректного обращения с нашей публикой. Потому что нам это очень не нравится.
0: А вот мне интересно, вы же наверняка, вот такое мерзкое такое выражение, тем не менее, на Западе тоже бывали с концертами?
6: Ой, вот я помню, у нас был концерт. Мы, правда, там не закрывали его, мы разогревали перед группой «Марилион». Раньше я его никогда не слышал. Но народу пришло 120 тысяч человек, и нас поставили перед ними играть. Но все было ничего, пока не вышел ведущий и не сказал: а сейчас хэви-метал из Москвы. А это был 88-й год. Ну вот толпа и рухнула. Вот когда я услышал, как это все хохочет, было, конечно, не по себе. Ну, в общем, мы бодро взялись за дело, и где-то на третьей песне я заметил, как немцы нашли где-то большую палку, повесили на нее красную майку, и под песню «Баллада о древнерусском воине», который как раз с Тевтонским орденом сражался, начали размахивать этим таким флагом красным. В общем, контакт был установлен. Петь они, конечно, ничего не могли, но провожали очень бодро. Так вот, там охрана работала все время как-то в одни ворота. То есть, если кому-то было плохо в толпе, они его вытаскивали через решетку и помогали ему дойти куда-нибудь там до скорой помощи или там относили их на носилках. Периодически они обливали водой из шланга толпу, но не с целью их, как демонстрантов, там оттеснить, а просто чтобы их освежить. Вот так, дождичек такой сверху. Всем это очень нравилось. Ну, только что вот они вот пиво не раздавали.
7: Вот я просто почему сейчас подумал, есть какая-то... Ну, вообще, то есть, на мой взгляд, практически все, что происходит в Рашке, это какая-то граничит с самодеятельностью. Даже уж, прошу прощения за цинизм, даже заказные убийства, и тут какие-то самодеятельные. Ну, все как-то по-игрушечному. И вот эта охрана, о которой вы говорите, да, то есть она тоже какая-то игрушечная. Потому что, на мой взгляд, либо у коллектива должны быть свои секьюрити, которые, являясь полноценным участником коллектива, разъезжают и охраняют этот порядок. Либо в любом городе, относительно крупном, где есть концертная организация, должна быть специальная контора, занимающаяся профессиональной охраной концертов. Как можно ставить, скажем, обычных милиционеров, которые там по двое, по трое могут пьяных, писающих за углом людей ловить, лупить, да, ставить на массовые мероприятия. Это же целое искусство. То есть то же самое, что уличные бои, да, там, в горах. Помните нашу дивизию Дельвейс, как нас учили, тренировали. А что там, спустились как бы на землю-то, на плато, тут-то нас всех и... Вот, так же и здесь. То есть полный непрофессионализм. Когда мы это положение изменять-то начнем?
5: Я думаю, что поведение любого коллектива зависит от того, как, собственно, это дело поставил руководитель. Я уверен, что у этой команды, я помню, что ее название «Барс», по-моему. Вот. У нее есть руководитель. Значит, у него такая политика.
7: А же «Барс», ты имеешь в виду фирму, вот, которая занимается...
5: Да, это было в Волгограде.
7: А, ну они же просто нанимают также милицию обычную, судя по всему, да?
5: Я не знаю,
6: там было две структуры. Одна была в защитной форме, а вторая структура в такой, в темной. Поэтому они... Вот одна, наверное, была «Барс», а вторая, наверное, кто-то еще.
7: А, кстати, вот... Вы заметили, филологическая фишка такая, да? То есть вот эти организации... Ну, военного толка или секретной организации совершенно недавно, ну, как во вселенском масштабе недавно, начали сами себе создавать новое название, структуры. Ведь этого никогда не было, заметьте. Всегда была милиция, да, там, организация. Извините, куда вы там звоните? Там? Это организация, да? Потом появилось понятие «силовая структура». Где-то на грани перестройки. Слово «структура» само по себе несет очень агрессивный заряд. То есть, ну, это как мой жесткий волевой взгляд. Вот видите, когда я смотрю в окно, все люди расходятся. Так же и здесь. Это новое слово, которого раньше не было в нашем обиходе. Во, какую я выдал телегу. Ну, так, сейчас...
5: Почему-то еще... То есть, эти фирмы, которые занимаются... допустим, ну, охраной объектов или, например, поддержанием порядка там, каких-то мероприятий, почему-то называют всегда как-то жестко. Так. Не бы фиалкой там назваться, или одуванчиком. Как-то было бы веселее, может быть, и проще воспринимать.
7: Вот, кстати, в контексте нашей беседы от Максима такое сообщение. Вчера Максим этот самый был на фестивале кельтской музыки. Поведение охраны было очень плохое. Вот как. Ну, я предлагаю послушать следующую пьесу группы «Ария». Напоминаю вам, что у нас в гостях два ее представителя. Это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев. Ну, кстати, очень правильно, что вы пришли вдвоем, потому что вот ваш трубач шумный парень.
6: Ну да, и ночью он не смотрится.
7: Не смотрится. Нет, он даже чересчур смотрится. Это, знаешь, когда человек чересчур смотрится, тоже можно сказать, что не смотрится. Ну
6: вот мы вот говорим, нам хорошо, мы-то друг друга видим. Кстати, да. Принесли фотографии. Вот покажи нашим радиослушателям, пожалуйста.
7: Сейчас в окно там. Кстати, я прошу прощения.
5: Видите, только они черно-белые.
6: Да, и вот там вот, если всем видно, то Сергей Терентьев, он значительно выше, чем я. И поэтому, чтобы его увидеть, надо... То есть надо перевернуть фотографию, там окончание с той стороны будет. А переверни, пожалуйста, да, вот, чтобы все увидели.
7: А ты видишь, кстати, меня?
6: Да.
7: Представляешь, я стою на стуле.
5: Серьезно?
7: Вот как жизнь-то сложилась. Да, я еще хочу сказать по традиции такую вещь, что ровно в 2 часа ночи по московскому времени мы вот все втроем, Володя, Сергей, ну и, конечно, я, будем, как всегда, показывать стриптиз в окне нашей радиостанции. Вы можете с биноклями, с трубами подтягивать. Ну, стриптиз в хорошем смысле. Гири тягать, там, махать руками, кричать, вы нас любите и так далее. Так что подтягивайтесь на 14 этаже, окно светится перед началом. Будет произведено два выстрела из пневматической винтовки по окнам напротив. Ну, сейчас песня.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Мы слушаем музыку. И, кстати, тут заходили несколько лиц и задавали вопросы для вас. Сейчас, если позволите, я их зачту. Дорогие арийцы, стало ли для вас сюрпризом возвращение Дмитрия Варшавского и планируете ли вы в ближайшее время записать совместный с ним альбом? Передавайте также плавный привет Рите. Рита круче Саши. Я не знаю, о ком идет речь, читаю дословно. 200-летний старик уже не актуален. Подпись Макс Юрченко.
2: Ну, в общем, мы большие друзья были с группой «Черный кофе». Мы часто ездили вместе на гастроли. И это одно время было очень выгодно, потому что они были тогда большинство вегетарианцы, а у нас некоторые не пили. И вот после концерта обычно случался банкет. И вот нам с басистом страшно везло. Когда однажды случился банкет в городе Грозном с утра до концерта, это был выезд на природу, а кончился он плачевно очень вечером. Некоторые у нас допускали ошибки при игре на инструментах и падали со сцены. Ну, потом, конечно, было собрание, там штраф, там и все прочее. С тех пор все это закончилось. Но, в общем, вот мы очень любим «Черный кофе». У нас, как нам казалось, много общего. Во-первых, мы пели по-русски, и они тоже пели по-русски. Это, на самом деле, большая редкость вот в нашей стиле музыки.
1: Согласен, да.
2: Очень просто назваться как-нибудь и петь на птичьем языке.
1: Вот, кстати, следующее сообщение такого плана. Вопроса гостям. Кто такой Викштейн? И не собирается ли группа «Ария» менять стилистику исполняемой музыки? Как это сделала, например, группа от названия Hellraiser, начавшая исполнять откровенную байду? Подпись «Вестующий». Хорошая фамилия.
2: Спасибо за вопрос. Нет, байду мы не будем исполнять. Мы попробуем сохранить вот лицо, как взяли на себя в 85-м году, так будем с честью нести. А Викштейн — это был наш менеджер, как раз начиная с самого начала, с 85-го года до 89-го. К сожалению, он погиб в 89-м году, и дальше нам пришлось вести самим свои дела.
1: А до сих пор эта ситуация также обстоит? То есть у вас нет директора и...
2: Есть, и причем вот он как раз напротив тебя, вот, вернее, она.
1: Ой, а я думал, это бюстик вы принесли какой-то мне
3: в подарок. Это Арина Ли.
1: А-а-а!
4: Бюстинг проблемы как-то.
1: Далее. Уважаемые представители группы «Ария». Мой друг Игорь очень любит вас. Но это я не от себя, понимаете? Я читаю письма, которые приходят. Это не то, что я не люблю, я просто, чтобы никто не подумал, что, типа, мой друг Игорь. Ну, вот, кстати, чем больше оправдываешься, тем глупее выглядишь. Да. Скажите, не планируете ли вы выпустить какой-нибудь новый альбом или майку? Вот, кстати, интересная постановка вопроса. Когда рядом ставятся вот две совершенно разные байды. Майка и альбом. Ну, как так можно? Извините, там, дайте 2 копейки или подарите скрипку, что ли?
2: Да нет, понимаешь, просто вот на майках можно хорошо зарабатывать. Но чтобы выпустить майку, нужно сначала записать альбом. Тогда там будет обложка, там какая-нибудь фотография внутри. Вот это потом все переносится на майку. А просто так майку никто не будет покупать.
1: А знаешь, тут как-то несколько программ назад был интересный вопрос, как создать ВИА. Вот с чего начать. Ты знаешь, я просто знаю некоторых персонажей очень интересных, которые начали создание своего ансамбля как раз с нарисовки обложек альбомов, которые еще не записаны. То есть начали с атрибутики, с покупки кожаных штанов, с отращения волос. На гитарах даже не умели играть. То есть чистый понт. Начали выпускать футболки. А потом альбомом записали другие люди. Они выдали за свой.
2: Это давно известная практика. Говорят, что будто бы даже в некоторых зарубежных ВИА некоторые артисты выступают только на сцене, а в студии за них записываются другие люди. И не обязательно это женщины. И мужчины попадаются очень такие вот смотрибельные, а в студии обычно другие неприметные ребята работают.
1: А может быть, кстати, это и хорошо, такой подход. Вот вообще же такое международное понятие, как-то сессионные музыканты, оно очень мощная, то есть может быть так и нужно, и даже и группе Арии, я ничего не хочу сказать такого, но оставить вокалиста и какой-то альбом записать целиком со студийными музыкантами, потому что это совсем другая область, то есть то, что играется на концерте, это классно, это здорово, но есть люди, которые ассы студии там, а Маркус Миллер, да? Ну, на концерте он тоже играет, безусловно, но все-таки это студийный музыкант.
3: Так мы же два студийных музыканта есть. Мы по очереди возглавляли студию свою собственную, арийскую. Сначала Володя 3 года, потом я 3 года. Так что у нас с этим делом все в порядке. Мы на самом деле студийные музыканты и концертные в одном лице. Если, конечно, привлечь кого-нибудь сыграть на ситаре или на флейте, это другой вопрос. Мы об этом думаем, кстати.
2: Да, мы в последнее время изучаем разные инструменты необычные.
3: Вот, но лицо от этого не изменится, если только морщин побольше станет.
1: Это хорошо, потому что морщин не бывает у людей, которые бедны мимикой. А бедны мимикой только идиоты. Вот, например, Бивис и Батхит. Вот на другую тут пришло тут сообщение. Видите, я весь модный, то есть у меня кругом мониторы. Да, такая телега. Уважаемая группа Ария, откуда возникло ваше название, Николай, интересуется? То есть свежий вопрос для вас, я чувствую, вижу, как...
3: Ни разу не задавали этого вопроса.
1: Да, я вижу, как вы в недоумении, как же так? Вот мы никогда не думали об этом. Могу на выручку прийти?
2: А, я с удовольствием. Ну...
1: Ответишь, да? Или мне ответишь?
2: Нет, лучше ты.
1: Дело в том, что музыканты честно признались, что они никогда об этом не задумывались. И что им нужно хотя бы денька-два подумать. Они перезвонят и скажут, мне полный ответ вышлют факсом, а я вам этот факс зачитаю, Николай. Ну, сейчас песенку, да, отслушаем. Нормальная песня. Ну и за то время, пока наши гости ходили, смотрели от нашу конюшню, глиняные фигурки, которые отлепили дети наших сотрудников, а также дети детей наших сотрудников, попросту говоря, внуки сотрудников, пришло огромное количество людей со своими вопросами. Я даже не знаю, с чего начать, поэтому буду по порядку. Поклонница ваша, безусловно, потому что у меня, для меня это нонсенс, чтобы у меня были поклонницы, интересуется, как поживает Валера Кипелов. А что вы замолчали-то?
2: Очень хорошо поживает. Вот я буквально вчера его видел, и он в прекрасном расположении духа, все так же не пьет, очень хорошо поет. Ну что тут еще скажешь?
1: В общем, как говорится, не жужжит. Далее такое сообщение. Так нечестно. Выньте меня из багажника немедленно. Мы же договаривались вместе на эфир идти, пишет Маргарита Пушкина. Что случилось там внизу опять? Я просто хочу предупредить, что спецслужбы и так на меня напрягаются, потому что постоянно там то трупы валяются, то кольца золотые после эфира какие-то, другие части тела.
2: Да это сигнализация новомодная. Знаешь, вот чем проще бывает, тем лучше. А тут то машина встанет посреди поля и не хочет никуда ехать. А тут вот багажник не открывается, орет и все.
1: Ага, то есть это не Маргаритка.
2: Нет, это аларм, аларм такой.
1: Голосом женщины. Да. Голосом поэтессы, я бы сказал. Сэмпл такой, знаешь. Вот вопрос от человека с именем Антон. Я вижу, вы испугались. Я тоже. Ну, сейчас все зачту. Уважаемые арийцы, как вы относитесь к отечественному блэк-метал?
2: Ну, я, честно говоря, я не знаю. Я больше люблю старую музыку. Как бы сказать, старую. Такую, более традиционную. А с блэк-металом я мало знаком. Вот Сережке больше повезло. Он последние 3 года на студии часто записывал группы, которые играют такую музыку.
3: Ну, примерно такую. Приходится изучать конъюнктуру, вникать в суть дела. И частенько на гастролях подходят музыканты. Допустим, вот в Перми подошла группа Гринауэр или Гринуар, я не помню, как точно говорить. И как бы... Ну, в общем, живет это как-то музыка. Может быть, конечно, не очень хорошо, но живет. Люди частенько приносят кассеты, просят помочь там как-то в Москве. Понятно, что все происходит в Москве. особо обрадовать нечем, конечно, но люди трудятся в поте лица над этим. Вот. И почетный труд, конечно, и скорбный одновременно.
5: Но я даже могу...
3: Дум высокое стремление, я думаю, не пропадет.
5: Даже вот могу привести пример человека, который всего себя беззаветно отдал продвижению такой музыки. Щедрейший души парень, который готов последнюю копейку отдать музыкантам. Это Паук,
2: безусловно. Да, я сразу понял, о ком ты говоришь.
5: Ну, характеристика такая. Да, то, что тут так все. Да, сейчас я вот сюда лучше обращусь. Скажите, пожалуйста, сколько процентов ваши слушатели имеют от общего числа слушателей музыки в России? Это было бы интересно. Ну, это статистика, можете, кстати, не отвечать, потому что у меня есть другая тема.
2: Как-то я не понял, сколько, кто имеет?
5: Да, зовут-то, ну что, какая идея, ну их. Я вот что хотел спросить, помните времена попсы? Ну, да, галимый, мерзотный попсы, она сейчас снова возвращается, это поющие ретузы, трусы и тампоксы, они повыскакивали, значит, за чужие бабки, да? Одно время эта попса была, ну, попросту тупая и вульгарная. А затем началось предательство. То есть люди, играющие очень, ну, с хорошим музыкальным вкусом. Кстати, ваши братья-гитаристы. Наверняка знакомые и любящие искусство Фрэнка Заппа и прочих гениев. А гениев очень мало, резко продались. И в этих ритузных музыках зазвучали очень такие приличные, но приглаженные партии на гитарах. Помните, да?
2: Да, я это замечал очень. Это модно было очень.
5: Модно. Как сейчас обстоит дело с этим? Я вот смотрю, вот все эти безделки дрестящие, они от этого хода отказались. Нигде не слышно пения гитары. То есть получается, что тогда все люди... чтобы как-то заработать денег, могли пойти на этот компромисс. А сейчас вот, ну случись такое, что, ну, все же мы люди, там, сегодня сидим вместе, завтра по разные стороны баррикад. Как быть, куда податься? В сделки не пойдешь, у них пукц-пукц-пукц, да, ну, везде пукц-пукц, все. Вот как быть, что делать-то?
2: Ну, туда, конечно, не пойдешь, но мы как-то с ними играли вместе концерт.
5: Круто.
2: Причем было это в городе, в Новороссийске, по-моему. Они играли первое отделение, мы второе. И вот что удивительно, никто из зала не ушел. И вроде бы такие разные совсем понятия. Нам все нам говорят, ну как вы могли играть со стрелками? Ну мы же не с ними играли, мы просто играли на одной и той же сцене в разное время. А вот как они могли вот это все слушать? 4000 человек сидели, смотрели сначала... одну музыку, потом совершенно другую. Я думал, что сначала будет там крик, свист, там помидоры какие-то полетят. Нет, нормально, все было корректно. И потом было то же самое.
3: А, по поводу того, что это вернулось, я хотел просто продолжить эту тему. Да. То есть это как бы вернулось. Вот я помню, там раньше гитары завывали в попсовых произведениях. Вот. А музыканты были одеты иначе. То есть их переодели в костюмы и так далее. А сейчас я вижу, то есть если без звука слушать, смотреть, точнее, Филиппа Киркорова, я не помню точно название произведений, такое впечатление, что жутко металлическая группа выступает. Люди мотают хайром, все в коже, по пояс голые, гитары такие это, экстремальные. Вот, а звук включаешь, а там Филипп Киркоров. Так что частично это вернулось, в смысле...
5: То есть не все потеряно, я бы сказал.
3: Не все потеряно, может быть, какие-то подвижки будут все-таки.
5: Вот тут Максим интересуется, это ко мне вопрос. Александр, я очень-очень извиняюсь, Максим, ничего, забудь. Анали, ну не вас ли били 13 апреля на углу Мясницкой и Старого Арбата? Максим, действительно, это было. Какие-то люди жестоко отлупили меня печенью своими и почками по моим ногам, ботинкам и кулакам, в результате чего было вызвано 3 скорых помощи, но я догнал автомобиль и прокусил им колеса. Они попали в мощную аварию, и люди эти погибли. Конечно, сейчас мне стыдно, я раскаиваюсь. Так, что тут у нас дальше? Александр поставит для девчонок, то есть которые принимают сообщения, пускай они оттянутся, главный по связи. Кстати, тема хорошая, ведь операторы пейджинговых компаний вот, и почтальонши все, которые к нам сюда приходят, это же люди, благодаря которым осуществляется связь, они читают это, они понимают, о чем идет речь. Может быть, сейчас они слушают, я предлагаю дать им такую возможность оттянуться и сплясать жуткие пляски в голом виде на своих операторских столах. какая песня? Нет, у меня-то она выставлена, объявлять не будем. Не будем как-то.

вот пришло сообщение, плясать не будем, мы очень устали. Женщина-оператор, конечно, посидите, дорогие, посидите тихо и спокойно. Пусть в ваших глазах это будет... Ой, петь начал снова.

0: Зачтую секунду. Ага, вот. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас гастроли в Красноярске или вообще в Сибири? И какие интересные моменты вы можете отметить о городе, о публике и о ваших слушателях?
1: Нет, к сожалению, мы не доехали в этот раз до Сибири. Мы были по Волге, плыли мы. И были вот на Урале, в трех городах. Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Но мы надеемся попасть в Сибирь. Там просто зимой очень холодно. Так что мы обязательно приедем. Раньше мы были несколько раз на гастролях в Сибири, так что перерыв, правда, получился очень большой. Но были интересные моменты. Вот в городе Томске мы отмечали день рождения нашего гитариста, и так получилось, что, в общем, он выбросил телевизор. Ну, все должны когда-то через это пройти. Вот все рок-группы, они обязаны выбросить телевизор. Так положено просто. Вот как волосы, например, у музыкантов там.
2: Или упасть со сцены.
1: Да, вот. Ну, но мы, я считаю, что мы дальше всех пошли. Мы его два раза выбросили, потому что мы его сначала выбросили, а потом с утра техники принесли его и сказали, ну, придет горничная, будет неудобно. А у нас же не такие доходы были, как у Rolling Stones тогда. И мы, ну ладно, они принесли, поставили, он такой скособоченный стоит. И Маврин быстренько купил другой телевизор. Ну, тоже такой же, не новый. И вот мы поставили его вместо. Он, по крайней мере, работал. А куда девать сломанный? Ну, мы его опять в окно. Второй раз уже.
0: Нормально.
1: Потому что ты его же не вынесешь мимо гостиницы, гостиничного сторожа. Он скажет, воруют же.
0: Там, скажут, да, да. Так, сейчас вот еще тут еще такое сообщение. Вам знаком человек по имени Дилан Трой?
1: Да, конечно.
0: Вот от него сообщение следующее. Когда вы, наконец, отдадите деньги за обложку?
2: Может, это к администрации вопрос, а не к музыкантам?
1: Да, действительно. Мы можем только струны отдать, вот, или там медиаторы, например. Гитары жалко же отдавать.
0: Также квартиры и машины. Мы тоже принимаем в нашем ломбарде.
2: Вообще у нас есть телефоны у каждого, и при себе в том числе, и на студии, и автоответчики. Если у нас какие-то проблемы возникли, то их очень легко уладить. Надо оставить сообщение хотя бы на студии, на автоответчике. Я донесу до группы любую информацию.
0: Вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тем группам, которые являются нашими соотечественниками, но исполняют свои песни на английском, турецком и японском? Ни разу не слышал, чтобы на турецком. А японском языках, например, как группа «Парк культуры». То на турецком круто.
2: Deep Purple мы слышали на японском языке. Исполняет какая-то японская группа, да?
1: Да, это
2: да, очень забавно.
1: Фэны, да. Deep Purple, они и гранд-фанк исполняют на японском языке. Но вот как мы относимся? Ну, мы поем по-русски. Вот как с самого начала начали петь по-русски. И никогда не пробовали петь по-другому. Поэтому нам трудно судить.
0: В принципе, да. Совершенно никакого интереса нет заниматься пропагандой чужого языка. Это знаете, как когда я в свое время работал в контрразведке, мы шпионов, знаете, когда опрашивал, смотрю ему в глаза и говорю, на каком языке, гад, думаешь? Человек сразу такой, айхниш шисен, или там, что ты пристал? Ну, сразу понятно, да? Вот. Так, что еще? Да, вот, Егор, сейчас, Саша, когда у тебя в программе появятся супердевки? Очень давно их не было, и все слушатели твои ждут очередной встречи с ними в радиоэфире. Послание Bloomberg. Но дело в том, что они в данном случае не совсем в эфире, они заняты помывкой автомобиля моего и моих гостей. Вот, и моют его тоже суперски, как и все делают супердевки. А Егор вот очень беспокоится, он говорит, как плясать под вашу музыку. Он пытался в присядку, но жена сказала, что он идиот. И он хочет вот прояснить, есть ли какая-нибудь методика.
2: Ну, собственно говоря, под эту музыку обычно танцуют головой.
0: Я понял.
2: Ну, можно согнуться по пояс и обратно, это максимум уже, что можно придумать.
0: Так, сейчас вот еще такое слышал. Сергей, а правда ли, что в одном из горных концертов, как конферансье, арию заморского гостя, вы по ошибке, заслышав первое слово, выскочили на сцену? Видимо, когда конферансье объявил арию московского гостя, ты как-то попутался и выбежал. Было так?
2: Что-то я, видимо, засыпаю или что-то такое. И вопрос никак не могу понять.
0: Я тоже что-то не понял. Да ладно.

0: Нашу программу «Монморанси» слушают, конечно же, люди исключительные, люди умные, образованные, бывшие военные, простые рабочие, в том числе и музыканты. Исходя из этого, приходят вопросы профессиональные. Например, такой от человека по фамилии Сирота. Он спрашивает, гитары каких фирм вы используете в своей работе?
1: Да, Сергей Терентьев, Washburn N4, Les Paul Studio. И опять же Washburn. Забыл модель. Прошу прощения.
2: А у меня вот гитара Hammer, Gibson и Fender. Вот, пожалуй, вот мои три любимые фирмы.
0: А у меня ленинградская 12-струнка и самодельная Ovation с оторванным в бою грифом. Да, вот такое еще сообщение. Саша, передай, пожалуйста, привет от Лии Сабировой, которая находится сейчас в Германии. Так что я вот еще и привет и передаю тоже.
1: Спасибо, Лия.
2: Спасибо.
1: Позабудьте. Жду письма.
0: Да забудьте, да.
1: С приглашением в Германию.
0: Что тут еще у нас? Как вы относитесь к поп-музыке? То есть Пугачева, Николаев, Моисеев... Михайлович. Михайлович, это, по-моему, театральная женщина-деятель. Татьяна Михайлович, она все время играет мужиков. Я могу, правда, ошибаться. Ну, в общем-то, наверное, мы никак не относимся, да? Ну, что отвечать на это?
1: Никак.
0: Я вот, что предлагаю, уважаемые гости. Конечно, мы общаемся. Сейчас еще вот одно зачитаю. Шурик, когда спросили у американского писателя, который написал книжку о мальчике, красящем забор, что для вас самое смешное, он ответил: задница, прокомментируй этот ответ, пишет Люська. Ну, действительно, эта часть то человеческого тела является самой смешной, воистину, самой уникальной. То есть я бы даже сказал, что если взять человеческое тело как флору и фауну, то задница в нем занимает то же место, которое вот во флоре и фауне занимает птица. Совершенно уникальный орган и действительно смешной. Но я предлагаю общаться и по телефону начать. 203-19-22. Наши гости. Я напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». Ответят на ваши вопросы. Поднимаю телефонную трубку. Тоже, кстати, может, наушники там есть. Хотя-то я не слышу, ничего будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй
0: говорите.
3: Ночи.
0: Скажите, вы как-то волнуетесь? У вас
3: да
0: такой
3: нет,
0: голос.
3: Нет, Михаил Зеленоградский вас беспокоит.
0: А что у вас как-то с голосом? Мне кажется, что может случиться. Может,
3: нет,
0: вам плохо будет.
3: Ничего случится,
0: нет?
3: Ничего ни за что не случится.
0: Ну как-то вы нервно очень нервничаете. Может, да все-таки вы перезвоните попозже?
3: Александр, ничего подобного.
0: А, ну,
3: так вот, уважаемый, у меня такой вопрос. Сейчас 200-летний юбилей готовится Александра Сергеевича Пушкина. Какая у вас программа к этому юбилею? Подготовили ли вы что-нибудь? Так что вот уже, например, Вадим Степанцов и брат комитета Тимофей Докшицер, в общем-то, известные люди, любимые Саши, они...
0: А, извините, что я вас перебиваю. Программу. Извините, что вас перебивают. Просто проверим вашу память. Не могли бы вы повторить ваш вопрос точь-в-точь с самого начала, не меняя ни фраз, ни интонации? Вот давайте попробуем.
3: Ну, дословно не повторю, но...
0: Слабая память. А знаете это почему? Потому что, видимо, район у вас экологически нечистый. Или пьете много.
3: Ни то, ни другое.
0: Ну, а что же это тогда? Старость?
3: Нет. Наоборот, сильная молодость.
0: А вот... Ну, понятно, ладно, не можете повторить, хорошо, хоть признали.
3: Да, вопрос коротко тогда повторяю, заключается он в том, какую вы программу подготовили к празднованию 200-летия Александра Сергеевича Пушкина, и участвуете ли вы в этом? Это первый. Второй вопрос, вот недавно то ли русское радио, то ли наше радио, какое-то из них я забыл, проводит
0: все
3: акцию
0: здесь наша.
3: Об игре Армена Григоряна и группы «Крематорий» на какой-то частной квартире в Капотне. А не собираетесь ли вы где-нибудь на кухне сыграть, так, например, у нас в Зеленограде?
0: Понятно, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
1: В общем, второй вопрос, как бы, и к первому имеет отношение. Мы подготовили программу, можно сказать, даже шоу мощное к юбилею Пушкина, но его никто не увидит, кроме нас. То есть это, может быть, даже не на кухне произойдет, а где-то в другом месте. Вот. Но не можем о нем рассказать ничего. Но мы подготовились.
0: А мне предлагали, знаете, как вот на этот юбилей отметить грандиозным спектаклем, который должен прям в центре города разыграться. Мне предложили роль француза Дантеса, но я счел это кощунством и отказался. И ушел, хлопнув дверью так, что она отвалилась. Так что все могут теперь туда войти. Там ни кодового замка, ни двери нет. Заходите. Женщина сидит, выпечка лежит. Ну что, следующий, я думаю, телефонный звонок, да? 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, это Димон из Марина звонит.
0: А вы же только что звонили.
4: Нет, это из Зеленограда к вам.
0: Не надо, у меня память хорошая. Это он не мог
4: нет,
0: повторить все.
4: Я сообщал сообщение, но вы не прочли.
0: Вот вы как меня разыгрываете, дорогой наш Волжанский, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Вот я, кстати, ну как, мне нравится группа Ария, но я не скажу, что я такой прям фанат, но хотя по отношению, там, конечно, у меня плохое отношение к этим сделкам, там, Дрестящим, вот, само собой.
0: Понятное
4: вот.
0: Дело.
4: Вот у меня вот друзья есть, которые вообще истинные арийцы, я просто как-то был на день рождения, они все день рождения только одну арию слушали исключительно. В принципе, вот так вот я познакомился с группой. И вот они, у них все время вопрос такой к группе. Вот говорят, что они все время запишут альбом, хороший такой, знаете, вот, ну именно рок такой, немного даже метал, да. Но я не разбираюсь в стилях. А вот потом какое-то время у них начинается вот, какой-то вообще какая-то попса просто непонятная. Прям как будто поменялись, понимаете? Uh-huh. А потом опять хорошо, понимаете, вот какие-то периоды. И второй вопрос такой. Вот я знаю, им пишут стихи какая-то женщина, у нее фамилия Пушкина.
0: Она в багажнике сейчас сидит.
4: Вот. А вопрос, она имеет какие-нибудь корни от этого поэта?
0: Пустила ли она в багажнике корни? Вот выйдем, проверим.
4: Ну да. Корни она имеет, Александр Сергеевич?
1: Это входит в программу подготовки к 200-летию.
0: Извините, а что в вашем понятии вот у женщины корни?
4: Ну, это говорите. Не, ну, значит, родственница какая-нибудь.
0: А, понятно. А то мы уж подумали что-то неприличное. Сейчас ответят музыканты. Спасибо.
4: Хорошо, спасибо, до
0: свидания. Да не забудьте. Ну что, про корни там.
2: Да нет, конечно, она
0: вся в конях.
2: Она, правда, всегда отнекивается. Вот мы ее сто раз спрашивали уже.
0: Нет, даже собственный садовник, который вот. Да, извините.
1: Кстати, корни бывают и у мужчин, кстати. Вот Пушкин, там, например, тоже.
0: Безусловно. А что там еще за вопрос был? Что-то забыли мы. Или следующий уж послушаем.
1: А?
0: А, да, по поводу попсы.
1: Ну, попсовые группы, в принципе. Ну, и чего, да?
0: Да, конечно, ничего. Джордж Майкл тоже попсовый. Ну, какой хороший. Так, сейчас еще. Я просто тут тоже листаю параллельно. Отсылаю факсы, телеграм. Вторая работа, знаете, у меня же бензозаправка своя. Закусочная. Ну, ты знаешь, да, это все. Это везде приходится отслеживать. В общем, страшная вещь. Так, что у нас здесь? А? Да, тут просят, чтобы я из окна стрельнул. Но дело в том, что вот мы показывали стриптизы, еще не все разошлись, стоят в ожидании. Я боюсь, что их зашибет попросту гильзами, которые в обилии сыпятся. Я же не могу один раз стрельнуть. Я же если стреляю, так всю обойму. Вот эта вся байда летит, метает. Так называемый золотой дождь. Ну, в хорошем смысле.
2: А там причем собрались на стриптиз одни девчонки, которые стояли вдоль улицы, они теперь все стоят напротив.
0: А ты заметил?
2: И все машины останавливаются. Вот. Они же думают, что там просто расширенная раздача слонов, а они просто все в окно смотрят.
0: А ты заметил, какие у них смешные лица, когда на них смотришь вот, с радикального верха?
2: Да.
0: Вообще чума. Да, что тут еще? Неужели кому-нибудь могут нравиться те группы, которые не нравятся Александру? Не могу произнести их вслух. Подпись Харрис. Харрис, конечно, нет. Ну что, следующий звоночек, да, наверное, примем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Какой странный нервный голос. Может быть, вам перезвонить, успокоиться? Вы, наверное, нервничаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, а что у вас так скрипит? Алло. Знаете, были такие случаи, человек волнуется, звонит, да? Вот, и на том конце слышит до боли знакомый голос мой, и приятный, конечно же, голос. И от волнения, и вот так раз, дергает, он бьет себе трубкой по зубам, они вылетают, и он подавляется ими и погибает прямо. Почему? Я поэтому и прошу, что вы не волнуйтесь. Так вот, вот сейчас это случилось. Вы слышали звон, падение тела. Все, молчание. Кто виноват? Мы с вами. Мы с вами виноваты. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот есть люди, которые, значит, любят очень западное все. Там западные носки, западные гитары, западные, ну, понимаете, обувку, все эти шмотки западные. А вот группа Ария, она относится к западникам или к славянофилам в этом плане? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Мы очень избирательно относимся. Вот гитары у нас почему-то сплошь западные. Так уже получилось, что в России вот их почему-то никто не хочет делать.
1: А по поводу филов, как бы, наоборот.
2: Да, а вот если взять, например, напитки, мы пьем, например, только наши пьем. Вот да. Принципиально. Я раньше пытался вот эти все пить, Хеникины эти там. Сейчас вот у меня вопрос стоит так. Либо Очаковская специальная, либо вот Балтика третий номер. Так и не могу выбрать никак.
0: Знаешь, тебе альтернативу даю. От Балтики пучат меня. Вот, ну, это субъективно, то есть прям пучат никуда. Очаковская хорошая, особенно специальная. Попробуй Останкинская, Останкинского пивзавода.
2: А я пробовал.
0: Бутылок. Оно же свежее, оно, на нем срок годности стоит.
2: Оно антигуманное. Понимаешь, оно укрепляет ноги, но ослабляет душу. Я пробовал.
0: Пиво — это напиток мудрецов.
1: Специальное, согласен.
0: Вот так вот. Ну что, еще звонок, да, послушаем. 203-19-22. Сейчас, что тут-то у нас? Саша, от диджея, работавшего на радиостанции «Золотой дождь», можно ожидать некоторой симпатии по отношению к таким лицам, как Джордж Майкл, Бой Джордж и т.д., пишет Bloomberg. Меня больше всего удивляет, вот в чем такая причина негативного отношения определенной части населения к Джорджу Майклу. Зашел человек в туалет подрочить, это его личное дело. От этого голос не стал хуже. А могу сказать, что мало кто вообще в мире может делать попсовые, ну, такие грамотные аранжировки, какие делает этот человек. И его там половая ориентация в данном деле никакого.
2: Вот я очень хочу добавить, вот у них на Западе мало быть голубым для того, чтобы стать знаменитым. Да. А он, ну, понятно, да?
0: Да. Хорошая добавка, действительно.
2: Мы тут говорили недавно просто об эстраде, о какой-то тут, о попсе нашей. И приводились там разные имена.
0: Телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего...
7: Доброй ночи. Это инспекция по надзору за условно осужденными?
0: Нет, вы знаете. Ну, собственно, вполне возможно, что мы сможем вам в этом смысле помочь. Сколько денег?
7: В таком случае...
0: Нет, простите, денег сколько? Вы сумму...
7: Что-то она делала. Опустили наши дворы.
0: Денег не будем с него брать. По нечестным образом он их заработал. Знаете, как мне сегодня один говорит, вернее, я ему говорю, денег дай. Он говорит, у меня нет. Откуда, говорит, мне их взять? Я говорю, а меня это не волнует. Он говорит, ты разговариваешь как уголовник со мной. Потому что, говорит, настоящие люди, да, кредиторы, их всегда интересует, откуда возьмут деньги должники. Представляете? По-моему, от этого человека, который сейчас звонил, денег лучше не брать. Ну, исходя из теории персонажа, о котором я выше сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
8: Алло.
0: Алло, да, говорите.
8: Здравствуйте. Александр?
0: Да.
8: Извините, пожалуйста, да при всем уважении к вам и к гостям, должен вам высказать сегодня такое вот, собственно, пренебрежение, что вы не должны показывать ваше раздражение на людях. От этого очень много зависит. Вы должны держать себя в руках. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам.
2: Он и не показывает. Я все время на него очень внимательно смотрю.
0: Я сижу как мертвый, я ни разу не моргнул.
2: Нет, ты не сидишь, ты же стоишь, ты забыл.
0: А, ну, да, да. Совершенно. Не, ну, может быть, дело в том, что то, вот как мы тут воспринимаем реальность, она одна. То, что происходит вне эфира, совершенно другая. Может быть, как-то со стороны я кажусь кому-то слишком возбужденным и даже озлобленным. Это не так. Наши гости вот это подтверждают. К тому же женщина здесь, если бы я был злой, она бы давно убежала. Они все убегают, дико визжат. «Драка, помогите!» Обычно визжат женщины, когда я раздражен. Давно мы не слушали пьесу, да?
2: Ой, да, как-то мы забыли.
0: пьеса?
2: Пьеса называется «Тореро». Дело в том, что вот пока Рита сидит в багажнике, я хотел бы тут для широкой общественности раскрыть маленькую тайну. Дело в том, что первоначально там в первом куплете были другие стихи. Вот. И как же они начинались, Рин?
9: Я Тореро.
2: А, я Тореро. А может быть, ты расскажешь, я что-то не помню.
9: Ничего себе. Ну ладно, поскольку писала женщина, наверное, да, наверное, имеет смысл процитировать женским голосом.
0: Да.
9: Звучало это следующим образом. Я Тореро, я мясник, я поставщик заколотых быков. Я Тореро, я с детства привык к ударам безумных рогов. Сейчас текст немножечко изменился, но послушайте сейчас, что это.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю для тех, кто только что подключился к нашим волнам, что в гостях у нас группа Ари в составе гитариста Владимира Холстина и гитариста Сергея Терентьева. Также тут присутствует директор группы Рина Ли. Соответственно, мы общаемся с вами посредством телефона в студии 203-19-22. И музыканты отвечают на ваши вопросы. Вот вопрос, правда, ко мне, но я думаю, что будет интересно и от вас услышать ответ на него. Какими экстремальными видами спорта вы занимаетесь свободное от радио время? И имеется в виду такие виды спорта, как сноуборд, маунтинбайк и тому подобное. Сэм интересуется. Ну, про себя я скажу, что я дико люблю, напившись, подковырнуть своими мощными жилистыми пальцами какой-нибудь ржавый люк, похожий на перегорелую вафлю, собственно, и внедриться туда, играя в диггеров. Вот. А так, в принципе, я люблю рафтинг, сплав по горным рекам, причем без жилета и без лодки. Вот. А как у вас обстоит дело?
2: Я вот с детства любил что-нибудь поджигать.
1: В день пожарника это хорошо.
2: Да, и пару раз я чуть не сжег квартиру. Вот, и главная задача была быстро все потушить, погасить. Такой у меня был спорт. Один раз у меня диван загорелся, второй раз бензин загорелся в квартире.
3: Но это не относится к вышеперечисленным.
2: Ну, вот барабанщик у нас большой любитель. Он все время ездит по пересеченной местности. То на джипе, то и вот и бывает. У него случай, он вылетел из люка один раз, перевернулся. Вот. Он вот такой у нас отчаянный парень.
1: Да, ну это исчерпывающий ответ. Я предлагаю, наше времени-то у нас не так все-таки много остается, все-таки отдать это время нашим радиослушателям 203-19-22, которые набирают со страшной силой послушать их звоночек. Кстати, еще я хочу сообщить, что мне передали телефон Михаила вот из другого города, но я с трудом представляю, что, например, потому что очень часто мне передают телефоны и просят Сашу позвонить. Я звоню, меня там обкладывают матом, грозятся убить и называют подонком. Значит, исходя из этого, я ожидаю такого же от этого звонка, Миш. Поэтому ты уж лучше сам дозванивайся, приходи и так далее. Или посылай людей своих с нарочным. Нет, с посыльным, да, говорят, значит, она. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, Саша.
1: Да, да, приветствую. Да.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Это приветствует экстремист-павщик.
1: Еще погромче скажите, как-то.
4: Приветствует экстремист-павщик вас.
1: Да, здравствуйте.
4: У меня есть два вопроса к Холсту. Вот. Я одно предложение к вам.
1: Да, только если можно, говорите погромче, потому что вы пропадаете. Это вина линии телефонной.
4: Хорошо.
1: Да.
4: Значит, вопрос первый. Вот когда, значит, группа Ария была как бы, ну, на волне, на пике, вот, у них выходили начальные такие тексты, ну, «Борьба за мир», там вся такая байда. Вот. И как бы Пушкин там писал это все дело. Я так понимаю, что иначе-то нельзя было ведь выбраться в те совковые времена на сцену. Вот. И второй, значит, как там поживает Валера, я знаю, что он как бы завязал сигарету там потреблять, вот. И было ли участие AA, анонимных алкоголиков, в этом? То есть я так понимаю, что сложно человеку бросить самому. Вот. И к тебе есть такое предложение. Будет отбор на чемпионат мира по рафтингу,
1: да,
4: на реке Белая, Адыгея.
1: Да.
4: 1 по 9 мая.
1: Угу.
4: Предлагаю вот принять участие. Можно проспонсировать, но мощно денег заплатить.
1: Я понял, спасибо, спасибо за предложение. Ты, кстати, можешь скинуть свои координаты на пейджер, тебе уже известный. Спасибо, но я вот сразу хочу сказать, сейчас, секунду, у меня заела нога. все. Понимаете, ногой зацепило, а в расперды растет. Но это не мешает мне рафтингом заниматься, не подумайте. Дело в том, что я не принимаю из принципа никакого участия во всяких конкурсах. То есть, как сейчас я понял, наш радиослушатель сказал, что отборочный, да, какой-то тур на участие в соревнованиях и так далее. Значит, я готов принять сразу в соревнованиях, причем, в общем, в числе первых, а лучше сразу, чтобы меня без всяких соревнований победителем и денег дали. Потому что, ну, во-первых, что там, рыб пугать. И так понятно, кто главный, зачем все это, зачем все эти прелюдии. Надо сразу перейти к этой байде, как ее. Ну, есть прелюдия, а есть это. Ну, помню, как оно.
3: Послесловие.
1: Нет, ну, у нас в опере-то это. Это.
2: Ну, неужели сода?
1: Кончита.
2: А.
1: Вот. Сразу кончите. Но тем не менее, плавать интересно. Кстати, тут такой прикол. Я называю нас, рафтингистов, уборщиками реки, потому что все в оранжевых жилетах и подметают речку. Вот так. Есть у нас такая шутка. Ну, вам-то не понять, вы же не занимаетесь рафтингом. Да. Ну что, следующий телефонный звонок.
2: Не, а как же мы не ответили на вопрос-то?
1: А там вопрос был еще какой-то. Ой, простите, видите, как я все о себе, да, о себе.
3: Потом даже два.
2: Да, что-то прокипело я, вот не знаю, я про себя хочу рассказать. Вот как меня спросили про борьбу за мир. Вот
3: трактор в поле, тыр-тыр-тыр, все мы боремся за мир.
2: Да, то есть вот как только ты запел...
1: Я не пел совершенно.
2: Извини. Прокипело, сейчас тут нет, мы на него свалим. Как только вот он запел о борьбе за мир, так сразу, значит, по-другому было вылезти нельзя. Но при чем здесь борьба за мир? Ну, мы были пацифисты, да, вот. Нам очень нравилось. Все-таки мы дети вот того хипянского поколения-то. Это для нас не пустые звуки, вот. Поэтому нам эта тема была очень близка и понятна. И мы не пытались на ней спекулировать. Это вам не попса какая-нибудь. Мне не нравится это обвинение в том, что мы сейчас не поем пацифистских песен. Ну, может быть, другие книжки стали читать, от идеи абстрактного гуманизма как-то отошли немножко. С огнем надо бороться еще большим насилием, я так теперь считаю. И больше почитываю «Толкни слабого» у Ницше. Ну, неважно. А раньше вот группа же растет, развивается, и люди, которые в ней работают, тоже. Так что не согласен я с упреком. А текстов на потребу худсовета мы никогда не пели. В том же, в первом же альбоме, во втором есть тому примеры. Даже вот обложка второго альбома, например. Как она могла, по-вашему, худсовет пройти?
1: Есть такой ансамбль англосаксонский, называется Fate No More, по-моему, да?
2: Да-да-да.
1: Они одно время играли тяжелую музыку, затем как-то просекли фишку. Но в их лице, это, конечно, коммерческая фишка, стали немножко так прирыповывать, да? Вот не было у вас-то желания поэкспериментировать тоже в этом духе? Ну, попросту кардинально сменить стиль, начать играть тяжелый рэп. Или, к примеру, как вот очень любимая мной группа Dread Zeppelin. Может быть, вы слышали, которые... То есть регги тоже. Да. Вот что-нибудь такое сделать. Ну, отойти все-таки от таких канонических дел. Но чтобы музыканты вы классные. Причем у Фрэнка Заппа вообще же стиля как такового не было. И рамок не было. Беспредельный был человек. Экспериментировать надо.
2: И вот именно с рэпом? Или ты вообще...
1: С чем угодно. Можно с рэпом, можно, как я уже сказал, регги. Можно просто сделать акапельное пение участников группы.
2: У нас был такой проект сольный. Мы с басистом, с Дубининым записали альбом, называется «Авария». Ну, как бы производная от «Арии». И там было сыграно 8 старых песен в аранжировках примерно... который мог бы сделать, например, Sting, вот, или Эрик Клэптон.
3: Но они этого не сделали.
2: Или вообще уже Ник Кейв, например. Вот такой там набор был. Это была такая шутка. Да, они этого не сделали, это сделали мы. Ну вот, а всерьез заняться другой музыкой? Ну, я играю дома на мандолине, например. Ну вот Сережка меня на гастролях слушает и днем, и ночью.
3: Даже сам пытался играть, очень сложный инструмент, оказывается.
2: Ему даже стало нравиться уже.
3: А я вот лично пытаюсь на студии, там, в свободное время от радио, играть под всевозможные лупы, там в компьютере много всякой всячины. Такие современные лупы, там. Ну, я играю, да, хорошо получается, мне нравится, но я не представляю себе, как это можно применить в рамках группы Ари. Что-то мне как-то не представляется, вот как Кипелов будет петь. Это в принципе американизм, например, уже сразу можно сказать.
1: Вот здесь упоминали на нашем пейджере название группы Freak Power, такая очень многие горячо любимая. Там музыка, которая записана на основной, так, ну, я имею в виду первый их альбом, на основной пластинке, ну, совершенно такая в стиле, грубо говоря, Freak Power. А есть вторая пластинка, как раз на основе джангл, то есть совершенно, ну, совершенно другие вещи. Почему бы не попробовать? Я не знаю, мне кажется, как раз то, что ты не представляешь себе, так, то есть нужно начать и...
3: Ты понимаешь, что надо будоражить своего воображения, да, и так далее. Это понятно.
1: Дербанить воображение. Дербанить, да. Смешное слово услышал недавно. Дербанить не очень понравилось. Но, правда, применительно к другому. Ну что, телефонный звонок, да, послушай. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло. Алло, это Михаил Зеленоградский.
1: А как-то вы волнуетесь все-таки, вот, а?
5: Нет, я вылечил.
1: Ага, говорите, пожалуйста.
5: Я бы хотел задать вопрос Александру.
1: Да.
5: Когда у вас будет диджей Помада и оленевод, который зашел посрать ему на дискотеку?
1: Понятно. Вот данные персонали, позвонившие, как вы все, уважаемые, поняли, конечно, этими же губами целует и свою маму. Вот. Но суть в том, что сам вопрос поставлен неграмотно. Значит, диджей Помада – это лирический герой диджея Зума, во-первых. Во-вторых, конечно, цитата, она где-то, может быть, и правильная по сути своей, но из данных мальчишеских уст это звучит, в общем-то, невкусно, скажу. Даже более того, безвкусно. Вполне возможно, конечно, что это звонил пожилой человек с детскими мозгами. Тоже такого не исключаю. Либо, в общем-то, попросту ребенок с туловищем пожилого человека, что одно и то же. Мне ж стыдно за вас, молодой человек. Оттаскайте сами себя за ноздрю. Да, следующий телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: У меня постоянно звонит будильник. Выбросите срочно Кашпировского. Телефон 500.
1: Ну, это у вас не будильник, дорогой друг, а яйца звонят ваши. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я сейчас очень волнуюсь. Можно я потом перезвоню?
1: Да, давайте. Хорошо, давайте. Вы только осторожней там, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
1: Да.
8: А вот у вас нет какой-нибудь песни из репертуара группы «As fucking and we are strong»?
1: Вы имеете в виду, наверное, то есть певца Луи Армстронга, а первую фразу, которую вы произнесли, кто-то сказал вам в метро. Я хочу сказать, что по отношению к вам эта фраза была оскорбительная. Он, видимо, сказал к вам, а вы теперь говорите «ай», то есть сами себя. Это, то есть остерегайтесь впредь подобных. Луи Армстронг, безусловно, у нас есть. Мы очень сильно любим данного исполнителя, в общем-то. Но в данном случае у нас в гостях музыканты, занимающиеся другой музыкой. Мы, конечно, уделим внимание Луи Армстронгу, а вы поосторожнее с попугайничьим. Все-таки надо, как говорится, фильтровать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Как часто вы его любите?
1: Что-что? Я не расслышал чего-то. Женщина, если вам не сложно, перезвоните и повторитесь. Или, видимо, в столь позднее время, ну, не поленитесь дотянуться до стакана, где у вас лежит ваша челюсть, и вставить ее, прежде чем звонить мне, уважаемому, почтенному государственному человеку. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Доброй ночи.
1: Приветствую.
10: У меня вопрос, в общем-то, такой. Я давно слушал Арию, так уж давно, ну, в смысле, слушал, теперь не слушал. Ну, ранняя Ария мне нравилась. Вот. Мне интересно спросить, в общем-то, как уважаемые, в общем-то, музыканты с религией, в каких отношениях?
1: А, с религией.
2: Ой. Ну, у нас вот нет здесь Валерия Кипелова. Он любит очень на этот вопрос отвечать-то. Я вот, к сожалению...
3: Может, каждый за себя ответит и все.
2: А я ни в каких отношениях ни с религией, ни с какой-нибудь политической доктриной, ни какой-нибудь государственной тоталитарной системой, как то христианство, там, сатанизм или там коммунизм. Мне, мне все равно. Я живу по своим собственным моральным принципам, которые мне уже много лет, 250, я уже их для себя выработал, и давно никого не оглядываюсь, и никакие думы, эти, как они называются... По которым живут-то.
1: Догма.
2: Да, не читаю.
1: И дюны еще. Ну, тоже я слышал «Долгая дорога в дюнах к пирамидам». Такая книжка латвийская.
2: Вот книжку я люблю почитать, любую.
1: Я тоже. Мне тоже, какую не дай, я... Я могу дать, хочешь, свою трудовую книжку почитать? Значит, знаете, какая телега? В серии «Жизнь великих людей» вышла трудовая книжка Александра. Как себя любит, подлец. Так бы дал по морде. Это я про себя. Ну а что, Сереж,
3: я религийно ношу крест православный, поэтому можно думать, что я в отношениях с религией. А в принципе, думаю, что религия это уже как бы что-то такое, может быть, и совсем постороннее к настоящему верованию. Бог у каждого в душе должен быть.
1: Я предлагаю сейчас послушать песню, потому что мне тут надо. И совсем немного остается у нас времени до конца встречи с группой «Ария». Соответственно, вот тут такое сообщение. «Господин Лаэрский, я здесь с вашими русскими девками промотался и задолжал $725. Можешь ли ты меня выручить? Подпись Сорос». Вот заметьте, с психологической точки зрения, вначале ко мне обращаются как к господину, затем сразу переходят на «ты». Знаю я эти штучки. Вначале ты возьмешь деньги, потом скажешь, что сидишь на транквилизаторах, что ты недееспособен, что ты болеешь, и попросту эти деньги я никогда не увижу. Я могу дать тебе эти деньги, Сорос, но в обмен, соответственно, на $725 США, как бы под залог, ты мне даешь деньги, я тебе даю деньги. Только так я согласен на эти финансовые отношения поддерживать. Когда группа «Ария» посетит со своими концертами город Шахты? Такой вопрос тут пришел. Когда позовут, наверное, я так ответил.
2: Да, к сожалению, мы вот не выбираем себе маршрут, потому что мы бы могли такие бы города потом себе перечислить, например. Вот. Вообще, много есть городов, где мы не были. Вот, где мы только не были. Поэтому у нас еще все впереди. Я думаю, что мы приедем.
1: Угу. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Сергей, Владимир, Александр. Для меня группа «Ария» многие годы ассоциировалась с изгаженными надписями «Ария» моим подъездом. И вот сегодня, познакомившись с творчеством, я понял, что только вот эти дебилы, которые гадят подъезды, могут слушать вот такую музыку. Ведь есть же настоящая музыка. «Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней
1: спасибо.
11: Мечтая».
1: Кстати, вот здесь я просто хочу, может быть, так несколько неожиданно, но не то, чтобы поддержать нашего больного брата, только что позвонившую больнушку, а действительно, вот он, ну, видимо, как все блаженные, затронул определенную истину. Вот заметьте, те песни, которые он нам спел, продемонстрировав незаурядные голосовые данные, там, например, «Зачем вы там девушки красивых любите», да, в ту эпоху не писали имена своих кумиров ни на комбайнах, нигде. Но представьте себе, да, там Эдуард Хиль в подъезде, что было написано, не было. Вот с приходом новых героев, в том числе и группы «Ария», появилось вот это такое... Достаточно все-таки уродливое граффити, оно тогда начиналось, сейчас уже, понятно, достигло. Вот как вы считаете, почему это произошло?
2: Почему пишут «Ария» в подъездах? Или что?
1: Да, и не писали «Эдуард Хиль».
2: Ну, про Хиль не знаю, но ведь писали вот на эту же букву другие слова, поэтому хорошо, что стали писать «Ария». Это говорит о повышении уровня вот, публики, которая пишет в подъездах, это замечательно. У нас вот на сайте, например, сейчас целая полемика развернулась. Сравнивают, значит, творчество. Ну, не творчество, а как бы идеологию, что ли, Лавея с философией Ницше, например, на арийском сайте. Ну, кто бы мог подумать, там ничего не пишут другого. Последние вот несколько дней. Мне очень нравится, я с удовольствием читаю. Спасибо ребятам, если они слышат, что они понимают, о чем мы поем. А что-то я забыл, с чего все началось-то.
1: Ну, про надписи всякие. Я, кстати, ну, знаете, слышал такую версию, да, что очень многие музыканты сами пишут свои названия везде, чтобы как-то вот... Я ни в коем случае вас в этом не упрекаю. Также я знаю некоторых бизнесменов, когда вот только они начали подниматься, да, там у них воздух появился, собственно, они вот свои же рекламки сами вешают.
2: Нет,
1: настолько...
2: я даже больше скажу. Вот если вычислишь какого-то бизнесмена, например, очень полезно у него исписать весь подъезд своим названием Ария, а потом прийти к нему, допустим, спонсорской помощи попросить. Он скажет, а ты кто такой? Ты говоришь, я Ария. А, да-да-да-да-да. Он говорит, я знаю, я... это, нет, наверное, очень популярный.
3: Мы, да, мы, конечно, пишем сами в своих же подъездах и довольно густо исписан вплоть до самого последнего этажа. А Кипелов у нас, он Валерий Кипелов нашего колеса, он пошел дальше. То есть он написал себе очень крупными буквами около своей же, собственно, двери, свою квартиру, написал, что Кипелов старый козел, очень крупный.
1: А я, знаете что, я тоже постоянно рисую себя у себя в подъезде, вот, но только в подъезде, и так уже плотно сам себя нарисовал, что в подъезд сложно войти. Сперва это была арка, потом арочка, а сейчас просто нора, скоро будет норка, потому что уже обляпано все очень мной, вот, ну что ж поделать, ну грешен, грешен. Так, что еще тут? Арийцы, как вы относитесь к творчеству группы «Мастер», который частенько сдирает чужие слова? Поляк Ёж, кстати, спрашивает.
2: Ну, я не такой уже знаток «Мастера», чтобы вот все слова знать, которые они там вот используют в песнях. А вообще, я с удовольствием слушаю эту группу, особенно когда она играет живьем. Почему-то мне это больше нравится, чем на пластинке, наверное, потому что они обладают незаурядным исполнительским мастерством. Все-таки у нас не часто встретишь группу, которая умеет сделать музыку руками на твоих глазах.
3: Студийный, то есть Live in Studio очень хорошо звучит, живо и весело. Ну, у нас же записанный на нашей студии, собственно, очень хороший альбом. Надеюсь, что его очень многие слышали. И я бы даже сказал, что там интересный момент есть, а об этом, может быть, не написано в альбоме. Очень много песен там поет бывший барабанщик Тони Шендер. У нее это очень хорошо получается. Воля и разум в том числе. Я свидетель.
1: Вот. Кстати, еще пришло сообщение на тему наших... ну, при предыдущего разговора, Саша, вы в корне не правы, что имена кумиров раньше не увековечивали. Сейчас тут еще что-то перебивает. У меня дом очень старой постройки, и на первом этаже плиткой выложена колыбельды. Пишет Карлос. Я догадываюсь, где это, Карлос. Дело в том, что так называется ресторан узбекской кухни. Просто это не выложено, это реклама. И вот зайди внутрь и посмотри. Ну, вот в корне ты ошибаешься, поверь. Но я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. К тому же они все забавные и резвят меня. Не знаю, как вас. А именно сюда я прихожу резвиться. Да, 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Здравствуйте,
1: здравствуйте.
12: Вас приветствует великий ужасный спутник.
1: Привет.
12: Я хотел послушать вот песню Жанну там из тех королев, там типа будет сегодня или нет. И типа я хотел сказать, что действительно все дебилы сейчас приникли приемником и слушают вашу программу. И вы сами все дебилы. Спасибо.
1: Спасибо. Я, кстати, ну, для меня это определенная похвала. Во-первых, человек сам весьма самокритичен. Вы заметили, что он тоже звонит. И вот эта эстетика самоуничтожения, если она присуща индивидууму, эта эстетика, она доведет данного индивидуума до богатства, модной сопли и высокого джипа. Ну, с высоким дорожным подъемом. А вот насчет песни я с трудом...
2: Я еще бы он повнимательнее слушал, или вот не был бы тем, о ком ты сейчас говорил, то он бы знал, что эта песня уже звучала только что совсем недавно. Но не можем же мы ее 3 раза подряд крутить.
1: В принципе, можем, но зачем? Ну, зачем? О, мне показали это самое. Да не, у нас уже стоит песня, зачем? Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну и знаете продолжение этой фразы. Да, говорите.
13: Алло.
1: Да.
13: Алло.
1: Алло.
13: Вы слышите меня?
1: Ну, очень плохо как-то.
13: Ребят, вы мне так нравитесь?
1: Извините, поговорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
13: Так нормально?
1: Да, да, вот так лучше. Будьте здоровы.
13: Арию я давно, ребят, знаю. Вообще мне так нравится, я, честно говоря, нервничаю.
3: Ну, все нервничаем, не переживай.
13: Ну да, ну первый раз звоню, попал вот так.
1: Ой, помню, как я первый раз телефон увидел.
13: Павел Лаевский, вы, вообще я перед вами преклоняюсь. Ваши спиды звонков, во-первых, и так далее. Но я желаю, чтобы... так сказать, поменьше было бы музыки, потому что арию мы, так сказать, знаем очень много всех песен, а побольше, так сказать, вот этого стёба и прочих всех дел.
1: Спасибо, спасибо, но я просто сразу хочу сказать, что вы немножко заблуждаетесь, никакого стёба здесь нет, я совершенно серьезен. Например, когда я вот делаю то, что обычно люди называют стёбом, да, это несет массу жертв. Ну, то есть, я там могу, например, свинтить колесо автомобиля. У меня же стёб тупой и жестокий, как у всех слабоумных людей. Слабоумных, но сильных, понимаете? Вот сейчас я совершенно серьезен. Ну, вот все сидящие в студии вам это подтвердят, я думаю. Но, тем не менее, спасибо. Еще один телефонный звоночек, да? Не против?
2: Да, с удовольствием.
1: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
14: Здравствуйте. Вам сейчас звонил дебильный базедовый спутник. Я бы хотел ему сказать.
1: А, извините, можно я прерву вас?
14: Да.
1: Дело в том, что вы можете вместе со спутником купить устройство, называемое пейджер, и переписываться через них, потому что эфир, да, штука дорогостоящая, я бы не хотел...
14: Можно вопрос задать?
1: Задавайте, конечно.
14: Вопрос, наверное, очень такой тяжелый, но он все-таки... А какого цвета у вас медиаторы?
3: Круто. Ну, в данный момент или вообще?
1: А я уже выключил.
3: А, ну, тогда в данный момент получается.
2: У меня разные есть. Вот это я за себя говорю, я вот холстинин.
3: Я Терентьев, у меня осталось только 3 розовых.
1: А я обожаю, кстати, желтые медиаторы, потому что они...
2: Вот, и у меня желтые
1: приметные очень. Я ненавижу, когда они теряются. Вот знаешь, вот бывает, вот он был и нет. Вот сидишь там, писать надо что-то, играть. Ну нет, и все. Начинаешь по всем карманам шмонать. Ну, прям, я вообще дико не люблю, когда исчезают мелкие вещи. Вот когда у меня в прошлый раз сперли фуру с грузом на таможне. Я этого не так не расстраиваюсь, когда там крупные вещи.
3: Она, наверное, была это розовая, да?
1: С водкой она
2: вот,
1: была.
2: Вот, Саша, я как раз тебе хочу
1: подарить. Класс,
3: это ты мне, да. Всем давай. Покажи медиатор. Наверное.
1: Спасибо. Не покажу я им. Спасибо.
2: Он, правда, не новый немножко, но вот рабочий, зато рабочий.
1: Рабочий.
2: Но желтый.
1: А это я подкрашу, то есть шаровые поменяю. Все.
3: Сань, розовый какой смысл дарить-то получается?
1: Никакого.
2: Это был бы у тебя голубой, а то розовый.
1: Спасибо. Да, вот еще тут такое послание пришло. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть одна баллада на стихи Пушкина. У меня дома сборник сочинений Пушкина. Я просмотрел все книжки и не нашел этого стихотворения. Откуда его взяли? Рафик Пантелеймонович Вдул. Это спонсор нашей программы. И цитирует песню «Возьми мое сердце, возьми мою душу».
2: Так это же он специально для нас написал песню. Конечно, она нигде не выходила. Она ждала своего часа. И вот, наконец, была написана для нее музыка.
3: Там в завещании к 200-летию просил человек, собственно, чтобы ее, да,
1: исполнили.
3: Исполнили обязательно. Но не раньше. Но мы почему-то раньше на 2 года это сделали. Не удержались.
1: Вы не обидите, если я еще сообщение.
3: Ну,
1: ладно. Ну так не обижайтесь, просто он смешной. Страшно ужасаюсь, когда вижу на своем друге Киселе майку с надписью «Ария» и с жуткими физиатами и на ней. Успокойте меня. Харрис просит.
2: Да мы легко можем успокоить, если бы вы видели на самом деле нашу физиономию, вот тогда бы вам было неспокойно. А на майке-то там все же подкрашено. Сейчас же компьютеры, они так вошли в нашу жизнь, что вот раньше, например, 4 часа нужно было гримироваться, чтобы один раз сфотографироваться. А сейчас наоборот, один раз сфотографируешься, а потом тебя компьютерщик 4 часа гримирует в компьютере.
1: Да. Да.
2: Вот приходишь, допустим, и говоришь, а что это у меня глаза серые? А он смотрит на тебя и говорит, а какие? Ты говоришь, а у меня голубые.
1: А знаешь, что он на это может ответить? Сказать, а я художник и вижу тебя таким.
2: А бабки?
1: Вообще-то, да.
15: Тебя не видят.
1: Ну, еще звоночек, да, послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: А, очень интересные передачи у вас, вот. Я-то вот сам из Волгограда, нас вот с декабря подключили к «Эхо Москвы», очень интересно.
1: Спасибо.
16: А я вот в молодости смотрел, помню, «Сегодня в мире», например, Клубкина, «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее. Спасибо, в общем-то, очень хорошая передача. А вопрос у меня вот какой. Значит, вот в той песне, которая самой последней звучала, явно прослушивается гармоническое сходство с песней группы «Воскресенье» «По дороге разочарования». Ну, еще там кое-что похожее. Что, в общем-то, довольно странно, поскольку стиль совершенно другой. А вот, допустим, каких-то заимствований из «Металлики» и тому подобных вещей вот как-то не слышно. Странно это. Не могли бы вы это как-то объяснить?
2: Ну да, запросто.
1: Спасибо.
2: Во-первых, «Металлика» — это культура-то американская, а мы все-таки европейцы, правда, развитие у нас азиатское, но все равно, все-таки мы ближе к Европе находимся. А «Воскресенье», вот я, например, с детства очень люблю, и очень хорошо знаю их всех, и мы очень много вместе пели много песен. Вот я даже сам до того, как вот заиграл тяжелый рок, я играл на гитаре и пытался во дворе у себя всем исполнять песню «Воскресенье». Вот. Поэтому вполне возможно, что у нас какие-то есть. Ну и потом дорога у нас все-таки одна, вот с «Воскресеньем», она вот все-таки дорога разочарования. Тяжелое это дело, рок-н-ролл, сами знаете, это же все время наркотики, секс, насилие.
1: Девки, супердевки, да. Бани, деньги, золото.
2: Нет, это не туда, куда ты в окно, наверное, посмотрел.
1: Да, ну я просто хочу еще сказать, что «Воскресенье» — это очень хорошая культовая группа, и нет ничего плохого, если какие-то нотки в современном творчестве в любом от нее у кого-то появляются. То есть, наоборот, вот такие явления, как-то «Отбитые мошонки», «Дрестящие» и масса других, они, поскольку люди глубоко некультурные, они невоспитанные, они не знают, что такое Майк Науменко, то есть они потеряли огромный слой, вот это у них нет платформы, поэтому отсюда такая вот кастрированная мысль плохая, музыкой, даже нельзя назвать это музыкой. Неумные тексты и неуклюжие телодвижения.
2: А, кстати, Майк мы забыли совсем.
1: Я сегодня песенку заводил уже.
2: Мы опоздали, да? Но мы дома сегодня нальем.
1: Да, человек так гениальный. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
17: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
17: Я хотел бы узнать, как вы относитесь к мотодвижению в России, а также к самим мотоциклам? Спасибо.
1: Спасибо. Да. Байкер имеет связь.
2: Спасибо за вопрос. Мы относимся к ним очень тепло, и еще 10 лет назад, даже больше, мы написали песню «Герой асфальта», не потому, что тогда нам за это бы заплатили, как раз тогда это было не конъюнктурно совсем. А познакомились мы с байкерами вот совсем недавно, меньше года назад, нас пригласили неожиданно для нас на 4-й байк-шоу. Дело в том, что первые три мы как бы не видели. Вот на 4-м нас пригласили выступить, и после этого концерта началась дружба. Причем зашла так далеко, как мы даже и не предполагали. Мы получили поддержку от Харлея Дэвидсона. Оказалось, что им очень близко то, что мы делаем. И вот теперь мы живем вместе одной большой дружной семьей и не знаем даже, как нас называть. Там спонсоры, инвесторы, там друзья или там собутыльники, не знаю. Ну, в общем, не хочу никого обидеть, но мы их очень любим. Надеюсь, что у нас это взаимно. У нас теперь, конечно, уже на репетиционной базе мотоциклов больше, чем гитар.
1: Ты мне хоть крышечку от бачка-то подаришь?
2: Так, конечно.
1: Нет, да. Или можно, знаешь, как лобзиком выпилить от бензобака вот красивое изображение. Им-то не убудет. Да? Залатают, а мне это радость.
2: Да у нас там, знаешь, сколько их? Это недалеко, это в Москве находится вот это вот все. Я не могу пока сказать в эфире, где.
1: Да, конечно, не стоит. Пока я там не побывал.
2: Вот, а магазин открывается как раз вот уже со дня на день. Он находится прямо там же, где мы репетируем, рядом. Вот, мы уже попробовали поездить на мотоциклах. Некоторым очень понравилось.
1: Я вот пугаюсь. Я один раз попробовал, словил пару деревьев.
2: А ты трезвый, наверное, сел?
1: Трезвый.
2: Ну, Раса? Нет. Первый раз ни в коем случае нельзя.
1: Ну что же, я на этой ноте, в общем-то, расшаркиваюсь. И музыканты группы «Ария» тоже расшаркиваются. После небольшой паузы мы предоставим слово Рине Ли. Она даст вам определенную информацию. Я желаю вам, ну, сами знаете.
3: Спасибо.
1: Ну что, да, что-то сотрясать. Спасибо. Воздух. Было очень приятно.
2: Взаимно.
1: Пообщаться. Удачи.
3: Спасибо.
1: Вашей музыке.
18: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: И я с радостью представляю наших гостей сегодня в студии. Это исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации, озеленения грунта. И вот уже практически около 10 лет, а может быть даже больше, он работает охотоведом, попросту говоря, просто егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Соответственно, я вкратце расскажу предысторию нашего знакомства. Я был откомандирован вот практически вчера и позавчера. Меня не было, вы, наверное, обратили внимание. Я как раз был откомандирован туда. И вместе назад мы летели в самолете в Москву с нашими гостями. Я поинтересовался, дескать, что вот вас в Москву-то привлекло. Оказывается, в Москве

0: Вот, а одна у нас, вот, она уронила будильник недавно, к примеру. И ее вынимали, в общем-то, где-то минут 30. Только с утра нянечка заметила, вынимала. То есть, хотя ей говорили, не вставай, лежи. Ты под часами лежишь и лежи. Вот, нет, вот она полезла. То есть, своим, ну, хотя знала, что вредно. Вот, ну, я думаю, что, может быть, сперва Алексею Юрьевичу этот вопрос нужно посвятить, поскольку он практик. Практик.
1: Во-первых, хотелось бы просто-напросто поздороваться, так как я здесь человек, в общем-то, ну, в гостях. А что сказать по поводу этой конференции «Женщины и тайга», то вопрос, в общем-то, ну, достаточно широко был раскрыт, естественно, понятен специалистам, и все, опять же, касается... Не только, в общем-то, женщин, так вот абстрактно, если их обсуждать, в тайге, а больше, конечно, тайги, то есть вообще лесов, мелиорации, озеленения, то есть даже вещей, касающихся именно вот грунта. То, что грунт, это, в общем-то, изначальная стадия.
0: Ну, как бы это мама.
1: Да, да, да, это и мама, и папа все вместе взятое, то есть здесь как-то так. А слово «женщина», я не боюсь этого слова, кстати, оно там было задействовано, в общем-то, это на третьем дне, только мы его немножко обсуждали, но, тем не менее, так и не дошли до завершающего конца. Вот. И поэтому к этому вопросу, как раз по вопросу о женщинах, в общем-то, мне просто не хочется к нему подходить. Вот. И все как-то мне ближе лес, мне ближе тайга, потому что, в общем-то, охотоведение – это моя сейчас в данный момент, моя работа. Вот, то есть можно как хотите, так это и обзовите. Это лесник, это егерь, это как угодно. Можно даже назвать браконьером в погонах, как нас иногда просто называют.
0: Или, вот таким... или ООЛ, что значит охранник леса.
1: Да, в общем-то.
0: Угу. А вот, Алексей Юрьевич, если вы позволите, мне бы хотелось услышать мнение Михаила Бенедиктовича на тему этой конференции. Вот, он, правда, весьма уставший, но тем не менее.
1: Михаил, да, по нему заметно то, что он, в общем-то, конспектировал, очень много конспектировал. У него в данный момент, у него болит правая рука. А, кстати, хотя он левша, понимаете, он натер, кстати, вот посмотрите на его левую руку. Я вам просто, он левша.
0: Так интересно как.
1: А вот там а правой рукой он писал.
0: У нас вот находится йод, там вот можно сеточку нарисовать.
1: Кстати,
0: ну, в общем-то, у нас тут есть специалист, сеточка.
1: А иголка, сеточка на пальце, она должна быть такая очень тонкая, я, насколько я знаю, потому что, когда я проходил обучение, оно включало в себя какие-то медицинские такие
0: навыки,
1: вещи.
0: Да. Для рассоса опухоли нужна тонкая сеточка.
1: Да, поэтому нужна иголка с дырочкой.
0: Ага. Но вот этого такое? У нас нет. Я думаю, тогда сегодня без медикаментозных средств, да, обойдемся.
1: Ну хорошо, я.
0: Ну давайте послушаем мнение Михаила Бенедиктовича насчет этой конференции. Михаил Бенедиктович, я знаю, что, в общем-то, в задачи и цели вашей региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента также входит подготовка и реконструкция кадров, которые затем вот направляются в эти регионы, дабы блюсти. Вот. А, собственно, как бы в последнее время, насколько я, опять же, знаю, это отдельная, кстати, будет у нас тема, мы зададим Алексею Юрьевичу этот вопрос. В общем-то, без женщины в тайге тяжело. Это действительно так. То есть,
1: ну, вот... обойтись можно, я замечу, позвольте, я опять влезу, я знаю, вы задали вопрос, я это слышал прекрасно. Вот, но обойтись можно.
2: Совершенно верно, Александр. Добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, на самом деле я за последние минуты очень много о себе узнал насчет правой и левой руки. Вот. Ну, давайте все-таки вернемся на действительно серьезную тему по поводу конференции и происходящее на ней. Вот. И пускай презентация Праги, на которой, естественно, мы все были, вот, она никак не даст повод для того, чтобы мы уходили в сторону. Конференция... Наверное, есть смысл сделать акцент не на самой конференции, а на том семинаре, который проходил в течение вот, 37 часов. Это «Женщины Алтая». Что мы о них знаем и нужны ли они там? Вот. Угу. Последние часы конференции показали, вернее, семинары показали, да, нужны.
0: Но тут нужно, видимо, Михаил Бенедиктович, несколько конкретизировать. То есть женщины Алтая не те, а женщины, которые вообще населяют Республику Алтай, в частности, урбанистические какие-то массивы, да? А тут имеется в виду именно женщины, которые как бы живут на природе. То есть как бы женщина со стихией.

0: стихии 1 на 1, сокращенно ЖСО.
1: Женщина со стихией 1 на 1, Александр, это все нормально. Давайте вот все-таки вернемся в серьезное русло и действительно поговорим о том, что обсудим эту проблему. И я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, что действительно с женщинами на Алтае очень сложно. Их там мало. Все те последние события, которые происходили там, они дали толчок к тому, что их становится все меньше и меньше.
2: И хотелось бы просто добавить, что сами женщины, сами алтайские женщины, сами вот женщины, которые такой вот национальности принадлежат, они сами по себе существа очень суровые. Сурового нрава, просто сурового нрава. Вот, это просто хотелось бы заметить. Я как егерь, как лесник, как человек, который с этим совсем работает, который в этой среде просто-напросто вращается, просто с ними живет. Я сам по национальности русский, вот, а они, естественно, алтайцы получаются. И как-то так мы сошлись, в общем-то, с ними. Ну, и снова я...
0: Угу. Но ничего, это, кстати, часто тут случается в студии с нашими гостями, вот, так что вы не смущайтесь.
2: Нет, некоторые уточнения, они, в общем-то, должны быть, просто я дополняю рассказ просто коллеги.
0: Знаете, в Москве ходила легенда о такой легендарной женщине, правозащитнице финской, Изабелла Генриховна Дудочка, ее фамилия. В общем-то, она практически лет за пять целиком освоилась в тайге, именно вот в юго-восточном Алтае, и практически была такой легендарной охотницей, то есть била там в лед не только там муху, соболи и так далее. Вот, как бы она была своего рода знаменем и символом женщины Алтая, женщины-таежницы, этакой стахановкой, только других пород, древесных, да, и животноводческих. Насколько существование Изабеллы Генриховны Дудочки является реальностью или это вымышленно? Вы все-таки, как люди более сведущие, должны как бы либо развеять эту легенду, либо увенчать ее красной шапкой.
1: Ну, чтобы до конца ответить на ваш вопрос, наверное, придется действительно рассказать о том, что... Были у нас две экспедиции непосредственно для того, чтобы узнать легенды, это реальность, вымысел, были. Или действительно такая женщина существует. Опрос, извините, в разговорах с местными жителями мы поняли о том, что они видели ее, они знают ее, они любят, они верят. Из наших сотрудников... Нет. Никто ее конкретно не видел,
0: не наблюдал, как бы, да?
1: Да, не наблюдал. Хотя в снах она к каждому из них приходила.
2: То есть это, по идее, сложилось так, что это стало женщиной-легендой. То есть это имя Изабелла, оно просто запало в души алтайских женщин. И они, ну, я не знаю, это как Джейн Фонда, наверное, стало вот для всех
0: то
2: остальных.
0: То есть таежная Джейн Фонда.
2: Да, таежная такая. Джейн Фонда, наверное, скорее всего, так ее можно было назвать. Потому что когда она, опять же, я ее лично с ней не знаком, не общался абсолютно, но, к сожалению, приходилось как-то так сталкиваться с теми людьми, которые, ну, верить им или нет, я не знаю, которые якобы с ней общались, но, тем не менее, их жизненный опыт, который до этого был набран, в общем-то, вот, когда они жили у себя на родине, просто-напросто на Алтае, которые просто жили тайгой, жили вот пушным зверем, там, моралим корнем.
0: Кедрачом.
2: Да. Вот, и Изабелла для них, она, господи, мне больно, вот как-то так вот, я видел одну женщину, она болела сифилисом, вы понимаете, у нее ввалилась морда, я начинаю плакать.
0: То есть местные, да, вот это? Ой, я, кстати, по-моему, видел ее фотографии вот у вас в бумажнике. То есть, ну, вы так не расстраивайтесь. То есть, как бы я понимаю, что это трудно. Но мне кажется, что это у него...
1: Простите, такая... Александр, у вас да. Неверная информация. Дело в том, что Алексей Юрьевич, насколько я понял, он при знакомстве сказал, что это его жена.
0: Ну, естественно. А с какого же черта он будет носить в бумажнике фотографию посторонней женщины?
1: Нет, давайте действительно определимся... Либо мы начинаем переходить на какие-то интимные моменты наших сторон жизни. И...
2: Давайте не будем лезть, в мою личную жизнь.
0: Как вы, ученые, говоря. Друг друга не любите все почему-то? Вот, например, мы, обычно музыканты, друг другу помогаем.
2: Это вы обычные музыканты, а мы обычные ученые. Давайте не будем ругаться, давайте склоку не будем устраивать.
0: Давайте.
2: Ради бога, не лезьте в тайгу. Господи, вы живете в городе. Что вы здесь видите? Вот эти
1: коробки. Вы журналисты. Куда вы лезете?
2: Давайте не будем ругаться.
0: Давайте. Давайте относиться друг к другу дружелюбно. Вот. И, кстати, вот наши цветы подвяли, нужно их полить.
2: Вот, я не знаю, насчет поливального предмета какого-нибудь, это все понятно. Хорошо. Коль уж мы коснулись Изабеллы, я не знаю, Изабелла Генриховна, это не моя жена, но, в общем-то, как человек, который уважает любого другого ученого человека, ну, фотография в моем
1: угаре... Это не мешает, не мешает мыть, нет,
2: простите,
1: ее мужем.
2: Простите, это мешает быть. Но простите, кто вам давал любое, даже моральное право рыться в моем бумажнике?
0: Так простите, вы когда сегодня рассчитывались на вечеринке, у вас оттуда все выпало, и мы же вам сами подняли.
2: А вы сбежались и начали рассматривать все фотоснимки.
0: Так простите, мы рядом стояли, мы пытались разбежаться, но там не протолкнуться же, уже видели. Не, ну
2: это ваши проблемы.
0: Она же всех приперла.
2: Это
0: она
2: ваши
0: же,
2: трудности.
0: Она же стояла тут прям вот вообще. Да, но тем
2: вы наступили вот видите, на что одну происходит. Фотографию. Вы наступили на фотографию, она прилипла, кстати, к жевательной резинке.
0: Простите, ну то кто-то, я смотрю, мне что-то тут мешает.
2: Ну, посмотрите на своем каблуке лучше, господи.
0: Я сейчас я ее выкинул.
2: Бросьте ее вот в ту урну. Вот, не в эту, тут. Достаньте обратно.
0: Это, нет, а из этой урны нельзя доставать, это частная урна. Тут у каждого сотрудника именные урны. Если положил в эту урну, тут это и лежит.
2: У меня создается такое ощущение, что я лишний на этом празднике жизни сегодня. И я как-то так немножко обеспокоен и частично обескуражен.
0: Давайте
2: так.
0: Лучше вот какую тему обсудим.
2: Не лезьте
0: в
2: мою личную жизнь. Я человек лесной.
1: Чтобы вернуться к семинару, вот, я хотел бы начать с того, что
2: спасибо вам,
1: тезис этого семинара, женщины Алтая были, есть, и уже от нас, от мужчин, я не боюсь этого слова, зависит от того, будут ли они там.
2: Давайте они будут, я согласен, они будут.
1: Поговорим о женщинах Алтая.
0: Вообще?
1: Не о тех фотографиях, которые приклеились кому-то к каблуку.
2: На жвачку они приклеились, кстати. Вот этот вот нюанс, он, кстати, то ли было специально все спланировано, чтобы у меня выкрасть фотодокументы из моего бумажника.
1: Начнем с того, что вы сначала выкрали у нас жвачку всю.
0: Кстати, да. Между прочим...
1: Потом она уже приклеилась.
0: Да, то есть вы сами ей наплевали, с позволения сказать, повсюду просто.
2: То есть вы хотите сказать, что я взял 10 жвачек, поочередности их жевал, расплевал по залу?
0: 12 их было.
2: То есть вы меня угощали.
1: Две пластинки, три подушечки.
0: Да. Того 12.
2: А вы считали? Вы наблюдательный человек, кстати. Вот
0: естественно.
2: За что я вас ценю как коллегу.
0: Кстати, Михаил Бенедиктович тоже в свое время, где-то 3 года, я знаю, провел в таежной экспедиции. Вот. И при этом первое, что сделал молодой тогда еще... извините, пожалуйста, Михаил Бенедиктович, что я, может быть, расскажу такие вещи. Первое, что он сделал, это сломал экспедиционную радиостанцию, в результате чего вся экспедиция осталась, собственно, без связи. Вот. Затем насчет вообще экспедиции хотелось бы затронуть. Но тему вы, Алексей Юрьевич, уже в этом мире живете. То есть это уже
2: У меня это пройденный этап просто-напросто. Да, да. Экспедиция — вещь групповая. И вы не, пожалуйста, сейчас при слове групповая вы не проводите никаких ассоциаций с групповым сексом, там еще с чем-то угодно. Экспедиция — это коллектив единомышленников, которые осуществляют, в общем-то, поставленную задачу. У каждого члена экспедиции есть полевой блокнот, полевой дневник. Он туда записывать.
0: То есть именно свой, частный.
2: Свой, да? Именной. И туда, кстати, я скажу вам эту тонкость, в полевой дневник все записывается только простым карандашом, причем твердым. Потому что бумага, из которой полевые дневники изготовлены, она такая.
1: Александр, вы не видели мой карандаш?
0: Ой, да он, посмотрите, в кармане, по-моему, Алексей Юрьевич, это не ваш торчит?
2: Пардон.
1: Ага, да. Вон, спасибо.
2: Вот. И... бумага.
0: Простите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, что касается экспедиции. Вот как мне рассказывал в самолете, пока мы летели из Новосибирска до Москвы, Михаил Бенедиктович, он рассказывал, что вся экспедиция, вот эти 3 года для него пролетели как просто какая-то такая полоска леса, потому что он говорил, что под навесом стояла бочка со спиртом, каждый участник экспедиции просто зачерпывал энное количество, и, как всегда, все ходили под мухой. А руководитель экспедиции, вот этой партии, да, он был таким демократом, сам не пил, но и никому не мешал.
2: Да, был один уродец такой, был.
0: То есть,
2: чуть всю малину, грубо говоря, не обосрал. Я не боюсь этого слова.
1: Не малина, а жимолость.
0: Жимолость, кстати, это же священное растение, насколько я знаю, таежников. Оно помогает питаться.
2: Оно вообще помогает. Да,
0: верно. Нагадить на жимолость, это потому что на икону нагадить, собственно, в тайге. Ну и как же он это самое...
2: Еще такое есть растение — конотопка.
0: Коматурка. Вот нельзя ли подробнее о флоре, кстати, о флоре Республики Алтай?
2: Растительности. То есть,
0: растительность.
2: Так как моя специальность, она, в общем-то... Стали
1: видеть фауну перед собой.
2: Нет, ну... Фауна, это, кстати, вот фауна, кстати, это немножко опаснее, чем флора. И что касается тайги, то, в общем-то, это можно это слово как-то так применять совершенно. Что фауна, вот, насколько я знаю, это так, это животные, а флора это все, что растет на почве.
0: Нет, еще была такая Инесса Фауна, как бы еврейская правозащитница, сейчас работает на радиостанции «Свобода». Вот, но, к сожалению, вот.
1: Негров-защитница.
0: Да, именно негров. Это парадокс, когда, значит, еврейская правозащитница занимает негров. Кстати, совершенно неожиданно было обнаружено, что в Соединенных Штатах существуют как бы евреи негроидной расы. Представляете? И они занесены в Красную книгу. Да, ну что, ну о фауне. А, да, вот, Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы коллекционируете гербарии. Вот, да, то есть вы самый крупный коллекционер гербариев. У вас и то, и сё, и листья. И шишечки.
1: На самом деле, эту любовь к гербариям мне привили еще в самом раннем детстве и во втором классе средней горно-алтайской школы, на самом деле, чтобы было понятнее, я выходец из горно-алтайска. Вот, мне привили любовь к гербариям. Гербарии, правильно бы сказать, раскрыли мне мир тайги. Внутренний мир тайги. Они мне показали, насколько он богат и разнообразен. Вот. И видя, как люди топчут грунт тайги, почву...
2: Простите, не грунт, а почву, да. Вы не ругайтесь, пожалуйста.
1: Изменяет его ландшафт.
2: Насколько я знаю, это грунтует, это машины. Когда они сломаны, это грунтуют машины.
1: Я понимаю то, что Алексей Юрьевич, который почему-то меня назвал коллегой, коллегами мы на самом деле не являемся, вот, пытается меня все время поправить.
2: Ну что ж.
1: Сердце кровью обливается.
2: Договаривайте. Вы скажите мне все, потому что, в общем-то, на семинаре вы молчали и были мне другом.
1: Я вам в Праге все высказал.
2: Мы с вами вынуждены были пить водку.
1: Я вам в Праге все высказал.
0: Давайте не будем, уважаемые, ругаться.
2: Давайте... Мне очень обидно, что назревает конфликт. И поэтому, чтобы этот конфликт коим-то таким образом немножко разбавить, просто его разложить по молекулам, по частицам, просто забить его вот в почву, чтобы он ушел вообще вот куда-то и не вернулся, я вам просто-напросто, Александр, я хочу вам подарить один маленький совершенно, вот, совершенно раритетную вещь. Вы не смейтесь, кстати. То, что вы сейчас держите в руках, то, что держите в руках, я думаю, ну, может быть, у человека 10, ну, максимум у 50 в Москве есть. Вы в руках держите мизинец с левой лапы медведя.
0: Это всего лишь мизинец?
2: Это мизинец, да. А представляете,
0: если... Я смотрю, вот перстня на нем нет. Потому что обычно перстни носят на средних пальцах.
2: Вы знаете, вот как-то с медведем это проблематично немножко. То есть вот этот вот коготок, который, в общем-то, с половину вашей ладони, чуть-чуть больше. Ну-ка, сравните, подложите его вот немножко.
0: Практически он смотрится... Да, длиной с указательный палец.
2: А кулак-то у вас, в общем-то, да, как пол моей головы. Да что вы смеетесь, это
0: извините,
2: на самом деле.
0: Извините, я болею, это я чихнул. Просто тут такой ветер. А так скажите, пожалуйста, вот,
2: пожалуйста.
0: Алексей Юрьевич, вот тут я вижу как бы с другой стороны, вот там кость какая-то.
2: Это следы ампутации. Да, то есть вот... медведь до того, как вот этот коготь попал ко мне, то есть не один, а когтей-то было всего, в общем-то, 20, это один из них, потому что...
0: А почему 20, то есть, 10?
2: У медведя же 4 лапы.
0: Так простите, на каждой лапе по 4 получается?
2: По 5. А это мизинчик. Это мизинчик, это такого достаточно молодого медведя лет примерно 6.
0: Скажите, вот та часть, от которой этот ноготь, вот которая осталась на лапе, сколько у нее еще суставов, мне интересно знать, или это прям к лапе приделано? Вот, или он может...
2: Это прям к лапе приделано.
0: То есть цепляться...
2: Чтобы проще выражаться, да, вот это прям к лапе, то есть это такая ручка, с помощью которой я вот все упрощаю до безобразия, чтобы лазить по деревцам, чтобы, например, напасть на какого-нибудь заблудившегося охотника и сорвать ему скальп элементарно.
0: Так, он простите, делает, но в принципе, вот я сейчас трогаю пальцем.
2: А он остренький немножко, да?
0: Нет, кстати,
1: вопрос.
0: Кстати,
1: как
0: немножко...
1: давно вообще слезли с дерева?
0: Кто? Медведи? Медведи, кстати,
2: наделили... По-моему, вопрос ко мне. Вот здесь просто скандал назревает все больше и больше. Я просто не могу в таких условиях работать.
1: Вы так часто делаете, понимаете? Потому что вы лазите по деревьям. Я поэтому спросил, как давно вы слезли?
0: Нет, а, кстати, тут такая ситуация, что на самом деле я хочу открыть маленькую тайну. То есть вот вы же, Алексей Юрьевич, рассказывали, что, в общем-то, вы... То есть соревнования проводились в свое время такие у вас, что кто больше наберет за наименьший срок... кедровых шишек с кедра.
2: Ну, это вот. Достаточно простое соревнование, я вам смею заметить.
0: Ну, для вас. А вот многие, вот, например, я знаю, что вот Михаил Бенедиктович проиграл.
2: Ну, в общем-то, он мало тренировался, скорее всего, наверное, потому что тот предмет, с помощью которого, в общем-то, по старинке сбивают шишки те, кому лень лезть на дерево. Вот этот молоток, который такой вот, такая тюрочка.
0: Киянка называется.
2: Кияночка. Такая небольшая, да. И ей просто нужно ударять по кедру, чтобы он издавал такой характерный звук, такой бум, вот так вот где-то примерно. Ага. И в это время, то есть суть соревнования вот этого, оно складывается не... как оценивается, судится, как угодно это обзовите.
0: Ну, по времени, насколько я знаю,
2: по времени, то
0: потом пересчет на шишки, да, как бы количество
2: да,
0: шишек.
2: Причем на
0: то
2: те есть... шишки, на да. те шишки, которые упали либо вашей подруге в подол юбки, либо вам на голову. То есть, которые вам на голову...
0: То есть, нужно поймать?
2: Нет, надо, чтобы они упали просто на голову. Нужно стоять по стойке смирно практически, просто-напросто под кедром. А кедра, вот как говорят у нас кедра, еще я просто здесь поправляю, я в ботанике слаб, я просто немножко силен в охотоведении, в тайге. Вот, то есть, если вам три шишки упало на голову, нормально. Если
0: а ваши, так больно же, ну, если в принципе, ваши удар таежные, это Ньютон.
2: Да какой там... Ну, что вы правы, я не знаю. Вы нарываетесь на элементарный скандал.
0: Ньютон это ученый.
2: Александр, я понимаю, вот мне уже было здесь сделано 16 замечаний, причем...
0: Пахнет, кстати, чаем.
2: Вы находите?
0: Ну, такой запах идет вот не мясом от него, а чем-то таким...
2: А мне кажется, что это идет запах дохлятины. Нет. Мне право слово... Нет? Ну-ка,
0: совершенно
2: будьте добры,
0: понюхайте,
2: я понюхаю еще раз.
0: Нет, на самом деле... Я, кстати, подумал о том, что вот корень... Вот,
2: да,
0: корень,
2: кстати, вот про...
0: Чем-то медицинским пахнет.
2: Да, вот это вот... чем-то таким вот.
0: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот, да. В принципе, как бы золотой корень, вот все вот эти вещи.
2: Их-то... об этом легендарном растении, ну что
0: да,
2: ж.
0: Да, который, кстати, вы мне подарили, большое спасибо, я с этого момента практически очищаю тушку очень активно, вот, и...
2: Кстати, это заметно, у вас румянец просто-напросто на лице.
0: Так у меня вообще из меня текут родники.
2: А как ваша супруга, кстати?
0: Вы знаете, она сейчас, к сожалению, довольна? В командировке.
2: Ага.
0: Вот,
2: она вас помнит перед отъездом,
0: я ей с собой
2: всего.
0: Дал. Корня.
2: Вы с собой много дали, кстати?
0: Нет.
2: Я же жадный. На спирту или...
0: На водочке.
2: На водочке.
0: На спирту говорят,
2: да.
0: Нельзя, потому что сжигается, вяжет...
2: Да, вот синюшные масла, прочее, да. Потому что спирт мало ли какой.
0: Ну вот смотрите, собственно, морали и маленький рожок, он используется там в каких-то определенных целях, там есть какое-то вещество способствующее, так?
2: Да.
0: А золотой корень, да?
2: Именно так.
0: Вот.
2: А золотой корень — вещь совершенно такая неординарная, которая в двух состояниях может просто-напросто пребывать. Во-первых, когда вы его завариваете в кипяток и варите где-то примерно в течение 15 минут, это получается совершенно такой тонизирующий раствор, если вы употребляете с утра. Не больше полчашки. Ну, примерно грамм 150.
0: Простите, это... сразу, естественно, у наших радиослушателей сейчас в голове вопрос, ну, поскольку все же...
2: По поводу золотого корня.
0: Да, а что, если больше я употреблю?
2: Если больше, ну, вам, значит, будет в два раза лучше. Но, хотя, опять же, не стоит к этому слишком привыкать. Если вы чувствуете, что у вас сегодня впереди, допустим, тяжелый день, что вам нужно просто-напросто потратить максимум своей энергии, затрат там эмоциональных, там физических, как угодно это можете обозвать, то лучше всего, конечно, полноценный 250-граммовый бокал заварить. Да, в такой маленькой турочке поставить на горелочку и заварить где-то примерно 2-3 вот таких вот этих вот корешочка, которые он такой...
0: Но его же вроде бы нельзя кипятить, поскольку...
2: Так вот немножко, знаете, как кофе. Его нужно томить.
0: Понятно.
2: То есть это не паровая баня, которую вот делают, вы знаете, когда две тарелки, кто-то наливает воду, ставят там на огонь, и то, что в одной тарелке, то вот в другой тарелке уже томится.
0: Для диабетиков котлеты так делают.
2: Ну да, практически, в общем-то, на это немножко смахивает. Но, тем не менее, золотой корень — вещь, ну, практически волшебная. Я не боюсь этого слова, я просто-напросто всем и всюду, кто просто с этим не знаком, просто рекомендую и советую. Хотя вещь очень редкостная.
0: Добыть извините, его... я немножко вас перебью. Да, я просто пожалуйста. Как пример этого дела. Дело в том, что когда мы возвращались вот из Новосибирска, я был, сами понимаете, чрезвычайно уставший после того случая. К тому же я ничего не понимал. И Алексей
2: кстати,
0: Юрьевич...
2: отдельно, потому что случай, может быть, нет. Давайте случай не будем.
0: Не будем.
2: Или попозже,
0: нет,
2: когда...
0: Он очень печальный, о нем лучше, да. Но дело не в этом. Я был, конечно, немножко прибитый, такой грустный. Алексей Юрьевич прям там у стюардессы взял, значит, кипяточку,
2: да,
0: заварил
2: именно
0: буквально.
2: Так. Попалась очень симпатичная девушка, да, и дала просто кипятка в самолете.
0: Правда, без задницы. Мы еще шутили над этим.
2: Она так ходила и гремела. Что-то гремело у нее. Мы еще спросили, кстати. Ты помнишь, что мы спросили,
0: я спросил. Нет, этого не было.
2: А кто спросил, что у вас гремит там?
0: Вот он, Бенедиктович, спросил, кстати. Ну, причем он при этом вульгарно схватил ее за то место, где должна быть задница. Она шла по проходу. Вот. Но поскольку все знали, что, дескать, на конференцию летим, то и был приказ такой, дескать, мол, пообходительней вы, дескать, обходитесь. Вот. Так после испития вот этого как бы корня я вернулся как гимнаст.
2: Единственное неудобство, когда завариваешь золотой корень в самолете, это вот маленькие чашечки.
0: Маленькие.
2: Вот.
0: Маленькие.
2: И тем более, вот... к сведению просто-напросто авиакомпании Внуковские авиалинии. Мне, честно говоря, не понравился перелет, в общем-то, этой авиакомпании, потому что слишком тошнотная еда, какие-то сраные сосиски, простите, я опять же не боюсь этого слова, из каких-то банок. Я знаю, что это немецкие сосиски. Один мой знакомый австриец, он, в общем-то, с собой много таких
0: кстати,
2: привозил.
0: Кстати, стоит оптовая партия, где-то вот вагон мы брали для нашей программы, по-моему, 45 центов банка, а тут они продаются
2: причем,
0: по доллару
2: причем...
0: 80. И мы их разгружали
2: на
0: прошлой неделе.
2: При стоимости билета на самолет, это, в общем-то,
0: никуда,
2: ни в какие
0: никуда.
2: Рамки просто не укладывается. Вот. А по поводу корня, сосиски вещь нужная, полезная и приятная, я не боюсь, опять же, это слово сказать. По поводу корня. Корень, я повторюсь, мы остановились, если я не ошибаюсь, на кипятке.
0: На кипятке,
2: горячий,
0: да.
2: горячий отвар, горячий настой, он, да, тонизирует. Когда вы этот раствор употребляете... слегка такой тепленький, то он, в общем-то, успокаивает. Но если вы его настаиваете...
0: Черт, что в желудке делается? А, это за окном, по-моему, да, сейчас было?
2: Это мужчина, да, это мужчина вон тот на черном мотоцикле,
0: проехал,
2: кстати, проехал.
0: Да. А я уже думал, опять пучит. Да, ну простите, и что, да. Я вас перевел.
2: А вы сегодня пили корень?
0: Да, конечно.
2: А ели вы что, чтобы с корня-то не пучило?
0: Вы знаете, ел я как раз те сосиски. В момент разгрузки мне удалось эту упаковочку увести. Ну, понимаете сами, но все-таки, как бы я же босс разгрузки, а если я БР, то есть босс разгрузки, то как же я без сосисечек-то, это никак. Ну, правильно, да, как бы...
2: Ну да
0: ладно, не будем о грустном. Да, ну и что дальше о корне,
2: говоря,
0: да.
2: На жратве зациклились, я не знаю.
0: Да, действительно, что... Так вот, давайте
2: вот,
0: перейдем...
2: Корень, да. Корень. Да. Как вот я смотрел по телевизору, и там говорят, зри в корень. Вот, так будем зрить дальше в корень. Ситуация такова. А корень, мы остановились на горячем, на теплом растворе, на спирту либо на водке. На спирту слишком большая концентрация, и поэтому не стоит рисковать настаивать на спирту. Потому что спирт не весь какой, не весь откуда взятый. То есть это может быть какой-то сраный ретификат, откровенно говоря, и с него может быть просто плохо.
0: Или просто его слили из бачков.
2: Да, вот, или бачки помыли, а с водой разбавили.
0: Да.
2: Да. Лучше всего водка. Водка, ну, рекомендуется 45-градусная. 45-градусная.
0: Кстати, хорошо. Да. Вы надавили на мои ностальгические чувства.
2: Ладно, к музыке мы перейдем немножко попозже. Тема таежной музыки, она жутко такая абстрактная. И...
0: Кстати, еще у нас будет впереди тема о шаманстве.
2: Да, вот.
0: Это весьма интересно.
2: Но этот вопрос самый такой абстрактный. Закончу с корнем.
0: С корнем
2: просто-напросто.
0: Да. Простите.
2: Итак, на водке. Не обязательно, конечно. Если вам, дорогие радиослушатели, не удалось приобрести водку 850 лет в Москве, то, в общем-то, вы много не потеряли. Хотя, если вы потеряли, то в то же время немного. Вот.
0: А это считаю, что ничего не потеряли.
2: Ну, в общем-то,
0: ну-ка,
2: да. Это те же яйца, только в профиль.
0: Или, что называется, если не приобрел, то потерял.
2: Ну, да.
0: То есть, ну, если ты что-то не приобрел,
2: хорошо,
0: то это тоже потеря.
2: Я знаю, что демагогия — сильное оружие, но, тем не менее, у нас золотой корень. Третий самый важный пункт. И когда вы его на водке настойное употребляете примерно, ну... примерно 25-30 грамм в сутки. В общем-то, это не смертельная доза, но ваша потенция, она улучшится, что что вы просто сами сдуреете. Всякие там Йохимби и прочее-прочее, вот эта химия, которая там предполагается, предлагается, это все, в общем-то, откровенная лапша.
0: А простите, Алексей Юрьевич, что вы можете сказать о экстракте золотого корня, который сейчас все больше и больше наводняет Москву? Это такие таблеточки, вот, которые как бы очень тяжело купить, но люди стремятся...
2: Как-то так не исследовал рынок и на предмет вот этих вот таблеток золотого корня. Тогда... Скажите для начала, как она выглядит и сколько это стоит? Там она одна таблетка или банка таблеток?
0: Значит, приблизительно таблеток. Таблетка внешне выглядит как таблетка фуруцелина, покрытая
2: такая
0: глазурью.
2: Желтоватая.
0: Желтоватая, да. Ага. Вот. Но как бы сколько стоит, я не знаю, мне подарили. Вот видите, я ношу ее с собой в паспорте. Вот, видите, вот.
2: Оригинально, да. Хранить таблетки в паспорте. Если вы потеряете паспорт, вы потеряете таблетку.
0: Так у меня было так же
2: с таблетками анальгина.
0: Паспорт я привязываю вокруг себя, вокруг тушки. Вы же видите, уголок проколот, и он лежит в кармане дырочка. Видите, у меня бретелечки. Вот что думаете, я такой полный идиот, что ли? Не, у меня бретелечки есть, у меня все схвачено. Да.
2: Ой, господи, рад я за вас.
0: Это я Саша.
2: А я за вас рад.
0: А, ну хорошо. Да, так вот.
2: Бретелечек — это отдельная история, наверное. Как-то так мы о корне не закончили. Что вы меня перебиваете, собственно
0: говоря? Нет, я хочу насчет корня.
2: Я как человек, приглашенный на передачу, как специалист в области тайги.
0: Да.
2: Да. А вы мне начинаете, задавать вопросы, когда вы ваш паспорт привязываете, к себе, к трусам.
0: Не к трусам. Простите, сейчас я трусы вам покажу.
2: Не надо конфронтации. Кстати, вы знаете, что я как человек интеллигентный.
1: Покажите трусы.
0: Трусы, пожалуйста. Видите, вот это мой портрет. Вот видите, вот это слева. Вот это мой портрет. А справа, видите, это чей портрет?
1: Видите? Справа. Нос длинный.
0: Не скособочили. Сейчас я поправлю. Вот теперь нормально. Видите? А как вам мои, кстати, тапочки? Помпоны сам пришивал. Видите? Кстати, многие путают эти помпоны с хомячками. И думают, что это за хомяки.
2: Скорее всего, на собачку похоже, на какую-то. Главное, голубенькие тапочки. Хомячки голубенькие, кстати, не бывают. Я видывал пару хомячков.
0: А я тут недавно наблюдал сайте кошки и собаки. А вы говорите, что хомяков не бывает голубых. Эй, Алексей Юрьевич, природа, мать, она уже с ума сошла от людей. То есть люди коптят повсюду этим... коксом, как тебя это самое, вылетает кокса отходы, кокса производства, топят коксом. Нет, ладно, не о том. Да. Так вот, о золотом корне. Корень бывает жирный и тощий. Например, один режешь, он прям жирный, из него аж масло вытекает, а другой тощий. Вот как бы мнение ученых делится на два. Одни говорят,
2: по поводу жирности корня. Да,
0: да, да, вот это очень важно. Жирность и концентрация, зависимость.
2: Да, да. Вот, то есть корень, перед тем, как его применять, меня просто тут сбили, простите за своими трусами, это как-то нелепо немножко. Мы даже извинимся перед нашими радиослушателями за то, что мы затронули тему трусов. И...
0: Это вы затронули правильно тему трусов. Вы попросили, жалко, что ли, мне трусы показать.
2: Вот, кстати, люблю таких вот.
0: Да я можно покажу другой бок. Смотрите, видите, это поляна. Вот это вот ягода. Я сам, кстати, ягоду дорисовал. Ее изначально в полиграфии, ягоду я сам дорисовал фломастером детским, видите? А вот это вот, вы только не трогайте. Это жук. Жучок, в смысле не Volkswagen, а жук, жучишка-мужичок с усами.
1: Навозный.
0: Видите? Сами вы навозный. Это жучок, он добрый. Добрейший души жучок. Ладно, пожалуй, не буду я больше.
2: Давайте не будем.
1: Ползает жучок.
2: Я понимаю.
0: Что же вы так шутите? Это родинка. И вообще, вы что-то как-то это... Вы уж сядьте, пожалуйста, на место, Михаил Бенедиктович. Право слово щекотно делаете.
2: Кстати, это, в общем-то, то, что вам показалось, что вы что-то уронили, это просто таракан элементарный. Господи, плюньте вы на все на это. Да. Мне просто немножко становится обидно на здоровье. Мне просто становится немножко обидно, когда я пытаюсь, меня, видите, начинает дрожать голос просто-напросто. Мне обидно. Мне не то, что за державу, мне просто обидно за Республику Алтай.
0: Угу.
2: А вам не обидно? Да вам наплевать на Республику Алтай вообще. И на все алтайское правительство. Вместе с этим хреновым президентом. Потому что...
1: А наша комиссия кажется, что вы уже дрожите 2 года.
2: Ну мы дрожим, а что делать? Надо, под кем ходим? Нас же топчат, нас же гнобят, откровенно говоря.
0: А, собственно, что они делают?
2: Ой, давайте
1: когда
2: не будем...
1: Когда вы последний раз ходили, а?
2: Куда ходили?
1: Когда вы последний раз ходили? Куда? Мы как не приедем к вам на Алтай, вы все время лежите.
2: Я же должен когда-то отдыхать. Вы меня просто элементарно рассмешили, молодой человек.
0: Ну давайте все-таки к корню ближе.
1: Перестаньте значит, разговаривать с зеркалом.
0: Жирный корень, и тощий корень. Вот хотелось бы узнать. И когда собирать лучше корень? А. В полнолуние, Б. После дождя или Г. Когда солнца и дождя не было. Это вот спрашивают
1: Д,
0: нас очень...
1: Вообще не собирать.
0: А, ну что же, Ну тогда следующая тема,
2: которая... У вас проблемы с русским языком, слово «тогда». Это где вы, кстати, вот
0: «тогда» — это фамилия. Я вот сейчас читаю, Маргарита Тихоновна «тогда» пишет письмо. Вот, я, видите, вот письмо вскрываю. Она пишет, а куда же, да, куда же девать медвежьи когти? Если корень тоже продукт тайги, и медвежий коготь продукт тайги. То есть коготь заваривать вроде как бы срам, вроде бульон получится, да? Вот, бульон из когтя. Что тебе, милая, дать, он спрашивает, дай мне бульон из когтя. Какая-то глупость получается, пишет Маргарита «тогда».
1: Нет, на самом деле Маргарите «тогда» или «тогда» можно посоветовать отманикюрить. Если это передние лапы, отпедикюрить, если это задние лапы. Вот. И показывать гостям.
0: В смысле, это... как выдавая за свои.
1: Как бы свои.
0: А вот,
1: кстати, есть же накладные ногти.
0: Вот которые... я хотел эту тему немножко поднять. Вот что дает Республика Алтай, да, другим странам? А. Это как бы туризм, Б. Это пушнину. Г. Вот могут давать накладные ногти.
1: Д. Но... ничего.
0: Да ничего. Вот, ну тогда, как бы получится экономический кризис. Поэтому лучше там для педикюра, для маникюра вообще. Что вы на эту тему думаете, Алексей Юрьевич?
2: По поводу косметологии, в общем-то.
0: Да.
2: Педикюров, маникюров, использования медвежьих когтей, простите, в общем-то, в таких целях я... Ну... Я не сторонник этого просто-напросто. Я хотел бы просто... Мне уже становится обидно. Не то чтобы до слез, но... Простите, до моего кашля.
0: А, это вы не чихнули, спасибо. Просто звук кого-то вы чихнули.
2: Это вы там что-то там, я не знаю, сунули куда-то там, что-то такое заело, и кто-то как будто чихнул.
0: Нет,
2: да?
0: Это я просто дал подзатыльник девушке Прохору. Она как бы вот опять... пришла тут чинить телефон не вовремя постоянно.
2: Мы сейчас просто-напросто, наши радиослушатели, они просто уже жутко заинтригованы. Я чувствую это как-то так, это атмосфера какая-то такая сложилась, потому что вот именно радиола розовая, то есть золотой корень, вещь жутко таежная, растет очень далеко, копать ее надо специальной, опять же, деревянной лопаткой, которую, ну, только специалист может изготовить.
1: Кедровый.
2: Вот. Да, именно из кедра, именно из кедры.
0: А в чем причина? Это какое-то суеверие?
2: Нет,
0: или...
2: это не суеверие, это специализация, это специалисты, понимаете, а эта палочка, она выкапывает корень прям целиком, потому что он
0: то
2: имеет...
0: То есть палка-копалка.
2: Можно и так назвать, в общем-то, палка-ковырялка.
1: Черпалка.
2: Смотря что черпать, опять же, корень, ну, он не важно. Плавает, он растет по берегам ручьев, таких вот таежных совершенно ручьев, понимаете?
0: А я встретил, кстати, на сопке.
1: Где?
0: На сопке.
2: Это подразумевает вот, некоторую возвышенность за
0: ручьим
2: лесом.
0: Да.
2: Ну что ж, вот, и так я просто-напросто вынужден вопрос о золотом корне просто закрыть. Я не люблю, честно говоря, вот эти академические фразы, но меня просто-напросто вынуждают. Я порой даже начинаю заикаться. Вот, но дело не в этом пороке, дело не в заикании, это вещь приобретенная, и она иногда у меня просто от волнения возникает. Вы видите, у меня все нормально с дикцией. Вот, Александр, в общем-то, в этом убедился, мы с ним неоднократно беседовали.
0: И выпивали.
2: Да, и выпивали, кстати. Вот.
0: Ну что же, я предлагаю...
2: Подождите, да, вы предлагаете, да. А мы располагаем, в общем-то. В общем-то, гость программы — это кто? Это я или вы?
0: Не гость программы Михаил Бенедиктович, а вы хозяин?
2: Вот именно. Поэтому давайте как-то все точки над буквой «У» расставим элементарно. Итак,
1: вы
2: корень.
1: Дырка от этого гвоздя.
2: А вы... А вы? Давайте, а вы грубиян.
0: Давайте послушаем.
2: А вы грубиян.
0: Давайте послушаем телефонные звонки.
2: Давайте
0: послушаем
2: телефонные
0: звонки.
2: Давайте ответим хоть на один телефонный звонок.
0: 203-19-22 и ваши вопросы к гостям нашего сегодняшнего эфира.
2: Да, кстати, пожалуйста.
0: А я напоминаю, что в гостях у нас исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который в данный момент работает егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай.
2: Охотоведом, я поправлю вас. Да. Охотоведом.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вас Федор беспокоит.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Алексею Юрьевичу.
2: Да, пожалуйста.
3: Вот насчет мизинца от медведя. Можно вот несколько немолодящих вопросов вам?
2: Простите, задать? Чего от медведя?
3: Мизинец.
2: Мизинцы от медведя,
3: мизинец.
2: Да, пожалуйста.
3: От лапы медведя.
2: Что-что?
3: Мизинец от лапы медведя.
2: Да, вот он,
0: да, как вот у меня в руках
2: в данный,
0: да,
2: момент.
0: Кстати, он шерстистый.
2: Да, он, кстати, еще с клочком шерсти такой жутко жесткой.
0: Что-то мне напоминает.
2: Я не знаю.
0: Нескромный, ну ладно.
2: Напоминать. Итак, мы слушаем,
0: да,
2: вопрос.
0: Извините.
3: Может быть, я не видел его, честно говоря.
2: Угу. Вот, да, пожалуйста.
3: Мне интересно, сколько примерно в год вообще экспедиции на Алтай отправляется?
2: А здесь... Простите, имя ваше еще раз.
3: Федор.
2: Федор, да? Замечательное русское имя, очень красивое и старое. Вот, экспедиции на Алтай. Понимаете, все зависит от цели экспедиции, для чего она туда снаряжается. Вещь эта очень дорогостоящая в наше тяжелое время, к сожалению, потому что экономическая ситуация, как вы знаете, в стране, в общем-то, такая шаткая. Вот. Все реформы, они, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят. И поэтому все исследовательские вещи, исследовательские такие вот экспедиции, которые вот сейчас, вот этот сезон, он уже, в общем-то, закрыт, они очень дорогостоящие. Вот. А что касается мизинца от медвежьего с левой лапы, вот этот вопрос поконкретней. А по поводу экспедиции, я думаю, этот вопрос я вам немножко позже, если вы дозвонитесь, я вам просто-напросто... Вы наверняка хотите принять участие в такой экспедиции?
3: Нет, это был просто под вопрос, я на самом деле к другому клоню.
2: Да, пожалуйста.
3: Ну хорошо, ну да, ну экспедиции 10 в год бывает.
2: Меньше, гораздо меньше, потому что природные условия, они, хотя по природе мы еще не разговаривали, вот именно по климату.
0: О климате, кстати,
2: климат,
0: отдельный,
2: да,
0: разговор
2: климат
0: будет,
2: кстати,
0: у нас.
2: Кстати, вот,
0: да.
2: Федор, для вас, климат это как Швейцария, если вы там бывали. Я там не бывал, но я знаю прекрасно. И климат очень схож с Канадой, вот, в общем-то, вот. И в зимнее время, естественно, любые экспедиции исключены. Все проходят только в теплое время года. Начиная от археологических, то есть это раскопки, и заканчивая, в общем-то, изыскательскими какими-то мероприятиями.
0: В зимнее время, как правило, в основном ездят пенсионеры вот в туристические поездки.
2: Здесь, да, здесь туристы, отдыхающие.
0: Кататься на коньках, на лыжах, там,
2: да,
0: по горным озерам.
2: А люди наших коллективов, вот, в общем-то, ну, а я, как человек, который живет там, людей в лесу,
0: ну, собственно,
2: живя
0: вы...
2: в зимнике. Александр,
0: собственно,
2: я отвечу
0: на вопрос. Вы исчерпывающе ответили. Спасибо, Федор. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе ночь.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот как раз по поводу таежной музыки.
0: Да.
4: Вот я хотел бы узнать, какую, значит, музыку предпочитает население Республики Алтай.
2: Ой, вы знаете,
4: и конкретно, как оно относится, значит, к творчеству группы Иванушки Интернешнл.
0: Ой, спасибо вам за вопрос. Ну что же, вот, Алексей Юрьевич, вот насчет той музыки, которая... Ведь была известная легенда, когда один мужик из алтайского селения натянул, значит, сворованные им провода со столбов на балалайку и играл как Фрэнк Заппа практически. Это было отснято общественным российским телевидением, в то время еще не общественным и не российским, а союзным.
2: Кстати, там вырезали,
0: да,
2: все причем.
0: Да, сюжет.
2: Я знал этих людей,
0: да,
2: с ними общался просто. По поводу музыки, простите имя ваше еще раз.
0: Алло. Он уже не ответит, я уже выключил телефон.
2: Вот, итак, отвечаю по поводу музыки. Очень жаль, что со связью какие-то сегодня проблемы небольшие.
0: Прохор.
2: Вот. То есть, как, по поводу Иванушек Интернешнл. Ну, не знаю, вот мне приходилось как-то так даже видеть видеоклипы, потому что, ну... как вам это так объяснить-то? Ну, группа как группа, в общем-то, ничего такого. В общем-то, они, по моим прогнозам, я не являюсь их фанатом, там, почитателем. Моя дочь, она, в общем-то, как-то по этому делу, как она выражается, прется, плющится, таращится и залипает. Это ее слова, я таких слов вообще сам как-то так... Это не из русского языка какие-то слова. Вот. И по поводу их творчества, что касаемо меня, мне просто, Ну пусть они будут, пусть им никто не мешает, пусть они себе там поют, у них вот самая моя нелюбимая песня группы Иванушки International, вот такая блажь, которая называется «Колечко», понимаете, это вот человек, вот Александру просто, он уже упал со стула, я вижу, Александр, встаньте, кстати.
0: Нет, вот. Я просто нагнулся, отклеит остатки жвачки твои.
2: Понятно.
0: Просто
2: жвачка.
0: К ковру липнет, так знаете, вот, липнет, вот, и как это никак
2: так
0: видит.
2: Так вот, по поводу Иванушек International, что касается, это лично мое мнение. Мнение моей дочери, я просто-напросто его не могу знать. Она от меня в данный момент находится, на очень приличном расстоянии.
0: Почти что 1200 километров.
2: Да.
0: От Бийска в горы, за Сопкой.
2: 1800.
0: Да, даже так.
2: Да, да.
0: Кстати, дикие
2: вот.
0: Расстояния.
2: Дикие, совершенно, да. Я вдали от родины, мне не скучно. Тем не менее, Иванушки International для меня, в общем-то, как? Ну, вот они есть, и вот их вроде бы как и нет. Ну, поют и все. А то, что они поют про то, что является частью вселенной, ну и бог с ним. В общем-то, никто им в этом не мешает. Если они погрузились в виртуальные какие-то вещи, ну и пускай там, в общем-то, и живут. Вот. Ну, совершенно так, абстрактные тексты, которые ни о чем не говорят. Это
0: вы
2: музыка...
0: Много внимания уделяете им. Давайте все-таки о том, под что сейчас танцует молодежь.
2: Молодежь Алтая?
0: Да, и вот, на дискотеках.
2: На дискотеках. Ой, вы знаете, мне просто возрастные такие критерии мои лично, они не позволяют ходить по дискотекам, я лишь опираюсь на то, что звучит по радиомаяк, просто-напросто.
0: Послушаем музыку. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня исполнительный директор региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и Алексей Юрьевич Грищенко, который работает охотоведом в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Оба наших гостя практически сегодня вернулись с закрытия конференции «Женщина и тайга 97». Разговор в предыдущем часе мы закончили на таком корешке, который носит название «Золотой». Это как бы аналог, собственно говоря, женьшеня. И вы, Алексей Юрьевич, сказали, что как бы этот корень хорошо влияет, дескать, на потенцию мужскую, в частности, да?
2: Да, вы правы.
0: Соответственно,
2: вы
0: встает правы. Вопрос, поскольку человек таежный, который живет в тайге там годами, практически в одного убивает соболи и так далее, зачем ему повышать потенцию? Логично, если рядышком нету подруги тайги, как бы. Несколько неувязка получается.
2: Вы сейчас, Александр, назвали такое абстрактное определение «подруга тайга». Подруги тайги, то есть вы понимаете под этим словосочетанием женщину, которая является подругой тайги. Простите, а я тогда при чем, если она подруга тайги?
0: Ну, я имею
2: задайте есть, вопрос есть, немножко, а... немножко поточнее.
0: Подруга есть... жизни, но,
2: подруга жизни, но
0: в
2: тайге.
0: Да, да.
2: О, господи, ну вопрос, в общем-то, щекотливый, да, с этим дело как-то немножко проблематично, но, кстати, смею сразу же рассеять все такие вот помыслы, мысли и домыслы наших дорогих радиослушателей, в общем-то... До гомосексуальных отношений среди таежников в тайге, естественно, не доходит.
0: Потому что они живут, видимо, далеко друг от друга.
2: Понимаете, тайга – это еще такая ассоциация, это слово мужчина, причем настоящий мужчина, причем мужчина с такой большой буквы, просто-напросто. И мне как-то так ваша интонация, с которой вы задали вопрос вначале, она была как-то несколько немножко обидна, просто-напросто. У меня с сексуальной ориентацией, смею заметить, все нормально. Мне нравятся женщины, причем, в общем-то, в полном смысле. смысле этого слова. Вот такая вот ситуация. А по поводу того, что как люди себя ведут, то есть мужчины, таежники, там, егеря, лесники, охотники, браконьеры, кто угодно, просто люди, которые любят тайгу, как они себя ведут в отсутствии женщин, ну, по-разному, кто-то, откровенно говоря, дрочит втихаря, вот, то есть нам, конечно, у нас по этому поводу масса анекдотов и нареканий, я как-то от комментариев воздержусь, видите, у меня вот нездоровый совершенно смех по этому поводу, и Александр тоже заулыбался. Вот, то есть, в общем-то, нормальная разрядка. Вот, по поводу скотоложества в тайге, но это как кому повезет. Во-первых, понимаете, до лошади не допрыгнешь, вот, а в общем-то, кому как повезет, то вот, если, например, конь, то это уже, простите, пидор.
0: Так, кстати, вот. Может и легнуть.
2: А то... Была одна такая ситуация, но, в общем-то, человека от кедры отскребали. Ну, не то чтобы совсем, но сотрясением отделался. Он пытался, был у нас один такой. Это мой коллега, мой друг. Это
0: хорошо, что
2: Василий.
0: Налетел на северную сторону кедра, там меньше сучков было, а то так и завис бы, там, как вобла на этой стремянке.
2: Кстати, а вы осведомлены, кстати,
0: так я видел это самое...
2: Вы читали учебник по...
0: Нет, в газете же, в региональной «Молодой Алтаец» была фотография вот этого места. Событие, как бы, криминальная хроника. То есть она обошла и тут, и нашу прессу, и даже по телевидению показывали. Дескать,
2: я не знаю, мне показывали, кстати.
0: Кстати, у него кличка теперь же у этого таежника Подкова, насколько я знаю. То есть даже вот можно в Алтай приехать и спросить, а где Подкова обитает? Скажут, там, за сопкой. Да. Вот, ну, а так вообще все это понятно. Вот ведь, в принципе, я знаю, что вот вы как бы человек семейный, да?
2: Да, на
0: вот,
2: самом
0: и многие
2: деле
0: ваши
2: семейный.
0: Коллеги тоже. Как относятся ваши жены вот, вообще к тому, что вы годами живете вот за сопкой и появляетесь дома там, ну, там, раз в три года, может быть, обвешанные соболями? А бывает
2: говоря,
0: так, при что...
2: Да. Причем здесь коллеги? Я, простите, с коллегами не сплю. Я сплю со своей женой, с законной женой. А что касается половых каких-то отношений в тайге, это, ну, вещь такая, в общем-то, как-то так. Ну, наверное, берегу силы. В общем-то, Алтай сам по себе – это вещь. Это такая местность, где, в общем-то, многие болезни просто-напросто излечиваются.
0: То есть сами по себе. Как-то.
2: Сами по себе, причем элементарно. Вы пьете воду из ручьев, из рек, не задумываясь о том, что в этой воде. Если здесь сейчас любого жителя Москвы попросить выпить воду из Москва-реки, он просто скажет, вы, простите, мужчина, там, женщина, вы идиот. Он просто меня так обзовет, если... У меня не было таких попыток.
0: Ну или потребует пару
2: вот
0: бутылочек.
2: Вот мы, кстати, Александр,
0: как бы.
2: Просто так что-нибудь денег за это попросит, наверное. Вот, Александр, мы, кстати, завтра просто шутки ради. Вот здесь вот буквально на Котельнической набережной просто-напросто подойдем, наберем бутылку вот воды, вот, прям с набережной на веревке мы будем спускать бутылку воды, да. И все желающие могут просто-напросто туда подойти
0: и попить
2: этой воды.
0: Сбор в 8 утра будет там.
2: Да, кстати, когда наименьшее количество сбросов, хотя я не уверен, когда... Вот
0: обычно ночами, видимо, это происходит.
2: Да, ночами, то есть, скорее всего, это не слишком большая концентрация. Так вот, по поводу экологической чистоты на Алтае, это 100%. Во-первых, никаких предприятий, никаких заводов, вообще ничего. Просто-напросто, просто девственная природа. Просто девственная природа. Поэтому даже элементарное умывание водой, оно никаких вам угрей, прыщей. И я однажды видел рекламу, там мужчина, и у него самолет. А он не пустил летчика, которому нужно было лететь. И потом тот молодой летчик был женщиной. А он ему дал что-то такое вот в пузырьке, чтобы он измазал себе лицо. То есть как-то так, мой совет просто тому летчику, чтобы он, ну, это я бы дал совет, потому что это был рекламный ролик, вот, и я бы дал совет, елки-палки, друг ты мой, ты просто плюнь ты на эти все вот эти дихлофосы, или как это все там называется, там, дихлоретаны, или что там, чем Александр мажет лицо, вот это, где самолет, вы помните это?
0: Подорожником. Обычно прикладывают подорожник. Что-то не то, да?
2: Нет, вы не то, вот да, подразумеваете немножко. Там что-то похожее на зубную пасту, ну, чтобы мазать лицо. Какой-то оксид, что ли, вот оксид-10, вот что-то такое.
0: Я знаю, что некоторые мажут клеем «Момент».
2: Дурачье, елки-палки.
0: Вот и я также всегда удивлен.
2: «Момент», елки-палки, можно нюхать. Вот один мой товарищ, он мешочек на голову и дышит.
0: Ну, а это... как же он в тайге при этом живет? Я, кстати, наблюдал его.
2: А вот он как в тайгу, так он с клеем. А я его чую примерно километров за 5, что он где-то рядом, потому что клей-то пахнет. Итак, я не знаю, как там с клеем, как там с оксидом 10, который рекламирует летчик, который летает, в свою очередь, на самолете. В общем-то, женщины. Женщины вещь, простите, вещи. Как так женщина? Ну, в общем-то, те проблемы, которые, в общем-то, разрешаются сами собой. Ну, как-то так мы себя, наверное, все, мои дорогие радиослушатели. Ой, господи, стали вы у меня уже дорогими. Я как-то так сросся, сжился. Мне просто как-то приятно, что я нахожусь в данный момент в этой студии, общаюсь.
0: Кстати, можно поменять сейчас тазик вот этот. Ну, потому что я открою секрет, что всем нашим гостям мы дали тазик, чтобы держать ноги в теплой водичке. Если она подстыла, то вы скажите, его принесут новенькие тазики.
2: Кстати, очень заботливо. Вот в моей практике это впервые. Причем тазики медные и раритетные. Мы их купили вот буквально вот... Я-то купил как сувенир, но вот одного не хватило, и поэтому ножки грею вот лично в своем. Поэтому спасибо. Ну, кстати, $24 я заплатил. Я не знаю, дорого это или нет, если вы какие-то по этому поводу вопросы будут, по поводу, стоит ли медный тазик $24. Вы можете просто-напросто позвонить и сказать. Если где-то дороже, я туда продам. Если здесь дешевле, я куплю еще один, потому что меня просили мои друзья, мои коллеги просто-напросто.
0: Кстати, самым большим спросом пользуется вот у наших гостей тазик, в котором держала ноги Татьяна Буланова. Это певица.
2: Это приятно. А где он сейчас в данный момент?
0: В данный момент мои ноги в нем. Видите, вот, пожалуйста. Да,
2: Александр,
0: я пришел первый, выбрал лучший
2: тазик.
0: Как
2: говорится, рука дающего, да.
1: Александр, извините, да, пожалуйста, да, да, да. Можно мои ноги поставить к вашим ногам?
0: Ну, если дотянутся, то, пожалуйста, только осторожно не зацепите Прохора. Она сейчас убирается, видите, под пультом. Будьте внимательны, не пните ее случайно. Вот, удобно так вам?
1: Все-таки пнул.
0: Ну, она тактична, она сделала вид, что не заметила. Вообще, она как бультерьер у нас, ее не пропнешь сразу с первого раза-то. То есть девка мускулистая. Это, наверное, первая, кстати, женщина, вот девушка Прохор, которая занималась борьбой сумо на профессиональном уровне здесь, у нас, в России. Причем, поскольку она оголтела, у нее кличка так между сотрудниками, она все равно не слышит сейчас нас, а кличка оголтела, и она валит, просто идет на пролом. То есть борцы теряются. И, ну, то есть, попросту говоря, она психопатическая сильная натура. Вот, и они не могут справляться с ее натиском.
2: Друзья мои, я думаю...
0: Ну, что-то мы не о том.
2: Я думаю, да, вы не о том.
1: Почему у нее взгляд такой?
0: Ну, взгляд, как взгляд? Контактные линзы чужие просто.
1: Прохор, перестань на меня так смотреть.
0: Отвернулась.
2: Собственно говоря, женщина находится на работе. И Михаил Бенедиктович, вы просто-напросто... Мы с вами как-то так...
0: И наши... Повздорили вроде, да.
2: Да, наши что-то. Радиослушатели, они, думаю, если те люди, кто начал как-то так слушать эфир сначала, они наблюдали и полностью отслушали эту конфронтацию, которая назрела сама собой. Вы отказались назвать меня коллегой, но тем не менее, в общем-то, отрасль-то одна, простите. И поэтому давайте на мировую просто как-то так заключим. Все-таки, ну, мы живем с вами, простите. Ну,
1: давайте, как раз у меня гость из «Золотого корня», мы ее на братских началах, на мировых пожуем.
0: Пожуем, кстати, и я тоже.
2: Александр, вот, вы знаете, у меня... Да. Ладно, я открою маленький секрет, да, для радиослушателей. У меня нет двух зубов снизу, и поэтому жевать, наверное, я кого-то попрошу.
0: Потом мы будем это самое делать.
2: Михаил
0: это...
2: Бенедиктович или Венедиктович? Как, кстати, у вас?
0: Б. От слова Боря.
2: Б. Бенедиктович.
1: Беня.
2: Беня. Бенджамин Франклин, это вот был такой человек.
0: Да, президент Австралии. Ну,
2: вы
0: ладно, это не важно.
2: Путаете.
0: В 85-м. Скажите, пожалуйста, тут Алексей Юрьевич.
2: Да,
0: и тут сейчас я хочу, кстати, этот же вопрос задать Михаилу Бенедиктовичу. Михаил
2: этот
0: Бенедиктович,
2: вопрос, вы хотите сказать, что вопрос нам... Кстати, Александр, вопрос о женщинах мы...
0: Его прозакрыли.
2: Вещь интимная.
0: И исчерпывающе на него ответили.
2: То есть те, кто дрочат, пусть дрочат.
0: Да.
2: ну, в общем-то, демократия должна быть какой?
0: Особенно в тайге.
2: Демократичной.
0: Да.
2: Таежной демократичной демократией.
0: Ну что же, первый вопрос. То есть Михаил Бенедиктович в свое время являлся, ну, является автором грандиозного теоретического труда, который называется «Способы и средства индивидуальной связи в экстремальных условиях и в тайге». То есть это особая система сигналов, то есть, значит, водружение, значит, персональной тушки на кедр и подача определенных сигналов, криков, символика и так далее, оставление, значит, на кедр каких-то заметок и так далее, да, зарубок. Вот. Вы, Алексей Юрьевич, являетесь бесспорным специалистом, в общем-то, и своего рода уже таким опытным достаточно человеком, даже проводником по Алтаю, по тайге.
2: Да,
0: насколько, на ваш взгляд, вот теоретический труд Михаила Бенедиктовича Топтыша действительно применим в практических условиях? И не могли бы вы рассказать нам вкратце о том, как общаются между собой таежники? Ну, к примеру, если увидите где-то дымок, то что это значит?
2: Ну, это, наверное, кто-то курит. Это самое простое. То есть табачный дым для тайги, это, знаете, как... Как вам сказать, как дихлофос вот в подушку. Вот это можно так сравнивать. То есть вы когда, например, ложитесь спать, а вам дихлофос в подушку. И то же самое, тайга – это девственный запах. Это ничем не нарушено вообще абсолютно. То есть вот если, например, кто-то закурил, а опять же, вот в тайге, как правило, охотники, они курят редко, но курят самые дешевые сигареты. То есть это прима, которую делают в городе Бийске. А если вы вдруг, я не знаю, наверное, это не удастся никому купить в городе Москве бийскую приму или луч, если это даст... Это, в общем-то, раритетные сигареты здесь, наверное, считается, потому что мы-то курим только ее и как-то так уже отличаем. Но если кто-то приехал и, допустим, привез сигареты Союз Аполлон, то это, в общем-то, да, это считается круто, наверное, вот так. То есть это человек знающий, грамотный, и, в общем-то, даже по дыму незнакомому, даже по сигаретному, по такому элементарному можно человека определить, потому что до того, как уйти в тайгу, кто-то кого-то угощает сигаретами.
0: То есть имеется не одной сигареты, а как бы
2: энным количеством. Ну, две, три, да, энным количеством сигарет все курят, там, общаются.

0: молодости они были куплены у американцев, делались только в Америке и здесь продавались по спекулятивным ценам. Вот таким образом. Вот. Кроме сигаретного дыма, ну, я не знаю, вот есть такая чисто человеческая вещь, когда люди, откровенно говоря, так скромно выражаясь, пукают в тайге.
1: Да, вот, вот. Это, кстати, интересная это, тема. Да. Насколько это вредит вообще атмосфере общей? Вот
0: атмосфере это? Нисколько, в общем-то, но моралы пугаются. Потому что они сами, простите, пукают очень звучно, и некоторые особо опытные охотники, вот один, вот это как раз вот мой коллега Васильевич, он Евгений Васильевич.
1: Евгений
0: то
1: Васильевич.
0: Есть, да, он человек достаточно со стажем, то есть и слух у него жутко такой, то есть он уже просто-напросто слышит так вот. Я не слышу, а он слышит. Это бывало, бывали такие ситуации, когда он в 2 часа ночи подрывается с постели, хватает карабин, а часа через полтора...
1: То есть прямо вот находясь в хижине,
0: да,
1: это
0: да,
1: было,
0: находясь в любой сакле, в любом зимнике, вот, то есть вы могли это видеть, то есть какие-то соскакивания с кровати.
1: Топот такой
0: топот, хватание, то есть берет один патрон и уходит.
1: Причем уходит в какую-то в полную темноту,
0: совершенно
1: казалось, неправда, не видно ничего.
0: Ни фонаря, ни спичек у него с собой нет. Он и уходит, и часа через полтора, через два, там, через час это минимум, приносит просто морал.
1: Ну, сперва ляжку, а потом говорит, вот я принес ляжку,
0: да,
1: морал там.
0: Да,
1: а
0: ты сходи, да, потому что мне тяжело. Да. То есть мы завтракаем, то есть съедаем немножко этого мяса, и вдвоем идем, естественно, приносим его обратно.
2: То есть, а каким образом? Я помню, он так и называл, идти на пук.
1: Идти на пук,
0: да,
1: кстати.
0: Вот,
1: а как ты, дескать,
0: вот,
1: мы спрашиваем,
0: говорит,
1: шел на пук.
0: Вы помните вот это вот слово, когда а у него немножко какое-то шепелявство, он такой, идти на пук, и все.
1: Да,
0: а,
1: да, да,
0: а что такое с ним? Может быть, он пьяный или что?
1: Спросить-то мне неудобно.
0: Спросить-то неудобно, да, да. Вот это так тогда и было, кстати. Вот, и вот, то есть...
1: То есть он действительно слышит, что где-то, знаешь, моралы пасутся
0: и издают.
1: Он слышит
0: совершенно посторонний, не лесной, не природный звук. То есть звук, который издает существо.
2: Алексей, простите, что я так
0: называю. Да, да, да, да, да.
2: Все-таки.
0: Да, в общем-то,
2: Алексей,
0: ничего страшного.
2: На самом деле, вот в приватной беседе...
1: Скорее всего, видимо, это сильно
2: запахи,
1: зависит от экологических...
2: Запахи.
1: Там что,
2: да,
1: в принципе, на сопке, где живет Евгений Васильевич, достаточно разряженный воздух. И уж когда морал превзносит свою атмосферу, как бы вот желудочную...
0: Да-да,
1: вот,
0: да, желудочная амбре, вот...
1: Да. А человек, который 25... По-моему, 25 лет стаж уже вот таежничает у Васильевича.
0: Больше, больше. Он человек, который... Не помнит своего возраста элементарно. Хотя...
2: Да, поэтому,
0: по
2: поэтому...
0: По его рассказам... А, да, простите.
2: У него... У местных таежников сейчас большой популярностью пользуются контактные линзы. Они предотвращают, чтобы у них щипали глаза от пука.
1: Защита такая.
2: Защита,
1: как же это
2: от глаз.
1: Очередь морала, простите.
2: Да, и это им позволяет смотреть и в оптический прицел, и, может быть, по возможности наблюдать самого морала.
0: Ну, морал, в общем-то, он такой.
2: Если
0: тоже...
2: Если пухнул сам морал. Конечно. А не
0: да,
2: тот же Евгений Васильевич.
0: Здесь вы правы. То есть вот Васильевич, в общем-то, да, он человек такой, человек достаточно жизненным опытом. Вот, поэтому вот это вот идти на пук, как он говорит, выражается, то есть то, что мы вначале не понимали, он как-то так это нам потом все, в общем-то, разжевал. Я даже человек, который, в общем-то, столько много времени провел в лесу, в тайге, как-то так...
1: А, простите,
0: да,
1: простите,
0: я
1: Алексей
0: не знал
1: Юрьевич
0: этого способа, потому что у меня, да, просто-напросто гайморит, и я вот с трудом отличаю тройной одеколон вот от какой-нибудь туалетной воды, которая вот тут продается. Я себе купил 3 вида туалетной воды буквально вот сегодня, и вся она оказалась какой-то дешевой подделкой.
1: Ну,
0: вот,
1: кстати, вы зря
2: ее разливали,
1: правильно. Слили в одну просто емкость зря. Она разная, там этикетки разные.
0: А меня...
1: Ну ладно.
0: Но
1: давайте
0: это,
1: не...
0: Это не
1: а, скажите, пожалуйста, то есть, как бы сейчас все наши радиослушатели наверняка задают себе вопрос.
0: Да, да.
1: Говорят люди о каком-то морале, что это, не могли бы вы пояснить?
0: Морал?
1: Да.
0: Это такой, в общем-то, так... Это такой козел. Вот. Не в том смысле, что типа, ну ты козел, что ты там. Это вот такое животное. Я просто объясняю, мне хочется просто довести до тех людей, которые просто ни разу не видели вот элементарное домашнее животное в виде козы или козла, там, как угодно. Вот. Морал это такой вот, ну, это даже близко к оленю. Вот, чтобы так. Меньше лося, но вот, вот такой вот олень. Если вот видели, может быть, где-то в кино, либо как-то так по видео, по телевидению, вот когда жители района Севера вот ездят вот таких животных, у них, правда, спиленные рога у некоторых, вот то же самое, только немножко попроще, немножко поизящнее.
1: Еще вы, да, упомянули такое слово сакля.
0: Сакля.
1: Да, вот нельзя ли поподробнее, что это за сооружение сакля? Просто что многие сейчас наверняка, да, бизнесмены думаешь... хотят себе поиметь саклю. Кто не хочет саклю?

0: Аббревиатура Сакля здесь никак нельзя расшифровать. Я слаб в алтайском языке. То есть,
1: это, ну, именно из алтайского.
0: Да, это алтайское слово. Вот Сакля — это такая круглая изба с дыркой в крыше, посреди которой, в общем-то, разводится очаг. А по периметру которой, в свою очередь, располагаются такие лежаки. И когда разводится очаг, в свою очередь, с крыши, которой, в общем-то, дырка, чтобы дым выходил, чтобы люди не задохнулись, оттуда спускается на такой цепочке специальной, спускается котел, чтобы люди могли готовить пищу, как-то так, еду.
1: А если,
0: да,
1: скажем, дождливая погода,
0: дождливая,
1: то предусмотрено что-то?
0: Очаг, вернее, очаг немножко шире, чем... чем вот этот вот...
1: Отверстие.
0: Чем отверстие. Что вы так право? Отверстие.
1: Ну, я просто на французский, ну, лад. Да. Я сейчас учу французский, но если в Париж собираюсь. Ну да ладно, не обо мне сегодня речь.
0: То есть дождь, в общем-то, хоть ливень, хоть что, очаг никогда не зальет, потому что все так рассчитано, что те капли, которые попадают вот этот именно в дымоход, они успевают в этом вот дыму раствориться и выпадают в осадок просто туман.
1: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот какие-то, может быть, есть исторические сведения о человеке, который, так сказать, был первооткрывателем вот этой таежной архитектуры? Ведь, скажем, изначально шалаш, юрта, шалаш на дереве, юрта на дереве, да?
0: Гнездо.
1: Вдруг на тебя появилось гнездо.
0: Схрон. Это схрон, это в войну, это у бендеровцев были схроны. Вот вы знаете, когда бендеровцы, они жили в лесу, там вот в Бендеровской, там, Украине, вот, они жили под землей и выходили из схронов. То есть это тоже к тем же вот относится. Но сакля — это вещь не схронного типа, а такая показная. То есть люди ее строят для того, чтобы как-то так, ну вот, ситуация такая просто вот, например, игровая. Вы идете, идете, идете, такая тропа совершенно запущенная, ничего вокруг не видите. И тут вдруг бах, такое круглое строение, недалеко пристроена банька, вам как-то становится просто хорошо, что где-то теплится жизнь. На этом вот отрезке тайги, вот на этом вот участке, где 150 на 150 километров ни одной живой души. И где-то рядом есть пара-тройка охотников. Это люди, которые, ну, в данный момент не придут. То есть вы в этой сакле обнаружите запас продуктов. Это просто закон тайги. Пришел, что взял, столько же и оставь.
1: А зачем брать, если у тебя есть столько же? Вот,
0: ну
1: вопрос.
0: Вот, как сказать, ну, допустим, вдруг вы забыли там манную кашу с собой. Это просто образно, я не говорю, что каждый охотник носит с собой манную кашу, тем более там с изюмом. Вот. То есть мало ли что. То есть запас продуктов, он по закону. Если вы даже ничего не съели на этой сакле, на этой стоянке, на этом вот зимнике, то, в общем-то, лучше что-то оставить от себя, то есть как-то пополнить запас, потому что когда-нибудь, возможно, через неделю, через полгода вы туда придете, и такой же человек, который ваш предшественник, он просто-напросто оставит запасы продовольствия, чтобы вы элементарно не погибли с голоду, не замерзли. То есть это чай, сахар, немножко спирта, чтобы растереть замерзшее тело, вот, немножко там вот всего-всего-всего, солонина, там, сушеное мясо, вот, то есть все-все-все это, в общем-то, присутствует. То есть такой небольшой такой гастрономии, такой набор.
1: А
0: вот.
1: Скажите,
0: среди тайги, да. Среди тайги, да-да.
1: Скажите, Алексей Юрьевич, я слышал о существовании таком, ну, негласном существовании своеобразных таких КТ, то есть это карты тайги, где как бы у каждого таежника, выходящего в рейд, существует типа метрополитена, вот как раз местоположение сакли. То есть это действительно так, или просто по наитию все это делается? Дескать, он чует, значит, идет на Морали Пук, и в том направлении, где Морали Пук, он уже так ориентируется по соснам, что, дескать, вот тут несколько зарубок, значит, сакли через там за двумя сопками. Или как бы все-таки эти карты не вымысел?
0: Это, в общем-то, не вымысел.
1: То есть существует, да?
0: Да.
1: То есть, значит, все-таки Михаил Бенедиктович все-таки не зря занимался вот методической разработкой этих,
0: да,
1: трасс.
0: Кстати, некоторые его разработки, они, в общем-то, и до сих пор и повсеместно просто используются егерями, охотниками. И даже порой браконьеры просто приходят так под видом туристов и говорят: Алексей Юрьевич, нет ли у вас, вот нам вот нужна та-то и та-то тропа. Вот тот-то и тот-то район. А причем те схемы, то есть база для схем, которые, в общем-то, наносились с помощью специалистов, в том числе и с помощью Михаила Бенедиктовича, это военные карты километровки, которые, в общем-то, совершенно только-только вот буквально какие-то 5 лет назад были рассекречены. То есть это совершенно боевые карты, и вот на базе этих карт, в общем-то, все эти вещи, все, любая стоянка, любая сакля, зимник, там как угодно, это все, в общем-то, на них расположено.
1: А, извините, можно я задам вопрос Михаилу Бенедиктовичу. Топтыш, Михаил Бенедиктович, если, конечно, вы не захотите, можете не отвечать, но тем не менее, какова судьба той сакли, которую вам подарили вот как методисту-разработчику вот этих маршрутов Совет Старейшин Алтая? Вот я знаю, что просто она была отправлена к вам сюда из Алтая вагоном товарным в разобранном виде, вот эта сакль. То есть где она сейчас, ее судьба?
2: Если до конца быть откровенным, ее буквально недавно действительно доставили в Москву. Mm-hmm. Вот, я отвез ее в Химки. Вот, дом пришлось продать, трехэтажный кирпичный дом, потому что, ну, сами понимаете, дома трехэтажные кирпичные
1: привлекают все-таки внимание, с колоннами,
2: они практически есть у всех.
1: Да.
2: А сакли в Химках нет ни у кого.
0: Вам, наверное, завидуют.
2: Ну, хочется верить, хочется верить.
0: Представляете, в Химках и сакля такое восьмигранное архитектурное сооружение, причем и дым идет, и не надо платить за свет. Нет, элементарно. Так вот, если подойти сюда просто-напросто к этому вопросу, с точки зрения экономии, вот
1: как... А дров в Химках, кстати, чрезвычайно много.
2: Экономно. Как раз на вырученные деньги от продажи дома я сразу закупил именно дров и древесный уголь. И такое понятие, как шашлык в сакле, для меня это стало обыденным.
0: Ну, это для действием. Гурманов, для гурманов.
1: Ну, вот кому как.
2: Друзья, к счастью, у меня есть друзья и в «Новых русских», и «Шоумены», и ряд еще других достаточно известных лиц, о которых мы сейчас, конечно, не будем говорить.
1: Политики, действительно... политики у вас, я знаю, вот, что вы дружны со многими. Не будем называть имена их.
2: У нас программа не политическая.
1: Да, вы правы.
2: Вот, поэтому о политиках сегодня мы договорились ни слова.
1: Хотя вот, один, они приходят. Один сидит рядом с вами, но он очень просил не называть его имени. Вот. Но тем не менее.
0: Но тем не менее, нам приятно, что
1: влиятельная фигура.
0: Что засвидетельствовать, да, почтение, в общем,
1: да, действительно. Вообще редкие гости такого уровня посещают «Эхо Москвы» в такое время и как без охраны. То есть мне это даже
0: льстит. Инкогнито
1: практически. Да.
2: Так вот, действительно, сакля, она уже построена в Химках, ее собрали. Дым, уголь и дрова мы все купили.
1: А скажите, а ведь, в принципе, если вот сейчас пойдет такая мода как бы на архитектурные сакли, ну, на архитектуру сакли, то должна быть сакля-гараж. Ну, как бы, да? Вообще, и даже приусадебный участок должен быть сделан в форме сакли.
2: Совершенно верно. И по образу подобия мы и людей подбираем, чтобы они напоминали тот алтайский быт, который соответствовал сакле. Uh-huh. Допустим, я пригласил, опять же, своих друзей-бизнесменов.
0: Кстати, о модельерах тоже, вот, потому что алтайская тематика, чтобы к сакле как-то к этой вот архитектурным таким сооружениям как-то была какая-то привязка в моде. Поэтому...
1: Ну, в принципе, есть лифчики женские в форме сакли с дыркой.
0: Вот да, кстати, раз. Вот я вам готов продемонстрировать ее еще раз на фотографии.
1: Так. Вот она выглядит уже в Химках.
2: В Химках стоит, Химках, кстати. Да, но кстати. Вот эти дома рядом помешают немножко.
0: Вот в этом альбоме, вот в черном особенно. Вот она. Uh-huh, вот. Uh-huh. Вот дымок как раз тут, счастливая улыбка.
1: Обладатель сидит, да. Вот.
0: Да, сидит на корточках, кстати.
1: Да, да. А, и можно я немножко хотел спросить Алексея Юрьевича Грищенко о, так скажем, рационе питания людей, которые вот бродят по тайге годами, попросту говоря. Дело в том, что известно, что молочная кислота, в общем-то, поступающая в организм человека, грудничка с молоком матери, как бы молоко матери состоит, если рассмотреть под микроскопом, как бы из микровым таких, вот, поэтому идет генетическая загрузка грудничка сразу активно и подавление в нем личностного. А затем, когда происходит, вот эта стадия проходит где-то, это в районе там лет 6-7, ну, у кого 10 лет, вот эта загрузка кончается, и человеческий организм начинает очень плохо усваивать молочную кислоту, то есть попросту молоко. Но, тем не менее, я обратил внимание, как жадный Евгений Васильевич, в общем-то, схватил козу, вот эту перевернул ее, и прям стал жутко давя, прям пить это молоко из живого животного, вернувшись с тайги. То есть это либо была жажда, либо потребность именно в молоке. То есть насколько молокопродукты ценны вообще в тайге?
0: Вообще ценны. Вообще для таежника, то есть я все упрощу, то есть было сказано, конечно, много, вопрос на самом деле сложный, но когда Василич переворачивал козу и откровенно ее давил губами, мы немножко хохотали, потому что, ну, да, во-первых...
1: Немножко.
0: Ну, не то, чтобы немножко, но как-то так истерика была. Не,
1: ну, кое-кто испугался, я помню.
0: Ну, да, да, да, потому что было... мало ли, потому что подумали, что человек сейчас сожрет просто козу, начиная, откровенно говоря, с вымени.
1: Да, это
0: сначала
1: было...
0: откусит вымя, а потом, прокусив его, соответственно, выпьет молоко.
1: Влезет как хорек
0: внутрь.
1: Да,
0: да, да, да, это немножко как-то кровожадное зрелище. Ну, а по большому счету, как-то так, если вдруг на таежной тропе охотник-охотника угощает элементарным сгущенным молоком, то это слишком круто. Просто потому что вот само сгущенное молоко, тем более это масса экономии, то есть не нужно таскать с собой сахар по тайге в больших количествах, потому что хоть сахар это и белая смерть, как говорят некоторые, но тем не менее сгущеночки побаловаться это, в общем-то, неплохо. А по поводу вот молочной кислоты, которая, в общем-то, как-то так, иногда избыток, иногда переизбыток, иногда недостаток в организме, в общем-то, здесь... Я, к сожалению, не располагаю какими-то такими медицинскими свидетельствами, что кому-то это как-то навредило или пошло на пользу. Поэтому, ну, лучше этот вопрос, наверное, как-то так на рассмотрение на попозже, либо...
1: Докторов.
0: Да.
1: Ну, понятно.
2: Кстати, а скажите, Алексей Юрьевич,
0: да. Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста.
2: До нас дошли сведения, что сейчас именно в вашем регионе проводятся опыты над моралами и козами, как вы их назвали, усиленно питать их сахаром, чтобы уже и окончательный продукт был достаточно близок к сгущенному молоку. Могли бы подробнее осветить тему, потому что тогда бы очень
1: вопрос,
2: много...
1: Вопрос, как он заинтересовал, действительно. И плюс еще ведь хотел сразу
2: самих
1: сказать...
2: таежников и охотников.
1: Да, еще, да. Еще хотел, да, сказать, это... простите, Алексей Юрьевич, да, да, еще хотел сказать, что действительно вот сахар, да, вот прав Михаил Бенедиктович, сахар на Алтае — это парадокс, потому что ни тростник, ни свекла там не растут. Значит,
0: да, естественно,
1: для местного
0: хотя
1: населения...
0: климат позволяет, но просто никто еще не завозил семян тростника. Вот. Да. А по поводу того, что кормить морала сахаром, и чтобы его молоко было... То есть оно очень жирное, очень питательное.
1: Жирное,
0: и,
1: да,
0: молоко? Да, да, да. Такое совершенно. То есть здесь-то вот я покупал недавно обезжиренное там в какой-то такой коробке. Это мне как-то так немножко неудобно было.
1: Наверное, из той партии, кстати. Я догадываюсь. Да, ну ничего, это мы о своем что-то.
0: А, да. Ну вы, пожалуйста, свои тут вещи, которые как-то так до меня не доводите, потому что я в экспорте молока как-то так немножко слаб.
2: Алексей, чтобы снова у них от темы. Да, а да, вам да, самим да. Приходилось преподать к вымени?
0: А что делать, когда нет кружки, некуда доить, не в ладошку же, простите, одной рукой, элементарно. Ну что вы прям, я не знаю, вы прыснули как-то вот, как-то...
1: Это я чихнул, извините, я болею. Да.
0: Возьмите есть... капли.
1: Давайте, вот.
0: Угу. Вот возьмите капли и в нос брызните, и не чихайте. Вот. А, к вымени, да, приходилось преподать, потому что, ну, вот элементарно как-то так хотелось элементарно есть, а никакой посуды с собой, кроме ложки, не было.
1: Простите,
0: вот. А стрелять,
2: вот,
0: стрелять,
2: а когда вам элементарно пить хочется, к чему приходится преподать?
1: Ну, например, в тайге. А если, вот, если это сопка, если это сопка, и до ручья, значит, далеко идти вообще. То есть, это же были случаи даже вот у нас, да, вот Михаил Бенедиктович, типа мы на сопке, вот она, и ничего, а пить хочется. Мы просто лизали листья. Ну, я имею в виду, производился...
0: Нет, я не знаю.
1: СССР производился с лис росы.
0: Я не знаю, просто вы, наверное, были немножко не осведомлены по поводу слизывания, но лучше всего... постригает травинки, а росинки вот эти вот маленькие, совершенно такие вот прозрачные.
1: Беззащитные.
0: Да, беззащитные, да, капельки. Их просто сливать в ложку, которая у каждого таежника, причем себя уважающего, должна с собой присутствовать. Вот. Люди, как правило, используют либо железные ложки, либо вырезают их сами, обычно из кедра. И вот в эту ложку и пару таких ложек вот этой росы вам достаточно будет, такое ощущение, что вы напились, ну, литр полтора воды за раз выпили. Просто-напросто воды вот столько выпили. Поэтому это, ну, не самая актуальная вещь. А, в общем-то, кому надо, тот, в общем-то, напился. Если, наверное, вы, да, если вы паслись на лугу, откровенно говоря, катаясь по сопке, то, в общем-то, это вам небольшой минус. Здесь я вам, меня рядом не было, и я как-то так...
1: Ну, вообще, да, нам некому
0: я не мог, я не мог вам просто элементарно тогда подсказать, чтобы вы просто не, языки не пообрезали по различной травы и коренья там вот острые.
1: Да, там, кстати, некоторые острые попадались.
0: Да,
1: и, вот. Да, извините, Михаил Бенедиктович, вы что-то хотели спросить. Просто мне пришла идея в голову такая, что почему, например, таежники, когда идут в тайгу, да, просто не берут с собой, предположим, на поводке ту же козу. Ну, во-первых, это как бы ЭНЗ, она ходит до какого-то случая. Тут же тебе молоко, да, вот. Вроде бы животное такое пролазное, то есть я даже знаю, что некоторые ползать могут, ползком передвигаться козы. Вот, взял его с собой на поводке, тащи там, да, тут надо, подоил, присел, холодно, лег, значит, обнял его под кедрач, чем типа согрелся, вроде бы как бы, и все живое существо, можно там поговорить с ним, в глаза посмотреть, опять же. Или я какую-то глупость, наверное, спросил, я вижу.
0: Да нет, в общем-то, ничего глупого, я отвечу просто-напросто. В моей практике был такой случай, один мой коллега, он, да, на самом деле, то есть вам, наверное, вот сказал как раз Васильевич про эту козу.
1: Вот,
0: наверное, скорее всего, он мог сболтнуть, потому что этот вопрос вы неспроста задали. Вы хотите меня просто-напросто поймать на чем-то хитром. Да, была такая ситуация, когда... Вот, кстати, поговорка «козе понятно», которая бытует на Алтае, она, в общем-то, оттуда и пошла по всей России. Когда охотник возвращался с козой из тайги, а все соседи по деревне, они просто удивлялись, а что это твою козу медведь-то не задрал? Вот, а он говорит, да вот не задрал, медведь подойдет, и он, в общем-то, да, тогда троих, по-моему, медведей привалил, вот, так, сдобыл три шкуры, достаточно дорого их продал, вот, вместе с головами, вот, а коза, то есть, это, да, в общем-то, друг и попутчик у него в данный момент, сейчас, кстати, это редко в нашей практике, потому что лучше, чем собака, ничего в тайге нет, а коза, он как-то так, потому что у него собаки не было, он взял козу, взял ее на ошейник, прицепил, и просто за лошадь и поскакал, лошадь оставил на зимнике, а сам пошел дальше вместе с козой. Коза, причем, была такая белая. Это вот, кстати, многих немножко так вырубало, потому что все думали, ну, что вот так, белая коза в такой вот зеленой тайге, в такой серо-зеленой тайге, она будет большой приманкой. И медведь, естественно, любой хищник, там, волк, там, рысь, она может прыгнуть, задрать козу. Да, заметно, охотник останется и без молока, без своей головы, и, естественно, без средств существования, соответственно. То есть он просто погибнет в тайге.
1: И плюс еще такая мораль, да, будет срам, да, потому что, да, потерял,
0: да,
1: козу.
0: Да, да. И жена будет материться просто его. Когда, да, она будет, да, сидеть, ах, такой падла, ушел куда-то, Зоя, и козу пропил.
1: Как правило, коз зовут Зойка, я знаю, на Алтае, типа Зойку
0: Зойка,
1: пропил, и все.
0: Зорька, Зайка, Зимка.
1: Ну, на Зе,
0: потому что это озвученные козы.
1: Зигмунд Фрейд, я помню, козла звали вот в Бийске, да, на окраине, помните? Зигмунд Фрейд, как позовите Зигмунд, да, мы так, Зигмунд Фрейд, козел был такой, да.
0: А вы тогда еще купились просто на этот анекдот. Так вот, вот, в общем-то, да, я завершу тему. Вот,
1: насчет белой козы.
0: Насчет, да, белой козы. То есть, в общем-то, все, к счастью, закончилось удачно. То есть, это, в общем-то, уже за давностью лет, к сожалению. Сейчас, в данный момент, уже наверняка этой козы нет живых. Ее либо пустили на мясо, либо она сдохла своей смертью.
1: Либо бурку сделали.
0: Да, скорее всего. Либо бурку, либо какие-нибудь торбоза вот одевать, чтобы на ноги, чтобы ходить на лыжах по снегу зимой. Вот. А поговорка пошла именно оттуда. Да, вот, то есть, козе понятно, или, как еще говорят немцы, козе ферштейн. Вот это, то есть, вот так оно и есть. То есть это вот как-то так пошло. То есть мне это просто доводилось слышать от моих австрийских коллег.
1: Скажите, да, я вот сейчас хотел спросить, да, у Михаила Бенедиктовича. Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы занимались, в частности, ваша комиссия рекомендовала для употребления вот в тайге специальные как бы спальные мешки для таежников, отличающиеся от туристических мешков, в общем-то, не таким броским видом. Вот, раскрашенный в зеленый цвет, даже как бы под кедровый мох, на них сделан такой синтетический, чтобы таежник, а залегает, он мог как бы вот целиком слиться, я бы сказал, даже с грунтом.
2: С ландшафтом.
1: С ландшафтом, да.
0: С почвой, вы хотели сказать.
1: С почвой, почвой, да.
0: Потому что почва — это, в общем-то, начало всех начал. Это то, с чего мы начали наш
2: разговор. Совершенно верно. Но
0: да, пожалуйста,
2: время, я не буду почва, это уже стало ландшафтом. А среди местного населения мы ее называем грунтом. Вот. А к вопросу о спальниках, да. Нами был изобретен таежный спальник.
1: ТС. ТС, причем там 97. Несколько модификаций. ТС-8-97.
2: ТС-97. Я...
1: А, тире-8 уже, да, извините. Да.
2: Вот, штрих А и штрих Б. Штрих А имеется в виду, это односпальный. То есть, когда один таежник спит в спальнике. Вот, и штрих Б, это когда их спят двое.
1: Угу.
2: Сами понимаете, это...
1: Вот, кстати, наш политик замечательный. Смотрите, как оживился.
0: Ирина, будьте добры. Вот.
1: Да.
0: Ох. Пардон, ничего, пардон, пардон, да, пардон, да, да, пардон, да. Пардон, да. Пардон, пардон, пардон.
1: А, ну, так вот, ну, с другой стороны, да.
2: Да, да, я...
1: Продолжите о спальниках.
2: Хотел бы продолжить о спальниках.
0: Кстати, вот чехол от вашей оправы. Пардон, я вникаю немножко.
2: Вот, действительно, спальники себя оправдали. Вот, и наши исследования, которые мы проводили в тайге, показали, что двое в одном спальнике замерзают меньше, нежели замерзает один. Хотя были, скажем так, приятные исключения. Тот же Васильич, как его любовно называют в тайге, вот, он ни разу не замерз один. Вот, хотя из группы, которые участвовали в этом исследовании, вот, были такие, которые и замерзали тоже. Вот. И параллельно с этим было сделано открытие, что комары кусают более сексуальных людей. Более сексуальных людей. То есть... Кровь пьют они вот именно тех людей, от которых больше идет сексуальности.
1: А скажите, вот парадокс меня интересует, парадоксальность ситуации с тем, что почему в Алтайской все-таки тайге количество комаров намного меньше, чем в тайге Сибирской. Вот мы ездили в экспедицию в Сибирскую
0: тайгу. Я позволю себе заметить, что, в общем-то, комаров на один кубометр... приходится, ну, я не знаю, там полкомара, потому что, то есть, это явление достаточно редкое. Есть такое насекомое, очень мерзкое, которое перед закатом, примерно часа на три поднимается, вот как раз, когда выпадает вечерняя роса, оно называется мокрец. Это такое достаточно мерзкое насекомое, оно кусает, как правило, нижние конечности человека, животных, там вот собак за нос, как правило, собаки теряют после этого нюх, и поэтому собакам надевают специальные такие марлевые намордники, то есть собаки выглядят безобразно, но с этим приходится мириться, к сожалению, вот. Таким вот образом.
1: Но они выглядят не мерзее, чем токийские велосипедисты. Потому что в Токио велосипедисты.
0: К сожалению, я не был ни разу в Токио, но вы могли бы себе представить, допустим, ну, как извините, сказать, бегемота вот в маске, как вот у хирургов. Знаете, хирурги носят маски.
1: Да, вы знаете, кстати, была совершенно грустная ситуация с одной овчаркой в Непале. Я в свое время работал, в общем-то, атташе в Непале. Вот. И там одну собаку укусила пиявка, действительно, в нос, реальная ситуация, и от чего она сошла с ума. То есть, ну, это было временное помешательство.
0: Пиявка?
1: Пиявка, да, из реки. Она пила из реки.
0: Пиявке стало плохо или собаке?
1: Собаке. И собака решила сделать суицид и выпрыгнула в окошко и сломала ногу. Ну, это что-то я не о том. Да, простите, так вот, что касается насекомых.
0: Мокрец, понимаете, да. Это мокрец. Это от слова, естественно, мокрый. То есть это насекомое, которое поднимается по росе, кусает за нижние конечности. То есть, в общем-то, достаточно такие болезненные укусы. И как-то это все так выглядит. Ну, некоторый ряд неудобств, он просто-напросто. Ну, а я, что касаемо себя и моих товарищей, моих друзей, с которыми мы, в общем-то, работаем в лесу, работаем в тайге, нам просто, честно говоря, плевать на всех этих мурашек, там, чего угодно.
1: Просто вот. Вы знаете,
0: я... А комаров да, нет, я уверяю всех, кто кому когда-нибудь придется просто-напросто путешествовать по Алтаю, просто наблюдать его красоты, побывать в тайге. Бог даст, может быть, и где-то в моем лесничестве, на моем участке мы свидимся, мне придется вас штрафовать. Конечно, я вас по этому поводу не пугаю, здесь просто разговор-то идет о, именно о насекомых. Ну, да, но, да, уверяю, да, еще раз, комаров нет. Есть два комара.
1: Помните, Михаил Бенедиктович, мы когда с вами, по-моему, лет 5 назад, когда вот мы как раз после окончания, когда мы закончили вот, кандидатский, защитили, да, вот, мы обменились мнениями.
2: Диссертация.
1: Как раз червячные двигатели, то есть червячную передачу еще я вам делал, как шпаргалка. Да, ну ладно. Оно для вашего это самого шагового двигателя, помните? Да, для изучения микроскопических пленок, как сейчас помню. Профессор, кстати...
2: Сейчас до сих пор это стенд на ВДНХ, он действует, работает.
1: Действует, кстати, уникально вообще. Деньги вот ведь идут еще. Парадокс.
2: Буквально перед поездкой на Алтай от вас заходили, смотрели, и действительно этот стенд собирает очень много людей, которые хотят вот именно понять принципы червячного двигателя и, кстати, пошаговой системе работы V-образного движка.
1: И, кстати, Максим Антонович Грифель вот до сих пор шашлыками торгует на том же месте. Меня тоже это поразило.
2: Да что вы?
1: Ну, мы же вместе... А, вы же как раз отходили вот к руководителю стенда. Вот, торгует Грифель до сих пор. Так вот, я хотел о Сибири немножко. Помните, мы обменились впечатлениями о нашей первой поездке в Сибирь, когда ночью из палатки было невозможно выйти, извиняюсь, просто по нужде, потому что сразу происходило облепляло гнусом жуткое и потеря крови большая. И мы возили с собой, то есть уже потом с Фюратом мы все смеялись, почему, дескать, все вот опытные возят с собой шланги от стиральных машинок. А оказывается, они на ночь в палатку их ставили один конец, а другой выправляли наружу. Извиняюсь, как бы малую нужду справляли, не выходя из палатки в этот шланг. И мы, как, так сказать, податливые люди на науку, с Михаилом Бенедиктовичем тоже шланги, а потом получили от жен каких-то... Помните, да?
2: Нет, я помню, как на вторую ночь мы один шланг в соседнюю палатку завели.
1: Это по ошибке было.
0: Да нет, скорее всего, надо полагать, это диверсия.
2: Нет.
0: А потом вам понравилось, наверное.
1: А потом-то с утра нам пришлось эту палатку ихнюю проковырять ножиком, чтобы шашлык, дескать, у вас палатка дырявая. Не, ну а что с телышком охота?
2: Ну все правильно, они же не знают, какая там, какого цвета роса должна быть в тайге.
1: Не понимают вообще ничего.
2: Вот, и поэтому именно на желтизну, на которую, естественно, они обратили внимание, нам пришлось приводить много доводов, говоря о том, что лес зеленый, вода стекает, смола, ржавчина, вот эти вот коли металлические, все это дает...
1: Именно такой почва, много магния, грунт, сказали. Грунт, одним словом, грунт. Ну что же, ненадолго прервемся, а затем, да, кстати, продолжим общение с нашими.
0: Вот,
1: да,
0: по поводу шлангов, маленькое такое дополнение, вот. Это один из моих студентов, в общем-то, да, пытался. Но это выглядело в виде диверсии. То есть, если смотреть вот как-то так на вашу историю, к которой я, в общем-то, никакого отношения не имею, это как-то да. Да, друзья мои, это как-то да. Я теперь понимаю, где вы научились этому. Мне было жутко неприятно. Простите, когда вам, грубо говоря, сад под бок среди ночи. Это вот, ну, как-то, ну, Александр, это началось-то все с вас?
1: Ну, ну вам видней.
0: Ага.
1: Ну что же, слушаем музыку.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич, вы вообще закончили Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И, тем не менее, как-то вы вдруг работаете по специальности охотовед. То есть вы бы давно могли уже сидеть в каком-нибудь там министерстве мелиорации или там министерстве грунта и почвы, ходить с портфелем, ездить на «Волге», а до того на другом автомобиле более почтенном. Вот. Но вы выбрали себе вот такую стихию зеленого буйства это и атмосферы.
0: Да, это так. Это так на самом деле.
1: В чем же причина?
0: Причины, ну как вам сказать? Причина в том, что любой человек, он стремится к единению с природой, и как-то так это все происходит, что надоедает. Надоедает городской шум. Да, я бываю в городах, бываю в столице редко, но это происходит. Вот. Бываю в столице Сибири, городе Новосибирске, бываю в столице Республики Алтай, городе Горно-Алтайске, бываю в Бийске, в Барнауле. То есть для некоторых это, в общем-то, совершенно недосягаемые какие-то такие географические названия, совершенно незнакомые. Но, тем не менее, это города. Это города вполне полноценные, с нормальным населением. Вот. А лес, сама природа дикая, девственная, это то, к сожалению, то, что мы, в общем-то, сейчас, откровенно говоря, губим. Вот. И совершенно нецелесообразно используем это все. Очень жаль, что подход к использованию, в общем-то, национального богатства, к которому относится наша тайга, он вот в данный момент такой. Но, к сожалению, это присутствует. И в то же время, к счастью, в общем-то, существуют такие замечательные организации, как Greenpeace, как общество спасения на водах.
1: Общество защиты памятников.
0: Это тоже, да. Которые вот, в общем-то...
1: Все-таки как бы компенсируют ситуацию.
0: Да, компенсируют. То есть они что-то делают, они как-то о себе напоминают, немножко так вот пенят там что-то такое.
1: Извините, Алексей Юрьевич, я помню, вот вы рассказывали о вашем немножко печальном опыте, вернее, таком эксперименте по вывезению Евгения Васильевича в Новосибирск и по вашей попытке просто спустить его в метро и прокатить.
0: У человека просто-напросто до сих пор присутствует эта психическая травма. То есть он не понял, в общем-то, вот смысла эскалатора, то есть смысла передвигающегося крыльца.
1: А он так это назвал?
0: Да, он это сказал.
1: Что, крыльцо
0: так,
1: едет?
0: Почему такое длинное крыльцо, такое шикарное крыльцо, и оно едет? То есть вот так вот мне это был вопрос, то есть я его схватил в охапку, держал. В Новосибирске тоже есть метро, практически такое же, как в Москве, но если в Москве станций очень много, то в Новосибирске станций всего около 15, по-моему, может быть, чуть-чуть меньше. То есть там строят что-то еще. Вот, то есть, но тем не менее, это, в общем-то, достаточно удобно. Вот. Если в Москве с метро человеку неосведомленному, в общем-то, легко запутаться, заблудиться и уехать не весь куда, то в Новосибирске, в общем-то, метро соединяет два конца города. Вот. Начинается с площади Калинина, которая называется метро Заельцовская. Ельцовка — это такая река, Ельцовка. А Елец — это такая рыба. То есть вот чтобы как-то так название выстроить, чтобы людям было понятнее, нашим радиослушателям, да, Александр? Да. Вот, и заканчивается метро на станции Студенческая. То есть такое немножко ругательное название, слово «студент», оно вообще как-то так...
1: То же самое, что «Бойцовская».
0: «Бойцовская», да.
1: «Студенческая».
0: «Студенчество», да, «бойцы», вот это все, да, присутствует, в общем-то. Вот, и поэтому вот Васильевич, вот, в общем-то, мой друг, коллега, приятель, соратник, вот это мне слово больше всего как-то так нравится, он этого немножко испугался. То есть он сначала не понял, зачем спускаться под землю, зачем вот это длинное крыльцо, которое едет само, почему как-то так вот, почему не нужно на него что-то ставить, что-то складывать вещи. У него с собой вещмешок, как, впрочем, и у меня, с различными там вещами. Вот. И поэтому как-то его это немножко шокировало. Вот. То есть вот такая вот история. И до сих пор он просто икает и материт меня последними словами по этому поводу. Вот. Потому что при нас, когда мы спускались по эскалатору, одна бабушка, которая тоже прибыла наверняка из провинции, вот, это как-то так бабушка, она везла какие-то вещи, и вещи у нее упали, и она как-то упала следом за ними, разбив себе лицо немножко. И на него, наверное, скорее всего, это вот подействовало немножко шокирующе. То есть и повышенный травматизм эскалаторов и, в общем-то, подвижность, слишком большая подвижность.
1: И скорость, кстати, тоже не маленькая.
0: Да, скорость не маленькая.
1: Такой медлительный достаточно жизни Васильевича самого.
0: Да, он сам по себе человек такой достаточно интересный. Я могу об нем очень долго и много рассказывать.
1: Можно я сперва, да, пожалуйста, расскажу тоже свой один опыт спуска в метро? То есть как бы это было на, я не знаю, есть сейчас эта станция или нет, в Москве Колхозная, по-моему, она называлась. Я, значит, вышел такой молодой и хмельной вот из вагона, и вижу такая картинка, эскалатор перехода. Стоит бабушка. Ей, значит, там лет, может быть, 80, да, вот, и, значит, делает следующее действие. Она рукой толкает вот эту резиновую ленту эскалатора.
0: Да вы что?
1: Я был очень удивлен. Я думаю, чего ж такая мощная бабка, а люди как бы все так ее обходят, встают на эскалатор и едут.
0: И
1: я...
0: при этом не понимают, что, в общем-то, старушка что... хочет добиться.
1: В дальнейшем, проходя мимо этой старушки, обходя, я слышал, ой, господи, ой, господи, ой, оказывается, старушка потеряла равновесие, упала, облокотилась на резиновую
0: и
1: ленту.
0: Пыталась восстановить
1: равновесие тем самым.
0: Ужас.
1: Вот ужас какой.
0: Ёлки-палки.
1: Вот, так что...
5: Вопрос о метро и о том случае, который вы рассказали. Мне на память приходит тоже типичный случай десятилетней давности, когда вот в Москву приезжают люди и встречаются с таким понятием, как эскалатор. Вот, я наблюдал мужчину...
0: Для многих это вообще звучит как ругательство.
5: Мужчину, который спускался в эскалатор, вот, и для него это, я не знаю, на первых ли минутах или потом доставляло наслаждение нажимать на ступеньки, которые бы
1: под его весом уходят туда.
5: Уходили. И вот я видел выражение его лица, с которым он сначала правой, а потом левой ногой нажимал на эти ступеньки.
1: А когда у него спросили милиционеры паспорт, типа спросили, как вас зовут, ваше имя, фамилия, он сказал, я каменный гость.
5: Ну что-то примерно так.
1: Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Бенедиктовичу. Угу. Проводится ли в настоящее время исследование по возможности выживания человека в тайге? То есть вы, наверное, помните вот всем известную историю с Мересьевым. Летчик такой был очень известный. И потом вышла книга Бориса Полевого, если я не ошибаюсь, называлась она «Повесть о настоящем человеке», где подробно описывалось, вот как этот Мересьев, соответственно, выживал в лесу. Мне так представляется, что в тайге условия выживания значительно тяжелее. И проводятся ли в настоящее время какие-то эксперименты, может быть, они секретные, вот, собственно, по выживанию. То есть находятся ли какие-то волонтеры или, может быть, люди, которые делают это за деньги, которые согласны, скажем, провести несколько месяцев в пустом пространстве, и какая-то группа специалистов, которые наблюдают, чем этот человек питается, чем он утепляется.
1: То есть какое-то амбулаторное исследование, попросту говоря, да?
6: Да.
1: Спасибо за вопрос. Значит, я предлагаю сейчас сперва на ваш вопрос ответить Михаил Бенедиктович, затем Алексей Юрьевич, а потом, если позволите, немножко я поделюсь армейскими воспоминаниями. Да, спасибо.
5: Если мне не изменяет память, простите, как вас зовут?
1: Уже я выключил.
5: Окей. Если мне не изменяет память, в 64-м году именно на базе Генштаба Минобороны проводились такие исследования. В группу входило 7 или 8 человек. Значит, первые полгода они их просто забросили в тайгу и посмотрели, как они выживут. Выжили. На самом деле, при помощи всех подручных средств, которые у них имелись, а у них не имелось ничего. То есть руки, глаза, рот, ноги и туловище. Вот, они ковыряли, находили, выкапывали и выживали. И все 7 месяцев они находились вот именно в поиске. Вот, при помощи одного перочинного ножика. Спустя полгода, именно же с этими людьми был проведен следующий эксперимент. С ихнего согласия одному из них были отрезана одна конечность, нога. Вот, человек пошел на этот эксперимент совершенно сознательно. Вот, он слышал, естественно, о Мересеве. Вот, слышал о той истории, которая с ним случилась, приключилась, это уже на слух зрителей. Вот, и действительно, и он тоже вышел именно с этой одной конечностью. В течение 6 месяцев он находился в тайге. Вот, и ничто ему не помешало обрести себя потом и в нормальной цивилизованной жизни. Вот, остальные 6 участников, к сожалению, отказались от того, чтобы им отрезали одну из конечностей, хотя им пытались объяснить, что это на время проведения эксперимента, то, что им потом будут сделаны совершенно нормальные протезы импортные. Ну, сами понимаете, 64-й год. Что люди могли знать об импортных протезах? Да ничего. Это сейчас мы здесь практически на каждом углу встречаемся с таким понятием импортный протез. Рука, нога, палец. Для нас это стало совершенно нормально в реальной жизни. Тогда, в 64-м или 65-м году, я просто сейчас не помню, люди об этом мало знали. Естественно, они достаточно напрягались и не очень не хотели идти на это. Их что-то остановило, чтобы прийти к этому эксперименту. Один такой, простите, герой, он действительно согласился, и сейчас, насколько я даже знаю, думаю, он остался в тайге.
1: Я думаю, что можно его даже назвать легендарный, в общем-то, Арсений Махмудович Крым-Ереванский, замечательный наш естествоиспытатель.
5: Одна рука, одна нога.
1: Да, ходит, но это его кличка таежная, вот, ну такая доброжелательная, одна рука, одна нога.
5: Нет, все относятся к нему с любовью, потому что он все, что делает нормальный человек, он делает одной рукой и одной ногой.
1: Ну, очень ловко. Ну что же, давайте послушаем теперь мнение Алексея Юрьевича Грищенко, его ответ на этот вопрос насчет экспедиции. Да.
0: Вопрос, в общем-то, достойный ответа, потому что, в общем-то, вещь достаточно практичная. Мало ли что с человеком может приключиться. Пример летчика Мересева, он, знаете, как-то... Я думаю, что вообще персонаж вымышлен, это первое, но, в общем-то, тем не менее, очень красочно, то есть персонаж, сам Мересев как таковой, именно эта фамилия, именно этот персонаж, этот военный летчик-истребитель, который попал там среди зимы в тайгу, обморозил ноги и вот таким вот образом дополз, то есть человек, по идее, выжил в тайге, то есть он там, насколько я помню из этого литературного произведения, застрелил медведя последними там 5 пулями из пистолета ТТ, в общем-то, здесь тоже немножко неправдоподобно, потому что профессионалу-охотнику, любому уважающему себя браконьеру, медведя проще всего застрелить из обыкновенной двухстволки метров с 15, и причем самый такой... самой тяжелой пулей. Потому что пули, которые, вот, насколько я знаю, пистолет ТТ, он калибр 7,62. Это пуля, которая просто-напросто медведя прошивает. Вот. Он же, в свою очередь, там его застрелил. То есть как-то так. Ну, бог с ним, почет ему и уважение, если он это сделал. Но, тем не менее, что касается выживаемости в таких экстремальных ситуациях. Здесь... Существуют, в общем-то, да, специальные курсы, то есть мы в данный момент просто не располагаем средствами к финансированию, чтобы готовить своих егерей на уровне, ну, хотя бы армейского спецназа России. Вот, это достаточно дорогое удовольствие, и чтобы подготовить егеря, которого, егеря, либо геолога, либо кого угодно, человек, который работает в поле, работает в тайге, это нужны очень большие затраты. К сожалению, эти статьи пока в правительстве Республики Алтай просто не обсуждаются. И большинство людей, которые работают и вместе со мной мои коллеги, они, ну, те люди, которых можно назвать энтузиастами. Вот таким вот образом. Вот. А что касается вообще специальной подготовки, то здесь, как говорится, тайга научит, тайга подскажет. Вот так. Или просто-напросто спрашивай у старших товарищей. Вот такое вот небольшое резюме. Вот. За звонок вам огромное спасибо. Я думаю, мы вдвоем как-то так наиболее полно ответили. То есть могли чего-то недосказать.
1: Ну, еще могу я дополнить.
0: Да, Александр.
1: Не против.
0: Да.
1: То есть в свое время как бы мы с моим хорошим товарищем Вячеславом Яковлевичем Конягой были заброшены, в общем-то, тоже под Адыгеем как раз это происходило. На 2 недели нас забросили. Нам, значит, дали 2 вещи на двоих, значит, это, вернее, 3. Это 2, значит, антидрестийные таблетки, такие, которые нужно кидать в болотную воду, дабы как-то производить дезинфекцию, значит, дезинфекцию этого дела. И такой набор толовых шашек, которым мы должны были взорвать что-то, чтобы это что-то съесть. Мы взорвали как раз морала тамошнего. Только вот по истечении 2 недели как целиком оголодались. Плюс у нас не было ни защитных сеток от москитов, ничего подобного. Вот. При этом, как бы еще хочу сказать, что страшная вещь — это понос в тайге. Извиняюсь, что я, может быть, так вульгарно, но сразу покрывается все тело коркой, и пройти какое-то количество больше там 16 километров уже просто нереально, потому что все натирает. Поэтому где-то нужно как-то мыться. Найти воду тяжело. И нам приходилось просто плевать друг на друга, чтобы хоть как-то создать эту влагу жуткую. Вот. И вообще как-то обходиться совершенно, на мой взгляд, сейчас экстремальными, дикими вообще вещами. Но потом мы подорвали, значит, морала толовой шашкой вот этой и привезли всем мясо. И мы были герои.
5: Простите, Александр, да. Ваш рассказ о великой канатной дороге именно оттуда пошел, из-под Адыгея, когда вот начался эпидемия поноса, или...
1: Да, это у местного населения происходило. Дело в том, что как раз наша воинская часть, в общем-то, была призвана охранять санитарную часть. Ну, там же всякие бывают ситуации. Мы должны были осуществлять наружную охрану медсанчасти, которая занималась этим явлением, этой эпидемией. И в то же время мы должны были вычислять местных жителей по канатным дорогам, потому что они, в общем-то, разбегались. Вот. И, естественно, на бегу с ними происходило это.
5: Но вот именно есть, при наличии поноса разбежаться куда-либо далеко просто невозможно.
1: Дело в том, что они были обезумевшие. И вот, и бежали сломя голову. От горя вообще. То есть это же была дикая вещь. Их несло со страшной силой. То есть практически земледелие встало на полный ноль. То есть,
0: тем более сломя голову, вообще ничего не происходит.
1: То есть мы производили отлов. Так, у нас была так называемая типа операция «Паутина». То есть когда как бы каждое подразделение шло по своей нитке этой паутине в поисках вот аборигена, который вот, собственно, скрылся туда, в бурелом.
5: Был на тот момент обладателем поноса.
1: Да, да, да. Вот носителем так. этого вируса.
5: И, может быть, вы сможете рассказать действительно, что потом с ними происходило?
1: Ну, вы знаете, происходила депортация, в принципе. То есть как бы под видом длительного такого лечения в изоляции происходила, попросту говоря, депортация. Вот. А затем в тех местах, куда их депортировали, там, во-первых, им давали консервированные компоты, что, в общем-то, тогда была ценностью большая. Многие из них оседали, как правило, на таких должностях. Либо это были консьержи, вот, консьержи, да? Вот. Либо как бы воспитатели детских каких-то там яслей и так далее. Вот, мало кто из них хотел вернуться обратно. Вот мы под Санкт-Петербургом в основном вот это была база, куда мы их расселяли.
0: То
1: вот,
0: есть из самой Адыгеи под Санкт-Петербург, то есть да, там да, светило да, науки, да, скорее
1: да.
0: всего.
1: Это было в глубокие еще такие времена. То
0: это
1: есть, когда,
0: советские.
1: Вот эта миграция была, в общем-то, естественным процессом.
0: И, ну, кстати, я позволю себе заметить, в прессе об этом не было сказано ни слова, потому что операция, я думаю, это была секретная. Вы служили в какой-то секретной совершенно закрытой
1: это
0: части.
1: Это были внутренние войска, да.
0: То есть это внутренние войска, но спецподразделения, наверное, совершенно. То есть ликвидация таких вот эпизоотий.
1: У нас, в принципе, были такие обычные петлички с молотками, железнодорожные войска.
0: То есть вы, грубо говоря, шифровались просто-напросто.
1: Ну, в общем, приходилось.
0: Ну, да.
1: Меня всегда удивляло, почему в генштабе сухопутных войск очень много моряков. Ну что же, послушаем телефонный звонок.
0: Да, кстати.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, а у него есть значок БАМ-1, БАМ-2?
1: БАМ-1, БАМ-2?
7: Да.
1: А это вы обращаетесь к Алексею Юрьевичу или к Михаилу Бенедиктовичу?
7: Sorry.
1: Ага. Вы знаете, соль сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что там пришла новая фура, и он вышел на разгрузку. Когда он вернется, мы этот вопрос ему передадим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, это я вас опять беспокою. Я вот тут проблемы выживания вас интересовался. У меня, вы знаете, еще такой вопрос вот очень интересует. Это тайга и искусство как таковое. То есть вот во многих произведениях искусства тайга представляется чем-то таким безбрежным, романтичным и, в общем-то, таким, ну, я бы сказал, такой субстанцией как бы более сильной, нежели вот человек. Вот, что попав в тайгу, как бы она, ну, не то чтобы пожирает, а человек бессилен перед тайгой. Вот. Какие сейчас основные проблемы стоят перед народонаселением, которое, так сказать, там обитает, с точки зрения, так сказать, победить тайгу? Вот есть что-то такое в тайге, что еще человеком не побеждено, скажем так? То есть вот человек еще не одолел какие-либо стихийные явления или, может быть, каких-то особенно злостных представителей там флоры, там, я не знаю, фауны?
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. На этот вопрос, как, в общем-то, практика, ответит вам Алексей Юрьевич Грищенко. Спасибо.
0: Вот ситуация такова, что касается этого вопроса. Значит, вот ключевое слово этого вопроса, оно мне как-то так немножко запало. Победить какие-то стихии. Во-первых, самое первое правило: с тайгой не надо бороться, с ней надо сжиться. Это большой целостный организм. Не нужно побеждать. Вот, нужно сжиться, нужно ее беречь, любить. Вот как-то так. Вот просто стать единым целым. По поводу искусства. Вот, то есть вы подразумевали художников, которые рисуют тайгу. Кстати, тайгу нарисовать и передать на холст, на бумагу, как угодно, практически невозможно, вот именно до деталей, до мелочей. Вот, сложность лишь в том, что она переменчива просто. Здесь уже просто такая пошла философия, можно как-то об этом сидеть и полемизировать часами. Ну, как вы представляете себе просто-напросто, вот я вот так вот сам себе задаю этот вопрос даже, просто как нарисовать полено с одной стороны, с другой стороны. Да, в этом есть своя красота. Можно что угодно называть. Можно практически вот там морала нарисовать. Но каждый его видит по-разному. Кому-то он будет противен, кому-то нет. Кто-то привык к асфальтовым дорогам, кто-то просто к узким тропкам. Поэтому что касается искусства в виде художественного, вот, то здесь как-то, да, есть специалисты, но это все фрагментарно, это как-то так немножко, как же, господи, слово-то я не могу подобрать, ну ладно, бог с ним. Вот. А что касается искусства в смысле вокальных жанров, то о тайге, в общем-то...
1: Нет, извините, что я вас перебиваю, Алексей Юрьевич, то есть, может быть, тут взять не вокальные даже жанры, а вот есть такое понятие, как наскальная живопись, а есть такое, как кедровая живопись, к примеру?
0: Кедровая живопись, то есть, в общем-то, да. Начну с наскальной, просто-напросто с наскальной
1: живописи. Мы, кстати, наблюдали вот в одной
0: именно
1: из пещер.
0: Там видели, да. вот одной из пещер вы видели наскальную рисунки, кстати, да. По срокам эти рисунки, это, в общем-то, примерно 4-5 тысяч лет, вот, нашей эры или до нашей эры, я вот сейчас вот как-то так немножко сбиваюсь, из меня слабый историк, и поэтому, ну, в общем-то, это ничего страшного, потому что у меня основная специальность...
1: Ну, в общем, древние поняли, они все равно,
0: да,
1: были
0: очень древние, крайне, причем, да, сделаны они совершенно непонятными красками, до сих пор ученые бьются над этим своими светлыми мозгами прямо об стену в своих лабораториях, и, в общем-то, догадаться не могут, чем же это все равно нарисовано.
1: Причем, поскольку народу в тайге, да, очень мало, то доступ к этим вот рисункам открыт совершенно свободен. То есть мы, правда, пришлось нам добираться там и на вездеходе, затем на лошадках.
0: Да,
1: то есть мы как бы с трудом
0: туда
1: пробились. И пешком там еще пришлось в поводу вести коня.
0: Да.
1: Извините за поэзию.
0: Ну что ж, поэзии-то, в общем-то, никакой. Таежной поэзии, как таковой, я лично не наблюдал. По поводу живописи, в общем-то, этот вопрос был затронут. По поводу вот каких-то стихосложений, эпосов, там, вот это, в общем-то, да. Алтайский народ, он достаточно богат в этом отношении. Но, к сожалению, я как человек по национальности русский, я вот знаю только название своей любимой газеты. Просто название своей любимой газеты, которая выходит. То есть это есть... молодой алтаец. И есть еще такая вот газета, называется она «Звезда Алтая». Это на алтайском языке звучит как «Алтайдын Чолмоны». Вот таким вот образом называется газета. То есть достаточно такое перспективное издание.
1: Вот. То есть это типа «Вечерней Москвы», наверное, да? Или «Москва», сколько он
0: называется? Вы, нет. В общем-то, знаете, это похоже на «Мегаполис Экспресс» немножко. То есть, да, вот таким вот образом. То есть это полноцвет, это полный формат, это вот такая вот замечательная газета, интересная. Но интересна она лишь тем, кто читает на алтайском языке. А алтайский язык, я, к сожалению, к великому сожалению, просто-напросто, я не прихватил из гостиницы номер последней газеты. В общем-то, я так и брал почитать немножко. Вот, то есть я читаю, но, к сожалению, не понимаю, что там написано. Но мне просто нравится алтайский язык, просто такой певучий язык, очень интересный.
1: А не могли бы вы нам по памяти, может быть, какое-нибудь стихотворение прочесть на этом языке?
0: Ой, что нет, вы, понятно, нет, сами. Скорее всего, нет, сейчас ладно, нет. Да. То есть у меня даже с собой даже вот и... не ту, я не взял не тот вещмешок просто-напросто, в котором сборник стихов.
1: Ну, смотрю, у вас в этом какие-то пробирки.
0: У меня есть... да. Это да, это совершенно не касается вообще никакого вопроса, извините, и вас в том числе, поэтому не суйте нос.
1: Да, вот. Хорошо, я уберу его, да.
0: Помимо того, что Алтай, в общем-то, это как-то так, это шорские вещи такие вот, то есть шорцы, это те же алтайцы, только немножко северней, вот. А горная Шория, в общем-то, для многих москвичей, это слово совершенно такое, вот Шория, оно как-то, что за Шория, то есть какое-то созвучие и все так как-то красиво звучащее слово. На шорском языке я, в общем-то, как-то так шутки ради, либо ради разнообразия, в общем-то, ну, мог бы спеть песню, но, к сожалению, у меня нет шорских инструментов, хотя песня достаточно легендарная, и мне ее просто мой один знакомый тубалар спел. Тубалары — это одна из разновидностей национальности, в общем-то, которые населяют Республику Алтай. Вот такая вот ситуация у нас по искусству и прочим-прочим разностям. Вот такие вот дела.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
9: Вы не могли бы сказать, вернее, осветить такую проблему, как проблема бездомных людей в Алтае, то есть бомжей. Как с этим обстоят дела? Еще вопросик. Да. Если можно, рецепт алтайской самогонки.
1: Спасибо. Но на первый вопрос, я думаю, ответит Михаил Бенедиктович Топтыж, поскольку все-таки комиссия, региональная комиссия по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая ставит перед собой и обсуждение этих проблем, в частности, алтайских бомжей. Сокращенно А и дальше бомж. А-бомж. То есть, ну, вы знаете, есть М-бомж, А-бомж, П-бомж. Г-бомж. Это гомельский бомж. Вот. А вторую, как бы, тему, я думаю, нам гораздо...

0: Сейчас же у бомжей существует своя философия. Они называются бомжами только для того, чтобы... Они как бы цыгане. Цыгане — это древний род, а бомжи — это что такое уже более современное. И поэтому, естественно, все эти участки, дома им не нужны. Им больше по кайфу, чтобы слоняться...
1: По сопкам.
0: Вот, уйти куда-то за соседнюю сопку и посмотреть, а что там.
1: Например, найдут саклю, вот сакль дом.
0: Да, вот. Они там останавливаются, они там могут переночевать день-два, могут быть зависнуть и на месяц, и на два. А так, чтобы на постоянку, они, естественно, это не их философия.
1: Нет, а насколько пополняются ряды именно вот таких как бы промысловых таежников из бомжей? Предположим, вот он в городе квартиру продал, пропил, ему куда подаваться? В городе холодно, естественно,
0: Алтай.
1: Он идет в Алтай.
0: Алтай, да.
1: Вот, и он там занимается все-таки вот именно промысловым ремеслом, то есть добычей соболя из рогаток специальных. Это, кстати, это уникальная вещь, что эти американские рогатки и туда, в общем-то, дошли, в принципе, с прицелом, да.
0: Первое, что они начинают, это, естественно, это добыча кедра. Вот, если местное население кедра добывает, стуча молотком по стволу кедра, то...
2: Шишки.
0: Там это называется шишки. Вот, то вновь прибывшее население, естественно, пытается молотками попасть именно в сами шишки.
1: То есть, как бы не обладая большим опытом сбиву шишек. Кстати, это называется, в принципе, это не шишки, а шишкач еще. Кедрать, шишкач.
0: Шишкбол. Шишбол. Местное население это называется.
1: Шишбол, на шишбол, да.
3: Да, то есть...
1: Это молодежный сленг у них, как бы.
0: Местный сленг, совершенно верно. Вот. Ну, естественно, со временем они привыкают и уже начинают бить...
1: Уже молотком,
0: молотком, да, по стволу дерева. Вот, не всегда, конечно, это кедр, но на то они и бомжи.
3: Ну, если иногда ломается молоток, они бьются сами в пьяном виде. А вот алтайцы, народ такой, я извиняюсь, что, в общем-то, как-то так вклинился в ответ в этот вот на заданный вопрос, на первую половину. Но, тем не менее, в пьяном виде алтаец, это вот именно, я что говорю, не тубалар, именно вот эта смесь русского с алтайцем, а алтайцы такой вообще конкретный, это монголоидный, монголы с казахами. Вот
1: бурят.
3: Вот так. Нет, бурят это еще опаснее, чем алтайцы. Вот. Алтайцы, они сами по себе, они готовы за кружку самогона продать маму родную. То есть в моей практике был случай, когда мне просто-напросто, это я по молодости лет просто-напросто участвовал с командой города Новосибирска в Кубке мира, в Чуэрале, это в 1988 году, если мне не изменяет память, тогда замечательные американские спортсмены съехались, в общем-то, так и вообще люди со всего мира. Вот, и тогда, когда мы забрасывались именно в верховье Чуи, это, не путайте, пожалуйста, с той Чуйской долиной, где растут наркотики и прочие разные такие вредные отравляющие вещества, ведь наркотики — это плохо, элементарно, вот, то есть...
0: Алексей,
3: Алтай...
0: простите, вам там продали маму или нет?
3: Маму почти продали, маму, то есть, не привели за ручку, а привезли мотоцикл, отдали мотоцикл лишь Юпитер, и, а за это люди получили кружку самогона, самого дерьмового, то есть... Один наш товарищ, который с нами присутствовал, он плохо гнал самогон. Вот. И поэтому тот человек, который выпил кружку этого самогона, он тут же упал, мы думали, что он помер.
0: Простите, мы хотим уточнить, это оказалась ваша мама или все-таки мама того человека, который вам ее продал за кружку самогона? Алексей?
3: Нет, вы немножко... как-то так вот...
1: Ну, в общем, это уже сейчас не важно.
3: То есть сейчас уже про маму как-то вопрос снимется, потому что алтайцы готовы продать свою маму за кружку самогона. То есть это просто, это образно абсолютно, это игровая ситуация. Вот, и так мы тем так плавно, просто-напросто вот с вопросом о бомжах так вот как-то закончили, да?
1: Теперь о самогоне, о рецепте самогона.
3: Значит, по поводу самогона. Помимо самогона, алтайцы пьют еще, естественно, брагу. Брага, то есть это вещь, которая выстаивается вот достаточно не слишком продолжительный период времени, она называется чигень. Вот, это делается все на основе козьего молока, то есть оно перекисает, в него добавляются там какие-то вот совершенно непонятные вещи, кто во что гораст, там вплоть до покупного виноградного сока, и получается достаточно убийственный напиток, то есть на себе лично испытал то, что литр вот так, ну, оно немножко похоже на пиво, слегка кисловатое такое, естественно, без газа, мутноватое, на вид нелицеприятное, то есть вот литр достаточно выпить, чтобы немножко так шумно.

0: утонула в черепе просто-напросто. А самогон, это уже, в общем-то, пошла, уже это называется арака. То есть это вторичный продукт, двойная очистка.
1: То есть уже тонкие технологии.
0: Да, то есть это национальный напиток. Вот, то есть он несколько напоминает по крепости как-то так близок к водке, но вонюч. Но, тем не менее, когда нет ничего, особенно застойные годы, когда повырубали все виноградники и импорта на Алтай водки, в общем-то, не было, люди только это и делали. То есть вот такая вот ситуация. И рецепт самогона, он... не то чтобы в секрете, а я как человек, который доверяет прежде всего продуктам, я имею в виду спиртные напитки, которые производятся на государственных предприятиях, поэтому я, в общем-то, как-то так призываю вас просто элементарно не рисковать, иначе если вы что-то там свое намудрите, вот, то, в общем-то, будет плохо бобо голове и кака в желудке, ну и можно просто сандалии отвернуть.
1: То есть начнет пучить.
0: Да, и это тоже, нет, вначале, кстати, пучит, а потом таращит.
1: А скажите, Алексей Юрьевич, существует легенда, это нам пишет письмо Зинаида Валентиновна Буй, пенсионерка, наша постоянная радиослушательница. Она интересуется о таком напитке чуй-чуй.
0: О, Александр, кстати, вот вы мне напомнили, вот, кстати, вот несколько ингредиентов. Вот этот я рекомендую просто всем. Просто от лица радио «Эхо Москвы». Я просто дарю этот рецепт москвичам, всем до единого. И с превеликой радостью я просто сообщаю этот рецепт. Потому что вещь, этот напиток чой-чой, не, как вы сказали, чуй-чуй.
1: Это так «Буй» пишется. Это
0: вы просто...
1: Транскрипция «Буя».
0: А, это вы вот так вот.
1: Да.
0: Ну, это ничего страшного. Тем не менее, я с удовольствием доведу до сведения наших замечательных радиослушателей, людей сильных и внимательных, которые просто-напросто в данный момент, прильнув ушами к своим наушникам, к радиоприемникам, которые не спят и просто
1: вот внимают.
0: Просто нас внимают. Да. Да. Слушайте и записывайте. Для того, чтобы записать, возьмите в правую руку ручку. Вот, в левую руку можно взять ножку от стола, если она у вас отвинчивается. Но это не столь важно, потому что к делу не относится. Итак, внимание. Нужно взять элементарный хороший чай, просто-напросто. Я для этого рекомендую чай, который называется «Ахмат». Вы его можете приобрести, ну, практически в любом уважающем себя магазине. Достаточно взять чай English Breakfast, вот этот вот чай, именно эту марку, потому что он наиболее крепкий, наиболее такой темный. Вот, нужно взять этого чая, там, неважно, какую фасовку вы приобрели, вот, и взять, естественно, чайник, либо турку, либо кастрюлю, что угодно, ковшик, в чем вы будете кипятить воду, чтобы заваривать этот чай. Значит, завариваете этот чай, чтобы он был крепкий. На вот этот объем, если, допустим, вы завариваете на 1,5-литровый ковшик, да, вот, нужно высыпать примерно 15 ложек столовых сахара.
1: Вот, либо, быть сладкий,
0: да, такой. Это должно быть очень сладкий, насыщенный раствор. И в этот вот раствор, то есть у вас 1,5-литровая исходная емкость, естественно, этот раствор уже должен быть 1,5 литра, он должен быть готов. Значит, вы эти 1,5 литра предварительно делите напополам, то есть это получается половина, это 700 грамм.
1: Кстати, вот где-то вот так, вот такая пропорция.
0: Нет. Вот, кстати, здесь на ходу его изготовляют. А затем можно в этот объем приобрести бутылку водки хорошей, просто качественной водки. Можно кристалловскую, можно какую угодно.
1: А спирт?
0: Спирт – это тяжелее для здоровья. Понятно. Лучше всего водку. Угу. И в соотношениях 1:1 сладкий, насыщенный, горячий, только с огня раствор – это самое хорошее средство для теплой дружеской компании. Пить нужно из одного ковша всем, либо из двух маленьких ковшей, пускай их по кругу. Я вас уверяю, эффект вы получите, ну, буквально минут через 10, ну, максимум 11.
1: А каково состояние
2: каламбура? А аффекта не получится.
0: Аффекта не будет.
1: Да, вот я тоже хотел понять, насчет бодуна и так далее.
0: Да, с этого не бывает, как правило. То есть это нормальное состояние такое, такая эйфория. А вот, то есть это компанейская беседа. Кстати, попробуйте. Вот, и я тоже с вами, потому что время взбодриться. Но вот я еще готов пообщаться с нашими радиослушателями.
1: Поднимаем телефонную
0: трубку. В общем-то, вот он, этот рецепт. То есть это рецепт, который люди используют уже очень много. много вот легенды по этому поводу различные присутствуют, но, в общем-то, цитировать я их сейчас не буду, потому что они слишком сложны, потому что это на алтайском языке. Итак, это я только что вам сказал рецепт напитка чой-чой. Он в любое время дня и ночи, зимой и летом, просто-напросто. То есть крепкий сладкий чай с водкой.
1: Также вот. Можете заказывать этот напиток в ресторанах, если его там вам не подадут,
0: да. Значит, это плохой ресторан. В ресторане Прага, это, в общем-то, все должно быть. Если вам его там не подадут, то просто стучите по столу.
1: Или хватайте стула, выбивайте стекла,
0: собственно. Да, вот особенно вот с лицевой стороны, с входа, где стоит мужчина в форме, такой симпатичный, да, с сельбантами.
1: Они должны ждать по названию. Например, он к вам подходит, вы говорите, мне, пожалуйста, чой-чой. Если он спрашивает, что это такое, то прям сразу стул молча и все.
0: Да, и можете закатывать скандал и кричать, принесите жалобную книгу, позовите менеджера.
1: Привезите метродотеля.
0: Да,
1: вот. Поднимаем телефонную трубку.
0: Да,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я скажу, что вы внимательно слушаете.
1: Рассказывайте.
3: Знаете, вообще это безрадостная картина. Я, к сожалению, не сначала вашу передачу, то есть ваш разговор слушаю. Ну, во-первых, тому человеку, который задал вам вопрос по поводу покорения тайги, по-моему, вся земля уже покорена человеком, и уже дальше уже некуда. И остается только оставить, что земной шарик, остановись, я с тебя сойду. Но теперь у меня такой вопрос. Как же так? Природные алтайцы, те, которые, вы говорите, не аборигены, бьют по кедрам палкой. Ведь кора портится, деревья портятся. Они что, вообще не хозяева этой земли? Они пришли? Я говорю, что я не сначала слушала ваш разговор, поэтому я не поняла.
1: Понятно.
3: Еще один вопрос такой. Есть ли у вас там пожары, потому что ведь пожары каждый год жуткие по всей тайге, я не про Алтай. И еще один вопрос. Как, когда-то там делали направленные на Алтай атомные взрывы, ну, кто-то так игрался, хотел узнать, что получится. Как вот со всем этим?
1: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что вот все-таки мы предоставим право ответить, наверное, Алексею Юрьевичу, да, поскольку он, в общем-то, человек из тех мест и на практике знает все эти вопросы. Пожалуйста, Алексей Юрьевич.
0: Значит, спасибо за вопросы. Вопросы очень актуальные на самом деле. Вот начну с самого простого, и который вы, наверное, не поняли. То есть по поводу...
1: Колотилова палка.
0: Да, почему вот так вот бьют по кедрам и тем самым сбивая кору. Дело в том, что кедры вековые, которые, в общем-то, плодоносят, им это, в общем-то, не страшно. Достаточно, ну, 3-4 ударов, чтобы зрелая шишка упала, ее затем собирают. Это старый способ. Ну, а так в основном люди просто лазят на вершину кедра и уже именно стрясают их с веток, что менее болезненно. Вот. То есть практически вот такими вот легкими щелчками.
2: Простите, Алексей, на самом деле пришлось недавно наблюдать такую картину будущего Алтая. Умельцы действительно вот из местных населений, которые оберегают кедры, они в последнее время стали обтягивать кедр
1: матрасом.
2: Матрасом, да.
1: Мы его вот, наблюдали, что матрас обтянутый, собственно, удивительно.
2: Кору кедра и начинают периодически бить по нему палками.
1: А помните, причем... Михаил Бенедиктович, это смешной плакат на, вот, во въезде на этот хутор таежный, где ты обмотал свой матрас вокруг кедра, и вот этот буденовец.
2: Да. А ты обмотал ли кедр матрасом?
1: Да.
0: Вот. Дословно. И на следующей части этого вопроса я просто хочу ответить. Значит, по поводу пожаров. К сожалению, лето в этом году выдалось дождливое, и пожары, к счастью, нам не грозят. В общем-то, были такие эпизодические возгорания, но, к сожалению, с помощью местных егерей и общественников, в общем-то, народных дружин, которые так вот не в совсем глухой тайге, а, в общем-то, эти вещи пришлось ликвидировать. В общем-то, ну и пожарная авиация как-то немножко помогла. Вот, то есть этот вопрос как-то так автоматически был снят. Нам это не грозит, кедры останутся целы, мы природу не загубим. Теперь по поводу направленных атомных взрывов. Честно говоря, для меня это какая-то новинка. Новинка просто. Как так могут быть направленные ядерные взрывы? Я в свое время как-то так был в армии, служил. Я знаю, что такое направленный фугас. Это, то есть, взрыв, который в одну сторону взрывается.
1: Направленные траншеи,
0: да,
1: все знают.
0: Направленные траншеи, там какой-то там вот еще что-то такое, какие-то военные такие понятия. А здесь направленный ядерный взрыв. То есть, в общем-то, Казахстан от Алтая недалеко. Семипалатинский полигон тоже. Но Те выбросы от взрывов, которые в последние-то, в общем-то, несколько лет, я сейчас, к сожалению, не хочу на этом заострять внимание, не знаю, сколько мы не видим испытания ядерного оружия, но это не актуально. Вот, поэтому, в общем-то, я могу сказать, что на территорию Алтайского края, то есть в район Телецкого озера, в район озера поселка Артыбаш падают, в общем-то, части ракет-носителей. То есть самый последний запуск, когда нашим несчастным космонавтам послали смену, я лично этот запуск наблюдал. Зрелище, естественно, красивое, но когда вдумываешься о том, какая, простите, гадость сыпется тебе на голову, когда сгорают вот эти вот топлива, то, в общем-то, да, немножко как-то так неприятно, страшно. Да, неприятно, Александр, да. На самом деле неприятно. Да. Хотя зрелище очень красивое, и люди несведущие, что, в общем-то, такие вещи там происходят. Помимо таких пусков, о которых мы с вами узнаем из прессы, из телевидения. В общем-то, есть еще и испытательные, есть катастрофы, которые заканчиваются. То есть, а в советское время, когда обо всем молчали, так просто люди строили себе из запасных частей вот этих вот ракет-носителей сараи, коровники,
1: да,
0: зимники. То есть это...
2: Коттеджи.
0: Да все что угодно. То есть они даже перекрывали крыши своих коттеджей. Вот там вот даже сакли даже. Я видел саклю одну. А это магниево-кадмиевый сплав. А это радиоактивные
1: склад, вещи, да.
0: И дети рождались уродами, совершенно непонятными, там, с семью пальцами, там, с тремя руками, там, с одной головой, но зато без одного глаза. Вот. Поэтому вот этот вопрос вот таким вот образом. Я думаю, кстати, я ответил подробно на все ваши вопросы.
1: Еще такая немножко тема. Не коробит ли вас лично, как вот выходцы из тех мест, попросту говоря, вот такие явления, как-то связь вообще самого понятия Алтай с какими-то техническими достижениями?
0: Абсолютно.
1: Вот, например, известная связь Алтай была, да, такая вот, по которой пользовались сотрудники разных служб, потом уже кто хотел, были параллельные номера и так далее. Угу. Ведь, по идее, вот, ну, назвали эту связь Алтай. Сразу у людей ассоциация вообще с Республикой Алтай, как с каким-то стратегическим сверхзасекреченным участком, где подводные лодки базируются.
0: Абсолютно ни одной подводной лодки в Алтае нет. В общем-то, единственная там страшная вещь — это укрепрайон на границе с Монголией. То есть там врытые танки стоят, избы такие, милая деревня, хотя там живут только, ну, практически два взвода солдат. Вот. И врытые танки, накрытые избами. Вот и все подводные лодки. Я не знаю, о чем еще тут люди рассказывают, поэтому я постараюсь развеять все ваши сомнения. Вот. Вот такая ситуация. По поводу вот этой системы телефонной Алтай, один из разработчиков этой системы, этой транковой системы связи, в общем-то, этих мерзких автомобильных и очень неудобных телефонов.
1: Ужасно.
0: В общем-то, да, это все что угодно, вплоть до телефона автомата в машине приходилось некоторым людям возить, там, прям с двухкопеечными монетами, насколько я помню.
1: Было такое.
0: Да.
1: Одно время.
0: Вот это вот, мне рассказывали, что вот водитель сломал ногу вот так вот, запнувшись, когда запутался.
1: Прям вылезла кость, да. И муха сидела. Мы были все в шоке вообще от этого.
0: Вот, ну, давайте это не к столу.
1: Да, не будем.
0: Мы же пьем чай-чай, в общем-то,
1: да,
0: напиток.
1: Не будем.
0: Напиток алтайский. Как он, кстати, у вас?
1: Очень, очень хороший.
0: Вообще бодрит. Вот. И разработчик этой системы, по-моему, если я не ошибаюсь, был сам родом из Барнаула, ну и просто взбрело ему в голову, сказал, вот назову ее Алтай. Жил бы он в Мексике, он бы назвал, допустим, Мехико. Вот.
1: Или Сан-Палермо.
0: Да, вот что угодно, хоть Сан-Бенедетто, как в Италии. Вот. Или жил бы он в Новосибирске, назвал бы там Опи. Вот,
1: то есть, в принципе,
0: никакой разницы, ничего к этому, да. Вот на тот вопрос, который вы задали, я абсолютно ничего такого зазорного не вижу. Вот такие вот, вот так обстоит ситуация. И я думаю, еще один телефонный звоночек какой-то не будет совершенно.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня к вам два вопроса.
1: Говорите.
4: Вот. Первый вопрос, но он немного не по существу, именно к вам, как бы.
1: Да.
4: Вот. Но меня сегодня как бы замучил вопрос, вот, вернее, на меня напала небольшая амнезия, на типа того, как бы, я не помню, как вот зовут первого грузинского космонавта, вот,
1: его
4: который
1: зовут,
4: был когда-то...
1: Туйчи вас... Мамукевич Пёр.
4: Как?
1: Туйчи Мамукевич Пёр.
4: Во, ну, наконец-то.
1: Да, это мой хороший друг, кстати, он в ближайшее, может быть, время посетит снова нашу
4: вот,
1: программу.
4: Вот еще вот как раз хотел спросить насчет того, когда он, так сказать, посетит вашу передачу.
1: Дело в том, что он практически выковыривал, ну, даже я открою уж секрет, потому что, да, вот вы видели пресс-конференцию с нашими космонавтами, которые, да, вот спустились на Землю, они говорили, что... произошел удар капсулы о землю, вот, и что хорошо, что никто не сидел в крайнем кресле, а лежали вещи. На самом деле в крайнем кресле и находился Туичий Мамукевич. Вот. Ну и сами понимаете, что, в общем-то, его состояние после этого несколько, в общем, тушка не совсем хорошо функционирует. То есть сейчас он пройдет амбулаторный курс лечения небольшой и снова у нас появится. Просто...
4: Ну, то есть, ну, с его здоровьем, ну, не грозит ему ничего, не грозит.
1: Ну, вы же помните, он же упал со скалы в детстве. Ему, в
4: общем, ну, я думаю, что у него как бы хорошее, крепкое здоровье.
1: Мощнейшее, мощнейшее. Мало того, у него повышенная шерстленность, а значит амортизация.
4: Понятно. Вот. И второй вопрос к вашим уважаемым, так сказать, ну, оппонентам.
1: Да.
4: Вот. Что-то, ну, в начале разговора, так сказать, была затронута тема скотоложества. Вот. И, ну, хотелось бы спросить, вот, как вот в тайге скотоложество с соболями, вот, и каков процент по статистике скотоложества егерей с соболями?
1: Спасибо,
0: постараюсь ответить вам вот по этому поводу, по поводу вот как раз соболей и егерей. Вот, во-первых, если конкретно по этому поводу как-то так немножко затрагивать, то вот со стороны егерей домогательство до соболей, это, в общем-то, статистики такой жесткой нет. Вот, но, как говорят очевидцы, достаточно эффектное зрелище. То есть вы, наверное, как-то так визуально себе такую картинку построили. Вот, в общем-то, стоит голый егерь, а у него на члене такой набит соболь. То есть картина эффектная, то есть это все делается шутки ради, ну и немножко для удовлетворения. А вот по поводу сексуальных домогательств соболей до егерей, здесь уже гораздо сложнее. Знаете,
1: и, кстати,
0: вот...
1: это я знаю, случается часто.
0: Потому что, во-первых, это попадают либо пьяные егеря, либо слишком трезвые соболя. То есть...
1: Это называется «коса на камень нашла».
0: Ну, или «нашла коса на камень». То есть, вот...
1: Но это зависит от того, кто из них раньше пришел под этот кедрач.
0: Да, вот кедрач, ну, то есть драч, не драч, то есть здесь вот так. То есть вот такая вот ситуация. То есть здесь как-то нет статистики, мне просто вот... Я не готов. Ну, я думаю, что я на что-то ответил.
1: Не, ну, в принципе, вообще, конечно, это стараются тщательно скрывать, потому что, как бы, достаточно сильно развиты природоохранные, в общем-то, службы вот в этом регионе, раз. И два, как бы, общество защиты животных, состоящие...
0: Да, но против.
1: Экспионеров, которые, вот, экспионерам заняться нечем, они сейчас защищают там животных, в частности, соболей. То есть стрелять можно, а вот, извиняюсь, жить с ними половой жизнью нельзя.
0: Вот. Да, то есть Республика Алтай, у них даже кодекс законов о защите животных, он как-то включает в себя даже, то есть там начиная от мышей и заканчивая лосями, вот, то есть...
1: Там, по-моему, даже отдельный подраздел таким по скрипту стоит, как бы земноводные, там лягушки, притоны, да, вот.
0: Прим, потому что, да. Я вам скажу по секрету, еще вдобавок, то есть на Алтае, Алтай, в общем-то, жутко богатая республика, там, во-первых, офшорная зона, то есть это можно делать все, что угодно, любой бизнес, смыть любые деньги. Вот. Когда вы туда въезжаете на автомобиле, даже идете пешком и проходите через такой вот достаточно прозрачный
1: блокпост,
0: да, там стоят такие военнослужащие в виде милиционеров.
1: То есть бурятские фуражки, кстати.
0: Да, у них фуражки, у них эмблемы, у них различные нашивки.
1: Бляха висит.
0: Да, да, и радиостанция еще, кстати, была у одного. Вот спиной такая с антенной.
1: Который, кстати, отнял у нас камеру и сказал, пока меня не снимете и не пришлете фотографию, я не отдам, пришлось.
0: А потом вот, когда другой-то вот этот сказал, покажите кадрики, и засветите пленку. Здесь вы, в общем-то, на пограничном пункте.
1: Да,
0: ну, пришлось разматывать кассету ровно 75 метров.
1: Ну, зато потом мы им прокололи вот колеса козла.
0: Да, они ездят там, по посту катаются, отобрали у кого-то за кружку самогон наверняка. Вот. То есть, когда вы въезжаете в Республику Алтай, с вас берут за каждый день пребывания на территории республики денег. А деньги выражаются в рублях. Ну что, в Республике Алтай, в общем-то, если бы там еще и своя валюта вдобавок была, то это вообще бы одна эскадрилья, и, в общем-то, была бы просто тайга.
1: Просто
0: вот.
1: Тайга.
0: То есть, а берут за въезд в Республику Алтай вот такую цифру, это совершенно установлено вообще всеми, это свидетельских показаний немерено просто-напросто. 8300 рублей с человека в сутки. То есть, вам практически навязывают вот это вот. Я, как, в общем-то, тамошний местный житель, я лично против этого. Президенту, откровенно говоря, до сиреневой звезды вообще договорились.
1: Он даже не знает об этом, видимо.
0: Он, да, скорее всего, то есть это, в общем-то, чиновничье такое распутье, и что, в общем-то, народу проезжает через блокпост немерено, вот, это раз, и денег собирается просто огромная-огромная сумма, и это, в общем-то, коррупция, просто начиная вот со въезда в республику, вот, но на самом деле, вот, если исключить вот это, можно, в общем-то, миновать все посты, если так, шутки ради, просто зарегистрировать какой-нибудь кооператив, там, напрасный труд, где-нибудь в городе Горно-Алтайске, и тогда, в общем-то, нужда, чтобы платить деньги за то, чтобы дышать воздухом Республики Алтай и наслаждаться его красотами, она, в общем-то, как-то сама по себе снимется, и деньги с вас брать не будут. Вот так вот примерно дела обстоят. Спасибо вам за звоночек. Я думаю, по скотоложеству вопрос решен. То есть, да. Ну, я буду уточнять, буду уточнять. И Александру, если что, то просто по факсимильной связи какую-нибудь портяночку зарядим.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
5: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранс», исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко.
0: Грищенко, простите.
1: Извините, Алексей Юрьевич. Скажите, пожалуйста, и там, и сям вроде как при президенте.
0: Не совсем уж, чтоб как собака привязанная, а как-то так он изредка наезжает на отдых, немножко там вот морала завалить, немножко так вот, как-то так. То есть лично я с ним за руку не здороваюсь, потому что как любой, в общем-то, нормальный, здравомыслящий человек, я думаю, что подальше от начальства, поближе к природе. То есть
1: к моралу.
0: Вот, к моралу можно, как угодно. То есть рериховцы-то вот так те вообще поближе к астралу. Вот. Но это с ними, ладно, это вопрос другой, и тема совершенно такая. Я думаю, при одной из ближайших встреч мы эту тему раскроем. Потому что случай-то, в общем-то, ситуация-то до анекдотов доходит. То есть люди достаточно обеспеченные, то есть там все упакованные, там все в шерсти, там все в голдах, там все как надо, да?
1: В насморке.
0: Они в насморке, да, то есть это все. То есть это вот
1: сотовый, шестисотовый.
0: То есть у них там и сотовый, там тебе и шестисотовый, и шестисотый Мерседес, и семисотый Кировец, там у них там все, понимаете? А тем не менее они рериховцы. А Рерих — это вот такой художник, который, в общем-то, в свое время как-то так вот, в общем-то, описывал, да, красоты Алтая.
1: Это же Малунгма.
0: Нет,
1: он... А, это другой
0: описывал. Это другой был. Это, я не помню его фамилию. А может быть, и он тоже. То есть. Ну, а он и где-то там вот в Алтае, я, кстати, как-то так к оккультным, к этим вещам, хотя, конечно, в этом доля правды существует. Там вот гора Белуха, это наивысшая точка Алтая, это 4500 еще с копейками. Вот, если я не ошибаюсь, хотя могу, я туда не залазил, в общем-то, у меня еще мозги на месте, вот, лазили различные альпинисты, прочие разные, многие из них погибли, и, в общем-то, вот таким вот образом, вот, и там вот где-то вот в районе вот этой Белухи есть такая вот вещь, которая называется Шамбала, и все туда ищут путь, вот, и так вот коснусь, в общем-то, тех людей немножко, которые... Каким-то образом, да, вот именно эти рериховцы, которые почитают творчество вот этого великого художника, великого алтаеведа, вот как угодно это можно назвать, они, да, просто нанимаются в батраки к обычным вот этим вот крестьянам алтайским, впахивают там совершенно бесплатно, без денег, просто за еду, вот. А в перерывах между пахотой и между едой они просто там залазят на какие-то сопки близлежащие и поднимают руки кверху. И
1: кричат, эй,
0: нет, так ну они... и эй, ой,
1: help
0: там.
1: Me.
0: Ну, help это, me. Да, это у них как-то так, я не знаю. В общем-то...
1: А, простите, да, Алексей, да, Юрьевич, пожалуйста. Хотелось бы, извините, что я вас перебиваю, хотелось бы узнать насчет алтайского шаманства. Существует ли оно? Да, вот немножко эту проблему и тему.
0: Это есть. Шаманов, их, к сожалению, осталось очень-очень мало, но шаманят они жутко по-шамански. То есть здесь это у них не отнять. Во-первых, любой шаман — это прежде всего хрон, то есть я подразумеваю алкоголическую зависимость от человека. То есть они идут в алкогольные отделы любого магазина алтайского, коих не слишком много. В тайге вообще нет, но и дело-то, в общем-то, это неприбыльное, и никто за это не берется. Хотя в таких ключевых каких-то населенных пунктах, естественно, в избытке водка, в избытке хлеб, мука, то есть все те жизненно необходимые продукты, без которых, в общем-то, самый простой рядовой алтаец, да и не самый простой, не самый рядовой, в общем-то, обойтись не может. Вот, шаманы, вот, в общем-то, такие идолопоклонники, которые долбят в бубны, я лично наблюдал.
1: Тоже, тоже бубны у них, как, да, у, да. Как вот у этих, из Чукотки.
0: Запросто, да, да, только он у них называется немножко по-другому.
1: Там... Обруч.
0: Ну, обруч.
1: А, обруч это у ненцев.
0: Вот, в общем-то, так, да, то есть у них это там колокольца различные, то есть натянута шкура. Отличие этого бубна лишь в том, что вот эвенки, чукчи, различные алиуты, они просто-напросто натягивают шкуру оленя, а алтайские шаманы натягивают, естественно, шкуру марала. То есть различия в звуке, в тембре, в общем-то, здесь резонанс совсем немножко другой.
1: Музыканты, кстати, сейчас
0: поднимут эту тему. Их, да, вот именно по этой теме, если поднимать разговор, из меня, к сожалению, плохой музыкальный критик, и, в общем-то, ну, для меня творчество шаманов, то есть их не шаманизм, естественно, это все либо в алкогольном опьянении, либо вот обкурившись там каких-то хитрых грибов, а вот еще каких-то таких слишком действующих наркотиков, к которым, кстати, нет никакого привыкания, то есть, ну, у них это как смысл жизни, это как обычай, вот, это, в общем-то, присутствует, да, то есть они способны порой изгонять болезни, нагонять там какие-то ненасти на соседние там
1: то области. То есть это действительно реально, просто
0: да, да, это реально, но легенда, это редко.
1: Ходит легенда о шамане алтайском по имени Мкртыч Норикович Дюпель Казанский, вот, как бы даже вроде бы был сюжет в передаче «Очевидно и невероятно», с ним такой бурят в соболевой шапке, вот, там, без насморка. Вот, ну, почтенный с виду, то есть как бы его привезли, ну, в общем-то, на Кобзулаке, да. Так, на передачу.
0: То есть, в общем-то, этот колорит местный, он везде присутствует, но по-разному интерпретируется, естественно.
1: Понятно. Ну что же, вот послушаем телефонный звонок.
0: Да, пожалуйста. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Значит, попросил бы вас осветить вопрос тяжелого мотоциклизма, авторитарище байкерства на Алтае. Дело в том, что вчера вечером мне позвонил мой голландский знакомый мотопутешественник один. Вот. И рассказал, что он закончил свое второе кругосветное мотопутешествие. Так. И как раз, значит, последним отрезком на его пути был именно... Была республика Алтай, вот так, он ее пересек с юга-запада, соответственно, северо-восток. Потерпел массу трудностей, потому так. что, ну, как бы в тайге маловато.
0: Его душили местные байкеры.
6: Ну да.
0: Вот так вот даже.
6: Хотелось бы узнать, как там вообще стоит.
0: Вообще,
1: то есть... Спасибо за звонок.
0: Спасибо, да. Очень хороший вопрос, в общем-то, жизненно насущный.
1: Мы, кстати, наблюдали, да. Вот в селе байкера... А на Урале он ехал.
0: Да,
1: с
0: да.
1: девчонкой с такой, с буряткой. Она, кстати, сказала, чем... Вернее, я спросил, дескать, вот ты учишься в школе тут, наверное. Она говорит, да, я учусь в школе, как бы. Я говорю, а что ты, говорю, одна ты назад едешь? Туда они ехали с ним, назад она одна пешком шла. Мы ее подвезли на 600-м своем, понятное дело. Вот, и я, дескать, спрашиваю, а что ты одна? Да мы, говорит, поссорились, там они как бы напились. Я говорю, ну и что, ты живешь вот в этой деревушке? Она говорит, да, типа. Я говорю, а что вы делаете по вечерам? Ну, как, говорит, ходим на танцы, катаемся на мотоцикле и иногда смотрим, как ребята дерутся.
0: Вот, да, то есть это одно из развлечений. А по поводу вообще специфики, вообще по поводу, вот, по поводу местных байкеров, значит, если наши здесь, то есть те, которых я наблюдал в Москве, да и один мой знакомый байкер Коля, в общем-то, тот он иногда одевает очки. А алтайским байкерам очки не нужны, потому что у них узкие глаза, и поэтому пыль, в общем-то, в глаза не забивается.
1: Еще, кстати, особенность этнографическая.
0: Да, это вот этнография, это да, здесь уж монголоидная раса, этого не отнять.
1: Он всегда по пыли на таких скурузлых лошадках они ездили.
0: То есть, естественно, трудности с мотоциклами, вот, то есть это максимум иж планета спорт, минимум, а максимум это Урал. Ну а самый последний минимум это мотоцикл Минск. То есть это такой достаточно дорогая модель, которая, к сожалению, сейчас в России уже не поставляется. Но кто успел, тот, в общем-то, на них денег сейчас себе и наживает. Вот. Никаких кожаных причиндалов, голимые штормовки и фуфайки. Вот, в общем-то, если ваш голландский друг как-то так это вам еще пришлет какую-нибудь видеозапись, вы в этом убедитесь, и мои слова будут как правда. Вот. Вот. Ну, а движение их, в общем-то, байкеров, оно, естественно, такое вот совершенно спонтанное, то есть нет групп, нет клубов, нет каких-то пятаков, то есть место такое, ристалище байкеров, это центральная улица в деревне любого поселка, где более-менее как-то к цивилизации близко, ну и около клубов, то есть клубы это вот такие сельмаги различные, которые подразумевают наличие спиртного, то есть никакого пива, то есть если здесь уважающие себя байкеры хлещут наше пиво, причем немеренными количествами, чтобы тяжелый мотоцикл был в состоянии их держать на дороге, то там они пьют водку. И поэтому такая абстрактная езда от двора ко двору. А мордобой, который Александр вынужден был наблюдать, он тоже, по-моему, на почве там женщины, либо ну, чего-то да, другого. Да. Что-то извините, они поделили.
2: Либо йети.
1: Да, да. А, кстати, вот следующий как раз вопрос. Да, это да, насчет да, пресловутого йети.
0: Ну, этот вопрос, вот, да. В общем-то, к специалисту, я думаю. Это
1: да, вот да. Михаил Бенедиктович, в свое время в вашей книжке «Я и тайга» она называлась. Вот, ни в коем случае не хочу вас уличить в нескромности, но это являлось таким бестселлером в мире научно-популярной литературы. Вот,
0: я да, профессор Капица, кстати, вот.
1: Оценил ее да, тоже да. И написал предисловие к этой книжке, к книжке Михаила Бенедиктовича Топтыж.
0: Рецензия.
1: А, рецензия была, да. Там вы опубликовали снимки йети и бабы его. Вот насколько вы сами верите в существование этого как бы человека-животного, вы как бы утверждаете в этой книжке, что вы с ним встречались. Вот, хотя в глазах Алексея Юрьевича я вижу недоверие, хотя он мне говорил, что он тоже с ним встречался.
2: На самом деле такая встреча действительно произошла. Она произошла осенью 84-го года. Вот, встреча, поверьте, она была очень неожиданной, сколько не для меня, а для самого Йети. Он был действительно со своей бабой. Вот, это я понял по тем жестам.
0: Это была Йетива баба.
2: Йетива баба, да. Вот, мы, в принципе, так в своем кругу и прозвали. Он и Йетива баба. Вот, имеется в виду.
0: ЕБ, вот так ее звали.
1: Соглашено, ЕБ, да.
2: ЕБ, да.
1: Потому что, кстати, в тайге нельзя тратить много сил на произношение слов, поэтому идет сокращение. Совершенно. Где Григорий? Верно. Григорий ЗС, значит, за сопкой.
2: За сопкой. Да. Вот. ХМ, help me.
1: Help me, да. Кричит ХМ. ЗС, ХМ.
2: Так вот, встреча произошла совершенно неожиданно на БКД, это большая канатная дорога.
1: Кстати, они еще отдельный разговор.
2: Это вот можно... та дорога, которая связывает одну сопку с другой. Вот. И, судя по всему...
0: Междусопье, это место называется Междусопье.
1: Но это по-научному, а да, так, в общем, БКД.
2: Да, нет, вот, МС, и чтобы МС. Не вдаваться, а возвращаясь к тому вопросу, как продолжает встречи...
1: С Ебом. Ну, с бабой его.
2: С ним и с его бабой. Вот. Сейчас это уже не секрет и для моих друзей, и для меня самого. То, что действительно я пошел по пути большой канатной дороги, естественно, по нужде. Вот. И, судя по всему, по той же самой нужде ко мне навстречу шел то самое Йети. Йети. Вот, Йети его.
0: Вот. Это, кстати, от этого поговорка, кстати, идти его мать. То есть это вот Йети и его мать. То есть это как бы бабушка. Вот,
2: все как бы о нем знают. Да, да. Все как бы о нем знают.
0: А видели-то всего лишь три человека.
2: Три человека.
0: Вот. Я вот, да. Михаил Бенедиктович.
2: Ну, опять же.
0: Ну, и водитель. Но водитель сейчас, кстати, спился, и он ничего не скажет. Он
1: да,
0: далеко.
1: Да, уже. Ну, так каковы были итоги?
2: На самом деле, встреча была очень неожиданной, я опять же повторяюсь, и для него самого, и для меня. И только спустя, наверное, года, часа года. Два, нет, часа два, вот, когда уже чисто по запахам мы определили, кто из нас кто.
1: Да.
2: Вот, потому что я допускаю, что Йети подумал, что Йети — это я. А я подумал, что Йети — это он. Вот. Мы на этом, скажем так, и определились. Но по запахам уже выяснили, что мы себе представляем на данный момент.
1: То есть, в принципе,
2: какие проблемы возникли на
1: извините,
2: тот момент.
1: Михаил Бенедиктович, то есть, в принципе, вы хотите сказать, что Йети и баба его, они как бы все-таки ориентируются в окружающем мире прежде всего посредством запаха. То есть вы попросту
2: обнюхали,
1: обнюх друг
2: потому
1: друга.
2: Потому что вот в первую минуту запах он дал о себе знать, естественно.
1: Естественно.
0: А вот, так Йети вам дал запах, чтобы о себе да. знать.
1: То а вот он... скажите, а вот как бы вот эта вот большая канатная дорога, поскольку она, в общем-то, некоторые ведь не доносят, вот спешат, не доносят, то есть она усыпана, так скажем, вот этими канатами, они дают какие-то корректирующие запахи, то есть Йети вышел сюда, может быть, специально для...
2: Нет, дескать... они как раз дают наводку, кто здесь был, что делал и куда он потом пошел. Вот, и опять же, возвращаясь к тому, что, что между нами произошло, произошел просто обмен информацией без слов. Потому что и у меня не было слов, чтобы объяснить свое состояние и задать какие-то вопросы. И у Йети, видимо, на тот момент не было каких-то слов. Как потом выяснилось, слов вообще они не могут произносить. Это все посредством жестов и мычаний.
1: Выкриков, как бы.
2: Выкриков,
1: это,
2: да.
1: А вот это они.
2: И извините. Спустя уже некоторое время пожив в той местности, мы поняли, что вот именно вот это мычание, они взяли не откуда-либо, а вот именно от местного населения. После того, как местное население начинает принимать более утоляющие алкогольные средства, они начинают все мычать. Вот. И, судя по всему, Йети уже к этому привыкли и перешли на этот язык, хотя мы допускаем, что когда-то был великий йетиский язык.
0: Ну, здесь сложнее, то есть это...
2: Который был забыт и, может быть, где-то утерян, но понятно. Мы уверены, что он возродится, и вот это... если... мы надеемся на будущий контакт все-таки
0: если
2: с Йети,
0: если они начнут плодиться, потому что, да, вот Йети, Йетива баба, они вот... как-то так достаточно скрытный образ жизни, скорее всего, ведут, и как-то так единицы людей, буквально тот человек, который это могли все видеть воочию, да, воочию.
1: А вот просто... ваша встреча да, личная да. с Йети и
0: моя
1: с Йети бабой.
0: Нет, она вот Йети видел, бабу нет. Баба ага, вот понятно. Без бабы, то есть здесь как-то так, мы рассказ быть немножко не помним.
1: Понятно, ну давайте вернемся к телефонным звонкам
0: да,
1: наших радиослушателей. 203-19-22 Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Плохо слышно.
0: Да,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
7: Вот вы рассказали, как жажу утоляете там росой. Но это вы утром утоляете, а как днем? Вот на Дальнем Востоке, допустим, утром, днем и вечером есть растение лимонник.
1: Как вы говорите, лимонник?
7: Да, лимонник.
1: Оно растет, ягодка, кстати, и в средней да, полосе да, растет
7: или
1: тоже.
7: Или просто корень пожевать.
1: Да, да.
7: И все, и жажда пропадает. Такая худой конец красной смородины там очень много.
0: А вот уточнение.
1: Спасибо,
7: да,
1: спасибо.
7: Вот я хочу тут уточнить чуть-чуть. Вот морал это не козел, это олень.
0: Ну, в общем-то,
7: и направленный это... атомный взрыв, вот чтобы уничтожить Москву, надо взорвать атомную бомбу на западе Москвы. Роза ветров. И вот как себе Палатинский взрывает, я не знаю, там какая роза ветров, там, куда идет на Алтай, все эти облака. Или как? Вот как Чернобыль, допустим. Заражена весь север.
2: Простите, вот. Вы имеете компанию
7: Роза ветров? И колотушка вообще в Сибири запрещена. Я не знаю, как надо на Алтай, я, к сожалению, ни разу не был.
1: Понятно, вот. Спасибо. Спасибо.
7: Да. Спасибо. Там иначе добывают. И также как на Дальнем Востоке, там то же самое. Иначе добывают кедр этот.
1: Спасибо, спасибо вам. Ну вот к Алексею Юрьевичу первый вопрос, касаемый дневного утоления жажды.
0: Дневное утоление
1: жажды. Когда роса сошла,
0: опал. Когда роса сошла, если нет рядом, ну, в общем-то, как-то
1: так.
0: С утра обычно набирают росу просто. То есть некоторое терпение или ближайший водоем, ну или копают лопаткой просто-напросто земельку.
1: И жуют влажную землю, что ли?
2: Нет, доходит до вечной мерзлоты.
0: Нет, нет, нет, это долго. Это долго, чтобы до вечной мерзлоты дойти, потому что лед вещь такая вековая, и порой только ножик один в руке. Вот. А по поводу направленных ядерных взрывов я опять подкорректирую. Вот вы зря, кстати, это место назвали, чтобы Москву взорвать направленным ядерным взрывом. Вот как-то так. Если у вас телефончик остался вот там на табло, Александр, то
1: вот этот...
0: Да, ну... вот этот
1: да-да-да.
0: Смотрите, не стоит никому создавать да, проблем.
1: Все,
0: да.
1: Все, я нажал кнопки.
0: Вот
1: да.
0: именно. Вот. Но Дальний Восток – это Дальний Восток, Алтай – это менее, к сожалению, изученная вещь. Поэтому совершенно другие культурные ценности абсолютно. И доводы, выводы, различные там жизнеописания, они, да, они, к сожалению, присутствуют. И, может быть, и к счастью. Зачем лезть в душу к другому народу? То есть я как-то никогда не был сторонником
2: каких-то мешать.
1: Ну, понятно, понятно. А, давайте, да, давайте да, еще один телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
1: Да.
8: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
8: А, у меня вопрос к вашим уважаемым оппонентам.
1: Рассказывайте.
8: Ну, даже, может быть, несколько вопросов. Вот первый из них, как бы... Вот как вот шаманы находят вот грибы, нужные им грибы в тайге, вот, и едят ли эти грибы олени?
1: Это второй вопрос, да?
8: Ну, это можно считать как вторым вопросом. А и еще вопрос. Вот где-то год назад вышла программа вот по теле, ну, приемнику, да, вот, с красной точкой, и там вот сказали, что как бы на Алтае, в тайге, нашли, ну, большую обезьяну, вот, как бы, и вроде бы, как бы это было вот то, что вот называется вот йети, да, вот.
1: И третий вопрос ваш.
8: Да, и куда ее дели-то вообще, то есть, ну, говорят, что как бы ее забили.
1: Можно я сразу отвечу вам на этот второй вопрос? Ее сделали одним из народных ведущих, приведя в более-менее человеческий вид.
8: Это вот такой с бородой, с в очках там.
0: Да, ну, это вот, кстати, и сейчас он работает здесь, на центральных сетях, да.
1: Спасибо, спасибо вам, спасибо. Ну, а что касается, я думаю, первого вопроса, что касается шаманов, грибов, методы отыска вообще грибов шаманами, ну, и поедания этих грибов оленями.
0: Оленями, да. Вот, в общем-то, как. Я не зоолог, и поэтому... Ну, мне, я видел, да, когда олень просто по ошибке, он, то есть он пасся. Тем более, это было утро, был туман. Как раз именно на той поляне, где шаманы издавна, причем с подачи отцов, там, прадедов, они, в общем-то, как-то собирали-то грибы, чтобы их курить, чтобы потом шаманизировать вот таким вот образом. А олень, он дурак просто попался, и он просто сожрал там несколько грибов. Ну, естественно, он как-то начал там сальто делать, вот что-то такое. То есть вел себя достаточно непристойно. Он как-то так, у него оголился член так от возбуждения. То есть что-то такое совершенно непонятное было. То есть он напоминал. Ну, то есть, а я-то как раз как-то так это вышел к началу канатной дороги, к такому маленькому канатному тупику.
1: А я в этот момент, кстати, был на подходе к концу этой дороги.
0: То есть мы с вами хорошо, что не встретились.
1: Очень хорошо.
0: Иначе олень, который объелся грибов, причем он олень-то, в общем-то, как нам известно, они же не умеют их готовить.
1: То есть он мог бы нас насадить, ну, на рога.
0: Да, мы бы вообще сейчас бы так не сидели и не общались бы с нашими дорогими радиослушателями.
1: А ведь, кстати, есть ведь у таежников, вот у алтайских, такая поговорка: а где Григорий? А он уехал на олене. Это значит, что олень походя подцепил Григория на рог и унес в тайгу.
0: То есть, да, как типа вот еще общаются люди, которые вот курят различные наркотические вещества, там типа вставило, заплющило, да, залить. Да. Уехал на олене, просто там сел на
1: Сокращенно УНО.
0: Да, или сел на лавку.
1: Григорий УНО.
0: Вот так вот, УНО. Вот. А к первому, в первой части вопроса я бы, наверное, так отреагировал. То есть, ну, шаманы, они вот, блин...
1: Это шаманы,
0: да, скорее всего. То есть не то, чтобы совсем так, как бы сказать, так это шаманы, так завистливо сказать.
1: А задумчиво,
0: да, это шаманы. Это абстракция.
1: И смиренно.
0: Да, вот на самом деле смиренность. То есть надо привыкнуть, то, что они грибы вот эти вот курят. Причем некоторые любят такие сыроватые немножко. У некоторых такие специальные такие кромультуки большие, такие трубки. Они туда гриб прям берут, срывают. Но, к сожалению, я не рискнул выкурить этот гриб, потому что как-то так курю постоянно бийский беломор, либо астру, либо луч. Вот, то есть мне как-то этого достаточно. С голодухи оно вставляет так более-менее. Вот, а по поводу грибов, ну, как-то наркотики, они и в Африке, как говорится, на Алтае наркотики. Поэтому, ну, стараюсь как-то сильно не вникать в это дело.
1: Потому что стрелять тяжело после этого.
0: Да, потому что вот глаз тупится, и рука дрожит, и коленка в левую сторону.
1: Понятно, наверное, мениск у вас. Ну что же, следующий телефонный звонок. Да, не важно.
0: Ладно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте. Вот в ближайшие зимние месяцы я хочу посетить вашу республику, вот Алтайскую, и как-то залипнуть там на пару месяцев. И вот, соответственно, у меня два вопроса. Первый к Алексею Юрьевичу.
0: Да, пожалуйста.
9: Чего брать, а главное, чего не брать из всяческого охотничьего снаряжения с собой. И второй вопрос, соответственно, к Михаилу Бенедиктовичу. Какие документы нужно вот на эту тему оформить?
1: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что сперва, наверное, практический совет даст Алексей Юрьевич, что брать и что вообще не брать. Что не брать?
0: Значит, ситуация такова.
1: Именно в зимние месяцы.
0: В зимние месяцы. Да, в зимние. То есть летние никак не относятся. То есть летние месяцы предпочтительно там...
1: Ну, это мы просто еще ближе к лету соберемся.
0: Да, сейчас уже, в общем-то, зима ближе, чем лето, как минимум. Значит, по поводу, то ли, коль уж вы собрались поохотиться в зимние месяцы, значит, вам я советую брать какие-нибудь такие вот специально приготовленные для этого предметы, как то, по списку. То есть, если у вас есть какое-нибудь оружие, то если у вас хватит смелости его увезти в каком-нибудь самолете или вертолете, то, пожалуйста, берите все что угодно. Вот. Значит, если у вас есть обрез, с которым в бытность такую ходили кулаки, то его не берите. Вот. То есть это к разделу тех предметов, которые не брать. Значит, не берите с собой утюг, не берите клещи, не берите бензопилу, потому что это три самые ненужные в данный момент вещи. Вот видите, стихами даже заговорил, потому что как-то чувствую, что звонит человек, который как-то так...
1: Поэт.
0: Поэт, ну, yeah. Вот. То есть поэт охоты, поэт тайги. То есть я думаю, что... Мы с вами свидимся. Вот. А далее, значит, то, что нужно.
1: Канатные дороги.
0: Вот. Ну и там, кстати, интереснее всего. А далее. Значит, лыжи. Если у вас есть лыжи, возьмите с собой лыжи. Но, чтобы лыжи удобнее ходили по снегу, надо купить специально 4 лыжины, то есть как минимум 2 пары.
1: И, то есть, чтобы склеить, да, что ли, поширше?
0: Да, кстати, Александр, вы уже знакомы с этой ситуацией.
1: А еще... можно отодрать ролики от скейтборда?
0: Ну,
1: вместо
0: это...
1: лыж легко.
0: Нет, это уже получится эти самые снегоступы.
1: А, извините,
0: но в то же время, извините, самая главная тонкость – это не надо брать лыжную мазь. Это, опять же, в тот список, который вещи не берут. Надо купить 16 кроличьих шапок. Ну, если у вас немножко больше денег, то купить 16 лисьих шапок. Разорвать их в клочья, а потом эти клочья приклеить аккуратнейшим образом, самым-самым таким, на клей. Прям к лыжам, чтобы снег не прилипал. Он будет забиваться, конечно, то есть вам будет тяжело идти, но вы не провалитесь в сугробы. Потому что сугробы достаточно глубокие, порой до 6 метров.
1: Потом, кстати, эти же лыжи можно использовать как палате,
0: да,
1: чтобы спать.
0: Да, и как палате, и как кроватью. Вот, если вдруг доведется вам с собой взять боевую подругу-охотницу, вот, которая будет оруженосцем, то, в общем-то, даже как-то так и это достаточно комфортное такое меховое ложе, то есть по типу тех, которые вот мы смотрим иногда с вами в каких-то телевизионных передачах.
1: Сериалах,
0: да. Да. Вот таким вот образом выглядит.
1: Что касается, скажем, каких-то украшений, вот косметика, там, понимаете?
0: Ну, в принципе, можно, да, немножко взять в этой самой зубной пасты, немножко взять, что еще, ну, чтобы зубы вычищать. Вот, затем солнцезащитные очки можно не брать. Ну, или взять один такой, чтобы одно стекло стояло, потому что, коль уж вы охотник, целиться удобнее. То есть с левым глазом очки должны быть. Вот, каску нужно взять обязательно мотоциклетную, потому что зимой замерзшие шишки, они могут просто-напросто, если
1: травмировать.
0: Травмировать голову, и несмотря на то, какая там на вас будет надета шапка, кепка, там, что угодно, она, шишка, может вам просто проломить голову, это, в общем-то, болезненно. А там, как известно, с больницами проблемы.
1: Больницу, да.
0: Вот.
1: И значит, со связью тоже, чтобы докторов призвать
0: докторов
1: на помощь.
0: Докторов не вызовешь.
1: То есть только там... нужно лезть на сопку и кричать «Help me!»
0: Вот,
1: махать каской.
0: А, кстати, это знакомый позывной для Йети, и поэтому последствия могут быть самые разнообразные.
1: Йетина баба, она как бы тоже...
0: Она ведь скажет, опять ты, елки-палки, вот таким вот образом.
1: Да.
0: То есть и вот такие вот нюансы. Вот.
1: Понятно.
0: Подробности можно узнать, в общем-то, здесь, у Александра, прямо на «Эхо Москвы», вот,
1: да,
0: без всяких подробностей.
1: Просто, можете...
0: просто мы вам даже факсом просто сбросим список нужных и ненужных
1: список
0: вещей.
1: Нужно.
0: Но самые ненужные вещи — это утюг, бензопила и клещи. Это как минимум. Вот.
1: Правильно. Теперь, что касается документов. Этот вопрос к Михаилу Бенедиктовичу. Какие нужны документы вот, для того, чтобы там быть?
2: Ну, в первую очередь, загранпаспорт не нужен.
0: А фотография?
2: Достаточно будет общегражданского российского паспорта. По адресу денежный переулок, дом 8, вы можете обратиться в представительство МИДа Республики Алтай. второй этаж, восьмая комната. Вам там, в принципе, все расскажут, но мне на самом деле будет нетрудно повторить.
0: А консула что... звать Бахакытов Кузьма Евгеньевич.
1: Это Бахакытов мой... Кузьма Евгеньевич, да, отвечает за это.
0: Он, Бахакытов, он,
2: Кузьма Евгеньевич. Четыре фотографии.
0: Выдача визы, разрешение на ввоз рублей, потому что, ну, рубли хоть и возишь, хоть, в общем-то, нет, но сколько ввез, столько и вывезет. То есть, так вот, надо аккуратно, аккуратно.
2: Четыре фотографии 3x6 и две фотографии 10x12.
1: Если, кстати, не будет Бахакытова Ильи Евгеньевича, можно спросить Кузьму Евгеньевича, это его брат, не менее компетентный. Или Сергея Евгеньевича Бахакытова, это еще один их брат. Ну, в общем, спросите просто кого-нибудь с Бахахытовым.
2: Вот там вы заплатите единовременную пошлину за въезд и единовременную пошлину за выезд. Это в размере 24 960 рублей.
0: Нет, простите, на въезде 8 300 рублей, а на выезде вот именно та сумма.
2: Простите, да? Это в том случае, если вы на месте оформляете все. А если вы оформляете все это в Москве, вы
0: платите... да, это дороже, да, посредники, жулики. Да.
1: Жулики, Бахахытовы. Клан Бахахытовых.
2: Это единовременная пошлина за весь въезд. Так вы будете экономить 6 345 рублей за каждый день.
0: Да.
2: Это очень немаловажно для наших неимущих граждан.
0: Адрес, адрес. Нужно повторить.
2: Денежный переулок, 8. Дом 8.
0: Да.
2: Второй этаж, 14 комната, и имя, фамилия, отчество.
1: Простите, третий этаж. Извините, я попал. Вот, да, третий этаж, да.
2: Да, там совершенно верно. Отстроили уже третий этаж, они переехали на третий этаж.
1: И в дом номер 11, дом 8 сейчас в капремонте. Но это вот только что мне референтка подсказала. Дом 11.
0: Угу. Да. Вот, поэтому вот все посольские такие консульские дела, консульские сборы, это, в общем-то, для удобства, в общем-то, делается
1: только
0: все
1: граждан.
0: Здесь. Ну, да, что же, еще кстати, один, декларируется на вывоз, без пошлины из Республики Алтай вывозится буквально 5 шишек, вот, если вы что-то там в желудке вывезете, там, предварительно как-то так, то это, в общем-то, да. А уже пошлина там, ну, по-моему, $1 за шишку, то есть это если увезете ведро шишек, которое вмещает себя 116 шишек, то вот, в общем-то, и считайте, математика простая, да, прямо для 2,5 класса.
1: Что касается вывоза золотого корня, когтя медведей, моральево рожек, это то вообще
0: это,
1: запрещено.
0: Это строжайшая контрабанда, да. И я вез это, в общем-то, ну, с риском для жизни и для здоровья, то есть это карается, да. Тем не менее,
1: плюс, основываясь на том,
0: да, Александр, кстати, знает, да. Вот, в общем-то, вас многие знают, это очень приятно, что и мне, в общем-то, в данный момент приятно общаться с вами, беседа замечательная.
1: Взаимно,
0: да.
1: Взаимно.
0: Я думаю, коготь, который вот принадлежал ранее убитому медведю, да. Вот, то есть он, я думаю, украсит достойное место там в вашем интерьере, там, где угодно,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: либо, я... либо в катере, либо на яхте, вот, где-то вы его на нужном месте закрепите, то есть это... своеобразный талисман. И еще я вам по секрету скажу, что у меня в самолет не пустили с моралями рогами. Вот, рогов 2 для вас и для одного нашего общего знакомого.
1: Кстати,
0: поэтому...
1: жуткий произвол.
0: Да, то, да, да.
1: Они пускают в самолет.
0: Нет, видите ли в чем? Я вез на починку крышку от двигателя.
1: Зелковского.
0: Да, вот крышка была. То есть заменить. Мне просто прислали не ту. Сломался автомобиль. И крышка там такая вот. Оказывается, в крышке все дело. То есть дело крышка.
1: Это вот потому что вот мы тогда и так и это самое, да. Получился этот казус именно... с Марией. То есть Мария, кстати, до сих пор, я так знаю, под часами все так и ждет.
0: Это вот как вот...
1: Да, вот она под часами, ее все видели, говорит.
0: Это будильник.
1: Да, да.
0: Бог ты мой.
1: Представляешь?
0: Вот. Поэтому меня просто, мне таможенники сказали в городе Горно-Алтайске, говорят, а что у вас в руках? Я говорю, вот это рога, а вот это крышка от двигателя. Они говорят, давайте что-нибудь одно. Потому что за один раз нужно вывозить только одну единицу. Либо рога, либо вот это вот.
2: Простите, Алексей, а... Что у вас на голове, они не спросили?
0: У меня на голове обычный головной убор в виде монтажной каски, кстати. Я ее оставил сейчас в данный момент у рефери, вот у референта. То есть она обещала ее подеколонить.
1: Подеколонить, кстати, начистить вот этим...
0: Канифолью, и да. Немножко туда вот как-то эссенции.
1: Ну что же, последний на сегодня телефонный звонок. Да, ваш вопрос нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: Дело в том, что я со своим другом собрался поехать на экскурсию, нас интересует такой вопрос. Как вообще там с бабами и вот были ли замечены случаи? И вообще принимали участие ваши гости в каких-то сексуальных оргиях с местными аборигенами? Вот, скажем так, и если это опасно для жизни, стоит ли брать с собой какие-то контрацептивы?
1: Понятно. То есть вас интересует так называемый секс-туризм?
10: Да, и возможно, если как бы... брать с собой или их не брать, или там можно в местных аптеках...
1: Это понятно, понятно. Вопрос понятен. Просто у нас спасибо. Совсем мало времени. Спасибо. Действительно, если люди едут как туристы, какова там ситуация с публичными домами, с проституцией в тайге в том числе? Или только к Йетевой бабе?
0: К Йетевой бабе, в общем-то, недоступно. С проституцией в тайге тяжело. Коль уж некоторые нюансы возникают, то это как-то так влетает в копейку. Вот. То есть вас попросят копейку, а у вас ее с собой может не найтись элементарно. Вот. С контрацептивами, в общем-то, беспроблемно. В аптеках все в наличии, в ларьках тоже. Естественно, не в тайге. То есть,
1: а в крайнем случае, да. Давайте уж прямо скажем, да. Что просто спросите у местного населения, можно
0: где-то
1: воспользоваться...
0: Где-то у вас оргия,
2: ребята. Ребята, за шестой сопкой.
1: Нет, там можно просто есть. На самом деле
2: можно
1: воспользоваться хвостиком морала. Это маленький катышек, да. Это лучший контрацептив таежный. Вот. А о методе его употребления мы, наверное, расскажем в следующий раз.
0: Да, просто при моей следующей встрече с вами, потому что улетать...
1: Просто рейс. Спасибо вам, уважаемый Алексей Юрьевич, и вам, Михаил Бенедиктович. Я думаю, что наша встреча не последняя.
0: Да, это вот, хороший почин, в общем-то, да, потому
2: каламбур
0: что...
2: Каламбур не за горами, вернее, не за сопками.
0: Да,
1: а я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня были исполняющие обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат на Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, уйменский леспром.

0: Гадку рознь. Вот. Ну что ж, прощаемся с вами. До свидания. Мы еще увидимся в эфире, пообщаемся с вами в мою следующую командировку. До свидания.
1: Комментарий опоссума.
2: Если что, то в основном да. Что фрукнул? Пью.
3: Таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Солнечный Сатошин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступает огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают, ну, естественно, избавиться от Западалова хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг Западалова?
4: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что Западалова это, ну, просто запасть на что-то. А запасть на что-то, это знает, значит, то почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И вот только что звучала фамилия профессора. Звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
3: Клавдия Шубейка, это ее рейтинг.
4: Дело в том, что она действительно... Ну, мы не говорим о политике.
3: Нет.
4: Вот, мы не говорим о политике, но...
3: Мы же серьезные люди.
4: Человек хочет выдвинуться в Думу только по статье Западалова.
3: Ну, тут, кстати, извините, что вас прерываю, есть еще момент. Ведь выдвигалово и Западалово кардинально разные вещи.
4: Да.
3: Вот заметьте, нет, Клавдия Шубейка, она вроде такая панацея от Западалова. И всего
4: она всех... решила, да, пойти от обратного.
3: Вот,
4: от
3: хитрая лиса, я бы сказал, это Шубейка.
4: Даже баба. Вот. И, скажем, вы, я подозреваю, какой хотите вы задать вопрос. Что вообще такое Западалово? Ну, давайте обратимся к русскому языку. Корень этого глагола – запасть. Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие – на какое-либо музыкальное течение. Третьи на какую-либо кухню. Четвертые западают на интерьер.
3: Ну, извините, я буду иногда поправлять. Ну, не то, что поправлять, координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни Западалова. Но существует и физическая болезнь Западалова, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию. Вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
4: Да, ее сложность многие недопонимают.
3: Но...
4: Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И выдвигаловым нашей программы является Западалова. Ну, вот именно эта женщина.

0: И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. Все, вы уже подсели на них. И вы день за дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы идете в не ту сторону. Потому что двигая не хорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно. Потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь. Это нервные дети. Это крикливая теща и сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
1: Да, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Забадалова, ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним, она длительное время жила и воспитывалась вообще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру, и тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот она, в общем-то, резко выдвинулась, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
0: Я бы вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. Окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом. Не, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Ну, Саш, поди, плохо было бы тебе же. Тебе сейчас выкатили бы коттедж где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну, о чем тебе еще нужно думать?
1: Конечно.
0: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт. Кстати, Ми он сегодня плохо взял.
1: Ну вот, что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество и пациентов, и пациенток. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщины, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, Майна, Майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту говоря на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была, но проходя мимо автомагазина, ну, пенсионерка, вот она вот вставила, и она купила попросту говоря одно колесо от автомобиля «Джип». Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета. Пенсионерка, естественно, на утро пришла в себя. Она в шоке, зачем она...
0: Ну, одна резина стоит, ну, да, на джип грин, ну, 200-100 будет.
1: Конечно, плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически, по мысли, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Говорит, не могу, понимаете, запал я вот на нее все, как на красивую вещицу. Тоже зачем пенсионерке колесо от джипа?
0: Подожди, Саша, да. Неужели ты в шинопроизводстве не видишь красот?
1: Ну, я-то вижу, но пенсионерка.
0: Я вот для себя, протектор рассматриваю как произведение искусства. Ну, скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да. Ну и что, квадрат? А тут протектор целый.
1: Ну, огромное количество людей, творческих коллективов трудится над этой картинкой. Естественно, например, гораздо приятнее, если твою кошечку любимую переехала не какая-то лысая там, да, стандартная
0: покрышка, а BL-85.
1: Да, да. Нет, не, а на ней какая-то мощная такая структурная там вещь. Еще сейчас к нам приходит на наше маленькое производство по вулканизации огромное количество богатых, обеспеченных людей. И просят, чтобы на покрышках к автомобилям были рельефно изображены все их родственники, семьи, дети, с тем, чтобы в случае, если они кого-нибудь подавят этими колесами на, так сказать, жертвах, были вот такие печатки, ну, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
0: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Ну, если я затормозил, то все видели, что, ну, поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, ну, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Ульриха. Ну так, да. Между прочим.
1: Вот, кстати, меня прислали сообщение на пейджер. Для всех Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Ну, видимо.
0: Нет, кстати, Куба — отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фидели Кастро, да?
1: Но также там дешево продают кокаин.
0: И проституция там очень дешевая.
1: Но, с другой стороны, бедность повальная, она все это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные, все
0: проблемы. Да, выросли на социализме.
1: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия-то там, расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, ждут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
0: Чунга-Чанга.
1: Вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом изобилие, да. А они вот ходят там и нищенствуют.
0: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
1: Да, вот это
0: вот
1: интересно.
0: На Кубе, да, бананов просто море.
1: Не бей лежать.
0: Что, а самое возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. И типа всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
1: Да.
0: Как ее решить?
1: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего не говорил.
0: Дело в том, что люди не сведущие в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо его официально не выставлял.
1: Он нарисовал и в стол убрал.
0: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
1: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он девочку это нарисовал. Либо, значит, на шару он ее изобразил, либо на кубе.
0: Я думаю, пора...
1: Вообще, на шаре там у него мальчик, где у нас, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
0: ну,
1: на шаре.
0: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
1: Не знаю.
0: Вот, ну. И я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
1: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
0: Ну да, у меня не фотогеничное
1: лицо. Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходит к нам натурщица вот сюда, да? Но у нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла с выменем, здоровым разделась. Мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть, да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших груди сисечки маленькие-маленькие. Она в суд говорит, у нас... И как выкатила свои дыни там на свой... Говорит, посмотрите, что он. А он встает и говорит, это у нас такой художественный гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большей гармонии, да, и я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он в это явление вкладывает душу. Так же и я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
0: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк с деньгами решил праздник себе отметить дома. Ну и думает, а что бы мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам, говорит, ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит, да вот, купите барабан. Он говорит, ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Страдивари делал. Он говорит, ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривен. Парень выкатывает котлету, стоимость в 5000 долларов, забирает барабан, уходит домой, ставит его на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит, ребят, ну, у меня есть незабвенный. Они говорят, что? Барабан. Они говорят, ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все в школе-то учились, говорят, ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. То тогда... А барабана что нет? Да нет, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. Это он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
1: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в трех экземплярах, я прочту и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
0: Смотря о чем говорить, о метро или о...
1: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле-то там, мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
0: Во-первых, да. Профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. Что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть
1: личностью,
0: музыкой.
1: Музыка. И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и подбавляли балалайки, читали стихи и частушки до тех пор, пока, знаешь, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в их обязанности. Люди вам доверились, люди заплатили деньги, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут общаться, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться. А все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж. Ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
0: Если говорить об этом, у меня есть очень хороший случай.
1: Да.
0: Тем более, этот случай очень хорошо рассмотреть в сравнении с американским метро. Все же знают, что наше метро самое прекрасное метро в мире. Вот. И у меня есть очень прекрасный случай в этом смысле. Скажем, есть такая болезнь, клаустрофобия. Когда двери вагона закрываются, и у человека начинает двигать крышу. Сейчас все задохнутся. Особенно, если кто-то скажет, что что-то я воздуха мало ощущаю в легких своих. Вот, сейчас выдвинулась такая программа, что в каждом метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости клаустрофобии. Ну вот, допустим, вы сели в метро, закрылись двери, и вагон встал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает. А многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны. И вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха. Хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет, вы рветесь, вы ломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть 1-2 психолога. Они вас спасут.
1: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, их рядовых тружеников, немножко, ну, не то что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, так что развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себя, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот эти ситуации парадоксальные, да, вот люди ходят на концерты. огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются, но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шума и настать такой менее официальной обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной же ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и проорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко!» Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все-таки у них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже и находится покоя. Вот если вы чувствуете острую необходимость в психологе, а уже конец дня, как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
2: Ну, я думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови, залысина, слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. Я это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно. Если у вас завелась какая-нибудь любовница, и вы не знаете, что с ней делать, я вам отвечу на любой вопрос.
1: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едячи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
2: Вышла.
1: Вышла, видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так,
2: хорошая идея,
1: каковы,
2: да?
1: каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
2: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
1: А вот в Америке, которую вы так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные притязания.
2: Ну, это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дают. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет: подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да, она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
1: А вот такой момент, если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс, такая перестрелка импульсами, как выбрать самые сильные импульсы, вообще как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
2: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. Ну, это заведомо красивая женщина.
1: А вот справедливо ли это?
2: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
1: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Ведь те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие, ну, понятно, о ком я говорю, сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи, то есть настоящая сильная с точки зрения природы женщина, это такая грудастая, сиськастая, волошенная
2: как
1: баба.
2: Как минимум пятый размер, да?
1: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешние фотомодели, у большинства даже месячных-то нету, и вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
2: нет,
1: мне кажется.
2: Дело в том, что я сам себе противоречить,
1: да,
2: не могу. Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так, хотя он уже сильнее, чем мы.
1: Не, ну опять же, неправильный подход. Подожди, что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый, это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет эталоном...
2: почему?
1: Нет. Нет, я-то знаю, но это...
2: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им, вот. Что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели, да, где-нибудь в лифте на 12-м этаже?
1: Значит, исходя, вот из этого, это... исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы.
2: Ну, естественно.
1: Да,
2: вообще весь мир, вся природа построена на извращении. Просто на извращении. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
1: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
2: А какая разница?
1: Откуда? Согласен. Да.
2: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
1: позволила
2: может...
1: себе вот,
2: да,
1: ущемить собой?
2: Да, посягать на собственность частную, скажем,
1: да,
2: так.
1: Да.
2: В себя... так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а, ну, как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство.
1: Но с другой,
2: человеческими правами.
1: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем вот 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пиво», и даже не упоминали женщину «хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо». Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть значит ли это, вот вопрос к вам, как к Мэлу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
2: Саш, ну вот посмотри, ты...
1: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
2: Хорошо.
1: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда.
2: Нет,
1: потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я приводить не позволю в следующий раз в студию.
2: Подметайте, я уже...
1: Вообще, уведите его отсюда. Все, туда.
3: Уйди, сказал!
1: Все, заходи.
2: Козел.
1: Да, конечно, козел морда. Но я же говорю, после него один мусор, да.
2: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
1: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
2: места
1: сказать...
2: Места общественного пребывания.
1: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
2: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как сюда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву, на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он и разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысль потерялась.
1: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшинбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
2: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. И если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, ну, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
1: Но я предлагаю, тем не менее, вот, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто вот сообщение приходит, господа, вот вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы начали говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, это о болезни Западалова. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Ну вот, соответственно, у болезни Западалова, или это даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром Западалова, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называем. То есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я вот попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях Западалова поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать вот с впукла все-таки.
2: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
1: Да, то есть впало.
2: Да, давайте. Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалова. Я думаю, огромному количеству мужчин знакомо это слово. Западалова. Идет молодой цапель красивый по улице Арбатской, да? И видит, проститутка стоит почти что красивая. Запал на нее, но $100 не найти никак ему сегодня. Поэтому щеки у нее впалые после этого. От этого происходит и название «впало». Именно этого симптома.
1: И это называется по-другому. Это глаз видит, или а рука не имет, или что такое, око видит, зуб не имет. Ну, или там что-то на ощупь.
2: Ну да, потому что глаз видит, рука тянется в карман за 100 гривенцом, а там нет этого
1: количества. Тот самый случай, когда фантазии опережают возможности. И постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Вот начинается, да, это симптом впало, конечно же.
2: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как мятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западалого. Ну, как можно смотреть в мятость? Ну, примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: ты красивая, похожа на актрису. Он говорит: ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня. И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил. Похожими на правду. Опять стихами. Спешишь такой. Вот, осталось установить только один пункт впукло.
1: Да, вот впукло — это как раз явная противоположность впало. То есть, казалось бы...
2: Это внутренняя опухоль.
1: Да.
2: Которую вы приобретаете, когда вы идете красивый, почти что пышущий деньгами, произносящий лишь красивые слова и зная...
1: Пахнущий как фафан.
2: И зная, что нравитесь вокруг вы всем, и даже тем, кому не надо, и от этого вас распирает изнутри. Это такая внутренняя опухоль, от этого люди толстеют.
1: Но здесь происходит другой момент, что поскольку это тоже своего рода приводит к западалу, то есть вот такое состояние впуклости внутреннее, оно вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну вот представьте, вот такой впуклый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: ты красивая, как актриса, у него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафан. Да, она ему говорит: слушай, иди отсюда, в общем-то, и уходит с каким-то, попросту говоря, вмятым, или у которого впало на глазах, вот впукло. Вот. В данном случае впукло гораздо резче переходит в, сказать, в категорию западалого, нежели впало и вмятость вместе взятые.
2: Но у него что... появляется смысл конкуренции, да, это действительно так.
1: Да.
2: Но дело в том, что те же впалы или вмятость, они ему не конкурентоспособны.
1: Но в данном
2: дело
1: случае,
2: в том, что он, залог ухаживания — это деньги.
1: Нет, но они, кстати, вот могут быть вовсе и не впалой, и не вмятостью. Они могут быть совершенно какой-то третьей величиной. То есть, может быть, у них нет ни одного симптома.
2: Третья величина — это впукло.
1: Ну, впукло. Да.
2: Больше величин нет в этом деле.
1: Но впукло он же может подумать реально. То есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо впало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть для него не существует третьей категории. То есть он сам делает из впало и в мятость своих...
2: Сама третья категория вычеркивает третью категорию в принципе.
1: Конечно. То есть он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, уж тем более,
2: чем
1: для
2: этого нужны психологи.
1: Вот.
2: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма, чтобы здесь... спасать себя.
1: Но здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и вмятость, рано или поздно, попадают в одну общую корзинку, называемую западалом, и там они все равны.
2: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в западалово.
1: Безусловно.
2: Все равно.
1: Но вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот человека простого, который пока что не попал ни в пукл, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки ну, более приятная эта категория в мятости. Потому что вмятость, по крайней мере,
2: она
1: происходит от
2: чистоты.
1: Она более распространенная, более такая вся объемная.
2: В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле западалово, они обычно им отвечают вмятостью.
1: Да. Но вмятость, она действительно общая, более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот впала, она внезапная.
2: Дело в том, что как бы я мог бы назвать вмятость первой статьей. Ну, ты подошел к девушке, там, ну, сказал, ну да, ты красивая, там, брови у тебя сумасшедшие, почти что как в тату. Вот. Ну, это все, что он может сейчас сказать. Это начальная стадия. Потом...
1: Это вмятость.
2: Мятость,
1: это такой, даже такой синдром студента, СС сокращенно.
2: Да. Но на что может нарваться такой молодой человек? Только на подщечину, либо на какое-нибудь отрицание выражения губ.
1: А тут, кстати, ведь есть такой момент. Мы можем, вот, пользуясь случаем, обратиться ко всем, вот женщинам в частности. Если к вам подходит вмятость, и вот как-то подкатывает, ну, грубо говоря, выкатывает яйцо, как мы называем психологи, выкат яйца, вяз сокращенно, то вы подумайте 10 раз, прежде чем вот как-то скривить губы или нанести ему очередную вмятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
2: Скажем, больше театра нужно.
1: Да, больше театра, больше, чтобы, больше. Чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами вмятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
2: Попытайтесь его перевести в стадию впал.
3: Хотя бы.
4: Да. Вот они, чтобы он немножко...
3: Этим вы будете ближе в Пуково, когда...
1: Да, ну ведь тут такая ситуация, что в Пукло, оно... Я очень болею в Пукло, оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории вмятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда в Пукло? В том, что он настолько в Пукло, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
3: Да,
1: даже...
3: вообще, само присутствие тех материальных благ... духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
1: Да, да.
3: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем кого бы то ни было. Потому что... Почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-нибудь профессором, более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
1: Да, сейчас мы буквально ненадолго прервемся.
3: Музыкальная пауза.
1: Да.
5: Абонент Монморанси.
1: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучшим для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигарету, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей в Пукло. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так, но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукло.
3: Вот. Да, лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но
1: больше,
3: что,
1: да.
3: что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни. Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
1: Да.
3: Поэтому она стремится именно к людям с категории Пукло.
1: Но здесь вот, извините, есть вот пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она: за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот ты совершенно не права. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория в Пукло, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих пуклых, скажем так, потребностей. Но у Пукло есть два слабых места. Первое слабое место — это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть то ли женщины чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, ну, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не вмятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда-нибудь им в голову приходило, что если я вмятость, а я впало. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
3: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которой купили шубку норковую, Мерседес, СЛК? Ну, что еще нужно?
1: Ну, как правило,
3: когда
1: она начинает...
3: находится солярий и прочее.
1: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина попадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в своей семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
3: Ну, дань моды. Небольшая.
1: Опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
3: Нет, как подожди, ни странно... Люди впукло, они же в основном толстые люди. И
1: да.
3: Женщина, она хоть и хочет... Ну, не то, что хоть. Она и согласна быть рядом с толстым мужчиной.
1: Да.
3: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
1: Дело не в этом.
3: Да.
1: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
3: Да, она дороже, да.
1: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает ему вегетарианскую пищу. Вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов. Тем самым демонстрирует свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем в мятости.
3: Да нет, дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем в мятости. Потому что, ну, в мятости не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества, потому что, ну, как бы ему просто не положено.
1: Ну, даже не то, что не положено, он, может быть, в мятости не осознает их. Вот впало, он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А в мятость она тем-то и отличается, что...
3: Но в мятость это более серые люди.
1: Ну,
3: которые не,
1: с точки зрения эмоциональной, да.
3: Не только эмоциональной, они не смогли себя проявить в жизни.
1: Ну да, как лягушка без лапки.
3: Жалкая картина.
1: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но не понимает.
3: Подожди,
1: да.
3: Вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай, вот что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
1: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир в мятости, то вы понимаете, как ему трудно.
3: Я прошел через это. Мне не надо это понимать.
1: Вот.
3: Я это знаю.
1: Но с другой стороны, опять же, в мятости это, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но это стадия с самой широкой платформой для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
3: и,
1: может.
3: И ну, прогресса нет, уже не
1: и
3: будет.
1: И прогресса не будет. Нет, это, ну прогресс у них общий. Тут вот.
3: Заторможенная цикличность. Все.
1: Да,
3: это человек.
1: Да.
3: Тормоз, все, который просто остановился.
1: Но путь у него есть, еще путь вперед.
3: Я
1: больше,
3: я больше согласен быть в мятости.
1: Вот.
3: Я больше согласен, чтобы развиваться.
1: В мятости впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть в мятости...
3: Ну, подожди.
1: Хорошо, оставим пока две. Как минимум две стадии. Первая это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно западало. И, кстати, казалось бы, в мятости впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть минуя. То есть, например, впало, да, ему не обязательно скатываться до уровня в мятости. В мятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло. А в общем-то, впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть они могут просто пойти каждый своим коротким путем, и все встретятся в западалово, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать. Что?
3: Грядущий залом.
1: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом, он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впуклые, и впалые, и вмятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
2: А вообще залом — это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впухло, впало, в мятости, вы все равно придете в западалово.
1: Да.
2: А от западалово есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто, ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
1: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в западалово закрыта практически, считай. Ну, еще можно как-то попробовать пробиться, пятясь раком туда. Но и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в западалове, то уж вот эти двери впукло, впало и вмятость назад он четко закрыт. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться в пукло, впало и вмятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странной, да, западалово — это верх мудрости. То есть все три наших друга, пукло, впало и вмятость, из этих живые существа, встретившись с западалове, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, впукло может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки впуклые и сказать: нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве вмятости. Вмятость может попробовать себя, в общем-то, была впуклость. А впало может стать впало, может пукаться, в принципе.
2: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей вмятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
1: При этом
2: человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
1: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть впукло, а вы сами все равно генетически будете в мятости.
2: Нет. Родители вообще не влияют.
1: Никак не влияют.
2: Вообще.
1: Я об этом говорю.
2: Я об этом говорю.
1: Мы оба об этом говорим.
2: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить о том, что Бог есть. Но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по вмятости, по впуклости и по остальным категориям.
1: И по впало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о западалове. Западалово — это своего рода...
2: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
1: Да, как ни парадоксально, это черно-белое.
2: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к западалову. Да. Это задача каждого.
1: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
2: Нет, подожди, ты говоришь о заломе, это высшая категория после западалова.
1: Да, залом
2: высшая.
1: Да.
2: Это в некотором смысле приближение к светлым силам,
1: скажем так. То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешний залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко. Или что-то еще. Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
2: Очень интересная мысль.
1: Да.
6: Телефон прямого эфира
5: 203-19-22.
1: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь, мы с радостью это сделаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Алло.
1: Алло. Алло. Ревер там работает.
2: Кто здесь?
1: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впало. Потому что вмятость...
2: А я бы... Нет, я все-таки вмятость... рассмотрел вмятость бы в этом смысле. Ну, что он отмолчался такой... Молчу.
1: Но с другой стороны, суда...
2: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе. Так,
1: может быть...
2: Рассуди это нормально.
1: Нет, ну, впало тоже...
2: Впало – это более высшая категория.
1: Ну как впало? Он, ну, может быть, у него в этот момент как раз и впало.
2: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
1: Или
2: он,
1: что-нибудь, он, да, я понял.
2: Он,
1: я понял.
2: Он как бы там, ну, проявил свой ум. Потому что вмятость, да, это все-таки более низшая категория людей.
1: Конечно, конечно. Ну, еще так попробуем, да. Здравствуйте, вы в эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здрасте.

0: Да.
1: Вот у меня сын. 24 года. Внучка.
2: Так сын или...
1: Вы слушаете?
2: Да-да-да,
3: да, конечно.
1: Вот как объяснить? Когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, вот, нормальный, выпьет, дурак дураком, говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Вот, я его могу... По-русски говоря, урыть. Но я этого не делаю.
0: Понятно. Понятно. Мы поняли, пап. Мы поняли.
4: На лицо.
0: Вы знаете, просто, да, так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку, кстати, по-моему, вот это как раз
4: впало. Алкоголь, он, кстати, очень сильно влияет на эту категорию людей.
0: Да, это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже. Но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
4: Сам по себе он, да, но он жертва. Он понимаешь, несмотря на то, что это достаточно сильная категория людей,
0: сильная.
4: Он жертва вмятости.
0: Вот, но вмятость
4: как
0: окружает...
4: Как это непарадоксально звучит,
0: вмятость
4: он
0: повсюду.
4: Жертва.
0: Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если если вмятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии вмятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
4: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
0: Да.
4: Соответственно,
0: нет, а я
4: впукло
0: пока...
4: содержит
0: нет.
4: в себе впало и вмятость.
0: Не согласен.
4: Впало, соответственно...
0: А, то есть ты имеешь в виду, как замаскированные, да. скрытые такие, да. как файлы.
4: Они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
0: То есть впукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две. Ну, начнем с одной, это категория впертости. Ну и, соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать. О четвертой категории впертости. Напомню, что существует впал, существует мятость, существует впукло, но впукло, по мнению сиамских близнецов Эншелса и Торшина, вмещает в себе и впал, и вмятость. Я с этим, конечно же, частично согласен, потому что, конечно же, вмещается, потому что все впукло состоит из поднявшихся в какой-то степени, если можно так сказать, и сильно видоизмененных впал и вмятость. Но впало и вмятость, так сказать, уже находясь в стадии впукла, очень стесняются своей вот этой исконной впало или исконной вмята и являются скрытыми такими элементами в стадии впукла. Прежде чем мы расскажем о впертости, я бы хотел вот о чем спросить. Как ты считаешь, вот то, что в пукле существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно впукло? Ведь это же слабая струнка. Человек впукло и одновременно вмятость. Это же серьезное раздвоение личности.
4: То есть... Дело в том, что впукло — это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все, природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он впукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем наши понятия.
0: А это самое главное, безусловно.
4: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
0: Нет,

0: если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукла, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией вмятости, как он себя будет чувствовать в шкурке впукла, понимаешь?
1: Я думаю, это суперчеловек уже. Вмятость сочетания впукла, то есть у впукла не хватает энергичности в любви. А у вмятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у впукла.
0: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние впукла и вмятости – это гнутость или все-таки это впертость? Давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет впукло, впало и вмятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
1: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком. Ну, просто ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь.
0: Ну, это же уже получится гнутость.
1: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
0: Ну, тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту настучать по репе, ни за что не готов.
1: Да, это все-таки злое выражение.
0: Злое.
1: Впертость, но впертый человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
0: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
1: Гнутость это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
0: Ну, то есть, как борец в вольном стиле.
1: Политик. Вот.
0: Да, но тут-то встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, вмятость и гнутость? Вот могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот полюсные, скажем так, субъект.
1: Не знаю, как разнополые, но...
0: Нет, разнополюсные.
1: Я придумал выражение «впертая гнутость».
0: А, вот что это? Что это за психотип?
1: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... Навсегда и навечно.
0: Да.
1: И при этом он использует еще и гнутость, не свойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость – это, скажем так, как же это обозвать-то?
0: Ну, это своего рода, я думаю, такая
1: аристократичность, образованность какая-то. Гнутость – это концепция хитрых и умных людей, а впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
0: Угу. Ну, а вот хорошо. Значит, что мы видим? Значит, впукло, впало и вмятость, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалова они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот... То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалово, все это, в общем-то, из впукла, впало и вмятости, как ни крути, происходит.
1: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не... Ну, что ты с ней не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
0: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС. Что если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из-за мялого объединяются каким-то образом. То есть,
1: чисто по словам, слышно уже некоторое объединение этих схем.
0: Замялого и залом. Но я вот не согласен. Я все-таки тут несколько считаю, что замялого — это совершенно две разные вещи. То есть, давай разберемся. Залом, особенно залом настоящий, да, не грядущий. Грядущий залом — это, скажем, психофизическое состояние.
1: Он даже может не произойти, в принципе.
0: Да, это стадия, ее можно именовать и попасть целиком в залом насущный, так называемый. Да? Это уже серьезная такая, ну, назовем так, травма. Это, ну, серьезное такое попадалово уже, попросту, вот. Тогда как замялово, это своего рода добровольная стадия, куда люди каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот кнутость.
1: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
0: так, ну, с
1: и
0: же...
1: пройдя через пало, впухло, то западалово прямая дорога. Это гарантировано.
0: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что вот или в пухло, или в пало, или в мятость преобразуется в пертость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас, подожди. То есть у нас есть что? Замялово. На одном конце нашей.
1: Прямой, да.
0: Замялово. На другой конце западалово. Это разные две вещи. Западалово — это
1: дело
0: то, что...
1: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
0: О заломе.
1: Заломе, да.
0: Ну, залом и замялово это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
1: Понимаешь, если у тебя не произошло замялого, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
0: Подожди, а как же тогда, я не понял, как же тогда вот эти стадии, то вот впухло, впало, хорошо, давай начнем.
1: Это все до этого.
0: Стой, стой, подожди.
1: Саша, все до этого.
0: Ну хорошо, хорошо, давай начнем немножко по порядку.
1: Давай,
0: вот,
1: давай заново.
0: Давай
1: заново.
0: Значит,
1: да.
0: Есть вмятость.
1: Вмятость, да.
0: Значит, пути развития вмятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. Есть
1: сны.
0: Реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой вмятости — стать впукло. А реальный
1: не,
0: путь...
1: Не, подожди.
0: Да.
1: Сначала он хотел бы хотя бы стать впало.
0: Да, ну это я уже беру как...
1: Ну
0: это да.
1: Такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
0: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
1: Но дело в том, что главная часть впукла — это деньги. И
0: да.
1: Не каждый мужчина может себе позволить. Ну что такое кочегар?
0: Ну даже не то, что деньги, а деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
1: А деньги, деньги, они и дают уверенность в себе.
0: Да.
1: Кого любят женщины? Наглых мужчин.
0: Впуклость, конечно.
1: Вот.
0: Ну так хорошо.
1: Да.
0: Хорошо, значит, вмятость мечтает стать впало. Но реальный путь у нее такого западало. Вот туда же, куда его впукло. И впало, где они все втроем, впукло, впало и вмятость, встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и впертость. Никогда в мятости не стать гнутостью, и никогда в мятости не стать впертостью.
1: Вот смотри, если ты из стадии да. вмятости попадаешь
0: в западалово... Давай только не я. Вот пусть он, вот, которого ты привел, вот опять все лезет вот в шину.
1: Хорошо.
0: Пусть вот он.
1: Хорошо.
0: Вот
1: хорошо.
0: Это скотина.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Хорошо, это скотина. Если мужчина из стадии вмятости попадает в западалово, то его западало гораздо западалее, чем у
0: пухлости. Так понятно.
1: Гораздо.
0: Так именно для этого вмятости дается возможность как-то трансформироваться в пухлость, чтобы смягчиться в западалое, чтобы не быть вмятостью западалого.
1: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости впала, но обратно ее нет.
0: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в западалое может быть в пухлом западаловом, а может быть в мятом западаловом. Если удастся вот до этой стадии, до стадии западалого в мятости перейти в пукло, то, естественно, она будет отличаться там вот эта вмятость уже впукленная.
1: Вот смотри, вот еще такой
0: значит,
1: момент.
0: Значит, впукленная вмятость в стадии западалого будет отличаться просто от вмятости в стадии западалого. Ты не понимаешь, что ли?
1: Вот из я этой прямой, из этой прямой...
0: Примитивную вещь не можешь понять.
1: Я,
0: мог,
1: я все понимаю. Вот из этой прямой, из этой прямой. Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
0: да.
1: Вмятость впала в пукло, да?
0: Да.
1: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
0: Нет.
1: Да. Так, либо подожди. Уходишь вверх в западалово.
0: Не, ну вот это по схеме, а по схеме. Ну, а я, наши радиослушатели не понимают, о чем речь. Вот,
1: не, короче, они, впертость... они все рисуют.
0: Нет,
1: сейчас.
0: Впертость это совсем... Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
1: Любая альтернатива это отрицательное качество.
0: Понял,
1: значит,
0: хорошо,
1: это вниз.
0: Вниз. Ну хорошо, вот если возьмем, да, возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Но туда же, кстати, входит и там и врезалово, и впадалово, и огромное количество там всяких таких заломая.
1: Ну,
0: заломая,
1: да.
0: В общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
1: Вообще надо стремиться к залому.
0: Ну, так подожди, давай разберемся, к залому или к замялову все-таки?
1: Нет, залом, залом выше.
0: А
1: точка.
0: Что туда стремиться? Я с тобой не согласен. Ты сам
1: я не
0: против...
1: знаю,
0: подожди,
1: может, тебе и не зачем туда стремиться.
0: Подожди, подожди, давай не на мне, вот на мальчике давай. Подожди.
1: У нас, кстати, есть экспонат.
0: Слушай, слушай, подожди, залом, залом, это, так сказать, как данное. Залом — это фатальность. То есть залом – это фатальность. Это то, куда в пуклу, впало и вмятость попадают, вот, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялово. Через мне так кажется. Вот я могу ошибаться. А у тебя а, через
1: подожди.
0: Стадию впертость или гнутость?
1: Подожди, Саша.
0: Да я-то жду.
1: Замялово. Замялово – это такой момент, когда ты... Ну, возьми корень этого слова, уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять эту проблему. Пытаешься замять эту проблему.
0: Соответственно, залом это его заломало, если брать по корням.
1: Это уже выше,
0: он уже не точно. Способен даже замять проблему.
1: Нет.
0: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремутся.
1: Понимаешь,
0: замять
1: вся
0: проблему.
1: Эта, вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
0: Нет, подожди, давай еще раз.
1: Давай.
0: Ты же только что сказал, нет способности замять что-то, да?
1: Да.
0: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
1: Давай.
0: Обладают, обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
1: Понимаешь,
0: нет, обладают,
1: сливание,
0: подожди.
1: Сливание.
0: Хорошо,
1: сливание
0: не сливание, это... возьмем отдельно, давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет... Если, давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней, это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
1: В перегиб.
0: Ну, это отстойник, это отстойник, это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, ну, как-то... Ну, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так. Перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, вмятость, это вход закрыт. То есть только гнутость впукло. Ну, впукло за бабки может.
1: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
0: Подожди.
1: Ну, если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
0: Нет.
1: Есть только прямая линия через впукло.
0: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла
1: да,
0: есть. Я что сказал? Я сказал, что угнутость
1: слова,
0: есть. Угнутость-то есть прямая стрелка в перегиб.
1: Да, конечно, потому что она входит в пукло.
0: Да. А у впертости тоже есть.
1: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
0: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей, вмятости, для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом в пукло, уже из пукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать в мятости в перегибе? Когда она в своей состоянии вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей вмятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее в пукло, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб вмятости дорога, в принципе, может быть открыта, то есть только через пукло. Вот. Но, с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в Замялово закрыт. Ну как она? Как может вмятость попасть в Замялово?
1: Да не может она там попасть.
0: Вот я о том, что тебе и говорю.
1: Просто, ну, нет пути в Замялово.
0: Нету. А мы
1: это
0: вот...
1: безысходные люди.
0: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
1: Гнут... Вот они больше всего кончают самоубийством в жизни.
0: А мне кажется, что гнутость и впертость как раз стремятся в Замялово. Они стремятся в Залом.
1: Ну, а у них и корень такой, что вот они хотят
0: через
1: попасть...
0: перегиб. Через перегиб вот, они стремятся.
1: В Пуклое впалово выбирают вот этот путь только для того, чтобы попасть в Замялово. Только для этого они выбирают этот путь. Они не идут сразу в Западалово.
0: Да, подожди. В Западалово. А, вот
1: они идут сразу.
0: Да,
1: они сразу
0: нет,
1: да,
0: не
1: да,
0: прав
1: да.
0: ты, нет. Я тебе хочу сказать, что Замялово и Западалово — это звенья разных цепей, не одно. Они никак не пересекаются в данной психосхеме.
1: Они не пересекаются.
0: А ты только говорю, что сказал, что они попадают в Замялово, чтобы потом попасть в Западалово. Нет, это два разных центра. Это как юг и север, как спица и попочка.
1: А вот в этом их и ошибка и есть. То,
0: чья-то.
1: Что они через... Ну, то есть вот люди впукло и впало, они через впертость и гнутость посредством Врезалова попытаются попасть в Замялово.
0: Попытаются,
1: ну, да. Но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к Западалову. А вот в чем дело.
0: Через перегиб можно попасть.
1: Но через перегиб – это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
0: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в Замялово, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в Западалове, зависть, да, смотрят на Замялово?
1: Я считаю, что, не Замялово, то, что... в Замялово попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
0: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
1: Да не может такого быть.
0: Подожди, Западалово – это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это болезнь, грядущая болезнь
1: это
0: грядущего
1: центр,
0: века.
1: Это центр.
0: Да никакой это не, ну, центр. Ну, центр, центр. Понимаешь, что туда проще все слиться.
1: Из Пуклов западало, из Палов да, западало, из Мятости западало.
0: Да, это аналогичная дренажная система. Вот посмотри. То есть, естественно, все, как ни крути, как вот, как в Пуклы, как... Как впукло, так впало, так вмятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в Западалово.
1: Им нужно... Здесь нет цикличной системы. Вот что ты не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
0: Хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что Западалово внизу, да, а Замялово вверху.
1: И у Замялово больше схем.
0: Я бы так не сказал.
1: Посмотри на мою схему.
0: Давай, я посмотрю. У Замялова... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у Замялова.
1: Не, переверни, ты неправильно смотришь.
0: Нет, так, ага, все, я вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит перед...
1: Перегиб?
0: Да?
1: Нет, перегиб да. – это низшая
0: это стадия.
1: Низшая стадия, когда человек понимает, что в Замялово ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
0: Нет. Перегиб – это отстойник. Вот, перегиб – это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в Западалово, опять же, минуя стадию.
1: Здесь нет схематических линий.
0: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста. Вот, мы смотрим. Хорошо, гнутость. То есть так. И впертость.
1: Так.
0: То есть они, кстати, гнутость, впертость, они никак не пересекаются.
1: Да,
0: они
1: у них нет схематических линий.
0: Нету,
1: да.
0: Вот они, оба эти психотипа у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им, может быть, спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит. Но, да? Либо все-таки отправиться в Замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в Западалово.
1: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
0: Ну, низшая, естественно, не на низшей. Он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукло, впало, а вмятость не может у нас быть в перегибе, впертости или гнутости в перегибе, говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб – это такое место, где, ну, оказывается, определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
1: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые самые отрицательные качества.
0: Конечно, конечно, самые это корысть. Корысть — это как игра поля рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
1: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
0: Вот.
1: Они более подвержены азартным играм.
0: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация. Обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
1: Но это если они обходят врезалово.
0: Да, конечно, это конечно, конечно. Да, минуя его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, в этом гадком стыде, то впертость, люди, она кидается со всей открытой душой.
1: Во впертости проявляется сила личности, характер. Да.
0: И это иногда из-за этого...
1: И наоборот.
0: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может хорошо, если она попадет в замялого, если ей повезет.
1: Но она же может в мятость уйти легко просто.
0: Может.
1: Если ее не примут в замялого, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком выходит в мятость.
0: Да, конечно, во вмятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников
1: обсуждают
0: это, конечно, не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного периода...
1: Я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
0: Ну, конечно.
1: По проценту выигрыша она
0: сильнее.
1: Все-таки.
0: Конечно, она сильнее, безусловно. Но впертость импульсивнее. Если в какой-то момент, если впертость все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же замяло. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
1: Процент очень маленький. Дело в том, что они обе проходят через врезалово.
0: Да.
1: А врезалово – это некоторые... Друшлаг, скажем так,
0: да,
1: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
0: Чтобы как провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, вот вырезало, это либо такие мелкие банки, аналогии с социумом, либо какие-нибудь частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там тетка. Ну, сейчас... Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
1: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
0: Конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: А со мной не надо поздороваться, да, так чисто.
3: Ну, конечно, сиамский близнец.
1: Добрый вечер.
0: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
1: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще.
3: В общем-то, я хотел...
1: Вмятость чувствуешь?
0: Да, да. Говорите.
3: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился того, что вас начали показывать по телевидению.
0: Да, это было...
3: Хотел бы спросить у вас, кто был... Вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении, для вас подвешенной на канатах.
0: Понятно. То есть суть вопроса.
1: Вот, Саш, смотри, характерная вмятость, переходящая в гнутость. Вот слушал его тон.
0: Нет,
1: тон,
0: не в гнутость, не в гнутость. Не-не-не. Это уже нет.
1: Вот так затронул все твои положительные характеристики.
0: А мне кажется, что это, скорее всего, вмятость, которая, минуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в другой стороне.
1: Дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
0: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
1: Это надо детально рассматривать уже. Раскладывать все по ячейкам.
0: Видимо, фотография.
1: Вот на первый взгляд это вмятость, переходящая в гнутость.
0: Не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
1: Ты слышал его заискивающий тон?
0: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекаются. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю, вернись, опустись, отвлекись от мальчика это, или что это у тебя такое, вот убери его, вот, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
1: Через пало.
0: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом, только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини меня, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
1: Через залом вообще ничто не может происходить. Ну, залом это выше.
0: А через в перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадется перегиб. После перегиба попадет, ну, через западало в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западалово и затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, значит, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость, попадая через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом. Там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственная схема, которую я могу предположить,
1: Саш, дело
0: чтобы
1: в том,
0: оправдать
1: что,
0: как-то твое невежество.
1: Моя практика говорит о том, что даже врезалово, уже врезалово, может пройти через впертость.
0: Ладно, сейчас впереди. Мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб – это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалово, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, сиамский близнец говорит, что перегиб – это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалы, и у впуклы, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалово, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впукло. Ну, естественно, впукло, минуя уже, не минуя, а через стадию впала. Да, впала не может стать впукло, вот, и также не может попасть в западалово, но у нее, кстати, страшнее, у нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние не только в западало. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да, если у нее настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западало и впала. А впала уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западало, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего пукло, которое не может попасть ни в перегиб, ни в впертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялово для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схемы черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, пукла на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
1: Да, конечно. Мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость – это не как данность все-таки.
0: Угу.
3: Что как данность – это, скорее всего, будет впуклость. Если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там, или, ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость – это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нету вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: А, понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, да, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория кольца, теория обруча, что замялого в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялово – это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну, да, я думаю, что это средство всего лишь, если…
0: Конечно, да.
3: Да. Вот. Но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
1: мы работаем над ней.
0: Мы работаем. работаем над этой схемой. И вот, вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
1: Видимо, в этом
3: хорошо,
1: вы видите
3: спасибо,
1: недоработку.
3: Очень весело.
0: Спасибо. Вот нам, кстати, грустно, потому что...
1: Мы рассматриваем социальную проблему.
0: Да, психотипы людей и животных. Кстати, животные тоже подходят под эту схему. Дело в том,
1: она
0: что...
1: Она более упрощенная для животных.
0: Да, там на несколько квадратов меньше. Ну вот, что касается лупа. Казалось бы, любая статичность, да, любого психотипа обеспечивает ему и стабильность. Ну, будет он в пук, он не будет никуда стремиться. И хорошо, да, казалось бы, живи себе спокойно. Если ты впала, никуда не стремишься, у тебя луп настал, тебе нормально. Также в мятость может тоже залупиться в полный рост и находиться в статичном, в общем-то, положении, в стадии петли, в общем-то, в своей мятости. Никуда не стремиться, все было бы хорошо, но... Внешняя энергия, видимо, подстегивает их к движению так, что настает противоречие самим собой. Вот состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить. Ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалые, и в пуклости, и в мятости, и в пёртость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово там уже за следующую стадию. Но... Что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала через стадию лупа, попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
1: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо из пукла, но все через луп, человек оставляет при себе только все свои материальные блага, а духовные через луп теряет.
0: Ну да, безусловно, это происходит некоторое.
1: Но попадает в итоге в выгоралово. Как с японского это звучит интерфаксу.
0: То есть если он не вовремя не окснится назад.
1: А назад ему очень трудно пройти, там стоит диод.
0: Ага, ну хорошо. А выгоралово, хорошо, вот происходит у него выгоралово. И что? То есть, к примеру, если из положения лупа, да, в мятость не может попасть ни впало, ни в западалово, то есть, ну, о гнутости, о перегибе говорить вообще не приходится, да. И вдруг тут у нее настает еще состояние лупа. Да, вот после лупа вообще никуда. И еще состояние выгоралово. О чем это говорит? То есть, может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок. Может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом. Может, кстати, попасть, ну, в замялого неожиданно. Я не знаю, я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, в мятость, в стадии лупа, переходящей в выгоралого, может ли попасть в замялого? Давай попробуем узнать мнение наших радиослушателей на эту тему просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Если вот вы слушаете нас,
3: да.
0: Если вы так же внимательны, как и мы к вам, вот скажите, в мятости, будучи находясь, пройдя состояние лупа и уже погрузившись в выгоралово, есть ли вероятность, что произойдет такое нечто, она попадет прямиком в залом нынешний или в замялово, или куда-нибудь в гнутость?
3: Да, в замялово однозначно.
0: Думаете, в замялово, то есть, значит...
1: Нет, это невозможно.
0: А, нет, получается, почему? Правильно, выгоралово, получается, для в мятости есть благо тогда.
3: Какое же?
0: Ну как, если практически через лупы выгоралово, она попадает туда, куда попасть даже через впало.
1: Замялово — это наивысшая точка, из нее конечно. Нельзя попасть из низших точек. Поэтому...
0: Да, но нет, а вот через для вмятости, через выгоралово, мне непонятна судьба вмятости в стадии выгоралово.
1: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
1: Там есть следующая стадия, вот. Есть, мы ее рассмотрим позже.
0: А, что вот вы хотели узнать, или, может быть...
3: Вот у меня случилась мятость.
0: Да.
3: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в выгоралово.
0: Угу.
3: И в выгоралово, вот.
0: Понятно.
3: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
3: Как вы определите психотип Прохора? большие ли он приносит дивиденды, и как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. Вмятость это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать впало хотя бы. Вот, но уже вот нагнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за выгорало, я немножко не понимаю. Вот.
1: Я увлекся еще раз.
0: Вот вмятость, находясь в стадии выгоралого, куда будет двигаться?
1: Мы должны это рассмотреть позже, это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
1: Нет.
0: Меня это дико мучает.
1: Мы еще не все линии рассмотрели.
0: Ну хорошо, хорошо. Хорошо, тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопросы в связи с мною вышесказанным, что впертость во многом зависит все-таки от физического возраста, вообще от физической подготовки, да, то, например, бывает какая-то окклюзия, которая может случиться с впертостью. То есть, ну, скажем, вообще получается, что по нашей схеме впертость не должна быть подвержена ни залупированию, ни тем более выгоралову, поскольку...
1: это вообще сильный момент.
0: Да.
1: Сильный момент.
0: И если уже такое настало, если впертость впала в стадию лупа, то, ну, выгорало...
1: Редкое явление.
0: Явление. Но, тем не менее, если это происходит, вот куда тогда девается впертость? То есть, какова
1: когда
0: она...
1: Когда попадает в стадию лупа?
0: Ну, и стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, стадию выгоралого. То тут же ведь...
1: Опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в замялого. А если она переходит в луп, она выходит в выгоралово.
0: Да, а после выгоралово?
1: А после выгоралово она может, опять же, перейти в выпадалово, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из выгоралово.
0: Так, какая вот я хотел о ней узнать.
1: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
0: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, правда, кстати, ты упомянул о выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем, чтобы
1: выпадало, да?
0: Дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть путь, в общем-то, луп дальнейший, это выгоралово, да? Тогда как выпадалово может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло на любом пути. Например, на пути трансформации впукло, впертость или в гнутость. Гнутость неожиданно, причем я не говорю, что по достижении фазы, к примеру, если впукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается выпадалово, это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда впукло уже не впукло, но еще и не гнутость, у него случается выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное выпадалово из этой цепочки. В таком случае впукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
1: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что выгоралово может происходить только через луп. Выпадалово может происходить в любой стадии.
0: В любой. Я об этом
1: вообще
0: говорил сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты мне очень невнимательно.
1: Я так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на
0: впукло, слова. Впукло. Представь себе, что впукло уже не впукло. Но еще и не гнутость. Вот даже на этом... в расперды находится между, в общем, впуклой и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в выпадало.
1: Только мысленно проводить черту какую-либо.
0: Да. И тут он попадает в выпадало, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
1: Случайность.
0: Да. Можно фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае впукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой, называется.
1: Хотя можно попасть в луп.
0: Ну, луп это как данность. Это, да, можно, можно. Но он, предположим, он избежал.
1: Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
0: можно сразу попасть в луп, конечно, сразу. Можно, можно. Но с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгорал, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
1: Из выпадалого в мятость можно?
0: Получается так. А как еще? А куда же еще-то выпадалов идет?
1: То есть, как бы второй шанс.
0: Ну, в общем, да. Начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал.
1: Второе рождение получается.
0: Да, да. Но это для в том случае, если впукло нацелено на гнутость. Если впукло нацелено на впертость, то уже достаточно зрелом возрасте
1: да,
0: находится.
1: Да, там уже через выпало, не выйти на вмятость.
0: Мне кажется,
1: выйти, да.
0: Да, уже вообще, ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
1: Там уже энергетического столба не хватит. Просто.
0: Конечно, конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против. Против.
1: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня такое мнение, что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после всех. Некий, называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
0: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, господин Энджелс и Торсон.
1: Да,
5: вот,
1: какое внимание.
5: Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это родители детям, дескать, уперся, как баран. Вот. Как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять? То есть уперся, как баран, потому что нет упертость, есть впертость. Вот. То есть нужно ли это выражение действительно поменять правильно? То есть уперся, как баран, а не уперся, как баран.
0: Понятный вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот так. Как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, значит, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху. Как я уже сказал, мы говорили вы в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал? Все согласны?
1: Молчание – знак согласия.
0: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: И мы продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы. Ну, неожиданно относительно. Неожиданно это через выпадалово. То есть и впуклый, и впалый, и вмятость, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадалово. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, вмятость на пути во впало, когда вмятость будет наиболее незащищена, потому что из стадии психотипа вмятости она уже ушла, в стадию психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгоралово с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет. То он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ. На какой стадии. Во впало, впукло, в гнутости, в пертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. И после этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в угоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мост, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в угоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалово. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний – это конечная стадия Западалово. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да. Соответственно, Замялово – это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялово попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Так, как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялово все-таки имеют эту возможность впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия – это стадия угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем выгоралово, либо сразу, вот, если у него случится выпадалово. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, выгоралова или выпадалова, попасть в стадию угоралова?
1: То есть, не может.
0: То есть
1: только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралого и лупа. И, соответственно, из выпадалого и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость
0: не может,
1: это достаточно верхняя стадия, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, а мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой вмятости тем, что иногда получается утрам впуклость осознает то, что она впуклость. И ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки. Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклой линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии, потому что мы рассмотрели, допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня, вмятость впала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и впало.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую. Что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет замялого или, кстати, не замялого, извините, выпадалого. То есть, выпадалого может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впало или там из впало впукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути из мятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования, опасность выгоралого. Единственный вирусный, такой вирусный момент — это выпадалого, но оно... Вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете? И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да? Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как да. Минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впало, допустим, без понимания впало.
0: Конечно. Но с
1: то
0: другой стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впало только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход впукла в стадию вмятости? Именно по той причине, что впукла прекрасно понимает, будучи сам в прошлом вмятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься. Извините, на самом деле впукло может легко стать вмятостью. Потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятость и впало. Потому что их...
0: Ну, их очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них вот не случится, не дай бог, выпадалого, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалого, залупирование и выгоралого, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во мятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалого в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, впукло берем, да, впукло, то есть, или весь путь сначала, дальше сначала, да. В мятость.

0: вдруг начинается вот вирус Выпадалова. Из Выпадалова оно попадает в Угаралу.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях, да.
1: Не в квадрате проблема, а именно да, на линиях, в переходном моменте.
0: Потому что луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал Выпадалова такой частицей, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну да.
1: Если,
0: ну,
1: когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат Выпадалова на линию, и если организм справляется с Выпадаловым, то Выпадалово выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А Замялово, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да. Да.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию Выпадалова.
0: Выпадалова, да, да. После Выпадалова он попадает в
1: откровение. И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх у него есть еще один шанс еще раз попробовать, но через низшую категорию, через вмятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после Выпадалова через откровение, через Угаралова.
1: Нет. Да. Дело в том, что Выпадалово – это такая категория, которая не соприкасается с откровением.
0: Почему?
1: Нет, она соприкасается.
0: Как, прямой путь.
1: Да, прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: А потому что для кукла.
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение,
0: подожди, нет.
1: Откровение – это наивысшая точка…
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она наставит в тот момент, когда психотип целиком поражен Выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, в мятость может...
1: Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, впалово, впукло, гнутость, впертость, все что угодно, он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да, у него один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в Замялово легко сразу.
0: Да не в Замялово он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный, то есть практически если в пух,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри, в пухло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило, да, вот Выпадалова. Из Выпадалова тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция у нас попадает в откровение. Где она...
1: Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалово с откровением не перескакивается. Залупирование с Выгоралово совпадает, да? То есть, если он залупился, потом
1: у
0: него...
1: Дело в том, что в откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум в откровении может попасть через Выпадалово только после лупа.
0: То есть, поскольку Выпадалово у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается времени.
1: Прямая дорога в откровение только через Выпадалово.
0: Я понял. То есть получается, что через Выгоралово.
1: Через
0: луп Выгоралово, откровение, из откровения Выгоралово. А Выпадалово, оно в откровение, получается, не ведет.
1: Нет.
0: Оно
1: может в мятость опять отправить в мятость.
0: Опять в мятость,
1: дается еще один шанс.
0: Хорошо.
1: Разница между Выгоралово и Выпадалово такое, что у Выпадалова есть еще шанс, а Выгоралово только в откровение уход.
0: Ага, хорошо, ушло вот, ну, предположим, да, у гнутости, на стадии гнутости этот психотип залупировался. После, значит, лупа у него, значит, произошла стадия Выгоралова. После Выгоралова он попал в откровение. После психотипа откровения он трансформируется в психотип Угаралова.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа Угаралова какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну, мы же смотрим, что после Западалова...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После Западалова у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После Замялова, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше тебе ничего не надо. А вот после Угаралова мне все-таки кажется... Или вот, подожди, Угаралова это такой психотип, синтез психотипов всех, и в мятости, и в палы, и в пукло, и в пертости, и гнутости, или как
1: дело отдельный в том, все-таки, да. В состоянии Угаралова находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. Потому что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы

0: к моему вниманию, говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Вы знаете, вот Александру вопрос такой. Да. Я давно эту тему очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости типов. Вот, что вы ответите?
0: Понятно, понятно. Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотип и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
2: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для опыта, для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
2: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием интересной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, мы поняли, о чем вы говорите. Да, да. Но, значит, вот.
2: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Извините, мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология — это наука интернациональная, понимаете ли.
2: Но ведь существует русское слово кручина, которое как раз означает кручение на одном месте.
0: Нет.
2: Это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово кручина будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом печаль, понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово loop означает цикл, да, петля, зацикленность. И, ну, можно называть зацикленность.
3: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения.
0: Ну, но и для американского населения.
2: Но ведь как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
2: Ведь недавно освещенный одним из центральных каналов «Конфликт» как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Да, понятно. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия loop — это стадия именно верчения. Ну, даже не верчения на одном месте, потому что вот слово, это попросту, да, цикличность, это попросту, ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения, даже вот так. То есть вот вмятость, она и вмятость, и все. И все это переходит в Угоралово. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет...
0: трубку.
4: Да.
0: Да, вот там вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
3: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, рассказывайте.
4: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа,
3: вы громче звучите.
0: Да.
4: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, ну, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
3: Ветер.
0: Ветер постоянный, да, но дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
3: Мы серьезно передача?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
3: Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только что...
3: Меня вообще не радуют вопросы сегодняшние.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что
3: такое
0: несерьезно.
3: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и благо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Вот это достойный ответ.
0: Достойный, да.
3: Парень понял, что говорить ему больше нечего. Он все понял.
0: Здравствуйте.
3: Да?
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
5: Я в свое время в раздорах играл в волейбол. Вы знаете, очень многие термины, которые вы сейчас применяете, мы применяли давным-давно. И я вот по гнутости хочу сказать, да. Надо гибучесть еще ввести такое понятие, гибучесть.
0: Ну это, в принципе, опять же, видите, мы упираемся в филологию. То есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
5: Нет, вот. Гибучесть это вот в волейболе принято.
0: Но мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с пришел с работы и не искушен в вопросах. Вот психотерапии, философии, уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
3: Мы рассматриваем проблемы. На самом деле.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
3: Я в Угоралова не замял, в мечту кто
0: не, ну, в мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость. Ну или, ну давай так, давай
3: Я в Угоралова почти все попадаюсь.
0: Ну, вот в том случае, если случилось, выпадало.
3: Не, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялова.
0: Да, конечно.
3: Поэтому...
0: Ну, хорошо, давай так поставим, вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялова? И, может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится с ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. И вопрос у меня один к вам. Значит, Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Еще раз.
6: Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Ну, извините, просто...
3: В этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, ну, давайте будем повнимательнее, да? Давайте будем повнимательнее.
3: Ну, неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра? Ну, чтобы до конца все поняли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Ага.
0: Да,
7: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я вот думаю, что гнутости легче всего попасть. Замялова.
0: Да, вот спасибо. Вот как вас зовут?
7: Лариса.
0: Спасибо, Лариса. Вот, уважаемые все, кто нас сейчас слушает, берите, спасибо, Лариса. Вот берите пример с позвонившей Ларисы. Да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора. Не просто она не как в этой игре колесо рулетка чудес стреляет дартсом куда ни попадя в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора. Она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Завьялова. Почему, спрашиваю я, казалось бы, упертость и угнутость шансы одинаковы, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, упертости, на этот психотип, против, вернее, этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы упертости, которые, в общем-то, образованы вот как раз...
3: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть
3: впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумство храбрых, поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим имел именно впертость, то есть человека, который, психотип, который, несмотря на бурю, в общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой вот с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
3: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалово.
0: Да.
3: Такой некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалово неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
3: Но, опять же, впертость, если использовать врезалово, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Знаешь, больше.
3: Вот, сейчас... Поэтому да. Не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшееся выпадалово.
3: Александр, насколько сильно попадалово впереди?
0: Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшун. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
3: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее это все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу искренне, не могу позавидовать вот звонящим, которые кашляли и говорили там звуки. Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот тяжелый временной рубеж.
3: Мне бы, конечно, не многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
3: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас. Потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти куда-то, чтобы не мешать продвижению цивилизации.
0: А схема, предложенная нами вам, является своего рода пластиковой карточкой для прохода в будущее. Аналогично пластиковой карточке для прохода в метро или для просова в банкомат. А если вы не берете то, что мы предлагаем вам практически на халяву, то это либо по вашей глупости, либо по вашей невнимательности. Но и то, и другое.
3: Опять
0: это
3: же,
0: непростительно. Я понял, о чем ты хотел сказать, и добавил непростительно. Ну, сейчас мы вернемся. Все-таки надо дать людям еще шанс. Вернемся к теме нашей беседы. И ты хотел о чем-то вот меня спросить, узнать мое мнение насчет вышеизложенной схемы.
3: Так мы сейчас слушаем или спрашиваем?
0: Спрашиваем.
3: Пусть отвечают тогда. Спрашиваем. Дело в том, что я думаю, многие так и... У них даже не закрадывается мысль спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
0: То есть,
3: и что это вообще такое? Я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по... своей конфигурации.
0: Да, да, да. Попросту говоря, путь до замяла гораздо более длинен, чем путь перегиба.
3: Но я... И из перегиба выпадало то... очень легко попасть.
0: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это так стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого в западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разные вещи. Откровение — это вынужденное размышление. Перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгоралого от выпадалого, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, может быть, впукло, да, редкая вмятость или впало может попасть в перегиб, даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе, в принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какое-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью или с другими соперничающими психотипами, да. Ну вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот,
3: ну, а вообще да. Их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
0: То есть,
3: ты... Гнутость и перегиб, но вдумайся, просто это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
0: Ну, Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это? Своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюса, своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб – это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний. Это минуя западалово, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, в мятость серой или в палы, или в пуклы дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот. Либо. Нет, ты с чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
8: подумай. Дело в том, что в тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
0: Ну, я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну, я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
8: Нет, откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
0: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
8: это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
0: Так, ну, мне про тут рассказать, про перегиб, или дай вкратце-то.
8: Да
0: ну,
8: бог с ним, с этим перегибом. Ну, тут правильно. Более важная вещь.
0: Да, извини, конечно.
8: Процентов 90 жителей планеты попадут все-таки в откровение. И будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
0: И слушай, из откровения, да.
8: Из откровения в угоралово. А 50%
0: залупируются в откровении, кстати.
8: Нет, они уйдут еще ниже.
0: А куда?
8: В высшую точку раскрепощения.
0: Раскрепощение.
8: Да.
0: Угу.
8: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой мятости у них прямой путь, минуя впалово и впукло, в замялово, в реальную мечту.
0: Так слушай, получается, это такой расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впуклу, не на впалу сразу?
8: Это низшая точка.
0: А, понял. То есть,
8: Это должен пройти через низ.
0: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
8: Да, она в итоге попадет.
0: Нет, вот...
8: Второй раз попасть в откровение.
0: Да.
8: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения. Третий. Либо угоралово, либо раскрепощение.
0: Ну, угоралово — это все, это кончина уже. Там некуда. Если он в угоралово вылез, да, из откровения, все. Человек вот конченый.
8: Три момента выхода из откровения. Это угоралово, раскрепощение и от слова философ, как бы.
0: Ну, философирование. Но я не сторонник. Да. Я не сторонник этой стадии.
8: Да, тогда в раскрепощение тебе придется идти.
0: Нет, я вот... Просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
8: Дело в том, ну вот сам по суде. Индивидуум проходит...
0: Психотип.
8: Проходит один круг.
0: Погоди, вот насчет кругов. Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость. Ну, там, на каком-то пути, там...
8: Первая стадия.
0: То есть вмятость, да, первой стадии. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем в пукло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, значит, на пути от вмятости к впало. На пути не может, там что-то выпадало, и кранты. Ну, хорошо, он пришел в впало. Впало он залупировался. Из залупирования он попал в выгоралово. Из выгоралова он попал в откровение. Согласен?
8: Да.
0: Из откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел в угоралово, а попал в раскрепощение. Из раскрепощения...
8: Нет, стоп.
0: Почему? Ну, нет, все правильно.
8: Если он ушел в раскрепощение, то все, круг закончился.
0: Почему? Нет, спира, подожди.
8: Это
0: сфера.
8: Из откровения он сам может себе, попасть в мятость обратно.
0: Ты сам... Вот.
8: Подожди, он не может
0: так
8: попасть...
0: Так из откровения он может попасть в мятость через раскрепощение.
8: Подожди, Александр. Да. Из откровения в раскрепощение...
0: Из раскрепощения в мятость назад?
8: Нет.
0: Да.
8: Нет.
0: Да.
8: Нет.
0: Да,
8: только на втором круге. Только на втором круге он может попасть из...
0: Ну, на втором круге... Так я же второй круг.
8: Нет.
0: Я второй имею в виду круг-то сейчас.
8: Ну, так я-то начал с первого.
0: А я вот сразу вставил. Ну, хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится в мятостью.
8: Да, но уже еще более сильный.
0: Значит, ему легче опять попасть в стадию впала.
8: Во впалу он переходит на автомате. Просто на автомате.
0: Хорошо. А во впукло?
8: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
0: То есть из вот этой вторичной вмятости не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает. То есть даже перед гнутостью, которая...
8: Это получается идеальной формулой это получается, вмятость.
0: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути вот у данного психотипа случится выпадалово. Ведь оно может случиться.
8: Но у этого выпадалого при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в угоралово. А в угоралово, соответственно, переходит в откровение. И
0: нет, угоралово нет. Угоралово...
8: Нет, выгоралово.
0: А, в угоралово может.
8: Да.
0: Нет, а никак.
8: Угоралово — это тупик, все.
0: Слушай, подожди, да, угоралово тупик, но из выпадалово в угоралово никак не попадешь. Извини. Выгоралово...
8: Нет, у них мост... реверсионный мост у них получается.
0: Нет, нет.
8: Да,
0: нет.
8: Да, да, да. Реверсионный мост.
0: Нет, нет у них реверсионного
8: моста. У тебя какого образца схемы, какого года?
0: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже... Ну,
8: дело в том, что я...
0: Слушай, подожди, посуди сам. Давай вернемся изначально немножко. Да? Значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да? У психотипа вмятость настал луп. После лупа, хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пожалуй, впертость, гнутость, хорошо. Предположим, что не вышло, значит, у него наступает выгоралово. Из выгоралова он попадает в откровение. Далее у него там два пути, либо в угоралово, либо в раскрепощение, да. Вот, а выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
8: не, выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
0: Да, но выпадалово никак не связано с выгораловым практически.
8: Ну как они связаны? Но, реверсионным движением они связаны.
0: То есть ты хочешь сказать, что из выпадалово в выгоралово можно попасть?
8: Легко.
0: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю, как можно.
8: Дело в том,
0: давай на примере вмятости. Вот трансформация в мятость.
8: Ты забываешь о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути. Из вмятости впало, из замялого в перегиб. Где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути выпадалого и выгоралого, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
0: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в выпадалове, потому что...
8: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
0: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты им предлагаешь простой...
8: Внимательные люди рисовали схемы, и по схеме все видно.
0: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации из психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
8: Не может просто... Дело в том, что из выгоралова легко попасть
0: в откровение, а из выпадалова...
8: Вмятость, нет. Из выгоралова один путь только в откровение.
0: Слушай, из выпадалова ты никаким образом не попадешь в откровение.
8: Ну вот у меня схема прямо
9: вот.
0: Да не попадешь ты в откровение никак из Выпадалова, потому что Выпадалов это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори. Ну ты. Ну...
8: Но да, все откровение оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
0: Через луп, конечно.
8: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии.
0: Главное условие.
8: На основе опыта. На основе опыта.
0: Да, на основе опыта. Через выгорало. Да. А ты хоть. А Выпадалова это просто внезапная фатальность.
8: Да,
0: она приводит сразу в Угоралово. И все.
8: Нет.
0: Да.
8: Нет, есть шанс, есть шанс.
0: Какой шанс? Я не вижу. Ну, мятость. Только. Ну, из Выпадалова во вмятость.
8: Да.
0: Через раздор.
8: Путем обогащения опыта раздора.
0: Но тогда не путай с Выгораловым. То есть не может Выпадалово трансформироваться в Выгоралово. Потому что Выгоралово это мудрость лупированная.
8: В схеме есть квадратик раздора между Выгоралово и Выпадалово.
0: Ну хорошо. А как может психотип пукла попасть в раздор?
8: А, через гнутость.
0: Запросто. То есть гнутость получается. Я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей. Все.
8: Да,
0: может быть, они
8: нарассудят.
0: Я вообще, честно тебе скажу, я бы не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, ну, такой, знаешь, шанс из серии, там, ну, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Для меня очевидно, что фатально.
8: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выплыл? Ты сам понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но это...
8: Мы не хотели сложно представлять схему.
0: Давай будем делать систему доступов и посадок. То есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Да это же абсурд.
8: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
0: Конечно.
8: Потому что, сам по себе раздор – это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло – это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. И раздор, если он вносится, но у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
0: Но это они идут от мятости.
8: Да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
0: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
8: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
0: Нет, вмятость в данном
8: допустим,
0: случае...
8: Вот, смотри, хорошо, относительно... Я объясняю.
0: Да, давай.
8: Вмятость 20%. Перешел в пукло уже 40. Перешел в пукло уже 60.
0: А хорошо, а погоди.
8: И если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
0: Нет, как только в пуклость переходит впертость, это сразу минус 40. Как только в пуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только впертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно у тебя схема.
10: А если зарахнет залом?
8: А в заломе большой процент плюса.
0: Большой. Но самое...
8: Несмотря на его минус.
0: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс – это в Замялове. А знаешь почему? Потому что...
8: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать гнутости, не в одной передаче.
0: Да, гнутости очень много гнутости в Замялове. Впертость несет в сочетании с гнутостью, несет в Замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь? Потому что она впертость.
8: А вот перегиб несет нулевой процент.
0: А перегиб вообще, это да. То есть, потому что в перегибе даже впертость становится нейтральностью. То есть, по идее, в перегибе все равно. Если бы вмятость попала в перегиб,
8: а наряду, вот если вмятость попасть через выпадало, будет плюс 10%. Так что гораздо выгоднее попасть в выпадалово, чем в Выгоралово. И лучше пойти на второй круг с 10 плюсами процентов.
0: Я согласен. Я, может быть, согласился бы, но ты советуешь вмятости сейчас пойти на второй круг, да? Забывая совершенно о выпадалове.
10: А если он шарахнет залом?
0: Алексей Алексеевич, ну сейчас программа авторская идет. Ну я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
8: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
0: Ты забываешь все-таки о выпадалой. О вирусе выпадалой. Чем больше кругов, тем больше риск вируса этого.
8: Я понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в западалово. Или как он называется тоже.
0: Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь. И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас?
9: Алло.
0: Не слушают. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
11: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Я хочу задать вам сразу же вопрос. Значит, следующий. Вот как вы считаете, вы слушаете нас внимательно, да, так или относительно внимательно?
11: Я слушаю на протяжении 3, почти 4 часов.
0: Хорошо. Значит, вы в курсе дела. Как вы думаете, выпадалово, ну, как условный вирус, да, поражает психотип, когда вот находится в статичном состоянии или только в процессе трансформации из психотипа в психотип?
11: Динамичное состояние выпадалово, оно неизбежно приводит к замыканию процессора. Я считаю, любого психотипа это конечный вариант, к которому, ну, все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется, в связи с этим вышеизложенным, что вы очень волнуетесь, и вам нужно перенести эту передачу и продолжить. Это с вами говорит настоящий экстремист Плавчик.
0: Понятно. К сожалению, тоже, так скажем, не претендент на посещение следующего столетия. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Вы слушаете нас?
12: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я тот же вопрос осмелюсь задать?
12: Да, а вы знаете, я хотела вам задать вопрос.
0: Ну, давайте все-таки сперва я поинтересуюсь, хорошо?
12: У меня вопрос этот нагорел, просто я...
0: Нет, извините, сперва
12: слушаю
0: все-таки...
12: Вас. Я слушаю
0: знаете,
12: вас уже
0: извините,
12: целый час.
0: Извините, сперва ну, хотел бы я спросить. Нет, давайте сперва я
12: вы
0: вас
12: говорите,
0: спрошу.
12: Что?
0: Нет, нет давайте сперва я вас... Извините. Да. Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим.
12: Да.
0: Да, и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием,
12: да.
0: Что... Да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
12: Да.
0: Значит, вот данный психовирус, как мы его называем,
12: да.
0: Именуемый выпадалово,
12: да.
0: Может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
12: Или я думаю, что нет.
0: Совершенно. Вот, представьтесь, как вас зовут?
12: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
8: А я думал, Лариса.
0: Вот, Виктория, да. Вот, пожалуйста, почему женщина более восприимчива к этому?
12: Да, я думаю, что нет. Но у меня к вам вопрос.
0: Да,
12: понимаете,
0: да,
12: у меня такая дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и со втертостью. И я никак не попадаю в замяло, во всем попадаю в западало.
0: Вы знаете...
12: И каким образом я могу попасть в выгоралово, и тогда высшие вообще какие-то свои раскрепощения?
0: Вы знаете, вы до чего вы умная женщина. Спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва вот все-таки с ответа на вопрос. Наша радиослушательница ответила. Действительно, выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует луп, который приводит затем к выгоралову. А теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
8: Это самое страшное.
0: Вот, к сожалению, да, нам тут нас нечем обрадовать.
8: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз. Но ваша судьба печальна. Потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью и впертостью, у вас произойдет квадратик раздиралово. И ваш прямой путь не в откровение, раскрепощение, а только в угоралово.
0: Напрямую.
8: Прям прямая черта, и это может произойти на любой стадии. Даже уже, ну вот в принципе, да, женщина прошла такой длинный путь, и при том ее умудренность, это видно второе кольцо, потому что она сразу выходит на гнутости, без,
0: да, практически
8: паловой впуклости, без вмятости.
0: То есть практически она, получается, через откровение прошла, через раскрепощение, действительно, через лупирование, видимо.
8: Да.
0: А может быть и третий круг.
8: Не первый это круг, это видно.
0: Слушай, и даже умудрилась не попасть под выпадалово ни разу. Смотри, это редкость такая.
8: Хорошая игра.
0: Жизнь.
8: Но, а концовка какова?
0: А концовка?
8: Просто Бугоралова, это спившаяся личность.
0: Да, то есть прогноз не очень хороший. Но, может, послушаем.
8: Ну, а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
0: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну, слушай.
9: Алло. Я в Москве.
0: Да, говорите.
9: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Сейчас, конечно, молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь. Я был в литературе. Вот мне как-то даже страшно становится.
0: Вот.
9: Если он тему взял...
0: Понятно. Кстати...
9: Понятно
0: ваша тема. Вот что меня радует, это, знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
8: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
0: Может быть, еще один звонок тогда? Потому что, мне кажется, нужно...
8: Я этого уже не понимаю. Я не женщина.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да. Говорите.
8: Какая скромность.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
13: Доброй ночи.
8: Какая наглость.
0: Рассказывайте.
13: Ну, что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
0: Согласен с вами, согласен. Это очень такой, скажем, звонок. Ну, шаблонный, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
14: Здравствуйте, уважаемый.
8: Доброй ночи.
14: Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут у нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
0: Понятно. Я извиняюсь, что перебиваю, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
8: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
0: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
8: Не, у нас поделиться. Теперь вообще все просто схема нарисована. Просто.
0: Да, то есть мы, кстати...
8: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
0: Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
15: Да, очень странно слышно, этот перепад такой идет с одной трубки, другой концом.
0: Угу.
15: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
0: Да, вот интересно, да.
15: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум, ну и, соответственно, хаос. Вот, а отсутствие космоса, сами понимаете.
0: А, понятно, понятно. Ну, спасибо вам за ваш вопрос. Но опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впалы, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятости играет гораздо большую роль, нежели в жизни впуклости, потому что впуклость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот, впала тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что вмятость и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова, и, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Доброй ночи.
16: А вы знаете, вот было в Горалово, Западалово, вот масса нюансов.
0: Да.
16: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
0: У Горалова? Почему же? У Горалова у нас
8: есть тупик. Почему он промежуточный?
16: Да, ну, какой в вашей схеме? Какое место занимает?
0: У Горалова идет после лупирования в Горалова, потом идет откровение, после откровения идет стадия уже у Горалова. Это у Горалова, Западалова, Замялова, это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялова — это положительная стадия, это мечта, Западалова — это такая брутальность, дескать, фатальная, ну, своего рода позитивизм, да. Вот. А у Горалова это, в общем-то, такой низший беспредел, куда попадает после Выпадалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через откровение можно выйти в раскрепощение, оттуда попасть в обмятость и начать круг сначала, понимаете? Вот, тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
16: А из Угоралова...
0: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
8: Там уже смерть.
0: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да. О.
16: Понятно.
0: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
18: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
18: Я хочу сказать, можно?
0: Ну, спрашивайте, говорите.
18: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
0: Ну, скажите. Жалко, что ли?
18: Мне открыли глаза.
0: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
18: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю. Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли.
0: Да.
18: Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
0: Рассказывайте.
18: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. Во время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять. Вам он не понравился.
15: Ну вот я именно это имел в виду. И абсолютно серьезно с вами разговаривал.
0: Понятно. Спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из трех человек, или из трех тысяч, или из трех миллионов, да. Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипа, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальные состояния его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
10: В залом не попасть никогда.
0: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
3: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
0: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь, подсказать.
3: Донести,
0: собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Не жилец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы по алды к вам внимание. Алло.
17: А, доброе утро.
0: Здравствуйте, Б.
17: Все, конечно, очень забавно.
0: А что же забавно?
17: Что вы говорили.
3: А что вас пугает вообще?
0: А почему вы считаете, что это забавным?
17: Нет, я воспринимаю это...
3: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
17: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачей пытались составлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечная стадия для них это Кащенко, я так думаю, ближайший.
0: Не жилец. Вот меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, очень несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать-то не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
19: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
19: Здравствуйте. Что-то мне вообще непонятно. И вот какую-то чушь он несет, этот товарищ.
0: Понятно.
19: У него хороший развитый литературный язык. Но тема, вы знаете, еще просто издевательство над нами.
0: Понятно, спасибо вам. Вот еще один пример, еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
3: Поленилась на одном участке.
0: Поленилась и все. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
20: Здравствуйте. Я хочу по поводу предыдущих.
0: А почему вы смеетесь?
20: Сказать вам.
0: Да.
3: Так ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
20: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня, ну это я не о себе говорю, о другом человеке, человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
0: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так...
3: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
0: Аффект —
3: это откровение.
0: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или чтобы не случилось раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да, ну еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
21: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Илья Альдебаранский. Я хотел бы узнать, делятся ли термины «пухлость» и «выпуклость» как «инь» и «янь». То есть мужское и женское.
10: Вы знаете, я сразу отвечу. Психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
1: А почему вы сказали «к сожалению»?
10: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
1: То есть корыстно?
10: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это совершенно не играет никакой роли. Спасибо за звонок.
8: Да, и залом накроет любого.
10: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
21: Алло, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
21: Здравствуйте. Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы вы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так довольно симпатичная женщина.
8: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
21: А?
10: Ну да, говорите.
21: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну, и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну, я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, мы развелись, и вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать, вот как мне быть, вроде, вот посоветуйте что-то.
8: На самом деле, попасть в замяло очень сложно. У вас произошел залом. Тем более залом, отягощенный перегибом.
10: А вот скажи, как ты считаешь, позвонивший только что...

0: чувствует вот мудрость великую и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих выдает пословиц очень жизненные. Вот поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
1: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
0: Да, а также мы наберем огромное количество молодых брейк-дэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На все мы и прощаемся.

0: Это... Гобелино.
1: И у нас в студии гость, вернее, гости сегодняшней нашей программы. Я с радостью представляю профессора Эмму Яковлевну Сушкову-Лихович, которая долгое время работала в Институте гигиены жилища. Она также является автором достаточно популярной книги «Домоводство». Вернее, не автором, а одной из соавторов этой книги. А сейчас она... преподает такой предмет, как этика и психология семьи в одном из, так сказать, среднетехнических заведений города Москвы. Ну и поможет в общении, так сказать, с Эммой Яковлевной мне. Сегодня замечательный сиамский близнец Элжел Сутошин. Эмма Яковлевна, я как бы вам говорил, когда мы созванились, чтобы вас, так сказать, подготавливал к встрече с этим замечательным существом. Вот, я вижу, что вы уже подружились, обмениваетесь какими-то вот и визитками, и телефонами. Я очень рад этому и рад приветствовать вас сегодня здесь.
2: Добрый вечер. Еще, мне тоже очень приятно.
1: Еще хотелось бы сказать, что как бы сегодняшняя наша встреча с Эммой Яковлевной целиком навеяна, в общем-то, идея этой встречи навеяна вашими письмами, телеграммами, звонками, личными просьбами. Очень многие приходят. Как я уже сказал, из-за огромного, так сказать, долга государства гражданам практически не выплачивается зарплата. Граждане вынуждены каким-то образом питаться, ну, грубо говоря, подножным кормом. Особо это касается, так сказать, регионов. В Москве еще более-менее деньги выдают. Вот.
2: Чем дальше, тем больше.
1: Да, да. И, собственно, с этой целью, как никогда, в общем-то, мы позвали сегодня Эмму Яковлевну. Книжка ее тоже с ней. Там дается огромное количество советов, огромное. Потому что те же проблемы ведь были и в то время, когда вы писали.
2: Конечно, конечно. Дело в том, что сейчас год от года все хуже и хуже. То есть, если раньше как бы было лучше и лучше, во времена моей молодости, то сейчас людям живется все тяжелее и тяжелее. Проблемы с питанием. А вот возьмите, сейчас ведь опять стали появляться очереди, от которых мы постепенно стали отвыкать. Причем очереди это не из-за дефицита, а из-за... люди стоят в очередях с целью сэкономить лишние 2-3 сотни рублей.
1: Еще детская дистрофия.
2: Конечно. Поэтому я как бы решил реанимировать свой труд и вот занялась его переизданием, поскольку те советы, которые я выработал еще в начале 60-х годов, они, я думаю, актуальны сейчас, поскольку книгоиздательская фирма с удовольствием взялась за переиздание моих трудов. Я, к сожалению, одна из немногих, кто остался в живых.
1: Из тех редколлегий.
2: Да, из редколлегий.
3: Теперь видно, голодать не придется.
2: Да. Да. Я вам, кстати, подарю экземплярчик, потому что вы мне понравились.
1: Да. У меня уже есть. Я открою вам по секрету.
2: А у него сигнальный экземпляр.
1: Да, так сказать.
2: Да. А дело в том, что некоторые современные... Вы немножечко не правы. Некоторые современные люди, они отказываются платить за свет, им отключают. И специально так. В здании вмонтирован светоизлучающий диод.
3: А морду не бьет, кто не хочет за свет?
2: Ну, это же противозаконно.
1: Конечно.

0: конечно, рукоприкладство.
1: Ответ тоже против закона. Значит, такими людьми надо бороться против закона.
2: Нет, а, вы знаете, в законе вы не обозначено.
0: Яковлевна, таким образом, уважаемый вот господин Энджелс и Торшин затронули еще одну серьезную, в общем-то, проблему, как-то грядущий энергетический кризис. Ведь многие из граждан, приходя домой, скажем, значит, принимая там, значит, происходит у них, значит, прием омовения, значит, тушки там после приема пищи, там, значит, промежуточный, значит, фрагмент этого действия, это, значит, сброс каната. И вот во все эти моменты наверняка, ну, эта процедура там разное время занимает, но наверняка хотя бы на секунду каждый задумывался, а как это все еще работает? Спрашивал себя каждый и спрашивала себя каждая.
2: Вот как раз я даю в книге рекомендации о том, как самостоятельно обеспечить работоспособность нашего жилища, именно вот не прибегая к каким-то коммунальным услугам, которые, за которые необходимо платить. Можно приспособить, вот на, в частности, на 174-й странице, там совет, как приспособить бывшее употребление велосипеда для выработки электрического тока.
0: Ага, вот интересно.
2: Да-да-да.
0: А давайте...
1: На 113-й странице у вас написано, что очень также полезный совет, что в туалете смывать надо один раз в день, чтобы не было экономить.
2: Конечно.
1: Практиковалось в те
2: годы,
1: да?
2: Нет, дело в том, что там просто практиковалось, но там не было проблемы с оплатой. Просто за водой надо было ходить далеко, и сами понимаете.
0: Нет, а тут, понимаете...
2: А эта вот, книга, она была ориентирована, знаете, раньше на регионы больше.
0: Нет, можно я как бы тут внесу некоторые пояснения, достаточно техническое. Дело в том, что вот по долгу работы я был командирован от радиостанции на недавнюю конференцию вот, по эпидемиям и всяким там сантехническим оборудованием другим. И города, извините, простыл, города-героя Москвы, и там вот один выступал, и он сказал, что главная беда — это чисто в новой конструкции смывного бачка. Я поясню. Вот если вы помните, ну, вы-то, наверное, вряд ли, вы еще совсем молоденький, это я обращаюсь к сиамскому близнецу, я тоже этот период так застал, но относительно. Вот Эмма Яковлевна наверняка помнит, что... Помню. Да и кое-где, может, это сейчас сохранилось в каких-то коммунальных квартирах, может быть, в общественных каких-то уборных. Бачок расположен очень высоко над унитазом, и как бы в момент вот этого спуска...
2: Это было сделано для того, чтобы не пили.
0: Во-первых, но... Да, это во-первых. Но с другой стороны, какой разгон у воды? То есть гораздо меньшее количество воды требовалось для того, чтобы смыть содержимое желудочного мешочка. Поэтому как бы... А сейчас они расположены прямо здесь. Поэтому, как ни странно, вот эти...
1: Потому что потолки удаляют.
2: Нет, дело в том, что раньше просто так называемый канат, он тверже был еще.
0: А вот, нельзя ли поподробнее об этом? Это ведь...
2: Это исключительно с рационом связано.
0: То есть вы
2: правы, да. То есть и отруби присутствовали раньше, и картофельная, в общем-то, ботва.
0: Хлопья.
2: Да, вот. И все это закаляло, в общем-то, человеческий организм, и поэтому уж если он выдавал что-то на гора, то выдавал эту продукцию высококачественно. Вот.
1: А одно... нас тогда крепче делали.
2: Безусловно. И вот вы вспомните, да, и вот вспомните, что вот обратите внимание, по статистике очень интересный факт. Вот в тех домах, где было установлено современное санитарно-техническое оборудование, но в квартирах проживали люди старой закалки, они все буквально через полгода потрескались.
0: А вот, кстати, интересно, это, видимо, от привычки сливать кипяток, видимо, туда чай.
2: Нет, это все это объясняется физиологической особенностью, поскольку те люди как бы выработали в себе вот это вот такое...
0: Уже в самом канате.
2: Да, по графику, да, структуру каната, опять же, вот это вот расписание, вот, которое...
0: Просто я прошу прощения, что перебиваю. Просто многие наши радиослушатели, вот им, в частности, например, Вера Ивановна Постникова, с улицы Флотской, спрашивает, дескать, вот потрескался как бы сам вот этот унитаз, почему
2: надо
0: это
2: менять,
0: происходит.
2: Надо менять,
0: но мы-то должны были поставить диагноз, а мы предположили, что как бы это происходит из-за того, что сливают кипяток, разница температур, потреск фарфора.
2: Но нет, вот это, я рекомендую уважаемой Вере Ивановне применить, ну, найти какой-нибудь лист металла, либо это, значит, будет сталь, но желательно нержавеющая, либо титан. Сейчас очень много появилось на рынке титана. И вмонтировать, то есть сделать как бы прокладку между непосредственно дном
0: и вот тушкой.
2: Да, собственно.
0: А подойдет ли здесь кровельная жесть? Просто этот вопрос вопрос Лизаветы Георгиевны Атас.
2: Подойдет, но дело в том, что тут
0: она может возникнуть
2: проблемы с соседями, потому что в момент высыпа...
0: Погорх.
2: Да. Просто если как бы вы хотите немного соседям навредить, то...
0: Ага. А скажите, как бы сейчас мы говорим в том случае, когда матросы тянут канат. Да. Вот. А если они, значит, моют палубу, насколько, так сказать, помыв палубу, канат, понятно, это более, так сказать, концентрированное вещество.
2: Да, а можно потрогать.
0: Да, к примеру. То вот вроде как бы с жидкостью как быть, она же, ее состав вот сейчас у современных потребителей сильно ли изменился? Я знаю, что вы вот проводили.
2: Вы обратили внимание, что, как, что даже в нашей любимой столице с каждым похолоданием прорывает канализационные трубы. Это связано совершенно не с качеством труб, а связано с тем, что кислотно-щелочной анализ, так сказать, выводимых веществ, он склонился от щелочного именно к кислотному. И происходит просто прожиг труб. И особенно это связано...
0: Массивно, да, когда идет, да, массированная, так сказать, атака на трубы.
2: Это, естественно,
0: все
2: связано с питанием. И вот здесь я хотел бы отметить то, что в своей книге я пытаюсь вернуть людей к естественной, исконной пище русского человека, а не с тем, что... Да, причем пельмени из натуральной козлятины. Из натуральной козлятины, из домашней.
0: А почему из козлятины?
2: Очень полезно. Дело в том, что козлятина – это самочка козла. Как вы знаете, наверное.
0: А это разве не козлиха, по-моему? Козлятина это вроде мяско. А, ну, собственно, прошу прощения, что я влез.
2: Ну, да. Вот, так, значит, козлятина, она как бы является самой экологически чистой. Поскольку...
0: Вот козья шерсть.
2: Да, поскольку все вредные...
0: Да, во-первых, даже вредные, вот в Лондоне вредные, парламент все... сидит на мешках из козьей
2: совершенно
0: шерсти.
2: Совершенно верно. Почему?
0: Чтобы гуски не потели, иначе прыщи, и происходит...
2: Потому
0: как
2: что
0: бы,
2: все вредные вещества адсорбируются именно в шерсти.
0: То есть отсос происходит из тушки
2: в шерсти. Да. И почему в парламенте сидят уважаемые пэры. Да, на мэры, вот этих вот тушках.
0: Пэры, да.
2: Ну, еще лорды. Пэр? Это мужчина...
0: Нет, это как бы с другой стороны
2: очень
0: такой.
2: Очень симпатичный.
0: Да. Вас даже двое, два пэра, дважды пэр. Не надо, но он там будет полупэр. Пэр. Пэ потом... А, хорошо. Брат пэра. Ты будешь пэром. Согласен. Да. Вот видите, как, да.
2: Да,
0: вот. Так что дальше, вот, проходишь. А еще бы хотелось поговорить отдельно, вот в вашей книге затронута такая вот проблема, это как бы, ну, вы же даете там массу рецептов на тему того, как вот, так сказать, изменить состав каната к лучшему.
2: Да.
0: Все же должно меняться к лучшему.
2: Понимаете, если у всех людей будет канат изменен к лучшему, то и унитазы будут крепче.
0: Конечно. Так вот, там, в частности, вы очень большую роль отводите, я так немножко перебил вас, конечно, прошу прощения, но отводите именно к роговым отросткам, которые вот произрастают из головной коробки козла.
2: Безусловно.
0: А, простите, козлятины. Вот
2: безусловно.
0: Как бы нельзя ли все-таки с рогов начать, потому что все-таки рога выше, потом, значит, шерстяной идет эта обловка.
2: Долгое время не могли найти применение этому бесценному продукту. Вот. И только в результате того, что в нашем институте мы еще в 59-м году провели серию экспериментов, благо тогда финансирование было хорошим, вот. Правда, пришлось это все дело представить как бы разработку нового оборонного заказа. Вот. И тем не менее мы, значит, добились того, что вот перетертые рога, принадлежащие козам, вот, они стали добавляться вот в корм.
0: В смысле, человечьим особям.
2: Да.
0: Вот детям, я знаю,
2: дают. Все вот кулинарии еще в наше советское время, они снабжались так называемым мукой. То есть она костной мукой. Вот.
0: Ага.
2: В каждой котлете было необходимо, ну, это, правда, было, информация была засекречена, в каждую котлету было необходимо добавлять от 1 до 5 грамм в каждую колбасу, то есть на килограмм веса, да, всегда, всегда шла добавка, поэтому люди даже, вот, и поэтому у людей выработалась такая тяга к колбасе, понимаете, она на подсознательном уровне
0: была. То есть это практически наркотическая уже такая привязанность.
2: Да, и поэтому сейчас вот люди, когда едят импортную колбасу, они как бы, то есть упаковка красивая, хочется, значит, им ее купить, но попробовав, и они говорят, что вот, значит,
0: что-то не что-то то, не то, да. А скажите, вот зато, такой сразу вопрос возникает, а что же там-то, вот, значит, как бы, так сказать, химический все состав каната тамошних жителей, он разве не изменился? То есть,
2: дело в том, что у них всегда, в общем-то, у них изначально делали унитазы, в общем-то, под первоначальный образец. И,
0: в смысле?
2: То есть прочный. Сразу шел.
0: То есть, в принципе, мы сейчас пришли к тому, что, в общем-то, нужно со страшной силой...
2: Может быть, это было бы не так заметно.
0: То есть, мы пришли к тому, что нужно как бы со страшной силой драть ботву рационализатором, которые таким образом пытались заработать какие-то копейки.
2: Конечно.
0: Я просто как пример многим нашим радиослушателям, если позволите, приведу. Вот все вы помните такие джеки, вот Европа, там, 5 штырьков стерео, ну, на которых работали магнитофоны.
2: Простите,
0: весны, маяки.
2: Что джеки?
0: Джеки такие, устройства для втыка в магнитофон. С кабели как бы.
1: Американские мужчины джеки.
2: Да, знаете, я подумал.
0: Так вот, изначально, я помню этот период, они были вот эти штырьки литые, очень удобно было их втыкать, а потом, по-моему, Розенфилд, да, по-моему, он такой рационализатор, изобрел, что их можно делать полыми, свернутыми из жестянки. В результате после 2-3 втыков-вытыков они загинались, в общем-то, топорщились. Естественно, потребитель бежал покупать новый.
2: Тот же эффект.
0: Да, такая же санитар.
2: Кстати, в физике ведь есть же эффект Розенфельда.
0: Да, да. А нельзя ли поподробнее, Эмма Яковлевна? Я-то привел, так сказать, например, практически,
2: а вы теоретически. Я хотел поговорить о том, что вот видите, как вот смена рациона питания и вывод из него столь необходимых организму добавок микроэлементов, натурального кальция, вот, который содержится как раз в рогах, привел к тому, что вся сантехническая система столицы может в ближайшие годы полностью выйти из строя. Ведь что самое обидное, никто об этом не думает.
1: Да, я думаю, просто откроют инвестиционные люки.
2: Нет, а вот вы знаете, вот я внесла проект, так сказать, ну, в силу того, что у меня сейчас мало обращать внимание как пенсионерку, но я просто посоветовал одному моему молодому знакомому. Мой молодой знакомый. Из Думы.
1: Нет, вы сейчас сказали, что на меня как на пенсионерку внимание не обращают.
2: На меня как женщину.
1: А, как на женщину?
2: Конечно. Вот. Так вот, значит, я предложил ему к 2000 году перестроить вот все вновь построенные рестораны
0: своему Макдональдс, товарищу из Думы, да?
2: Да. Нет, ну, чтобы он путем внесения...
0: Внес проект, естественно.
2: Конечно, вот. Под
0: хотя у него золотые руки,
2: общественные, уборные быстрого обслуживания.
0: Да.
2: Вот, общественные уборные быстрого обслуживания.
1: То есть это нам как в коровниках, вот эта вот цель будет идти в статье.
2: Нет, ну зачем же так примитивно? В коровнике-то у меня в книге на 315-й странице. Мы еще туда не дошли. Нет, мы еще не дошли до этого. Вот. А довести качество обслуживания людей так же, как вот сейчас это происходит с их быстрым питанием. То есть такое же сделать быстрое обслуживание. Ну, технически мы еще прорабатываем пока, но идея моя очень понравилась.
0: Угу.
2: Скажите, вот о быстром обслуживании.
1: Ну и чего там?
2: Вам рассказать подробно?
1: Ну, конечно, не мне, а радиослушателям.
2: Хорошо. Вы знаете, я предложила при входе взимать небольшую плату. Как бы вот такую начальную. Нет, она небольшая, она в размере 100 рублей. Я думаю, даже любой пенсионер позволит себе.
1: Вот ко мне все время бабушки подходят на перекрестке, говорят,
2: вы же с них дерете по 300 рублей.
1: Нет, они мне говорят, дайте 100 рублей.
0: Вот. Так нет, простите.
2: По-моему, вам давали.
0: Я тоже видел, что вам давали, как бы очень часто подходят бабушки, говорят, возьми мелок, хоть пойди поешь, говорят. Ну как же?
1: Нет.
0: Нет, обманщик. Пер и его обманщик. Ну да ладно, вернемся к вам.
2: Так вот, я предложила...
1: Деньги предложили брать.
2: Да, вот. Но на эти деньги будет закупаться... так называемая туалетная бумага.
1: Вот. Куда люди входить должны?
2: В дверь.
1: Домой, что ли?
2: Нет.
1: А куда?
2: Вот в это помещение.
1: А что за помещение?
2: Для этого, чтобы его создать, необходимо перестроить все рестораны «Макдональдс» под общественные уборные бывшего быстрого обслуживания. И вот будет не мэ, а мэ и же. Такие огромные буквы.
1: Убрать этот «Дональдс».
2: А к «Дональдс» убрать?
0: Вот. Хорошая идея.
2: Вот. Значит, и за эти 100 рублей, да, безусловно, с мраморными полами, то есть все по полной программе, с позолоченной фурнитурой.
0: Со статуэтками
2: человек, обязательно. Давайте, чтобы человеку было приятно.
1: Сделаем вообще супер туалет из белого дома.
2: Так вот, к этому-то я и веду. Так ведь к этому-то и должно прийти.
1: Там бомжи будут.
2: Нет, дело в том, что это помещение не предназначено для жилья. Оно предназначено для,
0: нет,
2: для отправления естественных
0: будет
2: потребностей.
0: Будет естественно охрана,
2: конечно. Она что же 100 рублей, вот вы думаете? 100 рублей. В сегодняшних ценах.
0: Ну, я думаю, что вы сможете просто там, уважаемый пэр, там просто...
2: По шестому кругу.
0: Ходить там, прям, не перех...
1: Пэром можно бесплатно.
0: Но с вашей внешностью,
2: нет, ну, конечно, думаю... при предъявлении пенсионного удостоверения и удостоверения... Инвалиды второй группы, может.
1: Нет, а вот как...
2: В Англии.
0: Только в Англии. Да, так что езжайте в Англию. Но давайте все-таки вернемся непосредственно к теме, так сказать, подсобных. Да, вот именно к отсосу, действительно, как бы.
1: Там какие-то механизмы стоят,
2: отсос. Отсос — это производное от слова вакуум. Это на 715-й странице. Обратите внимание.
0: Откройте, пожалуйста, страницу эту. И, кстати, вот давайте прям по книжке, может быть, зачтите, что там у нас связано с этим. Нет, ну не нужно. Так, давайте. Татья, давайте, читайте. Так, про отсос, все об отсосе. Так. Потому что все-таки неудобно же Эмме Яковлевне Сушковой-Лихович самой читать свои книги. Вот как бы мы за этим вас и пригласили, собственно, уважаемый пэр и его брат.
2: Нет, да я некоторые абзацы по памяти помню.
0: Не, ну все-таки как бы, что же вам...
1: Вам лучше молчать, тяжело для вас, тем более как мы пенсионерки,
0: мы вам даже внимания не обращаем. Ну ладно, читай.
2: Ну вы-то ведь обратили.
1: Чем мягче, так, податливая грудь, тем скорее
2: насыщается. Нет, это вы засос открыли.
0: Следующая страница.
1: Неразумно давать грудь ребенку.
0: Угу.
1: Так как он запрещен.
0: Угу.
1: Ведь не всегда беспокойное поведение вызвано голодом.
2: Вот. Но это дело в том, что современные мамы при первых признаках крика у грудничка начинают сразу давать ему грудь.
0: Хочешь, он либо, хочешь,
2: либо же ее пластмассовые заменители, о, что очень вредно. Вот. Поэтому я
0: как собаке кость пластмассовую, естественно. Ну, дают
2: в таких случаях кормить ребенка не обязательно, потому что его крик может быть вызван отнюдь не голодом.
0: Может, обратный процесс, у него канат полез.
2: Это одна сторона медали.
0: Ну, смотря... То есть, помыв палубу так. Ну, это не у всех. То есть, дело в том, что... Ну, даже если там грудничку даже 20 лет, что же... А, ну да, понятно.
2: Я, кстати, знаю вашего директора.
0: А, давайте, уважаемый пэр и его брат, откройте какой-нибудь еще... Да. Прокомментируйте, пожалуйста, Эмма Яковлевна, это... А вы пока вот ищите, а вот Эмма Яковлевна, она сейчас объяснит про пуповину. Да.
2: Эмма?
0: Это машина была такая.
2: У меня бабушка была полька.
0: Итак.
2: Ну, она не то, чтобы она танцевала. Нет, не то, чтобы она танцевала.
0: Так, то что с пуповиной?
2: В жизни любого человека существует три этапа. Первый этап – это отброс пуповины. Второй этап – это половое созревание. И третий этап – это смерть.
0: Угу.
2: Поэтому вот уважаемый открыл сейчас ту часть моей книги, где я рассказываю о первом этапе жизни человека. Это очень важный этап. И современный способ прерывания вот этой нити, которая связывала младенца с его мамой, он, конечно, ущербен.
0: Конечно.
2: Вот, это уже доказано и современными исследованиями. Видите, как я была права в 61-м году, когда я подчеркнул, что пуповина должна отпасть.
0: А простите, простите, Эмма Яковлевна, вот такой вопрос я хочу вам задать. Я знаю, что буквально несколько дней назад у вас были многочисленные конфликты с администрацией роддомов, куда вы, так сказать, ну не то что врывались, это нельзя сказать, входили со штангин циркулем и измеряли им, значит, диаметр пуповины от матерей нынешних, чтобы сравнить его, как бы, и провести статистику с 61-м годом. Насколько диаметр пуповин сейчас изменился вот за эти 30 лет?
2: Он сузился порядка на полтора плохо. Потому что, в принципе, почему я пишу здесь подождать, пока отпадет пуповина? Пуповина — это своего рода заливное отверстие. То есть первоначально, исторически, грудничка кормили не через рот первые дни после рождения. То есть до того... Конечно, конечно. Вот вы уже ознакомились с моей книгой. Все правильно.
0: Чертежи, все нарисовано.
2: Вот. А поэтому те воронки, которые я рекомендовал, то есть то сечение воронок, которое было оптимально для 63-го года, а у меня на моем дачном участке скопилось их немалое количество.
0: Пуповин, в смысле?
2: Вороночек.
0: А, простите, я просто... Вот.
2: Я не смогла...
3: Газели в виде вороночек?
2: Нет. У меня на даче склад.
0: Склад, понятно.
3: А, наворовали воронок этих?
2: Нет, мы их точили на станке.
0: Ну, так и что дальше?
2: Какой вы право? Вот. И, значит, дальше происходило следующее. Я пытался пристроить вот это вот свое ноу-хау, как сейчас модно говорить, изобретенное еще в то время, для того, чтобы применить его в сегодняшних условиях, поскольку залив непосредственно через пуповину молока матери, которая, кстати, извлекается из груди с помощью молокоотсоса, вот как раз то, о чем вы говорили, но об этом чуть позже, он должен производиться вот именно до момента отпада вот этой вот пуповины замечательной. Он должен
0: по-другому
2: ее
0: называют лоза еще.
2: Конечно.
0: Лоза,
2: конечно.
0: Пуповина по-медицински лоза. Как-то, ну, вот между собой мы медики называем ее лозой. Типа, как лозу отрезал, да, говорит, отхватил. Или как лоза отпала, говорит,
2: отпала. Поэтому надо ждать, пока она отпадет сама. И это может произойти только вот естественным путем. Поскольку, перерезая пуповину, мы обрекаем ребенка на...
0: Иссух.
2: Да, иссух.
0: Тут дело в том, что вот еще Иван Фрейд, сын Сигизмунда, он как раз замечал это, он сравнивал маму с яблоней, а ребенка с яблоком, дескать, вот как бы пуповина, это есть веточка, соединяющая ветку с этим вот самым...
2: Стволом.
0: Стволом. А, ну, понимаете, поскольку ранний перерубь, то есть пусть само упадет. Ну, конечно, там...
2: Конечно, ну, конечно.
0: Ну, да.
2: Ну, неприятные запахи, они свойственны жизнедеятельности человека.
0: Кстати, что тоже очень странно.
2: Тем более наличие, обретение матерью, так сказать, своего вот счастья, которое она получает при рождении ребенка, оно заглаживает все неприятности.
0: То есть как бы это уже такая издержки производства.
2: Да.
0: Типа
2: да. Это как подгузники.
0: Как подгузники. И, кстати, вот давайте попросим нашего Энджел Святоршина, если вам не сложно, откройте следующую страничку книжки, о чем там идет речь, чтобы как бы Эмма Яковлевна поподробнее нам рассказала о том, что там.
3: Вот, тут написано, да. Для чего нужны рога козлу.
0: Угу. Процитируйте.
3: Я никогда не знал, для чего.
0: Ну, я догадываюсь, чтобы вот отбат производить. Нет, там лезущих.
3: Чтобы козел никогда не мог морду свою обработать.
0: Нет, для этого предназначен нос.
3: Вот тут так написано, когда козел бежит, если у него нет рогов. Он
2: мордой прямо
3: забор ударяет.
2: Нет, дело в том,
3: а что... когда с рогами, он просто...
0: Упор произошел.
2: Это я писал о том, это более такое мое современное изобретение, это применимое к сегодняшнему дню. Это,
0: так нет, это книжка 61-го года.
2: Все правильно, вот она бы... под редакцией.
0: Ага.
2: То есть это для того, как именно вот этот комментарий, он для того случая, когда вы будете разводить козлятинку на своем балконе.
0: А почему? Там же разбега нет, ведь, собственно...
2: Балкон балкону рознь.
0: А, ну то есть смысл в том, что если это большой, видимо, балкон, то как раз там... Да, и там же не получается,
2: ведь
0: то есть
2: можно
0: там
2: же...
0: бетонные эти прибамбасы, то есть разбив лобовой поверхности происходит. Это
2: удой она... может уменьшиться.
0: Это одна из, так сказать, одна из страхов.
3: Козла может уменьшиться.
0: Так, а Эмма Яковлевна же сказала, что как бы в данном случае она не различает пол, это как животное. Ну вот есть парнокопытный, можно вообще сказать парнокопытный, просто в данном случае как бы...
2: Дело в том, что есть, да, так называемая старорусская порода, как коз. Нет, дело в том, что старорусская порода коз, она отличается тем, что козлы тоже дают. Какая порода? Старорусская. Только не русская, а рузская. Город Руза. Старая Руза.
0: Еще река там течет.
2: Да.
0: Да.
2: Там козлы на пятый год жизни тоже дают молоко.
0: А вымя у них присутствует?
2: Да. Ага. Вот возьмите, наши радиослушатели, пускай сейчас перевернут своего любимого кобелька, либо же котика на спинку и пощупают ему брюшко.
0: Появится молоко. А вот скажите,
2: надо.
0: Эмма Яковлевна, вот вы как бы, я так, может быть, это вопрос несколько из-под тишка такой, конечно, но тем не менее, вот так в кулуарных беседах с нами вы сказали про одну вещь, которая в эту книгу, в новой ее редакции, к сожалению, не вошла. Вот в силу, так сказать, всеобщего, так сказать, опять же, не платежа и не, так сказать, не платежеспособности населения за продукты, значит, как бы многие хотят питание получать какое-то все равно. Вот, и в данном случае вы как бы отводите главенствующую роль, как ни странно, беременным, потому что вот по вашему мнению, беременный может прокормить своей грудью всю семью какое-то время. То есть, чем больше... Нет, женщина. То есть, какое-то количество, там, если беременных в семье есть, ну, да, мама и дочка забеременела, то семья может безбедно прожить. А почему вы не захотели вот эту главу вносить в книгу? То есть, чем это вызвано? Какой-то гуманизм там
2: соображение? Дело в том, что, понимаете, за последние годы снизилось количество беременных на душу населения.
0: Ага.
2: Вот. И в связи с всеобщей так называемой феминизацией отношение к беременным, оно...
0: Ну, обижают их попросту.
2: Да, да. И вы понимаете, я как просто побоялась, чтобы вот этот
0: пальцем
2: вот
0: на улицах показывают.
2: Да, расценили бы неверно, поскольку наверняка, потому что обложка издания привлекательная. Мою книгу могут читать не только те люди, на кого она адресована, а критики.
0: И прочие феминистки, которые скажут, личности. Дескать, вы хотите использовать беременных как промысловых совершенно.
2: Да. А в принципе, так, на словах я могу сказать.
0: Да, если то, можно.
2: Что, значит, если у вас в семье находится беременная женщина, надо ей давать обильное питье. То есть выделение в данном случае молока пропорционально выпитому количеству жидкости.
0: Причем любой или нет?
2: Ну, в идеале надо пить разбавленное 1:7 коровье молоко. То есть разбавлено обыкновенно водопроводной водой.
0: Можно.
2: Да.
0: То есть,
2: воду ни в коем случае не кипятить, потому что в воде из-под крана содержится, ну, не все, но большинство микроэлементов, которые необходимы нашему организму.
0: А вот отфильтровываясь...
2: Нужно отфильтровывать.
0: Нет. Они отфильтровываются в теле вот именно вот этой вот женщины.
2: Дойки.
0: Да.
2: И, значит, я вам могу сказать так приблизительно в цифрах, что при... 6-литровом употреблении вот этой вот смеси 1:7.
0: Так называется, разведенка.
2: Да. Мы можем поиметь в день, ну, до 2 литров высококачественного продукта,
0: женского,
2: из которых, конечно, из которых 1 литр можно употреблять на...
0: Грудничка.
2: Да, а 1 литр можно кашки на нем сварить.
0: Для всей семьи. А скажите еще такой вопрос, как бы вот по вашей теории, ну и по теории многочисленных, как бы, наших радиослушателей, вот, которые пишут, спрашивают, их это действительно интересует, что не обязательно женщина должна быть беременной или вот только там зачать ребенка, что можно даже вот там женщину беременную раскачать, раскрутить на молоко. То есть главное, вот,
2: для
0: массаж
2: этого
0: определенный нужен.
2: Не только. Массаж — это одно из важных составляющих. Но надо определенным образом психологически подготовить женщину. Ведь что сейчас происходит? Вот посмотрите, все пытаются вшить себе соевую грудь.
0: Соевую?
2: Да, вот новое последнее изобретение. Последнее изобретение, значит...
0: Да.
2: Нет, но дело в том, что шоколад — это негр вшивает в себе. А соевое масло чистое, оно белого цвета. Да нет, ничего страшного. У нас, кстати, тоже негры есть. Я вчера увидел его там на...
0: Ага. Ну, здесь, в коридоре.
1: А, в коридоре.
0: Да. А вот я вижу у вас вопрос. Да,
1: я
0: интересный
1: нашел вопрос.
0: Да вы вообще интересный. И сам, конечно.
1: На странице.
0: Да, я был первый момент, конечно, удивлена.
1: 714 на странице.
0: Да, что там?
1: СССР молочных коз разводит во всех зонах.
0: Ну, все верно, все верно. А вы были в зонах СССР?
2: Сейчас.
1: Я просто зачитываю, что вы писали.
0: Цитирую.
1: Лучшими по молочной продуктивности являются русские молочные козы. Их отродье
0: Так и написано. Горьковская. Да ладно, подождите, подождите, уважаемый.
1: Алтайская, Рязанская и другие.
0: Отроди прям написано.
4: Все правильно, все правильно. Все правильно.
0: Вот, это у людей, у людей выродки. Да, вот. И каски пожарные.
4: А чем же они, по-вашему, кормятся?
1: Ну чем? Ну, что производят, то и едят.
4: Ну, вот как, они сапоги, разводят.
1: Нет, же козье молоко пьют. Я не пью козье молоко, а вдруг ну, козье молоко.
4: Вот вы, прочитав мою книгу, завтра, если вы прочитаете ее от корки до корки, вы завтра же побежите покупать себе маленького козленочка.
0: Ну, завтра к тому же в книге не так много страниц, там, за тыщенку, то есть успеете прочитать с вашей скоростью и восприятие информации. Ну, а все-таки действительно вот интересно, вот как бы, вот тут немножко непонятно, вот как бы отродье там где-то в каких-то городах, это как бы нужно же, значит, прослеживать, что же получается, вот собаку, например, продают добермана, да, дескать, там, мать-чемпионка Швеции, к примеру, и так далее. А тут что же, значит, козлятина, она тоже там как бы прослеживается в данном... То есть как не ошибиться в выборе козла, вот это очень важно. Вот, потому что сейчас радиослушатели...
4: Тут цветные таблицы, цветные
0: таблицы. Ну, давайте, давайте, разъясните. Вот.
1: Порочная форма вымени должна.
4: Порочная, читайте внимательно.
0: Что значит порочная?
1: В некоторых случаях порочная должна быть.
4: Слово «порок».
0: А кто же купит?
1: Не порок, так вот дело. А порочного, то есть вам хотелось бы либо избнуть эту грудь, дотронуться, ну вот как женщина. Вот то же самое должно.
4: Что вы такое говорите? Что вы такое говорите?
1: Время разделено бороздкой на две доли.
0: Все то правильно. Есть это как яблоко.
4: Все правильно.
1: Нет, вот как две женские груди, только грудь
4: женские. Объединены.
1: Такие, они бывают разностные, то есть в разные стороны глядящие. И, так сказать, параллельные, которые смотрят сосками оба вперед. Угу. Вот. И тут тоже так написано. Разделены бороздки на две ладони. То есть там, соски смотрят параллельно друг к другу.
0: То есть, в смысле...
1: Обращен в одну точку, в землю.
0: А как же это нужно, простите, залезть под нее, что ли, чтобы вот, ну, как же ты снизу-то...
1: Параллельность?
0: Параллельность, надо проследить.
1: Параллельность отслеживается.
0: Она а как-то струи, может быть, с помощью струй? Ну как, она там снизу же не
1: нет,
0: видно.
1: С помощью струи дело в том, что вот эти все мышцы, вот эти дела, они направляют струи в разные стороны, поэтому ставят не ведра козам, а тазы большие или ванночки, чтобы не расплескать.
0: А то есть, а ведь можно как бы вот от...
4: Нет, нет, да. Все связано со струями. Дело в том, что там на 815 странице описан прибор.
1: На какой?
4: 815. Прибор, который определяет путем системы Доплера угол сноса струи. И купив этот прибор, сейчас делает одно из оборонных предприятий, он, в принципе, недорогой. Всего 50 тысяч рублей.
0: Как карбюратор.
4: Да. Вы можете, подставив его под вымя, и пустив слабый электрический заряд к вымени, оно выстреливает струю, и прибор тут же определяет.
0: А ну ведь это же если... болезненное.
4: Безусловно, угол
0: простите, а болезненные ощущения.
4: Нет, нет,
0: вот
4: нет,
0: это,
4: нет. То есть, это своего рода электрофорез. Электрофорез. Вы проходили процедуру в поликлинике? Ну, ничего страшного.
0: А так вот скажите, а как же, то есть, все-таки параллельность? Если это же, я так понял, основной из факторов, чтобы вымя было параллельно. И вот,
4: конечно, конечно.
0: Подождите, а если не параллельно, то лучше вообще не брать или цену скидывать?
4: Нет, цену надо сбрасывать.
1: Да, конечно, надо идти. То есть, если бы даже вот вы пришли на рынок, заказали, да, вот мы последний раз из своего хозяйства брали коз, то есть мы приходим на рынок.
0: Коз или козу, тут очень важно. Ну, потому коз. Что... Я понял.
1: Вот, то есть вымя Вот, ты смотришь, ну параллельное вымя там, и грудь, там все нормально. Казаться, что надо, там молоко будет, как в книжке прям.
0: Наваристое такое.
1: 500 литров в год. Все 700. Вот. И сразу цену скидывают там. Вот да у тебя вон с моей струя не та, да, вообще вымя неправильно лежит. Хотя оно вообще стоит все.
0: Ну, то есть он не стоит...
1: Сразу надо цену снижать обязательно.
0: Простите, а вот я слышал такой древний как бы метод весьма. Это как бы берешь, значит, козлиху, переворачиваешь на спину, и вымя должно вот именно стоять, не должно упасть.
1: То есть если коза старая...
0: Если вымя опало, прям растеклось, и все, это соски прям туда упали, значит, лучше не брать.
1: То есть... Никакой даже пинками, значит, козу с рынка...
0: Вместе с хозяином, да?
4: Нет, нет, а такая коза обязательно должна быть на рынке, как эталон порочности.
0: То есть
4: это вот, для тех, у кого нет прибора.
0: А, ск... смотри, да, да, да.
1: Какая должна быть грудь, это прям написано. Хорошая форма вымени. Вымя шарообразной формы. Сосками средней величины. Направленными несколько...
0: В расперды.
1: В расперды, прямо.
0: О, вот это же... Понятно, потому что... Причем тут должна быть расперды, видать, внешне, а не вглубь. Потому что если оно вглубь...
1: Нет, вот по соскам оно идет расперды, конечно, а струя все равно идет параллельно.
0: Потому что внутри сосковые каналы, они должны быть, естественно. А скажите, а вот такой, значит...
1: Ну, какую да, не надо брать.
0: Какую не надо.
1: Болтаешься при ходьбе из стороны в сторону.
0: Кто болтается?
1: Вымя.
0: А, если вымя болтаешься, то
1: да,
0: не...
1: то есть вы говорите козе, чтобы она пошла, ага. Она зайдет, если вымя болтается, бьет по ногам, коза не... путается.
4: Нет, ну чтобы не било по ногам вымя, надо просто от козы отойти немного. Да конечно, если вы будете идти рядом...
1: Не вам по ногам, а козе. Как оно вам по ногам? Под козой, что ли, ходит? Я не знаю, я не поговорю, такие разговоры.
0: А скажите, можно задать вопрос, вот сейчас все наши радиослушатели сразу спрашивают, а вот такой тривиальный метод, как-то, значит, зубный осмотр, там растопыр, значит, губных лопастей козлятины, загляд, значит, в зубную лопасть, ну, как вот у коней, вот когда коней мы, ну, покупали,
1: да,
0: для...
1: Я, правда, сначала подумал, что это стукнул, и показано, сколько пасть.
0: Ну-ка, покажите, пожалуйста.
1: Вот посмотрите.
0: Ну вот это ступни, как бы.
1: Вот, а оказывается, это определение возраста хвоста зуба.
0: Да, это зубы.
1: Я думаю, у них 8 пальцев.
0: А, да, они же действительно. У них же всего 4, как у свиней. Совершенно точно. Да, 4.
1: 2.
0: Ну как, 2 сзади. Ну такие маленькие, ну не будем спорить, ну чё. Ну 4. Ну маленькие.
1: 2.
0: Ну 2 здоровых.
1: Это зубы, это челюсть. Ну вот покажи, челюсть похожа на ногу. Вот как будто, если вы сейчас...
4: Ну это снизу.
1: Тапочки свои снимите и поставите перед собой, там, без носков, конечно, а то получится у вас вообще один палец. Вот, и вот прям вот тут через показано, а я бы сказал, что ступня, и прям вот 8 пальцев, как будто, а это 8 зубов.
5: Вот вы сейчас обязательно все посмотрите на свои ноги, ни у кого ли нет лишних пальцев, потому что когда я лежал в сиамском отделении, там полно было с 6 пальцами народа, им отрезали их нахрен. Хотели Торшина тоже отрезать, но он не дался. То есть я не дал.
0: Ага.
5: Все.
0: Ну так и что? А все-таки, то есть зубы-то как?
5: А, зубы, да. Вот, зубы. Допустим, в 3 месяца они все такие коротенькие, аккуратненькие, друг дружки, там, все ништяк. Вот. Но если вот сейчас, ну, есть...
0: Такое слово молодежное прям.
5: А, ништяк, ну я же молодежный.
0: А, ну да.
5: То есть я как бы словами своими передаю. Ну сейчас же в основном молодежь.
0: Пришлите брашки.
5: А, сюда.
4: Это как моя бы... домашняя, там рецепт описан.
0: А вот стоит еще, можно я вот это? Тут что же у вас будут?
1: Это... Давайте вы продолжайте.
5: Это... Да?
0: Да, конечно, конечно.
5: А вот если
0: извините,
5: есть...
0: просто я тут болею, да.
5: Чтобы явно увидеть, как выглядят зубы у молодой козы, вот, допустим, 3 месяца, надо взять младенца где-то года полтора.
0: Козьего, естественно.
5: Разодрать ему губы в стороны, чтобы увидеть, какие у него зубы.
0: Ну, козьего.
5: Нет, почему? Грудничка своего дома, чтобы увидеть.
0: Ну, как потому, разодрать? Да что вы говорите?
5: Ну, я так говорю, чисто растопыр.
0: Развод
5: так.
0: Губный.
5: Да.
0: Губный развод.
5: Можно ставить
0: развести
5: какую-нибудь
0: губы.
5: Булавку туда, чтобы он не сжимал.
0: Ну, не булавку, расперды пластмассовые.
4: Спички,
0: ну, что
4: обычно ставлю.
0: Спички, да.
5: Нет, спички поломали, они же грызть любят. Вот. Ну, а как, если как вы грызть? Хотите
0: простите.
5: Посмотреть...
0: А, да, уже зубы есть.
5: Рот козы старше 7 лет, то подведите свою бабушку и тоже растопырьте ее так же рот.
0: То есть что, вы хотите сказать, что соответствует слепок?
5: Да, то есть вот я, правда, подумал, что это ноги сначала.
0: Где
5: это
0: ноги? Ну, покажите чертеж.
5: Да вот это вот.
0: И я правда вам... ноги нет.
5: Да ноги. Да написано... А вы что писали здесь? Сэм Яковлев.
0: Сэм Яковлев. Давайте вы поясните, поясните, пожалуйста.
4: С удовольствием. Вы изумительно, как бы доступным языком ввели читателей в курс дела, но дело в том, что вы не обратили внимания на подпись под рисунком. Там же написано, что это поперечный распил челюстей. То есть определение, вообще фактически определить возраст козы можно только после ее умерщвления.
0: О-о-о. А вот. Срез нельзя сделать живого животного? Вот я знаю, ну, что рыб, возраст рыбы определяют по срезу поперечному с бочары.
5: Да,
0: вот, под плавником грибным.
5: Нет, можно определить
6: там
5: по срезу рыбы.
6: Там вот эти колечки идут, да?
0: Колечки. Ну как, вот все покупают рыбу там, да, в супермаркете, хотя да. Зарплату не платят, но все покупают.
5: Да, все...
0: И там прям видно вот количество. И прям только нужно брать четкий полукруг.
5: Да там, по-моему, даже цифрами написано.
0: Нет, это цифры, это штрих-код.
5: А, это
0: вот, да.
5: Цена.
0: Цена там...
5: Не возраст, да?
0: Не возраст. Возраст по счет под это умноженный на 1,3.
4: А самый надежный способ определить возраст рыбы — это количество остевых пластин в хвосте, начиная от верхнего, от верха и до низа. Вот представьте себе хвостовой плавник рыбы. И вот количество этих вот стержней, да. Оно, в общем-то, и соответствует прожитым месяцам. Только не годам, а месяцам.
0: А скажите, а как вы относитесь к теории, что вот возраст рыбы, ну вот и вы, и Эмма Яковлевна, вот к теории, что как бы если взять рыбу, ну, проверить ее возраст, как можно ее нужно взять, и четко посередине от зрачка до вот этой, значит, заднеплавниковой расперды количество чешуй. Вот это количество чешуй, и есть четкое число, умноженное на 1,3.
4: Конечно. По-моему, это количество половых актов.
0: Вот этой особи.
4: Да.
0: То есть вы хотите сказать, что...
5: Поскольку я мне кажется, сколько жизни... противников загрыз. Как звездочки на самолетах рисовали.
4: Не все же рыбы хищные.
0: Да, например,
5: а какая не хищная?
0: Уклейка не хищная рыба.
5: Да.
4: Кит.
5: Кит. Кит не хищный. Она прям плывет. У нее тоже расперды губной получается. И рыбы там сами туда заплывают. Конечно, не хищные.
0: Не рыба, а планктон.
4: Они из любопытства туда заплывают.
5: Кто?
0: Планктон.
5: А что за рыба?
0: Ну, такие водоросли, ракушки.
5: Ну, они же тоже рыбы.
0: Водолазы там. А так вот, нет, на самом деле уклейка не хищная. Это, во-первых. А во-вторых, у кита вот у него же нельзя. То есть у него же, значит, расперды хвостового плавника находятся, так сказать, параллельно земли. Понимаете? Да. Поэтому придется измерять вот количество чешуй.
5: А у него нет чешуи?
0: Это второй уже вопрос. Вот поэтому кит сюда не подходит.
5: То а, есть, вот, пожалуйста, он и не подходит, потому что у него чешуи нет.
4: А я в книге о китах ничего и не писал.
0: Поэтому тут никак ни о каком половом акте речи не идет, собственно.
5: А о чем мы о рыбах-то вообще?
0: Да не знаю. Давайте
5: мы
0: лучше...
5: про кост. Вот, да, про вот кост. Тут написано, что доение способом кулака.
4: Чего?
0: Самый прогрессивный
5: метод. Да, самый. А какие бывают еще способы доения коров?
0: Механический.
4: Ротовой.
0: Механический.
5: Ротовой.
0: Это, ротовой. Ну, как это? Ну как, в имя засовывается.
4: Значит, сосочек берется аккуратно двумя пальчиками. Вставляется в рот.
0: Да.
4: Раньше кому? В колхозах была должность так называемый отсосщик.
0: Да.
4: Козий.
5: Может, отсосун какой-нибудь,
4: как отсосщик? Нет, нет, козий. В ведомостях он как отсосщик проходил. Вот, и он,
0: у него даже фамилия, то есть не фамилия, прошу прощения, у него в трудовой книжке была Ко, и там дядя Ко. Ну, значит, это самое.
4: Да-да-да.
5: Козий, а тут отсос. Даже вот да. Про случки да. Написано.
0: В смысле, это у собак уже.
5: Нет, у кос. Вот когда кос,
0: лучше нет, значит, случай. Давайте все-таки
5: в январе, вот давайте
0: продой, давайте продой сперва. Ну, а потом перейдем к случкам, естественно. Ну, дой.
5: Не, ну почему вот сейчас вот не сделать, как я хочу?
0: Ну, давайте, давайте про случку, давайте.
4: Какой вы шумный, вам да. Нам в класс.
5: Вот так смотрите, вот, допустим. В декабре можно случивать. Случивать сегодня можно случивать, Коста, 22 числа. Смотрите, как вот удачно попало все. Сиамский близнец двое. Декабрь месяц 12, опять цифра 2.
0: И сегодня 22.
5: Случивать 22, да это же судьба.
4: И случивать двоих.
5: А козы у меня нету.
0: А можно взять, ну, видимо, где-то у знакомых, у соседей
5: может,
0: походить, обзвонить.
5: Может, на эхо Москвы есть где-нибудь коза?
0: То есть у кого есть, звоните.
5: Давайте случим, и, по-моему, получится уникальное, что...
4: Приплод. Кстати говоря, это очень хорошая идея в том плане, что, пользуясь случаем,
5: вот
4: через
5: первого.
4: Телефон радиостанции можно свести потенциальных любители, обладателей
0: да.
4: КОС.
0: Да,
4: может... Тем более сейчас самое время.
5: Ну, главное, кстати, чтобы с листками генофонда все приходили, а то придут так.
0: И, а еще 22-й ведь только вот началось.
5: Поэтому... Да, это очень важно. У нас очень большой временной запас. Это важно, да. А вот 1 января, как случать, если все пьяные?
0: Дело никак, в том,
5: что
0: нельзя, никак.
5: Не случить никак. Что вы тут писали?
0: Ну давайте сейчас на секундочку отвлечемся.
4: У нас 1 января
0: а потом...
4: был рабочий день.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович из Института гигиены жилища. И сейчас она преподает этику и психологию семьи в одном из учебных заведений нашего города. А также сиамский близнец Энджел Сыторшин. И как бы, видимо, в разрезе его рубрики «Набат железных ягодиц», поскольку сегодня музыку мы слушаем достаточно такую тяжелую, там хардроковые всякие пляски. Вот, что я хотел сказать. Ну да ладно, перейдем, так сказать, к основной теме нашей сегодняшней беседы. Подсобное хозяйство. Подсобное хозяйство в городских условиях. Я вот лично хочу выступить сейчас в защиту куропаток элементарных. Вот дело в том, что сейчас в различных этих магазинах «Охотник» продаются куропатки. Ну, такие микроптицы. Там с ляжками, все с крыльями, там вот они лежат. Вот, чтобы, например, насытить брюшко среднего размера человека, ему нужно таких птиц есть где-то, не меньше, на мой взгляд, штук 5. То есть одну курицу вполне, в общем, она вполне заменит эти 5 убиенных невинных, значит, жертв. Поэтому, как бы, очень важная, я считаю, проблема, это, так сказать, сокращение количества убийств относительно объему мяса. Вот, как бы, американцы нашли выход. Мы об этом однажды говорили. У нас был Юрий Романович Сук, замечательный такой, в общем, научный, тоже профессура. Вот. О животных, так сказать, о бройлерах, в которых происходит, так сказать, это отрост ножных лопастей. Вот. Естественно, у нас это не прижилось. Я знаю, что вот вы, Яковлевна, так сказать, предусмотрев это дело, даете в своей книге некоторые рекомендации насчет куроводства. Это у меня в ухе так щелкает, я простыл.
2: Да. Дело в том, что вот касаясь куропаток, я хочу сказать, что это всего-навсего попытка заработать большие деньги, не вкладывая ничего в это. Вот эти так называемые куропатки, это всего-навсего усушенные в микроволновых печах тушки обыкновенных куриц, которые выдают нам за дичь.
0: А тем самым наживаюсь.
2: Конечно, это проведены были экспертизы соответствующие, установленный факт.
0: Простите, а скелетные это...
2: Усыхает микроволновая печь, обладает таким
5: свойством. Ну там же микроволны, они же все делают.
0: Что ж, такая усадка организма.
2: Да, да, да. А вы когда-нибудь видели высохший труп человека?
5: А вот карлики, может... как можно объяснить карликов? Это никак иначе гигантские микроволновые печи.
2: Нет, просто мама в момент вынашивания, вот у меня там есть глава в книге, которая касается беременных женщин и мер предосторожности при беременности. Они просто пренебрегали определенными...
5: Футбол играли, наверное.
2: Да, да.
0: Поднимали мешки с цементом.
2: Да, да.
0: И это очень модно было.
2: А что касается птиц, то да, установлено, что птицы, выкормленные своими руками, и затем съеденное дает большую усвояемость самое себя, чем птица, купленная, допустим, на рынке.
5: А у меня вот такой вопрос возник. Почему куры некоторые несут битые яйца?
0: Это я думаю, с подстилкой и узость.
2: С подстилкой.
5: Что с подстилкой?
0: С подстилкой.
2: Подстилка под курицу.
5: Нет, вот мы проводили опыты, там все, ватка, все дела, и прям уже битое яйцо.
0: Вы знаете, я так могу предположить,
5: то есть, что такой это небольшой куриный понос идет.
2: Нет, надо просто курочке давать кальций.
0: Это, во-первых.
2: В виде измельченных рожек.
0: Во-вторых, дело в том, что я же видел, как проводились эти эксперименты. Уж ну, простите, вот
5: мы
0: я расскажу.
5: В неудавшихся экспериментах.
0: Да, дело в том, что вы просто как бы решили, как говорится, и рыбку съесть, и сесть.
2: Покататься.
0: Вот. И вы призвали этих детей туда, дескать, показать, как происходит рождение новой жизни на примере курицы. И все дети в тот момент, когда вот беременная пинали уже начинала... Курицу, нет, да. Не пинали, ну зачем? Они хлопали в ладоши бодро, из-за чего анал резко сужался у животного от испуга. И происходило сдав яйца. Поэтому я объясняю только этим, понимаете? Mm-hmm. Вот. То есть не нужно как бы в ходе научного эксперимента преследовать еще и коммерческую цель. Потому что...
5: А интересно, да. Курица, когда вот уже знает, что яйцо...
0: Теперь дети думают, что курица рожает яичницу.
5: Да?
0: Конечно.
5: А я так почему-то никогда не думал.
0: Так знаете же, что это так.
5: Вот у меня вопрос такой еще. А курица знает, как нужно отца? Себя вести... Нет, как нужно себя вести, когда у нее яйцо готово к выходу. Дело в том, что оно же там внутри у нее, и да. Надо как-то осторожно передвигаться.
2: Тужиться надо, тужиться.
5: Нет,
0: плюс ни одно ведь яйцо, ни одно.
5: Не для того, чтобы яйцо. Оно вышло, а чтобы его сохранить до выхода.
2: Дело в том, что это заложено в курицу генетически. Яйцо образуется в теле курицы, да будет вам, собственно, известно, без скорлупы, исключительно так. В тонкой пленочке, которая почему-то брезгливо
5: выбрасывает. В анале оно там облачается, скорлупу, что ли?
2: При выходе.
5: Или как это вот жвачку надувает, вот так же.
2: Да-да-да, специальная железа, которая кольцевую форму
5: там
2: имеет.
5: Сколько там атмосфер должно быть?
2: Порядка 5, хотя точно никто не мерил.
0: Нет, ну в принципе...
5: Чтобы кальций надуть-то.
0: В принципе, я так думаю, что...
2: Он осаждается.
0: Он размазан по всему источнику,
2: да.
0: И налить
2: очень,
0: происходит.
2: Очень точное слово — размазан.
0: Размаз. Значит, размаз кальция происходит. А вот сама, значит, это желток, он как бы, значит, в специальной железе, которая там... То есть, ну, он справа внутри в пузе находится, как в почке, только желтого цвета висит. Если курицу наизнанку вывернуть, вы увидите, там висят
2: вот
0: такие...
2: Почему все курицы?
0: Сателлиты такие висят. Правильно я сказал? Сателлиты, да?
2: С двумя «л».
0: Да. Записали? Да. Так вот. И они вываливаются, отваливаются от костного, значит, остова внутри, значит, падают и начинают выходить туда. И там железа, которая их, значит, черством покрывает. Ну, такая. Железа, которая их покрывает черством. Они становятся как наждак.
5: Ну, да.
0: и проходя через это отверстие, они соскребают кровь.
5: Отшлифовываются еще, да?
0: Да, уже отшлифовываются посредством вот этого.
5: А, нашлифовываются даже.
0: Ну, как бы это не... Ну да, нашлифовываются.
5: Какие тупые птицы, а сколько в них загадок.
2: Вот так. Нет, но дело в том, что природа как бы обделила их сознанием, но наделила их просто феноменальной способностью размножаться. Некоторые породы кур, в частности старорусская, вот, она обладает...
5: Она обладает
2: яйценоскостью порядка 500 яиц в год. Вы представляете себе?
5: Да. А вот почему вот именно куры несут яйца в скорлупе, да? А все остальные птицы, они живородящие. Вот почему это так?
2: Ну, дело в том, что живородящая птиц, она в последнее время как бы ставится под сомнение.
5: Подождите, кто она-то? Вот?
2: Живородящесть. То есть явление живородящести.
5: Да я вот сколько не смотрел в гнезда, там одни живородящие птицы.
2: Нет, дело в том, что это кукушка просто подбрасывает. Вы, видимо, смотрели те гнезда, которые обычно практикуют
0: местные
2: кукушки.
0: К нормальному гнездам, он, как правило, закрыт, собственно.
2: Вы попробуйте залезть в гнездо ворон, да вся стая слетит.
5: Да оно же меня не выдержит, это гнездо. Да что
0: вся стая слетит. Вот, совершенно точно. А, кстати, вот что касается все-таки этого дела, то доказано, что вот лучше вот эти яйца есть, пока они без скорлупы. Поэтому, вот, например, в Китае...
2: Деликатес.
0: Великий просто такая стоит, это, как ее, в чем грибы собирают.
5: Корзинка.
0: Лукошка. Лукошка. Это не имя Лукошка, а кузовок этого автомобиля. Кузовок в автомобиле.
2: Это рыба такая.
0: Как вот вы сказали первое слово перед лукошком? Корзинка, да? Корзинка, это бывает корзинка, сцепление. Продовольственная корзинка, сцепление. А это лукошка. Еще есть имя лукошка. Ну, лукошка у нас вот
5: референт. Лукойл еще вот компания.
0: Нет, Лукойл это нет. Это бред какой-то, правда. Гадость какая. Что вы говорите?
5: Ну, может, они начинали с лукошка.
0: Лукошка вот вошел.
5: А еще
0: как бы лукошка — это такая мандула, вот куда яйца эти скидывают китайцы и продают на рынке. Ну, не оскорлюпленные, так называемые, без скорлупки. Да, без скорлупки. То есть, ну, к любому китайцу подойдет, скажет, без скорлупки есть, сразу поймет.
5: А вот написано: здоровая птица подвижна, отзывчива на зов к кормлению. А вот как зовут Цыпа-Цыпа, я вспомнил.
0: Не, еще зовут Дзынь-Дзынь.
5: Ну, это, наверное, в этой...
2: Нет, это все не прогрессивные методы позыва кормления.
5: Энергично ищет корм, а больная птица наоборот.
2: Вы знаете, как одну минуточку, я вернусь к позыву по корме. Это все вот цып-цып и кап-кап, это старый способ.
0: Дзынь-дзынь, простите.
2: Да, извините, я оговорилась, извините. Современный способ кормления птиц заключается в пощелкивании пальцами. Вот приблизительно такого свойства. Вот обратите внимание, некоторые молодежные певцы, которых наблюдается дома маленький такой зоосад везде.
0: Заперение.
2: Да.
5: И вот любят вот это.
2: Да. Просто-напросто они разводят дома кур, но это такое скрытое такое модное очень течение. Ну, знаете, просто это не афишируется, потому что могут не так понять людей. Но вы можете, вот я просто к радиослушателям обращаюсь сейчас, вы можете смело, вот увидев на экране любимого певца, когда он во время исполнения песни вот делает такой пощек, вы можете смело предположить, да и быть уверенным в том, что у него дома, ну, минимум фазан, а уж как максимум старорусская.
5: А я думаю, что Лаерский все вот пальцами хочет щелкать. Это вот в чем собака-то.
0: Я хотел вот, кстати, узнать у нашей гости, у Эммы Яковлевны, Сушковой Лихович, скажите, а вот как бы, как это назвать, носость — это у носков, да, носость, ну, типа, какова носкость, да, а это вот у птиц — это снос.
2: Снос.
0: Вот, так сказать, насколько птица, живя дома, может обеспечивать яйцепродуктами обитателей этого дома, семью. То есть, в принципе, вот этот постоянный пощелк, он же к чему приводит? Как бы, конечно, к увеличению потребления корма, отсюда яйценосность повышается. Но здесь приходит беда таковая, как это мозоли, поскольку постоянный пощелк — это же как бы уже мозоль.
2: Ну, про мозоли немного позже. А да. Что касается птиц, ведь для получение высоких результатов яйценоскости наличие петуха обязательно. Дело в том, что на всех птицефермах петух не используется. То есть особое свойство кур нести неплодотворенные яйца, но было разумно... Ну,
0: синтетическое уже.
5: Без желтков, да?
2: Вот они? Да. Нет, да. Они с желтками, но без красноты такие, знаете. Желтки, вот они не оранжевого
0: цвета. То есть не видно там глаз, ногтей.
2: Да-да-да, потому что, ну, в принципе...
0: Микроцыпленка.
2: В принципе, для лучшей усвояемости вот необходимо есть, да, яйца, где вот... Значит, самое...
0: Уже клюв,
2: да. Да, обязательно должен быть клюв, это как лучший вариант. Микро. Да, микроклюв.
5: Ну, конечно, яйцо с мясом,
0: да, совершенно.
5: А вот тут вот у меня
0: вот, опять же, яичница с беконом, это потом стали они подделывать бекон, а вообще изначально выбиваешь яйцо, там, знаешь, желток.
2: Более того, уже если добавлять помидоры в рацион курицы, то можно впоследствии довести до того, что будет сразу готовое яйцо с томатным привкусом.
0: А скажите, вот здесь очень важно, вот помидор как бы... Нужна мякоть или кожурка?
2: Мякоть. Кожурка, она, знаете, она плохо влияет. Кожурку это лучше для уток.
0: Но мякоть я лучше сам буду есть. Да, так вот сейчас...
5: Вот вопрос, да. Вот на 106-й странице, вот очень интересно. А неужели, вот я тут прочитал, сейчас зачту, женщины обдают кипятком пруды?
0: Кого?
5: Пруды.
0: Так.
5: Пруд, вот есть такой.
0: Пруд.
5: Озеро как бы пруд. Вот я сейчас зачту. Культурная женщина не наденет купленное в магазине белье.
2: Все верно.
5: Да. Пока его не выстирает или не отгладит горячим утюгом. Не станет носить чрезмерно узкие трусы или трико. В бане не сядет на скамейку, прежде чем хорошо ее не вымоет с мылом и не обдаст кипятком.
0: То есть не ошпарит попу.
5: Не станет купаться в грязном бассейне, запятая пруду и так далее.

0: Наставление.
1: Это очень важно, особенно нередко. При уходе за домашними питомцами. Ведь понимаете, что до каких иногда доходит вещей. Вот я помню, работал я в колхозе на стажировке, собственно, что и послужило материалом для издания этой книги. И в основном доярки в основном это женщины, и птичницы тоже представители слабого пола. И все это, вся их работа связана с постоянным криком, с криком животных, да. Вот. Естественно, санитарные условия вот в этих вот учреждениях, заведениях, можно так сказать, по выращиванию.
2: Оставляют желать лучше.
1: Да, да, да. То есть, конечно, надо мыть руки. При налипе перьевых, вот особенно на голову, надо очень быть внимательным, потому что так называемая куриная вот, вошка, она, собственно, передается человеку.
2: И вызывает фурункулез.
1: Фурункулез, да. И вы понимаете, самая-то беда в том, что передается по наследству это дело. Многие девушки сейчас вот, надеются на какие-то бальзамы.
2: Селян.
1: Да, потомки. На какие-то бальзамы. А лучшее средство, надо просто сделать себе такую справку, спросить у мамы, кем работала моя бабушка. Если она была птичницей, либо же дояркой, то никакие современные бальзамы и одеколоны не помогут.
2: То есть нужно только, вот, так сказать, прививать иммунитет и опять идти туда.
1: Свежий навоз.
2: Да, свежим навозом, опять же, да. Причем, как бы для этого нужно выезжать как бы в село обязательно. Этим
0: а вот оказывается, да. Чтобы в курятнике работать, нужно выполнять следующие пункты.
1: Да.
0: Прежде всего надо отказаться от спиртных напитков,
2: а вот
0: кофе,
2: поясните, пожалуйста,
0: крепкого
2: что...
0: чая,
2: подождите, уважаемый,
0: пряностей, наваристых... Я же в наушниках, я ничего не слышу.
2: А-а-а.
0: Пряностей, наваристых мясных бульонов и особенно от курения. Куры, наверное, очень не любят, когда курят.
2: А
0: очень полезно делать на ночь обтирание туловища прохладной водой, а еще лучше водкой с уксусом.
1: Вот, водка очень полезна.
0: Как у них
1: очень
0: все запущено.
1: Полезно. Очень полезно.
2: Так а скажите, меня больше...
0: На пол-литра водки полстакана столового уксуса. Ух ты, куда вся водка-то пошла, а? Полезно пребывание на свежем воздухе, в роще, в лесу. Очень важно обеспечить нормальную работу кишечника. Чтобы вот этих вот не было. А то куры запах этот вот не надо.
1: Нет, дело в том,
0: при появлении в этот период выделений, особенно окрашенных кровью, надо немедленно обратиться к врачу или к фельдшеру.
2: Вот, поскольку врач
0: даже
2: за технику можно.
0: Даже при удовлетворительном самочувствии и отсутствии признаков заболеваний белей, кровянистых выделений. Это все в скобочках. Наверное, не надо на это обращать внимание. Женщине необходимо не реже 2 раз в год проходить медицинское обследование. Это нужно, в частности, для своевременного обнаружения опухолей, которые в климактерическом период образуются более часто. Вот видишь, Александр, что...
2: Какие
0: вот,
2: трудные птичницы.
0: Да, это, вот, наверное, с чем-то связано. У них вот этот вестибулярный сложный чувствительный аппарат
2: как очень
0: раз.
2: Как бы запах, понятно, там птицу может раздражить, там запах...
0: Опять же, вот уже...
2: А почему нельзя бульон потреблять, пояснить?
1: Дело в том, что...
2: Абзац вашей книжки.
0: А он весь куриный, поэтому, наверное.
1: Все правильно. Весь этот абзац, он сведен к тому, чтобы получить экологически чистую, как сейчас модно говорить, курицу. А в простонародье курицу для партийных боссов, которым, собственно, и была посвящена. Вот это же все элитные породы, элитные животные, описаны в моем труде.
2: В частности, там хохлатая красногрудка такая, курица.
1: Да. Так вот, чтобы добиться действительно вкусного мяса, действительно наваристого бульона, нельзя провоцировать курицу, чтобы она... Понимаете, ведь запах бульона, он вызывает в ней такую, как бы... чувствовать, она, курица начинает грустить, она как бы думает, ведь вот учуяв запах бульона, она думает, вот и из меня. Понимаете, курица думает. Вот. И поэтому, собственно, для того, чтобы ее как бы
2: безболезненно
1: поднять, и дух, да.
2: Кончить
1: вот,
2: надо.
1: Да.
2: А скажите, вот спрашивают очень много, просто приходят письма, вот, в частности, от пенсионеров. Вот, ну, огромное количество. Например, пенсионер Антон Королев спрашивает, как производить забой птицы домашней в домашних условиях. Во-первых, если у тебя уже в семье есть дети. Их можно, конечно, послать на горку кататься, но тем не менее.
0: Не,
2: вот...
0: пусть они лучше присутствуют.
2: Да, вот расскажите, пожалуйста.
0: Дело в том, что прежде всего, чтобы забить курицу, ее надо, так сказать, подготовить к этому делу, показать тематические

0: фильмы. Для чего вообще она существует, курица?
1: А вот. В смысле, показать кому?
0: Курица.
1: А, понятно.
0: Ну, не моему же, ой, не ребенку же. Угу. Вот, ребенок сразу надо отправлять на горку, чтобы он не видел всех этих...
1: Или бабу лепить снежно.
0: Да, бабу лепить снежно, листья собирать для гербариев. Вот.
1: Грибы.
0: А курицу надо вот действительно, чтобы она смотрела не клюм вперед в телевизор, потому что вы знаете, что куры, они вперед не видят, они видят только по бокам. Ей нужно поставить два телевизора. Ну, у всех сейчас дома по два, по три телевизора. Курицы надо поставить с двух сторон по телевизору. И главное, чтобы диаметр у этих телевизоров было одинаковое.
1: А, простите, простите, а ведь это же не одну курицу забивают. Может быть, их несколько, значит, не, просмотр домашним, массовый.
0: В домашнем хозяйстве обычно забивают одну курицу.
1: То есть ее нужно выделить.
0: Зачем забивать? Понятно, понятно. Тут она, правда, жрет еще много.
1: Не, ну вдруг маринад там делают, засол кур.
0: Не, ну их можно по очереди забить.
1: А, понятно. А то есть массовый просмотр не стоит устраивать им, потому что будет загород бокового.
0: Да, им нужно вот действительно очень серьезно,
1: подход.
0: Да, чтобы электроны пробивали их глаза, потому что курицы, они тупые, и раз у них мозг тупой, и глаза у них тупые, и смотрят они поэтому тупо. Поэтому сквозь глазные оболочки все тупо проходит, все эти электроны и так далее. Легче пробить вот эту стеклянную фигню у телевизора, кинескоп, который называется, чем глаза у куриц. Вы даже вот если захотите проткнуть глаз иголкой курицы, вы его не проткнете, только иглу затупите или сломаете.
1: То есть он такой твердый, да, очень, как у лягушки. А вот Светлана Лобанова, наша постоянная радиослушательница, спрашивает, какова еще должна быть громкость вот у телевизоров.
0: А куры, они все равно не слышат, можете звук выключить.
1: А, понятно.
0: То есть у них ушей-то нету.
1: Так, ну что же, вот после просмотра... А что же у них тут за отверстие? Вот на самом деле, если рассмотреть эти отверстия, там видны промушки, это вот мы проводили, там как целиком, как человеческое ухо, только вот такой малюсенький.
0: Из них выделяется смазка для перьев.
1: А-а-а.
0: Для, вот на основе которых и были сделаны всевозможные полироли автомобильные, чтобы вода скатывалась.
1: То есть, а если, значит, произвести затык этих вот дел, то как бы...
0: Перья не будут смазываться.
1: Будут осушены.
0: Все эти выделения будут исходить внутрь, и курица умрет от отравления.
1: Угу, понятно.
0: Железное отравление. Забиваются серы у них вот эти все дела, их надо чистить, эти ушки специальными.
1: А
0: вот
1: они же когтей цепляют.
0: Ну, когтей они могут все разодрать там.
1: Клювиком. Нет, у них же природная аккуратность.
0: Ну, не, дескать, не, а они... курицы, они ж тупые, особенно в домашних условиях.
1: То есть они
0: вот,
1: уже
0: и
1: не...
0: после того, как птица посмотрела этот тематический фильм, вот, ее, ну, сделать такие поглаживания, знаете, дескать, там успокойся, жалобные песенки какие-то попеть там, и потихоньку обвязать пластырем ноги. Потому что обычно, когда курицы отрубают голову,
1: а
0: она...
1: А почему потихоньку?
0: Ну, чтобы она не нервничала.
1: Простите, а шум голову отрать нельзя ли как-то, ну, менее там?
0: Не, ну, конечно, можно засунуть ее в газовую плиту и включить газ, чтобы она там... Она там будет репыхаться, перья по всей кухне. Но это лучше голову отрубить раз и навсегда, чтобы не бегала больше. Вот, и обычно после того, как курицу голову-то отрубают, ну, в силу ее бестолковости, у нее же ноги отдельно работают от головы. То есть, если мы люди, там, нам надо куда-то пойти... Мы смотрим, там впереди мороженое стоит, да? Мы понимаем, что нам хочется есть, и вот это вот желание все же идет от желудка, а не от мозга. Вот мы видим, хочется есть. Желудок подает в мозг, надо подойти. А глаза в сочетании с глазами, расстояние, вот. И, в общем, мозг уже подает на ноги вот это все дело, и как бы мы пошли, да? У курицы все не так. Ноги сами по себе, крылья сами по себе, там, то есть иногда даже бывает так, что, как в пословице, повернул коня направо, сам налево поскакал. Вот, и также у курицы, она может бежать в одну сторону, а полететь в другую.
1: В смысле, вот живая когда еще?
0: Да, поэтому они не летают.
1: И поэтому на месте, как правило, они стоят.
0: Да.
1: То есть, если курица стоит на месте, это вывод отсюда, что, значит, ноги у нее идут в одну, а крылья в другую.
0: Да-да-да.
1: Поэтому мозг как компенсирует, то, дескать, стой, говорит курица, стопор, дескать.
0: Ну да, у них мозг да. выполняет стоповую такую функцию. Он останавливает все вот эти функции, поэтому
1: еще,
0: она
1: еще пожирально, так сказать, пожирально-поисковая функция очень сильна.
0: Да, вот то это развито у них.
1: То есть, ну, как бы зернистость наблюдается за многие километры. Вот если, например,
0: но они видят все в зернах в основном.
1: Да, первые же люди, они и добывают.
0: Поэтому
1: так
0: им
1: корм,
0: телевизор
1: да.
0: рекомендуется смотреть этот тематический фильм, потому что там зернистость очень повышенная. Это успокаивает курицу.
1: Выделение как бы, желудочного
0: сока. Она даже может приспать слегка так.
1: Прикорнуть.
0: Да, вот, прикормил. Опять же, ноги аккуратно пластырем завернули.
1: А почему пластырем? Если под рукой шо... нет пластыря, спрашивает постоянный наш радиослушатель Антон Королёв, пенсионер.
0: Ну, если это мужчина эту работу выполняет, можно сломать ноги. Вот, если женщина, то можно воспользоваться нитками, которые под рукой, и потихоньку так обвязывать. Ведь если взять одну нитку, ее легко порвать. А если собрать нити в горсть, то их очень трудно. Это получится канат уже. Угу. А вы сами знаете прочность каната, его не разорвать так просто. Моряки вот тянут друг на друга, не могут порвать. Вот, поэтому... Вот, и главное, чтобы курица не убежала. Понимаете, самое обидное, вот были такие случаи, очень часто наблюдаются, когда один сосед, ну, как ведь, когда забивается курица на одной площадке, то все соседи выходят в коридор и разглядывают.
1: Праздник такой, ну, для... как бы праздник клеточной вот. Клетки, так и называется очень... ПЛК, ну, сокращенно, да. Праздник клеточной клетки. Каждого вот. Восьмого.
0: И очень обидно бывает, когда вы забили курицу и забыли перевязать или обломать ноги. Она просто убегает к соседу, где сразу же пожирается, прям с перьями.
1: А вот скажите, а нельзя ли как-то проще, например, одеть ей один носок на две ноги?
0: Не, вот самый простой способ — это... в тиски зажать ноги курицы, чтобы она не убежала никуда. Она вообще там никуда нет. Вы ее опотрошите там, в лучшем виде. Сейчас вот эти все новые кухни со специальными потрошительными тисками делаются.
1: Понятно. А вот постоянная наша радиослушательница Валентина Тихонова насмарку интересуется, каким образом произвести ощип домашней птицы в домашних условиях.
0: Ну, для этих целей сейчас
1: в московской, очень, в городской
0: очень
1: квартире,
0: много да. сейчас вот этих комбайнов кухонных уже делают именно с ощипательными вот этими действиями. То есть вы прям курицу так кладете, включаете там.
1: Нет,
0: если
1: но
0: это
1: дело в том,
0: курица,
1: что Валентина Тихонова насмарку не может себе позволить.
0: Кухонная.
1: Да, вот она как бы спрашивает подручные средства. Но это можно отнести, например, там куда-нибудь соседу или в столовую попросить, а вот именно под рукой. Просто Валентина Тихонова насмарку, она вот как бы и не ходит, она, то есть ей так ощипать бы.
0: Не, ну можно было бы, я хотел бы посоветовать купить учебный фильм по ощипке куриц, но видите, она не
1: тоже,
0: ходит.
1: Да. Вот вы сейчас как бы объясните суть этого фильма вкратце, потому что фильм действительно интересный, цветной, снял его замечательный наш режиссер, как его?
0: Эльдар.
1: Да, да-да-да.
0: Ну вот он еще у нас снимал вот это вот...
1: Вокзал?
0: Нет, ну...
1: Вокзал-базар?
0: Несостоявшиеся эти...
1: Маневры?
0: Нет.
1: Ну, неважно.
0: Неудачные,
1: давайте,
0: ну ладно.
1: Давайте, да.
0: Вот, значит, ощип надо производить следующим образом.
1: Нет, вы прям можно, вот, пожалуйста, сценарий. Вот занавес открывается, как положено, в конце концов.
0: Ну,
1: потому
0: вот
1: что Валентина
0: ощип...
1: Тихонова должна получить полное представление.
0: Фильм так начинается, такая заставка, формат, звезда, все дела там.
1: Когда... Снят на пленке, да, там. Вы, пожалуйста, целиком.
0: Вот, все, и правда. Заголовок, ощип курицы.
1: Красными, кстати, буквами.
0: Да, и вторая часть — это разделка тушки.
1: Нет, подождите. Вы сразу начните с первой. Вот на фоне этого полотна. Послушайте, вот у вас же идет вот по телевизору, и вам демонстрируют, рассказывайте. Вот, значит, вот, давайте перемотайте назад. Да, вот, вот начали, вот заголовок. Ощип курица. Что дальше? Включайте, рассказывайте.
0: Все, ну, значит, вот здесь мы видим мужчину и женщину. Они в таких... в халатах специальных, халаты зеленого цвета, чтобы, если кровь попадет на халат, и, допустим, у вас нет нормального восприятия крови, вы можете впасть в бешенство, слюневыделение у вас обильное происходит. Вот. Специального зеленого цвета, марлевая повязка на глаз, на рот.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: чтобы,
1: да.
0: Понимаете, когда вы отрубаете голову курицы, сразу же вот очень плохо пахнет. Ну, вот, потому что у нее же вся тушка — это желудок.
1: Да, да, да.
0: Вот, желудок, а в желудке, да. как всегда, плохо пахнет. Вот, значит, мужчина и женщина, обязательно эту операцию надо производить вдвоем. Не забывайте про ноги, потому что курица может и без головы. Значит, пенек, у них там такой топор.
1: Вот вижу пенек, да.
0: Вот, да, вот пенек. Топор. Значит, женщина аккуратно правой рукой держится за гребешок, а левой рукой держится за ноги.
1: О,
0: которые преждевременно еще связаны,
1: да, вот
0: связаны пластырем.
1: Кстати, гребешок вот нужно, как вот я тут вижу, она оттягивает не с такой страшной силой, чтобы не произошел отрыв.
0: Да, не порвать.
1: Отрыв гребня никому не нужен.
0: Да, дорогое дело. Вот. И мастерство, так сказать, палача в некотором роде, в котором выступает мужчина, заключается в том, чтобы не отрубить руки женщины, которая будет держать.
1: Или не перерубить птицу пополам, потому что это будет от браков.
0: Да, уже неправильный раздел птицы, это уже все. Она идет в брак, это, знаете, из них это уже идет
1: из на них корм. Пепельницы делают или корм.
2: На куропаток потом продают.
0: Как голову-то отрубили курицу, в общем, судороги вот эти.
1: Вот здесь вот идет сейчас показ. Ну, это перемотайте.
0: Уже мужчина берет курицу в руки, он ее держит только за ноги. Вот, так как уже она окоченела, курица, она уже не сваливается на бок, там не подкашивается. И женщина быстрыми движениями указательного и большого пальца ощипывает курицу, выдергивает просто оттуда перья все. Вот, после чего, вот сейчас идет как раз картинка, включается газовая горелка, и как бы на горелке курица поджаривается.
1: Нет, по-моему, это идет
0: надевать опалев. Опалев. Я говорю, как бы поджаривается, значит, опалев. Вот, соответственно, мужчина и женщина уже в противогазах, потому что очень ядовитый газ выделяют.
1: Ну
0: вот.
1: Да, перьевые столбы, да. Они как бы там, все-таки они же тоже производят отсос из тушки, вот как картерных бы перьев.
0: И после того, как вот курицу лишили оперения, все, уже можно переходить к разделу.
1: То есть как бы рубка головы и конкретно уже убийство ее.
0: Нет, рубка уже давно произошла.
1: О, что-то я невнимательно, значит.
0: Вот, уже происходит разделывание на ляжки. На грудке.
1: И желудочек.
0: Почек внимается.
2: Бедрышки.
1: Вот. Кстати, да. Вот тут многие сейчас радиослушатели, естественно, усомнились вот вашим словам. А они, значит, то есть вы сказали так, что как бы курица, это как бы сплошной желудок, это действительно так. Вот. А как же, дескать, нам продают такой микрожелудок? Я позволю себе быстро.
0: Это пупок, это не желудок.
1: Совершенно правильно. Так называется пупок. Вот. А еще тут есть такой момент, что как бы внутри у птицы очень высокое давление, действительно. И в момент, когда она испускает последний дух, давление резко падает, и все кишочки становятся меньше, чем они были.
0: Ну это да, и поэтому курица еще и бегает от давления, потому что ее распирает.
1: Ну как шар воздушный, да. Носит ее там по всем.
0: Я говорю, лучше в тиски ее закручивать, чтобы она и газ даже.
1: Понятно.
0: Побольше.
1: Вот это как бы современный метод. А вот теперь можно ли поинтересоваться у вас, Эмма Яковлевна, вот как в те 60-е годы производился забой птицы в условиях квартиры городской, если такое вообще было?
3: С удовольствием отвечу на этот вопрос, поскольку отрабатывала его во всех деталях в свое время. Было такое. Были так называемые... Было явление такое, как декоративное куроводство. Mm-hmm. Ну, под прикрытием декоративного куроводства, в общем-то, производились высокопородные несушки с высокими яйценоскими качествами.
1: Красногрудые хохлы.
3: Да. Старорусская порода. Да. Так вот, значит, что касается забоя. Я в свое время разработала прогрессивный, ну, это по тем временам, прогрессивный метод забоя. Он включал в себя как основное условие предварительный, то есть до умерщвления, в данном случае курицы, ощип.
1: А-а-а.
3: Что облегчало, последующую убиение данной вот, собственно, особи. Значит, ощип проводился достаточно примитивным способом. Кипятилась вода в баке. Вот. И в тот момент, когда она остывала, после того, как она вскипела, до температуры 56. Тут главное не переборщить.
1: А сколько температура кожицы птицы равна ровно 40. То есть для нее это вполне
3: терпимая температура. Опускаете туда курицу, держа ее за ноги. Вот.
1: А вот за гребень?
3: Знаете, вырывается.
1: Понятно.
3: Вырывается. Вот. Держа курицу за ноги, опуская вот в воду, мы в течение 3 минут получаем чистое розовое, тельце. Я бы так сказал, да, тельце, которое, на которое просто приятно смотреть. И курица, понимаете, испытывала шок от этого. То есть сама она была...
1: А гуманно
3: ли это? Она впадала как бы в кому. Вы понимаете, гуманно. Гуманно.
1: В кому и в ступор.
3: Да, и после этого, собственно, ее не представляло никакого труда даже 7-летнему девочке.
1: Свернуть шею.
3: Да.
1: Вообще-то понятно.
3: Да.
1: Понятно.
3: То есть это был экологически чистый, совершенно не грязный способ.
1: То есть без всякого отруба.
3: Без всякого.
1: Угу.
0: Вот какие советы даются женщинам, которые ухаживают за курицами.
1: А, простите, а про мозоли? Вот там про мозоли от пощелка это... кормового. Вот кормовой пощелк-то когда вот этот.
0: А, мозоли натираются?
1: Естественно.
0: Ну, вам-то лучше знать, вы же все время щелкаете.
1: А я щелкаю в перчатках.
0: А-а-а.
1: Это во-первых. А во-вторых, сейчас у меня появился щелкун. То есть каждый птицевладелец заводится.
0: А вот тогда вот этот вот совет, наверное, вам подойдет.
1: Престиж.
0: Вам вот совет подойдет, наверное. Послушайте внимательно, Александр. Лифчики нужно надевать удобные, не сильно сдавливающие грудь. Лучше шить их из грубого холста, чтобы огрубела кожа сосков.
1: Или из мешковины.
0: Да, вот, вот так.
1: У нас из мешковины женщина носит сейчас.
0: А что, спать полагается не менее 8 часов в сутки, кроме того, отдыхать днем. Видите, какая
1: так престижная нет, простите, профессия. Это вы читаете про, так сказать, про фотомодели и вообще нет, про модели про, высокой моды.
0: Про женщин, которые ухаживают за курицей.
1: Подождите, это другая книжка. Да, да, вот про 8 часов возьмите это самое. Другую.
0: Посещать вот, баню или принимать ванну нужно.
1: Точно, про фотомодели.
0: Примерно читать. Через 5-6 недель.
1: Да. И, да, да, да. Но я узнаю эту книгу. Это, вот сказать, один из...
0: В течение 6 недель да. не надо поднимать тяжести, так как это может...
1: До выступления, вот там дальше... Повести
0: кровотечение.
1: Дальше написано. До выступления на подмостках за 6 недель нельзя поднимать тяжести.
0: Видите, при вот нарушении этого правила могут появиться сильные...
1: Боли. Ну, боли. Боли. И так далее. Все, что с ними связано. Вот, а теперь возьмите книжку про кур. Вот эту рядышком. Да-да-да-да-да. Вот,
0: очень важно обеспечить нормальную работу кишечника.
1: Вот, это вот уже это про кур. Уже правильно. И давайте дальше вот с этого места, а то про модели нам. У нас сегодня...
0: После аборта часто нарушается регулярность носки яиц.
3: Дело в том, что я хочу пояснить два слова. Хочу пояснить. Да. Аборт, абортом называется вот как раз это вынужденное для курицы, естественно, вынужденное несение яиц без петуха.
1: Да,
3: то есть то, что как раз выгодно нам, как потребителям этих яиц, для курицы это мы рассматриваем, то есть мы, люди, которые занимаются зоологией, зоотехникой, рассматриваем это как аборт.
1: Ну, практически, да. Да? То есть да, выброс да. плода, причем, насколько я знаю...
3: Высококачественного плода.
1: Высококачественного плода, плюс это производится посредством светотехники. То есть ставится сейчас в курятниках комплект светоаппаратуры мощного, типа как на рейвовых плясках такой. И все это мигает, когда нужно. Куры,
0: кстати, значит... а вот бывший, то есть нынешний клуб «Утопия», это же бывший курятник московский. Вот. Там же очень сильная светотехника.
3: Это был клуб любителей куроводов.
0: Да.
1: Вот. Ну что там дальше у нас? Значит, я вот хотел бы все-таки попросить вас к мозолям вернуться, потому что эта тема очень болезненная. То есть, как бы, на самом деле тут дело в том, что цыпки, они предотвращаются, так сказать, возникновением мозоли, а вот наоборот не происходит. То есть, раньше мог появиться мозоль, а затем цыпки выскочить. Вот что там? А, да, о мозолях, пожалуйста.
3: Ну, мозоли образуются, кстати говоря, не только от пощелка. Мозоли
1: само
3: это,
1: само собой могут скачивать генетически.
3: Это явление нужное, поскольку если бы у человека отсутствовали некоторые виды мозоли, как то седалищные, либо пяточные, то человек испытывал бы неудобства. Поэтому я в своей книге провожу грань между разумным, неразумным и достаточным количеством мозолей на тело человека и избыточным и вредным. Вот собственно, в этом и заключается поддержание нормального самочувствия человека вот именно в сохранении баланса.
1: А скажите, пожалуйста, Эмма Яковлевна, вот вы как бы можете сейчас в цифрах сказать, вот на тушке взрослого человека, взрослой человеческой особи, каково допустимое количество мозоли, за которым уже начинаются, так сказать, тревожные симптомы, и, так сказать, минимальное количество. Понятно, что если у человека нет ни одной мозоли, то он, значит, уже в морге.
3: Да, да, конечно, но тут я хотел бы уточнить, вы имеете в виду численный показатель весовой, либо количественный?
1: Количественный, а весовом это, видимо, зависит, сколько мозолей можно срезать взрослой особи, это как бы зависит от общего объема тела, ведь...
3: Не всегда, поскольку, как вот я, например, в последнее время склоняюсь все-таки к той мысли, что объем тушки человека не прямо пропорционален количеству мозолей, поскольку встречаются некоторые индивидуумы, у которых... Количество мозолей, оно подчас равно 30% веса. Причем веса тушки, то есть в процентном отношении. Хотя есть такие же люди, у которых объем тела выше, а процентное количество мозолей, оно невысоко. Что касается количественного числа мозолей, то современная как бы наука допускает наличие не менее 16
1: Ну, то есть, если меньше, то уже тоже тревога.
3: Да, но и не более 49.
1: То есть, и в том случае нужно, если больше или меньше, то есть, бить тревогу.
3: У этого и до этого предела человек может считать себя вполне нормальным, вот в мозолистом, я бы даже сказал, отношении.
1: А можно я вот сейчас задам вопрос Энжелсу и Торш, но вы, я знаю, совершенно недавно, так сказать, прошли курс подготовки вот на кафедре взвешивания Института паразитологии, и там совершенно новый сейчас уникальный метод применен взвешивания мозолей вот на живом человеке без их срезания. То есть там можно установить вес, относительный вес человеческой тушки относительно мозолей, покрывающих его тело. Вот, мне интересно узнать о самой методике этого взвешивания и какие-то цифры в процентном соотношении, сколько должны весить мозоли все на человеке по отношению к его, так сказать, тушке без мозоли. Но там же есть вес безмозольный и, значит, полный вес.
0: Дело в том, что все зависит от профессии человека. Мозоли в профессиональном смысле имеют разные виды. Допустим, у учителя от того, что он мелком, когда ведет по доске, у него образуется ногтевой мозоль, потому что учитель — это в основном учительница, у которой длинные ноги, как ногти.
1: Вытрите микрофончик теперь.
0: Как у проститутки. Спасибо. Вот, она скоблит все время ногтем по доске, и она образуется на ногте мозоль такой.
1: То есть на самом ногтевом отростке.
0: Да, его ни в коем случае не надо обгрызать зубами, потому что получится зубной уже. Передача, все мозоли, они передаются. От зубного может и к ноздревому перейти, а там и до глаз недалеко, знаете, вот эти бельма.
3: Самый страшный — анальный мозоль.
0: Да, это очень страшный мозоль.
1: Вы так прям сказали, вам это близко, наверное.
0: Нет, я смотрю на гостю, ей, наверное, близко. Нет, ни к чему.
1: Да, ну так что дальше?
0: А допустим, какой-нибудь дровосек, у него другого рода.
1: А почему вы так пренебрежительно сказали? Какой-нибудь дровосек? Может быть, какой-нибудь сиамский близнец или пэр?
0: Не, ну знаете, почему
1: вы обижаете
0: дровосеки,
1: людей этой профессии?
0: Они палачи леса. Вот.
3: А между прочим, в слове «дровосек» подразумевается сечение дров.
1: Это лесоруб.
0: Это вот, знаете, придумали вот люди, которые вот сами дровосеки, они придумали для себя слово, которое смягчает их вину перед природой. Могли бы уж давно дерево применить какое-нибудь, изобрести.
1: Ну ладно, давайте ближе к мозолям.
0: Да.
1: Да не обидится на нас Зинаида Прохоровна. Мозоль.
0: Пистоль?
1: Мозоль. Нет, пистоль. Кстати, пистоль тот. Не будем о грустном.
0: Вот, и, соответственно, у лесорубов у них мозоли тяжелее. Вот попробуйте топором помахать весь день.
1: А вот скажите, ведь мозоль — это как бы кожный нарост. А может ли произойти такое, что, например, вот не было ли таких вот, так сказать, случаев в вашей практике, что, к примеру, по рентгеновскому излучению обнаружили, что вся рука — это мозоль, а внутри мозоли — кости? Натер.
0: Можно замозолить руки до такой степени, что действительно так.
1: Это, наверное, у каких-нибудь шоферов.
0: У шоферов? Да, они очень долго бывают в поездках и не видят самок. И поэтому у них от того, что они руль туда-сюда дергают, постоянно у них образуются большие мозоли на лбу.
1: Почему на лбу?
0: Потому что они, когда смотрят в лобовое стекло, у них лоб упирается в лоб и... Вот, и еще же потирание лба рукой, пот вот когда стирают, а пот он образует вот этот вот нарост еще.
1: А пот из-за того, что они давно не видели вот как раз женщин.
3: И у нефтяников еще.
0: Которые в Сибири там далеко.
3: Да-да-да, они потому что когда скважину пробуривают, они постоянно утирают лоб рукой, поскольку...
0: Ну, у них он черный, они потихоньку в негров так превращаются. Да,
1: то есть втиралово происходит.
0: Да, втир вот.
3: То есть оттуда и пошло,
0: продукт,
3: кстати говоря, вот лоб, ну ты мне там типа втер.
0: Да,
1: оттуда, дескать. Ну так дальше, про взвешивание мозолей. Каким образом это происходит?
0: Это происходит на электронных весах.
1: Так.
0: Вот, берется электронные весы. Вот. И там главное, ну, табло вот двойное.
1: Ага.
0: Вот. Опять же, берется специальный такой батискаф, куда помещается тушка. Ну пусть курица будет.
1: Нет, давайте лучше лесосек. Ну, как бы ближе.
0: Дровосек, да?
1: Да.
0: Ладно, берется дровосек. Но, правда, для дровосека нужна камера побольше, потому что он не как курица, он большой, ему как место. Вот, и он весь освещаются инфракрасными лучами. И эти инфракрасные лучи считывают информацию о находящихся мозолях. Вот.
1: Ну, то есть как бы прям на экране появляются...
0: Все тело. И вот все тело, оно красненькими, а мозоли, они белые. Потому что это уже мертвая ткань. Вот. И показывается количество мозолей.
3: Мозоли иногда... это живые.
1: Ну, это мозоли? Как бы мозоли, это же грибы. Ну как вот, но грибы леса, а это грибы дровосека.
0: Это
1: ну,
0: по старым вот этим всем раскладам, а новые теории, это понятно, совсем ну, все другое. Ну, вот это уже мертвая ткань, которая отмирает потихонечку. То есть, ну так сказать, на покой уже собралась. Вот. И как бы определяется площадь. Вот. Площадь определяется не в кубических сантиметрах, а обязательно в квадратных, потому что мозоли, они в основном... Не в толщину, а в длину, в ширину. Вот так вот распространяются. Конечно, бывают случаи, но они очень редкие. Это люди называются, сейчас я вспомню, они называются...
1: Дровосейки?
0: Мозольщики. А. Которые покрываются вплоть все в мозолях. Вот если вы видите лысого человека, значит, он уже весь в мозолях.
1: Человек-мозоль как бы.
0: Да, у него даже нету вот на голове волос, потому что он все протер.
3: Заросло просто кожей и все волосы. То есть тут надо, кстати говоря, отметить надо, что...
0: Выпить пойдем?
3: Нет-нет, отметить я имею в виду в вашем монологе. Я хотел бы отметить следующее, что лысые люди лысеют не из-за того, что у них выпадают волосы, как думают многие, а из-за того, что растущие волосы зарастают кожей.
0: Да.
1: Чего-чего, как так
0: растущие волосы. Смотри, как им плохо жилось-то раньше.
1: Зарастают.
0: У них волосы не выпадают.
1: Если, например, содрать лысину, там будет шевелюра выходить.
3: Конечно.
0: Ну да, вот то есть для чего скальпы
1: снимали
0: дети? Почему
1: снимали, действительно.
3: Понятно.
1: И то есть, а взвес как происходит?
0: А вот считывается информация, берется процентное соотношение площади к количеству, и получается... Все это я не могу так сказать, потому что там электроника. Вот, а я не электротехника, я туда не лезу.
1: Ясно. Ну что же, я предлагаю отвлечься немножко на музыкальную паузу, послушаем музыку, а после этого продолжим наш разговор. А тема сегодняшнего нашего разговора, как вы уже поняли, домоводство.
0: И...
1: Да-да-да, и что?
0: Имея продолжительную завивку, курица сама легко может сделать любой снос яйца.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович и, собственно, сиамский близнец, в рамках рубрики которого «Набат железных ягодиц» мы и беседуем о домоводстве, о подсобном хозяйстве и... Вот я о чем хотел спросить вас обоих, уважаемые гости студии. А что касается, так сказать, домашнего, вот в квартирных условиях, приусадебного участочка в плане овощей и фруктов. Я знаю, что помидоры растут, там некоторые огурцы умудряются выращивать. А лучок зеленый, вот даже у нас тут, видите, вот на подоконнике сотрудники постоянно производят высадку и прополку.
3: Высокий
1: лучок. А там вон рядом, видите, вот марихуанки стебелек, это я
3: что это посадил.
1: Эксперимент.
3: Она же, по-моему, называется конопель.
1: Конопель, из нее веники вяжут тоже.
3: Да,
1: да. Вот, ну и вообще тут много всего, прям целый залсад. Вот, а что касается яблонь, яблок и груш, дело в том, что это же полезные животным, и вот, например, семя от них идет как раз в корм вот этим, так сказать, двуногим пернатым.
3: Да даже и крупному рогатому скоту, поскольку...
1: Не, ну крупного уже мы не будем, мы же так, ну, все больше по козлам, потому что дома-то держать...
3: Нет, вы знаете, популярные коров в последнее время станут держать, потому что, во-первых, удой выше, чем у любого козла, вот, от, в общем-то, коровки. А потом, вы понимаете, такое бесценное, можно сказать, нерукотворное создание, как навоз, на котором можно просто делать деньги. Ведь тоже людей подвигает на то, чтобы заводить, пускай даже в малогабаритных московских квартирах, высокопроизводительные, как в плане навоза, так и в плане молока, породы коров. Uh-huh. А что касается растений, то безусловно, ну, видимо, здесь мы не будем говорить о том, как совместить наличие козлика и яблоньки, да, потому что все-таки Ну, спать-то тоже где-то надо. Конечно. А наличие птицы и плодового дерева, груши либо яблони, оно вполне уместно.
1: В кадушке.
3: В кадушке, да. Или же в кирпичных домах можно сделать продолб половых, собственно, перекрытий.
1: Нет, вот. Лучше не половых, а потолочных, видимо.
3: Нет, половых.
1: А, половых.
3: Дабы, так сказать, засыпать земли. Совершенно правильно. В современных домах с развитой канализационной сетью возможно также закладывать в проект подведение воды непосредственно
1: к полу.
3: Да-да-да, чтобы, так сказать, вот так это называемая гидропоника, это современная наука, вот, о выведении беспочвенным растений. Вот, возможно, вот в ближайшее время уже я знаю, что строится несколько вот этих домов Митина, которые вот, предназначены под сдачу в следующем году. Они как раз вот предусматривают вот эти вот гидропонные системы в квартирах. То есть, ну, если вы не собираетесь разводить яблони, то это накрывается все каким-либо паласом или ковровым покрытием.
1: И ничего вот, страшного.
3: Да, то есть совершенно ровная поверхность. А что касается особенностей выращивания плодовых,
1: плодово-ягодных.
3: Плодово-ягодных, да. А, значит, основная проблема, она заключается в том, что плодовое, оно дает, собственно, плоды не на первый год, если высаживать в открытый
1: грунт. Оно иногда
3: грунт.
1: Дает и не на второй.
3: Да, и не на второй. Так вот,
1: оно вообще, кстати, вот тут я прошу прощения, да, что вас перебиваю, просто оно по наблюдениям, например, нашего постоянного радиослушателя Андрея Орлова, оно дает вообще непрогнозируемые плоды. А он может, значит, разродиться, вдруг, глядишь, уже помет дало, там вот сейчас, да, глядишь, завтра проснулся, тоже оно уже отметалось. А у одного смотришь, говоришь, 3 года уже оно у него, значит, стоит, помета все нет. Он, дескать, и так ходит сюда и дает ее, кормит и яровыми уже, а оно никак не реагирует.
3: Все дело в том, что не та порода. Надо использовать старорусскую породу яблони.
1: Так,
3: это порода исключительно, вернее, сорт исключительно плодовитый.
1: Но оно же стоит.
3: Ну, знаете, как бы сложно сделать, чтобы и овцы были сыты, и волки, собственно, не голодны. Вот, понимаете... Поэтому приходится идти на какие-то жертвы. Дело в том, что цена саженца старорусской породы яблони, она, в общем-то, складывается из таких вещей, как цена самого ствола, который внешне не очень такой презентабельный, это просто обыкновенный сучок, вот, который должен быть воткнут вами в плодородную почву. И, что самое главное, покрытие. Ведь что такое старорусская порода яблони? Это, в принципе... обыкновенные яблони.
1: Там гладкоствольная кора.
3: Да. Но она обработана, кора этого саженца обработана специальным полимерным составом, вот, разработанным на базе, собственно, покрытия для ракет стратегического назначения. Вот, которое дает такой усиленный рост за счет чего? То есть это покрытие снижает сопротивляемость внешней среды, вылазу, собственно. Ведь почему дерево растет медленно? Потому что на него действует атмосферное давление. Ведь общеизвестно,
1: что еще зацеп започвенный.
3: Все правильно. Конечно. В невесомости любое растение растет в несколько раз быстрее. Так вот, это покрытие, оно компенсирует.
1: А простите, а как вы относитесь к такой технологии, как-то стимулирование роста растения за счет легкого потяга его?
3: Это тоже может применяться. Это может применяться для людей, у которых не так... полон кошелек. То есть, ну, для этого надо просто... Дело в том, что это надо именно постоянно этим заниматься. То есть постоянный вытек, он должен быть беспрерывен. Поэтому это очень хорошо себя зарекомендовало в многодетных и вообще в больших семьях, где могут люди сменяться, то есть непрерывно осуществлять вытек вот из земли. Но при этом обязательно старший член семьи, как правило, глава, вот, он должен ногой, естественно, корневую придерживать, дабы она не выскочила.
1: Ну, кстати, ну, естественно, вот, навоз. Это, навоз. В принципе, такая методика, разработанная вот как раз Шошей Кегля.
3: Но она немного все-таки она, конечно.
1: Но она дилетант, по крайней мере, не без каких-то вот, как это, ну, то есть дар у нее есть к этому, собственно. А вот я хотел бы немножко вернуться, так сказать, к проблемам так аббревиатура ДИ, что значит домашняя ихтиология. Это как бы вырост промысловых пород микрорыб в домашних условиях. Значит, во-первых, смет, значит, им икры. Значит, ну, последующий засол, намаз на хлебную поверхность и, значит, заброс в желудочный мешок. Вот. Также, значит, микрорыбные роды, то есть там, ну, микромальковые, то есть, значит, наваристый, значит, бульон микромальковый, значит, основа. Либо, значит, поджар взрослоособных ихтиоложных продуктов аквариумных. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эту главу в книге. Вот сиамскому близнецу на этот раз вопрос. Он у нас по рыбам. У него даже жабры, вот видишь. Только не трогайте это.
0: Крестец должен быть относительно ровный.
1: Совершенно правильно.
0: При свислом и опущенном крестце не добирается очень много ценных частей тушки.
1: Правильно.
0: Окорок должен быть длинным, мясистым, хорошо выполненным. Безусловно. С боков и округлым сзади.
1: Ага, это вот при покупке следует обратить внимание, при покупке особи самой.
0: Да, да.
1: А вот тут такой момент. Каково должен быть размер аквариума вот под такую особь?
0: Икру лучше намазывать сразу, не сразу на хлеб, а сначала масло туда положить.
1: Понятно, на чтобы хлеб. Прослой был, иначе да, будет провал.
0: И ножом
1: провал.
0: Ровно размазать для эстетического вида. И уже потом икринка за икринкой выкладывать на бутерброд.
1: Угу. А вот про аквариум все-таки, размер аквариума под особь, как подобрать? Потому что некоторые... Под особь.
0: Под... А, под особи?
1: А-а-а. Нет, под особь.
0: Особи.
1: Да, особи. Потому что под особи это мы отдельно поговорим.
0: Все дело в том, что зависит от формы рыбы. Угу. А почему есть прямоугольный аквариум, нет, ну почему вот есть круглые?
1: Вот та, которую вы зачли, самая идеальная рыба для домашнего, так сказать, воспроизводства.
0: Крестцы?
1: Да, с крестцом.
0: Ну вот для крестцов как раз нужен и аквариум крестообразный. Он как бы вот выглядит крестом.
1: В и плане. Рыба...
0: Как?
1: В плане.
0: Ну, крест видели.
1: Нет, поподробней. Вот как бы очень объем хотелось бы узнать. Значит, замость щелевых, из чего должна быть. Ну, потому что если щелевых замузей нет, то, значит, будет проток, утечка. А если, например, замость произвести какой-то известковой или оконной замазкой, или, значит, герметиком, сдохнут. Подохнут все, как одна.
0: Лучше всего, конечно, делать это обыкновенной оконной замазкой. И рыбы к этому очень сильно адаптированы, так как... В воде содержание нефтепродуктов очень распространенное. Они уже адаптированы к этому, не мутируют. Вот. И, соответственно, замазка при соприкосновении с водой твердеет и не пропускает воду.
1: Но оно же будет производить откус от кусочков замазковых.
0: Кто, рыба?
1: Ну, конечно, не
0: нет,
1: я же.
0: Нет, не будет.
1: Почему не будет, когда вот прям вот повсеместно это творится? Вот, например, у нашего постоянного радиослушателя...
0: Крестцы, да. Они не занимаются такими пошлыми делами. Они плавают,
1: хорошо, крестообразно. А мордовой потык в эту область, поскольку если постоянно...
0: Это только способствует уплотнению.
1: То есть
0: они потыкиваются, но это уплотняет.
1: Герметикивизм.
0: Да. То есть вода уже не вытекает, долив не надо делать. Но зато уже сложнее мыть. Надо крестообразный аквариум помещать в ванну, вынимать всех рыб оттуда, вынимать из ванны обратно крест этот, разбирать его, тщательно вымывать, потому что крестцы — это очень чистоплотная рыба.
1: А вот растения, вот тут отдельно хотелось бы о том, какие, значит, растения поместить. Поскольку там же должен производиться, то есть они должны быть не слишком мягкие, чтобы не лежали на дне, стоять тоже не должны, как башенки. Они должны быть средние, чтобы, значит, рыба могла проплыть между ними и почёс боковой одновременно, поскольку только недавно ведь открыт этот феномен, что, окажется, у рыб чешется постоянно. Вот, то есть, да, людям не знают, а у них чешется. Они вот почему такие стремительные.
0: Чистят ее против.
1: Против. Да, это единственный кайф для нее, когда ее достали, вот тут-то ей-то и нормально.
0: И лучше ее не распотрошить, а сначала очистить, а потом потрошить, то, чтобы хотя бы
1: покайфовало немножко.
0: Вот, а так из растений, конечно, лучше сосны, елки, ели. Вот.
1: Нет, это вы читаете главу, как облагородить дачный участок, а мы сейчас про аквариум.
0: В аквариум. Маленькие сосеночки такие.
1: А, искусственные. Нет, давайте перейдем.
0: Не искусственные, а водные. Водные такие, и чешутся они очень эффективно.
1: Что-то как-то, там же иголки. Как-то, по-моему, что-то нас разыгрываете.
0: Не пил
1: как-то.
0: Я не пил. Да? Сегодня не пил, да.
1: Ну так поподробнее об этом.
0: поподробнее, да?
1: Да.
0: Коз можно содержать не только в специально построенном козлятнике, но и в любом приспособленном помещении. Однако, следует помнить, что в одном помещении нельзя держать коз.
1: В смысле, как это? То есть одну козу можно вне... А, понятно.
0: Так как присущий последнему, то бишь козлу, запах легко передается козам, а следовательно и молоку. Вместе с козами нельзя держать также кур. Они могут заразить коз паразитами. В скобках вшами.
1: Угу.
0: Вот они, кур, какие оказываются. Вшами всех заражают. Вот откуда вши пошли. Потому что люди в курятниках жили
1: все время. Простите, а вот значит получается, что тут в этой книжке вы, Эмма Яковлевна, так-то непонятно почему. Для меня это остается загадкой. Обошли вот эту серьезную проблему, так сказать, заклев козьих, значит, куриными. Поскольку, значит, козье, оно же глупое. Вот, да. А те, значит, думают, что это, дескать, ворох сена. И они, значит, лезут туда, значит, в поисках, дескать, и там происходит, значит, выпотрош там.
3: Поэтому-то я и отметил, да, что нельзя содержать в одном помещении, тем более в одной квартире, пусть даже отдельный, совместно и пернатых друзей, то бишь куриц, и шерстяных козочек.
1: Да? Да, шерстяных. И детей тоже, кстати.
0: Да. А вот тут, да, еще про аквариум.
1: Да, да, да.
0: Для вяления используется главным образом воблу, лещ, угу, и тарань. Но можно вялить усач, рыбец и другую чистяковую рыбу. Свежепойманную рыбу сразу же обрабатывать для вяления не следует. Вот как я и говорил, сначала чешуя,
1: потом... А мне вот, я где-то слышал такую интересную теорию одного молодого ученого, к сожалению, вот не помню его имени, но знаю, что он сейчас в Думе. Насчет там того, много, что вот сол, значит, рыбий, вот там усач, вот все это, он производится, как бы, дескать, по диаметру глаза. Ну, то есть, вот только рыбу с определенным диаметром глазовых можно засаливать. Ну, целесообразно, во-первых, во-вторых, хорошо просолится, поскольку, значит, чем меньше диаметр глаза, тем жестче рыба сама, как ни парадоксально. Вот возьмите, например, сама, у него глаза выпученные, ну, такие здоровые, да, да, да, как да, прям, как вот у нашей референции. Вот мы уволили вчера, Саня родилась, она также стояла в отделе кадров, такие, как у сама глаза были.
3: И усы начали расти у нее.
1: Сразу прирост произошел. Вот, вот.
0: И на сосках волосы.
1: Вот за это мы ее и уволили, за, так сказать, слишком близкий контакт с некоторыми, так сказать, представителями.
0: А это первые признаки гормонального нарушения.
1: А вот нельзя ли об этом поподробнее?
0: Дело в том, что гормоны существуют мужские и женские. Там. И преобладание мужских гормонов у женщин...
3: Девичьи есть гормоны.
0: Да, ну, мальчишковские, вот эти, пацановские гормоны. Это все есть. У пацанов вообще гормонов очень много.
1: Ну, что... вот можно ли поподробнее?
0: Кстати, ближайший год у нас год пацанов. По японскому календарю все знают. Вот. А у них с гормонами вообще все в порядке. Ну, это же все дела вот эти. Это все... Все как надо у них там. Вот. Они ходят с этими гормонами куда надо. Все. А у женщины, если эти гормоны начинают происходить, они тоже все такие в пальцах, да, сразу. Ну, вот эти гормоны, если передаются, то сразу же передаются и признаки мужские, да. Вот это появление волос на сосках. Но женщинам не следует это бояться, потому что у некоторых мужчин, вот у женщины что боятся, когда волосы на грудях, значит.
1: А козьего не происходит.
0: Не то, что козьего. Что
1: же у меня сухо?
0: А вот, допустим, да. Саша, вы раздеваете женщину, да? А у нее грудь волосатая, скажем так. И как бы вы можете ее отвергнуть.
1: Так.
0: Да? Вот. И этого женщины очень боятся. Особенно молодые девушки,
1: которые... У меня, кстати, ухо сейчас вот. Я не могу сейчас раздевать. Я потом.
0: Ухо, да. Да сейчас вам не надо. А, ладно. Да. Тем более тут только...
3: Да, я попросил.
0: Пенсионерка. Вот. А так с женщинам не следует, потому что есть мужчины, которые очень любят вот эти вот овласинения сосков. И...
1: Фу. Что какая фу? Прям гадость.
0: А что, у вас не волосатая грудь, Александр?
1: Ох, какие интимные подробности вы хотите узнать.
0: Кстати, а вас тут люди хотят знать все.
1: Нет, давайте как-то все-таки.
0: Ну что вы боитесь? Если вас увидят на улице, вас не узнают.
1: А что это признаку? Вы так возбудились?
0: Ну,
1: вы давайте так ближе к теме, а то что-то у вас покраснение, пошли, сыпь какая-то выступила. Да. Вы знаете, и самый ваш там что-то он суетится как.
0: Да это так. Он
1: бьется храпит, птица, я бы сказал.
0: Храпит во сне и видит грезы.
1: А, кстати, вот такой момент. Извините, пожалуйста, маякульно я немножко отвлекусь. Просто вот когда вот он спит и видит сны, вы-то его сны видите?
0: Ну, если мне очень это интересно, я могу забраться в его сны и даже повлиять на их исход. То есть, если он говнюк сегодня, да, вот так вот прямо говоря, то есть нашкодил чего-нибудь, плюнул в кого-нибудь, ну, вот эти вот мелкие его делишки, ему снится какой-то сон там, пусть эротический.
1: О, ему еще такие снятся.
0: Ну, а то, только дай, глаза шишками сразу прям потеет.
1: Как
0: только...
1: у сама.
0: Да. У меня тоже такое бывает, но редко. Вот. И снится ему, что вот сейчас все начнется уже с девкой, да, вот там и водки он ей налил, и на трамвае прокатил, как в известной сатиристической прозе. Вот. И все уже надо бы, как говорится, вялого погонять. А тут я вхожу и всю его мазу сбиваю напрочь. Ну, он тут просыпается, слезы, опять ты пришел там. Все. Ну,
1: это... А гуманно ли это по отношению к брату пара?
0: Он в следующий раз, когда прежде чем плюнуть в лицо какому-нибудь прохожему, он думает о том, что если он плюнет... Ну, это воспитательный процесс. Тут необходимо. Просто, на него просто иначе влиять нельзя. Бить его бить особо не будешь, потому что все это может перейти на меня. Особо острое ощущение боли. Они переходят по молекулам.
1: Ну, понятно, что-то мы все о вас, да о вас. Вот давайте все-таки про дизайн помещений, где вот принимаются козьи роды. Это вот гораздо ближе сейчас.
0: Ой,
1: интереснее.
0: Сейчас, да. Минуточку, да, да, да. Мне эту главу надо открыть.
1: А вот пока вот вы открываете, вот Эмма Яковлевна, действительно, ведь дизайн очень важен. Помещение. Ведь нужно как, чтобы сохранилась и самобытность квартиры, в ней же дети живут, мама там, обязательно там бабушка или тетя. И тут же и коза, например, и домашняя птица. Да, вот. Да, да. Как птица, она же как? Она же, ей же не уютно, там, где уютно козе.
4: По большому счету, где понятно рожать. Бывали случаи, когда именитые куроводы обнаруживали яйца в самых неподходящих местах своей квартиры. Как то? Непосредственно в сковородке.
1: Удобно, очень
4: удобно. Удобно, удобно. Да, это стали культивировать, прям... стали культивировать. Но было весьма неудобно также обнаружены ими яйца на подушке, на кровати, когда человек...
1: В тапочках, вот я знаю.
4: Размаху. О,
0: я, кстати, один раз напоролся, ногу бах, а там прям в яичницу. Ну, разбилось.
4: Вот видите? Вот. Это что касается птичьих. А что касается именно непосредственно козлятинки, тут сложнее. Дело в том, что надо организовывать ясельки. Это так называется у животных.
0: И чистить их постоянно.
4: Безусловно. А что из себя
1: не представляет? То есть, простите, вы не имеете в виду ясельки как единицу педагогическую, а как физическую?
4: Как физическую, я бы даже сказал, как
1: строительную. А то есть все мамы встрепенулись, думают, может, на халявку можно использовать как бы ясельки, куда они грудничков сдают.
4: Вы знаете, сейчас мы проводим на эту тему эксперименты, и пока результат это обнадеживают. Но все-таки о ясельках.
1: О ясельках.
4: Значит, необходимо сделать в комнате, установить ширмочку, либо же перегородку. То есть козу оптимально перевести вообще с балкона, потому что на свежем воздухе козу содержать практично, но все-таки обеспечить ей такую
1: нормальные роды,
4: когда размножение. Вот. И, конечно, это необходимо делать в тепле и желательно поближе к хозяину, то есть непосредственно к тому человеку, кто осуществляет прокорм данной особи.
1: А простите, а вот такой вопрос. Вот перевод, значит, со свежего воздуха животного уже в помещение, он должен производиться
0: постепенно,
1: а до отхода вот или после, вот это очень важно.
0: Кого отход?
1: Вы не разбираетесь.
0: Нет, я не расслышал.
1: А потом, то есть, если...
4: Приблизительно за 3 недели до окота. Вот, до окота надо переводить, постепенно увеличивая с 1 часа в сутки и доводя в течение недели до 24 суток посещения вот именно жилого помещения.
1: То есть не втяг ее там дюйм за
4: дюймом. Поскольку окот обычно происходит в июне-июле,
1: вот у козлятинок,
4: да. Значит, поэтому такого резкого перехода между наружной температурой и температурой внутри помещения не происходит. Поэтому адаптация козы, она, собственно, проходит безболезненно. И лучше ясельки выслать матрасиком, да. Именно, знаете, тем матрасиком, который впитал в себя запах хозяйский.
1: Ну, а простите, ведь не хозяин оплодотворял-то.
4: А дело в том, что козы чрезвычайно забывчивы.
1: Понятно, понятно. Понятно.
0: А у меня вот такой вопрос возник. Вот я сейчас зачту и потом задам вопрос. Окна в козлятнике устраивают с южной стороны на высоте не менее 1,5 метра 75 метра от пола, чтобы козы не могли разбить стекла. Вот почему с южной? Что, они все время ходят на север?
4: Все правильно. Козы, как вы правильно выразите, ходят на север. Дело в том, что даже беременная коза, безусловно, готовая кокот, но все равно ходит, как любое, собственно, живое существо. Вот возьмите даже мышей, они просто ходят. На ходу ходят.
1: Из них мумиё потом делают.
4: Да-да-да.
1: Мумиё, то есть того,
4: что самое интересное, если в вашей квартире отсутствуют окна, направленные на южную сторону, необходимо потеснить соседей. Ну, поскольку сейчас, знаете, свежее козье молочко, опять же, козлятья ляжечка к Новому году в виде презента, я думаю, что соседи войдут в ваше положение, потеснятся, просто дадут вам свою южную сторону.
1: А какие могут быть патологии в том случае, если...
4: Очень много.
1: Ну, как пример, чтобы наши радиослушатели знали.
4: При наличии северной, только лишь северной стороны в квартире, патологии могут выражаться в следующем. Значит, полное отсутствие молока. Так. Козочек полный. Угу. То есть, несмотря на то, что даже она в будущем будет оплодотворена, молоко будет отсутствовать. Связано это с тем, что вообще формирование молочных желез и продуктивность их напрямую связано со сторонами света. Почему в Новой Зеландии так славится своим маслом сливочным, которое сейчас рекламируют? Исключительно из-за того, что она самая южная часть света, где живут коровы.
0: Туда козы не ходят.
4: Не ходят.
1: Не ходят.
4: Вот. Значит, а вот возьмите нашу нашу самую северную часть.
1: Якутию.
4: Якутию. Какие там коровы?
1: Там, да нет,
4: там нет коров.
1: Лося. Лося.
4: Да.
0: Ну, а лоси — это те же козы, только
4: конечно, конечно.
0: Северные.
4: Поэтому
0: большие, они с рогами.
4: Рогов, да, поэтому больше, научно доказано, что южная сторона, она благоприятно формирует, оказывает благоприятное влияние на формирование, собственно, молока.
1: А скажите, это связано с какими-то магнитными полями?
4: Да, или может быть,
1: то есть визуального обмана нельзя там подвесить
4: можно,
1: солнце?
4: Можно,
1: там.
4: Можно. Не солнце, а если вы поставите большой постоянный магнит и запитаете его, то эффект будет положительный. Но тут в данном случае перекроют расходы на потребление электроэнергии весь доход от получения молока.
1: Козлятин,
4: да. Просто в экспериментальных случаях мы это проделывали.
1: То есть, а куры куда ходят, как вот это очень важно? Или им все равно?
4: Ходят в основном на запад. Вот тут это связано напрямую, причем это в северном полушарии.
1: То есть окна должны быть на юг и на восток, получается, во всех домах.
4: Да, да, да. Вот, где вы собираетесь держать кур. То есть, ну, можно какие-то обмены делать, ну, может быть, с родственниками или как-то договариваться. Почему? Потому что, значит, курица, несмотря на кажущееся ее, как бы, безразличие к тому месту, где, собственно, справлять вот это вот мероприятие, она делает это все регулярно. И обратите внимание, я была поражена этим фактом, что всегда при отправлении своей вот этой вот потребности она стоит головой на восток, а хвостом на запад. Это кажется...
1: Как компас.
4: Да, и кстати, вы понимаете... Вот... А вы как вы думаете, Магеллан доплыл до Америки?
1: Да, так.
4: Только так.
1: Путем курицы.
4: Вот. Проверьте, вот возьмите курицу, если как бы, у кого-то
1: закралось
4: сомнение. Да.
1: В момент, да. Значит,
4: только
1: выброса каната.
4: Потому что она может просто не испытывать потребность. Надо ее перед этим покормить, естественно.
1: В момент выброса каната вот. Она
4: встанет именно
1: так. А
4: что касается именно яйценоскости, ей безразлично.
1: А скажите, мы как бы вот за, вот за рассуждениями, значит, о козлиных, о куриных, мы немножко потеряли, вернее, упустили из вида еще такую одну отраслевую как бы породу. Это как утиные. Вот реально ли держать утиных дома, насколько это гуманнее и вообще полезнее, то есть им же нужна там
0: ванна
1: нужна,
4: не обязательно, не обязательно.
1: А как же тогда?
4: Тазик. Достаточно тазик с водой.
1: Или просто целлофановый пакет, чтобы голова торчала.
4: Да. Дело все в том, что тут у утиных немножко своя спецификация. Не все люди спокойно переносят утятину в качестве, так сказать, продукта питания, потому что она более жирная и более жестка по отношению к куриной. И обладает специфическим запахом. Но некоторых людей, вот я просто знаю, они специально заводят утят с последующим выращиванием их, да, взрослой особи, исключительно для того, чтобы порадовать младенца. Но это связано вот с нашими, вновь, так сказать, новыми русскими, как это называют сейчас. Вот. Дело в том, что вид клюва утенка на грудничка, да, воздействует так благотворительно, так благотворно, то, что просто...
1: Прям пухнет на глазах.
4: Да, да, да,
1: а
4: да.
1: Скажите, а не проще ли, скажем, просто клюв там принести домой от утки?
4: Понимаете, можно, но потом как вы просто напоритесь на вопрос ребенка, а где же остальное? Понимаете?
0: Что вы ему ответите? На психику,
4: да, что вы ему забили,
1: ответите? А ведь, в принципе, еще тут дело в том, что не только вид, но еще и ощупь клюва. Вот, грудничку очень приятно.
4: Конечно, конечно. А утка, она чем, собственно, и хороша в этом плане, в плане воспитательной работы? Она не клюется в том виде, как клюются остроклювые.
1: Она так пощипывает.
4: Да, она пощипывает, то есть даже в своего рода какой-то интерес у ребенка.
1: И реакцию вырабатывает.
4: Да, да, да, да, да,
1: уворожа должен быть, конечно.
4: И вообще, я просто вот знаю такие семьи счастливые, вот где, собственно, относительно дешевого селезня, который, значит, заменил, в общем-то, дорогого крокодила в ванну и дал более положительные результаты. Потому что крокодил откусил там кому-то руку или ногу, он вообще опасный.
1: Ну, в общем, откусил, да.
4: Да. А тут, значит, полное взаимопонимание и, собственно, счастливый ребенок. Ну, правда, конечно, иногда нельзя увлекаться. То есть, все-таки после определенного возраста надо производить забой, да.
1: А скажите, вот еще тут такой момент, который мы тоже упустили.

0: Бесперебойно, чтобы это все работало. Вот что нужно. Ведь кролик же совсем другой, там, значит, сен там. Вот. А постоянные все очистительные клизмы, это же никуда
1: тоже. Безусловно, безусловно. Но здесь вот.
2: Еще глаза у них красные. Вообще.
0: Ну, не у всех, у белых только.
2: Да?
0: У обычных не красные.
2: И от кошек их надо подальше держать, потому что кошки у них глаза вот царапают. У меня кошка в детстве была, она выцарапала.
0: А кролик не бился, как удав, разве, за свою жизнь?
2: Ну, я не видел, мне рассказали,
0: что... Понятно. Ну, а что вот вы думаете, уважаемая Эмма Яковлевна?
1: Дело в том, что все это будет работать успешно, но в случае, если сделать разумную пропорцию. Ведь те же самые продукты жизнедеятельности кролика можно использовать как корм для определенного вида других питомцев, то есть птичьих. В свою очередь, корм птичьих можно использовать как удобрение для гидропонной яблоньки. Старорусского сорта, который будет произрастать у вас в центре комнаты. А яблоньки очень любят центр зала. Вот рекомендация. Ни в коем случае к углам не смещайте. Строго по центру. То есть проведите две линии на их пересечении из угла в угол. На их пересечении вырыть вот эту вот ямку.
0: А как же, если вот он, например, пришел, идет, типа, и кричит, да, типа, ставь пельмени, и тут это стоит, он посредине, бах.
1: Постепенно человек привыкает. Вот. А потом, вы понимаете, ведь польза от общения, пусть даже такой микроприродой, то есть воссозданной в домашних условиях, она компенсирует весь тот вред, весь все эти шишки и синяки, которые вы можете получить от удара незнакомые вам предметы. А что касается непосредственно кроликов, кролики, они действительно обладают ценным мехом, и ведь недаром считалось в свое время очень престижным обладать кроличьей шапкой. Она, в общем-то, и стоила недорого.
2: Иностранцы их очень
1: любили. Да-да-да. Особенно,
2: у них кроликов
1: особенно те республики...
2: Монголия,
1: которые... Да-да-да.
0: Негритянская страна.
1: Вот. Это просто... Люди сходили с ума. Все это связано с чем? Дело в том, что когда человек носит шапку из кролика, он теряет за счет выпота головного до килограмма веса, совершенно не прилагая к этому никаких усилий, в неделю. Если носит шапку, не снимая, в день 12 часов.
2: Умереть же может от похудания.
1: 12 часов. Нет, дело в том, что разумно это ему надо делать.
2: Не, ну как, если он постоянно в шапке ходит, он же может
1: захудеть. Ну, знаете, на 4 килограмма в месяц, я думаю, это надо очень долго, чтобы человек усох до размера куропатки.
0: Вы же не видели худых людей, носящих шапки эти, как правило, достаточно плотные.
1: А вот то, что сейчас модно стало, пыжиковые шапки, это все не то. Посмотрите на носителей пыжиковых шапок.
2: Они пыжат.
1: Их не объедешь на автомобиле.
0: А вот скажите, а что касается, значит, свиноматок? Все-таки вот у нас спрашивали, мы как начали вроде с этого наш разговор.
2: А вот тут написано.
0: Вот, зачтите эту главу, пожалуйста. Кстати, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лиховича из Института гигиены жилища и преподавательница, преподает в одном из вузов этику и психологии семьи, такой предмет. И автор книги «По домоводству». Эта книга вышла впервые в 1961 году. И вот совершенно недавно в новой редакции ее вышла, адаптированная к нынешним условиям. Пожалуйста, да, что там сказано?
2: Наступление родов заметить довольно легко. Коза начинает беспокоиться, ложится, встает, жалобно блеет. И вымя у нее становится большим по объему. Влагалище припухает. Если вымя слишком переполнено молоком, козу отдаивают. Но вообще,
0: как бы
2: да.
0: Сцеживание.
2: Да, отцежка. Случать коз можно только во время охоты, когда коза хочет этого. Не так, чтобы изнасиловали как-то, а вот только...
1: Безусловно. Да. От этого зависит будущее потом.
2: Да, да.
0: То есть здоровье.
2: Охота у коз продолжается всего лишь 24-48 часов. А иногда и больше.
0: Именно 22-го.
2: Ну, вот, да. То есть вдвое-трое суток можно... вписаться. Но признаками охоты являются следующие. Это частое,
1: очень важно.
2: Частое блеяние. То есть, когда она хочет, она блеет.
0: Простите, а вы только что вот как бы прочли, что частое блеяние — это признак уже, так сказать, последствий охоты.
2: Не, ну...
0: То есть, она это... что, всегда блеет, и когда хочет, и когда рожает?
2: Нет. Вот,
0: простите,
2: про роды написано, она жалобно блеет.
0: Понятно.
2: А когда она хочет, написано частое блеяние.
0: А простите, вот здесь очень важно, вот не могли бы вы как бы показать более наглядно, потому что наши радиослушатели могут не отличить этих видов. Ну, как бы поблейте, как это вот жалобно, и как это когда хочется. пишется. Ну, может быть, как-то...
1: Там, кстати, описано.
2: Я думаю, что...
0: Там написано, как звук произносить.
2: Надо попросить Эмму Яковлевну, потому что...
1: С удовольствием.
2: Все-таки она достаточно близко к этому. И я не могу это воспринимать.

0: произвести, у меня сейчас дикция плохая.
1: Строчечку.
2: Выдохните, пожалуйста, с микрофона.
1: С удовольствием. Да. Так вот, значит, частое блеяние, то есть блеяние, свидетельствующее об охоте. Так. Это приблизительно выглядит так.
0: Ну, то есть вот просящее, это просящее, да, такое?
1: Да,
0: вот,
1: часто
2: типа хрю, только в замедленном воспроизводстве. Да.
1: А когда, конечно, уже
2: родовое,
1: то тут уже, конечно, такой...
0: Виловато.
1: То есть обессиленный такой...
2: Ну, это как бы коровье, но короткое получается.
1: Да, да, да. И такой более мягкое, поскольку ведь коза мягче, чем коровье.
2: Мягче, естественно. Скелет мягче, шерсть больше.
0: Может, Яковлев это примет участие в следующем вашем альбоме каком-нибудь?
2: Да, я об этом подумаю обязательно. Ну так и вот дальше что значит?
0: Дальше,
2: там,
0: значит, вот признаками охоты служат частые блеяния, потом беспокойное поведение, вот это метание.
2: А в чем оно выражение? Метание. Она может метаться просто, играть или бегать там за хозяйкой.
0: С южной стороны окна делали для этого специально, что они же метаются в основном на север.
2: Так нет, ну в смысле там, например, постук копытный, там, значит, потреп в имени. Нет, я уж не знаю, там поморг, могут, значит, да, сморг глазовой там.
1: Четное количество под постукиваний в имени о пол свидетельствует о том, что вот пик охоты настал.
2: То есть прям типа расперды ножной и так шлеп-шлеп-шлеп-шлеп с такой частотой.
1: Четыре должно быть, не менее четырех.
2: А если вот будет меньше, то это просто поскользнулось.
1: Угу.
2: Понятно.
0: Ну, то есть таким простым языком говорят, подмахивает так слегка, ну хочет.
2: Да. Так, ну и дальше.
0: А, дальше, да. Потеря аппетита, то есть жрать уже... сволочь не хочет.
2: Вот это, кстати, очень странно, потому что...
0: А, кстати, лучше бы они все время у них это было в состоянии охоты. Жрали бы меньше, и кормить их не надо.
1: Ага. Вы представляете, вот, что такое охота?
0: Ну, я представляю, что
1: а
0: это
1: что такое случка?
0: Я говорю, мы сейчас случка, это когда...
2: До этого мы сейчас доберемся. Нет,
0: просто
2: ну, мы с вами, а про рассказ.
0: Два одиночества. Вот это случка называется. Повиливание хвостом.
2: Простите, вот тут очень важно. Дело в том, что...
0: Есть
2: тут...
0: круговое повиливание.
2: Нет, давайте по порядку. Возьмем, значит, про собаковых. Вот у собаковых хвост, это что? Это продолжение позвонка, да, только облепленный мясом. То есть это, в принципе...
0: Не мясом, а мехом.
2: А сверху мех уже.
0: Да. Нет там мяса, там
2: да
0: на костях,
2: мясо,
0: и на костях
2: растут холодец деревья. Же варят. Холодец варят, прекратите обманывать, в конце концов. Видите себя серьезно?
1: Там рецепт нужен,
2: да. Вот. А у козы как раз то, что вы имеете в виду, у козлятины, у нее просто этот мотня.
0: Шнурок, так сказать.
2: Да, шнурок, поэтому шнурок этот мотня не может вилять.
0: Не, ну,
2: а болталово происходит.
0: Нет, когда попкой она волит из стороны
2: вот,
0: в сторону.
2: А болталово, болталово.
0: Нет, ну, там написано...
2: Вилять, вилять. Так и скажите, что провиляло... при попном виляло, и происходит, значит, мотание вот этого...
0: Повиливание хвостом написано.
2: Не
0: это, пожалуйста, Камияков, надо разобраться, по-моему, очень серьезная проблема.
2: Серьезно.
1: Пожалуйста, книгу переверните, что он кверх ногами нанес.
0: Ну, я повиливание, как ее не переворачиваю, я прочитаю только как повиливание.
2: Ну, действительно,
0: хвостом.
2: Это схема нарисована. Нет, это, видимо, повиливание попочное.
1: Да.
2: А,
1: да.
2: И
0: оно болтается просто.
1: И... возможно, корректор ошибся, просто гранки перепутал.
0: Да повесить его за это надо.
2: Фу, как жестоко.
0: Столько народу.
1: Ну, вы знаете, помимо этого признак, существует еще основной признак.
2: Да, да, да, да.
1: Основной признак — это, конечно, наличие козла. Понимаете, какая бы охота ни была у козы, но если нет козла, она ни во что не выльется. Поэтому не стоит обращать внимание, если нет козла,
0: я
1: под рукой,
0: думаю, вы не
1: на
0: правы.
1: Ее поблеивание.
2: Я, кстати, тоже думаю, что вы немножко
0: не
2: тут ошибаетесь. Современные, так сказать, транскрипции бубенцы этого явления.
1: Да-да.
2: Вот как бы козел, но дело в том, что это у примитивных самых козьих, там как бы им нужно было визуальный образ самца. А сейчас у них как бы воображение, оно как бы вполне им рисует этот образ. То есть вот, например, если они бы могли говорить, вот опытные козлятницы, есть кошатницы, есть собачницы, есть козлятницы, они говорят про козу, свою тоже говорит, она говорит, все понимает, только говорить не может. Но говорит, я у нее спрашивал, что ты сейчас видел? Она говорит, козла видел.
0: Вот тут даже написано, наиболее целесообразно организовывать ручную случку козлов. При этом всегда можно точно знать время покрытия козы.
1: Все правильно.
0: И определить время ее кота.
1: Все
0: окота.
1: Верно, все
0: а
1: верно.
0: При вольной случке, вот как вы сейчас говорили, когда козел ходит в стаде,
1: а он, кстати,
0: трудно знать время.
1: Так я-то говорил не о том. Я говорил о том, что у вас дома живет одна коза, и у нее наступила охота, а коза нет в ближайшем городе. Ехать надо.
0: Не, ну почему? Рядом же соседи, все добрые люди, всегда помогут.
2: А вдруг у них как бы тоже отсутствие в данном случае? Вдруг они...
0: На каждый дом должен быть хотя бы обязательно один козел.
2: А вдруг во всем доме, например, зарплату не получила только одна? А вот у нее коза. А у остальных все выдали.
1: Наличие козла, оно экономически менее выгодно, чем наличие.
0: так, козла. А, ну это где-нибудь в подвале, дом управления должно обязательно иметь козла. Ну как-то так, в доме. Нет, ну,
1: мы, естественно, вносим проект в Думу.
0: А ну вы вносите, а люди уже страдают. Вы очень долго работаете над собой.
1: Ну здесь, конечно.
2: Там да. Купили аудиоавтомобили, тут, да. Понимаешь, на народные деньги ездят, а козла не могут.
0: Привольные да. Случки нагрузка на козла не должна превышать 25-30 маток в избежание большой яловости. Вот и понятно. Вот если дом 60-квартирный, то уже два козла надо. Вы об одном еще проект не подписали. А тут на один дом только 60-квартирный.
1: Недоработка, недоработка.
2: Простите, а вот так что...
1: не возмущайтесь. Вот.
2: Я хотел... Да
1: мы вам алиментных козлят завтра подвезем.
2: Я бы хотел вот тут уточнить про яловость. Как бы, значит, в случае там вот, значит, 30 маток там, то есть если больше, то яловость. А какая периодичность должна быть? То есть, ну, понятное дело, если он, значит, 30 маток, значит, за 30 секунд, к примеру, то яловость.
0: Ну, я вот тут уже нашел. Я уже нашел.
2: Да, вот, пожалуйста.
0: При ручной случке козел. Вот. В случае... Ой. При ручной случке козел. В возрасте 2-7 лет за случный сезон 45 дней может... покрыть 60 или, то есть, тире 80 и больше коз.
2: Вот, и никакой яловости нет.
0: Вот. А при вольной случке нагрузка на козла не должна быть больше 25-30 маток. В избежание большой вялости.
2: А вот что касается вот свиней, все-таки это вот как бы мы же должны провести аналогию, значит, со свиноматкой.
0: А про свиней
2: все-таки
0: я
2: начали
0: скажу.
2: Мы со свиней.
0: Выгодно откармливать только тех поросят, которые имеют хороший аппетит и быстро растут. Че ну, плохих
2: уже
0: поросят?
2: Понятно, что да. А как вот выбрать на рынке поросенка? Дело в том, вот что мы начали-то как раз с козлятины.
0: Эта книга просто кладезь домовод.
2: Эмма Яковлевна, какая вам похвала.
0: В плечах поросенок не должен быть шире, чем в спине.
2: Поясните подробнее, пожалуйста.
0: Ну, вот, то есть, если брать мужчину и женщину, то в попочке женщина все-таки пошире в плечах.
2: Ну как, если она только не занимается легкой атлетикой.
0: Ну да, вот, и соответственно в плечах просёк.
2: Или плавание, вот, кстати, у плавчих у них тоже.
1: Нет, и вот еще апфлекс.
0: Да.
2: Тоже, не тоже мешает, да, так мешает, сказать, да. Скелету.
0: Сосунок с отягощенным.
2: Нет, простите, сам простите, вы сразу выражаетесь правильно, так сказать, свиний сосунок. А то сейчас все как-то неправильно. Свиний сосунок, там же написано черным по белу. У меня же сигнальный
0: экземпляр. Сосунок.
2: Свиний.
0: Да. Ну, вот. В плечах поросенок не должен быть шире, чем в спине. Точка.
2: Свиний сосунок в плечах должен быть не шире, чем в спине. Что
0: нет,
2: же вы не...
0: в плечах поросенок.
2: Простите. Давайте
0: в плечах... Попарим. Нет, вот смотрите. В плечах поросенок не должен. Значит, поросенок — это существительное.
2: Так.
0: Не должен. Это глагол. Быть — еще один глагол.
2: Это прилагательное.
0: Нет, это глагол. Ага. Быть. В плечах.
2: Прилагательное.
0: Это... Нет, это вспомогательное. Шире.
2: Прилагательное.
0: Опять вспомогательное.
1: Ага. Как?
0: Чем? Опять прилагательное.
2: А запятая в... это перед чем, запятая или после?
0: Чем перед.
2: Запятая.
0: Да, перед чем?
2: Да.
0: Запятая. Чем в спине?
2: Это опять пишется раздельно.
0: Все раздельно.
2: В это предлог, раздельно. Кстати.
0: Да.
2: Нет, не все предлог. Не вместе должны писаться.
0: И как обычно, точка. А сосунок уже с отягощенным.
2: Свиний, сосунок.
0: Это просто, тут уже понятно,
2: не
0: что
2: может.
0: Это идет продолжение. Это двухсложное предложение.
2: Значит, сосун бывает у коня, даже у рыбы.
0: Так двухсложное предложение. Существительное
2: рыбий сосунок так и бывает, осталось. Вы не а горячитесь. Сосунок? Бывает рыбий сосунок. Бывает, значит,
0: хорошо,
2: сосунок этот.
0: Птичий.
2: Птичий сосунок.
0: Давайте спросим. Давайте. Эмму Яковлевну.
2: Эмму Яковлевну.
0: Вот сосунок. Как здесь
2: рассматривается?
0: Свиньи. Вы писали? Вот вы писали.
2: Мы писали. Вот
0: сосунок.
2: Дело,
0: вот,
2: дело в том, что сосунок, он все-таки сосунок, это свиньи. Он
0: вот.
2: Подразумевается свиньи.
0: Вот. Вот.
2: Подразумевается быть свиньем.
0: А
2: на
0: может
2: это
0: там...
2: указывает слово поросенок.
1: А там есть сноска, звездочка стоит.
0: Да.
1: В конце страницы что там?
0: Влияние малоулучшенных пород.
2: А что там под звездочкой, если вот посмотреть в конце, вот после сосуна?
0: С трехнедельного возраста козлятам скармливают концентраты.
2: Вот видите, значит, свиней. Ну что там дальше?
0: Дальше. Сейчас.
2: Ну давайте сейчас.
0: Вот, нашел. Поросенок с острой спиной и плоскими боками также может быть отнесен к группе малоулучшенных. То есть дефективный. Вот. Угу. Широкая спина, переходящая в закругленные глубокие бока, свидетельствует о том, что такое животное скороспелое в раннем возрасте способно к ожирению. Все они свиньи.
2: Давайте после музыкальной паузы.
0: Вот опять продолжим. Крестец должен быть относительно
2: ровный. Об этом после музыкальной паузы. К тому же это глава из рыб, да. Вы опять перепутали все, ебок. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович, профессор Института гигиены жилища и также одна из соавторов книги «Домоводство», которая вот выходит сейчас по новой, под новой редакцией. Вообще эта книга была впервые выпущена в 1961 году. И, собственно, тема сегодняшней нашей беседы, так сказать, подсобное домоводство. То есть как прокормить самим себя, свою семью в этих трудных, понимаете, экономических условиях. И вот только что позвонил Иннокентий Яковлевич Шнырь. Это фамилия какая дурацкая, не хотел обидеть его, но все-таки, да, ну что ж поделать. С таким вопросом, как бы у всех, значит, у любой живности случается порой, ну как бы это сказать, расстройство желудочного мешочка, да, когда, вот знаешь, разжижение каната и все такое. Особенно страшно, вот если это произойдет у свиноматки, там как бы, значит, у куриных, у рыбьих это полбеды, у козьих
0: так... кур их и так поносит все время.
1: Это что? Нормальное состояние организма куриного.
0: Да. У них жжение это происходит постоянно.
1: Это исключительно для того, культивировалось, поскольку все сейчас породы кур синтетические, исключительно для того, чтобы транспортировать куриный помет, который является превосходным удобрением, в удобные для человека форме, то есть в жидкой.
2: Мне кажется,
1: любые сосуды, цистерны и так
2: мне
1: далее.
2: Мне кажется, что вы немножко ошибаетесь. Эта информация устарела. Насчет, так
0: это
2: сказать,
0: понятно, наш пенсионер.
2: Да, дело в том, что как бы то место, куда вот сходит, значит, куриные, уже потом там хоть трава не расти. Прямо так же, как собачья.
0: Сейчас же химикаты одни в атмосфере. Они
1: Но
0: едят,
1: это зависит от того, чем кормить куры. Если
0: ну а дышат-то они тем же воздухом.
1: Комбикорм, а куры не дышат.
2: А, кстати, есть ли у них насморк, вот хотелось бы знать. Поскольку насморк это тоже... Ну вот, значит, козий насморк есть такое понятие?
1: Есть.
2: Ветеринарии, КН, козий насморк.
1: Конечно.
0: Нет, у кур нет насморка в силу того, что...
2: Костяная репа, потому что...
0: Нет, дело в том, что у них нет мозгов, а мозг и как раз и вырабатывает эти сопли.
2: Ну как это? А вот Эмма Яковлевна говорила в начале, что они, дескать, думают, что их убьют.
0: Думают. Не, но это не то, что думают, они предполагают.
1: Крестцовое сплетение очень развито.
0: Да.
2: А, понятно. Ну, а насморк, вот, собственно, у свиней.
0: Ну, свиньи, они вообще очень подобны человеческому организму. Это самый близкий по духу организм к человеку. Даже все испытания, исследования проводятся на свиньях.
2: Сколько нового я узнал. Нет, я имею в виду про насморк.
0: А, так что они также ходят, соплями гремят, вот как обычно.
2: Нет, извините, люди не гремят, это сиамские близнецы гремят, а люди не гремят, а истекают.
0: Я сам лично слышал, как люди гремят соплями.
2: Козявками гремят.
0: Нет, соплями, так вот так.
2: А,
0: ну понятно. Это называется греметь соплями.
2: А, понятно, да. Ну и как у свиней с этим дело?
0: В избежании появления поноса кормушку с молоком надо оставлять перед поросенком на 10-15 минут, после чего ее следует убрать, если даже в ней осталось молоко. В молоке очень быстро размножаются микробы, способные вызвать понос.
2: Какая гадость.
0: Вот. Необходимо тщательно мыть посуду, в которой готовится корм, а также тщательно мыться самому.
2: Угу.
0: А то вот есть... как вы объясните нам вот это явление, что нужно еще и самому мыться?
1: Безусловно, самой надо мыться, поскольку...
0: Нет, тут написано «самому».
2: Может быть, это
0: писание... Это... Вы же, наверное, этим не занимаетесь,
1: хорошо,
0: так,
1: я
0: что
1: поясню.
0: Вы не придираетесь.
1: Хорошо, я
2: может,
1: поясню.
2: Кто-то из референтов писал.
1: Хорошо, я поясню. Дело в том, что действительно необходимо мыться самому, причем мыться полностью, начиная от
2: самой
1: пальцев и... стоп, да, и кончая макушечной. Потому что именно в макушечной, и скапливаются те молочно-кислые бактерии, которые на благодатной, так сказать, почве волосяных луковиц размножаются. И, естественно, значит, меняя тазик с молоком, вы нагибаетесь, происходит просто-напросто заброс с головной вот туда.
2: Сброс бактериальный,
1: да, значит, с головной. Действительно, да, действительно может произойти вот именно в течение 10-15 минут.
2: За понос.
1: Да, да, да.
2: А, кстати, вот тут еще такой
1: момент. Почему, собственно, щетину с сала обязательно сбривают?
2: Ага. А скажите,
1: А то именно поэтому, чтобы не раздражались молочно-кислые бактерии в вашем желудке.
2: Вот так.
1: Может быть, конечно, вам это все равно.
0: Вот эти вот дела все.
2: А вот если, например, еще дома живет кошечка, то как бы в данном случае ведь она тоже начнет как жидким канатом метать.
1: Знаете, вот это как раз удачный пример симбиоза. Хорошо, что вы его подметили. Исключительные, значит, результаты в плане привеса и выведение мышей дает вот именно присутствие в одном помещении подсвинка, подчеркиваю, подсвинка, не взрослого, в общем-то, хрячка, а именно подсвинка, да, и кошечки, именно кошечки, то есть самочки, поскольку пока сложно объяснить чем, но хотя есть, так сказать, пару таких теоретических объяснений, вот этой вот такой странной трогательной привязанности юного подсвинка и молоденькой кошечки.
2: А может быть,
1: видимо,
2: это как
1: она
2: бы...
1: его воспринимает как... То есть, ну,
2: как вот папа может.
1: Да, у меня дома, вот они вместе жили определенное время, ну, пока, естественно.
2: Ну, так у вас дом какой, особняк этот.
1: Понятное дело. Например, не у всех, так мило играли, так мило играли. И я приучил кошечку есть комбикорм, что, опять же, обходилось мне дешевле.
2: А подсвинок не, как бы не ревновал ее к комбикорму?
1: Нет, вы знаете, свиньи очень неревнивые в плане пищи животные, как, собственно, и кошки. Вот если у собаки попытаться отнять кость, то вы просто можете... рискуете быть укусанным.
2: А вот как бы вот если туда к ним, значит, к подсвинку и, значит,
1: с одного корыта могут.
2: Нет, а если еще-то собака, значит...
1: Собак должен быть небольшой, потому что крупный, собственно, крупный пес, он, понимаете... Он очень неаккуратен при употреблении пищи.
2: У него брызг идет,
1: да. Вот все почему-то считают, что свинья неаккуратное животное. Нет, свинья идеально подходит для содержания
2: нет,
1: в домашних
2: условиях.
1: Нет, ну
2: простите, свинья идеально, уже не раз брызгивает.
1: Подсвинок. Ну, прошу прощения, уже, я оговорилась. В смысле, я просто как бы разговор.
2: Просто дело в том, что у подсвинка не такой сильный ноздревой, так сказать, ткун.
1: Что самое
2: а у свиньи уже ноздревой ткун очень сильный. Почему это
1: разброс? Еще очень важный тут особенность свиней. До момента полового созревания так называемый пятачок работает на вдох у подсвинка. И как только особь становится половозрелой, пятачок уже начинает работать и на выдох, распространяя тем самым...
2: сопельные и прочее.
1: Нет, не сопельные и прочее, а распространяя эротический для свиней запах, которому они друг друга и находят в природе.
2: А до того, как вот они созрели, у них, значит, произошло набухалово,
1: да.
2: У них как бы через ротовую выдох.
1: Конечно.
2: А через ротовую выдох там вонь.
1: Правильно, поэтому взрослая свинья, совершенно она, естественно, разбрызгивает так же, как и собака. Но пес,
2: собака
1: плохо,
2: разбрызгивает языковой.
1: Оно разбрызгивает, значит,
2: из детства.
1: Собака разбрызгивает языковой. Поэтому да. Собак лучше вот заводить.
2: Собак лучше, вы знаете, вообще, собственно, в Корею.
1: В Корее. Да. Так что там вот у вас?
0: Да. Сейчас,
1: Что касается кошечек, вы знаете, просто изумительно наблюдать эту милую картину, когда, похрюкивая, дремит
2: подсвиночек,
1: и рядом вокруг него
2: клубком
1: свернулась кошечка. И что самое интересное, контрольный подсвинок, то есть без кошечки, при одинаковом составе корма и одинаковом рационе, да, порядка увеличения привеса при совместном проживании кошечки и подсвинка порядка 120 грамм в сутки можно добиться, если ну, по отношению к контрольному привесу.
2: Да. Тут, кстати, становится вот очевидно, то есть на этом простом примере, что собак там просто третьим лишним.
1: А собака собаки худеет, понимаете? Потому что свинья реагирует на поведение собаки, а вообще свиньи, они очень восприимчивы, понимаете? А коты же, они, собственно, им свойственны какое-то лежачее, спокойное положение.
2: Да.
1: Вот. И, собственно, от кого поведешься, с тем и в общем-то, и наберешься.
2: Кстати, у них даже разные. То есть, вот, значит, у кошки, у них, значит, хвостовой... этот самый подрыг, под, да, подвилы, подрыг.
1: Вот посмотрите, как похож подрыг другой. Под свинкой и подрыг кошечки. Ага. И как разница подрыг собачий, даже я бы сказал повиливание.
2: Повил.
1: Да. Да. И вот наблюдение вот под свинкой еще за собакой, оно просто делает его под жаром.
2: А ведь многие сейчас еще заводят обезьянных. Вот обезьянный, он же вообще отдельный.
1: Знаете, я
2: про него у обезьянного же, у обезьянного, значит, и вымя есть, и ушной наличие, ручные хватки.
1: Все наличие. Я бы назвала обезьянного, в общем-то.
2: Да, я зашелся в кашле, я просто после того...
1: Переходной. От человека под свинку.
2: Да нет, ну вообще, то есть нельзя говорить обезьяну. Просто обезьяна просто переходной,
1: дескать. В Африке обезьяна — это кормовая.
2: Кормовой.
1: Кормовая, да. Кормовая. То есть там свиней не разводят, поскольку религия запрещает.
2: Это, во-первых. Во-вторых, просто редкая свинья дорастет до свиньи из-под свинка.
1: Конечно. А понимаете, сразу, да. Нередки случаи я побывал...
2: А кошковые там не живут, поскольку... Нередки случаи... Потовые помирания.
1: Вскорма. Скорм обезьяновыми, человечих.
2: Да.
1: Потому
2: да,
1: что
2: да.
1: Не у всех африканских девушек
2: стоит
1: да, имя. Нормы выда соответствуют среднемировым.
2: Это все из-за вот того, что я
1: телевизионные, правда, они там все такие распухшие.
2: Из-за этой самой, из дыры. Ну, в небе дыра.
1: Да.
2: А бизонья.
1: Причем она на юге. Опять же, вот это к вопросу о козлячих.
2: Да. А почему о козлячих? Ну, не, ну о козлячих тоже. Это к вопросу обо всех. Собственно,
1: да,
2: потому что.
1: Да.
2: Ну вот, а на самом деле, как бы вот содержание в доме, значит, обезьяновых, значит, подсвинка, кошарных и вот, значит, собак. Ну там еще вот козлячина, куря.
1: Лучше с собаковыми. Почему?
2: Вот.
1: Почему? Идентичен запах.
2: Запах идентичен.
1: Да.
2: Устройство.
1: И вы знаете, что самое интересное? Способ от, так сказать, опорожнения мочевого пузыря обезьяновых, он крайне схож со способом опорожнения пузыря псовых. Заключается в том, что самцы поднимают ножку, вот, а самочки, естественно,
2: приседают.
1: Да. Все совершенно правильно. И вот мы рекомендуем в качестве, так сказать, ублажения. Ну, знаете, есть просто собаководы. Ведь многие люди заводят собаку не из-за того, что она там лучший друг или помощник на охоте, а именно из-за того, что человеку приятно созерцать вот этот процесс. Поскольку ни один другой вид млекопитающих не пользуется таким витиеватым способом, как задирание бедровой, собственно, для справления вот этой вот потребности. Нет,
2: берцовой. Бедровая она. Ну,
1: бедровую задирает, а берцовая автоматически
2: поднимается. Да, берцовой подъем.
1: Вот.
2: А потом еще это смешной замах, значит, вот
1: конечно,
2: ступневыми там.
1: Да. Оглядывая вокруг.
2: Так вот, обезьянка,
1: она...
2: Это не пацаны здесь уже, конечно.
1: Да, она полностью повторяет в одного.
2: А это может быть просто вот если бы, значит, обезьянных, значит, посадить вместе с клювом, то вот оно бы тоже подражало. Да. Дело в том, что можно клюв научить, чтобы он гадил тоже.
1: Можно. И попугай этому с успехом обучается. Как попугай может послать вас, прошу прощения, куда подальше.
2: Нет, это все зависит от хозяйских.
1: Конечно.
2: От хозяйских только. А вот клюв-то он может ведь гадить, задрав берцовую?
1: Может. Конечно. Они подчёс осуществляют, задрав берцовую?
2: Подчёс осуществляют. А вот, кстати, вот подсвинок не осуществляют?
1: Нет. Вот. Подсвинка можно научить считать до 4. Thanks.

0: Ну что там вот у вас, уважаемый Angels? Там я вижу, вы чертеж какой-то разложили тут, кальку.
1: Да, сейчас.
2: Калка?
0: Кальку.
1: Да. Одежда, в частности, подвязки, лифчики, резинки от трусов не должны стеснять, мешать движениям, нарушать кровообращение.
0: Простите, доярки.
1: Девочка.
0: Ух ты.
1: Нет, а должна.
2: Доярки.
0: Конечно.
1: Девочка
0: должна. Простите, но это опечатка. Доярка должна. Ну что же вы читаете, черти что?
1: Девочка должна.
0: У вас плохая наборщица очень.
1: Носить.
0: Доярка должна.
1: Тут девочка написана.
0: Доярка. Ну вы-то
1: вы
0: написано.
1: Видите,
0: если, если вам напишут на спичках шприц.
1: Я буду говорить шприц.
0: Правильно. А тут написано.
1: Девочка.
0: Значит, говорите доярка.
1: Доярка должна носить закрытые рейтузы.
0: Правильно.
1: Ей не это следует садиться без трусов на пол или на землю.
0: Конечно, конечно. Потому что там грязный пол, там под свинки гадят.
1: Да, гадят.
0: Дальше.
1: Вот, потом. Перед вступлением в брак полезно посоветоваться с врачом. Иногда люди...
2: Все верно.
1: Иногда люди считают себя совершенно здоровыми, а врач после тщательного исследования обнаруживает у них болезнь.
0: Патологию, так называемую.
1: Которую необходимо вылечить до брака. То есть, я думаю, что в наших ЗАГСах сейчас начнут вводить обязательный медицинский осмотр.
0: А скажите, вот такая вещь, как бы понятно, что, значит, вот как бы поглад, значит, кошаровых, он как бы успокаивает организм,
2: да,
0: значит,
2: да.
0: Тушку всю. Вот, значит, поглад собаковых, ну, тоже где-то, ну, более-менее.
2: Да.
0: А вот, скажем, поглад, значит, коровьих или подсвинка, вот он как бы снимает ли напряжение тушки человеческой особи? Вот я просто... Хотел узнать,
2: дело в том, что подсвинок должен быть не очень крупным, поскольку в последней стадии жизни в человеке может просто развиться жалость. Он ведь гладит такую шелковистую щетинку, почесывая под пятачком, он невольно, ему в голову приходит мысль, что
0: это могло быть я,
2: дескать. Завтра будет пущено под нож, и вкусное сальце получится вот из этого милого ушка.
0: Ага.
2: Или пятачка. Поэтому, конечно, когда подсвинок маленький, он, в общем-то, и как
0: он
2: бы сам же свой конец.
0: Да,
2: в валенках, конечно.
0: Да. А вот. Скажите,
2: кстати,
0: простите,
2: валенки вот... это я не зря, значит, сказал.
0: Нет, я вот о чем хотел спросить.
2: В сельских местностях подсвинка рекомендуется обувать валенки, поскольку...
0: Нет, засовывать целиком
2: на
0: какой-то период ближе к печке, чтобы стаял. А вот я о чем хотел узнать. Вот недавно, буквально по-моему, CNN или по... Москвы, по-моему, ну вот по какому-то информационному крупному источнику проскочила сенсационная информация о том, что выведена новая порода длинношерстных свиней. Ну, мохнатые такие.
2: Есть.
0: Вот что вы по этому...
1: Ну, каковцы вот эти.
0: Да-да-да-да-да, что вы по этому...
2: Старорусская.
1: Ну, их скрестили, по-моему, с этими овцами, золотой руной.
0: Нет,
1: которых...
0: мы сейчас не говорим технологию, мы вот...
1: А, просто, да.
0: А каков смысл этого?
1: Как, валенки... Рукавички детишкам.
0: А что, не хватает козьих?
1: Ну, козьи — это козьи, а свиные — это, знаете, так сказать, новшество.
0: Теплее
1: новшество
0: свиные.
1: Это как вот чайники с золотой спиралью. Это то же самое, варежки.
2: Это другое, это знаете, как что?
1: Ну, понятное дело, что это не чайники. Это я понимаю, я говорю,
2: нет,
1: это как?
2: Не в этом смысле, я про спирали. Дело в том, что этого добились путем, вы правильно заметили, введения спиралей. Внутри полостных.
1: Ну, это она, наверное, на своем.
0: Да, что-то старушка.
1: Переклинило.
0: А скажите, вот что вы думаете насчет того, вот куда можно использовать свиную кожу? Вот портфель можно сшить.
1: Сапоги.
2: Вы знаете, у меня есть одна знакомая коллега, она с успехом использует ее в пищу.
1: Ест, да?
0: Ну что, вялят и ест.
1: Ну, сало-то, оно же с кожи идет.
0: Конечно, конечно.
1: Вот эта кожица, да, она очень любима.
0: Так, а что касается вот дальше, там вот в книжке написано насчет вскорма подсвинка, то есть как лучше, значит, вот и вообще как выбрать себе свинью, потому что про козлу, значит, мы рассказали, вот, про козлу рассказали, про собак тоже там что-то, ну, там собак ясно, типа, как
1: мы видим каждый день.
0: Нет, ему нужно как бы собак, как выбрать зажим ноздревых. и засекаете время. Если за 5 минут не сдох, значит, можно брать. Ну, стойкий организм. Ну, да, да. То есть ротовой тоже.
2: У веслоухих пород проверить, завязываются ли узлом морским. Уши внизу, под челюстью.
1: Морские бывают такие, что там...
0: Не, ну, это как бы каламбур.
2: Это самый надежный способ.
0: Да. А вот что касается свиней, значит, выбор. Вот я знаю, что практически вы сейчас выполняли редакционные задания, прошлись по всем зоорынкам Москвы, как бы посмотрели товар, что там больше продают, и вот как бы критерии отбора подсвинка для дальнейшего взроста, значит, в домашних условиях городских.
1: Ну, значит, подсвинок.
0: Во-первых... Нет. Нет. Вы сиамский близнец.
1: Нет, я не про себя.
0: А, понятно.
1: Итак, подсвинок, каким он должен быть и как он должен выглядеть? Во-первых, подсвинок должен быть чистым.
0: Ну, это же отмыть можно. Ну,
1: но я говорю, условия торговли, понятно, что вот понятно. Когда вы идете, то есть, если вы идете, вот грязный, лучше не подходить, там зараза какая-нибудь, у вас детишки тут же ходят, там вот хомячков выбирают. Вот, подсвинок должен быть чистым, идеально. И окрас должен быть обязательно розовым. Без оттенков. Вот эти пятнышки, это все порода уже. Это уже порода. Это поросята в яблоках, допустим. Очень пробовали, да, наверное, вкусные, да? То есть это я не об еде. Поросята в яблоках, в пятнах таких бурых.
0: Ну, угу. Продолжайте.
1: Ну, ладно. Да, тут эмочка отвлекается.
2: Вот, мне просто соответственно... с каждым минутой все больше нравится.
0: Не, ну продолжайте, мы же сейчас о подсвинках.
1: Ну, почему бы нам не поговорить о любви?
2: С кем?
0: Слушайте, мы же на радио.
1: О любви к природе, с кем? Ну ладно.
0: Вот, значит, подожди, давайте Шорстко. Сначала, значит, приходишь сначала. На рынок.
1: Значит,
0: ищешь приходишь ряд, на... где, значит, продают.
1: Нет, прежде чем прийти
0: там
1: на рынок,
0: табличка
1: надо
0: стоит.
1: Вымыть руки.
0: Ага, вот давайте изначально.
1: С немытыми руками за розового поросенка трогаться нельзя. Угу. Значит, остаются пятна, и уже другая порода, другие цены. Вот, прежде чем пойти на рынок, вы должны осмыслить, нужен ли вам этот поход. Готовы ли вы завести себе свиненка, или, как в некоторых кругах говорится, под... как говорится... Нет, вы в микрофон скажите, я же не слышу. Подсвинок, во! Я еще умею читать по губам. Вот. Или подсвиненка. Дело в том, что подсвиненок и свинья – это две большие разницы. Подсвиненок, он маленьких размеров, он нежный и приятный. А свинья – это здоровая, опухшая морда. Вы даже, может, и видели, очень часто некоторые мужчины дожираются до такого состояния. До свинского. Это так называется природе. Они лежат около забора, уткнувшись мордочкой в рыхлую землю, перепачканные все, от них воняет. Вот прям вот как будто в свинарнике находится. Вот.
0: А кто же такую купит животное? Зачем?
1: То есть... Вот я и говорю, что вам, дорогие радиослушатели, надо сначала подумать, способны ли вы завести себе свинью, потому что это из-под этого. Как же я все время забываю.
0: Подсвинок.
1: А из-под свинка, вот.
0: Ну, подполковник, свинка... вспомните, подполковник, половник,
1: да,
0: подсвинок.
1: Подсвинок, да. Вот, так как из-под свинника вырос...
0: Подрыло еще есть выражение. Ну, типа, один другому говорит, как, дам тебе подрыло.
1: Да.
0: Да.
1: И, как говорится, из-под свиненка, или как?
0: Подсвинок.
1: А, из-под свинока вырастет не подсвин, а настоящая свинья.
0: Угу. Или хряк.
1: Да, вырастет из сына свин, если сын свиненок. Вот. Ну, пословица как бы такая. Вот. И, соответственно, вы должны рассчитывать на свою жилплощадь. Свиньи очень негативно реагируют, если ваше жилище не ухожено, не приспособлено для нормальной жизнедеятельности свиньи. Или подсвинка. То есть сначала подсвинка, а потом свиньи. Дело в том, что потом это отразится на питательных качествах мяса, которое вы будете, так сказать...
0: Подавать под хреном.
1: Ну, или под морковкой, да, корейской. Вот, соответственно, если вы уже решили...
0: А если еще нет?
1: Если еще нет, тогда сидите дома и смотрите тематические кинофильмы и слушайте наши передачи тематические.
0: Правильно.
1: Вот. А если вы уже готовы, то вам обязательно всей семьей нужно собраться. Надо взять всех кошек, собак, попугаев, что у вас есть, взять с собой на рынок и коллективно на рынке уже обсуждать, нужен ли этой породы вам подсвинок. Или лучше подойти к другому. Или лучше вообще свиней не брать, а набрать всех хомячков. Потому что хомячки те же свиньи.
0: Только мелкие.
1: Только говна от них поменьше. Вот. Ну, ну и так мыши
0: мясо
1: они
0: тоже.
1: И, мышь, и мясо, соответственно.
0: Ну, зато мумиё можно получать, продавать.
1: Да, но мумиё стоит дешевле, чем свинина.
0: Но зато его больше.
1: А свинину больше получают, продают, то есть покупают.
0: Но зато и подсвинка кормить надо больше.
1: Да, подсвинка зато кормить надо. И вот питание подсвинка надо продумать и подготовить. И лучше всего...
0: Так нет, а как выбрать-то?
1: Вот
0: как
1: подождите, бы... до этого дела не дошло еще. И лучше всего подсвинка покупать в момент, когда ваша супруга стала роженицей.
0: А вот почему?
1: Потому что, чтобы она могла младенца вскармливать грудью. Подсвинка. Потому что он же не может еще питаться отрубями.
0: Получится, что это как бы молочный братишка, грудишка.
1: Да, да, да, да. Это как бы... Но потом убиение подсвинка, то есть уже выросшей свиньи, должно происходить не на глазах.
0: У кого? У молочного брата или
1: сестры? У молочного братана, да. Потому что, ну... Это очень пагубно на нее повлияет. Это как близнецов развести.
0: Угу.
1: Расперды.
0: Угу.
1: Ну, расставить близнецов им тоже хреново. Вот. А можно сказать, что там свину забрали в армию. Там, ну, что-нибудь придумать такое, чтобы как-то дождаться 18-летия и рассказать всю правду, что его обманули там когда-то в детстве.
0: Дескать, на завтрак
1: Но все
0: съел.
1: Это нужно очень сильно подготовить.
0: Это как
1: да.
0: выбрать-то? Под свинка.
1: Подождите. Вот. Если есть роженица дома, то срочно надо идти на рынок. В общем, вы уже готовы. Все. У вас уже все кипит. Вы весь уже в подсвинке в этом. И вы отправляетесь всей семьей на рынки. Вот тут-то главное не оплошать. Надо купить билеты всем. Как детям, так и взрослым. Потому что есть входные билеты для детей и для взрослых. Вот. Ну, для животных, конечно, не надо билеты покупать, так как если вы купите только взрослым билеты, а детей проведете как-то сквозь решетки, то серьезный этот страж правопорядка заметит это и навсегда выгонит вас с рынка и лишит в исполкоме лицензии на право разведения подсвинков у себя дома. Вот. И вы уже навсегда лишитесь мяса вот этого нежного и сочного, который не любят азербайджанцы и прочие восхваляющие Аллаха. Вот. И многое теряют. Хотя, когда я был на экскурсии в армии, я видел солдата-азербайджанца, который ел сало. Я подошел к нему и говорю: «Слышишь, друг?» Ну, я, правда, на чисто русском языке ему говорил, но он меня понял. «Как ты можешь есть сало? Вам же нельзя». А он мне говорит на чисто русском языке: «Посмотри наверх, что ты там видишь?» Я говорю: «Крыша». Так он мне говорит: «Вот за крышей Аллах и не видит, что я сало-то». Видишь, они все-таки как-то умудряются это делать. Да, с чего я начал-то?
0: Как выбрать подсвинок?
1: А, как выбрать подсвинок? Значит, подсвинок должен быть обязательно розовый. Вы когда по рядам прошлись, не стоит брать сразу же первого попавшегося розового поросенка.
0: А скажите, а вот по взгляду, вот как вот, например, вы идете, и вдруг из всех этих взглядов, которые на вас подсвинки многочисленные вперили, вдруг увидите один наиболее такой вперливый, открытый, да? Да, вперливый, прям он вас сверлит, и вы чувствуете, вот это подсвинок моей жизни.
1: Дело в том, что это мы с вами можем определить, что это вот оно родное, это надо брать. Это профессиональные свиноводы могут. А вот случайные люди в свиноводстве, им нельзя, их могут развести просто как дети в школу.
0: То есть может вместо подсвинка смотреть, да, там хозяин?
1: Нет, там даже могут не глаза быть, а специальные...
0: Ну понятно, изюминки. Контактные линзы, да, для подсвинков сейчас вот выпускаются.
1: Как говорится, обмануть человека легко и просто, как обезьяне сахара не додать.
0: То есть отдельные даже ведь есть сейчас понятие «подсвинный лох». Ну, купил, дескать, плохого подсвинка.
1: Да-да-да, это вообще, то есть уже в домино с мужиками играть не выйдешь.
0: Конечно,
1: в одну песочницу просто. С девчонками, пацанами не сядешь, куличи валить.
0: Ну, так что дальше с выбором?
1: Вот, значит, поросенок должен быть обязательно очень розовым. Вот, шерстка должна быть, как говорится, волосинка к волосинке.
0: Вся... В смысле, вот не плешей.
1: Плешей, чтобы не было. Угу. Пузочка мягенькая, в белизну отдающаяся.
0: А вот, кстати, может быть, какую-то нужно пульпацию провести, простук там, я не знаю.
1: Пальпацию это называется.
2: Можно.
1: Вот. Конечно, чтобы грыжи не было, вот провести.
0: А в смысле, а почему может быть причина грыжи у подсвинка? Это очень важно. Да, вот я попрошу Эмму Яковлевну.
2: Хочу вмешаться по поводу грыжи, поскольку моя диссертация кандидатская была именно посвящена грыже у свиновых. Нет, у свиновых, поскольку взять, собственно, кабана и...
0: Кабанчик.
2: Кабанчика, да. И подсвинка, а также взять просто-напросто капибару, в принципе, это одно и то же. И у них очень интересная особенность. Грыжа межреберная. Единственная грыжа, которая бывает у вот этих вот, собственно, хряковых, она только бывает межреберной. Поэтому обычный провод по белому брюшку он не даст 100% гарантии, что животное не больно. Особое внимание надо обратить на бедра. Ой, прошу прощения, на ребра. То, что вы можете принять за припухшие сосочки, может являться...
0: Фурункулез обычный.
2: Да, не фурункулез даже, а еще более того хуже, вот это именно межреберной грыжей.
0: Межреберная распердая ткань.
2: Да, да. Поэтому вот в моей книге дано приложение цветная вкладка. Чертеж именно вот видим, да. Вымя подсвинка. На вот. Него я вот очень рекомендую обратить внимание вот при выборе.
0: Красивый.
2: Вот видите там околососковый кружок, все как положено.
1: Ну а почему фотографии черно-белые? Надо же показывать.
2: Нет, это рисунок.
0: Это рисунок. Фотографировать это как бы нельзя животных. Общество защиты подсвинков против сейчас. Так дальше, да, значит, насчет грыжи мы разобрались.
1: Да, значит, пятачок каким он должен быть?
0: Видать, оволошенным уже, потому что...
1: Нет, вот в том-то и дело, что у молочных поросят не оволашивается пятачок до 3 месяцев. Поэтому пятачок должен быть ровный.
0: Простите, вот сейчас наши радиослушатели недоумевают, дескать, как же отличить молочный поросенок и подсвинок. Вот нужно пояснить, видимо, возрастные грани, просто интерес необычайный. Вот просто именно в это время все желают узнать, чем отличается подсвинок от молочного поросенка. Даже вот звонят, давайте вот попробуем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Доброй ночи, слушаю вас всю ночь. Ребят, ну просто фантастика. Я решила развести вы себя тоже.
0: А, да, спасибо. Вот сейчас,
1: кстати... кого именно-то у нас?
3: Кого именно? Ну вот этих вот, подсвинков.
1: А, подсвинков. Я думал, козочку.
3: Ну, начну с подсвинков, уж очень меня пятачки там.
1: А, любите это дело, да?
3: Да, вы еще хвостики не затронули.
0: Да, сейчас нам расскажут. Я, кстати, сам с интересом слушаю, потому что собираюсь, честно говоря, тоже обзавестись в подсобном хозяйстве, так сказать, вот подсвинком. Вот. Спасибо, давайте сейчас послушаем.
3: Да. Саш, просто потрясающе. Передача твоя, я не могу. И тут кто-то накатывает на тебя регулярно.
0: Ну как, просто сейчас действительно подсобный корм ведь важен, понимаете?
3: Вот, очень, подножим. Да вообще все темы, слушай, ну, а когда приходила вот у вас из этого розыска-то?
0: А, милиционер.
3: Ой, ну это вообще, это нечто было.
0: Кстати, они еще раз придут, просто дело в том, что они испугались следующей гости и прям убежали очень быстро.
3: Вот. Жаль, Саш, приглашай как можно больше. Вообще передача твоя, это фантастика. Я просто вас обожаю.
0: Спасибо. Обожаю. Мы вас тоже всячески очень любим. Вот, спасибо, кстати, что вы нас слушаете. Давайте все-таки послушаем дальше вот рассказ нашего эксперта. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вот, кстати, действительно, ну, про эту самую, про веревочку заднюю. Ну, подсвинка, именуемый, значит...
1: Ну, надо сначала разобраться с подсвинками и молочными, а потом уже переходить вот к этим всем
0: мелочам. Ну, давайте, да, что такое подсвинок и молочный.
1: Дело в том, что молочный поросенок, это подсвинок, это тот подсвинок, у которого ноздри еще закупорены.
0: То есть там перепоночка идет. Дыхалово.
1: Дыхалово идет через рот.
0: А выдыхалово?
1: Тоже через рот.
0: То есть реверсивное, так сказать, да, дыхание.
1: Да, вот если вам нос заткнуть...
0: Ну, как у рыбы.
1: Да.
0: Угу, понятно. Ладно, а то есть как бы это, значит, нужно, знаешь, раздвиг ноздревых совершить какой-то?
1: Нет, они...
0: Или лупный просмотр?
1: Они... Зачем?
0: Ну, как лупный просмотр, дабы видеть пленочку.
1: Ну. Пленочку и так видно.
0: Ну как же видно? Она что, прям снаружи ноздрей?
1: Она нету ноздрей просто. Вот,
0: а, понятно.
1: Просто затянута. Так,
0: конечно... А ведь могут натянуть просто на рыльце, призывать
1: их. Могут. Ага. Вот, поэтому-то и нужно вот очень быть внимательным.
0: Может, иголочку носить?
1: Нет, не иголочку, а носить, так сказать, скальпель. Очень острый.
0: Нет,
1: и делать небольшие надрезы.
0: Да нет, ну что нет, вы какие-то глупости говорите. Скальпель, надрезы. Представьте себе, что я продаю вам подсвинка, и каждый будет подходить со скальпелем. Глупость какая прям, ей-богу. Да каждый? Ну прекратите, лупу надо носить.
1: И чего с этой лупой?
0: Ну а вот это, если вы не знаете, то не знаете и не берете. Вообще берется, я
1: нет,
0: объясню.
1: Кто здесь специалист, вы или я?
0: Я объясню сейчас, как пользоваться лупой при выяснении того, подсвинок это или молочная свинья. Значит, эта пленочка, согласитесь, все-таки достаточно тонкая на ноздрях.
1: Ну, недостаточно.
0: Недостаточно тонкая недостаточно. Для того,
1: она
0: чтобы...
1: Она не проглядывается.
0: Вы не правы. Берете, так сказать, спорный предмет. Ну, еще не ясно, подсвинок это или молочный. Берете его за ноги. Нужно вдвоем проверять. Значит, один берет за ноги, за передние и задние, и задним отверстием направляет на солнце. А другой лупу ставит между глазами этого и ноздревым. И смотрит, если, значит, пробивают солнечные лучи эти пленочки, значит, это молочный...
1: Так презерватив же пробьют солнечные лучи.
0: Наверное, презерватив просто. Нужно просто взять, знаете, как вот на любимым женщинам некогда делают, ух, моя цыпочка, и за щеки их. Также нужно взять подсвинка за щеки. Ух, какой красивый, и общупать, и попытаться сдернуть это. Если не сдернуть, не сильно, конечно. Если
1: не... По-моему, скальпель эффективнее.
0: Нет, это какая-то прям непонятная медицинская... Да, давайте, я объяснил. Значит, короче, если ноздри есть там, то это уже...
1: Подсвинок.
0: Правильно.
1: Который уже может ходить.
0: Его нужно брать.
1: Его лучше, конечно, но если
0: потому
1: у вас...
0: Потому что молочный, он вообще лежит по
1: нет,
0: бревну.
1: Нет, если у вас роженица дома, то лучше, конечно же, взять молочного поросенка.
0: Так... Дешевле будет.
1: Вот, и да. Дешевле, и потом он будет скормлен молоком материнским, и потом просто, когда он будет уже под свинком, он все равно будет не отходить от матери, там уси-пуси, вот эти все дела.
0: Ну, сейчас вот эта тема очень заинтересовала, я вижу, наших радиослушателей. Может быть, звонят, у кого-то да? еще вопрос именно по теме выбора, потому что сейчас вот перед Новым годом особенно просто за подсвинками ринутся все. Вот,
1: да, вот. Чтобы вот свеженький такой лежал на блюде.
0: Ну, почему? Может, на вырост кто-то возьмет.
1: Нет,
0: на
1: кто-то
0: лето.
1: На вырост, кто-то, да. Да, кто-то...
0: А лучше
1: кто-то
0: лучше вот друг детей, это, так сказать, подсвинок.
1: Ну, это как кошечка, вот подсвинок.
0: Практически. А очень часто спасает на водах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Алло?
0: Да.
4: Эхо Москвы?
0: Да, здравствуйте.
4: А подскажите, пожалуйста, госпожа профессор, каким образом отличить подсвинка от молочного поросенка, если произошла дефлорация ноздревой плевы?
0: Ага, то есть каким-то травмированием.
4: Да, произошло травмирование.
0: Спасибо, действительно вопрос, спасибо. Это может быть, если, например, лукошка, ты не обижайся на меня, это я нашему референту, такое же имя у человека в паспорте. Вот, как бы если лукошка в этих ветвях, все, и он, например, там тыкался рыльцем, и произошел прорыв плевы.
1: Ну это как он может тыкаться? Молочные поросята, они сами не передвигаются, они лежат. Это если просто мама неутешная, она взяла в зубы, потащила и уронила, и тут в солому пятачком упал.
0: Вообще вопрос-то не к вам. Что вы тут сейчас разоряетесь? Профессор, пожалуйста, Эмма Яковлевна, вам слово. Да.
2: Определяется все при помощи обыкновенного бытового пылесоса. Берете пылесос, вставляете только...
0: Можно автомобильный, видимо.
2: Можно, конечно. Можно, да. И только в шланг пылесос надо вставить не во всасывающее отверстие, а высасывающее, да. Вот. И, значит, другим концом этого, собственно, шланга надо торец этого конца совместить, собственно, с пятачком испытуемого.
0: Объекта, вот, так да. назовем, да, по-научному.
2: Поскольку, хотя и так называемая плева, как правильно заметил радиослушатель, она присутствует, но дело в том, что чем, собственно, и в основном отличается вот молочный от подсвинка, тем, что существует так называемая тыловая плева. Это единственное отличие всех свиней. То есть вы можете, в принципе, даже на ощупь взять любое животное, всунув ему два пальца в нос, ноздри, если вы почувствуете...
0: Вот из-за этого и происходит прорыв.
2: Конечно, почувствуете по длине, на глубине более 5 сантиметров затруднение в ведении дальнейшего, то, значит, это свинья.
0: Извините,
2: что касается
0: пылесоса, уже,
2: что касается пылесоса.
0: Простите, я просто, если вы позволите, наиболее простой способ. Ведь как, товар, деньги, товар, эти отношения так подразумевают под собой желание продать и желание купить. Значит, он хочет продать, значит, нужно его заставить что сделать? Взять поросенка за передние ноги и за задние. И чтобы он, извините, может быть, это кому-то покажется вульгарным, но это единственный способ. Поросенка еще не развит кишечник, серьезно. Он должен ему дунуть ртом, сам продавец. Поросенок чистый, вымытый в задний. Если из ноздревых такие два пузырика явно такого живого...
1: Будет надувание, плевма вот это.
0: Знаешь, все нормально. Да, если уже плевно продрано, идите к следующему подсвинку, собственно. Ну и что дальше? Вот хотелось бы узнать вот все-таки про хвостовые, значит, хвостовые ушные лопасти. Вот какие-то такие тонкости, там зубные, может быть. Потому что ведь бывает как, тебе сказать, говорят, вот посмотрите, у меня подсвинок, да, вот постоянно просто с такими проблемами сталкиваются... Например, вот Борис Глебович Покрути, Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушатель. Все звонят, вот, дескать, с претензией, что, говорит, купили подсвинка, а у него зубы, как у взрослого кабана уже. Вот, то есть, дескать, как это объяснить? И зубные лопасти, насколько они важны в определении качества товара?
1: Ну, вот тут есть некоторые позиции у Емы Яковлевны. Значит, особое внимание необходимо обратить на ноги.
0: Так вот.
1: Вот. Совершенно. При крепких здоровых ногах с хорошо оформленными суставами свинья.
0: Нет, ну под свинок.
1: Нет, видим. Свинья даже при обильном кормлении не скоро сядет на ноги.
0: То есть, простите, здесь, видимо, еще нужно требовать, чтобы показали мать обязательно. Мать производительница.
1: Ну, нет, мать, она там присутствует обязательно. Если это молочные поросята, это, как говорится, передача младенца должна состояться на глазах у матери, чтобы мать видела, что ее дитя дают в нормальные, хорошие, чистые руки.
0: И у покупателя хорошие зубы.
1: Да, зубы это вообще показатель всего.
0: Да.
1: Свиньи на низких ногах с короткими бабками и тонким костяком обычно рано заканчивают рост и наклонны к раннему и обильному жироотложению. Таких нежных подсвинков следует отбирать при производстве жирной свинины на обильном кормлении, преимущественно на концентратах.
0: Ага, выгодно, в принципе, выгодно. Да. Силос там им, значит, втирать.
1: При отборе на откорм следует оставлять тех поросят, которые рано принялись за подкормку и не требовательны к пище.
0: Едят а как там. Это проверить?
1: Ну, дать что-нибудь съесть. Если такое съела. Несерьезное. Там, может, газету сунуть. Ну, угу. Можно.
0: Запросто. Да, давайте послушаем еще вот один телефонный звоночек. Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот я бы хотел вас посоветоваться. Вот я собрался купить подсвинков после вашей беседы. Ну вот не для себя, а для подруги,
0: подарок.
5: Скорее всего, да.
0: Лучший новогодний подарок.
5: Она вот просила котеночка там и, значит, собачоночку.
0: Глупость, конечно.
5: Вот. Так вот я хочу спросить, значит, имею ли я право требовать гарантию какую-то на него? Наличие комплектующих каких-то. Там зубов, наверное, копытец каких-то запасных. И сосок.
0: Понятно.
5: Памперсов.
0: То есть каких-то...
1: Ну, комплектация зависит от
0: каких-то
1: цены.
0: Каких-то приблуд, да, короче. Да, спасибо.
1: Комплектация
0: спасибо.
1: От цены зависит. Я сразу
0: нет, ну просто дело в том, что как бы наш радиослушатель не зря заговорил сперва о кошечках. Сейчас ведь кошечек, особенно ценные породы, продают в купе. Не в купе, я имею в виду, а в купе. С, значит, биотуалетиком, с расчесочкой, с газеткой для похлопывания. И говорил его, нельзя! Это... Да подожди, что ё-моё. И говорил его, нельзя! Говорил его такой. Вот. А подсвинок, как бы, видимо, то есть хотя бы для, так сказать, доставки. Ну, предположим, вот вы приезжаете, да, на своем там хорошем автомобиле на рынок. Вот, вам дают подсвинка. Значит, в целлофановый пакет его завернуть нельзя, потому что, значит,
1: конечно.
0: Значит, куда ты должен гадить? Значит, какие-то средства хотя бы для перевозки обязан хозяин предоставить. Плюс, ну, вот гарантия... Ну что, вот и какие-нибудь. Кто тут главное это самое по подсвинкам?
1: Ну я и говорю, какие-нибудь подгузники.
0: А вдруг они будут использованы уже от грудничка?
1: Не, ну при вас должны их переодеть.
0: Ага. А вот под, видимо, под гарантией наш радиослушатель, видимо, подразумевал сертификат качества.
1: Это обязательно нужно требовать.
0: Печать, я не
1: печать,
0: знаю.
1: Печать, все там.
0: А где печать, в каком месте?
1: Во-первых, на поросенке должно иметься...
0: Клеймо, видимо.
1: Клевма. На ушах.
0: Не клевма.
1: Порядковый номер. Вот, номер лицензии, вот все.
0: Хозяин.
1: В каком родильном доме его родили.
0: Простите, простите, какой родильный дом? Мы о подсвинках.
1: Какой родильный
0: дом?
1: Что, свиньи, по-вашему, на улице, что ли, рожают?
0: Ну, как ловко вышел, да, из положения?
2: Яслях.
1: Странный человек,
2: Александр. Устроенных яслях, окна на юг.
0: Да. Окна на юг, но уж ходят на север.
2: Ходят на север.
0: Ну и
1: как
0: что?
1: Как коз.
0: Да. Да вообще, честно говоря...
2: Они их роднит вообще вот это вот наличие... А какой-то тяги к управлению естественных отправлений в определенной стороне света.
1: Парнокопытность, опять же.
2: Да, конечно.
0: А
2: конечно.
0: Вот, кстати, клюв, он ходит где попало.
2: Да.
1: Да, клюв, да. Он не может.
2: И самое интересное, что ни в коем случае нельзя в одном месте содержать подсвинка, а тем более свиноматку, готовящуюся, в общем-то, порадовать вас большим приплодом. Ведь иная свиноматка до 15 поросят может принести.
0: Помет.
2: Совершенно, да, в одно и то же время. Причем, что самое интересное, свиньи отличаются от других животных тем, что выходит по два поросеночка сразу. Да,
0: как мордочками идут или попочками.
2: Самое интересное, что вот верхний так, а нижний так.
0: О, то есть вальтом.

деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска из белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой. За крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной Армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, берет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим и средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Дело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.

0: должны вырастить смену крепкую, смену сильную, физически сильную, чтобы гемоглобину, я не знаю, сколько у них в крови было, чтобы легкие были настоящие, дышать всей грудью, как можно было. Должны ребят вырасти таких, которые бы, знаете, и радостно жизнь смогли впитывать в себя всю радость жизни, и которые в то же время были бы и людьми, интересующимися наукой, двигающими ее вперед, и организаторами этой новой жизни, и которые умели бы свои знания передавать самым широким массам. Чтобы вырасти таких ребят, надо и самим расти.
1: Другой отрывок из этого же выступления показывает, как Надежда Константиновна умела беседовать даже с самой большой аудиторией. Как, казалось бы, незначительные факты служили основанием для большого и серьезного разговора.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
3: И я думаю, нам не стоит рассказывать про то, как в армии намазывают гуталин на хлеб и все такое прочее, дабы возместить нехватку микроэлементов в организме. Это все и так без нас знают.
4: Что ты говоришь, прости, я просто отходил и как бы немножко не в курсе, что сейчас происходит.
3: Ну, ты тоже про это знаешь, поэтому я не буду повторяться.
4: Нет, дело в том, что как бы никогда не нужно путать два понятия, значит, понятие армии и флота. Поскольку ты сапог, а я как бы все-таки вот морской волк, вот, то у вас, конечно, намазывали гуталин. И что у тебя сегодня за штаны, я не понял. Треск какой стоит ужасно. А, ну да, ты же только что с мороза. Так вот, собственно, у нас на подводной лодке торпедным маслом смазывалось. Ну, я тебе могу сказать, что торпедные шахты, они, чтобы торпеды выскальзывали плавнее, так сказать, в пучины волн, да, вот, смазывали специальным таким маслом. Ну, то есть, вот, как ты думаешь, чем, например, смазывают презервативы? Ну, вот обычный презерватив.
3: Откуда я знаю?
4: Ну, вот ты поэтому не знаешь, чем смазывают торпеды перед тем, как загнать их в шахту. Поэтому, собственно, вот нам приходилось пользоваться вот этим. Хотя кормили, ты знаешь, очень неплохо. И даже лучше, чем как бы жителей на воле. Вот там компоты были всякие маринованные, абрикосовые кости. Капитан там лично колол и так далее, и тому подобное. Ну, а теперь давай дальше про гутали.
3: Только мы условились как раз про нее не рассказывать, потому что обилие импортного товара спутало немножко отточенность наших народных чисто армейских рецептов, которыми пользовались мы и, в общем-то, наши предки. И я тут думаю, все карты в руки последующим поколениям, которые должны освоить вот это изобилие импортного товара и найти им применение, дабы не повредить здоровью служащих.
4: Ну, понятно, понятно, да, действительно, как бы хотелось вот еще о чем сказать, что чтобы наши радиослушатели немножко представляли себе, какая сейчас обстановка в студии, вот, а, собственно, ты пришел в той форме, в которой служил ты, я пришел в той форме, в которой служил я, если я иногда буду закусывать ленточки от бескозырки в зубы, то ты не пугайся, я не буду, так сказать, рвать тебя на части, это просто, как бы, чтобы казаться мужественным и поддерживать себя в глазах вот тех людей, которые собрались сейчас на улице и смотрят на нас, и смотрят на нашего сурбопереводчика. То есть я иногда буду делать такое шоу с закусом, значит, ленточек.
3: А я должен сказать, что интересную такую традицию... Ну, я просто открою маленький секрет студийный. Интересную традицию ты мне рассказал на диване этих без козырок с помощью рожка для обуви. Вот, потому что не просто это сделать на качающемся судне или на подводной лодке, которая идет ко дну.
4: Причем тут еще ведь нужно сказать, что как бы обычно этот головной убор одевается с помощью там кого-то. Ну, типа как вот автомобиль казадом в гараж загоняешь, кто-то должен помогать. Только очень опытные морские волки могут как бы так нацепить это все дело. Вот, поэтому если никого нет поблизости, то действительно приходилось делать так, потому что этот блинок все время соскакивает. Вот, а он должен быть натянут очень хорошо на голову. И это действительно приходилось делать с помощью вот той самой штуки, о которой ты говорил. У каждого настоящего моряка, по крайней мере, в те времена, была вот такая ложечка, как бы для надевания без козырки.
3: Ну, она же помогала вот эту...
4: В борьбе с тараканами, которых, кстати, у нас на лодке было немеренное количество. И я помню, мичман у нас такой был, фамилия его была Пилипейка. Он, значит, постоянно заставлял всех по ночам пробуждалка, она пьется пьяный спирта, прям говорил, давайте все за тараканами. И прям на всей подводной лодке включал свет. Естественно, насекомые разбегались по щелям, и все вот этими вот ложками их там гасили за трубы. Я одного прям током убило.
3: Слушай, а это правда, что, например, ну, я должен тебя спросить, как опытного пловца, на многопалубных так называемых авианосцах типа «Минск», там служба проходила так, что люди, служащие где-то там в недрах, почти не выходили, например, наверх. Вот, и за, ну, было, естественно, крыс еще больше, чем тараканов, и за какое-то количество убиенных крыс предоставлялся просто отпуск. И военнослужащие постарше выращивали этих крыс чуть ли не в клетках, и когда, значит, лучше ты расскажи, Саша, потому что...
4: Не, ну, мне кажется, что про крыс это немножко слухи. Насчет того, что действительно Минск это был совершенно здоровый такой как бы судно. Ну, хотя я-то, понимаешь, все больше по сбиванию таких надводных. Мы-то подводники как бы плавали снизу.
3: Тем более ты должен знать его структуру.
4: Да, в принципе, действительно, те, кто находился там, скажем, в помещении, в машинном и так далее, они очень редко поднимались на поверхность. Во-первых, не было особой нужды, потому что у них там было все, даже своя гауптвахта, вот так на третьем уровне внизу вот этого миноносца была там у них своя гауптвахта, где гноились в заключении, так сказать, те, кто вот только приходил на службу, потому что, ну, была такая прописка у них там. Вот, но у нас, у подводников-то этого не было, поэтому ты зря так морщишься и роняешься. Утри слезу. Вот, да. А чем меня всегда очень радует, когда человек, который всю жизнь прослужил на земле, да, он как бы начинает рыдать о судьбе моряков. Какая-то фальшивая слеза. Вот, да, подниматься ему незачем было то наверх.
3: Только там, разве что в увольнение, насколько я знаю.
4: Дело в том, что как бы когда происходило увольнение, то в предвкушении этого увольнения там... ну, отпуска так называемого, да, все очень сильно напивались. И подъем по этим узким лестницам был затруднен. Поэтому они как пока добирались до второго уровня, час скатывался назад, значит, с травмами всяческой степени. Вот. А другая часть как бы мне... типа говорила так, да ладно, мы уже напились, завтра точно выйдем. И как бы зависала где-то на полпути. Вот. А потом те, кто возвращался, в основном же в порту были вот эти.
3: Ты мне лучше расскажи, можно ли считать мужчиной
4: человека, ни в коем случае, не служил, ни в коем, да? случае, ни в коем случае. Ни в коем случае. Если мужчина не служил во флоте, нельзя считать.
3: Нет.
4: Ну, тогда что ты спрашиваешь, какие-то у меня прям глупости. Давай лучше послушаем умных людей. Вот умные люди тебе расскажут все.
5: Первые записи выступления Михаила Ивановича Калинина на грампластинке были сделаны в 1919 году. Среди них обращение к раненым на фронтах гражданской войны. Эта речь получила название «О нас будут петь песни».
6: Объезжая...
7: I love you, honey bunny.
8: Everybody be cool, this is a robbery!
9: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

крестьян, от насильствия поместников и буржуазии. Красная армия выполняет самый благородный долг. Ведею великие трудности, в руках врагов знания, техника, иностранное золото. И все же идем. Идем потому, что наши войска идут в сознание, что в случае нашего поражения поместники и буржуазия будут высасывать кровь из нас и из нашего потомства. Призываю вас всех не терять бодрости, и когда есть время, учиться и учиться, чтобы потом делиться знаниями семье и деревне, чтобы учиться управлять самим вместо чиновников, среди которых много наших врагов. Трудное время мы переживаем, но это время геройское. Кто спокойно прожил жизнь, потом после без поляны. А о нашем времени, о наших подвигах будут всегда помнить люди. Пройдут столетия, и наши правнуки будут рассказывать, как геройски мы боролись, как умели умирать за свободу, за благо народа. А нас будут петь песни, прославляя нашу борьбу. Забудут отдельных лиц Калинина, Петрова, Иванова. Но все вместе будут вспоминать с благоговением и гордостью. И в числе всех будет каждый из вас.

0: Вы знаете, что 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Уже сейчас можно сказать, что эта программа горячо поддержана и в нашей стране, и за рубежом. Теперь важно неустанно подкреплять ее конкретными делами, добиваться решения поставленных в ней задач. Ее реализация будет способствовать укреплению основ справедливого мира и надежной безопасности народа. Укрепление международных позиций страны Советов – это дело не только политиков и дипломатов. Это дело всей партии, всего советского народа.
1: Loving dude like you. Sweet talking a man's old lady while you're beating an old man out of his paycheck in the back room of a horse parlor. Feeding his kid shit to shoot in his arm. Who could hit you, Bumpy?

И если нам удалось отодвинуть опасность войны, если международное положение нашей страны сегодня прочно, как никогда, то за этим стоят ее огромный моральный и политический авторитет, ее экономическая и военная мощь, созданная трудом рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.

звонка до звонка. Был ранен в боях под Орлом и Варшавой. 2000 верст на победном пути.

звонка до звонка. Ты поднял страну из военной разрухи, где были руины, стоят города.

этот труд находит горячую признательность и социалистической Родины, и всего прогрессивного человечества. Таких благоприятных условий для мирного труда, как сейчас, наша страна еще не знала. Дело за тем, чтобы в максимальной степени использовать их для дальнейшего продвижения вперед коммунизма. Как подчеркнул 25-й съезд партии, главная задача новой пятилетки – это последовательное повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства, повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях нашего народного хозяйства. Я хочу еще раз повторить. Всемерное улучшение качества работы во всех звеньях. Это, товарищи, имеет ключевое значение.

0: Спасибо всех вас еще раз, конечно же, с восьмым. Ты знаешь, я хотел спросить, вот пока мы выполняли свой долг, патрулировали, охраняли границы, буравя ноздрями наших подводных монстров, в хорошем смысле этого слова, воды океанов, и рискуя нарваться на здоровые бомбы, подвешенные на тросах злыми врагами. Вот ты, я знаю, отработал тут 5 парадов на Красной площади в тылу, то есть ты кадровый, скажем так, тыловик. Ну, попросту так мы говорили, пехотная тыловая крыса. Поэтому ты задал мне ведь тот вопрос о крысах на корабле. Неспроста я это сразу почувствовал. Вот. Скажи-ка мне, пока мы, значит, там бороздили, вот что вы ощущали, играя на параде? Вот. Еще хочу сказать, что в той пьесе, которую мы только что прослушали, гораздо более, по-моему, выразительно звучала медь, нежели в тех пьесах, которые написал уважаемый вот там имя.
1: Это вопрос-то в чем?
0: Вот там имя, вот прочтите.
1: Вот этот, что ли?
0: Да-да-да-да.
1: Давай не будем его упоминать, потому что он как бы уже не пишет, не может он.
0: Хороший ответ, спасибо.

0: Меня почему-то не покидает ощущение, что именно вот этим же голосом пелась такая пьеса «Носики, курносики сопят». Что может знать о войне человек, который «Носики, курносики сопят»? Ответь мне, пехотинец, не молчи. Кстати, я хочу сказать, что мы бороздили и флаг не спускали. У нас из будки флаг торчал, развивался в волнах, и прожектор светил. Мы плыли на глубине большой, со страшной силой, винт рыбы попадали. Сзади только хвосты летали, и торчал этот флаг такой, и развивался, у меня съемка есть. И прям плыли. Что вот, расскажи все-таки мне о параде, о том, у кого у них сопит, поскольку пока мы там бороздили, вы сопели.
1: Мы хоронили.
0: А, да.
1: И при том вот там, вот где ты имел в виду. То есть очень многие выдающиеся деятели были при мне зарыты.
0: А то есть как бы все-таки ты больше на похоронах промышлял.
1: Ну а куда же деваться? Угу. Вот, потому что когда у них типа свадьба, да, вот они обычно нас не зовут. Вот, ну, потому что это как бы накладно.
0: Это во-первых, а во-вторых, они обычно зовут абхазских исполнителей, которые в чешках таких танцуют и бьют в бубны.
1: Вот, ну что должно заметить,
0: да-да-да.
1: Чем ниже званием, значит, клиент,
0: покойник,
1: тем да, его муторнее хоронить, потому что слишком любят его родственники.
0: Кстати, я вот заметил. Вот
1: хоронить капитанов, человек, вот просто замучаешься.
0: Тяжело уже.
1: Да.
0: Я хочу сказать, что вот еще такое выражение есть. Ну, когда, например, один человек сделал другому что-то такое нелепое, нелогичное и плохое, тот ему говорит, ну ты вообще типа кончина наглухо. Вот так ему. Вот. И заметь, вот это выражение типа «в связи с кончиной», вот оно как бы не младше полковника. То есть, например, мичман у нас кинулся, никто не сказал, что в связи с кончиной мичмана. Сказали, умер мичман-то. Вот. А вот если полковник бы умер, сказали, в связи с кончиной, понимаешь, полковника. Мерзкое выражение, в связи с кончиной.
1: Да, он убыл.
0: Убыл.
1: Это у них практикуется, кстати.
0: Ну и что насчет вот этого капитана? Хороший был мужик-то?
1: Ну, судя по...
0: А, ну я понял, по шрамам на твоем лице, естественно, любить его тебе нет резона. Да, ну так что значит на похоронах на Красной площади? Что читалось в глазах народа? Вот, как бы строй защитников Родины тут же стоит в ушах.
1: Кстати, да. Вот надо нам вспомнить, что сказал знаменитый философ Альфред Загу в своих исторических заметках. Дело в том, что у него же он оканчивал много факультетов,
0: да.
1: И у него был исторический, так сказать, период изысканий.
0: Это даже скорее такие у него были изыскания, это были путевые заметки на историческую тему.
1: Да, это как бы вот «Кого считать защитником Родины» было такое эссе.
0: Да.
1: И там он прямо говорит, что для него человек, заботящийся о чистоте Ниагарского водопада, является большим защитником Родины, чем вот эти пузатые дяденьки вот с погонцами.
0: Да, или, например, вот у нас в Сибири, ну, я же сам из Сибири родом, я родом из Сибири, вот у нас там заповедник сделан, где специально сохраняются барсуки. Там такой Матвей Тихонович Колыма, кстати, тут, понимаешь, фамилия у человека такая, еще дедовская старая, вот он этот заповедник содержит. То есть просто человек сохраняет поголовье барсуков
1: вот он,
0: в Сибири.
1: Вот он и защитник Родины.
0: Вот он настоящий защитник Родины. Потом еще я вот тут подумал, нонсенс, понимаешь, такой обнаружил я. Ведь в каком-то очень любимом всеми базитическими фильме один мудрый пузатый в Буденовке с большой такой звездой как бы говорит другому тощему, типа дарит ему красные штаны и говорит, есть, сынок, такая профессия, защищать Родину. Правильно, в принципе, если там это такая профессия, но ведь вот я, например, сейчас вот вышел, там говорю, помойте, там мне там полы, все там быстренько, они так это, ну, типа чайники, все быстро там раз-раз моют, ну вот новобранцы только набрали лысые, еще уши топорщатся, им же за это деньги не платят. А за профессию, если у тебя профессия защищать Родину, что это за профессию на 2 года?
1: Нет,
0: ну, ладно, у меня-то 3. На 2 это я на тебя намекаю.
1: Ну, почему денег не платят?
0: Не платят.
1: Платят.
0: Не платят.
1: Да платят.
0: Да
1: вот,
0: не платят.
1: Ну,
0: нам нравятся деньги. Слушай, ты купишь на эти деньги 600-й Мерседес?
1: А зачем он в армии? Он там не проедет. Там танки вязнут.
0: Танки?
1: Да, потом что ты будешь по палубе на нем разъезжать? когда бороздит. Во-первых, он съезжает просто при качке с борта на
0: борт. Есть ли у воинов личный счет, куда им перечисляют деньги, чтобы, прибыв после отслужки, они могли купить себе и своей маме халат, например?
1: Но это же не общак все-таки, это же не тюрьма.
0: Ну вот поэтому гость, значит, не платит. Так вот, насчет похорон.
1: А что ты так интересуешься? Есть клиент?
0: Даже если бы он был, это за любую, так сказать, коммерческую сделку посредник должен получать деньги.
1: Ну,
0: вообще, если хочешь, клиент будет. Клиента сделать можно всегда. Это к нашему Прохору. Клиентов полон вагон.
1: Просто те люди, которые этим занимаются, я отвечаю за их квалификацию.
0: Угу.
1: Вот, вполне. То есть слезу выдавят.
0: Но все-таки о профессии вот хотелось бы узнать.
1: Защитник Родины.
0: Да, профессии защитника Родины. Вот есть такая профессия, сынок, защищает свою Родину, сказал вот тот тому. Вот, прокомментируй.
1: А от кого защищать?
0: Ну, вот это вот я и хотел услышать. Ага. Ну, татары-монголы давно сгинули, они, вернее, так сказать, вошли в генетическую уже агрессию.
1: С татарами тут вообще сложно. Вот, да, вот они набегают, типа, жгут все селения.
0: Девок насилуют.
1: Люди прямо от них защищают, эти рыцари.
0: Да вот, ничего они не защищают. Но они пытались там, и какие рыцари там, они косами бились в белых рубахах.
1: Правильно.
0: И косами. Ну, имеется в виду этими самыми, которыми косят. А девки, у них уже татары наматывали на свои, значит, жилистые кулачки белокурые косы и прям тащили в сарай. Ну, что ты морщишься? Это же было правда. То есть он так ведет себя, как будто я что-то говорю, неправду какую-то. Ты, наверное, кино не смотришь. У нас вот был там телевизор и масса видеофильмов.
1: В том-то и дело, что
0: да.
1: Ты воспитан на советских этих фильмах. На самом деле все было по-другому.
0: Нет, ну как же, подожди. А вот мне интересно, вот ты отыграл на похоронах, вернулся в казарму. Знаешь, как стадо гнали в казарму. У нас у каждого хоть была своя там на подводной лодке кибитка, там заходишь, как нормально. Да. Вот. Нет, вот скажи, и что ты хочешь сказать? Что тебя там давали тебе кино Феллини, что ли, смотреть или что?
1: Кстати, да, у нас уже была такая традиция. Вот, то есть специально взяли человека, у которого, ну, это было давно, ну, много лет назад, взяли человека, у которого был дома видюшник.
0: Вот.
1: И он был обязан, значит, при каких-то обстоятельствах, при отсутствии там очень строгого начальства, приносить его в армию.
0: Ой.
1: Вот. И делались прозвоны вообще всем, кому можно, отслужившим дедушкам, там, каким-то пенсионерам, старичкам, сверхсрочникам, которые были как бы симпатичным молодому поколению. Все съезжали смотреть вот эти фильмы.
0: То есть устраивали, скажем так, антисоветские посиделки.
1: В общем-то...
0: То есть это у тебя была, ты хочешь сказать, воинская часть продвинутая?
1: Ну, угу. С этого все и началось.
0: Так.
1: А что так?
0: Началось дальше. Дальше мне интересно.
1: Ну, я тебе могу, конечно, рассказать содержание.
0: Так нет, ну, ты нашим радиослушателям расскажи.
1: Не, ну все же видели «Остров дракона». Кстати, здорово там вот, когда он это самое на гвоздике, потом в кислоту его раз, да?
0: Так.
1: И потом вот, то есть все прям переживали.
0: Какие вот, ужасные.
1: А вы говорите, что у нас расистов много. Любят негров и жалеют их. Вот это был один из самых
0: печальных эпизодов. Не знаю, у нас вот на подводной лодке такого никак не было, чтобы на гвоздик в кислоту так пару раз морду набьют кому-то. Негров тоже не служил, цыган один служил. Цыган служил, нормальный такой, в общем-то, парень был. Вот, а в кислоту никого не совали. К тому же, вроде как, я представляю, что же творится в стройбате, если как бы у вас там как бы вообще человек с кличкой «Остров дракона». Что за буго? Это вот ты в армии был или в тюрьме сидел? Я что-то не понял.
1: А какая разница? Вот давай, кстати, выясним.
0: Философ,
1: какая разница? Нет, давай это выясним. Какая разница между армией и тюрьмой? Только там блестящих таких штучек на тебе побольше, вот и все.
0: В смысле, где?
1: Ну, где у вас это все вешается?
0: В тюрьме ты имеешь в виду блестящих штучек побольше? Конечно, там браслеты разные, там еще, смотря где там. Если там, например, заставят...
1: Ну, ты как устроишься, ты даже не все тоже сразу.
0: Угу.
1: Ты как себя поставишь?
0: Хорошо, в таком случае как бы губа, по-твоему, это как бы карцер.
1: Губа — это квинтэссенция всего.
0: Понятно. Значит, в следующий раз, когда, например, я приказываю там, ну, в хорошем смысле этого слова, девушке Прохор, говорю, выведи его за губу. То есть я скажу, выведи его за квинтэссенцию.
1: Нет, за губу. А, это еще круче. То есть это уже губа, и потом откуда не возвращаются.
0: Послушай, на тебя бывало. Пришел тут и с испугом смотрит человек, давай дадим ему слово, он что-то сказать хочет, исполнить нам. Не против ты? Но даже если против, как...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
4: Почему мы победили Юденицу, Толстяка и Деникина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что мужские люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, сгоняли беспощадных бурников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что мужские люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Когда мы прогнали шкурников, все мы скажем теперь, долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв.

0: стрелы, потому что ведь в военное время бывает всякое, иногда приходится это применять. Вот. А известно, что учения, маневры и всяческое такое прочее приравниваются к военному времени, и поэтому расстрелы являются просто необходимостью. Как это происходит?
1: Вот? Я понял твой вопрос, только он немножко изначально неправильно сформулирован. Подводный флот, как бы, просто во флоте. За весь флот я, конечно, сказать не могу, но могу сказать так, что каждая подводная лодка в данном случае — это является совершенно отдельной такой индивидуальностью, как сказать, боевой единицы. То есть не то, что у вас там, например, там полк, да, там в полку кто там рота и так далее делится. Там, например, по связи полка можно было взять любого там из отделения.
0: Нет,
1: там,
0: ты не прав, подожди, что на похоронах не бывает полков и рот. Там
1: ну,
0: бывает...
1: квартет, квинтет. Вот. То есть, например, ваш главный капельтмейстер или как его мог сказать, уволить вторую флейту, и всех увольняли. То есть, а подводная лодка — это как бы одна. Это
0: запас,
1: как бы...
0: при том, кстати. Это...
1: В запас. Да. Или в карцер. Там чистить музыкальные инструменты других музыкантов, например.
0: А это почетно, между прочим.
1: Да?
0: Да, потому
1: хорошо.
0: Что...
1: Так вот, на подводной лодке, ты знаешь. Ну, да. Знаешь, подводные... На подводные лодки, то есть это как бы государство отдельное, которое уходит в рейд и плывет, там является самым главным командир подводной лодки. Как он решит, так и будет. С расстрелами, значит, могу сказать сразу, что не применялись расстрелы в силу того, что некуда потом девать тушку было. Это совершенно серьезно. Не в холодильник же, где хранятся продукты, там анчоусы и так далее. Естественно, как бы вот. Поэтому применялось, как правило, либо торпедирование. Это неоднократно показывали в кино. Ну, перед этим, конечно, гуманное как бы убиение.
0: Или просто под винт, видимо.
1: Нет.
0: Не бывает.
1: Под винтом,
0: это эффектно.
1: Под винтом рыбы. Там же рыба, да. И под винт как бы совершенно неудобно подсовывать. В торпедный как бы аппарат и пошел. Причем хочу еще сказать, что был промежуточный этап. То есть, например, когда у нас вот тот самый цыган, о котором я рассказывал, замечательный человек, он решил пожарить шашлык. Значит, оторвал от обивки там подводной лодки лист такого алюминия, положил его прямо посредине коридора. Ну, то ли там он, я не знаю, что-то... Ну, не в себе бывает давление там. Вот. И прям там дровишки какие-то разложил, и шашлычок начал там готовить. Вот. Его, значит, словили за это дело. И как карцер он просто неделю жил вот в торпедном аппарате. Вот, то есть, а потом там, ну, все, там же все продукты жизнедеятельности, то есть, как бы это карцер такой самый строгий был, вот, потому что на подводной лодке, как такового карцера, вот, его не существует, как он запихивает в торпедный аппарат, вот, если уж совсем себя плохо ведешь, то и полетел.
0: Угу.
1: Да. Вот, вообще, на самом деле, выстрелы внутри подводной лодки могут...
0: Ну, не чревато, это потому что в самолете
1: да.
0: там
1: да,
0: полетит.
1: Да, совершенно правильно.
0: Поэтому, когда вот угоняют самолет, да, в воздухе и грозятся из автоматов на часть стрелять, то есть вы прям не верьте этим террористам, ну, не бывает такого.
1: Нет, ну,
0: никто
1: если
0: не
1: они,
0: станет.
1: Например, эти террористы, как бы какого-нибудь героина много там уже попробовали или еще что-то,
0: то есть ему не втолкуешь, конечно.
1: Не втолкуешь, он может начать стрелять, потому что головы уже нет на месте никакой.
0: А ну, лучше, в общем, тогда не спорить.
1: Ну, а как вот, мне хотелось знать, вот в музыкальных войсках каким образом проводились экзекуции, стрелы, еще что-то. Ну, например, вот известный же был случай, когда на параде Красной Армии один, кстати, вот твой коллега тоже на флейте играл, вдруг неожиданно сыграл, значит, посредине какого-то там красноармейского марша какой-то там кусочек похоронной сюиты просто. Это так всех расстроило вроде бы, но...
0: Нет,
1: но да какие-то...
0: Нет, это не так было. В общем.
1: Да. Ну, я не в подробности.
0: Был один марш, и там... просто люди как бы договорились, и они пели в одном месте просто «йо-хо-хо».
1: Ага.
0: Вот все тысячи почти человек, ну, за исключением самых стойких ветеранов, они пели «йо-хо-хо». И, ну, весь, конечно, оркестр расстреливать никто не будет, потому что некому будет просто сыграть это. Просто заменили марш.
1: То есть вот. Изменили.
0: Ну, другой был случай. Человек во время речи министра обороны.
1: Да. Был такой Грачев,
0: вот,
1: я помню.
0: Да. Нет, да какой Грачев? Там не было еще Грачева.
1: Нет, и.
0: Да, там не
1: а
0: было.
1: Я сказал,
0: да,
1: Грачев
0: было.
1: Сейчас, да?
0: Да, Грачев вообще это не.
1: А, подожди, Грачев это у нас на подводной лодке был один. Такой.
0: Ну вот.
1: Что-то Грачев... я просто в воспоминаниях. Это, сегодня
0: нет,
1: такой
0: нет,
1: день, сам
0: нет,
1: понимаешь.
0: Там было кино такое, Грачев
1: ну,
0: называлось.
1: Не важно.
0: Там они всех убивали, так и так играл артист Филатов. Вот. Но, а случай был такой, что просто вот он заслушался, речь министра.
1: Даже такой с усами, да?
0: Да.

0: Парень, вот этот хороший человек. Вот. И он просто...
1: Говорят, кстати, он денег не берет.
0: Он просто тромбон уронил, представляешь, вот перед мавзолеем.
1: Подожди, ты что-то путаешься немножко. Давай так, по порядку. Во-первых, артист Филатов — это киноартист. Почему тут тромбон? Ты давай... То есть понятно, что как бы, когда играешь на духовых инструментах, очень давление...
0: А ты не знаешь, где он...
1: Ты успокойся, успокойся, успокойся. Давай по порядку.
0: Так.
1: Значит, тромбон.
0: Да, вот...
1: И мавзолей. И артист Филатов, связь.
0: Нет, да нет.
1: Ты как бы немножко...
0: С чего ты взял, что он служил во музыкальных войсках Филатов-то?
1: Ну, ты же сказал, что он тромбон напротив мавзолея уронил. Только что. Прям это прозвучало.
0: Ну что, это же не значит, что он там был.
1: Ну, то есть, как же он, что же там вышел, извиняюсь, погулять, что ли, просто?
0: А что, сколько людей гуляет возле мавзолея, хоть глазком взглянуть?
1: Ага, ну ладно, хорошо.
0: Вот.
1: А, ну и что там про экзекуции?
0: Ну все.
1: Ну вот они, значит, покричали, ого-го, ого-го, и полк расстреливать не стали, не расформировали. Вот представь себе, кстати, ведь есть же такое наказание, полк расформировать. То есть это самое, кстати, серьезное наказание для полка, и все, значит, посрамлены должны быть. Вот, если бы, ну, значит,
0: на самом деле это большая радость людям.
1: Ну, в принципе, да. Вот я только об этом и хотел сказать, что если бы это было в те времена, когда была еще белая армия, то все бы... А вся бы офицерская часть просто порубилась бы шашками, сделала психоракию.
0: Ничего подобного.
1: Да сделали бы, да.
0: Дело в том, что люди очень быстро поняли ситуацию, моменты, и они просто ждали, когда расформируют полк, чтобы отправиться в эмиграцию.
1: Ну, это было уже гораздо позже, а представь себе, что...
0: Ну, первые годы гражданской войны, конечно, там было повальное самоэкзекутирование белых офицеров, что, кстати, и позволило победить во многих битвах вот этим красным разутым войскам.
1: А вообще, вот я сейчас еще понял нонсенс 23-го, это такой же нонсенс, как 8-е. Вот, например, 8-е — первый день весны, да? Вот, а если выглянуть в окошко 8-го и посмотреть, то есть какая весна, все та же белая перхоть валяется, гады, какая-то, в общем-то, и бабам самим не радостно, никому не радостно, всем плохо. Также и 23-й, значит, день создания Красной армии. Но причем тут, получается, ведь тогда была Красная армия и Белая. То есть Белая армия всегда существовала. Значит, нужно, по идее, праздновать день рождения Русской армии. То есть если какая-то, значит, стайка оборванцев вдруг объявила себя армией, вот давайте мы тут сейчас, ты, я и Прохор втроем объявим себя армией.
0: Но для этого ты должен сочинить легенду, которая вот была вот насчет 23 февраля.
1: А, ну вот можно поподробнее легенде?
0: Ну, нельзя, потому что я пытался...
1: Ну и правильно, выяснить, не нужно.
0: Я пытался выяснить, вот в Институте военной истории есть такой специальный, у студентов, которые там учатся, вернее, как они, курсанты называются, вот, им... Про этот день вообще ничего не рассказывают. То есть им говорят, вы в школе проходили в 4 классе, у вас была линейка. Вот, вот вспомните, что вам там говорили учителя, и все. Вот, то есть это очень таинственный был день. Там вообще, может быть, ничего не было.
1: Не, ну как, вообще изначально ведь... Вот знаешь, почему комиссары ходили в кожаных всех этих вот таких штуках? Ну, там кожаные, там у них были штанцы, там трусцы, там и всякие кожаные.
0: Можно стирать, потому что не нужно.
1: Нет, совершенно неправильно. То есть эта униформа появилась из-за того, что как бы посылали для именно летчиков, англичане послали вагон как бы для летчиков вот этой вот этих
0: одежды. Рождающейся Красной армии.
1: Нет, это было гораздо раньше. Этот вагон был заторможен на одном из перестыков, потом, знаешь, красные туда пришли, смотрят эти шмотки, естественно, как комиссарьё, как самые такие алчные людишки, они себе это все и захватили.
0: Притом...
1: И все ходили в коже.
0: Да,
1: а краги они раздали своим личным шофёрам. Обрати внимание, ведь шофёры, очень редко шофёры, которые возили комиссаров, ездили в кожаной целиком одежде. Уж, а краги и кепка четко были кожаные, потому что кепок там было гораздо больше. В этом вагоне объясню, почему. Потому что кепки очень часто слетали с летчиков, поэтому на один комплект этих одежд приходилось по 5 кепок. Вот кепки раздавали кому попало. А представь себе, комиссар в крагах. Над ним же пол Питера умер.
0: Что у него должно быть в руках?
1: Парабеллум этот такой маузер с деревянным прикладом. Поэтому, как бы, Они так и захватили. А как они придут потом в деревню, приходят, говорят, типа, нам сегодня вот там Ленин сказал, что Красная Армия, типа, так уже имеет место, дескать, быть.
0: Так
1: вот.
0: Что вы скидываетесь?
1: Типа, нет, он не так. А те говорят, да нам, типа, пахать надо и сеять. Он говорит, а у нас сейчас там зерно собирается в фонд там наших голодающих, значит, детей. Значит, зерно забирают, те говорят, ой, а как же мы без зерна? А говорит, а чтоб без зерна, вот, то давай в Красную Армию иди. И тот прям берет и идет в Красную Армию. Тогда.
0: Ну да, вот она...
1: То есть ставили перед фактом, понимаешь?
0: Конечно.
1: Да. А другие, а там потом белые придут. То есть ведь известен факт, что где-то одна треть вообще крестьянства в целом, она служила в армии и постоянно мигрировала из белой, значит, в красную, из красной в белую. А знаешь почему? Вот это же даже показывали какие-то моменты, опять же, в тех же исторических фильмах, когда там погоны он сейчас то снимет, то наденет, то снимет, то наденет. Потому что главная идея все равно для умного человека была идея выжить, а не идеология.
0: Да, в армии тогда было выжить легче, чем, в общем-то, в тылу. Вот, потому что меньше, как бы, было расстрелов, опять же. Расстрелы проводились в основном среди мирного населения.
1: Правильно.
0: Вот, дабы высвободить. Ну, например, ну, приходит там вот конница, да?
1: Нет, нас прискачет.
0: Прискачет, да. Вот в поселение. Ну, где вот ночевать, да? Вот все-таки. Приходится.
1: Как коней надо еще кормить.
0: Вот, коней тоже кормить приходится, вот выводит за околицу. И...
1: Ну, это как бы один из аспектов. А другой аспект, вот представь себе, то есть, знаешь, комиссар пришел в этих там без крак, ну, в кожу. Типа, говорит, так-так, зерно отобрал, говорит, ступай в армию. Тот, знаешь, говорит, ну, ладно, я пойду в армию. Типа, а у него там жена осталась, там дети малые там в хате сидят. И он, типа, как он себя будет в армии чувствовать? Да отвратительно. Там на него белые какие-то прут, которых он же не разбирается. Белые, это красные ему, то есть, ну, если он даже же, нормально. Да, такие же, как бы, типа, из соседнего села Миколка там какой-то, ему по барабану. Вот, он, типа, еще думает, вот жинка моя там сидит. Вот, а тут, знаешь, как комиссар придет, после этого возьмет жинку, его раз покоцает и скажет, это дело рук там вот твоих классовых врагов. И тот уже мало того, что он возвращаться не к кому, плюс он еще и озлобленный.
0: Нет, ну там были просто наглядные уроки. Вот он берет Капенсанову жену раз там, да, и говорит, вот так с ней сделают твои классовые враги.
1: Да, или вот такие моменты проводились, типа, да, там мы с парабеллом шлеп, вот
0: а,
1: так
0: кстати, вот,
1: да.
0: Знаешь, какие,
1: а тот мы, же доверчивый, как,
0: да. Какие мы письма слали девушкам, то есть, ну, не мы, а вот люди, которые...
1: Дедушкам?
0: Девушкам. Ага. Значит, берешь гуталин, опять так, же, мажешь сапог, и вот к чистому, значит, пишешь письмо там, да, и вот так, раз, значит,
1: ой,
0: сапог,
1: тише,
0: отпечаток, вот, и пишешь стихотворение.
1: На сапоге, прям.
0: Нет, на вот
1: ну,
0: на ободке, да.
1: Ты.
0: Не знаешь, какой?
1: Давай, нет, когда у нас бы, сапог
0: сейчас,
1: не было
0: вот во флоте. Когда да. бы не сапог советского солдата, тебя бы сейчас имел солдат из блока НАТО.
1: Хорошие какие стихи, действительно ведь хорошие, да. Хотя я думаю, что ей бы было это приятнее. Ну да ладно.
0: А никто не пишет, тут без комментариев. То есть, если ты комментировал, это письмо, все же письма в армии читаются, есть целые специальные батальоны, перлюстрированные. То есть там вот эти бойцы занимаются тем, что они читают письма, которые идут вот из армии. И есть специальный особый такой батальон, который читает письма этого батальона.
1: Да, да, естественно, как бы контроль такой. А вот моряки обычно пишут письма на своих воротниках поношенных, вот этих. Запечатывают в конверты, в форме бандероли посылают. Девчонки просто усыхали, потому что, ну, представь себе, приходит там не на бумаге написано, там, да, из сапога никого нет, а конкретная неотъемлемая часть, на которой там чернилами написано. Я тут служу, там,
0: а
1: около курил, плаваю,
0: дескать. Что какие голубенькие занавески по всей деревне.
1: Да, кстати, типа, какая праздничная деревенька. А ведь понятно, там из этой деревеньки пришла разнарядка всех во флот взять. Причем, кстати, вот ты смотришь на меня, да? Я же парень видный, меня же по ошибке во флот взяли. Обычно туда берут маленьких во флот. Почему, ты спросишь? Вот понимаешь, вот я здоровый парень, видишь какой? Ну, сутулый. Потому что все время боялся головой об балки удариться. А маленьких там четко по размеру. Меня же должны были в десант сперва взять.
0: Зато вот, но я сейчас удобнее, только рад. Кстати, с якоря было вот этих ракушек счищать. Ты прям нагибался, я знаю.
1: Никто никого
0: видел,
1: не счищал.
0: Ну, я видел эту фотографию, ладно. Ты
1: прям
0: такой в аксельбантах весь морских.
1: А, вот на что имеешь в виду. Так это же мидии. Их сейчас в ресторанах подают вам, дурачкам,
0: миди?
1: Тут
0: нет,
1: за деньги,
0: ну,
1: большие.
0: Ты путаешь. Мидии — это вот когда пишешь, да, вот на компьютере. У тебя такой такой прямо это процессор, да, и MIDI-контроллер. Вот,
1: так,
0: вот.
1: Так.
0: А что ты сам, не договаривайся. А у тебя нет этого
1: ничего. Да, у меня обычные ракушки MIDI, чертовски вкусные, которые мы-то ожарили. Действительно, кстати, вот это...
0: ракушки, кстати, вот ты...
1: Подожди, ты сказал о якоре. То есть, действительно, шутки такие были. Типа, дескать, давай якорь точи напильником, да. Но это же изначально, подожди, изначально. Ты знаешь вообще, что вот подводная лодка приходит из рейда? Даже песня такая есть. «Подводная лодка приходит из рейда». Короче, пришла она, ты ей под брюхо лазил.
0: Подводной лодки же нет якорей.
1: Подводной лодке.
0: Там поплавки.
1: Вот какой глупый человек. В подводной лодке нет якорей?
0: Там поплавок специальный.
1: Поплавок это...
0: Зачем ей якорь, когда она сама на дне лежит?
1: Подводная лодка на дне не лежит. Попробуй. Вот автомобиль сам стоит, а попробуй на ручной тормоз не поставить, а?
0: А я не ставлю никогда. Ты что?
1: Ну,
0: ты,
1: поэтому как... столько много ты... травм.
0: Правильно, ты да. По книжке учился эту машину водить и в ГАИ сдавать. На самом деле никто не ставит на ручной тормоз, потому что тросик он растягивает. А тросик полезная вещь в хозяйстве.
1: Ну хорошо, на скорость ставят. Какая разница? Вот. Также подводная лодка скидывает. Причем 4 якоря у нее. Вот выслушай.
0: А зачем 4?
1: Зачем 4? Потому что вот, если она будет лежать на дне, у нее будет один только якорь. Вот представь себе, ее вокруг этого якоря будет болтать. Ну, задница, почему какие слова? Задница у тебя, у подводной лодки. Подводной лодки корма.
0: Да нет.
1: Да.
0: Ну, корма, кстати, нехорошо сейчас вот употреблять при людях это слово.
1: Так вешают.
0: Короче, скажи, виляй кормой.
1: Тебе я скажу, так эфир закончится, скажу, виляй отсюда кормой. А сейчас я тебе хочу сказать, что 4 якоря, потому что если один, то она болтается. Вот знаешь, как...
0: Правильно,
1: как
0: и была пословица, когда... подводной лодки 5-й якорь.
1: Вот, ведь ты же все знаешь, как у подводной лодки 5-й якорь. А 4, они лежат
0: нет,
1: одна на дне.
0: Мы же с тобой, не будем скрывать, я же все вот эти письма, которые ты мне присылал...
1: Подожди, я тебе должен еще
0: с
1: сказать.
0: С этими, с Бакинами, я же сохранил, потому что это... Ну,
1: с чертежами, не уже, сохранил конечно, чертежи все, кальки тоже.
0: Нет, чертежи уже все там.
1: Ну, правильно, как я тебя и просил, молодец. Вот проверку, какую я устроил. Так вот, ошибочное мнение, что она лежит на брюхе. Типа, легли на грунт, полная глупость. Если, например, тебя сейчас положить на грунт, у тебя вся спина будет в подтеках. И подводная лодка, она тоже на грунте не лежит. Ну, она может прилечь тогда там, ну, на полчасика. Понимаешь? Ну, не больше. Вот. А так она, как обычно, ищет 4 подводных валуна. На каждый кидает по якорю и зависает на них. Понимаешь, дурилка? Потому что на пузе лежать, у нее же винт тоже. То есть, ну, как же она...
0: Ладно, а поплавки зачем?
1: А поплавки
0: тогда?
1: Затем, чтобы на плаву держаться. Когда она вверх всплыла, вот типа там воздухом подышать, моряки вышли, флаг почистить, понимаешь? А тогда одевают акваланги и спускают всех вниз чистить пузо ей. А вот на пузе это фотографии, это не аксельбанды на мне были, это шланги от акваланга разные. Это я счищал с пуза MIDI на ужин.
0: Кстати, да. Я должен тоже рассказать о традиции вот именно перед дембелем золотить эти шланги или там никелировать, то есть кому как повезет. Вот, специальная была, кстати, ртуть вот у людей, да? Вот почему погибло. Нет, почему погибла вот лодка «Комсомолец»? Там, потому что какой-то
1: дембель вылил химик.
0: Да, вот он набрал ртути, и все, все задохнулись прямо.
1: Ну, он просто слил ее не туда.
0: И шланги просто позабивало. Вот
1: да, нет, ну не так это все было. Он просто слил остатки ртути там в какой-то там в сортир в обычный, и там задержалось в этом в клапане немножко. Это все часто бывает, понимаешь? Вот. А что касается, как бы, дембель, да, для моряка, подводника лучше дембельский костюм, это акваланг.
0: А что вы делаете, кстати, вот когда вот ртуть, вот вы как?
1: Ну, это же не каждый раз это такое бывает. Как бы это один раз какой-то нашелся там.
0: Ну, ты же тоже сказал, что это часто бывает.
1: Ну, почему я сказал, что это часто бывает?
0: Ну, и изредка.
1: Ну, а как думаешь, может быть на подводной лодке с названием «Комсомолец»? Вот ты вот подумай, вот ты взрослый парень сидишь.
0: Ну, и что?
1: Ну, у нас-то лодка подводная называлась «Кировец».
0: А с Кировцем
1: у вас всегда было. С Кировцем все нормально. Кстати, это единственная подводная лодка.
0: Ничего подобного, не может ваша
1: лодка... Ее продали, ее сейчас продали в Японию на металлолом.
0: Не может называться Кировец, потому что...
1: Ну, она называлась, я-то служил-то уже 15 лет назад.
0: Кировец, когда это трактор? Это же постоянное Судилово было бы между армией и заводом.
1: Да не было Судилова. Просто...
0: Ну, нельзя, чтобы одним названием называлось...
1: Кто тогда собирал?
0: Назовешь альбом там, например, это самое, I'm Bad, да, или как у Майкла Джексона, и тебе сразу придется с ним судиться.
1: Да, а была такая традиция, очень хорошая в те времена, когда, например, творческий коллектив одного завода, он переписывался, скажем, с воинской частью определенной. А-а-а. Также у нас подводная лодка, она была подшефной от Кировского завода. И на Кировском заводе работали-то так называемые девушки из, из окрестных деревень.
0: Они монтировали.
1: Монтировали, трактора, да, там красили в покраске. Вот они переписывались с нами. То есть мы как придем из рейда, они нам слать давай. Мы в каком-нибудь Северодвинске всплывем. Вот. А они нам прям слать, а мы им слать. Поэтому Кировец так и назвали. И, кстати, между прочим...
0: А почему же тогда не Кировка? Потому что они же в благодарности назывались Кировец, да?
1: Ну, ты что? Кировка, Кировка — это как бы...
0: Это то, что вы готовили.
1: Ну, конечно, конечно. Это фирменное блюдо было, и нельзя было. Все равно, что там солянка назвать подводную лодку.
0: Да, кто так делает?
1: Да.
0: Слушай, а какие вы пели вот песни?
1: Песни?
0: Да. Потому что есть вот фольклор там артиллеристов, да?
1: Ну, есть, вот. Есть.
0: Они, кстати, вот как бы иногда делятся своими текстами с танкистами. Вот, потому что у тех не хватает, у них шумно все время, да?
1: Шумно.
0: И вот они просто, ну, просто не напишешь, там трясет все время, не запишешь, да? И вот приходится как-то делиться.
1: Ну, вот, в принципе, песня, я сейчас вспомнил, такая вот, как бы, пойду-ка смажу я торпедный аппарат, не хочешь ли со мной пойти ты, брат, ну и так далее. То есть песен очень много было фольклорных.
0: То есть у вас все-таки братство вот считалось, да?
1: Ну, как...
0: Или это было только внешне, официально такая
1: конечно,
0: оболочка?
1: Конечно, конечно. А так, на самом деле, как бы любви взаимной
0: ненавидели
1: не было.
0: Друг
1: ну, представь себе, уходишь в рейд на полгода. Полгода ты вот... Ну, вот представь себе, вот, например, мне из-за полгода видеть тебя. Да, вообще, то есть не из-за денег, не из-за чего плывешь там. Вот, ни иллюминатора, ничего. Там один там раз, может быть, в месяц плывешь, там кислорода, там до рогушек похавать. Все. Вот, и одни и те же рожи, конечно, там не особой, особой любви не было. Ну, так же, как у тебя, я думаю, тоже вас же загоняли вот в барак там, и вы флейты там дули в эти, тоже ужасно, конечно. Да.
0: Ну, а вот было ли уединенное одиночество на лодке, чтобы там можно было вот отдохнуть?
1: Конечно. Для этого нужно было вот лист отодрать, шашлык пожарить, и тебя вот в торпедный аппарат на 3 дня там поселили. И вот
0: то есть некоторые... не каждый удостаивался это?
1: Ну, почему? Каждый, кто догадывался как-нибудь выступить грамотно. Вот. Ты мне лучше расскажи, вот почему сорвалась та вот уникальная затея взять с собой на подводную лодку, на как бы один из симфонических оркестров, чтобы, так сказать, была музыкальная подводная лодка.
0: Почему сорвалась?
1: Сорвалась.
0: Мы купили просто другую лодку, и все, я весь оркестр там плавал. Всплывающий, так сказать, симфони назывался. Вот. В самых неожиданных местах. Вот. Но об этом уже, кстати, говорилось.
1: Ну, я помню, то есть, как бы, по-моему, около Нидерландов она всплыла, все вышли и как начали там дуть во всякую медь. Да. Это было такое.
0: Ну, правда, бывали казусы, то есть они не распознавали, там же ноты не нарисованы на лодке.
1: Вообще никаких.
0: Вот. И поэтому, когда она всплывает, то тут же ультиматум прям этих рогатых понавешивают на тросах, да, и прям играть боялись, потому что они же не только, они же от резонанса взрываются.
1: Да вообще, конечно. Кстати, вот я хочу сказать, что вот блатной ты.
0: Ну,
1: не, ну в том смысле, что вот смотри, вот ты по профессии военный музыкант.
0: Здрасте.
1: Ну, здрасте.
0: Ты скажешь, ты защитник.
1: Ты еще скажешь, здрасте, посрамши.
0: С чего это взял-то?
1: Как что взял? А куда ты выходил сейчас? Мне тут приходилось тут песни как долго ставить. Я вот что хочу... Вот что хочу тебе сказать, ты исполнить. То есть ты, короче, военный музыкант. Ты, значит, до армии занимался музыкой, в армии занимался музыкой, так сказать, повышал квалификацию, вернулся, тоже занимаешься музыкой. То есть ты как бы обрел широту какую-то, наоборот, взглядов на музыку. Так, военный шофер, предположим, он до армии на тракторе работал, там, в армии он там водил грузовик, вернулся сюда, стал там каким-то шофером, он там ездит, работает в такси, ну и так далее, да, даже там танкист, тот имеет навыки какого-то механизатора. Вот, поэтому получается, что вы таким образом служили в армии, продолжали тем самым набираться опыта в дальнейшей мирной профессии. А вот скажи, у меня что, своей подводной лодки нет? Где мне из торпеды сейчас стрелять? Вот я вот тут вот, что, куда мне приложить? То есть, получается, 3 года я занимался тем, что в мирное время не могу. Понимаешь? Ладно, хорошо. И если бы меня научили хоть стрелять там из Калашникова, я бы мог тут чем-то заняться. А где торпеду я тут? Что? То есть, поэтому я сказал тебе, что вот ты блатной получается.
0: Ну да, тебе приходится только это самое, утешать себя воспоминаниями, как ты круто смазывал торпеду, да еще и самому оставалось. Вот.
1: Вот, вот видишь?
0: Единственное, да, ну я тебе сочувствую, кстати.
1: И не только торпеду, а стенки вот этой самой.
0: Это тоже важно.
1: Тоже важно.
0: Вот, потому что разной густоты смазка, она может ведь затормозить. Вот как вот, когда складывают кларнет, да, там же тоже смазывают эти цапфы, которые соединяющиеся части.
1: То есть, вот. Как бы,
0: да.
1: Чтобы...
0: Да. И вот прям знаю кларнетисты вот этих же, как собак нерезанных обычно в армию, вот они прям собираются и говорят, ты какой мазью смазываешь? А ты какой? А густота? А вот за... дай понюхать. И прямо вот они это самое делятся опытом. То есть, это очень важно, кстати, чтобы кларнет не распался на морозе.
1: А вот я, кстати, знаю, что самая универсальная — это лыжная мазь для всех вот таких средств. Даже некоторые автолюбители сейчас вот в масло добавляют лыжную мазь. Просто ее растапливают специально в ложечке, доливают в масло, там, в тосол. В общем, в любую, можно в любое место, там, в бензобак, вот я что-то слышал, вот, говорит, очень помогает.
0: Ну и что? А ты меня спрашиваешь?
1: Да.
0: А у меня машины нет, я же не знаю.
1: А, ну да, да, я что-то забыл. Ну вот, так что мы пришли к выводу, что, короче, в самом незавидном положении находятся те, кто... Там пехотинцы гуляют, так?
0: Да, они, кстати, хорошо учатся этому.
1: Да, там десантники учатся там бить морды, скажем, тоже. Это иногда бывает полезно. Там.
0: Или прятаться под листву.
1: Да, что, кстати, вообще незаменимо, когда за грибами ходишь, к примеру. Это вот просто необходимо очень часто. Так, вот. А вот нам, подводникам, вот ты что на меня выставился? Ты
0: а ставил? Я придумал, да. Кстати, можно вот, производить чемпионаты по подводному ориентированию. То есть ты прям ныряешь своим дембельским аквалангом и пытаешься настроиться на какую-то радиостанцию.
1: Ну, тут же опять хорошо. То есть ты пойми правильно, что не путай водолаза и подводника. Профессия водолаза нужна. Например, там в Сочах после купального сезона там утопших там вытаскивать, поднять и так далее. Это всегда
0: полезно вот для экологии. Очень
1: да,
0: хорошо.
1: Да. А вот именно как бы торпедист-подводник, где он может в мирное время себя приложить?
0: Ну, это я сейчас еще подумаю.
1: Ну, ты пока, собственно, подумай, а мы-то послушаем сейчас умнейшего человека, если ты не против.
2: Рабочие крестьяне, давайте нам для управления страной, для улучшения хозяйства, честных, преданных советской власти, беспартийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, но партийных от них недостаточно. Партийных рабочих крестьян здесь очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйственное. Например, наладить кустарные предприятия, наладить в кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело кустолов, питание и так далее.

0: Исполни-ка мне, пожалуйста, вот такой сюжет. Вот мы сейчас прослушали пьесу. Пьесу, из которой прям такой брыжет, такой добрый, хороший пафос. Вот, но я почему-то не слышал, чтобы подростки в подъездах через какие-то магнитофоны слушали вот песни такого содержания. То есть не мог бы ты как музыкант музыканту, как подводник подводнику и пехотинец пехотинцу с десантником объяснить мне, исполнить композицию так сказать, целесообразности создания вот этого произведения. То есть, видимо, были затрачены, судя по всему, гигантские средства. Я слышал там огромный хор мальчиков и девочек, там масса симфонических музыкантов. Видимо, кто-то писал, есть автор текста. Я вот вначале у тебя о нем спрашивал, но ты вот после той травмы и сегодняшнего покуса в метрополитене...
1: Не, ну просто не там... надо об авторе. Я...
0: Ну ладно, ладно, об авторе не будем. Я о покусе пор... тоже
1: я,
0: не будем.
1: Я с тех пор пишу просто под другие тексты, немножко по-другому делаю все эти вещи, и поэтому не надо это вспоминать, тем более, что но ситуация...
0: Что сподвигло тебя вот на написание этих текстов и этих ораторий,
1: это был,
0: ораторий,
1: был такой как бы конкурс так, вот, среди да. представителей нашего вот этого военного коллектива. Вот кто напишет лучше всех песню, угу. тому вот дадут...
0: В красную флейту.
1: Нет,
0: а скажи, пожалуйста...
1: Нет, нет. Ну, неважно.
0: Это... Вот, что за дети? Это дети офицерского состава пели, я так понял?
1: Это дети бы. Вообще всех...
0: Полка, так сказать.
1: Почти да.
0: То есть дети вот. Полка.
1: И смотри, какая ситуация да. возникла. То есть вполне официальная запись... Угу. При наличии многих конкурирующих сторон, в смысле авторского права, я ну, как да, да. текстовик и аранжировщик в какой-то степени, я аранжировал все как бы гармонические проклады этого произведения.
0: Вот, ты то есть попроще, участвую... пожалуйста, выражайся. Я как торпедист смутно выражаюсь. А потому что вы... гармонически у меня почему-то ассоциируется с гормонами и у всех наших радиослушателей
1: правильно.
0: Тоже. Ты как бы вот все-таки
1: вот
0: так...
1: Ты меня
0: типа...
1: не сбивай, потому
0: да,
1: что
0: прости,
1: я
0: пожалуйста.
1: Это самое да. очень сложное должен описать ситуацию. Кто-то аранжировал басовые проходы. Ага. Тот вот эти тын-тыр-ды. Вот. Это были совершенно
0: вот
1: это разные люди.
0: Мне больше всего
1: да,
0: понравилось.
1: Да, да.
0: Ты передай им от меня рукопожатие морское.
1: Это вот так вот, да?
0: Да,
1: ну,
0: да, да.
1: Короче,
0: якорьком.
1: Короче, потом эта ситуация осложнилась тем, что многие стали претендовать на гонорар за вот эту запись.
0: Угу. Вот. То есть вот как люди в армии служили, а? Пока мы бороздили. Ну, извини, да. То есть речь идет о гонораре. А что дети-то?
1: А дети это все спели. Это вышло ограниченным тиражом, так как все-таки не поделили вот этот куш. Ага. Вот. Вышел этакий советский бутлик,
0: о-о-о.
1: Который не очень-то встретишь и вообще...
0: В магазин.
1: Да. Но...
0: Интересно,
1: запись
0: распродался тираж?
1: Распродался,
0: вообще?
1: Потому что
0: ну, наверное,
1: каждый грудничок купил своей маме в подарок эту пластинку.
0: Получил
1: и говорил, мама, вот слышишь вот это попискивание? Это вот я.
0: Ну вот практически, как ты сказал, слышишь, вот из пяти флейт я свою узнаю.
1: Я узнаю, конечно, свою.
0: Да. Ну то есть как бы вот такая, понятно. Понятно. И то есть тысяча была...
1: В общем-то, государственные деньги зазря не потратились.
0: Простудился.
1: То есть музыканты вернули государству то, что оно потратило на запись вот этого всего, ну как, да, вот этого.
0: Понятно. Вот, ну скажи, вот огромное количество калорий и килокалорий организмов здоровых, молодых, так сказать, мужиков там тратится на, в данном случае, вот, на создание оратории, там, в случае с подводной лодкой на прочистку торпедного аппарата, который, кстати, за все время плавания кировца ни разу не выстрелил. Ну не потому, что там его заклинило, а потому, что просто не по кому было. Вот. То есть весы-то чё?
1: Ну, а как всегда. То есть если ты нарушишь какое-то соответствие, что думаешь, они там не писали ораторий? Они же тоже следят, что у нас делают. Они со спутников там, все это, с жучков, они снимают всю эту продукцию, которую... Они измеряют ваши торпеды, но они же прослушивают наши вот эти ораторические, патриотические записи и следят за уровнем. То есть если они там что-то упустят, да, вот не запишут во славу там техасского особого отдела, да, вот, и тогда нарушится вот это равновесие, которое ты показывал, весов.
0: Как-то что-то очень сейчас сложно выразился.
1: А что ты думаешь, просто?
0: Ты мне вот расскажи. Вот приходит молодой оркестрант военного оркестра.
1: Куда?
0: Поступил на службу.
1: Куда?
0: Ну, прям в полк военных оркестрантов.
1: Ну, как он поступил? Его забрали, забрили так же, как тебя.
0: Да, меня, кстати, не брили. Я
1: такой был.
0: Да, так что это после того случая еще до армии. Ты мне вот скажи, о чем.
1: Ну, также сняли домашние. Вот мамы же обычно наряжают своих, да, детишек.
0: Мама у каждого разная. Например, у нас один вот, тот же цыган, его нарядили зайчиком.
1: Правильно. Да. И его так там ободрали, я знаю, вот ваш.
0: Ну, какие есть... слова прям применяют, ободрали, что же это такое?
1: Нет, ну...
0: Ты мне скажи, пожалуйста, все-таки...
1: Какой ты был нарядный, когда ты уходил. То есть ты прям лучше одел, да, чтобы с девушкой пойти в это самое, на сборочный пункт и...
0: Ну, не пойти, а приехать, скажем, на автомобиле собственным дорогом.
1: Да.
0: Ты давай по порядку там все. И не с девушкой, а с кучей девушек, скажем так.
1: Да,
0: ты мне расскажи, как тебя в армию провожали, давай. Исполни нам такой сюжет.
1: А мне не провожал никто.
0: То есть взял флейту под мышку и попылил.
1: Ну да.
0: Понятно. Вот припылил.
1: Я прям еду,
0: что сказали товарищи твои будущие по нарам, по армии? Типа говорят, дескать, сыграй-ка нам, брат, мурку, например, или что?
1: Ничего, они сняли.
0: Вот я, например, пришел, у меня первый вопрос был, где таких девок взял, за сколько автомобиль купил? А что у тебя первый вопрос, который тебе задали твои товарищи по армии, вот новые?
1: Ну вот они попросили меня сыграть.
0: Так.
1: Вот они очень внимательно слушали.
0: И слезы лились.
1: Слезы, да. Вот. Ну и все, так пошла служба потихонечку, так помаленечку. Вот, форму научился шить. Там же не все сразу. То есть ты думаешь, что у вас там во флоте дают робу, да, с номером, как у уголовника на левой груди, да? Вот. А в оркестре ничего подобного. Ты должен сам пошить себе. Вот.
0: Одежку.
1: Одежку. При том, чтобы это со сцены смотрелось. То есть, считай, наша военная вот эта амуниция, это было все равно, что фраг там Рихтера. Это не просто, а чистить его.
0: Или парик Баха. Ты скажи-ка мне вот что. Вот ведь существуют же как бы и военно-морские оркестры.
1: Да.
0: Вот как взаимоотношения?
1: Вот там они шьют себе без козырки.
0: Нет, а вот прямо... взаимоотношения, как, скажем, между СС и гестапо, или как? Или как между, скажем, милицией, муниципальной милицией? Вот у обычных военных оркестров и у оркестров военно-морского флота. Вот кто лучше дует? И чем-то вот... То есть непонятные
1: вопросы. Я тебе не могу сказать, потому что в Москве нет военного оркестра, там же нет моря.
0: Нет моря.
1: В Москве,
0: так вот объясни, а зачем ты отделать морской оркестр?
1: Вот, а он где-нибудь во Владивостоке существует. Когда они... Вот вы когда прибороздяете...
0: Прибороздили, да.
1: Да. Вас
0: нас встречают всегда, да. Встречают, кстати.
1: Вот они, кстати, ну, они же как бы чувствуют свое, ну, перед вами немножко неудобство, что вы бороздите, они дудят.
0: Такой комплекс неполноценности.
1: Да, и они уже ждут, там, готовят для вас.
0: Послушай, а вот я слышал, что от тебя же, так сказать, в кулуарной беседе, что у вас как бы... Один из музыкантов вашего оркестра написал заявление о просьбе, с просьбой перевести его именно на подводную лодку. Вот чем это вызвано? Может, тяга к технике? Вот. Причем, по-моему, он тоже играл на флейте. Ваша флейта же очень похожа на подводную лодку. Помнишь, я у тебя-то, когда мы шутили, отобрал ее и так пустил ее прям в воду. Она так вдруг прям только пузыри всех. Ты еще очень обиделся. Вот, пришлось там ее вылавливать.
1: А ты знаешь, да. Кстати, вот подушки из чего делают на флейте, которые затыкают дырочки?
0: Я думал про спальные. Я же-то рассказывал историю, кстати, про спальные подушки. Когда одна купила подушку спальную, да, а там вместе с перьями курица еще прям дохлая, где забыли ощипать, наложили. А вот на подушечке, вот ты говоришь, флитовые из чего?
1: Да.
0: Из мозолей.
1: Ну, почти так. Из рыбьих внутренних мозолей.
0: Ну, вот это интересно. Я просто...
1: А что интересно? Это элементарно. Вот берется рыбье тело,
0: так.
1: Изымается вот это все изнутри, и там такой вот такой, знаешь, что мальчики любят хлопать их так вот.
0: Знаю,
1: наловят рыбу и так хлопают.
0: А еще жарят их эти вот, кто киряет, любит из вобла достают и жарят на спичках.
1: Да нет, жарят это молоки такие.
0: Хим молоки. Молоки это у селедки. Я тебе говорю, как вообще как волк вообще морской.
1: Молоко, ты ел там только ракушек.
0: Значит, молоко, вот смотри, подожди так, давай разберемся в порядке. Давай. Есть молоко, есть икра. Икру несут самки, а молоко — это то, чем оплодотворяют самцы селедок, самку селедки. И, пожалуйста, не спорь. И жарят не молоку. Молоку так достают, кладут и под водку едят. Молоко — это белая такая, прибамбаса совершенно. Вот. А то, что вот жарят на этой, это чтобы рыба всплывала, вот как у подводной лодки тоже есть там воздушный.
1: Ну а что ж там жарит? Ты же не будешь жарить.
0: Вот он скукуживается, и получается такой типа паленого такого вкуса. Вот Прохор часто так делает.
1: Вот. Что, вкусно?
0: Да я не пробовал, но вкусно. Поэтому ты, наверное, это имеешь в виду.
1: Не знаю.
0: А если их не жарить,
1: ты лучше то расскажи, вот точно, вы же в основном осьминогами питаетесь.
0: Когда нет, это полная ложь. Чё, полная ложь.
1: Правда?
0: Мы питаемся продуктами, взятыми с берегов. Исключительно. У нас очень хорошее, кстати, питание. И после каждого заплыва у нас санаторий с баней, там, с, в общем-то... Ну, я так говорю об этом, кого-то прям сейчас я кого-то плаваю, у меня тут санаторий. Сейчас-то жизнь сложнее, чем тогда. Так что, понимаешь,
1: Тогда за тебя все придумали.
0: Правильно,
1: да.
0: Ты сплавал, приплыл.
1: Как написано так, сплавал Санек, значит, санаторий.
0: Санек сплавал, СС. Поплыл в этот самый, в санаторий, ССС. Это значит, Санек сплавал, в санатории был. Значит, палочка стоит, значит, дальше плывет. То есть пишется СССП. Значит... Что-то, по-моему, он как-то что-то не в себе сегодня. Ладно, ты давай все-таки расскажи о клапане. Вот мне очень интересно. Вот о флитовом.
1: Какой клапан? Я тебе что, механизатор, танкист, что ли?
0: А кстати, если тебе танк порушат, починить сможешь?
1: Починить?
0: Да, скажут, вот танк стоит, не работает, ни дуло не шевелится у него. Там вообще скажут.
1: Не, ну тогда зачем ему чинить? Его лучше все утилизировать.
0: Ты мне скажи, где у танка маслофильтр?
1: А у них нету масла. Они же, так сказать, там совершенно другая технология. Там все солидольное. Вот, то есть там настолько такие массивные рабочие части.
0: Представляю, как сейчас танкисты просто там... Придется просто не менять им. Да-да-да, давай продолжай.
1: Просто не в танке, ты че?
0: Танкистам, которые слушают тебя.
1: Как они слушают? У них наушники настроены специально на командира.
0: Ну...
1: Ну, какой, да, они,
0: дальше про
1: какой
0: солидол.
1: Да. Че солидол-то?
0: Ну, солидол.
1: Ну, смотри, если у тебя на подводной лодке там очень тонкая механика, да?
0: Тончайшая.
1: Там отверточки, прям вот очки ими чинить можно. Вот. Хотя на подводной лодке не берут людей с очками, потому что они застревают в скафандре.
0: Во-первых, обычно. Да, во-первых. А вот. во-вторых, это опасно, потому что, как бы, если очки снимаются, то коридорное пространство кажется длиннее или шире. И как команда тревога, ведь все начинают бежать в одном направлении. И бывает, что в поворот не вписываются. Как бы вот после там определенной наработки решили не брать. Или он бежит дольше, чем надо, или сворачивает раньше. Ну, а за этого затыр происходит, падение.
1: А запотевание тушек. Очков, это же бич подводной лодки.
0: На подводной лодке никто не потеет.
1: То есть там сухой климат.
0: Вот именно дело не в этом. Это, кстати, парадокс вообще, парадокс подводной жизни, жизни подводников. Это замечено было давно, что такого понятия, как потовыделение, на подводной лодке вообще не существует. Ну, то есть то ли организм ничего не выделяет.
1: А это не приводит к атрофации потовых желез, потому что, ну зачем они нужны?
0: Нет, это потому что когда мы всплываем, то есть где-то буквально за полчаса весь этот пот и выходит, который накопился.
1: Угу.
0: Да.
1: Это же ужасное зрелище.
0: Это же ужасное. Наоборот, кое-кому нравится. То есть, во-первых, видно, что ребята... Ну, понимаешь, вот только поднимаешься наружу. Тут вот мне написали...
1: Оскарантик написали. Дай почитай.
0: Ты какой-то правда...
1: Что?
0: Это как же кошмар, правда. Невежливые у нас сегодня зрители. Да, так вот. И прям поднимается такой, и весь потный, говорит, да, он хорошо служил родине. Так что все нормалек. Кстати, еще хочу сказать, что знаешь, вот что самые экономные в армии, да, это все-таки вот подводный флот. Знаешь, объясню почему. Потому что там не нужен биноклей.
1: Ну да, это очень дорогостоящий. Даже,
0: очень,
1: кстати...
0: дорогостоящий.
1: А что, в оркестровой службе тоже бинокли не нужны?
0: Нужны.
1: Да
0: нужны.
1: Не надо там бинокли.
0: нужны.
1: Там лупа нужна.
0: Слушай, бинокль нужен, я объясню зачем. Чтобы видеть, как приплывает или, ну, чаще приплывает объект, для которого нужно сыграть тушь или гимн Советского Союза.
1: А при чем тут? Это только морскому оркестру. Там один бинокль на всю военно-оркестровую службу.
0: А если, например, Грачев приехал на поезде из Владивостока, самый главный в оркестре стоит на этой вышке, смотрит в бинокль. То есть один бинокль всегда...
1: Ничего подобного. У Грачева, кстати, вот чтоб ты знал, там наш специальный оркестровый вагон. То есть это все воз за собой.
0: Послушай, это ты говоришь...
1: Нет, это солидно. То есть министр обороны приезжает со своим...
0: Я не этого имею.
1: Нет
0: Грачева.
1: А, ну да.
0: Другого совершенно. Тот, естественно, ясный перец. У него под фонограмму все шло.
1: У кого? У министра или у этого, который белобрысый такой был?
0: Нет, у министра, естественно.
1: Министр вообще музыку ненавидел, чтобы ты знал.
0: Белобрысый, он, кстати, был не Грачев вообще. Угу. У него его Элла звали, он был прибалтиец.
1: Ну, кстати,
0: депортированный.
1: Ну, кстати, потрясающий меломан, то есть у него огромная коллекция военной музыки всех времен.
0: Ну, торпедист никакой, я тебе скажу.
1: А нельзя совмещать две эти вещи.
0: Кстати,
1: вот ты в музыке не смыслишь явно ничего.
0: Ну, правильно, зато я меньше всех плевал из флейты жеванной бумагой. То есть, помнишь чемпионат, так сказать, по флейтовому дартсу?
1: Ударцу?
0: Дартс. Игра такая есть. Ударцу. Дартс флейтовый. Когда берешь, жуешь бумагу и в специальную пфу, сквозь флейту, она летит, бумага,
1: какая
0: и шлепается.
1: Какая ты сквозь флейту? У нее дырки, дырка сбоку у флейты-то.
0: Какая дырка? Это приблуда-то вынимается.
1: Что-то вынимается. Это гобойные, тфу, дартс называется.
0: Подожди. Гобойный — это, так сказать, крупный калибр.
1: Нет, наоборот, крупный калибр.
0: Подожди.
1: Да нет, ну
0: что
1: ты споришь-то?
0: Вот когда ты вынимаешь ту, куда дуешь, ты хочешь сказать, что ты не можешь как в подзорную трубу во флейту, что ли, смотреть?
1: А зачем мне, во-первых, смотреть? Я и так все вижу.
0: Послушай.
1: Мне вообще лупа.
0: Флейта, это я тебе скажу, это такая трубка,
1: ну,
0: правильно? Сквозная, у которой проделаны еще
1: дырки. Ничего она не сквозная. Она не сквозная. Как стартовый пистолет. Знаешь, так. Вот стартовый пистолет, у него дырка вверх. То есть им нельзя человека застрелить, направив на...
0: А если вынуть вот эту штуку, у которой дырка вверх?
1: Тоже, это уже не флейта будет.
0: Так правильно, вот мы из этих стреляли.
1: Ничего подобного такого не было.
0: Да как ничего не... Ну, когда
1: потому
0: он лично стрелял, он говорит, ничего подобного не было.
1: Не можешь, что же... Ты не можешь стрелять, да. У тебя столько пальцев нет, сколько на дырок заткнуть, чтобы она была как бы герметичной.
0: О, боже, да, да он ничего не...
1: У тебя вся бумага
0: понимает.
1: Разлетится по сторонам.
0: А изолента зачем? Изолента зачем?
1: Она же намокает на подводной лодке при погружении.
0: Что же подводная лодка? Это в санатории мы забавлялись. Там же отдыхали ваши эти оркестранты, приехали. Тоже в этот санаторий там и Грачев тоже приезжал. Мы после всплытия туда, у меня еще стоял ЭС,